0: пейджера, композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два. Один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом, Софьей Анатольевной Бах, МНСом кафедры базитологии Института всеведения, и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающем тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
1: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот эта ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
0: А, ну, я выхожу, как правило.
1: Часто?
0: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
1: Ага.
0: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
1: Да.
0: Там рано или поздно...
1: В честь меня,
0: наверное. Нет, ну, в честь вас, видимо, названо солнце.
1: Или Софийский собор.
0: Да, безусловно, и Софийская набережная.
1: Даже город София.
0: Секунду, да, Борис.
2: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости и моей сестре.
0: Да, да, ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко, и поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоли приходится выходить в более прохладное место.
1: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание, то есть оно выгоняет как бы.
0: Да, но к этому нужно подготовиться. Дело в том, что они там, все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я уже говорил выше, а все вот вопросы, в основном умные вопросы, они, опять же, умные, как кажется, главным пяти редакторам и редакторшам киглеобразным, они задают с бумажки. Вот, а в основном у них волнение за свою внешность.
1: Ну, как сегодня мы с Борисом тоже все вопросы тебе, Саша, задали с бумажки.
0: Да,
1: ну,
0: вы
1: что
0: готовили
1: же в этом особенно? Мы подготовились к радиопередаче.
0: Ну, вот так они в основном волнуются за свою внешность. Так я, например, наблюдал слева совсем молоденькую особь женского пола, которая вот, когда, пока к ней, значит, пробиралась негритянка из Уганды с микрофоном, она вот эта вот, значит, особь периодически нервно то снимала с себя склянки, то одевала, то поправляла челку, то отправляла. То есть и к моменту, когда вот нужно было задавать вопрос, она, в общем-то, полностью так уже скукужилась.
1: Рассредоточилась.
0: Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно, из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту, поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у киглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот, и у меня, кстати, создалось еще впечатление, что, ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона это сигара. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
1: Да, да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах, может, это не совсем уместно, но, вероятно, следующая наша книга как раз будет посвящена проблеме курения.
0: Вот, кстати, извините, тут Соня пишет: Александр, вы ошибаетесь, и гип-поп румын. Соня, а вы невнимательно слушаете.

0: я про Игги-Попа ни фразы, ни слова не сказал. Я сказал про чешского Бреговича и про сестру его, сестру. Ага,
1: да.
0: Причем ты Игги-Попа или сказал?
1: Песню поет, сказали, исполняет Игги-Поп.
0: А я сказал, что Игги-Поп румын?
1: Нет, этого ты не говорил, нет.
0: Так что, Соня, пришлите ваши паспортные данные, чтобы я мог послать в суд документы все. Да, ну так что, у нас сегодня, значит, речь идет о новой книге, о вашей новой книге,
1: да,
0: которая...
1: Пока да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на
0: ты
1: два...
0: Ты расплескался полностью,
1: да,
0: видимо.
1: На два основных вопроса, которые тут созрели у слушателей. Я вынуждена рассказать в двух словах о той новой книге, которая будет, вероятно, посвящена проблеме курения. Ведь, как вы знаете, не столько даже курильщику нужен никотин, сколько его вот сильно заботит этот процесс сусания сигареты. И вот когда он, так сказать, сосет, он возвращается в то самое пубертатное состояние, когда был защищен матерью, сосал свой пальчик или там ее грудь и чувствовал себя комфортно и успокоенно. Правильно? Вот. Так вот, именно этой проблеме будет посвящена наша книга, и, вероятно, даже...
0: Это уже следующая книга, простите, я прослушал.
1: Да-да-да, конечно. Вероятно...
0: Это, по-моему, как раз вторая по счету, не считая вот методичек ваших для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
1: Методичек у нас 2013.
0: Да, вот, да, я...
1: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
0: Вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
1: все-таки? Методички,
0: да.
1: Согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
0: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
1: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
0: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
1: Да. Маме.
0: Да, все будет, не волнуйтесь, продолжайте.
1: Ну так вот, даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам, представьте себе.
0: Так.
1: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, ну, трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да? Вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
0: То есть ингаляция, другими словами.
1: Совершенно
0: справедливо. Да.
1: Ингаляция. То есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков. А во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
0: Вот, кстати, нам на пейджер пришло сообщение: уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису, и где можно приобрести их книгу? Я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей КДК. Вот является ли КДК необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы? Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя КДК нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец передний проходной, это задний проходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк, то он же туда-сюда.
1: Но вы знаете,
0: туда-сюда,
1: КДК нет практически ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть вот то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Значит, вот если центральная нервная система — это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляет все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
0: Безусловно.
1: Тот, который
0: безусловно.
1: Мы называем, образно говоря, там, кадыком. Или кадык — это вот та часть, которая видна нам. Вот. Он же откуда-то выходит и куда-то идет, согласитесь. Но ничуть не менее важный орган, чем вот позвоночный столб.
0: Это очень исчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейджер. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
1: Даже знаете, какой тут еще одну
0: нет,
1: мысль?
0: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
1: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык, да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб, то есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом, вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь головы, так сказать, основные сами знаете что.
0: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Такое сообщение. И оставлена какие-то целая куча цифр, мне непонятно. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, сообщение. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? Подписался Седой.
2: Нет.
0: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
2: Спасибо, да, вот я справился. Нет, вы знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
0: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь. И таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного, от полопа капилляров, тогда как вот... То, что мы называем головой, оно так торчало снаружи проруби. И даже, в общем-то, ребятишки его нашли. Один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок. Сам за ботву. А это, в общем-то, голова этого рыбака. Так его и обнаружили. Она такая уж припорошенная была. Может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, и не ожил бы, а?
2: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
0: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
2: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
0: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни, потеря как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
0: Софистика, опять же, от слова
2: софия. На кокетство смахивает, да. Это смахивает на
0: кокетство. А что скажет наша Анатольевна? Давай, Анатольевна.
1: Я посплю немножко.
0: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вас подвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок. Скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
1: Да, пожалуйста, да. Передаю привет. Только не знаю я, что это за шутки такие.
0: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
2: Совершенно верно.
0: Да. Кстати, сухой лед, мы даже тоже... Вот,
2: особенно в горных речках вода бывает опускается на более низкую температуру.
0: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. Потому что мы уже капнули, Софьи. Вы не хотите?
3: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бодхитизма и как бы сказать, произрастание из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там и тому прочее.
0: Поговорки и пословицы занимают,
3: да,
0: отдельное место.
3: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно, например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях проводят временную трепанацию черепа, то есть извлекают мозг, прочищают его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Он, его посадили караулить эту клизму, ему она уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать, шлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажешь, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут
0: и
3: наши
0: проверка начнется
3: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера был.
0: Да, да.
3: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится, то есть оставляется им один модуль там мозга, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с бодхитизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
0: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас сейчас же там масса там
3: охищения
0: радиоактивных.
3: Ну, даже если у нас происходят какие-то аварии это, да, по вине мозжилконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули бодхитизма, они нам приходят и с детским, в общем-то, восторгом говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже опять не чистые, ходят, как бы, и ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в базитизме, то есть самоуничтожение путем там, самокопания, копания в окружающих и так далее. То есть вот диагностика в таком состоянии, да, она очень хорошая. То есть когда человеку, там, например, если базитическому ну, не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Это нужно ребенку обычно говорят там ежедневно, в течение нескольких лет, что он идиот, только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать в себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все. Вот он тебе, идиот, и готов.
0: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблема измерений. В частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас подмышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
3: Но мы температуру измеряем, же, да, например, у нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
0: Везде там, там.
3: Да, а в чем персональность этой температуры? Вы спросите.
0: Да,
3: вы будете,
0: конечно,
3: правы.
0: Безусловно.
3: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание, на очередное, после чего он приблизительно уже нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги. И он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за халвой мы их отпускаем, они бегают. Мелочи им выдаем.
0: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения. И плюс интерес к жизни легко произносимо.
3: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга. Они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди. То есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь. Они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
0: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем
3: вышеванным сказанным. Он в голове, что ли, встроенный?
0: На пузике.
3: Так моментально реагируешь сразу на эти сообщения?
0: По-украински сексуальный маньяк называется Писуньковый злотень. Я думаю, да, полезно вам это будет знать. Я предлагаю вот обратиться к прослушиванию телефонных звонков.
3: В древних, может, да, в этих славянских всяких там языках много всяких аналогий непосредственных было до неприличия. Поэтому в украинском...
0: Я уж боюсь сказать, как по-русски будет звучать слово «узрень». Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Да-да-да, говорите. Только громче, а то выключу.
0: Нет, я все-таки выключу, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
5: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
0: Хорошо слышно.
5: Как человек может впасть в невроз?
0: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
5: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
0: То есть ничего не слышно, еще
3: впасть,
0: раз. Еще...
3: Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
5: Это недопустимо, в общем,
3: стандартный
5: специалисту. Извините.
0: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
3: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычной для них форме, поэтому и применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон.
0: В немилость, к примеру. Да. Вот у нас все вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефон звонит?
3: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей.
3: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
0: То да, поскольку
3: их
0: не
3: еще,
0: до комплекта.
3: Готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
0: Это справедливо.
3: Да.
0: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.
3: Да, и птицы повсюду будут двуглавые.
0: Да, это очень важно.
3: Ну, пошли дальше, говорят, и трех.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста. Нет, вы, пожалуй, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Хорошо меня слышно?
0: Очень плохо, я вас выключу.
7: Давайте погромче,
0: да,
7: я буду говорить.
0: Только очень громко, да.
7: Значит, вот что предпочтительнее носить дома?
0: Простите, еще раз вот это по разборщине.
7: Что предпочтительнее носить дома? Какой головной убор?
0: Ага.
7: Вот я, например, хотел бы носить сетку. Можно ли носить сетку дома?
0: Сетку?
7: Да.
0: Спасибо. Ну, вообще сетку носят, как я знаю, после укладки волос, мытьем шампунь. Вот Шелленберг, в частности, был по сеткам такой, и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Поскольку был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов, они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и съяли из продажи. Нерационально использовать. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
3: Ну, на самом деле... определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат кепки, разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создания маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит, выходить, оно нам тяжелее ориентироваться, и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
0: Потому что были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами, то есть исходился к центру опять, то есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цикличность личности походки была как раз наружно введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте. Меня слышно, я так понимаю, нормально, да?
0: Да, хорошо. Да.
8: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот. И насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот. Появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радиовещания, так сказать, телевизионного такого. Вот. То есть сетку уже нету сейчас.
3: Я думаю, что среди пользователей или принудительных пользователей, да, вот этими координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существует определенная мода. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл. А глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь. И, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил он в этой, ой, в табле, а потом исчез, раз его и нет, его забрали. Там,
0: а внимание на себя обратил.
3: Пока
0: нужно,
3: он там напишет, да, все уже эти отчеты.
0: А вот скажите, вот в данном случае, вот прямо вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, как бы, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, ведь что мы получим, во-первых, израсходование инструмента большое, так, потом, да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
3: Но если пульпация проводится, то она...
0: Пульпация.
3: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
0: Да, безусловно.
3: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть путем прощупывания. То есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
0: То есть, причем вот так обхватываются, да, большие пальцы, глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная влезает.
3: Причем то, что туда, в кино этими киношниками дебильными понадумано, там, будьте что вот берут там в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно.
0: Неверно.
3: То есть поначалу, конечно, там как бы...
0: Ну, поначалу отовсюду течет, я сколько
3: помню. От прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Да. Ну, по идее, хирурги, профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигли и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
0: А приучают, кстати, вот к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову, это же своего рода гинекология головы, это вот удаление.
3: Проктология.
0: Да,
3: то есть, да. Происходит потому, что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
0: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, дорогой операции?
3: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным норовом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
0: гланды вырезать через
3: задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
0: ловкость свою,
3: навыки
0: просто,
3: свои,
0: ловкость,
3: да,
0: навыки,
3: ловкость,
0: да,
3: рук и пристрастия свои, в общем-то, как видели.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Разрешите, пожалуйста...
0: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
9: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга, и как с этим бороться?
0: Спасибо. Да. Ну, это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем эта штука. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
3: Вообще, на самом деле, связано с как... какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенные части тела, там, например, стимулируются больше, чем другие. Да, а можно сказать, что наоборот, в результате...
0: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
3: Это тоже научно.
0: Тоже, тоже. Вы знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют все чаще для укладки волос шапочки с прорезями для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже поэтому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них в распирды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
3: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног, определенные формы они. И по мере выпрямления у Homo sapiens, они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот...
0: С атавизмом.
3: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или... интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
0: Подвижность пальцев, может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, постоянно они хватают что-то там.
3: Это алкоголиков, по-моему.
0: И у трудоголиков тоже, кстати. Вообще у людей, которые как-то активно прикладывают свою энергию.
3: У них, пальцы вообще не сгибаются. Они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
0: Да, перекладывают, постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС кафедры базитологии Института всеведения Софьи Анатольевна Бах с братом Борисом, вот, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко, снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без гранично.
10: Здравствуйте, уважаемые.
0: Говорите погромче, вас плохо слышно.
10: Рад вас слышать. Вот очень познавательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение: «Волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
0: Спасибо. Вообще, вот я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, а герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал народная мудрость, а вот это выражение народная мудрость.
3: Ну, если народом считать тот, кто там в автобус наступает.
0: Я как раз и хотел. Потом... То есть, вот, например, выражение там, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лед бах и молчит вся, да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
3: Раз с возу упал, то молчит.
0: Да, да, вот рыба с возу, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известны, кто это писал. То, в общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
3: Да.
0: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
0: Вы знаете, я тоже, поэтому я их так это прям вот выключаю часто. Да.
11: Да. Так вот, я удивляюсь, хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
0: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
2: И метание на кучность еще есть.
0: На кучность каната метание, да, там много.
11: Вот.
0: Пятиборье по метанию.
11: Да, еще метание каната, значит, парное. Очень интересный вид спорта.
0: А, парное метание каната, да.
11: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
2: фигурное
11: конечно
2: метание.
11: Же, перетягивание каната.
0: Перетягивание.
11: Ну, нельзя не... Да, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
0: Спасибо, спасибо вам.
11: Вот я хотел бы спросить, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
0: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
11: А, так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
0: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший выдали.
2: Это так, но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
0: Да, а мой зацепился, видите?
3: Да. Местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
0: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
3: Нет. А, в принципе, здесь...
0: Ну нет, а не надо, я ничего.
3: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
0: Не,
3: такой,
0: не,
3: вообще,
0: не, в этом его уже не упрекнешь.
3: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
0: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросу к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
3: А что это означает?
0: Ну, правильно, и не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это Андрей, будете комментировать?
3: Это лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на, как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются. По дюнам. Здесь смех никак...
0: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает на деревьев стуле, на лыжи. Названные
3: шахматами.
0: Да,
3: на
0: да.
3: самом деле отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
0: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают, уже чистый и помытый. Так что, если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы вот оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думаете даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10:00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет, тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные, такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как... люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
1: кто же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот так, подобные симптомы уже наблюдались мной.
1: «Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание — это групповуха, это мы дойдем, что гребля — это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать? Нет. Ну, правильно, не нужно, конечно. Занимается ли, этот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Агылбетовна Базинчук. А, это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время ее перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
3: Ну, вообще-то, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть здесь явный, в общем, признак того, что у него душа с телом находится в конфликте. Но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
1: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши. Ну вот эти, да, которые набухают. Ноги. Да, вот... сообщение на пейджер дяди, очень рассердился. Подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников, у него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выплыл, и дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый. И дяди, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот. И интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из-за оттока крови от мозга.
1: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
1: А летом?
2: А летом, летом как раз вот все в порядке. В общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
4: Что не относится к водителям. Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
1: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
3: Что комментировать?
1: Правильно.
3: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить, там куда-то холодно и так далее, он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию. Ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
2: Это, но, может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет 2×2, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
3: Ну, вот при такой температуре ты спросить-то не сможешь.
1: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
3: Но он
1: науки,
3: же не физически, да, борется со стихией.
1: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
3: с утеплением. Существует такое общее понятие, что на юге дураки живут. Вот,
1: существует,
3: ну, как сказать,
1: да.
3: Вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
1: а, кстати, кроме, прям как, по телевидению очень часто сейчас
3: вот
1: показывают.
3: В принципе,
1: их,
3: учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
1: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем, это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, ну, вот Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
4: Да, да, а где?
1: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят, иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, вот в кармане белой рубашки, который вот на левой груди торчит большое перо, красный, красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию дембель альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии, экскурсовода вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
3: Да ближе вот к плюсам.
1: Да, конечно, к ним.
3: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходной. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от Северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно. Видно, а да. Потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
1: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
3: Нет.
1: Почему нет?
3: Когда ну, да. Возможно,
1: а я говорю, да.
3: Существовала такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время от трехметрового роста,
1: да,
3: такие,
1: да,
3: пингвины.
1: Да. То есть это супер королевские пингвины уже.
3: Трехметрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
1: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
3: Питатели канаты, это наша сборная.
1: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
3: От слова «надой»?
1: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылать ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
3: Если он не сдал еще, то необходимо.
1: Ну,
3: для,
1: да.
3: Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично, вот, принести с собой
1: полотенце обязательно.
3: Да, полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
1: И для, харчей на три дня, потому что я теперь урезал харчи.
3: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то, есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные.
1: То есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие

0: это же тоже стихии своего рода. У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась. Она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
1: Ну,
0: парадокс. Парадокс.
1: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие крошки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Ну, я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
0: Да, например, голова. Вещей. Например,
1: голова и ее влажность головы, да?
0: А, нет, тут несколько другой вопрос пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю заслонно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение. А может, нет. Сейчас, как тяжело-то, господи. Такими пальцами, понимаете, это так крутить. Это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
1: Угу.
0: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
1: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия. Вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели. Но они большие, значит, любители исследования, в общем, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком случае. Ну,
0: опасно даже, не то, что
1: опасно,
0: вредно,
1: практически опасно. И ты говорил вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
0: Это сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат. Вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится ни к
1: чему. Чем вообще отличается книга от книжки?
0: Ну, книжка — это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя, а книга — это продукт, который приходит к потребителю.
1: Вот как здорово.
0: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочный, понимаете, вот здесь они все собрались, держат
1: палец,
0: пальцы,
1: если
0: упор,
1: внимательно на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и

0: И упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь. Мало чего соображаю. Ее научили, как вот просто процедуре этой нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
1: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
0: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего. Там они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
1: Делят просто.
0: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там, зашивают и опять вскрывают. Там работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому ко всему и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, знают, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
1: все. А так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец и его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там далее локтевому, плечевому.
0: Скорее всего, продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
1: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
0: Они в дартс тренируются.
1: Да, то есть у них
0: в школе они еще... время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
1: Да, так что давайте обратимся теперь же к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с, вот, с, так сказать, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки, там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
0: Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявый палец, они начинают уже сами перелистывать и уже задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать, ну и так далее, остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одной части. Они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
1: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома. То есть какие-то вот такие странные сообщения. То есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения. То есть если у животных-то, вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть они могут, в общем, читать, могут не читать. В общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли вы, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрят в книгу, видят фигу.
0: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
1: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
0: Конечно.
1: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
0: На основе книги
1: будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте,
2: Беспокоит вас из второго медицинского института.
1: Вот только говорите погромче, пожалуйста.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком. И материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины. Я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины. Вот все смущаются. Что делать? Так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
1: Спасибо. Но это, в общем-то, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
0: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод – это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки, и как следствие головной мозг туда же идет. А то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это уже как
1: разные,
0: бы уши,
1: да,
0: вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого. Нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого
1: это зависит от
0: извлечения.
1: Внутренней дисциплины вот пациента, собственно
0: говоря. То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
1: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, ну, хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
3: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из второго мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
1: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Не могли бы вы погромче говорить?
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
4: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната, вот. Вот так вот я скажу.
1: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
0: Поскольку вот да. Ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, касающийся диеты, которая необходима для перетягивателя каната.
1: И интересно, вообще, интересно.
0: Тебе вопрос.
1: А, то есть что касается диета. Ну, вообще...
0: Канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как?
1: Непосредственно.
0: То есть, необходимы ли какие-то веревки есть там, прежде
1: нет,
0: чем канат
1: нет, получился? Только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком, вот, и есть, в общем-то, без всяких добавок в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот, перед, соответственно, обычным завтраком, обед, ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
0: А вот говорят, что из конопли делают, вяжут канат. Вот
1: это считается,
0: применяется это в диете.
1: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
0: а как это... добиться выхода корабельного каната?
1: Корабельного каната.
0: Да.
1: Ну, дело в том,
0: известно,
1: что...
0: они где-то порядка 30 сантиметров в диаметре.
1: Так, а вы вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного. Поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, это, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизму, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
0: А Веревкин как же? Веревкин.
1: Только Веревкин. Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми, две Веревкиных, один Веревкин. Еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот. Даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, да, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
3: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности, потому что если индивид... активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
1: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там, хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
5: Простите, как вы сказали, голова хозяина дальше...
1: А вы разве не знаете этой пословицы?
5: Нет, впервые слышу.
1: А голова всему в доме хозяин.
5: Да.
1: Но это уже моя интерпретация. А так хозяин, голова хозяина всему дому.
5: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
1: То есть не будете комментировать.
5: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
1: То есть для лучшего как бы вот...
5: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену, про пшено говорите, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
1: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожицы. То есть огуречный, там помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть самую
5: не мякоть. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, и если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
1: самого
5: микрорайона.
1: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
5: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот хочу начинаете делать.
1: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже вот все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там
5: треугольнички,
1: да, так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Вот скажите, пожалуйста.
1: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
6: да,
1: вас плохо.
6: Так слышно?
1: Вот так,
5: да,
1: получше,
5: да.
1: Но тоже не совсем, но постараемся.
5: Поближе к трубочке.
1: Поближе к трубочке.
6: Эй,
1: да, да. А скажите, вот, да. Ничего, я не вижу. Да-да-да-да, не стесняйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
6: Тут говорили про то, что, значит, ну, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартиристическим стремлением причинить боль вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу и, следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делание уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да, ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но это все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда? Или его просто разорвет на разные части?
3: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься. Потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет... форму как бы так...
5: Продолговатую.
3: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
1: Сарделечную, я бы сказал. Да,
3: да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
1: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
3: Это минимум, да.
1: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
1: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
7: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте неизвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамиды, да?
1: Да-да-да.
7: Помните, да, это? Да. Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
1: Знаете, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
5: Борис Рамзес. Борис, да, Рамзес. Действительно, эпилог к нашей книге написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы да вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
1: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
5: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
1: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И я с радостью представляю гостя нашей студии. О, к сожалению, он совершенно ненадолго может у нас пробыть, поскольку у него через вот где-то полтора часа самолет. Это Тарас Потапович Дупла, наш гость из Ташкента и из Ташкентского общества защиты и сохранения ценных животных, редких животных. Центр этот называется «Мандула». Здравствуйте, Тарас Потапович. Скажите, пожалуйста, вот почему такое название у вашего центра, и как вообще пришла идея в городе именно Ташкенте создать центр по защите экзотических, собственно, животных, поскольку там же можно считать, что экзотическое животное — это там тюлень, а они же вот не водятся, собственно, в Ташкенте, насколько мне известно.
3: Не, ну, в принципе, дело все в том, что животные все, они очень вообще близки мне, так как я сам почти животное. Вот. И, ну, в смысле, душой так очень близки. Вот. И вводятся достаточно редкие экземпляры там. Ну, вот, собственно, поэтому там и все, и, так сказать, образовалось.
1: А скажите, пожалуйста, я вот знаю, что как раз сейчас вот у нас тут разродилась как раз эта верблюдица, и вы, собственно, приехали сюда как бы за одним из ее вот, как их называют, черт, научное название забыл, потому что верблюжат — это название для мультфильмов, собственно.
3: Детенышем, да.
1: А, точно, детенышем.
3: Ну, я отпрыск знаю... ее с собой, у меня здесь, я принес ее.
1: Да, я вот, кстати,
3: она
1: вижу...
3: Она вот притаилась тоже, он... наушники одела.
1: Да, в сумке там такой...
3: Это она.
1: А, это да. Самочка. Ну, да. Ну, вот я что-то грудки не заметил, но вот, да, что-то там такое виднеется.
3: Она улыбается.
1: А почему,
3: вот
1: же, ее зовут,
3: ее
1: почему же ее зовут Митей? В таком случае, вот вы же сказали, что это Митя, или как бы у вас...
3: Ну, Митя она.
1: А,
3: Митя она.
1: Митя она. Понятно. А вообще, скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь вот сейчас эту верблюдиху, извините, это так звучит, вот вообще переводить в самолете, если как бы нужно, видимо, наверное, отдельный отсек, она же, извините, гадит, вот уже вот сейчас я вижу там катышки, вот они. Вот, кстати, вот
3: она
1: сейчас
3: все...
1: Прохор.
3: Она
1: Прохор
3: все съест, заметил. Она все съест сама.
1: А, то есть у них как бы вот этот процесс...
3: Да, да.
1: А скажите, пожалуйста, вот ну, вы... Да.
3: Нет, все время обычно в багаж пытаемся сдать такие предметы. Ага. Но, так сказать, работники летательных аппаратов все время требуют с собой в салон.
1: Ага, а
3: очень как... им нравится.
1: А как относятся к этому, собственно, вот соседи, пассажиры?
3: Ну, как правило, отдельным самолетом мы летим с ней.
1: Ага. Скажите, вот поскольку сейчас у нас так зашла уже речь конкретно о Мите, собственно, и как бы вот она тут шевелится, такая, уши у ней там. Кстати, вот скажите, у них вот уши у верблюдов, они вот всегда, когда они родятся, так висят, а встают уже после какого-то возраста? Или как бы вот это такая порода? Я просто с трудом себе как бы представляю. И представлял, вот, как бы, как глядя на большого верблюда, сложно представить себе маленького верблюда. А глядя на маленького верблюда, совершенно забываешь, какой, в общем-то, большой верблюд. Какой. Ну, и что у нее вот это висит, и все это вот там такая, она какая-то...
3: Нет, но дело в том, что просто второй родитель, он неизвестен на самом деле.
1: То есть, в смысле?
3: Ну, в смысле, отец не ясен пока еще. Кто?
1: Вот вы сейчас... имеете в виду, что за животное? Или?
3: Ну, вообще, откуда, да. Вот почему она тут разродилась, эта верблюдиха. Это пока вот остается тайной.
1: Ага, ага. Да. А скажите, отсутствие вот, вот этой системы горбов, вот сейчас я не вижу, собственно, пока горбов, может, когда ее отсюда вынесут, появится, вот, собственно, это как бы определяется возрастом или породой, или вообще, может, это вообще, кстати, не верблюдица.
3: Ну, возможно, вот, это мутации какие-то, да, то есть вот это сейчас сложно ответить
1: на этот когда, вопрос очень. А вы когда вы приезжали, собственно, в Москву, конкретно за Митей, вы вот ехали, я знаю, вот вы вот уже знали, что это, как это выглядит, или вы...
3: Нет, нет. Я приехал заранее, гораздо заранее, чем вообще роды, все появилось.
1: Роды
3: да.
1: принимать?
3: Нет, тогда еще не было родов, тогда еще даже в плане не было вообще никаких рождений, просто долго, так сказать, занимались спариванием верблюдихи.
1: Вот то.
3: Ну да, со всякими разными другими субъектами. Вот, и поэтому, так сказать, и неизвестно, кто же на самом деле является отцом. Не получалось вот у нее что-то сразу-то. С верблюдами. Ну и с другими, в общем, тоже.
1: Ну, вообще настораживает несколько поедания собственных катышков. Это как бы уже говорит о том, что какие-то, конечно, мутационные процессы прошли.
3: Да, но с другой стороны, это очень даже удобно, можно сказать. Содержать, чистым. Да, можно дома, в общем, и в любом помещении.
1: Оно же, наверное, вырастет у вас. Вот вы посмотрите, оно как бы такое крупное, ну, крупный детеныш.
3: Не будем загадывать сейчас, насколько оно вырастет еще.
1: Ну ладно, прервемся на музыкальную паузу. После этого обсудим вообще работу центра Мандула от Ашкенского центра.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас у программы «Монморанси» совершенно на ненадолгий срок проездом он сегодня в Москве. Тарас Потапович Дупла, руководитель Ташкентской организации по спасению и сохранению редких видов животных. Организация эта называется «Мандула». Вот к нам присоединилась Катерина Половинкина, чтобы задать несколько вопросов. Ну, Кать, прежде я хотел бы все-таки уточнить, потому что как-то у нас вот принято, что словом «мандула» как называют что-то такое очень... Вот, почему вот такое название все-таки? Может быть, это что-то вот у вас... Да, и почему вас зовут Тарас?
1: Ну, насчет мандулы. Мандула — это была такая тетенька, местная героиня, так сказать. Спасла, надо заметить, огромное количество всяких зверюшек от басмачей и прочей, и прочих дяденек недобрых. Вот. И, так сказать, вот мы решили, что мандула будет самое удачное, так сказать, название нашей организации. Угу. Ценной.
0: А сама мандула еще жива?
1: Нет. К сожалению, неаккуратное общение вот со зверюшками, они ее съели. Не будем об этом.
0: Ладно. А вот ваше имя все-таки, вот вы, и вот судя по вот тюбетейке, по вашему халату полосатому, замечательному, кстати, надо сказать, вы все-таки коренной житель Ташкента, да? Вот арбузы нам принесли, там все вот эти дела. А почему же вас зовут Тарас Потапович, а фамилия Дупла очень странная? Вот как бы вы все-таки откуда родом?
1: Ну, родом... Дело в том, что мои предки далекие, они все больше по дуплам жили. Вот. Ну и, видать, оттуда все это и пошло. Знаете, они все фамилии, они просто так не даются. Вот. А насчет Тараса, ну, очень любила мама моя Тараса Бульбу. В детстве.
0: То есть замечательного писателя.
1: Ну да, и музыканта.
0: Да, ну вот Катя хотела задать какой-то вопрос.
2: Да, здравствуйте, вот, дорогой Тарас, здравствуйте, радиослушатели. Я почему решила присоединиться? Почему, собственно? У меня назрели вопросы. Как всякая девушка, выходящая в эфир и вообще фигурирующая в средствах массовой информации, я решаю для себя два вопроса в основном. Где взять денег и как выйти замуж? Соответственно, вопросы мои, они более меркантильные и прагматичные. Вот не так давно мы были в Крыму, и там есть дельфинарий. В жутком совершенно состоянии он находится. Спросили, почему. Говорят, что всего бюджета Украинской академии наук, а он под ее ведомством находится, не хватит для того, чтобы провести хотя бы один капитальный ремонт в этом дельфинарии. А на какие же деньги вот содержится ваш центр?
0: И вообще, что это? Как, может быть, мы неправильно несколько понимаем. То есть, может быть, ваш центр — это вы и ваша супруга, вот, Урсула. Вот, да, кстати, она тоже тут сидит под паранчой, тихенькая такая мышечка наша. Вот, а ничего, что я так фамильярно. Просто я знаю Урсулу очень давно, она была... Мы, в общем-то, учились в одном классе, даже скажу вам по секрету, с Урсулой, со старушкой Урсулой. Вот, может быть, это вот вы всего двое, у вас чисто, может быть, хотя тогда, если они везут Митю, то куда они его везут. Просто я думаю, может, это какая-то скорее бухгалтерская организация, а не как...
1: Ее везут, ее.
0: Ее, да.
2: Нет, но вы про деньги-то.
1: Нет, ну про деньги. Дело в том, что животные у нас выступают.
0: В смысле?
1: Ну, выступают, они стараются, так сказать, развлекать всяческих посетителей нашей организации. Вот. Все очень одаренные животные, как правило, у нас.
0: Ну, мы, вот, например,
1: мы просто так не берем животных никаких туда.
0: То есть, а если, например, уж очень редкий, ну, например, змея с ногами, ну, она тупая, предположим, как ремень, и вы ее не возьмете, то есть, если она не умеет, например, стойку делать или там летку-енку плясать, ну, это я так несколько, может, утрированно.
1: Не, ну, она как выступает, чем она занята? Она может съесть пищи, там, объем, скажем, ну, приличный объем. Скажем, там, 2 лося, например, за обед. Чем, так сказать, не интерес публики на радость.
2: Ну, а теперь, да, это и что, это единственное средство к существованию? То есть выступление ваших животных?
1: Ну, в принципе, ну, не совсем так.
0: Ну, вы говорите все на чистоту, то есть мы знаем, что сейчас там в Ташкенте у вас несколько.
2: Или если вы не хотите отвечать на этот вопрос,
1: мы давайте тоже оставим поймем. Пока.
2: Замнем. Тогда я к замужеству перейду сразу. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что они у вас выступают, и мало того, вот, ну, дрессировки подвержены там в той или иной степени.
1: Нет, они, в общем-то, нет. Сами, да.
2: Сами, хорошо, да. Сами, это еще лучше. Но ведь вы же знаете, что, ну, то есть вы это знаете, что у животных ведь бывает период, связанный с весной. И, как правило, это не обязательно весеннее время года. А я имею в виду тягу к противоположному полу. Вот в этот период они сами выступают? Нет, или вы освобождаете
1: их? Вы хотите животное закадричить у нас какое-то?
2: Нет, что вы! Что вы? Как-то у вас там много желающих на этот счет?
1: Нет, ну, как-то были, конечно. Ну, так вот прям, чтобы прям так уж...
2: Да
1: прям
2: нет,
1: вот
2: ну что вы, я об их между собой отношениях. Причем же здесь, как же здесь... Ну что ж, ладно, это мы опустим. Я хотела спросить, вот во время течки выступают они или нет?
0: Или происходит все-таки какая-то, как это сказать, ну, свой такой профсоюзный расклад, когда там оберегают их от излишних нагрузок в момент вот этот несколько неприятный для скотины?
1: Угу. Ну, в общем-то, у них, у самих желание всегда есть выступить. То есть они, течка им мешает, конечно, но они стараются все равно. Так как желание, оно, в общем, так сказать, очень сильное выступить всегда.
0: А вот стимуляция какова у вас? Вот они, скажем, выступают, а если вот он, скажем, вот он не выступил, вы ему потом дадите там каких-то яишек съесть или еще что-нибудь?
1: Нет,
0: или...
1: наоборот, мы дадим ему съесть, если он, наоборот, не выступил.
0: Ага, ага.
1: Потому что желание настолько велико у них к выступлениям, тяга, что, в общем, приходится даже как-то, в общем, это... немножечко сдерживать.
2: А не могли бы вы как-то все-таки, вы, хотя я уж тут боюсь, вы так прямолинейно мои вопросы воспринимаете, вы не могли бы все-таки расширить для наших слушателей чуть-чуть вот сам термин «выступают»?
0: Да, ну, хотя бы описать, например, какой-то пример. Вот взять конкретное животное из вашего питомника, да, и вот чем оно конкретно занимается. Ну, вообще расскажите, какие у вас есть животные, вот помимо вот этого, вот, который в сумке сейчас сидит такой вот.
1: Ну, из сумки-то вам тут не видно, из сумки оно выскочило давно уже.
0: Ага. Ну,
1: так что...
0: Ну, сейчас Прохор будет заниматься.
1: Кстати, она... Нет, ну, она прилично себя ведет, в общем-то.
0: Ага.
1: Вот, возможно, кстати, тоже...
2: выступит.
1: Да, здесь. Нет, ну что вы, это на самом деле серьезное дело.
2: Нет, то ну есть я-то понимаю.
1: Я для этого ее и взял сюда с собой. Вот, так что... А выступают как? Ну, по-разному выступают. Бывают там у них бои всяческие у животных. Вот. Так как не любовь к друг другу. Вот. И, так сказать, у них... развиты всяческие чувства у них, типа зависти и других, так сказать.
2: Наушничество.
1: Да, да. Вот они в основном у них... Так, они, конечно, очень ценные животные, вот, породистые там в своем роде, но все-таки нехорошие. Внутри себя они такие очень недобрые и мерзкие, я бы даже сказал. Ну, могут покусать кого-нибудь, я не знаю. Понимаете, дело в том, что посетителей много нашего заведения. Вот. И если одного укусит какое-нибудь животное, то другим это уже в радость. То есть интерес, понимаете?
2: Да, конечно.
1: То есть а массовость, она, то есть, как бы, тоже влияет.
2: Вот точно так же там дело обстоит с морскими котиками. Вот я имею в виду в этом дельфинарии в Крыму.
0: Ну
2: там,
0: что же,
1: они кусают, что ли, кого-то?
2: Там, если один кого-то укусил, то сбегаются остальные. Сначала они просто радуются. Ну, их специально учили там выражать свое чувство радости. То есть у диких животных, ну, мы не понимаем, как они радуются и радуются ли они. А эти бьют хвостом по воде, ну, это, значит, означает вот радость у животного. Да, как бы. А потом они могут просто последовать примеру вот этого первого укусившего. Ну и таким образом срывалось несколько представлений сразу. То есть вот, ну, очевидно, то же самое, что вы называете выступлениями, вот они проходили так.
0: Ага. А Тарас Потапович, а есть ли у вас какие-то птицы? И вообще вот в Ташкенте как обстоит дело с такой наукой, как орнитология? Вы вот как, наверное, достаточно большой ученый по ташкентским меркам должны все-таки знать и эту область.
1: Нет, ну птиц у нас гораздо меньше, конечно, чем зверюшек всяких. Вот. Но есть некоторые
2: экземпляры. А как странно, да, казалось бы, запаха гораздо меньше. Вот.
0: Да, да.
1: Да. Ну, потому что я же сказал, они уже сами все, сами за собой, так сказать, убирают свое же. Вот, поэтому и запаха-то нет.
2: Их не кормите, что ли?
1: Нет, нет,
2: кормим. Почему они дошли до такой жизни?
1: Нет, ну я же сказал, что в основном они, в общем-то, поедают свои фекалии. Вот. И, так сказать, потом они... Их все меньше и меньше, как бы, и вот...
2: Ой, я прошу прощения, тут как бы такая, может быть, немножко мы затронули деликатную тему, но и все-таки, вот вы говорите, внутри-то они, так сказать, не очень добрые, хорошие, а вот они что же, только свои фекалии поедают или друг за другом они тоже могут в сердцах убрать?
1: Нет, ну, дело в том, что стараются, да, стараются свои поедать сами. Бывает, что не удается, конечно, целиком все заглотнуть. Вот. Но для этого они и при других своих товарищах это не делают.
2: О, как мудро, да? Вот ну, человек бы ни за что не догадался.
1: Не, ну как не догадался? Люди тоже бывают, вот, так сказать, хомячат в одинаре там где-нибудь.
0: Ну, а все-таки, если вернуться к ташкентским птицам, вот какие-то там существуют, они... Да. Ну, они, по идее, по логике, должны быть в более привилегированном положении, чем, скажем, вот просто зверюшки, поскольку они могут помимо вот, вот этого продукта питания, о котором сейчас вы говорили, еще поедать и собственные плоды, там, яйца вот эти. То есть, ну, принимая их... Нет, собственно, ну, тоже за выделение.
1: У нас очень сложно. Это проблема, вот понимаете, птицы есть, их мало, в общем-то. Первая проблема у нас то, что они не летают. То есть, если в других всяких зоопарках и прочих заведениях таких, там им обрезают крылья, подрезают, чтобы они не улетели, угу. То у нас наоборот. То есть, крылья есть, как бы, но слабо развитые.
2: Не лети,
1: могут
2: не
1: улететь.
2: Хочу.
1: Да, мы бы счастливы были, чтобы они улетели, в общем. Вот. Но не получается пока у них. Мы стараемся, все делаем для этого.
0: А не пробовали как-то придавать ускорение посредством, там, может, физических?
1: Ну как же, там, пробовали, конечно, неоднократно причем.
0: И как? Ничего не получилось.
1: Ну, уже выбились из сил, да, пробовать.
2: А как пробовали? Вот я знаю, такие есть приспособления.
1: Ну, как пинка, да?
2: Катапульта вот. Называется. Это даже сильнее, чем пинок.
1: А, катапульта?
2: Да.
1: Ну, нет, мы вот с техникой мы не общались, нет. Мы пытались так, сами, в общем. И всяческими еще вживлениями всевозможных перьев и прочих, так сказать, заставляли питаться птичьими гормонами, которые выделяли, так сказать, из летающих птиц. Вот. Ну, некоторых летающих, особенно летающих птиц. Вот. Но что-то пока, в общем... Есть препараты, они, в общем... Пока разрабатываются еще новые, потому что старые как-то слабо.
2: Ну, вы так почему-то вот о чем вас не спроси, так вы как-то пессимистично настроены. А у вас хоть какие-то успехи есть вот в жизнедеятельности этого центра?
0: Ну, какие-нибудь награды правительственные.
1: Ну, успехи какие? В общем-то, в помещении сейчас вот в нашем увеличился объем помещения нашего. Вот, стали выше потолки. Вот. На 20 сантиметров подняли. Теперь 65 сантиметров у нас потолки в нашем помещении.
3: Сколько?
1: 65. А у вас какие дома потолки?
2: Дома?
1: Да.
2: А у меня нет сейчас дома.
1: Да, ну ничего, будет, я надеюсь, скоро. Когда вы решите, так сказать, свои проблемы, вот некоторые названные, я думаю, дома у вас появится.
2: Дай бог, я, собственно, за этим сюда вот и пришла сегодня.
1: Не, ну, нет, ну, если с животными вы повяжетесь с нашими, то, конечно, с домом у вас проблемы останутся.
2: Ну, послушайте, давайте мы эту тему, в конце концов, оставим. Вот так все-таки прямолинейно, вот, может быть, ну, я понимаю, я боюсь, с другой стороны, вот вас обидеть, что, может, это у вас вообще в порядке вещей. В Москве еще нет, это не так легализовано.
0: Да, это не, как бы не особо развито. Кстати, были ли у вас какие-то случаи, вот, когда там, ну, скажем, сторож какой-нибудь у вас что-нибудь там, как бы, вот, как бы вмешивался в личную жизнь вашего питомца?
1: Да нет, скорее наоборот, наверное. Скорее питомцы, они, в общем-то, всегда рады вмешаться
2: в личную жизнь
1: чью-нибудь,
2: сторожа, да?
1: Да, личную жизнь, да.
2: Но таким...
1: там у нас в основном сторожихи, у нас сторожей нет.
2: Вот оно что. А вы бы не могли, вот, вы понимаете, сейчас не все, наверное, смотрят наши телеприложения, поскольку вот там... глушат сейчас, насколько я вижу, спортивные соревнования. Вот, вы бы не могли описать вот своих сторожих, как они выглядят? Ну, просто,
0: ну, возраст чтобы... там, да.
2: Возраст, рост, так, из какой социальной среды эти женщины?
1: Ну, в основном это бабищи такие здоровенные. То есть, ну, иначе просто не справляются по-другому. Ну, с животными они очень мощные, как правило. Так что, ну, нужны большие люди. В смысле...
2: Ну, они из самых разных социальных вот сред. То есть, что привело их
1: не,
2: к
1: ну,
2: вам?
1: Ну, как сторожиха, она сторожиха и есть.
2: Да, то есть...
1: Сейчас, нет, но сейчас, конечно, бывают разные... приходят люди и с образованием. Вот, потому что рабочих мест не хватает, как вы сами знаете.
2: Ну, рабочих мест не хватает, но, насколько я вот поняла, так денег у вас тоже особенно не дают. То есть за идею люди работают, видимо.
1: Ну, лучше за идею работать, да, чем не работать вовсе.
2: Труд да об... это верно, нет, да, ну, это правда.
1: Труд облагораживает, понимаете ли.
0: А скажите, вот, собственно, Тарас Потапович, вот я так просто хочу, ну, узнать, вы не думаете, что я копаюсь в ваших каких-то, в вашем кошельке, да? Вот вы приехали на замечательном вот таком Мерседесе, вот, собственно, он стоит очень большую сумму, скажите, как бы, вот, как вы его вообще купили, как это вообще, как у вас получилось, и на какие, собственно, деньги, или вы как-то еще вот...
1: Не, ну, вопрос, конечно, неприличный, но мы не будем сейчас об этом... Есть люди, которые, ну, фантастически, так сказать, любят наше заведение. Вот. Часто бывают в нем. И вот они-то как бы много делают для него тоже.
2: Это что же, фанаты просто или какие-то есть?
1: Да, да.
2: Просто
1: это, да.
2: Они любят животных или...
0: Или вот вас.
2: Или вас, или...
0: Вот вашу... забыл, как зовут. Супругу, собственно.
1: Ну, они помогают.
2: То есть это тоже получается за идею. Да вы не волнуйтесь, вот ручку положите на место. Вот, кстати, можете ноги в горячий тазик опустить. У нас здесь все условия, так сказать, созданы для того, чтобы просто расслабиться, посидеть, отдохнуть. Вы не хотите
0: это
2: говорить,
0: верблюдец
2: зачем
0: живет, да,
2: к вам эти люди приходят?
1: Милая, успокойся.
0: Ну что же, на этом, наверное, мы закончим нашу встречу с Тарасом Потаповичем Дупло, руководителем Ташкентского центра по охране и защите ценных пород деревьев «Мандула». Спасибо вам, Тарас Потапович. Я надеюсь,
1: ну,
0: что мы еще свидимся. Счастливого вам
1: наверняка, да.
0: Полета. Всего доброго.
1: До свидания.

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это прежде всего певица Ирина Туманова. Я, кстати, как вы заметили, провожу следующую линию. Попарно у нас все делается. Вот в прошлый раз была у нас певица, и сейчас певица. В позапрошлый раз у нас был, скажем так, геополитик. И в позапрошлый раз у нас был геополитик. Вот какая будет следующая пара, я еще пока не знаю. Но обещаю вам, что она будет очень интересная. Так, Валерий Семин. Он будет играть на акустическом органе. Звуки он напоминает мне, в принципе, обычную русскую трехрядку. И я бы на месте, конечно, господина Семина принес бы эту трехрядку, нежели переть сюда столь огромное, выпирающее углами и гранями устройство. Ну и, конечно же, музыковед Валентина Яковлевна Перская, чьи статьи и материалы вы наверняка читали в разных совершенно газетах, в прессе. Также она часто выступает по телевидению. Вот последнее ваше выступление в передаче «Музыкальный брянг» очень меня впечатлило.

0: способствует ли он сохранению жизни, скажем так, продлению ее? И ваш секрет вообще вот долгожительства. Что вы делаете, чтобы жить долго, понять ли, счастливо?
1: Я стараюсь как можно больше дышать свежим воздухом, петь вот такие вот безумные песни, которые вот в самом начале прозвучала. Как раз вот я ее ветеранам и старалась посвятить. Поздравляю их, сегодня такой праздник. А то, что падает, это в основном падают вороны в нашем микрорайоне Митина. Они, в принципе, падают в любой день, вот не только сегодня.
0: А вот чем это объясняется? Ведь вороны, они, в общем-то, скажем так, летающая крыса, как ее мы, орнитологи, называем. То есть они, птицы хитрые, ориентируются очень хорошо на местности. Согласитесь, что просто так к себе не подпустят. В общем-то, достаточно такая где-то жадная птица. В общем, не дура птица, не дурень. Вот. И вдруг, знаете, раз, и падают. Вот мы тоже это заметили. То есть, а что
1: не
0: же...
1: любят их люди, не любят в настоящий момент. Агрессивно к ним настроены. Может быть, вот экология как раз сказывается, потому что нервы на пределе, и вот бедные вороны, они как раз вот являются, попадают под руку, я бы так сказала.
2: Хорошо, я думаю, что вороны попадают. Это все-таки лучше, чем когда люди попадают.
0: Нет, ну бывает,
1: но сегодня
0: что...
1: был салют все-таки. Сегодня, да, что-то
0: бывает,
1: яркое
0: что они
1: было.
0: Же падают и просто так, и с деревьев, даже в обычное тихое время. То есть я просто хочу сказать, что происходит то ли какое-то перераспределение... значит, земной тяги, вот, и то ли какие-то магнитные бури мощные, потому что животные, они все посходили с ума, то есть салют их, видите, что со мной, то есть я постоянно, голова на бок заваливается, тоже это все ни к чему нехорошему не приведет, ведь, понимаете ли, иммунитет, моя прекрасная троица, сидящая напротив меня, он же у всех разный, а у людей он, как вы знаете, самый слабенький, и даже если тушки птиц падают просто ни с того ни с сего, и садиться они даже не умеют уже никуда, вот, то что ждет нас с вами, о, человечество?
2: Нас с вами ждет, как и прежде, победа, потому что дело в том, когда вороны падают, это позволяет человеку опять-таки чувствовать себя победителем. Вот, потому что в тот момент птица побежденная, а человек победитель. И вот я хотела бы эту тему продолжить как музыковед, поскольку мы все-таки сегодня сюда пригласили музыкантов, вы, в частности, Александр Георгиевич.
0: Что вы говорите? Извините, я прослушал.
2: Ну,
0: я
2: даже
0: выходил.
2: И не важно.
0: А,
2: да. Вот, значит, Ирина, вы знаете, 14 лет прожила в Германии. И мне хотелось бы по этому поводу задать много вопросов, Ирине.
0: Так простите, простите, Валентина Яковлевна, но я бы понял, что вопросы по Германии вы, скажем так, задаете, если будь вы, скажем, геополитиком, как там Дугин или, скажем, Жириновский. Но вы-то перская, музыковед перская. Причем тут, простите, Германия. Хотя, нет, мне это наоборот интересно. Все, что связано с этой мощной империей, в общем-то, которую мы объединили, проведя мощную операцию, разломав стену. Я там был, сам крушил. Это было очень... Мы долго готовились. К сожалению, сейчас вот в наше время невозможно было бы это произвести, поскольку Комитет государственной безопасности, в котором ваш слуга лично отбарабанил 20 с лишним лет, уже целиком развален. Вот. Все. То есть, но тем не менее, то есть, получается, что одна империя развалилась, другая империя воссоздалась. Ну, это я сейчас рассуждаю как видный геополитик. Вы-то, понятно, как музыковед скажете,
2: да,
0: что все это...
2: Вот, да, вот правильно. Вы совершенно правильно рассуждаете.
0: Конечно, никогда не рассуждаю неправильно, иначе бы я
2: иначе
0: тут не
2: бы
0: сидел.
2: Вы здесь не сидели.
0: Совершенно
2: это
0: верно.
2: Правильно, как у нас, да. Синхронно все происходит. Дело в том, что Ирина была в Германии как раз на тот момент, когда и здесь-то, собственно говоря, была империя. Вот. И
0: а тогда там
2: интересно...
0: в Германии не было империи, да, Ирина? Скажите, потому что дело в том, что видно, что вот перед нами все-таки музыковед, а не геополитик. В то время была Западная и Восточная Германия, правильно?
1: Абсолютно верно, да.
0: А это уже не империя, а была империя тут, когда я мог, извините, в Грузию приехать, простите, спокойно, вот.
2: Империя,
0: или съездить, например, в Грозный на дискотеку, понимаете?
2: Так вот в том-то и интерес весь, что чувствовал ли наш народ, о котором вы так вот болеете, себя в Германии победителем на тот момент? Ира, вот как вы считаете?
0: Я понял вопрос.
1: Ну, нас просто, мы были совершенно такими маленькими существами, детьми, и нас воспитывали в духе дружбы, взаимопонимания. Нет, я считаю, что мы не чувствовали себя победителями, мы очень дружелюбно относились к сверстникам, которые бегали

0: там рядышком. И вообще нас радовало солнце, мы ворон не отстреливали и старались говорить на двух языках. Я не думаю, что, так сказать, какое-то чувство превосходства или оно присутствовало. Абсолютно нет. И птиц мы не отстреливали. Вот у меня такая песня есть замечательная про птицу, которая вообще летела к своему любимому. Она не подозревала, что в нее могут пальнуть там из винтовки. Это птица, вот такая любви и счастье. Вот как раз могла бы сейчас
1: птица,
0: спеть.
1: Птица, наверное, лебедь. То есть там
0: она, нет, нет, вот я здесь на картинке нарисована, она такая, скорее всего, это какой-то... Не, не ворон, нет. Ворон, наверное, тогда не было. Тогда не было ворон, вот в чем проблема. Они сейчас просто развелись со страшной силой.
1: Кстати, вот не считаете ли вы, я вижу, что тема орнитологии у вас, Ирина, тоже каким-то образом затронула.
0: Это просто песня такая хорошая про птицу, и вот никак я вот уже сижу вот с напряжением.
2: Хочет она исполнить.
0: Хочу исполнить.
1: Нет, но это мы успеем всегда. Сейчас все-таки мне хотелось узнать, и нашим радиослушателям наверняка хотелось узнать. Вот вы сказали, что раньше ворон не было, но зато было огромное количество серых клубков перьев, которых мы в простонародье между собой называем воробьи. Вот, заметьте, сейчас воробьев-то уже как-то и нету. Вот связаны ли эти две вещи между собой? То есть исчезновение воробьев и разведение вороновых, либо нет, вот на ваш взгляд?
0: Это путь к капитализму, я думаю. То есть идет укрупнение капитала. Мелкие разоряются, то есть
3: не
0: выдерживают конкуренции. Да, появились вороны. Вот.
1: А с другой-то стороны, ведь так подумать, говорят, что, например, мамонты повымирали из-за гигантских размеров, то есть стремление к гигантизму, оно как-то вот наоборот, в общем-то, напрямую связано с понижением иммунитета. Вот давайте вспомним даже все огромные, скажем, банковские какие-то организации вот первых времен, скажем так, постперестроечных, сколько было крупнейших банков, которые лопнули, так называемые пирамиды. Вот, то есть, если, значит, сейчас опять тенденция к большому, то вот будет и большой катаклизм. Вот, да, давайте посмотрим, например, на жуткую выживаемость китайцев, вьетнамцев и прочих людей достаточно маленького роста. То есть, по идее, получается опять же, что на нашей с вами территории, то есть на территории Европы, что творится что-то не то с точки зрения, я имею в виду, природы.
3: Совершенно справедливо. Это тенденция к вырождению. Это ясно, что мелкие существа, они как бы более жизнеспособны и устойчивы. А крупные, они уже от земли-то далеко и не могут с той силой черпать энергию, как маленькие.
1: Вот, кстати, вот это тоже хорошая мысль. А с другой стороны, откуда же-то пошли все вот эти легенды о Добрыне Молодце Никитичне, а там богатыре Пятерне, вот, то есть где, в общем-то, дюжая сила, в плечах коса, ну или там две сажени, да, вот такие вот были.
3: Я думаю, это образ. Вот мы с Ириной, видите, какие маленькие.
1: Да, конечно, конечно. Ну что же, теперь, я думаю, вот как раз о птице, да, будет песня.
0: Да, да.
1: А вот сейчас будет Валерий играть на...
0: Вот на этом сложном инструменте,
1: да, или вы сама все-таки сыграете. И мне бы было интересно послушать, как вы, Ирина. Я вижу уже, что вы тоже так вот прям пальцами-то и тянетесь.
0: Тянусь. Я по-прекрасному тянусь вот все время, с детства тянусь.
1: Ну, я бы не назвал внешний вид всего прекрасным.
0: Ну, четырехугольный, ну, нормально. Он звуки потрясающие. Особенно, когда я это беру в свои руки. Очень здорово получается.
1: О, я вот что послышал.
2: О, хорошо.
0: Ну, Валер, что же? Можно мне...
1: То есть вы будете играть, да?
0: Эту песню, хрупкую, я буду играть, хрупкую песню.
1: Слушаем.

0: Ой, тяжелый инструмент. Сил нет никаких.
1: Возьмите, пожалуйста, Валентина Яковлевна. Вот.
0: Ага. Подойти я должна. Ну, вот здесь. Да, спасибо.
1: Ну, что же. А не могли бы вы, Ирина, каким-то образом перевести вот смысл этой песни, ну, хотя бы вкратце, в двух словах, о чем там сюжет? Потому что я понял, какая скрытая боль. Там, у птиц.
2: Народа, да,
1: и у птицы там.
2: Нет, это боль немецкого народа по отношению к птицам. Эта песня исполняется в церкви, достойно коленек все стоит. Я же помню, я играл на органе в Дюссельдорфе.
0: Угу. Она хочет к любимому. Это птица хрупкая, она хочет к любимому, но нет крыльев, она, говорит, слабенькие очень. Это вот про иммунитет, то, что вы говорили накануне, у нее нет сил. Если вот, может быть, вороной она бы, наверное, долетела. Но боится, что ее отстреляют митинские гранатометчики.
1: То есть, а пешком дойти, значит, не
0: может,
1: хватает
0: не
1: птичьего
0: хватает. Иммунитета
1: разума, да?
0: Нет, не разума, иммунитета нет, экология плохая. Вот. Но она говорит, что во сне все это возможно. То есть, мечты, она, вот если бы, вот, вот уже практически сон не кончился, то она, наверное, бы дошла во сне, долетела. И была бы рядом. Была
1: понятно.
0: Бы
1: ну, а давайте вернемся туда, назад.
0: Это куда? Вот...
1: Ну, вот туда, назад.
0: В сон или же в предыдущую тему?
3: Нет, а вы ко мне обращаетесь, да?
1: Ко всем вам.
3: А
1: о,
3: мне
1: моя прекрасная троица.
3: Мне повернуть кресло.
1: Нет, наверное. вы, пожалуйста, сидите так же, потому что если вы повернетесь, вам может надуть.
3: А тогда вот вам не видно
1: бального,
3: нет?
1: Это ничего. Ну, это ничего. Я этого насмотрелся
3: хорошо,
1: уже за свои
3: хорошо.
1: Долгие годы. И даже хочу сказать, что меня даже раздражает, между прочим.
3: Тогда я отвергусь опять.
1: Да, вот так вот сидите. Но тем не менее, вернемся назад в Германию. Вернемся назад в Германию. Как известно, западные немцы называли Восточную Германию страной пыльных цветочных горшков на подоконниках или что-то в этом
0: нет,
1: духе.
0: Нет, очень чисто на самом деле все, так сказать, они просто по нескольку раз в день сдувают пыль с подоконников и все моют. Я думаю, что это неправильное было суждение. Вот сейчас там немножечко иначе обстановка. Вот. А тогда мне казалось, что все благоухает, цветет и вообще очень свежо и чисто.
1: Ну, вообще было очень странно. Мне тогда, еще начинающему, скажем так, геополитику, очень странно было понимать, как это так народ, говорящий на одном языке, живет в совершенно разных социальных и экономических условиях. Ну, то есть, ну, как бы, как два разных вообще государства. Вот вы в то время были как бы грудничком, и, соответственно, мозг ваш был наверняка открыт восприятию всех этих отношений. Это мы, профессионалы, основываясь на мощных трудах наших далеких предков, создавали себе мнение о том или ином предмете, скажем, над которым нам в дальнейшем приходилось работать. А вы, как ребенок, в то время должны были весьма непосредственно это все воспринимать, и, соответственно, вот эти свежие восприятия хотелось бы от вас услышать. Как вообще это все происходило?
0: Ну, мне кажется, что как ребенку очень многие вещи были странными. То есть, действительно, люди жили за каким-то там большим забором. Почему-то нас иногда не пускали погулять с немецкими детьми, вот, объясняя, что это совсем неправильно. То есть, вот такие моменты, конечно, прослеживались. В 9 часов подъезда нас закрывали и говорили, что поздно, потому что действительно из-за того забора придет кто-нибудь, а это неправильно. И, в общем-то, может наш детский рассудок как-то, в общем-то, на это повлиять. Вот. То есть были такие моменты, но в целом достаточно нормально люди уживались. Хотелось туда, вот, за забор. И, ну вот сейчас, по-моему, когда все открыто, то уже и не так сильно хочется. Сейчас они, наоборот, возвращаются,
1: по-моему. Ну, вам-то доводилось, собственно, перемахивать такой юный молодой ланью через сей вот забор.
0: Нет, нужно было специальное разрешение, чтобы поехать в соседний город и транспортироваться на электричке самостоятельно было практически невозможно.
1: То есть это разрешение требовалось только для русских граждан, живущих
0: да,
1: там.
0: Да.
1: То есть все-таки восточные немцы и западные немцы. Вот
0: они
1: их взаимоотношения между собой.
0: К родственникам могли, наверное, приехать.
1: А как часто случались мордобои, в общем-то, на политической почве у западных немцев и вот у других немцев?
0: Я думаю, что в тот период очень редко. Вот сейчас конфликтные ситуации стали возникать чаще. В тот период достаточно было тихо, мы гуляли, даже двери не закрывали, и в квартиру.
3: Днем.
0: И ночью тоже.
1: Взволновалась Валентина Яковлевна.
3: А как же подъезды закрыты?
0: Подъезды, да. Но у нас такое было сознание очень, так сказать... Мы были высоко организованные, мы знали, что нам нельзя выходить на улицу. А вот, так сказать, на ключ все это запирать, в общем-то, было, наверное, не обязательно. Просто мы были очень такие сознательные дети, и мы знали, что если мы выйдем на улицу, накажут папу, маму, там будут проблемы. Мы сидели
3: дома. А скажите,
0: вот
3: интересен этот механизм наказания самого? То есть вы рассказали недавно мне, вот на предыдущей встрече, о некоторых женских коллективах, которые контролировали вот внутреннюю вашу жизнь частную?
0: Ну, во-первых, это все называлось колония. Вот. Были еще гарнизоны, это все знают, а вот мы жили в колониях. Это дети специалистов, русские металлурги, химики, горняки, которые как раз, в общем-то, и укрепляли оборонную мощь нашей страны, помогали вот вместе с немцами добывать уран, об этом много лет молчалось, а сейчас вот, в принципе, все знают об этом, из этого секрет не делают. Это называлось предприятие акционерное общество «Висмут», и жили мы в колониях. Ну, там была совершенно сложная микроструктура, были женсоветы, коллективы, вот как раз то, что вот мне сейчас вопрос был задан. Женсоветы отслеживали, какой моральный облик ребенка, и чисто ли в квартире у русских специалистов, потому что вот вдруг зайдут немецкие товарищи, мы все тогда были. Это сейчас у нас, господа, вдруг зайдут немецкие товарищи случайно, вот, а у нас беспорядок, это будет некрасиво. Или ребенок ходит с кляксой, например, на рубашечке, это тоже неправильно. То есть вот женщины, они в страхе таком все время находились, и, в общем-то, как ребенок, я помню, что вот, Ира, веди себя прилично. Вот.
1: Ну, а вот извините, Ирина, что я перебиваю, да. Вы вообще не считаете, что вот состояние страха для женщины, это вообще естественное, она постоянно боится. Вот мы, например, взяли одну...
3: Да и для мужчины тоже.
1: Ну, это мы еще можем поспорить. А вот что касается женщин, то это совершенно так.
3: Вообще причем... все в страхе живут.
1: Почему, например, самые дебильные подростки, это 13-летние, потому что у них абсолютное отсутствие половых каких-то, ну, скажем так, вот разногласий. Как раз в 13 лет грудник, он ничего не боится. Вот они совсем без башни ходят, ломают телефонные будки, и причем вовсе не значит, что вот полом телефонной будки совершен грудничком мужского пола. Это может быть, в общем-то, и грудничок женского пола, а затем где-то начиная после 15 лет, да, в общем-то, может быть, с началом просто менструальных циклов они начинают уже бояться, какие-то опасения смутные. Вы, кстати, Валентина Яковлевна, зря про мужчин, потому что мужчины чужды сих явлений. Это может подтвердить и Валерий, в общем-то,
3: Веско,
1: причем может достаточно подтвердить.
3: Состояние вступления гормона в силу.
1: Ну, так оно постоянно вступает, но этот гормон, он гормон, понимаете, мощи, кольчуги.
3: Вот он, так, да.
0: Гормонны или гормонни?
1: Гормонны.
0: Гормон. А, все, спасибо, да. А то я от темы отошла как-то. Услышала слово гормонни и вот...
3: И подумали о песнях, да?
1: Ну, а, кстати, что касается вот немецких товарищей, мне вот очень хотелось бы...
2: Дольче Генна.
1: Ну, все-таки, да, узнать, были ли там хорошие товарищи, ну, хорошие с точки зрения нас с вами. Потому что ведь, ну, насколько я знаю, вот в Праге не особо хорошо чехи относятся к немцам. Чехи, в свою очередь, не очень хорошо к русским относятся. Вот русские, в свою очередь, не очень хорошо относятся еще к разу. То есть все это, в общем-то, называется, как правило, национальной рознью и так далее. Вот. Но в то время, скажем так, во время надувного некого такого интернационализма, вот немецкие товарищи сколь часто приходили к вам с пивом, потому что я помню, что финские товарищи приходили, каждый со своим пивом всегда, но все сами его и выпивали, после чего переходили на нашу водку, причем пили ее из горлышка достаточно жадно, и когда я говорил, папа, оставь это, дескать, глоточек, то она очень быстро винтарем исчезала в ее ненасытном скандинавском желудочке.
0: Ну, мне кажется, что с пивом все было в порядке, потому что вот если папа был там молодой специалист, окончивший цветмедзолота и приехавший на работу, через 5 лет у него обозначилась определенная округлость в области живота, и пришлось уже себя как-то сдерживать. То есть пиво там, я считаю, было в достаточном количестве. Вот. А приносили ли его немцы, или это папа сам так усердствовал, это вот мне трудно сказать. Я просто так была в грудничковом возрасте, и вот сейчас не помню я этот момент. Но были такие моменты, когда, чтобы просто пойти в гости к нашим товарищам, геносцам, требовалось определенное разрешение. Нужно записаться было в журнал, потому что вот все-таки следили как-то. Вдруг вот какие-то блага особые, которых вот у них больше, повлияют на рассудок, и вот больше выпьет русский товарищ пива, чем положено было бы, или скажет что-то лишнее. Вот.
3: А скажите, а вы осознавали вот то, что у них как-то благ больше, а у нас меньше? Или вам наоборот казалось, что с благами-то как раз у нас получше? Или у вас?
0: Нет, я думаю, что в тот период так не казалось, потому что все-таки мы приехали из этого нашего, вот как мы называли тогда, союза, и мы знали, что Германия, ГДР, живет так достаточно ровно и хорошо. Нам, наверное, казалось, что у них лучше. Вот. Но советские специалисты жили в хороших условиях.
3: Угу.
0: Правда, это не наши были квартиры, не наши дома, это были мебелированные, там все, но, в общем-то, условия хорошие.
3: А женщины, которые приходили, вот я не могу не возвращаться все к женской теме.
0: Болезненная тема.
1: В смысле, приходили, вот я...
3: Контролировать чистоту в квартире.
1: А, это были
0: активистки,
1: женщины из специального отдела какого-то,
0: да.
1: То есть так называемые.
0: Ну, я думаю, что в каждой группе вот таких вот новообразований, как там женсовет или что-то, были люди из специального отдела, по одному хотя бы. То есть они...
1: Ещё
0: в принципе,
1: бы.
0: Да, они как бы в каждом подъезде по одному.
1: А скажите, Ирина, а вот ну как же так получается? То есть вы, например, вам звонят в дверь, вы смотрите в глазок, а там...
0: А нет, двери открыты были. А,
1: то есть она сама и приходит без всяких
0: она
1: вот...
0: Она стучится, говорит, Люда!
1: Люда,
0: вот,
1: да.
0: И Люда напрягается, напрягается со страшной силой, вот, пряча там халат за спину и смахивая по дороге вот с того самого подоконника пыль. Потому что вот вы говорили про подоконник, вдруг окажется, что вот немецкой семьи в доме напротив он чище. Вот не должно такого быть.
1: А скажем, такие моменты, как вот выезд на шашлычки, там завалить барашка, там собрать грибочки. Вообще я недавно побывал в Туманном Альбионе.
0: Там
1: не, да.
0: Не,
1: и предложил.
0: Нехорошие грибочки там, вот, да, мне, вот они там растут такие вот урановые.
1: Большие,
0: рудники,
1: но
0: не стоит их кушать. Почему-то вот немцы-то их особо не собирают.
3: Я знаю, тут что вот в американской колонии, например, такого же типа грибочки выращивались специально вот в ближайшем лесу, чтобы русские специалисты не чувствовали себя обделенными.
0: Мы ходили за грибами, нас вывозили на автобусах. Вот. Единственное, что меня всегда удивляло, почему вот наши товарищи старались как-то одеть тренировочный костюм, там, ну, похуже. Немцы ходили в какой-то в особой шляпе, там, с тростью, шляпа в клеточку с пером, вот, то есть... Вот,
1: и гетры обязательно.
0: Гетры, там, то есть особо какой-то шик вот в процедуре, там, ну, хотя бы так, в отшвыривании грибов. Пусть они их не едят, но они так их собирают. Удовольствие получают. У нас нет, у нас в кедах, так сказать, фанатично, с большим количеством ведров и корзин собирают. И даже, по-моему, ели. Но чем это кончилось, сложно сказать.
1: А вот зашел немножечко разговор о пиве. То есть я, когда спрашивал об этом, я не имел в виду, собственно, качество этого напитка. Естественно, что немецкое пиво по качеству всегда было на втором месте после чешского. Вот. Но, тем не менее, второе место. Это в моем личном рейтинге, конечно. Поскольку я тут сейчас главный, могу все выключить и уйти вообще. Вот. То, в общем-то, это рейтинг единственный правильный есть, да. Так вот, имеется в виду, пиво-то в одного тоже пить грустно. Вот, скажем, люди же собираются пиво пить, либо, если водяной, то под насекомых море как-то креветки, да, там прочие раки разные, вот под такие. Это можно одному сидеть, пить пивко. Ну, вот я вижу, Валерий, в общем-то, очень согласно мне мигает всеми глазами. И вот правильно, это совершенно верно. А с другой стороны, пиво – это такой, скажем, второй язык общения еще. Вот... Как общение с немецкими товарищами за пиво происходило? Были ли вот эти гуцульские песнопения мощные? Алло-лю-лю-лю. Вот.
3: Йодель называются эти песнопения.
1: Ой, да, спасибо, Валентина Яковлевна. Либо как-то все это быстро достаточно переходило на, скажем так, темы политическо-экономические. Дескать, вот вы тут нас завоевали. Вот я просто почему это спрашиваю? Потому что в приезд сюда, в один из приездов сюда финско-шведской делегации мой товарищ имел неосторожность привести их в какой-то музей исторический, где, в общем-то, лежала саблька, и было написано, что этой саблей, в общем-то, во время финской войны там какому-то главному финну, а там русский мощный полководец отрубил все вообще и войну выиграл. Он говорит, вот, дескать. И они очень обиделись. То есть, на самом деле, финская молодежь вот, до сих пор, как это ни странно, не может... забыть и простить вот то, что они проиграли русско-финскую войну. Я, например, о том, что такая война была, узнал только от них, собственно. Вот. Ну, речь не об этом. Там они вообще боятся очень. Достаточно, например, им сказать, а я сейчас тебя бомбой ударю. И все, и он весь к твоим услугам. Вот. А какова ситуация вот там, в Германии, с этим?
0: У нас была очаровательная совершенно кантина на территории нашей колонии. Вот такие вот слова, они прям вот до сих пор вот у меня внутри живут.
1: А, кантина, сильное.
0: Сильное слово. Но мы вот так его смаковали в свое время, а сейчас действительно режет ухо. Кантина — это такой, ну, я не знаю, как это, буфет, кабак, кухня. Нет, на кабак совершенно не похоже. Это, скорее всего, на кухонку такую очень домашнюю. Вот они туда приходят.
3: Трапезная,
0: может быть. Ну, вот как-то кантина, оно вот все-таки ближе. Нет, они о политике там уж безумно много не говорили. Бильярд у них был под рукой. Вот. Сигары курили, дымили, возможно, потому что туда детям войти было невозможно. Топор там зависал. То есть прокуренное место, где мужчины пили пиво и даже пели. То есть и пивали. Вот. Все в порядке с этим было.
1: А вот пивные мощные праздники, которые по легендам устраиваются, по-моему...
0: Это вот все-таки, мне кажется, это на более Западе. На Западе, да, устраивались. Вот, там собирались целые хоры за столами деревянными, но я не помню своего детского участия там или же то, чтобы родители там участвовали.
1: Угу. Ну что же, может быть, опять мы послушаем в вашем исполнении какую-нибудь
0: пьесу. А можно
1: я
0: передам вот теперь инструмент, это тяжелый, я устала, вот, Валерию, потому что еще сейчас вот кружку пивную возьму.
1: Валентина, не уроните,
0: Валентина,
1: не уроните, бережнее, вот так.

0: Замечательный, замечательный
1: кода.
2: А пиво какое пиво? Пиво просто ломовое.
0: Для Тани, которая прислала свое сообщение на наш пейджер. Таня, у нас сегодня в гостях певица Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Кстати, вот по телефону 913-29-29 вы можете оставить ваше сообщение для программы «Монморанси», вот, или какой-то вопрос нашим гостям задать. Мы также и в прямом эфире что-нибудь у вас спросим. Я думаю, чего откладывать. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем хотят у вас спросить наши уважаемые радиослушатели. 203-19-22. Ваши вопросы нашему искусствоведу Перской, Ирине Туману, ну и, конечно, Валерию Семину. Здравствуйте, вы в прямом... Нет, все сорвалось. Ну, ничего страшного. В таком случае мы... А, вот опять появилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Ничего, ничего, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: Да не, ничего, ничего.
0: Вы спокойно.
3: Я просто не ожидал, что зазвонить. Я думал, просто еще достаточное количество идиотов.
0: Вы, главное, не волнуйтесь, то не дай бог чего-нибудь. Вы так... Все хорошо, все хорошо. Нет, если хотите, давайте попозже перезвоните. Вы так себя...
3: Сейчас я спрошу.
0: Нет, вы как-то нервничаете. Давайте, может, попозже или...
3: Да нет.
0: А, нормально все.
3: Нет, все, я уже...
0: Ну все, успокойтесь. Давайте вздохните глубже. Давайте. Все, нормально, слушаем вас. Да.
3: Я выдохнул. Я хотел спросить, вот тети пришли, и очень хочется им петь.
1: Так.
3: А может быть, все-таки лучше что-нибудь сказать про бомбу?
0: Ну, вообще, действительно, действительно, спасибо. Действительно, Ирина, почему бы вам не сказать что-нибудь про бомбу?
1: Кстати, ведь, наверное, именно вы вот собирались иметь некоторое отношение к бомбе. Ведь как-то же вы оказались в Германии. Я даже знаю, мы проводили здесь предварительные исследования. Я знаю, что тема вашей дипломной работы, например, называлась «Сорбционное извлечение галлия из маточно-потамных растворов».
4: Поташных,
1: да, строительных предприятий. Вот это так, на самом деле, да?
4: Так она называлась ужасно. Да, сорбционное извлечение галлия из маточно-поташных растворов строительных предприятий. Я инженер-металлург. Обогащение полезных ископаемых у меня специальность. Вот. Очень там есть ценная мысль у обогатителей. Это не дробить ничего лишнего. Это вот заповедь, она по жизни просто нужна со страшной силой, потому что так много лишнего. Вот мне сейчас, конечно, не хотелось бы ничего лишнего говорить. Вот. Поэтому я так думаю, что вот я пошла на факультет цветных, а еще был редких и радиоактивных. Вот они занимались бомбой, а я не буду про нее рассказывать. Это будет темой следующей передачи.
0: А поскольку вы, в общем-то, металлург, к тому же женщина-металлург, плюс женщина-певица, еще я знаю женщина-врач, по секрету, вот Яковлевна мне тут сказала в приватной... Извините, опять голова моя, она бы как-то... Ну, да. Вот как вы считаете, ведь есть такое понятие, как то немецкая сталь, ее качество, да, немецкая машина, ее качество. Вот, может быть, вы откроете какие-нибудь маленькие секреты нашим металлургам, потому что все-таки 41-й москвич, он гораздо быстрее подвергается коррозии, нежели, скажем, тот же старый какой-нибудь BMW 73-го года.
4: Я ничего про BMW не знаю, я знаю,
0: да,
4: что
0: я
4: Трабант,
0: тоже.
4: Трабант,
0: о, хорошая
4: машина. Из картонки такой. Вот, то есть,
0: из эпоксидной смолы даже.
4: Ну вот, то есть к металлу тоже, в общем-то, получается отношение все меньше и меньше, но он бегает до сих пор, этот Трабант, и он даже в виде какого-то антиквариата теперь просто-напросто бесценен.
0: Вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Лаэртскому. У нас что сегодня? Победа России над Германией или наоборот? Почему поете на немецком языке вместо того, чтобы спеть песню, которую я давно прошу? Я, Савелий. Вот кто-то с горочки спустился. Лаэртский запевает. Один, затем второй голос. Спасибо большое заранее. У нас, русских, было время, когда сидели за столом в празднике после третьей рюмки, всегда была эта песня, а потом остальные, говорит Савелий. Так, может быть, все-таки вы сможете про горочку? Я просто, честно говоря, только горочку саму смогу. Ну, имеется в виду спеть про спустился. И к тому же никто не знает, кто спустился.
4: Милый,
0: так...
4: милый.
0: А, идет.
4: Милый, идет.
0: По ощущению, что когда с горочки человек спускается, то это такое

0: Ну что же, Савелий, присылай нам, как говорится, подарков и денег побольше. Просто у меня есть хорошая пословица, которую я еще...
1: Работают наши граждане.
0: Да, так вот, на чем я остановился. Когда я работал ресторанным музыкантом, вот, мы подбившим клиентам, ну, так, как Парнас шел, то все, мы говорили, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Вот, сегодня я своему принципу изменил, мы звуков тут сдали все вчетвером, понимаешь, как Битлз, понимаешь, квартетом ляпнули мощную, я бы сказал, песню про Милого. Вот, а Савелий, в общем-то, один теперь должник, да? должен. Ну и что же, и проценты можем начислить, но не будем, поскольку мы...
1: А телефончик-то остался, телефончик?
0: Какой?
1: Савелия.
0: Савелия, вы имеете в виду мобильный? Нет, мы у него его отобрали за неуплату. Далее. Ах, дорогая Ирина Туманова, от голоса вашего мы будто пьяные. Анну Герман напомнили нам. Спасибо вам за это. Бойте больше пойте, пейте, просим чаще. Голосом своим радуйте нас, Людмила Павловна говорит. То есть вот такая замечательная пришла.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну, я думаю, может быть, теперь мы послушаем что-то сольное ваше, в смысле, вот прям песню какую-то вот вашего, например, сочинения или не вашего.
1: Ну вот там у меня такая песенка есть.
0: Там не получится.
1: Не получится.
0: Потому
1: да,
0: что
1: ну,
0: там
1: давайте...
0: сломался этот. Вот я, правда, очень сожалею, но он
1: какая
0: долго...
1: Какая жалость. Как да. Все запущено в вас.
0: Нет,
1: студии,
0: это просто запущено в той студии, где нарезался этот диск. Просто там нужно обновить кое-что. Вот возьмите, пожалуйста.
1: Угу.
0: Да, да. Вот. Он не читается. Придется, так скажем, все это делать вживую. Что вы на меня так смотрите, Валентина Яковлевна? Вы же обещали
2: я
0: отвернуться.
2: Смотрю, вы так обожглись и продолжаете говорить.
0: Вы имеете в виду вот это на моем лице полоска, да? Это
2: да.
0: Я загорел, так я, потому что спал сегодня, и солнечный луч бил сквозь узкую шторку. И мне это, именно вот эта часть загорела, да. Да, но мне совершенно не стыдно.
2: Хорошо. Ну, может быть, тогда мы это...
0: Мы этого сделаем
2: да.
0: позже.
2: Хорошо.
0: А сейчас мы песню послушаем.
2: Хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Вот, вы знаете, я видел, что у вас, Валентина Яковлевна, мощные на глазах навернулись слезы в момент исполнения этой пьесы.
1: Да, и я хотела, конечно, по этому поводу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли имелся в виду сурок? Потому что несколько версий слышала я на эту тему. Говорят, что мармоты — это даже, может быть, какой-то заплечный мешок. Или нет?
2: Нет, вообще-то это маленький зверек, который сопровождает шарманщика. Вот.
1: Но так ведь песня... он совершенно не поддается дрессировке.
2: А он так вот суетится, вызывает жалость в глазах окружающих. Вот из-за того, что он не поддается и хочется помочь живет вообще, помочь и шарманщику, и зверьку этому.
1: То есть вот других переводов нет?
2: Нет.
0: Ну вот мы-то вообще как раз тут проводили раскопки недавно в личной бухгалтерии Г. Бетховена и братьев его, и нашли как раз ту трактовку, о которой правильно все-таки говорит Валентина Яковлевна. Дело в том, что вот этот мармот — это и есть заплечный рюкзачок, с которым путешествовали. Вот, а уже русский перевод «сурок» — это, ну, то есть, ну, «сурок» — это так называлась вот эта маленькая сумочка. Об этом еще говорил Генок Макароны. То есть это вовсе не животное. На самом деле, Ира, это так, к сожалению. Это именно заплечная сумочка, рюкзачок.
2: Я просто не производила таких особых, да, изысканий литературных. Но мне так кажется, что, возможно, что еще вот слово просто стало привычным. Даже для самих немцев. То есть они это воспринимают. Животное также называется, как
1: действительно,
2: мешочек.
1: Так же это называлось животное. Но потом было такое веяние моды.
0: Было.
1: Да-да-да. Из животных ведь делали чучелки.
0: Делали. И сейчас делают.
1: Наполнители для чучелок стоят достаточно дорого. А чучелок использовать хотелось. И вот в какой-то момент из убиенных зверей стали делать, собственно, мешочки. Вот как бы это была такая сумка в виде зверька. Ну, тогда не было еще Greenpeace. Вот. И через рот ему заталкивались туда нужные предметы, которые обычно лежат в дамской сумке.
0: Там, а то и вливалась огненная жидкость также.
1: Правильно, совершенно. Ну и, наверное, вот одна из таких сумочек, она была в форме сурка. Вот. Ну, это, так сказать, одна из версий.
0: А тем временем на наш пейджер все приходит и приходят вопросы, адресованные к вам, о Ирине Туманову, ну и, конечно, ко всей нашей радостной троице, которая сидит напротив меня. Во-первых, тут очень много заявок музыкального плана. Я думаю, что я их попозже зачту. Может быть, мы что-нибудь еще споем. Вот. Возвращаюсь к теме о женсовете. Какие были наказания, если вдруг та дама Люда зайдет, бах, а подоконник-то грязный. Или просто не хотят убирать, и все, чего привязались. Какие наказания устраивались? Подпись Ирина Салтыкова.
2: Я вообще-то в нашей семье был чистый подоконник, никого у нас не наказывали. Ну, возможно, даже какие-то денежные взыскания могли.
1: Но ведь человек же тот, который убирал, я имею в виду, мог болеть, например.
0: Почему? Болеть мог, извините, я просто подумал, что...
1: Акклиматизация или же пиво другой марки.
0: Пучило.
1: Да.
2: Нет, ну вообще считалось, что если женщина сидит дома, то должно быть все в порядке. Она должна найти в себе силы и создать чистоту, да. И чтобы дети были вежливые и благовоспитанные, и, в общем, все было в порядке. Именно для этого она не работает.
0: А вот скажите, германская аккуратность, ну вот это такая составная часть немецкого, в общем-то, менталитета, она каким-то образом на вас, тогдашних грудничков, в общем-то, распространилась? То есть вот можете ли вы, например, себя назвать, ну так скажем, аккуратисткой, дойчланд-аккуратисткой, вот так я бы сказал, сокращенно ДК. Нет, да, сокращенно, извините. Дойчланд-аккуратисткой, да, да.
2: Ну, какие-то...
0: Ну, чувствуете ли вы на себе вот эти веяния?
2: Мне кажется, окружающие чувствуют, потому что я пунктуальна какая-то, очень серьезная бываю, и, в общем-то, иногда даже с этим борюсь немножко. Ну, это, скорее всего, пунктуальность, аккуратность. Не, ну, я могу там где-то что-то бросить, не убрать, и залениться, и не сделать. То есть частично, видно, распространилось. Вот, но я, так сказать, есть черты такого пунктуальности, строгости, дисциплинированности, вот так бы я сказала.
1: А вот скажите еще, если уж Александр Григорьевич затронул тему аккуратности, то вот еще ходят легенды по поводу немецкой жадности, или если в хорошем смысле этого слова, об экономности немцев. Вот вам удавалось ли с этим сталкиваться? Я узнаю, что, например, они в отдельных случаях настолько были экономными, что, например, часто в немецких школах не как вот у нас, например, дети сидели за партами, а иногда им просто выдавали досочки, и они на них писали тоже там древесину экономили или что-то в этом.
2: Нет, такого явления я не наблюдала. То, что каждый за себя расплачивается в кафе, это, так сказать, нормально. В поликлинике, там, если лежат больные, они, каждый приносит там что-то себе и кушает в своем углу. Это вот я наблюдала. А дощечки такие в школе нет, это я не видела.
1: Ну, а на себе вы как-то чувствуете это? То есть, я знаю, ведь страна, которая воспитывает грудничка, она все-таки накладывает очень серьезно.
2: Ну, мы же жили в колонии. То есть, нам всячески пытались, так сказать, это дело нейтрализовать. То есть, на нас не все наложило. Страна не полностью наложила на нас отпечаток.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы проводили мощнейшие в свое время эксперименты геополитические. Вот. То есть мы брали, например, и посылали человека, ну, специального, нормального человека, которому ставил, скажем так, его звукоизвлечение, ну, голос. Я не имею в виду певческий голос, а речь, правильность оборотов, там, да, скорость оборотов. Некоторые были очень высокооборотистые, неэкономичные в связи с этим.
1: Интонация корректирования.
0: Нации, да, вот произношение букв. То есть, ну, это был, скажем так, чистейший воды русский язык. Мы их посылали на 10 лет в какую-нибудь страну. Там вот одного там посылали в Киев. После 10 лет он возвращался и начинал выкать, к примеру. Вот в данном случае вы, я вижу, говорите с каким-то все-таки акцентом. Я не знаю, я не хочу вас обижать. Ну, мощные акценты поете тоже с немецким акцентом ярко выраженным. Вот от этого вы как-то стремитесь избавиться? Потому что я знаю, что Валентина Яковлевна 4 года работала специальным корреспондентом одной из газет в Узбекистане. Она приехала, даже глаза у нее были характерный прищур, скулы расширились.
1: Так просто там пыльно, приходится щуриться.
0: Да, то есть вот сейчас, в общем-то, уже глаза вновь расперла нормально ей, вот. Тем не менее, вот как с этим моментом филологическим, мы его так называем?
2: Ну, если говорить о немецком языке, то сами немцы, когда я говорю с ними, они знают, из какой я области. То есть, по всей видимости, местный там диалект наложил на меня отпечаток. Когда я здесь первые годы там пела, да, говорят тоже. Но сейчас, скорее всего, это армянский акцент, потому что я в последнее время работаю с армянским композитором. Вот следующие песни я хотела бы как раз, чтобы вот они прозвучали. Вот, поэтому слушай, да, вот это вот у меня сейчас привилось за последние буквально несколько месяцев, да, вот. И я думаю, что это армянский, это уже не немецкий.
0: Вот приходят, кстати, сообщения такие. Да, вот это похвальное сообщение Ирине Тумановой, Валерию и Семену. То есть вас теперь, уважаемый Валерий Семен, стало двое, и поэтому, в общем, передо мной сидит прекрасный четверня теперь. Значит, это что? Да, Семен, значит, и Валентина Ивановна Перская. Спасибо вам всем за песни, особенно вам, Перская, за песню в исполнении Тумановой. Спасибо.
2: Компонировала великолепно, да.
0: Правда ли, вопрос госпожи Тумановой, что немцы жестокие? Штольц в молодости разорял птичьи гнезда, спрашивает Денис. Вот.
2: Я Штольца лично не знала, вот жалко мне поэтому.
0: Ну, Штольцев несколько, не обязательно, что Штольц именно тот, о котором думает Денис и вы сейчас. Я, например, знал третьего Штольца, так кто-то их разорял только с голоду. Жрал вместе со скорлупой и даже внутривенно принимал.
2: Не, я не наблюдала такой жестокости.
0: То есть немцы самые добрейшие.
2: Да, мои хорошие друзья, я до сих пор, в общем, их люблю, и, в общем, люблю эту страну, и переписываюсь, и созваниваюсь, и встречаюсь, тем не менее, невзирая на все запреты, которые раньше присутствуют.
0: Угу. Вопрос к гостям. Существует мнение, что имя Людовик ван Бетховен – это его псевдоним. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
2: Ну, вот искусствовед у нас в студии.
0: Да, Валентина Яковлевна,
2: тем более,
0: это я
2: про
0: вижу
2: сумочку,
0: по вашей...
2: Вот, у нее глубокие познания были. Я почему-то всегда была уверена, что это фамилия.
1: У нас нет данных по этому вопросу, но я думаю, в следующей передаче мы, конечно, коснемся именно вот его фамилии, потому что само имя-то Людовик, на самом деле, говорят, что одна из женщин дала ему это имя, а реальное имя было у него другое, но чем-то он ее так потряс, что...
0: Подождите.
1: Пожалуйста.
0: Давайте разберемся, кто из них трех был глух. Бетховен или Бах для начала?
1: Глух, Бетховен, Бах,
0: Бетховен.
1: Тогда ослеп почему, к концу жизни.
0: Тогда почему мы сейчас говорим вообще вот о Бахе? Почему мы разбираемся, был ли у Баха
1: потому что
0: песня,
1: у нас
0: это Бетховена
1: стало
0: была?
1: Четверо, мы говорим о Бахе.
0: Что-то мы все запутались, то есть совершенно
2: надо срочно
0: непонятно.
2: Вызывать композитора на помощь.
0: Он, думаете, что-то разбирается в Бахе?
2: Безусловно.
0: Вероника желает вам, кстати, здоровья и т.д. и т.п. А вот такое послание Слаболи Ирине Тумановой исполнить Хава Нагилу на немецком с уважением Рабинович. Подпись.
2: Я подготовлю к следующей передаче.
0: Ага, вот я, это.
2: Да, я люблю, так сказать, эксперименты, я постараюсь.
3: На органе да. Можно исполнить.
0: На органе? Ну, сейчас тут на еще есть такие просьбы. Большая просьба спеть песню «Очаровательные глазки» и вторую «Чубчик кучерявый». Вторую пусть запевает Лаэрский, а первую – Туманова. Ждем всем коллективом. Подпись «Савелий». Ну как, будем про чубчики? А, вот еще Сигизмунд просит спеть «Ой, мороз, мороз». Вот, еще тут жуткие какие-то.
3: Праздник продолжается.
0: Да, то есть праздник, в общем-то... А, вот вопрос, кстати, к Ирине Тумановой. Кто был вашим первым учителем пения, спрашивает Маргарита.
2: У меня по пению самым первым учителем был отец, это Шарапов Геннадий Александрович. А с его подачи потом стала со мной заниматься фрау Фридрих. Это очень, так сказать, способный педагог из Герского оперного театра, а по музыке Эдгар Шмидт.
0: Ага.
2: То есть первая школа была немецкая.
0: Штольц. Мне бы хотелось вернуться к Штольцу.
2: Да. Ничего не преподавал мне Штольц. Вот, и лично ни с одним тоже знакома я не была.
0: А, скажите, я вижу у вас на груди огромный значок с изображением канцлера Германии Гермута Коля. Чем вызвана эта любовь именно к нему как к человеку или как к политику? Или, может быть, просто вы даже как-то так вот, ну, как красивый предмет, все-таки такое, такая вещь, все-таки приметная, с блюдца почти. А, мир, я бы и сам носил. Да.
2: Это, скорее всего, в целях маскировки, потому что все, у меня дома
0: понял.
2: Висит портрет с Эрихом Хёникером, я сфотографирована, а поэтому я очень боюсь, что его обнаружат, и поэтому ношу значок с Колем.
0: Ага. Вот недавно мне звонил из Германии один мой друг. Ну, друг, не друг, так звонок, понимаете, из прошлого, из далекого. Это я так называю. У каждого из нас в жизни бывает такая вещь, как звонок из прошлого, когда звонят люди, уже совершенно тобой, в общем-то, забыты. И, ну, не то, что совсем, ну, куда-то уже они там распылились. Вот, и вдруг вот концентрируются и звонят. Он, значит, позвонил, сказал, что был очень сильно побит, что выпил стакан кошерной водки в Германии. Вот, причем именно национальный, причем местного разлива немецкого, вот еврейская явно водка, но разлив немецкий, сразу от нее опьянел, у него отобрали велосипед, а очки также набили ему морду. Морду я увидел, ну, в смысле, давно. Это такое нечто птичье, худое, но он говорит, что это все в царапинах, судя по всему, значит, должны были бить какими-то царапающими предметами. Вот, сколь вообще часто в нынешней Германии происходит подобные происшествия и не очень подобные происшествия, сколь часто происходят в нынешней Германии.
2: Я в 79-м году отчалила из Германии, вот, и только вот в этом году еще раз туда приехала на экскурсию, привезла туда ребенка и мужа, чтобы показать, где я проживала в детстве. И водку кошерного разлива я в том возрасте не употребляла.
0: Ну, я хочу в это верить. Гостья, передайте, пожалуйста, привет Дэ Шварцблату, если вы его помните. Вот из прошлого, видите, какое послание.
2: Не помню.
1: Я передам.
2: Не мой одноклассник, да.
0: Передавайте, Валентина.
1: Пожалуйста, дорогой Шварцблат, хоть у нас в последнее время с вами очень серьезные разногласия в творческом смысле, я, тем не менее, передаю вам привет и не держите зла.
0: Вот следующее послание пришло к нам на коробочку на пейджер, то есть... Вопрос к Ирине Тумановой. Пожалуйста, спойте фальцетом по-немецки. С уважением, Прохор. Дело в том, что наша Прохор сейчас в данном случае под часами. У нее регулярное обследование. Это называется диспансеризация. Там ей ставят, понимаете ли, вынимают и всякие вещи с ней. Ну, берегут здоровье нашей женщины, скажем так. И она слушает наши передачи в плеере постоянно, не снимает его.
1: Дело в том, что, говорят, как я слышала, это даже поправляет здоровье некоторых больных.
0: Что?
1: Прослушивание вот ваших, Александр, передач.
0: А также, конечно, лежание под часами.
1: Да.
0: Да. Ну так что, может быть, что-нибудь по-немецки фальцетом?
2: Ну, можно попробовать. Вот как раз, если оно засыпает...
0: Она. Это она. Прохора, а то она.
2: Все понятно.
0: Это фамилия. Имя ее секретно. Ну, вам я скажу по секрету.
2: Уже не так все засекречено. Я как-то думала, что уже все проще.
0: Нет, она просила просто не говорить.
2: Хорошо. Да. Не буду столь любопытна.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Ей помогают Валерий и Семен. А также у нас сидит Валентина Яковлевна Пиерская, музыковед. Вот замечательная просьба пришла. Исполнить песню «То не ветер, ветку клонит». И вторая «Межвысоких хлебов» затерялась. Подпись «Шлепентох». Хорошая достаточно заявка. Я думаю, обязательно выполним. Далее, Александр, ваша мощнейшая передача. Это в тюрьму, я, видимо, посылаю передачи мощные. Вот, к программе к нашей не имеет отношения, но все равно надо зачитать, да, значит...

0: общем, привет всем. Видимо, обсуждение подобных тем возможно только в такое время и только на этой частоте. Мы подустали от ваших разговоров, потому что вы категорически не хотите передавать приветы от нас в прямом эфире. Вот такая вот замечательная заявка. Но мы обязательно передадим приветы, только для этого нам нужны паспортные данные тех, кому вы хотите передать ваши приветы, чтобы мы хоть как-то отличались от других многочисленных передающих приветы, потому что в эфире вообще столько приветов все шлют, куда ни ткнись, по всем станциям шлют приветы. Мы хотим быть оригинальными, так что только с паспортными данными. Вот, прям будем высылать кассеты. Да? Ну что вы смотрите на меня так, Валентина Яковлевна?
1: Дочке Кате привет я хочу передать. А там не указано, кому передать привет.
0: Нет, там указывали, указано, но просто, да. Просто я знаю, что Валентина Яковлевна в свое время написала брошюрку, которая называется «Передача в эфире приветов, как дурной тон».
1: Да, целая диссертация.
2: Да, как дурной тон. Фильтровали людей по этому принципу. Да не в обиду вам будет сказано, вы все-таки первый раз в нашей передаче, потому что это ваше, так сказать, вполне понятное желание передать привет ребенку. Ну, а людей, которые звонят на радио и просят передавать привет, и мы даже вот так как-то их...
0: Иногда даже убивали.
2: Ну, я бы не стал так категорично.
0: Вот. Нет, ну просто давайте подумаем. Вот взрослые люди все собрались, все мы тут вшестером взрослые люди, да? Кстати, мы плодимся немерено. Вот.
1: А уже у нас Яков еще, наверное.
0: Яков тут, да. Вот, вот представьте себе, слушают там...
2: Он всегда за мной ходит.
0: Да, слушают, например, люди какую-то программу, и вот начинается эта байда. Я хочу передать привет Машеньке, Витеньке. Кто такой этот Машенька, кто Витенька, и кто тот идиот, который в данный момент хочет передать привет? Это совершенно непонятно. Ладно, позвонил живой Билл Клинтон, только безо всяких там издевок. По-настоящему сказал, я хочу передать привет, скажем, это вот этому курчавому своему другу из России. Ну, предположим, это как-то кого-то бы зацепило, это и в этом есть элемент шоу. А так, ну, напишите письмо вы своим друзьям, в конце концов, забейте стрелку там, попейте с ними пиво. Что же вы так, уважаемые, себя убиваете и базитируетесь? Это я, кстати, зачитал цитату из брошюрки Валентины Яковлевны Перской, которая называется...
2: Брошюрка, как вы неуважительный, Александр Германович.
0: Да, так и называется диссертация, передача приветов в программах, как и дурной тон, да. Ну, а я предлагаю сейчас послушать, может быть, телефонный звонок. Вот, только единственное, прошу звонящих 203-19-22, вот не волнуйтесь так сильно, потому что за каждого из вас мы несем, в общем-то, и можем не донести, расплескать где-нибудь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, уважаемый.
3: Это Рабинович вас беспокоит.
0: Здравствуйте,
2: добрый вечер.
0: Уважаемый.
3: Вот, я что хочу сказать.
0: Вы только
3: вот...
0: так не волнуйтесь, вы успокойтесь, то я чувствую, что...
3: Я
0: вас...
3: уже вздохнул.
0: Нет, этого мало, я вижу, как ваш голос дрожит от волнения.
3: Я вот даже...
0: Может быть, вам попрыгать на пяточках?
3: Я вот из стаканчика сейчас, вот в графинчик.
0: Вот-вот.
3: Только вот наоборот, наверное. Но это не важно. Факт тот, что кого вы все пригласили? Это мальчик Гриша, Зимберштейн поет. А вы нам выдаете ее за Ирину Туманову.
0: Ага.
3: То есть вот вам не стыдно абсолютно, да?
0: Ну...
3: Нет, я верю, Александр, что вы в неведении там. Вы, собственно говоря, оптическим обманом там наслаждаетесь. А все это на самом деле не так.
0: Спасибо.
2: Вы заканчиваете вот с переливаниями из стаканчика в графинчик. Обычно люди, да.
0: Вот я просто хочу сказать, что была у меня такая мысль проверить вот у Ирины ее паспорт. Я в последнее время у всех паспорта типа проверяю, даже на улице подхожу, говорю, а ваш паспорт, давай сюда. Вот, многие дают, ну, лишь бы отстать. Вот я, как правило, всегда возвращаю. Но возвращаю часто чужие, потому что, как правило, многие дают и убегают. У меня их девать некуда, я беру тот сюда, в общем, тусую паспорта, тем самым я подвожу, в общем-то, к беспаспортному режиму наше государство. По-настоящему, понимаете ли, демократизирую общество. Да, Яковлевна?
2: Конечно.
0: То-то. Вот. Ну, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот как вам кажется, какое влияние оказывает на музыкальное сознание немцев тяжелая фонетика немецкого языка? Вот если брать даже народное творчество, так сказать, Вернунскунстлер, то там вот преобладает как раз такая бравурная линия. Нет мягких песен фонетических. Вот даже вот то, что вы исполняете, лирические песни, они звучат сейчас как гимны. И такой

0: Впечатление же, вот, когда вы чередуете русскую и немецкую песню, то просто вы на русской как бы отдыхаете звуково.
1: Спасибо. Хороший вопрос. Видно, что его задает человек, скажем так, занимающийся и думающий. Вот, а не просто приветы передающий. Ну что же, отвечайте. О, Ирина. Это я научился тут одного ведущего телевизионного. Я все стремлюсь в телевизионную звезду вылезти. А, ну то, что я все о себе, ладно.
2: Ну вот что касается немецкого языка в песне, наверное, очень много зависит от музыки. Вот современные песни немецкие мне не очень нравятся. А вот то, что пою я в основном, в общем-то, это классика. Это Моцарт, Бетховен, у Вагнера замечательные произведения. И так язык не ломает, а наоборот, на другом языке это не споешь. А почему я пою с большим удовольствием русские? Я думаю, что немецкие просто долгие годы меня держали. Вот эта ностальгия по детству, вот как-то я все не могла с ними расстаться. И когда я это вот выплеснула, спела, то теперь у меня есть возможность русские песни петь на русском языке, и я действительно получаю от этого удовольствие.
3: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки пение это, собственно, началось? Ведь чем вы занимались в свободное, скажем, время? И как осознали необходимость того, что петь надо?
2: Ну, это случай. Я пела всегда, пела с детства, но пела для себя, мурлыча под нос. И вот случайно уже, вот, ну, вот в зрелом, я считаю, достаточно в возрасте, я позапрошлом году встретила Валеру Семина и Лену Верховских. И они, услышав случайно вот такую застольную немецкую песенку, говорят: «Ира, а чего ты дома поешь? Не проще ли тебе записаться где-нибудь на студии, и вот пусть люди слушают». И с этого я вспомнила, так сказать, еще заповедь института «Не дробить ничего лишнего». Я поняла, что действительно хватит мне заниматься там. В «Спутнике» я работала туризмом, в проектном институте чертила, вот, картинная галерея существовала, «Нескучный сад». Вот теперь я тружусь и стараюсь только петь.
1: Вот, кстати, интересный очень приходит сейчас на наш пейджер, в общем, скажем так, сентенция. Александр, вы очень обидели нас. Чтобы быть более конкретными, передаем паспортные данные людей, которым мы хотели бы передать свой привет. Это совсем другое дело. Итак, я с радостью передаю привет обладателям паспортов 10СБ, номер 677-307, а также 10СБ, номер 525-146. А вот Алексей опять офоршмачился. То есть вот я, говорит, слушаю вашу передачу очень давно, и вы меня опять же тоже обидели своим заявлением, что я очень молодой радиослушатель. Мои паспортные данные 9СБ, номер 535-788, а дальше ошибка. И прошу передать привет, опять же, моему другу. Вот, узнайте, пожалуйста, паспортные данные вашего друга, и мы тогда только в такой форме и будем передавать приветы в форме паспортных данных. Ну, а сейчас мне нужно... Ну, вообще нет, еще не нужно, я могу потерпеть. Давайте-ка послушаем, о чем нас хотят спросить в прямом эфире. Потому что про фонетику был хороший вопрос. Здравствуйте. Ой, как шумно.
4: Здравствуйте.
1: Доброй ночи. Доброй ночи.
4: В эту прекрасную лунную звездную ночь мне хотелось бы Ирине, во-первых, задать два вопроса и высказать свое взаимопонимание в том, что она делает для нас. Песни очень задушевные, очень мягкие, очень добрые. Мне хотелось бы, во-первых, спросить, ваши творческие планы, так, где вы выступаете, где вы будете выступать, ну и, естественно, как же не обойтись без колдуна Кулебякина?
1: Спасибо вам, уважаемый Яковлевна. Я тебе сколько говорил, дядя, привязывай к батарее, чтобы до телефона не дотягивался.
3: Знаете, он как ребенок порой.
1: Даже не надо оправдываться. Давайте следующий телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам полно. Внимание к вам наше.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте. Вы не волнуйтесь, вы говорите нормально, ничего страшного с вами. Давайте спокойно, так успокойтесь, говорите, пожалуйста.
5: Да нет, я полностью спокоен.
1: Да вот я бы не сказал, мне кажется, что вы как-то вот что-то нервничаете все-таки.
5: Нет?
1: Ну, да, ну ладно, мы поверим вам. Главное, вы так, ну, чтобы не было сбоев каких-то и так далее, да.
5: У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, можно ли побороть аудио- и видеопиратство в России? И второй вопрос. Вот при прослушивании композиций, любых эстрадных, что играет, по-вашему, превалирующую роль, музыка или текст?
1: Спасибо. Ну, насчет аудиопиратства, это, я думаю, даже скорее Валентина Яковлевна Перская у нас, потому что недавно мы видели ее топчащей. Вот. А насчет вот музыки или текста?
2: Я считаю, что это должно быть в равной степени замечательно. Я не представляю себе песни без музыки и песню с плохим текстом.
1: Ну, кстати, давайте послушаем композицию вашу новую, скажем так, свежую выпечку. Правильно я сказал, Валентина Яковлевна?
3: Так вы
1: о своем, критике, конечно, это я не о своем. Нет, это вы так любите.
3: Пельмени и вареники. Надо раскрыть такой секрет радиослушателям. И время от времени не надо удивляться, что он будет возвращаться к теме кулинарии.

0: Ну, а тем временем, пока мы слушали ваши новые песни, все приходит и приходят вопросы на наш пейджер. Его номер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. В общем, очень много вопросов, касающихся, в общем-то, ну, именно песенных, скажем так, моментов. Вот, к примеру, в Иерусалиме всем очень понравилось объявление в журнале. Требуется график роста благосостояния населения. Вопрос к Тумановой. Какие интересные объявления она помнит, когда жила в Германии? И пусть расскажет самый ходовой немецкий анекдот.
1: Я вот не помню ни одного объявления. Я знаю, что когда собирался народ за столом, то вот предложением выпить звучал такой тост «Глюк ауф», то есть «Счастье наверху». Это вот горняки, шахтеры, так вот они себя ободряли, что вот для них самое большое счастье, когда они наверху, и вот тогда можно выпить. Вот «Глюк ауф», а это даже не анекдот. Цум воль, да. Угу. Но это все застольные такие предложения.
2: А достойно. Меня тоже, вот, знаете, не могу обойти вниманием женскую тему в музыке. Вы знаете, интересно ведь что? Многие женщины почему начинают петь? От желания успокоиться. Вот, и хотелось бы спросить, у вас так и как успокаиваются немецкие женщины?
1: Я была ребенком, это я еще раз повторяю, в 79-м году. Мне как женщине совсем не хотелось успокоиться. И, в общем-то, мне сейчас не хочется успокоиться как женщине. Вот, что русской, что немецкой. Пою я, ну, мне нравится петь. Потом я такой достаточно, кошка сама по себе, замкнутый человек. Вот я пою, я вроде бы общаюсь. Я тут еще стихи писать начала вот от того, что пою. То есть я удовольствие получаю.
2: А как же все-таки, вот, ну пусть, может быть, не вы, тогда, может быть, так немножко к бытовому смыслу этого вопроса я повернусь лицом. Вот, так хотелось бы узнать, вот как все-таки занят был ваш досуг в Германии? Ваш и вообще, скажем, как-то немцы в этом смысле влияли ли на вас? Или у вас самостоятельная организация досуга была?
1: Я поняла вопрос, наконец, потому что так долго вот я уже пою, что, видно, мне все затмило. Там очень интересно все происходило с досугом. Мужчины, то бишь наши папы, отцы, они уезжали на работу очень рано, в 4-5, вот чтобы спуститься в шахты, там, выйти на завод металлургический. Они приезжали в 3-2 часа дня и спать ложились. И вот после 4 начинался вот этот самый досуг, и возможности предоставлялись неограниченные. Вот такого, конечно, здесь, вот живя в Москве, я не наблюдала. Люди начинали выжигать, вырезать, там, выпиливать, шить, вязать. Смотры, конкурсы художественной самодеятельности, детской, взрослой. Я думаю, что это на уровне профессиональных концертов все происходило. Шились специально костюмы, там, драматические кружки работали. Причем, в общем-то, это было обязательно. То есть каждый член семьи, вернее, один член семьи должен обязательно был вот в этом участвовать. То есть один сидит дома, а второй обязательно должен был или петь, или танцевать. И люди творили чудеса. Вот. То есть с этим вопросом все было здорово.
0: Вопрос к Ирине Тумановой. Как вы относитесь к пению под фонограмму? Используете ли вы этот прием? Спасибо, Ваня.
1: Нет, не использую. Я стараюсь петь не под фонограмму.
0: Совершенно с вами согласен. Уважаемые Катя и Ирина, то есть теперь у нас уже шестерня. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком замечательном немецком обычае, как пускание газов во время еды.
2: Я ждала этого вопроса.
0: Татьяна Буланова, подпись. Ну что, действительно, мы-то там не были.
1: Это к Кате или ко мне?
2: Всех волнует этот вопрос.
0: Не, ну я с трудом вообще не нахожу тут Катю. То есть это вообще непонятно. То есть таким же успехом можно в следующий раз написать «Уважаемые Алена и там Герасим». К примеру, но мы-то понимаем, о чем идет речь. Саша, кстати, спрашивает, вы будете участвовать в эстрадной программе «Песни 98? Конечно, буду, поскольку меня уже выписали, там я должен буду вот перед тем, как начнется эта песня, помыть хорошо все осветительные приборы. Хотя бы этим я проучаствую с доброй совестью. Ну, в смысле, с чистой совестью, правильно?
2: Да.
0: Чище тряпка.
2: Так, а какой вопрос Кате задали?
0: А, Вопрос насчет выпуска газов. Нет, почему ну его? Вопрос интересный.
1: Они громко сморкаются, совершенно безобразно. Газы выпускают, это все полезно для здоровья.
0: Конечно,
1: это
0: нет, нельзя, токсикоза нет.
1: Нельзя, да, держать в организме, в общем-то. И неважно, это за столом, в магазине, или же это во время там совещания. Ну, хорошо, если это тихо, хорошо.
2: У некоторых это даже как-то приятно получается.
0: Ну, не то, что приятно, а, скажем так, своеобразно.
1: От этого удовольствия я не училась.
0: А вот скажите, вот вы приехали, вы маленькая, понимаете ли, совсем девчушка такая, я бы сказал, Ирушка. Вот вы приехали, и вас повел папа вот попить молочный коктейль там, да, и вдруг соседний немецкий толстый дядька с усцами такой, как дал, голубка мощно ваш там. Вот ваше вообще, я просто почему скажу, то есть дело в том, что был кабак такой, назывался «Шоколадница», куда ваш покорный слуга завел один раз девку, чтобы ее, в общем, покорить сердце, накупить ей тортов, потом увести и покорить сердце. Вот. А получилось, что я вот как раз услышал мощнейший звук у нас за спиной, характерный, в общем-то, вылета голубка. Вот. Обернулся, вот, и увидел, что там стоит мужчина даун, ну, в смысле, прям с лицом дауна, и вот так сладострастно всех оглядывает. И когда он увидел, что, в общем-то, уже весь кабак на него смотрит с изумлением, он выпустил еще более мощного голубка, решив, что тут такие взгляды поощрительные. Это мои воспоминания о всем процессе. А каковы ваши? Вот вы же наверняка как столкнулись там первый раз с этим, ну, именно в каком-то культурном месте.
1: Ну, я была в гостях у наших знакомых, вот это произошло. Но так сильна была политическая подготовка вот в тот трудный период, когда ГДР была еще социалистической державой, вот, и нас туда засылали, в общем-то, нас готовили. Я была очень сдержана в своих эмоциях. Может быть, глаза у меня, как у ребенка, так сказать, все выражали. Но я потом просто тихо спросила у мамы: «Мама, ты слышала?» Она сказала: «Да, слышала». Вот, так сказать, все эмоции на этом, в общем-то, были закончены. Я не показывала пальцем, не зажимала нос руками. Вот, то есть я вела очень себя корректно.
0: Да, ну,
2: а каковы были вот истинные ваши желания? То есть понятно, что их все вы сдержали, руководствуясь политической подготовкой. Но, может быть, вам чего-нибудь хотелось в это мгновение?
1: Нет, у меня аналогичная вот реакция организма моего не возникла. Мне не хотелось ругаться. Мне нет, я думаю, что я не
2: скорее удивление.
1: Удивление, удивление, да. Смеха не было, был страх. Скорее всего, страх за то, что а вдруг я вот все-таки не держусь и засмеюсь, вообще что тогда будет? Вот страх был.
0: Вот очень такой интересный вопрос пришел на наш пейджер. Вопрос Тумановой. Как у вас с зубами? Почему, спрашиваю? Мой брат был в командировке в Германии, ремонтировал танки. И вот от немецкой воды у него зубы сами выпадали, и он их складывал рядами. Когда он об этом рассказывал, у меня сложилось впечатление, что по улицам валяются зубы. Короче, все считали, что это от воды. В общем, расскажите про экологию, есть ли там леса и вообще растет ли там трава. Подпись Савелий.
1: Ну, возможно, брат тоже не все правильно рассказывал. Это от скромности. Может быть, у него просто были не очень хорошие отношения с однополчанами, поэтому он складывал зубы вокруг себя. Вот. Но я не помню, чтобы, так сказать, экология страдала, росли деревья, трава зеленела. Вот. Ну, про грибы и радиацию это я уже рассказывала. Нет, но зубы не выпадали. Наоборот, они такие мощные росли.
0: А, извините, не пропадали ли между зубами вот эти щелки? То есть, ну, не было ли на вашей памяти превращение, скажем так, вот всех зубов в два, верхний и в нижний, сплошной полоской идущий? Просто у нас у одного сотрудника тут такое случилось.
1: Но они зато быстро научились делать всевозможные стоматологические операции. Германия, она на первом месте стоит по этому вопросу. Поэтому если полоска, то ее можно разрезать, а если там зазор, то можно соединить.
0: Ого, универсальная страна. Александр, ваша мощнейшая передача отображает полную...
2: Опять передача о той.
0: Опять, да. Ваша мощнейшая передача отображает полную картину тяжелой обстановки вокруг Ирака. Алексей и Дэн, просим вас растолковать эту тяжелую обстановку. Но здесь, я думаю, что... Да, еще один вопрос пришел. Саша, чучело каких животных стоят у вас в студии? Гребенщиков,
2: так это
0: подпись.
2: Мы сидим, это не чучело,
0: да,
2: вероятно.
0: Просто у вас слабенький бинокль,
2: окно,
0: да,
2: да.
0: Слабенький бинокль у наш радиослушатель Сергей Гребенщиков. И возьмите не театральный бабушкин бинокль, а возьмите мощнейший флотский бинокль, и вы увидите, что те, кого назвать чучелами, это, в общем-то, Катя, Валентина, Семен, Валерий, Саша, Яков. Я, а также Прокор и Яков. Вот, просто нас тут очень много, прямо как бочек в селедке. Это я новую остроту услышал, или остроту, не знаю, как сказать. Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков в прямом эфире, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Говорит. Добрый день.
0: Здравствуйте. Вы я только, вот пожалуйста, извините, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: В Германии? Да нет, я не волнуюсь. Хорошо. Из кулинарии. Угу. Скажите, пожалуйста, можно ли шнапс мацой закусывать?
2: Шнапс мацой закусывать.
0: Спасибо, да, вот. Да, спасибо, хорошо. Да, ну что, Ирина?
1: У меня нет под рукой телефона, я бы позвонила своему родителю и выяснила, как вообще он закусывал свой шнапс. Но я не пила в том возрасте, я уже говорила. Я, в общем-то, юная еще достаточно.
2: Ну, вероятно, во время постов так и делают.
0: Ну, в принципе, насколько знаю я, по рассказам деда, у него еще с военных времен, мой дед виднейший вообще, вот этот самый, который, ну, в общем, алкогольный барон и финансист, все началось с того, что он, покорив Берлин, в 45-м вывез оттуда две канистры шнапса.
1: И это не закусывал
0: его. Это, нет, не выпил, а вывез. Это началось, mm-hmm. это была отправная точка начала его бизнеса. Сейчас он практически монополист торговли спиртным в России. То есть поднялся на шнапсе. У него и кликуха такая, шнапс, в общем-то, в этом мире. Если вот там, например, кто-то вам ира что-то там, вы скажете, да я в натуре сейчас шнапсу позвоню. Да.
1: Позвоню. Хорошо,
0: другое дело, что он сейчас большое, ничего да. не понимает уже, но имя до сих пор действует. То есть, конечно, вряд ли он вам чем-то поможет, но так можете прям смело обращаться.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Не хотите, как хотите, нервничает человек. А, видели, слышали, он там сказал алло, с запозданием, да. Алло, значит, нервничает. Извините, вы успокойтесь на пяточках, туда-туда, туда-сюда, сюда, и потом все нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ирочка, большое вам спасибо за ваши песни. Вот, и я хотела бы спросить у вас, вы в предсказания все-таки верите или не верите? И вы знаете, сегодня вот на «Эхо Москвы» я слыхала, что некий колдун Кулебякин предсказал, как сыграет «Динамо» с «Сынником», один в ничью. И действительно он предсказание свое сдержал. И еще, дождя, он обещал, что не будет, его не было, и все сегодня смотрели «Салют».
0: А денег он нам не пришлет, извините. Ну, денег-то он же должен прислать за рекламу своего имени в нашей программе.
4: А зачем же ему рекламу? Его же и так знает вся страна. Ведь он
0: нет,
2: похоже,
0: нет,
2: моего
0: похоже.
2: Дядю не покормили.
0: Не покормили,
2: сейчас,
0: видимо,
2: сейчас
0: да.
2: Сейчас принесут.
0: Сейчас принесут.
4: Вам привет.
0: Да нет, нет, привет, дядя. Ну, вы так нервничаете прям. Вы успокойтесь, сейчас прибудет. Все и прибудет. Вы, главное, сейчас вот туда, на место. Вот. Нет, ну, с другой стороны, что касается, в общем-то, предсказаний, да, там особенно результатов матчей разных, то все это, я уверен, коррумпировано. Никакие там это Разбякины, там, они тут ну, ни при чем. То есть там, где играют большие деньги, там молчат Бякины и прочие, и же с ними. Как вы относитесь, кстати, к пословице, когда пушка гремит, муза молчит? О.
1: Я даже не знаю, что на это ответить. Муза молчит. Ну, конечно, когда так громко все вокруг, то что тут скажешь? Не услышит.
0: Ну, а мы послушаем вашу новую песню.

0: А тем временем все приходят и приходят послания и вопросы к вам, Ирина. «Ирина, какие цветы вы любите?» — спрашивает Егор. Прям как будто бы сейчас вот вы скажете, он прям привезет вам таких.
1: Я люблю ирисы, я люблю розы, но чтобы одну, большую, красивую, а букеты пестрые.
0: Угу, букеты пестрые. А вот, кстати, у нас еще две женщины, это Катя, даже три, я уже вижу, это вот Катя, Люда тут появилась, и Валентина с Яковлевной Перской. Вот все остальные, какие любят цветы, хотелось бы знать, уже мне.
2: Цветы?
0: Да-да-да, это такие штучки, которые растут в поле на тонких, длинных, мощных стеблях.
2: А, цветы.
0: Да ладно, не думайте об этом. Давайте-ка лучше следующий. Пользуются ли немцы штангенциркулем? А если пользуются, то как? Подпись Карл Бухман.
1: Безусловно, пользуются. Они хорошие проектировщики. Нет, но они его носят с собой, штангенциркуль.
0: То есть постоянно?
1: Это, говорят, такая шутка в строительном институте. Я сама не училась в строительном институте, но говорят, что когда приходят студенты, им говорят, возьми с собой штангенциркуль там и куда-то там неси. И вот наивные студенты там, они как-то теряются. Но это чисто такое строительное, это не мой профиль. Я здесь уже некомпетентна.
0: А все равно ничего не слышно, что вы говорите, уважаемый Семен. Нет, вы, конечно, можете вообще даже выйти, уйти через три комнаты и там говорить. Если вам нравится, пожалуйста. Просто тут штука, черный микрофон. Кстати, там в прошлом году осы свили гнездо, и был покусан один из ведущих. После этого очень боязнь определенная остается у людей на интуитивном плане. Ну, так что...
2: Я хотела задать вопрос.
0: Вы тоже будете задавать вопросы с соседней комнаты?
2: Нет, я не про цветы, нет.
0: А здесь все-таки останетесь. Ну, давайте.
2: Я о другом. Я вот опять и к Германии, и опять и к женской теме хотела бы вернуться. Так она меня, знаете ли, взволновала в последнее время. Так вот, эти люди, которые вернулись оттуда, они нашли себе применение? Я знаю, что вот некоторые фигуры из женсовета, но не из того города, в котором вы жили, они говорят, вот и до сих пор, хотя уже, в общем-то, надобность в этом отпала, ходят по квартирам и проверяют, чисто ли. Вот так они звонят в дверь, думают, что их испугаются, и смотрят, чисто ли в квартире. Как правило, их не пускают, но они не оставляют своего занятия. Вот чем занимаются, если вы знаете, эти люди, которые, может быть, вас как-то контролировали или смиряли?
1: Ну, у нас, по-моему, структуры эти все уже тоже вот сейчас поумирали. Там домоуправление, профсоюзы, там все как-то рассыпалось. Уже, наверное, не ходят. Вот. То есть я знаю, что на первых порах это, наверное, вот какое-нибудь домоуправление было. Они там... главенствовали, занимали высокие руководящие посты.
2: Да, в общем, это, конечно, почетно. Ну, а вот, скажем, те, которые, может быть, не контролировали, чем они сейчас занимаются? Ведь это же огромная масса людей, которая жила там, теперь она живет здесь и вынуждена находить себе какие-то дела вот ежедневно.
1: Ну, вообще-то это, наверное, не очень сложно, потому что на самом деле люди там проживали очень интересные, образованные. Вот все мои, так сказать, одноклассники, мои ровесники практически поступили в вузы. А что касается вот старшего поколения, конечно же, они здесь нашли себе работу. Вот сейчас это люди уже пенсионного возраста. Но я уверена, что просто никто без дела не остался. Это способные, интересные люди.
2: Интересно, а вы только не принимаете это за как-то обидные слова, а вот кто-то из них не сделали бывшее хобби настоящей профессией? Вот вы рассказывали о выпиливании лобзиком или же выжигании. Может быть, кто-то сейчас этим увлекается, нет?
1: Ну, зачем далеко ходить? Вот, например, я там делала с металлургом и вдруг запела. Вот, в принципе, я и лобзиком умею.
2: Вот как. Слушайте, есть смысл пригласить еще в следующий раз по поводу выпиливания?
0: Выпилить прямо здесь какого-нибудь животного.
1: Жужжать, да, будет, так сказать.
2: Вот этот стол, Александр, он вам очень нужен.
0: Этот стол, да. Вы можете отпилить от него энное количество, так скажем, по его поверхности. Вот Зато вопрос теперь по существу. Господа гости, как вы считаете, чем объясняется пристрастие немцев к русской фольклорной музыке? Ведь неоднократно музыканты воровали. Дальше пришло еще какое-то сообщение и перебило все. И все думают, что музыканты воровали только.
2: Это русские у немцев. Я знаю, эту песня «Наше сердце – пламенный мотор». Она просто буквально списана с какого-то немецкого марша, но туда вставлен русский текст.
0: Ну, да, неоднократно воровали русские темы и вставляли их в свои композиции, спрашивает Василий Кустов.
1: Ну, у нас музыка-то русская замечательная, а народ немецкий на самом деле веселый, доброжелательный. Вот когда все, так сказать, разрушились преграды и препоны, они сейчас прекрасно танцуют, пьют пиво и поют, по-моему, любые песни.
3: Это
1: от
3: Вагнер
1: души.
3: С Чайковским, когда они жили, просто у них был
2: поближе,
3: период совместной
2: гнезду.
3: Жизни, да, у Чайковского.
0: Вы, кстати, Вагнер... спрашивали, почему молчит баянистый человек? Вот он заговорил, баянистый человек. Ну, есть снежный человек, есть йети, вот, а вы будете баянистым.
3: И они договорились, Чайковский с Вагнером, вот, как сказать, обмене опытом. То есть Чайковский русские песни, а Вагнер немецкие. Вот, в принципе, то, что мы сейчас слышим, отзвуки прошлого.
0: А, господа гости, видели ли вы памятник Штирлицу в Германии? Вот такой вопрос пришел.
1: Нет, я не видела памятник Штирлицу. Я в Ваймаре видела гостиницу, где этот самый, как его, вот, останавливался из 12 мгновений весны.
2: Тихонов, Вячеслав.
1: Нет.
3: Я когда был в Китае, я жил в гостинице, где был останавливался Мао Цзэдун и спал на этой кровати. И очень почетно, у меня есть фотография этой кровати.
0: Надо было всю кровать это взять.
3: Нет, там не разрешили.
0: Пожалуйста, сообщают нам на пейджер, просят даже, я бы сказал, не делите Германию на старую и новую. Германия одна, она есть, пока есть мюнхенские пивные. Подпись Макс Штирлиц. Да, Макс, согласен, пока есть мюнхенские пивные путчи. Правильно я ответил?
1: Я думаю, что совершенно.
0: Ну, а теперь обратимся к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Ирине Тумановой и остальным нашим гостям. А сегодня это музыковед Валентина Яковлевна Перская и Валерий Семенов. Кстати, вот тут же пришло такое сообщение, ну, на мой взгляд, интересное, сейчас я его зачту. Да, Александр, на прошлой неделе у вас был феномен культуры с искусствоведом. Сегодня еще одно новое дарование, опять же, с искусствоведом. Вот как надо понимать, что теперь все певицы ходят с искусствоведами и писателями? Можно ли это назвать новой тенденцией? Есть ли у вас ваш собственный искусствовед? Подпись Ираклий. Да, Ираклий, безусловно, это ну, не то, что новая тенденция, но мы стараемся сделать так, чтобы это было. Во-первых, тем самым мы боремся с какой-то безработицей. Во-вторых, да не обидится Яковлевна Перская.
2: Нет, я знаю вашу программу как гуманитарную.
0: Да, просто ну куда еще приложить свои писательские способности искусствоведу, если значит, при нем не будет своего исполнителя какого-то. И при мне есть мой искусствовед. Вот, кстати, на конкурсный отбор они приходят, все искусствоведствуют вот постоянно. Так что пока, к сожалению, это не является вот общим принятой нормой, но я думаю, что мы дойдем до того, что при каждом певце или певице, или танцоре, или даже жонглёре, вот, будет свой искусствовед.
2: Вы заметили,
0: который будет в случае чего,
2: кстати,
0: говорить за жанр. Дескать, я...
2: Некоторые птицы, да, они тоже ходят парами.
0: Вот, кстати, хорошее послание. Извините, что я вас спрашиваю, что-то сзади упало у вас, да, или нет? Волосы, да. Милый Александр, ведущий Монмаранси, вам тоже большое гран-мерси. Ваша песня развлекательно-познавательный разговор слушаем до сих пор. Открыл второе дыхание. Ирина, спойте еще на прощание. Маргарита, спасибо за все. Ну, почему на прощание? Мы еще посидим. Кстати, вот просьба к Туманову. Исполните, пожалуйста, песню на немецком языке. Ах, Марусечка, моя Марусечка. Подпись Савелий. Может быть, мы возьмем...
3: А
0: кто сейчас будет играть? Семен, Валерий или Ирина? Все-таки надо разобраться.
3: Я думаю, что искусствовед.
2: Может быть, да, я сыграю.
0: А действительно, Валентина Яковлевна, вы же можете.
2: А то мне, знаете, Александр, на других программах не дают никаких инструментов.
0: Ну, берите инструмент.
2: Можно я вот
0: берите.
2: Хоть здесь возьму? Вы позволите,
0: Валерий, только помогите Семену вместе ей навесить. Сейчас. Ну, в смысле, навесить эту... не так громко, Валентина, ну что же вы подальше.
2: Ну,
0: да,
2: смотрите, вот так. Нигде не дают.
0: Так, а может быть, вы сами и споете нам, Валентина? Ну, или вы не можете.
2: Пою я хуже, чем, ну, хотя бы, чем играю.
0: Давайте так, Ирина Туманова будет петь, Валентина будет подпевать и издавать звуки вот на этом инструменте, хорошо? Начинайте, Валентина, не волнуйтесь.
3: Я тебе же говорил, с другой тональностью. Ну что ж ты.
2: Я волнуюсь.
0: Пальчики, пальчики.
2: Я волнуюсь.
0: Отсюда, да.

0: Опа. Кстати, вот еще пришло сразу сообщение. Исполните, пожалуйста, на немецком песню «Вставай, страна огромная».
1: Нет проблем.
0: А только теперь давайте, Валентина, отдайте, пожалуйста, баян.
2: Не отдам.
0: Давайте. Время идет. Вот так.
1: Сейчас. Встал. Тихо. Вставай. Страна огромная. И Главное здесь настроение.

0: хватит, все. Прозвучало танго Астрид Лицовой.
1: Это было исполнение ваших просьб музыкальных. Вот Валерий вместе с Семеном пели, и Ирина тоже подпевала, и Яковлевна с Валентиной. Я тут тоже приложил в пару местах свою руку, и все присутствующие в студии тоже кружились. Ну а сейчас я предлагаю отслушать телефонные звонки 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы так хорошо поете, а почему вам не устроить такое вот совместное пение вместе с радиослушателями? То есть, допустим, вы будете петь в студии, а радиослушатели, ну, я там еще кто-нибудь, если вот у вас там есть кто-нибудь на второй линии, по телефону. Ну, знаете, вот передача «Московский хор» есть. Я думаю, вам надо их перепрыгнуть.
1: Давайте попробуем послушать, кто у нас на второй линии. Я поднимаю трубку. Алло, вы нас слышите, вторая линия?
3: Алло, конечно, слышу.
1: Вы хорошо слышите?
3: Очень хорошо слышно.
1: Кто будет запевать?
3: Я. Ну, это я не в курсе.
1: Нет,
3: ну, не хочет там в третьей линии кого-нибудь возьмите.
0: Да, ну вы запевайте, мы на пятой линии.
3: Я подпою.
1: Давайте, начинайте кто-нибудь из вас петь.
3: А что поем-то?
1: Вот то, что сейчас в данный момент вертится в вашей хмельной голове. Ну, хмельной, я имею в виду, от мая, не то, что вы напились там.
3: Какой
1: это.
3: Какой хмельной-то? Моя голова не хмельная. Давайте, я уже начал.
1: Давайте.
3: Крутится, вертится, шаргал.

0: А теперь чечеточник вступает.
1: Шар голубой, блюменный красный, пивной.
2: Ча-ча-ча.
0: Вот, видите, какой...
2: Спасибо нашим замечательным пивунам из первой и со второй линии. Ну, а я предлагаю послушать теперь песню в исполнении нашей гости Ирины Тумановой.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Валерий Семин помогает ей, аккомпанируя на неком предмете. Также рядышком сидит музыковед Валентина Яковлевна Пиерская. Мы с вами общаемся и по телефону в прямом эфире, и посредством пейджера, номер вы тоже знаете. И вот, пока мы слушали композиции, пришло достаточно большое количество, на мой взгляд, интересных вопросов и просьб. Во-первых, исполните, пожалуйста, на немецком языке песню «Враги сожгли родную хату», Максим. Ну, это мы несколько позже, причем я вижу по каминным глазам Яковлевны, что она, в общем-то, взяла на себя эту роль и обязательно споет на немецком, на русском, я не знаю, может быть, просто подмычит. Ну, и это будет прекрасно. Нам, Ирина, существует ли в Германии рэп-культура? И если нет, то почему? Сейчас я даже скажу, кто это прислал сообщение. Нет, не подписано.
1: Ну, в 79-м году это, так сказать, новомодное явление еще так сильно не прогрессировало, а сейчас я не могу дать достоверную информацию. Но танцуют они здорово. Вот, и есть, конечно, группировки большие, так сказать, молодежи, которые, так сказать, это движение приветствуют и поддерживают.
0: А как у немцев происходит половое созревание? Подпись «Мальчик Генри».
1: Может быть, тут имеется в виду... Я сейчас объясню, объясню. Я вот прям сразу вот воспряла немножко. Но нам в силу той политической обстановки не разрешалось вступать в половые связи вот какие-то и интересоваться этим вопросом. И были мы очень юные. Вот. Но созревали они, по-моему, вовремя. Вот, судя по трехдневной бородке вот, у подростков, у юношей. Вот. И мне кажется, у них с этим вопросом все в порядке. Я не думаю, что это у них раньше, чем у наших юношей.
2: То есть особенности вы тоже не заметили?
1: Не могла заметить. Просто политическая обстановка не позволяла.
0: Следующий вопрос. Кашляют ли немецкие овчарки? Вообще, я могу сказать, вот, что достаточно уникальное животное. Достаточно посмотреть, как немецкая овчарка, с позволения сказать, акт дефекации производит. То есть эти хвост ее, это же в этот момент, это же могучая пальма. Там хоть звездочку вешай, хоровод води вокруг, или там Новый год отмечай, да, с друзьями. В глазах ее сосредоточена вся земная и неземная мудрость.
3: На
0: вот.
3: Самом деле, Саша, я перебиваю, да. Есть такая очень известная... Ну, песня, она на всех языках исполняется, на всех инструментах, и посвящена именно собакам, именно немецким овчаркам. И мы можем, кстати, исполнить все вместе, со слушателями вместе. Вот смотрите. Давайте, подходите. Конечно, кашляют. Вот это известный очень шлягер мировой, произошел именно от немецких овчарок. Вот.
0: Вообще, что касается овчарок... Хорошо, мы же об овчарках, конечно. Вот я просто полагаю, что многие, скажем так, люди, не сведущие в проблемах собак, как называются, кстати, собаки? Кинологи, да, кинологи? Вот мы орнитологи, вот они кинологи, да. Так вот, настоящие-то кинологи знают, что то, что простой обыватель воспринимает как лай, на самом деле есть кашель. Просто собака, когда начинает нервничать, у нее очень нежные бронхочки. Легенькие тоже очень нежные. Вот малейшее волнение вызывает сильный кашель. Если она злится, то она тоже начинает закашливаться. Но бывает,
2: кстати, очень важно в этом смысле, если вы хотите, чтобы ваша собака пореже кашляла, обеспечить ей все-таки родительскую любовь. Потому что установлено доподлинно, аллергии у детей разного рода, как и у собачьих детей, они все исключительно от того, что родители где-то вот не додали.
3: Петя Грипалов, родитель.
0: Вопрос к уважаемой Ирине Тумановой. Что вы умеете еще делать, кроме как петь?
1: Я очень многое делаю. Я с удовольствием вяжу, я шью, я готовлю пищу вкусную, люблю, когда ее уничтожают. То есть мне это нравится.

0: что считаете, знаете ли, скворечниками?
1: Ну как, вот, дом для птиц.
0: Домик для птиц, да.
2: Из пакета молочного можно сделать.
1: Можно,
0: я,
1: кстати,
0: вот
1: но
0: тоже
1: это кормушка.
0: Думала, что это домик для птиц. Но вы знаете, когда его переворачиваешь, этот домик для птиц, кладешь, так сказать, на попа, очень удачно можно использовать в качестве детского кресла-стульчака. Вот таких креселец, извините, я, будьте здоровы, сколотила болею. Множество великое.
1: Но множество это сколько? Нет,
0: возможно,
1: великое множество.
0: Два.
1: Это же... Ну, да, это действительно достаточно большое количество. А вот вы, Ирина, вот сколько вам довелось в этой жизни сделать скворечников? И развесили ли вы хоть один из них?
2: У меня один скворечник висит на даче. Вообще я люблю больше косить траву. Я неправильно бью по этим гвоздям и совершенно, так сказать, попадаю по пальцам молотком. Нет, я не могу делать скворечники. Настоящие. А из пакета молока, да.
1: А вы, Валерий? А
3: у меня скворечником всегда являлся мой инструмент. То есть в органе очень умещается много птиц. И, кстати, и целая даже семья. Последний раз были утки, но они улетели в прошлом году. Просто звук не понравился, наверное.
1: Uh-huh.
3: Пришлось настраивать, потом вот сейчас жду новое, как сказать, крепление.
1: Ну, о себе я скромно умолчу, если позволите, да. Так вот, я предлагаю сейчас, может быть, послушать вас вживую под аккомпанемент...
0: Вы предлагаете начать заявки выполнять?
1: Нет,
0: в смысле,
1: почему? Или... Что-нибудь из программной композиции, может быть, мы можем услышать какую-нибудь песню.
2: Семен с Валерием хотели...
1: А, дуэтом спеть?
2: Дуэтом, да.
1: Давайте, послушаем.
3: Я даже не знаю, что петь. У меня заявки не было.
1: А, хорошо, тогда что?
3: Огласите весь список, пожалуйста.
1: Значит, тут, ну, просят рэп. Ну,
3: рэп?
1: Это, да. Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату?
1: Да. Это украли очень... новые «Жигуля».
3: А, это новая, это серьезная очень песня, я не буду ее петь.
1: Да я тоже не буду.
3: Да, не буду, если не петь я. Эту песню.
1: Ну, хорошо, можно спеть «Чупчик Кучерявый» или «Гоп со смыком». «Клен». О, давай «Клен» споем.
3: Сейчас.
1: А вы будете все подпевать.

0: И ни к чему теперь за тобой ходить. Да.
1: Да, да, да. Там 15 куплетов, да.
0: Вот послушаем, что к нам пришло на пейджер. Вопрос уважаемому человеку и богинисту. О, как. Знаете ли вы... Знаете ли вы, что частушку подарили мне баян «Золотые планки»? Если знаете, то сыграйте, пожалуйста, и спойте. А также обидное пришло сообщение. Сейчас я зачту. Александр, когда вы поете, создается впечатление, что у вас нет ни слуха, ни голоса, что не вяжется с тем, что вы учитесь в консерватории. Даша, ну если вот вы видели меня в консерватории, да, то это не значит, что я там учусь. Я там просто, в общем-то, занимаюсь мойкой.

0: в сантехнических помещений, чтобы как-то прожить элементарно. Понимаете, не все, кто бывает в консерватории, там учатся. Если я в задумчивости и пою там что-то, то там это украшает вот холл того помещения, которое я убираю. Здесь у нас сухо достаточно, кстати, чучел кстати, много, да.
1: Кстати, такая тенденция, все очень любят петь в больших помещениях, особенно в туалетах.
0: Да.
1: Вот, кстати, там акустика хорошая.
0: И к тому же как-то...
1: Акустика, кстати, немецкое слово. Акустик, да? Вот, кстати, с Германией так вот связь что-то...
2: Да-да-да, это прям ласкает ухо. Туалет, да. Акустик.
0: Ну, тут еще хотелось сказать, что это связано вот такая любовь в туалете к пению, да, с тем, что чтобы со стороны те люди, которые это слушают, поняли, что, в общем-то, сидит не дурень какой-то в данный момент и гадит, а человек, скажем, творческий, у которого душа поет, то есть он...
2: И не только душа, да.
0: И не только, то есть он, скажем, так постоянно в движении и думает.
3: Знаете ли, а я думаю, да, что он поет просто все-таки в момент кульминации, в освобождении какой-то энергии. Это как каратисты кричат «Кия!», когда ударяют друг друга.
0: Чтобы просто помочь,
3: или же,
0: да?
3: Знаете, вот когда на аттракционах в парке культуры они головой вниз переворачиваются, ага, они тоже все кричат. Но это можно сравнить, вероятно, с оргазмом. Ведь у вас тоже наступает освобождение. В этот момент-то как раз вы и запеваете.
0: Вы, кстати, пришло сообщение. Александр, спойте, пожалуйста, песню «Я живу на чердаке, где моя фуражка», подпись «Ляксей». А я, кстати, не слышал такой песни. Знает ли, может, Семен знает или Валерик?
1: Сейчас.

0: фуражка.
1: Да. И вот с туалетом была фуражка, там, промокашка.
0: Ну, в общем,
2: и
0: да.
2: Остальное
1: там.
0: Далее. Бумажка. Далее сообщение Саши, ваши гости. Спойте, пожалуйста, заставочку к рекламе йогурта Мартин Ген, где такие дебильные немецкие дети. Ну что же.
1: Они, кстати, должны нам за рекламу заплатить.
0: Денег немедленно.
1: По радио не передают эти йогурты.
0: Мы, кстати, спели и про фуражку.
1: Тоже, да?
0: Про головной убор спели. Это тоже должно быть оплачено. Ну что-то я вижу по каминам глаз Яковлевны нашей, что она готова, наконец, к сольному выступлению.
2: О, нет, я пока вопросы задаю.
0: Нет, Валентина. Нет, Валентина, простите. Давайте так. Вот дело в том, что вы считаете себя искусствоведом. Подождите, не перебивайте. Я понимаю, что вы старшая женщина, но я упертый.
2: Александр Григорьевич, секундочку.
0: Меня Константинович можете просто звать.
2: Если я сейчас запою, то дальше уже слушателей не будет.
0: Вы думаете, что я не отпугнул?
2: Вместо «Спокойной ночи» что-нибудь
0: сбацаю. Вот вы, кстати, это и споете. Да. Типа «Спи, моя радость».
2: Нет, я другую знаю песню для взрослых.
0: Другую?
2: Да.
0: Надеюсь, не «Мурка, ты мой мурён».
2: Нет, нет, нет. Ни одного матерного слова.
0: Ага, ну давайте вопрос.
2: Да. Так вот вопрос у меня, значит,
0: один. А чем это вы скрипнули? Нечто опять у вас локоток отваливается.
2: Нет, это
1: протез.
2: Суставчик мой.
0: Ну что ж, старость не радость. А, ну и продолжайте.
2: Зачем вы так намекаете? Ну так вот, я хотела такой вопрос задать Ирине. Вы знаете, все женщины в творческом смысле немного чувствуют себя закомплексованными в присутствии мужчин. Особенно близких. Вот посмотрите на нашу, так сказать, эстраду. Обязательно, если девушка приходит одна, то она хорошо выступает, даже связно отвечает на вопросы. Но если находится в этой компании приглашенных, скажем, кто-то близкий для нее, мужского пола, неважно, отец, сосед, брат или муж, или сосед, в общем, тот, кто пользуется
0: или
2: у нее доверием, да.
0: Сосед
2: очень скованно она себя начинает чувствовать. Вот скажите мне, есть какие-нибудь мужчины, близкие вам, мнением которых вы очень дорожите, и как бы, что ли, даже опираетесь на него, или все-таки вы независимы в своем творчестве?
3: Ну, мне кажется, что я, наверное, независимо, но если мнение будет, так сказать, негативным, я, конечно, прислушаюсь. В общем-то, мнение супруга, например, я очень ценю и всегда советуюсь. Если бы он сейчас здесь в студии сидел, ой, это страшно, потому что...
0: Но места бы вообще не было, мы бы задохнулись прям все.
3: Да.
0: А, вы в этом смысле?
3: Извините, на что вы намекнули?
0: Я подумал, что просто мы и тут так, как бочки селедки, все уже.
3: А что? Ну ладно. Ну вы потом расскажете. Нет, я, наверное, действительно себя скованно бы чувствовала немножко. Вот. А так, конечно, близкие люди – это отец, муж. Вот их мнение для меня очень важно.
2: Вы знаете, вот я давно распрощалась со своей семьей в угоду творчеству, поэтому я задаю такие вопросы. Вот я не могла, так сказать, перенести вот этого прессинга, который оказывали на меня товарищи мужского пола. Они мешали мне, просто начинаешь, знаете ли, задыхаться, и из-под пера не выходит ни одной буквы. Пришлось разогнать всех, теперь пишу.
3: Нет, я не буду никого разгонять, потому что мы оба, наверное, очень независимые люди, и каждый в своей плоскости, в общем-то, делает, по-моему, все, что, так сказать, душа просит. Поэтому никто ни на кого не давит в данном вопросе. Полное вот, взаимопонимание.
2: Вот вам очень повезло.
0: Да.
3: Спасибо, да.
0: Уважаемый...
2: Вот Александр тоже потом про женщин хотел рассказать.
0: Нет, я вот хотел прочитать сообщение. Уважаемый Александр и гости, учился ли кто-нибудь из вас в НИИ прикладной акустики, спрашивает Егор.
3: Нет, не учился.
0: Но я убирался там, я помню, мне довелось убираться. Вот сообщение для меня. Александр, я слышал, вы неплохо играете на баянах. Не сыграли бы вы нам что-нибудь? Спасибо. Может быть, правда, позволите мне взять? Давайте, да, сейчас я буду играть.
2: Неси туда, бояр.
0: Давай.
1: А что ты сейчас сыграешь-то? Давай, сейчас.
0: Ну, давай, вешай его.
1: Яблочку какую-нибудь.
0: Яблочку сыграть? Да. Нет, я яблочку не умею. Я вот на одном аккорде задумчивую гипнотическую мелодию сыграю сейчас. Называется «Мысль старого удмурта». Сюда вот.

0: Саш, ну прекрати. Слушайте эхо Москвы.
1: После этого возьмите, пожалуйста, гармошку.
0: Не ожидал. Не зря в консерватории, кстати.
1: Не зря там убирался, много чего наслушался. Я думаю, что Даша изменила свое мнение обо мне, да? Вот, кстати, предлагаю послушать телефонные звонки. Теперь, а то у меня голос устал, нужно немножко отдохнуть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что немцы, поскольку они страшно экономные, то экономят даже на подарочных коробках. И когда едут в гости, заворачивают подарки прямо в тот брезент, который снимают с машин перед тем, как ехать. И непосредственно в брезенте эти подарки преподносят. Вот даже там существует такое иносказательное выражение «то, что в брезенте», что, в общем-то, по смыслу означает «подарок». Вот, но поскольку немцы, как известно, из правил фонетики немецкого языка не произносят, значит, звонких согласных в начале слов, они их заменяют глухими, то они говорят, это вместо брезент – брезент. Вот. И вроде бы как именно от этого произошло вот модное сейчас словечко «брезент», значит, в смысле «подарок».
1: А также презентация.
2: Вот. И у меня вот предложение к вам. Почему бы вам не выпустить совместный с Ириной альбом, это Александр, где бы она исполняла ваши песни на немецком языке, вот, и сдать его в Германии. Я, кстати, между прочим, весьма хочу выразить претензию, что песню «Клен» вы вот без меня как-то спели, в общем-то, хотелось бы тоже вот так. Да ведь вы, насколько я знаю, будете сейчас заявки выполнять, но подключайте слушателей к исполнению всех этих песен. Ведь все равно же люди дома поют так вот про себя.
1: Поют. Вот, так что... Мы слышим, то есть даже мы тут замолкли посредине исполнения, неожиданно услышали, как из всех близлежащих домов заунывно подпевают. Спасибо, спасибо вам за вопрос, вернее, даже за заказ, да, за информацию. Угу. А вот тут пришел вопрос к Перской, к нашей. Уважаемая Екатерина Яковлевна, расскажите что-нибудь из своей жизни, что-нибудь грязненькое, просит Савелий. И следующий вопрос к искусствоведу. Уважаемая Екатерина Яковлевна, испытывали ли вы оргазм?
3: Насчет последнего мне хотелось бы сразу сказать. То есть многие мои друзья считают, что нет. У меня... на этот счет другая точка зрения. Просто, может быть, то, что вы называете оргазмом, я и действительно не испытывала. Но как может сказать человек, вот одинаковый ли у нас у всех оргазм? Этого же на самом деле никто не знает.
1: Даже говорят, когда причесываются люди, то и то у всех разные ощущения.
3: Да.
1: Не говоря уже о том, когда они стригут ногти.
3: Ведь мы же не можем, так сказать, проникнуть друг в друга. Я не в плохом смысле этого слова.
1: Да, ну а что-нибудь грязненькое из своей жизни для Савелия, а то он не успокоится. Ну, я там знаю массу подробностей.
3: Ну, Савелий, мне надо обдумать, чтобы вам больше понравилось.
1: Расскажите тот случай вот в одном из казино, который с вами произошел на прошлой неделе. Вот.
3: Что-то я не припоминаю.
1: Да,
3: а что? Давно?
1: Да что, да, ну, да, вообще такая, ну третьего дня там.
3: А, ну, это ты, наверное, имеешь в виду, вот, когда мне мой выигрыш не хотели отдать.
1: Да, и что там вы учинили?
3: Ну, что я как обычно, так и учинила. Я, знаете ли, вообще могу за себя постоять, когда мне что-то мое не отдают.
1: Да. Те, кто работали в этом казино и отдыхали, это заметили. Да. Ну что же, послушаем телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю также и номер нашего пейджера. Кстати, он к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. 913-29-29. И ваше сообщение для абонента Монморанси. В течение недели вы можете так же каким-то образом участвовать в формировании формировании первого музыкального традиционного часа. По крайней мере, одну 80-ю часть из того, что вы просите, мы уж обязательно ставим.
3: А кто такой Савелий? Я знаю, вот последние несколько лет у тебя было 5 слушателей, а это кто-то четвертый.
1: А нет, дело в том, вы знаете, что ведь известно, когда, например, женщина, девушка выходит замуж за мужчину, она берет себе его фамилию.
3: Ага.
1: Вот. А сейчас, начиная вот с Нового года, вот 98-го, мужчина, когда женится на женщине, берет себе имя ее отца. Это несколько путанно может показаться. Но это такая дань, дескать, и я тоже тебе вот как-то отдаю.
4: Ну, то есть... мужа сейчас можно было бы назвать Гена, да?
1: То есть да, вот Саша, если...
4: а я бы сказала,
1: то есть
4: Гена,
1: вот там... Ирина Геннадьевна, да? То есть, знаешь, что-то не Саша, а Гена. Ген должен теперь... быть из вежливости.
4: Я скажу.
1: Да, вот, потому что вы же взяли его фамилию Туманова.
4: Конечно, да.
1: Ну вот, он тоже должен какой-то ответ
4: Геннадий,
1: вам произвести.
4: Хорошо,
1: вот.
4: Спасибо.
1: Да, Геннадий. Ну что же, послушаем телефон. А, да, так ты о Савелии. Савелий, в общем, это вот как раз женился. И Савельевна у него. А-а-а. Вероника Савельевна.
3: Понятно.
1: Фамилию сказать?
3: Нет, нет, все, да. Не надо.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Я хотел бы спросить, вот не кажется ли вам, что некоторые евреи-космополиты попадают в комические ситуации? Вот известно, что Давид Тухманов уехал в Германию, а он известный автор песни «День Победы». Так сказать, когда вся страна поет «День Победы», он там в Германии радуется, что обслужил и тех, как говорится... Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. И еще хотел спросить, можно спеть 7:40?
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет первой части справа, видимо, то что вы думаете?
4: Ну, я считаю, что если человек уже сделал такую замечательную песню и такое количество людей, в общем-то, с удовольствием ее слушали, ну, там, в какую-то определенную эпоху, ну, это уже хорошо. А если вот сейчас там... Я думаю, что она там тоже большому количеству слушателей, в общем-то, нравится, и они ее с удовольствием до сих пор поют.
1: А многие люди, которые пребывают, скажем так, в искусстве все время, им, ну, мало вот там, скажем, петь или сочинять стихи, они обязательно что-то делают еще. Вот я, например, леплю скульптуры из подручных материалов. Знаю, что вот Валентина Яковлевна, в общем-то, клеит обои из обрывочков. Не скажу, что это получается красиво, но забавно. То есть это так своеобразный такой... как бы это сказать, авангардизм. Даже есть обоечные. А вот вы каким-то образом, может быть, картины пишете, или вот, ну, что-то такое еще связанное с искусством. Может, например, хореографией занимаетесь, потому что мне как-то знакомо ваше лицо, я вот как-то, может, где-то видел вас в каком-нибудь балете там. Не
4: Нет,
1: обязательно в главной роли.
4: Я не танцую, я просто в свое время участвовала в выставочной деятельности вот в Центральном доме художников, картинной галерее «Нескучный сад». Вот. А так вообще я люблю дизайны, там всевозможные, интерьер, двигать мебель, переставлять там стенки, обои клеить, тоже очень интересно. То есть вот это, вот то, что делаешь своими руками или так ощущениями, это все очень нравится.
1: Замечательное пришло сообщение на наш пейджер. Александр, вы обалденный парень, спасибо, Иван. Если бы, например, была подпись там Маша там, или Галя, то я бы тоже как-то порадовался. А так меня настораживает кое-что в этом сообщении.
3: Неправильно настораживает. Закат Римской империи наступил как раз тогда, когда появились вот такие Иваны, которые считали... что можно мужчинам такие сообщения присылать.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И в гостях у нас человек уникальный, своего рода достаточно редкий специалист. Я с радостью представляю вам. Это член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Здравствуйте, Мстислав Хамдамович.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас тут приветствовать. К тому же то огромное количество писем, которые приходят сюда к нам на радиостанцию, содержит в себе один и тот же вопрос. Насколько виды изменения религии, которые, в общем-то, всем очевидны, воздействуют на изменение сознания современного человека? Я знаю, что именно вот ваш отдел в Академии занимается подобного рода исследованиями и собирает статистические данные.
1: Влияние нашего современного бытия на сознание достаточно сильное. Действительно, религия, как и все в нашем мире, меняется, приобретает популярность. Новые виды религии в обществе угасают старые. Вот, происходит возрождение, в частности, вот православие. И все, всему этому мы являемся свидетелями. Естественно, мы не можем, как передовой отряд ученых, обойти своим вниманием эти процессы. И все наши силы мы прилагаем к тому, чтобы осветить и, так сказать, донести до населения нашей страны и то положительное, и то отрицательное, что есть в одних религиях, и создать, как бы, так сказать, единую религию, которая объединила бы всех нас.
0: Я знаю, что вот недавно в издательстве «Научная книга» вышла ваша замечательная работа, двухтомник это, ваших сочинений. И одной такой большой главой в первом томе является как бы такой ответ, открытый ответ известному ученому, вашему коллеге Шантеме де ла Сассей. Вот, где вы как бы утверждаете, что его теория, а я напомню тем нашим радиослушателям, кто немножко не в курсе, Шантеме де ла Сассей утверждает, что религия целиком формирует быт человека, а не наоборот. Вот вы же в этой книжке с ним не согласны.
1: Да, потому что вот уважаемый де ла Сассей, он, собственно, последователь древнейших вот буржуазных взглядов на религию, которые сформировались еще на рубеже 17-18 веков. Вот. И действительно, поскольку мы являемся наиболее передовым, как я уже сказал, отрядом ученых, которые исследуют религии земного шара, мы, естественно, вступаем с ним в открытую полемику. Вот. И моя книга, в частности, это яркий пример этой полемики, в которой я пух и прах, можно сказать, на голову разбиваю его, собственно,
0: популистские утверждения.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: так,
1: да,
0: да. Но скажите, я знаю, что вот недавно вы как раз в составе смешанной экспедиции, это была большая экспедиция, состоящая из ученых самых разных стран. Так там, например, был замечательный Иосиф Каждан, всем известный. Да. Вот, опять же, молодой, но подающий надежды Леон Нидерле и так далее. Вот все эти люди...
1: Я бы еще хотел отметить Адольфуса Элькина, наиболее, так сказать, близкого мне по духу немецкого этнографа и, так сказать, просветителя, который много написал вот в своих последних работах и целиком согласен с моей, собственно, точки зрения на происходящие процессы.
0: Ну, тут еще стоит сказать, что он достаточно известный орнитолог, то есть он сочетает в себе не только вот, как бы, знания этнографические, религиозные, но, как ни странно, и биологическое образование в себе.
1: Да, вот во время нашей последней, в общем-то, экспедиции по Северной Африке он добыл там двух страусов, вот нанду, и этим развлекал нас, отвлекал от суровых будней общения с племенами симангов, на которых мы изучали вот, и убеждались на практике, исследуя симангов, в том, что влияние цивилизации на явление тотемизма, которое проходит вот через быт этих племен, с незапамятных времен и до наших, вот, собственно, дней.
0: А вот не могли бы вы немножечко прояснить такую уже ставшую легендой, но тем не менее реальную ситуацию, из-за чего все-таки возникла внутри вот Синакская война? Я знаю, что как бы Махинда Сингх объявил себя живым идолом, и из-за этого вот эта народность поделилась как бы на две части. То есть как раз религия была причиной того, что практически чуть ли не вымерла целая нация симангов.
1: Нация симангов, да, она действительно находится под угрозой, но наиболее ярко эта борьба проявилась, в общем-то, отразилась на жителях племени Кубу. Вот, это, собственно, небольшая группа племен, которая вот до сегодняшнего момента сохранилась только в лесисто-болотистых районах Суматры. Это югу, собственно, от полуострова Индостан через океан.
0: То есть ни в коем случае не нужно путать это с кубинцами. То есть Куба — это народность отдельная на Суматре.
1: Так вот, действительно, миссионеры посещали эти племена еще с начала 19 века вплоть до наших дней, но они, то есть Кубу, сохранили свою реликтовую самобытность до наших дней, то есть у них до сих пор существуют шаманы, значит, колдуны, процветает знахарство, вот, и современные миссионеры, которые приезжают к ним, так и не смогли внести вот какие-то элементы христианства, либо же ислама в их, собственно, сегодняшнее существование. И поэтому разгорелась, собственно, на Суматре вот эта вот война, которая привела к практически полному истреблению бедных кубов вследствие того, что они до сих пор не признают огнестрельное оружие.
0: А это, кстати, часть религии у них или все-таки как
1: да,
0: бы...
1: Это да, это пережитки, в общем-то, тотемного страха перед молнией и громом. То есть они воспринимают вот огнестрельное оружие как молнию. И на вопрос, откуда берется молния, то есть иначе они... То есть в переводе с языка куба вот именно ружье у них как молния. То есть на их языке это обозначает одно и то же в переводе на русский язык.
0: Ну, помните, я прошу прощения вас, впервые помните, как у Марк Твена, когда, говорит, я сказал одному из представителей Кубу, объяснив ему, ну, выстрелил из ружья тоже в птицу, а вот, значит, та упала, и как бы, значит, были в шоке, знаете, представители племени Кубы спросили,
1: кубаны,
0: что... Кубаны, да, что это, дескать, такое? Он говорит, это как бы Зевс так пошутил у Марк Твена. И теперь такая, у него же есть целый цикл юмористических рассказов, вот в одном из них там написано, то есть, как для кубаны Зевс. Ну,
1: да,
0: то есть,
1: да.
0: То есть само слово сочетание Зевс для них теперь это что-то ужас. То есть это действительно ведь так, что кубаны, вот они любой вид огнестрельного оружия называют Зевсом. Для них это, в общем-то, непостижимо.
1: Да, совершенно, совершенно с вами согласен. И вот мой коллега Петру Шебест из Румынии, в общем-то, мы с ним находились в той экспедиции вот вместе, проводили исследования, он со стороны, так сказать, европейского сообщества, а я со стороны России принимали участие. Вот он как раз никак не мог поверить до конца, то есть ему казалось, что они, увидев белых людей, поскольку они все достаточно хитрые, эти кубаны, вот, они просто держат нас за дураков и такую игру как бы с нами играют, показывая себя такими забитыми, в общем-то, и такими немного идиотичным на вид племенем, которое вот так себя странно ведет и тем самым пытается, так сказать, отвадить нас от себя. Вот. Но тем не менее, это действительно так. То есть был такой случай, вот мы, например, с Петру пили припасенное, значит, собственно, пиво. Вот, и увидев нашу реакцию на качество этого напитка, то есть качество было превосходное, реакция была тоже хорошая. Вот, среди, в общем-то, местных вот кубанов, они нас стали принимать за, ну, каких-то посланников с другой планеты, потому что им недоступно спиртное вообще ни в каком виде, то есть они не используют никакие транквилизаторы, И ничего подобного, то есть реакции на поведение меня с Петру, они, в общем-то, адекватно не находили. Ну, мы, правда, устроили там пляски.
0: Кстати, я вот хочу так открыть, может быть, маленький ваш секрет. Может быть, это неприятно будет слышать вашему коллеге, бывшему Томашу Данила, тоже румынскому специалисту, который, в общем-то, на свой страх и риск дал попробовать вот одному из кубан.
1: Вот, это была девушка, да.
0: Да, девушка. Они
1: более склонны.
0: В результате труп мы получили.
1: У них полностью не приспособлен организм к именно вот спиртным напиткам, поскольку...
0: Ну, Томаша уволили все-таки.
1: Да, ну, дело в том, что в нашей, собственно, профессии нелегкой, этнографы и исследователи религии, бывает, как и в любой другой профессии, издержки. Очень сложно бывает соблюсти... В длительных экспедициях.
0: Ну да, какие-то правила.
1: Да.
0: Собой. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вообще на Суматре, вот почему еще одна из причин побед симангов над кубанами, вот, кстати, под предводительством все того же Махинда Синха, вот потому что у симангов почти в религию возведен такой культ как бы секса, и они размножаются гораздо быстрее, чем да. консервативные кубы.
1: У них существует обряд, значит, коллективного размножения, то есть все подчинено строго выверенным календарям, в отличие от европейских и, в общем, цивилизованных народов, где все это происходит самопроизвольно. И нередкие случаи, когда в семье нет вообще детей, либо же один ребенок. Вот, у них там все поставлено, дело на, в общем-то, широкую ногу, если так можно выразиться. Все
0: практически везде. Как у птиц.
1: Да, везде присутствует план. То есть, видимо, вот наши... Тут можно, кстати, на этом примере провести параллель между, так сказать, коммунизмом как формой религии и вот первобытно-общинным строем среди симангов, которые мы наблюдаем. То есть вот у них планирование семьи, впервые, так сказать, планированием семьи в современной истории тоже занимались коммунисты. То есть, видимо, они почерпнули оттуда это. И таким образом племя, вот, несмотря на все там тропические ураганы, бури, оно выживает. Вот, и благодаря вот этому коллективному, собственно, совокуплению, которое происходит строго через 9 месяцев, то есть по истечении среднего срока беременности, вот, у самки человека происходит, значит, повторное оплодотворение и так далее.
0: То есть практически непрерывный цикл.
1: Да. И что интересно, матери не занимаются там вскармливанием, выхаживанием грудных, в общем-то, младенцев. Этим занимаются более пожилые женщины, которые уже не в детородном возрасте находятся. И, так сказать, свободны от труда мужчин, ну, там, по разным причинам. Либо же это инвалиды, либо, так сказать, освобожденные от работы.
0: Вот. Либо вожди.
1: Да, либо вожди, так сказать, приближенные шаманов. Вот, и таким образом, вот, благодаря тому, что дело поставлено на поток, вот, премия сохраняет свою, в общем-то, стабильность и даже подчас разрастается. И на них не так вот влияет тот голод, который вот сейчас мы видим в Северной Корее, потому что они, в принципе, там недалеко, но...
0: Ну, в общем, да. Как вы относитесь к утверждению замечательного ученого, тоже этнографа Ян Юбго, который сказал, что видит и прослеживает прямую аналогию между симангами и такой народностью, как таты, достаточно малочисленной народностью. Вот, он, значит, мотивирует это тем, что у них очень много общего в религиозных обрядах.
1: Да.
0: Вот, и несмотря все-таки на это, они живут совершенно в разных полосах. Значит, эти в Азербайджане, да, в основном.
1: Ну, не только. Они как бы живут в Передней Азии.
0: Да, да. Вот. А эти вот как бы все-таки на Суматре вроде бы оказались разные места. Тем не менее, да, извиняюсь, ведь они проводили, я имею в виду, экспедицию Ян Юбго, они проводили такие эксперименты по вывозу татов на Суматру и по вывозу вот, представителей симанги в Азербайджан. И вот, как
1: да, раз... еще был с этим связан международный скандал,
0: да,
1: когда
0: серьезно, да.
1: Соединенные Штаты, это еще было в советские времена, обвинили, в общем-то, правительство СССР в том, что шпионы просто эшелонами вывозятся на Суматру. Потому что в то время для них каждый гражданин Советского Союза считался, в общем-то, агентом коммунизма. Ну, и это было подчас и правильно. Вот, и чуть было не, не разгорелся так называемый суматранский кризис.
0: Да,
1: вот,
0: но... ну да, помню.
1: Это не так важно. Что же касается татов и семангов, действительно, это на вот примере этих двух малочисленных народов, которые сохранились, это своего рода эндемичные такие народы, которые проживают на территории, вот, в общем-то, земного шара, мы видим яркую, значит, вот параллель в становлении, в общем-то, религиозных пристрастий и вообще в эволюции, которая наблюдается между полинезийскими племенами, которым принадлежит, собственно, суматранский вот, подвид семангов, и, так сказать, переднеазиатскими народностями, в число которых входит и тата, потому что и там мы видим, в общем-то, слияние многих этнических групп в какие-то вот свои, то есть, в принципе, таты и семанги — это молодые народности, то есть мы сейчас еще являемся свидетелями становления этих этноса, то есть, как такового. Если, допустим, нация русских, она довольно долго уже как единое целое, то есть славяне, они сформировались там порядка 50 тысяч лет назад, вот, там, значит, немецкие племена, то есть еще с древних времен известно, тоже порядка там 70-80 тысяч лет. Вот. А нации именно татов, вот, и именно семангов, они сформировались вот на рубеже 19-20 веков, как таковые. Потому что до этого семанги были разрознены. Вот, и, собственно, бродили по всей Полинезии, они плавали на пирогах, и к таковой нации, вот, то есть этнической группы семангов, вот этого племени, его не было.
2: То есть они не вели племенной такой еще образ жизни, да?
1: Нет, то есть такого этноса не было. То есть это бурное, вот, благодаря этому плановому разведению, то есть первоначально вообще было два семанга.
2: Ну да, да, да, да, да, да, в принципе, это тоже, тоже как бы известная вещь, причем один занимался именно вот рыбной ловлей и греблей на каноэ, а другой как бы как раз вот занимался охотой, отстрелом уток, потому что в то время как раз Суматра славилась утиными очень сильно.
1: Да, и собственно, они послужили, так сказать, прообразом нации. А вот они, как, почему как раз на рубеже 19-20 веков, то есть они, видимо, были знакомы с классикой марксизма-ленинизма.
2: Вот, кстати, это, видимо, этим объясняется их вот сохранившаяся сквозь века любовь как бы вот к перьям и к воде.
1: Да. А что же касается татов как таковых, тут несколько другая картина.
2: Да, да.
1: Как я уже говорил, в общем-то, вообще весь климат Передней Азии, как таковой территории, которая является колыбелью человечеству, как и на сегодняшний день всем известно. Большинство ученых склоняется к этому, в общем-то, мнению, что Передняя Азия была, так сказать, прародиной человека. Вот. И это убеждение подтверждает как раз тот факт, что и через 5 тысяч лет, через 10 тысяч лет, после того, как, значит, образовалась вот эта устойчивая группа азиатских семитских народов, которые по всему земному шару распространились. И вот эта вот территория, она выдала новую, в общем-то, продукт. То есть это малочисленная на сегодняшний день, в общем-то, нация, этническая группа татов, которые не менее уникальны, чем семанги. Кстати, вот, они впитали, в общем-то, в свою культуру богатство всех известных нам культур, которые связаны с Востоком. Туда влилась и культура европейцев, и культура персов, и культура, в общем-то, пуштунов. Вот. И даже фрагменты индийской культуры встречаются в эпосе татов. Вот. Но, конечно, в цивилизационном отношении таты намного более продвинуты, чем семанги. Вот. Но тут, в принципе, вот почему как раз и была проведена вот эта вот депортация, то есть татов туда, семангов к нам. Как раз для того, чтобы подтвердить теорию о том, что эти народы полностью соответствуют друг другу. Да, да. То есть И действительно, мы установили, что Симанг в Азербайджане ведет себя точно так же, как Тат на Суматре.
2: Вот встает такой вопрос. То есть на Суматре возникли две противоположности национальные. Как бы с одной стороны это Симанги, с другой стороны это Кубу.
1: Да. Вот, как... Ну там несколько Тат еще осталось. То есть не все хотели возвращаться. Оттуда, да, конечно, потому что тогда все-таки был социализм, и
2: кому некоторые там оседали.
1: Да, да, там под джунглем вот разбежались.
2: А вот Петру Шебест, как раз ваш коллега, он утверждает, я не знаю, ошибочно или нет, что ведь, ну, как мы уже выяснили, вот, противоположность, да, Симанги Кубу, а Таты, как ни странно, эвенки. Вот я немножко этого не понимаю, поскольку, как утверждал вообще замечательный наш русский ученый Генрих Шаламович Эвенчик, что вообще не верьте никому, кроме меня, говорил Эвенчик.
1: Ну, он, конечно, по-своему он прав, и, так сказать, не зря памятник ему до сих пор стоит в Витебске. Что же касается непосредственно склонности татской этнической группе к эвенкийскому, как я уже говорил, они действительно, они являются, так сказать, своего рода фильтром, который впитал в себя все самое лучшее из всех, из всей, значит, более чем тысячи национальностей, которые обитают, в общем-то, в Старом Свете. Поэтому в их, собственно, этносе можно найти следы как эвенков, так и чувашей, мордвинов и, собственно, других представителей северно-азиатской культуры.
2: А вот посмотрите, да, какой парадокс. По утверждению вот, человека, с которого слепили памятник в Витебске, все того же Генриха Шаламовича Эвенчика, несмотря вот на сходство, да, и такие какие-то различия народов и так далее, тем не менее, скажем, и у эвенков, и у татов, и у Симанков, и у Кубу есть шаман.
1: Да, безусловно.
2: Вот. Но тем не менее, как утверждал Генрих Шаламович, все, несмотря на какую-то общность, ну, так сказать, шаманство, самого этого процесса, тем не менее, в каких-то мелочах они совершенно не сходятся. То есть, ну, например, бубен он не той стороной держит, да, танцует, да, не, да, так, не те заклинания, совсем другие истоки. Это
1: понимаете,
2: вот,
1: но да, ведь и, собственно, славянскому человеку в общем и целом сложно найти разницу между, допустим, горным израильским жителям, горцам, ага, вот, и горцам с Кавказа.
2: Татам.
1: Да. Ну, пусть будет тат. Вот. Очень сложно найти разницу. Но как только он углубляется в мелочи, и он узнает, тут же ему становится ясно, что там шекели, угу, а здесь, собственно,
2: короны.
1: Короны, да. Вот. Поэтому, понимаете, в мелочах все мы разные. Кто-то носит портянки, а кто-то
2: кеды.
1: Да.
2: Угу. Ну, вот тут еще такой немножечко вопрос встает. Как бы известно, что, ну, например, у тех же татов, эвенков, да, вот у симангов, у кубу, вот. Ну
1: еще тут надо отметить, конечно, наличие такой, может быть, малоизвестной народности, как яганы.
2: Да-да-да-да,
1: вот,
2: да,
1: без сомнения. Это на сегодняшний день вот, это наиболее яркая, в общем-то, этническая группа, которая проживает в степях примонгольского Гоби, вот, которые сохранили наиболее развитую форму шаманизма. То есть у них шаманизм дошел до таких, в общем-то, высот, что они выставляют это дело на показ. То есть племя уже порядка 50 лет ничего не делает. Вот. Занимается только шаманизмом.
2: Все, причем, да,
1: да, да, поголовно. То есть и делается это с какой целью? Приезжают огромные туристические группы, да, посмотреть на обряд камлания, вот, которым занимается все племя одновременно, mm-hmm, вот, с утра до вечера. Вот, и на этом, собственно, и построен их, как бы, вот, быт, и, то есть, я знаю, что вождь, вот, яганов имеет порядка, автомобильный парк, порядка 100 автомобилей, самых престижных и дорогих марок.
2: Яхья Хану, его имя,
1: да,
2: достаточно,
1: да,
2: известно.
1: Вот.
2: Вот, кстати, тут такой встает все-таки вопрос. Смотрите, парадоксальная ситуация, да. Вот, опять же, взять группу Симанги, Кубы, да, и Таты, к примеру, ну и Эвенки, да. Там как бы шаман, он выполняет как бы роль министра, что ли, правительства. Вот, тогда как
1: он вождь племени. Многофункционален вообще.
2: Да, но тем не менее, вот как бы вождь племени — это английская королева.
1: Да.
2: Ну, тогда как, например, в таких племенах, как Уйгуры, Хуэй, там, да, и Дзубуэй, вот эти все. Вот, у них как раз наоборот. Шаман — это как бы, как ни странно, шут при вожде.
1: Да.
2: Но, знаете, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом я бы хотел услышать все-таки вот ваше мнение, почему так происходит, почему такое социальное расслоение, откуда это у них? Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси, член-корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня, и речь у нас идет о религии не только. Мы остановились на обсуждении такого вопроса, который был поднят в трудах замечательного русского ученого Генриха Шаламовича Ивенчика. Вопрос касался странного несовмещения должности вождя и должности шамана в таких племенах, как Уйгуры, Хэй и так далее, Уун, опять же, вот, но при этом как бы в таких, например, народностях, как Симанги, в тех же Кубу, у тех же Татов, Эвенков, у них шаманство, оно как бы привилегирует над функциями вождя. То есть вождь, как в данном случае английская королева, тогда как у уйгуров, Хуэй и так далее, вот у тех, кто живет севернее. Вот. У них наоборот, как бы шаманы выполняют больше роль вождя. И даже вот в племени Уйвей там как бы женщина выполняет роль шамана.
1: Да.
2: Да. Вот не могли бы вы объяснить, потому что масса радиослушателей просто интересуется именно вот этим.
1: Ну, это, собственно, связано все с традиционными верованиями, которые до сих пор сохранились, потому что какой-то, значит, этнической группе, допустим, мутатов более авторитетным всегда исторически признавался шаман. Это связано с тем, что в какой-то, видимо, момент, то есть объяснить это можно тем, что в какой-то момент, допустим, поскольку вожди и шаманы это все, так сказать, переходящие из рода в род люди, то есть это наследуемые титулы, какой-то род ослабевал, какой-то возвышался и, так сказать, какой-то, соответственно, в момент возвышался либо шаман, либо вождь. И с тех пор это все устоялось и дошло в таком виде до наших дней. Это вообще я хотел бы сказать, что само слово «шаман» это, так сказать, оно присутствует в основном, произошло из тунгусского, вот, которое из тунгусского языка, то есть в дословном переводе с тунгусского это... Шаман переводится как возбужденный, иступленный человек. То есть,
2: а, кстати, на их языке по-родному это звучит, как ни странно, как дзоу-дзя-хуа. Вот странное такое звуковыражение.
1: Нет, не совсем. Это не из тунгусского. Это вы сейчас привели из ненецкого языка.
2: А, простите, да, я просто готовился.
1: Как раз звучание в тунгусском, оно звучит как саманга.
2: А, да, правильно, да, я извиняюсь.
1: То есть и постепенно это трансформировалось в русский шаман, и теперь это уже употребляется в мировой литературе как, собственно, термин, обозначающий все вот эти вот действия, связанные с этим. Ведь шаманство, оно, в общем-то, и в нашей жизни сейчас присутствует. Достаточно включить телевизор, открыть газету и всяческие заклинания. Особенно вот в прошлом году мы наблюдали в момент предвыборной игры.
2: Да,
1: были подобные, в общем-то, заклинания, подобные шаманским. И я, в общем-то, консультировал одну из предвыборных, в общем-то, значит, команд. Не буду, в общем-то, говорить, какого кандидата. Вот они у меня консультировались, у какого шамана перенять опыт. Вот я их направил, значит, к нанайцам. Вот, поскольку среди наиболее доступных россиянам, в общем-то, на сегодняшний день вот, это являются нанайские шаманы, поскольку у них до сих пор,
2: просто,
1: да, до сих пор у них вера, значит, вот, в шамана, она основана на том, что дух-покровитель шамана, поскольку шаман облечен такой Значит, он, собственно, у них как переводчик, так сказать, желаний духов на язык человека, и он таким как бы посредником между загробным миром, вот, их примитивным, и современным. То есть не современным, а естественным миром вот он является. И у них, значит, по их поверьям, значит, покровитель шамана, дух — это существо, противоположное ему пола. То есть небесная жена, значит, для шамана мужчина, и, соответственно, небесный муж для шаманши, значит, женщина.
0: Какой ужас.
1: Да. Вот. Но дело в том, что вот корни шаманства вообще, они, вот как я уже говорил, слово тунгусское, значит, они идут и довольно давно происходят, вот, поскольку примитивная, значит, культура этих народов, вот, в частности, татов, вот, она не могла вместить в себя объяснение всех происходящих процессов, природных явлений, вот, а поскольку, ну, этническая группа зародилась на рубеже 19-20 веков, то... Тут уже к естественным явлениям природы приплюсовались такие, в общем-то, явления, как захват броненосца Потемкина.
0: Да, да.
1: Вот.
0: Да.
1: Первый выстрел «Аврора». И бедный культурный уровень не мог просто дать все ответы на вот эти происходящие события. И, в общем-то, поскольку не находилось объяснений, были вот востребованы шаманы, угу. Вот, которые начали переводить с языка духов на язык, в общем-то, этнической группы, будь то это буряты, кеты, юкагиры, вот, собственно, либо же таты, вот те явления, которые, то есть, своего рода были такими телевизорами, то есть, поясню, сейчас мы телевидением пользуемся исключительно для того, чтобы не только получать информацию, а и для того, чтобы трактовать какие-то события, поскольку не всегда современный мозг человек способен трактовать то или иное явление, событие, будь то полет на Марс, значит, джипа, либо же, так сказать, обнаружение какой-то кометы. Вот. И, значит, современный человек цивилизованный обращается к телевизору. Но на рубеже 19-20 веков, как известно, телевизоров не было. Радио еще не работало. Поэтому была такая потребность в людях, которые могли бы объяснять те или иные происходящие процессы. Вот. И повелось так, что шаманы прижились. Причем вообще, так сказать, быть шаманом, конечно, дело хорошее. Вот мы с Петру изучали, когда племена симангов, и, в общем-то, насладились расположением шамана, то есть... Он как-то сразу...
0: Расположением
1: духов, да, нет, расположением в смысле, как он к нам, то есть он к нам был расположен, и мы полностью, так сказать, вкусили все блага жизни, которые он испытывает. Вот у него был сотовый телефон, который, правда, не работал, там, поскольку нет сотовой связи, но сам факт, вот эти кнопочки, лампочки, то есть он подзаряжал всегда его, но, правда, не понимал истинного назначения этого предмета, но ему было приятно, что вот...
0: Что у него светится.
1: Да, светится, там что-то пищит. Вот. И, в общем-то, шаман, как трактователь каких-то явлений, он всегда, в общем-то, пользовался уважением и, так сказать, почетом, и жил безбедно. Вот. Причем не прилагая к этому никаких усилий. В свете этого очень интересен обряд жертвоприношения. То есть исторически вообще шаман занимались, конечно, когда еще не было сотовых телефонов, может, не все помнят эти времена. Ну, так было.
0: Было.
1: Уверяю вас, да. Вот, тогда существовали такие радости жизни, как ездовые собаки. Вот,
0: почтовые голуби.
1: Почтовые, да. Голуби, да. И вот, собственно, на этом-то и жили те первые шаманы, в общем-то, прародители современных, вот, тележурналистов. То есть, в принципе, тут можно провести параллель между древним якутским шаманом, вот, и современным журналистом, который вещает, так сказать, по телевидению в программе новостей. Вот. Раньше он брал, значит, жертвоприношение ездовыми собаками, как я уже говорил, но поступал достаточно бескорыстно. Он забирал их не себе, а приносил их в жертву, то есть дословно убивал. Вот. Причем по корякскому, собственно, обычаю собак, принесенных в жертву злым духом, поскольку, так сказать, жертва приносилась не шаману, естественно, лично, а объяснялся тем, что злые духи разгневались, допустим, послали засуху или, наоборот, проливные дожди, вот, и им необходимо принести жертву какую-то. Вот, но на тот момент самой конвертируемой валютой у коряков были, естественно, ездовые собаки, вот, и, значит, их отбирали и на колах, в общем-то, подвешивали, и, значит, вокруг селения эти колы вбивали с подвешенными трупами собак.
2: То есть в веревку или колы вбивались прямо в животных?
1: Ну, колы вбивались в землю, значит, животные на ошейнике подвешивались к этим колам.
2: Уже вот. В дохлом виде, естественно.
1: Вы знаете, тут как бы сложно сказать. Скорее всего, их подвешивали живыми. Угу. Вот, а они уже, так сказать, испускали дух от непосредственно, удушения, да, от висения.
2: Да.
1: Ну, вот, и тем самым, так сказать, добивались, и в случае, если бы дождь прекращался, либо же наоборот, дождь наступал, в зависимости от погодных условий, от того, что требовалось, вот, авторитет шамана, конечно, безумно рос, и поэтому, когда вот мы, что мы сейчас, в общем-то, видим, если... Вот элемент анонса телепрограмм на каком-либо телеканале — это своего рода тоже эффект, в общем-то, шаманизма. То есть нам обещают посмотреть какой-то хороший фильм, и после этого нам говорят, вот позвоните по этому телефону, внесите столько-то денег, и вы получите это. То есть это, так сказать, яркое проявление вот шаманства, которое мы можем наблюдать в нашей жизни сегодня. Это уже более такой цивилизованный шаманизм.
2: А, простите, Мстислав Хамдамович, хотелось бы вот немножечко мне вернуться к собакам. По утверждению господина Вильгаузена, вам небезызвестного.
1: Безусловно.
2: То есть он говорил, что весь антураж шаманства, не исключено, что я даже цитирую, не исключено, что весь антураж и атрибутика шаманства все-таки способствует поднятию внутренней энергетики общества и способности воздействия этой энергетики на какие-то даже погодные условия. Вот господин Вильгаузен все-таки, несмотря на какие-то свои так увлечения мистика и так далее, он все-таки был неплохим физиком, биологом, причем как бы он же был еще и хирург, то есть именно по костям.
1: Да, но я вам могу сказать, что ни один шаман не предскажет вам дождь со стопроцентной гарантией, если у него не будет ревматизма. Тут связь, в общем-то, прямая. Как правило, в общем-то, шаманы, они все-таки более такие классические шаманы, они присутствуют у северных народов, либо же у тех народов, вот, допустим, таты, симанги, которые находятся ближе, так сказать, к поясам тропических дождей. Ну, естественно, такие заболевания, как полиартрит и, в общем-то, радикулит, они им свойственны.
2: Остеохондроз.
1: Да, а по всем, в общем-то, известен тот самый дедок, который живет в деревне и по, значит, стону своей левой ноги может определить, когда точно будет дождь. Так вот, пока у шамана нога не застонет, он не возьмет на себя функцию предугадать появление осадков. Это совершенно доказанный факт. А то есть были ампутированы ноги у шамана. Угу. Вот, и после этого он не то что дождь,

0: таком обряде, как сбор деревьев. Вот что это, с какой целью вообще это проводится? И,
1: ну, она, да, видимо, не поняла тут, не совсем, вернее, правильно обозначила. Происходит не сбор деревьев, а сбор, собственно, вершин деревьев. То есть сами стволы остаются на земле, спиливаются только верхние части. Это действительно происходит, это культу, в общем-то, у редкой, редчайшей на сегодняшний день группы удаган. Это, в общем-то, алтайско-саянские народы, да, они проживают, в общем-то, на севере Оби. То есть буквально осталось порядка там, ну вот, навскидку, около 1200-1300 человек вот на сегодняшний день по переписи 1977 года мы имеем. Вот, значит, с чем это связано? У удаганов... то есть на сегодняшний день вот развит культ бога Кама.
0: А, вот, а река,
1: да, то есть это Кам, нет, бог Кам, то есть Кам,
0: Кам
1: это как бы в родительный падеж.
0: То есть это, кстати, вот такой деревянный человечек.
1: Да,
0: ну, да.
1: И вот для производства, фигурок, это башки-покровители домашние, так, значит, они в каждом доме развешивают это фигурки этого Кама. Вот как раз
0: слово «башка» ведь у них совсем другое имеет смысл, то есть как бы это же башка. Имеется в виду голова.
1: Да, конечно.
0: Вот, а типа какой там большой башка? Ну, это...
1: Вообще, да, у них это вершина, это вершина. Из тюркского идет. Да,
0: тюркский язык.
1: Да, вот. И, значит, действительно, они собирают вот верхушки деревьев, особенно у них популярен кедр, вот, поскольку у него верхушка жесткая.
0: И там, кстати, шишки гораздо меньше.
1: Да, ну это своего рода ритуал, так сказать, ритуальное такое культовое явление.
0: А вот как, простите, как происходит спил? Ведь технически это достаточно сложно.
1: Погрыз происходит. Они подбираются, значит, путем веревок, связанных из пеньки, вот. А, в общем-то, специальных отбирают наиболее, значит, молодых юношей. И, кстати, с этим, на этом основан обряд посвящения, в общем-то, в воины, то есть в охотники. Вот юноши, достигшие 20-летнего возраста, значит, посвящаются в обряд. Вот попила, значит, кедровых, вот, поднимаются на пеньковых канатах, значит, на самую макушку дерева, где своими мощными челюстями, кстати, надо сказать, что у даганов челюсть намного более развита, чем, допустим, у жителей Кузбасса. Да, среднестатистических. Да,
0: да, да. Кстати, это замечал, что вот Вильгельм Гумбольдт, он занимался в молодости изучением вот строения челюстной системы разных национальностей. Он
1: ну тут вот, кстати, может быть и стоит поискать нашим политикам корни вот этих забастовок в Кузнецком регионе. Может быть, действительно не хватает что-то чего-то на таком вот как раз уровне. Ну, вернемся, собственно, к нашим удаганам. При, значит, погрызе вот макушек кедровых, значит, происходит их падение на землю, затем женщины стойбище подбирают.
0: Простите, пожалуйста, Мстислав Хамданович, то есть вот мне сейчас пришла в голову мысль, поскольку все-таки кедровые это хвойные.
1: Да, а там другие не растут.
0: Да, если производится вот такой погрыз молодыми людьми вот этой народности, то ведь хвоя, она очень полезна для укрепления
1: сутчатых. Да, поэтому чунги нет.
0: Так вот как может раз... быть, тут и есть секрет. То есть, может быть, отослать туда вот им бастующим еле как бы.
1: Вы знаете, вот это хорошая вообще идея. Дело в том, что я, к сожалению, этим не занимался, поскольку не имею просто медико-биологического образования. Надо будет подсказать моим коллегам в академии. Хорошо, что вот вы напомнили. Но, значит, давайте дальше я опишу.
0: Да, про сбор. Да.
1: Да, значит, затем происходит подбор, вот, и, значит, этих женщин называют деревянными женщинами, дословно, так сказать, в переводе.
0: Да, я слышал
1: вот
0: об этом.
1: И, собственно, после этого так называемые гелики, они уже обрабатывают.
0: Обточь веточный.
1: Да, обточь происходит. Вот я вам сейчас могу показать. У меня тут схематическое изображение. Вот, такого вот плана, значит.
0: Красивые
1: вот,
0: молодые лица у башков.
1: Да, и, значит, вот подвешивают их, собственно, на стены жилища и таким образом предохраняют от порчи, от сглаза. Вот, но,
0: от пожара, кстати.
1: Да, ну вот, понимаете, тут своего рода мы наталкиваемся на

0: Явление тотемизма. Почему? Потому что, в принципе, всем северным, значит, народностям, наряду с шаманством, как я уже говорил, шаман — это посредник между, так сказать, духами и нашим миром, вот, а также трактователь каких-то событий, существует культ тотема. То есть, если параллель между тотемом и, так сказать, вот, христианскими и иконами, то есть изображениями Бога, тут, собственно, прямая, поскольку тотем — это не что иное, как поклонение какому-либо зверю, вот, предмету, животному, то есть изображению. Животному, да, то есть изображению. Не, не обязательно животному, не обязательно. Может быть, и дереву, предмету, которое, собственно, значит, по, как бы, представлениям вот этих вот людей, оно, значит, оберегает, ну, то есть является божеством. Причем это божество, оно не одушевлено, как правило, а присутствует его, так сказать, изображение.
1: Ну, вы знаете, давайте ненадолго прервем нашу беседу, а затем мы продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с выдающимся ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором Мстиславом Хамдамовичем Потемня. Речь у нас идет о религиозных обрядах, о истоках всего этого и так далее. Только что мы обсуждали с вами сбор деревьев, такой обряд, и закончили, значит, на вывозе и обрубалы веточных.
0: Да.
1: Вот. В дальнейшем из этого изготавливается огромное количество башков, но я знаю, что были серьезные проблемы у Идзу в связи с этим, поскольку огромное количество так называемых миссионеров от туризма пытались делать тотальный вывоз, прошу прощения, вот этих изделий за границу на потребу туристам.
0: В толпе,
1: да. Вот я знаю, что были некоторые столкновения в связи с этим.
0: Ну, сейчас дело наладилось, потому что, собственно, они поняли, я имею в виду хэгов, селькупов, хантов, манси, они поняли, что иначе им не выжить, поскольку севморпуть не работает, тушенка не завозится, с маслом напряги, а тут приезжает богатый американский дядюшка, скупает верхушки кедов, порой часто даже не обгрызанные, вот, и не обработанные, вот, и в плане экзотики платит наличными деньгами, товаром, вот, и, в общем-то, возрождается тот древний, собственно, значит, обычай скупки шкурок, норки за валюту. Тем самым народы просто выживают.
1: Вот еще один момент. То есть очень просили вас, опять же, вот Натали Васисубани из города Нижний Ламов, только другая. Вот представляете, обе они живут в Нижнем Ламове, но совершенно разные. То есть, судя по адресам, вот, женщины. Вот, то есть Натали Васисубани...
0: Ну, это часто бывает.
1: Да, к тому же город достаточно большой, все-таки Нижний Ламов. Я там в свое время рос, заканчивал как раз вот институт тонкой технологии производства шерстяных. Вот, ну вот она интересуется таким процессом, как ишурба, то есть просит вас объяснить, что означает ишурба для народности хуэй, то есть она говорит, что это какой-то совершенно, значит, вроде бы жуткий процесс, просила, чтобы это показали по телевизору, вот, но вот сказали, что в связи с жуткостью как бы нельзя, вот, так что?
0: Ну, дело в том, что это пережиток тотемического культа, то есть у них ярко выражено явление, собственно, почитания фратрии, то есть мощи, вот, поклонение, значит, фратрии, то есть медведя. Вот, причем не просто медведя, вот, а медведя горного, того самого медведя, который известен нам как пещерный.
1: Вот. Причем тут ведь нужно сразу сказать, извините, что я вас перебиваю, что
0: его зубам,
1: что нижним, как раз в той местности, где водится хуэй, вот медведей нет и в помине. То есть, да, это парадоксально. Да, да, то есть, да, видимо, где-то, когда-то, на какой-то, может быть, картинке, завезенной кем-то, они увидели этого могучего зверя, да, или кто-то им рассказал.
0: Раскопали
1: то
0: они.
1: То есть поклонение,
0: его,
1: как бы, объекту, с которым, да, даже визуального не было контакта.
0: Это, да, и вот здесь мы наталкиваемся, подходим плавно к такому пережитку, в общем-то, уникальному явлению. которые мы отмечаем, мы, я имею в виду, современных
1: этнографов. Весь мир отмечает это.
0: Да, лишь только у геликов, ульчей и, собственно, у части селькупов это, в общем-то, культ или тотем хобота. Казалось бы, откуда...
1: Простите, северный... вот, извините, что опять первое, но вот, например, ульчей, они же, по-моему, уже все вымерли. Или урбанизировали.
0: Десятки, десятки там...
1: Остались, да?
0: Да, буквально десятки.
1: Кстати, вот заметьте
0: гелики парадокс, они достаточно...
1: Да? Парадокс. Вот замечательный русский путешественник, вот которого часто показывают сейчас по телевидению, очень популярный, Гаврила Челухин, вот он как бы так как-то пошутил, что говорит, вот почему вымерли ельчей? Потому что, говорит, перестали относиться должным образом к культу хобота. Я еще думаю, что Гаврила молотит за чепуху. Вот. Потом раз, смотрю уже в авторской программе, программе Яны Пантелеймоновны Гири уже, смотрю, показывают это. Вот.
0: Ну, это вообще, да, так сказать, общепризнанный факт. Вообще культ хобота, он уникален. То есть он в различных формах, он проявляется в той или иной степени. Ну, взять хотя бы даже телефонную трубку. Ведь первоначально форма телефонной трубки, как вы помните, она состояла из двух частей. То есть из, собственно, ушной и, значит, оральной.
1: Не, еще держалова.
0: Да, и третья часть — это подставочка, своего рода столбик. И все, значит, увещевания дизайнеров о том, что вот мы, наконец, объединили два в одно, ничто иное, как хобот. Вот присмотритесь, телефонные трубки. Там же два, значит, отверстия, слуховое и, собственно, микрофонное, что соответствует двум ноздрям. Вот, на хоботе. То есть, на срезе хобота. Вот, и... Вообще, с чем связан, собственно, культ хобота? То есть, откуда он взялся? С северноазиатские народы. Отродясь, не было слонов.
1: Извините, но... а вот, да, вот тут же, прошу прощения, но огромную роль, как ни странно, сыграли в этом выходцы из такой народности мальпиги, да, которые, да, у них которые... был культ целиком слона. Вот.
0: Мамонта.
1: А мамонта. И они мигрировали как раз туда и оказались и на Суматре, и
0: папа. То есть, там все... они увидели живого мамонта.
1: Да.
0: То есть, ну, правда, уже без шерсти. Так вот, я проговорился, как бы немного раньше времени, не подвел радиослушателей наших. Значит, действительно, при раскопе ям для погребения своих почивших, в общем-то, в родственников, да, селькупами и хантами находились порой целые туши мамонтов, да и, собственно, их народный эпос, вот, со странным названием «Погильпи», это эпос хантов, вот, который сохранился до нашего, в общем-то, времени. Вот мы сейчас планируем с Петром Матвеевичем Пором издать, собственно, его в таком удобоваримом русском переводе. Вот он, значит, описывает то, что еще недавние предки, собственно, хантов имели столкновение
1: простите,
0: с мамонтом. И действительно, по последним палеонтологическим исследованиям, вот возраст мамонта, то есть последнего, который ходил по тундре, исчисляется там порядка 5000 лет. То есть не так уж
1: это,
0: давно.
1: Здесь в данном случае Петр Матвеевич Пором имеет в виду, вот, то есть можно ли сопоставить вот тех хантов, о которых вы говорите, с теми людьми, которые сейчас населяют Ханты-Мансийск? То есть потому что недавно совершенно...
0: Нет, Ханты-Мансийск не город только.
1: Ну, понятно, округ, Ханты-Мансийский округ. Просто тот же вот уволенный Томаш Данило как раз недавно вернулся из командировки. Он сейчас работает на НТВ корреспондентом. Вот, и как раз ездил в Ханты-Мансийский округ в каком-то селе, там, совершенно непонятном, в далеком, без света, без воды, без газа. Он обнаружил просто прямо посреди улицы процессию, которая, в общем-то, ему что-то напомнила. При ближайшем рассмотрении, при копании в памяти, оказалось, что это как раз целиком и полностью культ Погильпи. То есть это парадокс, он это отснял, вот недавно это показывали.
0: Ну да, это культ, это своего рода такое шоу, то есть, ну, сопоставимо
1: типа
0: по размахам с оперой, да.
1: Да, вот, типа,
0: то есть там многоголосое пение, вот один из примеров я могу вам сейчас привести, там издаются звуки вот в русском звучании, такие как эйзи, эйзи, или, значит, унху, то есть вот такое горловое пение, да, происходит, да, я просто не в состоянии транскриптировать его, поскольку это достаточно сложно. Вот. Но действительно, значит, одним из, значит, одной из основополагающих фигур, вокруг которой сложен эпос по Гильпе, и, в общем-то, и есть Хобот. То есть, вообще, так сказать, в дословном переводе с ханты-мансийского на русский слово «мамонт», оно... И значит именно хобот. То есть,
1: да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да,
0: они да, не называли слона слоном. То есть даже вот сейчас в виде слона, если вот к цирк к ним Шапито приезжает туда, да, достаточно северный регион, то они
1: хочу
0: при виде слона,
1: хобот,
0: они,
1: хочу,
0: да,
1: хобот,
0: хочу
1: да,
0: посмотреть на хобот.
1: Кстати, вот парадоксально, но в греческом древнем этносе вот при раскопках было обнаружено еще... Да, да. А как бы в переводе с греческого это как мерцательный эпителий. Парадоксально, но тем не менее.
0: Ну, дело в том, что проникновение греческого, как и латинского, собственно, в медицинский язык, он связан просто с тем, что греки наиболее ранее сложили письменность, как, в общем-то, так сказать, и римляне. Что же касается юкагиров, то с письменностью там, конечно, намного хуже. Вот. Но, тем не менее, вот интересный, кстати, вопрос о письменности юкагиров. То есть те... Санскритские иероглифы, которыми они пользуются, они целиком основаны на хоботе.
1: Угу.
0: То есть форма хобота... Что-то у вас тут дует очень, да, продуло у меня. Форма хобота, она, собственно... тем или иным образом, собственно, переносит на бумагу те звуки, которые вообще не между собой применяет юкагиры. Вот, то есть, как я уже вот говорил, и сейчас еще раз хочу отметить, что вообще у коренных народов Северной Азии, подчеркиваю, коренных, вообще, значит, культ хобота и тотем хобота, то есть поклонение ему, они считали, что и все жертвы, собственно, шаман приносил духу хобота, вот, который у алтайцев назывался Эйзи, вот, у, значит, бурят, он проходил под именем Мойе.
1: А у греков мерцательный эпителий.
0: Да.
1: Кстати, вот, знаете, дело в том, что, как ни парадоксально, культ хобота просочился и к татам. Вот современные молодые таты, они носят как бы даже эти хобота изображения на шеях.
0: Ничего парадоксального нет. Вот посмотрите на карту, которая появилась в Каспийском море как раз на рубеже 19-20 веков, когда и сформировалась этнос татов. Что он из себя представляет с высоты птичьего полета, этот ареал побережья Каспийского моря? Да тот же, собственно, хобот, который отделен от черепа слонового
1: животного, да,
0: животного, да. И поэтому, естественно, волей-неволей, значит, этнос сформировался в период занесения в составление картографических, собственно, атласов.
1: Вот оттуда
0: все. Вот, да, и...
1: Кстати, вы помните доктора Кэти Пелпс, замечательную,
0: конечно,
1: да, австрийскую?
0: Я ее знаю.
1: А, вот она как бы утверждала, что как бы хобот, он напоминает каким-то образом и представителям юкагиры, и татам эмбрион человека. То есть вот,
0: да,
1: хоботовая скрюченность, она как бы по величности эмбриональна, потому что как бы по мнению Кэти Пелпс, человек, когда рождается, он теряет свои эмбриональные вот эти физические формы, распрямляется, да, да, вот, что противоестественно.
0: Уже.
1: Да, потому что, кстати, Кэти Пелпс, она ведь как бы сохранила до самой старости, до 60 лет, она сохранила фигуру эмбриона, и при этом она мать 6 детей и несколько раз была замужем, в том числе за Гуалермо Суалагой, за замечательным исследователем.
0: Ну,
1: это парадоксальная женщина-героиня.
0: Да, да. Тут можно что, так сказать, пояснить, что вот Алара Аганьор, это, в общем-то, выдающийся бразильский этнограф, который также занимался, как ни странно, проблемой хобота.
1: Кстати, я, к сожалению, как он глупо погиб.
0: Ну, полез, да, собственно, в Титикаку при 30-градусной жаре. Естественно, Титикака — это озеро. Может быть, просто кто-то из радиослушателей не
1: ледяное,
0: знает.
1: Как, да. То есть, да, был разрыв полный.
0: Да, перепад температур, значит, ток
1: лопнул, пошел. Лопнул,
0: да,
1: человек лопнул.
0: Так вот, что касается все-таки описанию, значит, хобота. Действительно, все похоже на хобот.
1: Будьте здоровы.
0: И тем не менее, как бы... Это не бросалось в глаза. Существует, помимо культа хобота, существует, так сказать, и культ оленя. поскольку...
1: Ну, а вы, простите, насколько я знаю, насколько я интересовался, у Юкагира вот олень и хобот это было одно и то же.
0: Да, да, да. Вот, то есть, но это только у Юкагиров, поскольку...
1: Да, у татов уже это были разные совершенно. Да.
0: Вообще, тут надо сказать, что Юкагиры, собственно, как этническая группа, обладают наиболее развитым абстрактным мышлением. То есть, как я уже говорил, что все похоже на хобот, это, собственно, я перефразировал название известного поэмы известного юкагирского, собственно, автора Ай-ы-ы Той-она. То есть...
1: Не читал, но, нет, честно, ну, это, хотелось бы.
0: Она, то есть, очень редкая эта рукопись, она была, значит, издана вот в библиотеке.
1: Как много мы вообще лишены, да?
0: Да, вот, да, конечно.
1: Как, с каких прекрасных вообще вещей. Да.
0: Да, так вот, значит, вообще юкагирам свойственно, так сказать, отождествлять все явления, все, так сказать, предметы, которые вокруг них с хоботом. То есть в каждом имени юкагиров тот же вот Ай-ы-ы Той-он, это в переводе на русский, значит, в общем-то, порубленный ножом хоботок. То есть, ну, он действительно, он без руки. Вот, а да. В детстве лишился конечности. Ну, то инвалидность, она вообще свойственна. Потому что техника безопасности у северных народов, она слабо развита. Вот, и таким образом, так сказать... Юкагиры, они вот действительно обладают такой абстрактной способностью к абстрактному мышлению, в результате чего они вот культ тотем хобота проник буквально вот во все их, собственно, сферы жизни.
1: Простите, вот я просто вспомнил забавную историю, это касательно техники безопасности, которую мне рассказывал тот же известный наш русский путешественник Гаврила Чилухин. Она произошла, ну, с...
0: У него, кстати, есть второе имя. Среди тюркских племен он известен как Арсан Дуалай.
1: А, ну, в принципе, да. Он же как бы вхож во все вот эти круги.
0: Да.
1: Действительно. Ну, вот он рассказывал, что как бы будучи, наблюдая за жизнью, деятельностью, работой племени Буэй, живущего, собственно, на севере, на достаточно крайнем севере, он увидел такую вещь, как, в общем-то, одного из представителей племени во время, значит, пастбилова, то есть когда они боднул олень. И, в общем-то, этот, ну, а смысл в том, что считается человек, боднутый оленем, у Буэй, это как бы уже сам бог. То есть пришлось...
0: Ну, это как бы посланец, то есть
1: да, да, шаман. Да, да, дескать, такой. Выбрали его. Поэтому как бы вот этот рог
0: отпилили.
1: У них...
0: Камлач.
1: Да, камлач.
0: Да, да, в их языке это как камлач.
1: Камлач. Отпилили, они, говорит, он этот рог прямо вот у оленей головы. И этот человек, вот он как бы ходил с тех пор вот с этим рогом, который торчал из его как бы ягодиц.
0: Да. Да,
1: что это... вообще, конечно, Гаврила смеялся сперва, но, ну, так, естественно...
0: Его прозвали, этого человека, как Лоотхозик.
1: А, вы тоже слышали?
0: Да.
1: Про Лоотхозика, да-да-да.
0: Это известный достаточно пример, но я бы все-таки отнес его к религии лопарей. То есть необходимо вообще остановиться в обзоре, так сказать...
1: На лопарях.
0: Да. Ну, я бы хотел отметить, что вот юкагиры и венки, селькупы, ханты, манси... а также гульти, вот, они относятся все-таки больше к тюркоязычным, все-таки более к северным, полинезийским народам, вот, к азиатской расе.
1: Вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте прежде, чем мы перейдем к лопарям и пульче, все-таки, может быть, у наших радиослушателей появились какие-то вопросы, или они что-то хотят уточнить,
0: они по семангам, по
1: кубу, да? Да, тут в прямая связь. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать ваши вопросы гостю нашей программы сегодня. Это член-корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да.
3: Собственно, вопрос член-корреспонденту.
1: Алло. Да-да-да.
3: А вот, простите, является ли Владимир Ильич Ленин, являясь грибом, является ли он шаманом, так сказать, для советского вот народа?
1: Угу.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Да, Является. Но только вот я не понял, что это вы первый сказали. Являясь ли он каким-то... Это, видимо, кличка его подпольная. Нет.
1: Дело в том, что... была одно время такая как бы теория. Вот. Ну, она сейчас не имеет отношения, конечно.
0: Ну, да, действительно, это... каждый более-менее маломальский, так сказать...
1: Массовик-затейник.
0: Да, массовик-затейник. Да. Возьмите, так сказать, ведущего, как я уже говорил, журналиста, ведущего новостейную программу, либо же там какого-либо диджея или еще чего-то, он, собственно, так или иначе является шаманом.
1: Вот, прошу прощения, Мстислав Хамданович, конкретный пример, вот это закрытие одной целиком такой базитической программы недавней, где все, значит, они столпились, бегали и кричали, звонили друг другу, что мы хотим как бы посмотреть в глаза тому человеку, который нас закрывает, потому что мы такие популярные. Я бы, конечно, хотел еще этому человеку и руку пожать, поскольку тут был прямой шаманизм, причем достаточно
0: коллективный
1: и красная точка убралась.
0: Ну, вообще, вот все знакомые мне шаманы, такой, как вот мой, в общем-то, друг Пахьёлы, то есть он
1: коми-пермяцкий
0: шаман.
1: Да-да-да, вот. Это легендарная личность. Вот, он, знаете, сейчас... он даже записывает пластинки с классическими музыкантами, вот, например, с оркестром Евгения Федоровича Светлана. Нет,
0: это вы путаете с Якьюала его.
1: Нет, совершенно.
0: Ну, что я хочу сказать, все-таки, возвращаясь к Пахьёлы, значит, он...
1: Именно Пахьёла.
0: Он в последней беседе со мной, он очень пожалел, что не имеет доступа к центральному телевидению и всесоюзному радио, на что я пригласил его посетить со мной столицу. И вот как раз я знаю, что здесь, в общем, достаточно просто попасть на какое-то средство массовой информации, дать ему повещать на мир. В общем, потом он посмотрел внимательно телевизор и сказал, что нет мне с ними...
1: Не тягаться по пути.
0: И таким образом, конечно, в свете вот мною сказанного только что, можно назвать Ильича нашего вот шаманом, но я хочу сказать, что вот у Юкагиров до сих пор почитают его как Нойду.
1: Mm-hmm. Вот.
0: То есть, а Нойду у них это, собственно, хобот, тот же самый хобот, вот, только облеченный, так сказать, вернее, лишенный вот этой вот верхней, ну, как считать, верхней или нижней вот ямки, в которую, собственно, и
1: вставляется.
0: Вот, да.
1: Вы знаете, вот парадоксальный вид ситуации. Вот у Юкагира, да, хобот сам по себе действительно это как бы практически божество, символ жизни, как у индусов солнца и так далее, да? Или бык вот такой с яйцами.
0: Да.
1: Вот, тогда как если вот посмотреть на хобот так вот, ну, прямо, да?
0: Да.
1: Вот.
0: Спереди.
1: Спереди. То вот это вот место, которым как бы берется, считается у Юкагира запретно срамным. То есть, как же так вот, как бы в божественном может сочетаться и срамное.
0: На юкагирском, да. Вот этот вот срез, да, угу. Пятаковый, которым, собственно,
1: похват происходит.
0: Да, и засос. Он называется как интим. То есть, интим вообще слово произошло, оно из юкагирского.
1: Угу.
0: Вот, и потом уже распространилось, так сказать, на всю территорию земного шара.
1: Отсюда,
0: да,
1: идет эта философия.
0: Конечно, конечно. То ведь мы многие не знаем значения и происхождения тех или иных слов. Вот, например, слово Синкевич, оно обозначает собственно, угров. Такое явление, как гроза.
1: Угу. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вот у меня два вопроса.
1: Говорите.
2: У них знания передаются исключительно устно.
1: Как?
2: Или у них есть какие-нибудь еще...
1: Угу.
2: Способ передачи знаний, ну, типа, знаете, как бы в Латинской Америке есть типа. Вот, поэтому типа может быть что-нибудь. И второе, все-таки, использование галлюциногенов, там, допустим, мухоморов, ну, различных растений.
1: Понятно. Понятно. Вопрос понятен. Значит, я еще раз, потому что слышно было не очень хорошо.
0: Да.
1: Мстислав Хамдамович, радиослушатель, интересовался о способе передачи знаний и опыта вот у Юкагира, я так понял, ну и у всех, у татов, у Симанги, у Кубу, поскольку если у них нет письменности, то как-то должен этот опыт передаваться. И второй вопрос касался насчет, затрагивал тему галлюциногенов, растущих в лесах, где обитают, вот, в частности, Симанги. потому что и у Кагира там, в общем-то, да, кроме там, снегов там, и прорубей нет, ничего.
0: Нет, ну есть там один транквилизатор, он основан, собственно, на бивне мамонта.
1: Да-да-да, это вот такие чисто уже животные части. Сейчас
0: что касается первого, значит, как передается? Ну, очень просто передается. Тоже существуют общинные школы, так сказать, все в складчину учат. Вот, ничего тут, так сказать, нового нету.
1: А письменность как?
0: А вот письменность отсутствует. У них
1: дело в том, что чертежи самолета, вот, они бы утеряли ведь авиацию всю, если, например, вот им отдать сейчас самолеты, сказать.
0: Ну, есть... давайте начнем с того, что братья Райт взлетали без чертежа.
1: Да, ну, все, и на этом же и закончим, да.
0: А что касается все-таки второго вопроса, тут нельзя никак, в общем-то, совокуплять транквилизатор и само понятие шаманства. Да, некоторые шаманы, в частности, Певи. Это, в общем-то, почетный шаман Бурят-Монгольской области. Бурят-Монгольского района, прошу прощения. Он применяет транквилизаторы при камлании. Но, среди, так сказать, среди вот общей среды шаманов транквилизаторы не приняты. Поскольку все шаманы, они так или иначе являются нервно возбудимыми людьми. То есть порой входящими в транс, легко возбуждаемые, им они не нуждаются в каких-либо транквилизаторах, галлюциногенах или еще чему-либо. Они переходят в так называемое, в общем-то, пороговое состояние, то есть в транс, без какой-либо то ни было посторонней помощи. Им не нужно для этого никаких химических веществ. Вот намного необходимо. Ну,
1: понятно. Тут еще нужно вспомнить как раз печальную участь Томаша Данила, который как бы пытался вот угостить из добрых побуждений представителей Симанги пивом, и в результате мы получили труп, то есть поэтому и уволенного Томаша, поэтому совершенно как бы разные вещи.
0: То, что касается просто населения, конечно,
1: это транквилизатор.
0: Да, безусловно. У Симангов, конечно, присутствуют транквилизаторы, они пьют, в общем-то, носорожью мочу, настоянную там порядка около недели на...
1: Но это скорее антираковое заболевание.
0: Нет. Дело в том, что носорог на Суматре, там карликовый носорог обитает, он питается коноплей. И, так сказать, выжимки, пройдя через тело носорога, они... Это алкалоид, который содержится в индийской конопле, он, значит, накапливается, отфильтровывается, очищается, и уже в таком, собственно, разжиженном виде, удобном для потребления, вот, собственно, и в пищу-то и идет.
1: Кстати, вот что касается фильтрации разных жидкостей, то совершенно такой варварский, ну, тем не менее, видимо, очень добротный, что ли, обычай у племени Идзу существует. Это у них же есть у Идзу как бы собственное пиво, то есть это же нельзя назвать транквилизатором пива. Причем оно делается из коры дерева хуэй. Да, из коры местного дерева хуэй, пиво получается такое темное и неотфильтрованное. Так что бы вы думали, значит, его фильтруют через попросту грудничков своих племени, вливают в грудничков пиво, и оно проходит, и вот, попросту говоря, вот через почки отфильтровывается, получается чистый напиток, не потерявший свои, как бы, вот, силы. А поскольку организм грудничка достаточно, в общем-то, еще чист, вот, то тут двоякая польза. Вот отстоя дерева хуэй, которые там образуются, они... В общем, поэтому они такие все и голенастые.
0: Ну, я с своей точки зрения могу что о фильтрации сказать следующее. Вот недавно в Вене проходил конгресс женщин всей земли. И как раз основной темой, которая, значит, обсуждалась с женщинами на этой конгрессе, на этом конгрессе, это было как раз то, чем, собственно, кормить вот этих вот юных фильтраторов, которых производят на свет упомянутые мной женщины, собственно, своими выделениями, либо же выделениями крупного рогатого скота. Я вам могу сказать, что, собственно, до сих пор к единому мнению они не пришли. Видимо, это связано с тем, что, как говорит мой юкагирский приятель, они не могут найти главного шамана, то есть не знают, кого слушать. То ли это супругу уважаемого мною Клинтона, то ли, в общем-то, Махатму Ганди.
1: То ли вот Хэри Мапа, собственно говоря. Ну что же, у нас остается совершенно немножечко еще времени. Давайте отдадим его музыке, а после этого продолжим разговор с нашим сегодняшним дорогим гостем. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» член-корреспондент Всероссийской простите, российской, но это уже не важно, Академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. И речь у нас идет о различных религиозных культах или вещах, которые, в общем-то, происходят в связи с зарождением, перерождением, видоизменением этих культов и религий в том числе. И, в общем-то, так потихонечку мы подобрались к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это тема лопарей и пульчи.
0: Да. Но дело в том, что на сегодняшний день вот лопари, в отличие от татов и симангов, а также некоторых других этнических групп, являются наиболее, как сейчас модно говорить, продвинутыми в плане этнических обособленных групп, которым свойственно наиболее перспективное развитие. Поскольку, как бы мы ни старались и, как бы, так сказать, не занимались охраной вот этих вот редких народов, все равно таты и симанги вымирают. Ничего с этим не поделаешь. Вот. А что же касается лопарей, то у них, в общем-то, наиболее хорошая перспектива на будущее. И можно сказать, что 21 век они войдут широким шагом.
1: А, простите, а не пробовали вы вот все-таки действовать по методу вашего друга, румына Петру Шебеста, то есть заниматься селекционированием, скажем, скрещиванием симанги с вымирающими татами, да? Или, например, скрещиванием ивенков с лопарями?
0: Ну, в общем-то, тут такой термин
1: понятно,
0: не,
1: что
0: нельзя,
1: в пропорциях маленьких, один к ста, чтобы,
0: да. Конечно, да. Да. Но дело в том, что они сами этим занимаются успешно, поскольку, как мы говорили в начале нашей беседы, что была своего рода депортация проведена еще в советское время, и сейчас получены хорошие результаты в акклиматизации татов на Суматре, собственно, и на полуострове Мангышлак симангов. Вот. Но все же, значит, лопари, они более подвержены, так сказать, влиянию цивилизации, и что является наиболее примечательным, они впитывают все самое лучшее, что имеется на сегодняшний день. Так, например, у японцев лопари переняли их прогрессивное веяние, как еда палочками. Теперь в каждой семье саами, то есть это другое название лопарей, более такое
1: европейское.
0: Да, поскольку вообще лопари, надо сказать, что они хотя и живут в Северной Азии, но они, в общем-то...
1: В общем, те же финны, в принципе.
0: Да, то есть они, их этнические
1: саами,
0: корни...
1: Саами и суоми — это одно и то же.
0: Конечно,
1: вот,
0: да.
1: То есть как бы европейцы, называя вот лопарей саами,
0: да,
1: а
0: финляндия
1: суоми, да, как виола там же. То есть, как бы, то есть, в общем, смысл в том, что лопари — это как бы это и прибалты, это, собственно говоря, и финны, и вот все эти...
0: Да. И недаром даже.
1: Конечно, недаром.
0: Да. Ну, тут я еще хотел бы отметить, что действительно, как мы говорили раньше, у лопарей очень развит культ оленя. То есть, действительно, как мы видим, и на сегодняшний день на гербе Финляндии эти прекрасные оленьи рога. Да и вообще, собственно, скандинавский полуостров, он напоминает бегущего оленя.
1: На латвийском, кстати, тоже олень.
0: Стоит. Да, у них даже на номерных знаках вот отличительные у всех на белом кружке символ буквы, а у них, так сказать, вместо букв оленей профиль. Собственно, ничего удивительного, это все как раз вот пережитки тех древних тотемических культов, о которых мы говорили, вот в частности, культ Юкагиру, Хобота. Вот, у лопарей же мы видим культ оленя, то есть на лопарском олень это звучит как луот. То есть луот – хозик, луот – хозяин в дословном переводе. Луот – хозик, охраняет стада, молились ему. Да, да. Вот.
1: Это как бы главное.
0: Дословный текст молитвы звучит как «Луот – хозик, береги наших оленей». Но, значит, помимо основного культа оленей, у них существует еще дух тундры Гафитерак. То есть это строго скандинавское слово.
1: Простите, причем здесь нужно сразу сказать, что Скафендерак как бы дух женского рода.
0: Да. То есть как раз в транскрипции на русский язык в переводе можно перевести как... То есть в русском языке нет дословного перевода. То есть Гафитерак переводится на русский язык как хобот женщина.
1: Женщина-хобот, другими словами.
0: Да, то есть, ну, как бы в русском языке нет слова хобот в женского рода.
1: Ну,
0: то есть, есть такое выражение, как хоботня, но оно не относится.
1: Ну да, к делу. Согласен. А тут как бы вот они придумали, то есть вот сконфиндрах назвали. Вот. И было как бы всем понятно, что это женщина, женщина-хобот, считай, хоботня.
0: Да, совершенно верно. Так вот, в связи с тем, что лопари, в общем-то, издавна жили за счет оленей и вот эта вот страсть к строению чумов из оленей шкур, она, в общем-то, изначально была основана на том, что первоначальные жилища, вот лопари, они вообще были из оленей, то есть они забивались вот в кучу оленей, вот, которые останавливались на ночлег, и тем самым, в общем-то, находили там укрытие, и до сих пор можно увидеть вот оленя, у которого на брюшке, либо же на спинке, достаточно варварским способом, то есть попросту гвоздем прибиты тотемные фигурки, изображения хобота, да, это так называемые, так сказать, главные олени, которым в стадии поклоняются, и на которых, собственно, возлагаются функции вот, охраны.
1: Сокращенно это как бы ЦР, сокращенно, то есть царь рогов.
0: Да.
1: Рога-царь, как вот царь-пушка.
0: Очень интересно в этом аспекте такое, интересно, такое божество лопарей, как черный хвостатый мец-хозяин. То есть в русском, собственно, славянском, вернее, таком языческом культе можно его отнести к подобию нашего любимого лешего. Вот, то есть лопари ассоциировали хвостатого меца с тем же, с чем мы ассоциируем лешего, который может завести человека чищобу в наказание за какое-нибудь непочтение. Вот, но в то же время это божество является у них как бы, ну, не вредным, а вот именно таким, который как бы может попутать человека, там,
1: ну, покрутить его по полюсу. Да.
0: Ну, вроде нашего современного компьютера.
1: То есть из серии, дескать, бес попутал, говорят, вот там славяне, а лопари говорят, вот у нас этот
0: мец-хозяин, черный хвостатый.
1: Попутал.
0: Да, вот. Поэтому в этом плане вот наличие нескольких таких основных культов, то есть культ вот черного хвостатого, как мы говорили, оленей и тому подобных, и в то же время отсутствие культа хобота, который, несомненно, регрессивное явление на сегодняшний день.
1: Конечно,
0: почему,
1: конечно.
0: Почему, собственно, и вымирает Юкагира.
1: Делает и Куба из-за этого же тоже.
0: Да. И делает лопарей, так сказать, наиболее прогрессивными на сегодняшний день вот малыми народностями, которым еще свойственны языческие какие-то культы.
1: При этом уже собственная текстильная промышленность.
0: Да, безусловно.
1: Достаточно. Ну, вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте послушаем телефонные звонки. Может быть, наши радиослушатели хотят что-то уточнить, что-то у вас спросить. Вот именно по теме лопари, по их культам. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю, доктору Потебня, ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я неоднократно вот слушаю передачу вас. Алло.
1: Угу.
4: Мстислав Хамданович, вот как вы считаете, проникновение такое, человек, россиянин, лопарем, если будет парен, как это повлияет на него?
1: Спасибо.
0: Ну, я бы хотел сказать, что лопари есть россияне, поскольку в Конституции нашей страны написано, что каждый человек, который родился и проживает в нашей стране, он считается россиянином. То есть в этом контексте можно смело считать, что обращение президента адресовано также к лопарю.
1: Да, совершенно правильно. А результаты этого скрещивания вы видите, ну, повсюду, на улице, в общем-то.
0: Да.
1: То есть ничего там секретного нет. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Да.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать вот такой вопрос. Кто есть вот такая малая национальность у нас в Псковской, Ленинградской области, отчасти на востоке Эстонии, Водь? Это все-таки к кому они относятся?
1: Так вы сказали, Водь, да?
5: Водь.
1: Угу, понятно. Да, мы сейчас расскажем об этом, спасибо.
0: Собственно, тут можно как сказать, что это, конечно, народность относится к финно-угорской группе. То есть первоначально это были...
1: Ну, только, простите, тут несколько неправильно, не Водь, а если дословно говорить, то Фоть.
0: Не, ну само название у них Нойды.
1: Ноиды, да. Ну, ноиды это как бы... Да.
0: А вот это от того, что просто они селятся вблизи водных каких-то массивов. Вот.
1: Да, да.
0: А, действительно, это, в общем-то, обрусевший подчас, уже не сохранивший своего этноса, такого выдающегося, как у лопарей, либо же у юкагиров, группа этническая. Но, тем не менее, она имеет право на существование, вот, хотя... Они уже не исповедуют, не поклоняются языческим богам, а, собственно,
1: ну, не исповедуют
0: христианство. Ставит, да, то есть, ну, в общем, это практически уже потерявшее свое истинное, так сказать,
1: хотя, лицо. В принципе, несмотря на то, что вот ноиды, они все-таки живут около водных каких-то пространств, они очень замечательные архитекторы, то есть, причем архитекторы там по чугункам, по котелкам, по всяким предметам роскошной вот такой совершенно
0: кухонной утвари. Это связано с тем, что у них был в свое время, почитаем, очень культ кузнеца, поскольку вообще для древнего человека явление перерождения куска породы в кусок металла, оно, да, в общем-то, было достаточно магическим. Ведь даже недаром у тех же самых якутов была такая пословица, как кузнец и шаман — это из одного гнезда, в общем-то, яйца. Вот. И действительно это так, поскольку, ну, по ихним, естественно, поверьям, у них считалось также, что кузнец может убить шамана. Вот. Сверхъестественным способом, то есть наслав на него порчу, либо же, так сказать, не физически убить, а каким-то таким образом.
1: Загадочным.
0: Да, загадочным, да. Но в то же время шаман кузнеца убить не может. И вот как раз у ноидов это проявилось вот наиболее ярко, и поэтому со временем они как раз стали заниматься как основным своим ремеслом, вот кузнечным производством. Кузнечным производством. Даже вот я вам могу сказать, что в Донбассе седьмая домна была целиком, собственно, фундамент и основание были целиком отлиты, в общем-то, вот, ноидской бригадой.
1: Тут нужно сказать, бахтовой. С какой целью это делалось. То есть как бы как раз с целью сохранения популяции ноидов.
0: Да, поскольку зарплатка.
1: Да, и как бы культивирование у них все-таки технических инженерных навыков.
0: Безусловно, то есть внедрение цивилизации.
1: Да, ну что же, еще один телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Я хотел... Алло.
1: Да-да-да.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот Стесов Хандамович, вот да. Вам не кажется, что вот сейчас Александр Лаевский вот возьмет сейчас тему вот малочисленных народов, то есть он их сейчас унизит, у него там вьетнамец играл на арфе и так далее.
0: Простите, мы их не унижаем.
6: Нет,
0: мы пытаемся донести, знаете, радиослушателям просто... истинные качества, ценные порой.
6: Просто вот вьетнамец играл на арфе, вот
0: последний. А вьетнамцы не так уж и малочисленны, вы не правы здесь, я с вами не согласен.
1: К тому же, тут еще нужно сказать...
6: Вьетнамцы в России довольно-таки униженные.
1: Нет, вот хочу сказать в защиту все-таки вьетнамцев, и если вы увлекаетесь вообще классической музыкой, занимаетесь, как-то ей интересуетесь, то вы наверняка слышали пластинки...
6: Я люблю вашу группу очень.
1: На самом деле, Нго Динь Зьем есть такой замечательный вьетнамский арфист, действительно, так что это реальная совершенно ситуация. Что касается того, что здесь они унижены, сильно сомневаюсь, достаточно посмотреть сводки криминальной хроники.
6: Спасибо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Скажите, пожалуйста, а когда прозвучит обещанная песня?
1: А вы имеете в виду горловое пение?
7: Да.
1: Угу. Но дело в том, да, спасибо, песня обязательно прозвучит. Вот, просто наш латвийский друг, а я чуть было не за... Нет, это другой у нас друг, да. Собирается с мыслью, ведь я немножко объясню, почему вот у, там, у татов, да, у прочих, вот получается такое горловое бульканье, побулька. Дело в том, что тут особым все-таки образом устроен кадык и
0: не
1: мышцы
0: совсем,
1: приводящие. Но
0: совсем.
1: Это одно из объяснений.
0: Дело в том, что это действительно одно из объяснений, но присутствует там изменение формы горловых мышц, совершенно с вами согласен. Но чем оно объясняется?
1: Не понимаю.
0: Исключительно степно-пустынной территориальной заселенности этой группировки, поскольку известно, что среднее количество пыли, пропускаемое через себя человеком среднерусской, в общем-то, возвышенности, составляет приблизительно килограмм в месяц. Вот, у жителей Калмыцкой степи, либо же казахского плоскогорья, оно составляет порядка 15-20 килограмм. Естественно, такое количество пыли и мелких песчинок, оно не может безболезненно вводиться организмом, и часть его осаждается.
1: Да, на горлоглотке, да.
0: Вот, и естественно, вот этот резонанс вот этих вот камешков, мелких пылинок, которые у пожилых казахов порой, значит, превращаются в такие своего рода сталактиты горловые, которые принимаются европейскими отоларингологами за просто какие-то, значит, глоточные зубы. Вот, они не могли долгое время их идентифицировать. Вот на самом деле и служат этим резонатором для такого вот забатого пения.
1: Ну, может быть, вы уже готовы. Может быть, как бы мы попробуем все-таки. Сейчас, как бы, ну, конечно, в меру своих европейских все-таки способностей, как бы член и доктор нам исполнит эту песню.
0: Ну, я хочу сказать, что это будет в русском переводе песня на найцах.

0: Эта замечательная композиция композитора Матусовского окрыляет нас, окрыляет вас, уснувших несколько от виолончельной музыки Сергея Стадлера, окрыляет вас, гремит уже железными ягодицами, конечно, в переносном смысле. Дело в том, что «Сиамские близнецы» в студии, начинается рубрика «Набат железных ягодиц», и она же «Окно в природу». И слово предоставляется Энджелсу. Нет, по-моему, это не Матусовский, а Кузьмин. Или этот такой толстый парень на гитаре играет, Зинчук, да, кто-то из них. Слово предоставляется сиамским близнецам Энджелсу Доторшину.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. И сегодня, кстати, звон ягодиц действительно будет натуральный, а не как Саша сказал, потому что я сегодня пришел в латах металлических, они звенят, когда я ерзаю по креслу.
0: У тебя, кстати, действительно сегодня выдающийся костюм, вот, и ты, наверное, очень долго вдвоем с Торшином ее делали, а я еще, можно я опишу? Как?
1: Да, пожалуйста.
0: А на Торшине просто надет такой, как бы, один большой шлем, вот, то есть в форме презерватива, но металлический. Скажем так, то есть очень много труда вложено, все эти доспехи сизого цвета, не поймите превратно, действительно сизого, в плане благородного. Знаете, на меня так тут смотрят. Дело в том, что, ну, поймите, металл-то бывает вот просто серый, а когда он благородный, то сизый. Нет? Ну ладно.
1: А еще одно дополнение. Особо не смущайтесь, когда вы услышите звук упавшего забрала, вот, потому что я его вечно поправляю, оно сваливается, так как Торшин плохо завинтил эти винты, они еще не ржавые, поэтому не держатся. Вот, а сегодня у нас в гостях за окном, вот опять на этом жутком морозе, хоть там и поставили два обогревателя, которые не греют, вот, находится великий из музыкантов Марти Фридман, который так умело нарезает на партах всяческих свои имена и так далее. И вот он с новым альбомом приехал к нам в Москву, чтобы вот там показать, какой он классный парень и вообще умеет на гитаре. А на самом деле у нас своих тут полно, ездят тут всякие, бог знает, что играют. Ну ладно, это не главное. Самое главное то, что сейчас на улице очень холодно. А так как мы все состоим в обществе защиты птиц от мороза, то сегодня передача кончится гораздо раньше. То есть вот весь наш эфир будет длиться сейчас всего лишь 5 минут. А все остальное время мы будем бегать по улице и собирать опавших птиц.
0: Дело в том, что у них начинается период ломки клювов. И если их вовремя не подобрать и не отсогреть эти клювы, то может произойти непоправимая беда, поскольку птица с отломанным клювом — это, в общем-то, как боксер без штанов.
1: Ну, нет, это не то сравнение. Вот если боксер без шнурочка, который у него вдет, вот, чтобы держать его штаны, как ты их обозвал, на самом деле это называется по-другому.
0: Ремешок.
1: Нет, я о том, что держит этот ремешок. Шнурок это.
0: А, ты знаешь, кстати, самое последнее... А, ты, кстати, в курсе о кончине Зинаиды Петровны Магриба, которая вела нашу гимнастику?
1: Ну, конечно, я же лично присутствовал и выразил свои соболезнования.
0: Да, и все-таки, тем не менее, вот ее супруг Иван Матвеевич Магриба только что прислал нам в передачу замечательный факс с цветочками. Он весь... Вот посмотри по краям, в цветочках, в гробиках, в кошечках, в крестиках. Спасибо, Иван Матвеевич.
1: И кресты все перевернуты.
0: Да, все очень, очень замечательно оформлен ваш вот факсик, где написал о новом изобретении Лиги боксеров, самой главной Лиги боксеров, вот, насчет этих поисков. То есть, как вы знаете, очень часто бывает так, что один боксер безмозовый боксер, а другой боксер очень хороший.
1: Мозовый боксер.
0: Да, мозовый.
1: Ну, это, конечно, не водитель,
0: это мазов. Это вот тотализаторов, да, называют. Просто. Да. И вот дело в том, что, как вот часто все наблюдаете, я вам как боксер боксеру скажу, вот, что один, значит, бывало, бьет другого, а судья махает белой тряпочкой. Как
1: платком.
0: Правило, с нее козявка. заставки слетают еще, да. А вот, как побегут, значит, о чем я? Ах, да, так вот, и значит, да, насчет бокса, мы же о боксе. Так вот, значит, короче, махает он этим самым и кричит, типа, не надо бить моего этого спортсмена. А тот, значит, его гасит, да и судья иногда не вовремя подбежит. Или судья... Ну, в общем, короче, чтобы не было
1: путаницы. Но под их судья всегда получает, это строго.
0: Чтобы не было путаницы, просто путаницы. В штаны вот к боксеру вкладывается вот этот тросик, и тросик прикрепляется к поршневому паровому движку, который ставится рядом с его тренером. И когда тренер хочет своего боксера вывести из боя, ему достаточно просто нажать кнопку, происходит сильный рывок. Вот, правда, были случаи, когда штаны слетали, а боксер оставался. Это вот к началу нашего разговора, если обратиться. Но сейчас штаны стали делать из мелкой стальной сеточки. Это, кстати, то же, что
1: типа
0: используется
1: кольчуги.
0: В потниках для птиц. Да.
1: Ну да,
0: да,
1: это я помню.
0: Чтобы она не рвалась. И все, значит, боец легко и просто выбывает с ринга. Просто спасибо Ивану Матвеевичу Магрибе за такой замечательный
1: Да, что-то
0: факт.
1: Он отвлекся от своего настоящего дела. Хотя на последнем симпозиуме по охране птиц от мороза он так усиленно распинался и говорил, что самая важная цель его в жизни – это то, что вот наступили холода и надо защитить птиц. Хотя проблеме было уделено 6 часов на этом симпозиуме. Мы так и не решили, что же все-таки делать.
0: Это вот как раз, когда в прошлый раз вот был у нас эфир вчерашний, ты да. как раз отсутствовал по этой причине. Я знаю, что ты был на этом симпозиуме. Ну и что же, мы ждем от тебя подробного отчета, какие были приняты меры вот, по отеплению птиц. Вообще-то, на самом деле, там присутствовали масса студентов из вот этих эпистолярно-этнологических ну, в общем, из этих птичьих вузов, да, всяких университетов, которые...
1: Ну, это же молодняк, неопытный, да, ужасный.
0: Да, они столпление, насколько я знаю, устроили внизу там столпление.
1: Пришлось через черный вход выходить просто. Перекрасили вот, ну... парадное отделение, вход, перекрасили в черный цвет, написали, что черный вход, всех загнали с другой стороны, мы выходили, ну, соответственно, я же не смог бы выйти через черный вход натуральный, если бы он был
0: Ну, у тебя торшин очень мешает, еще он перецепляется.
1: Трудно, тем более узкие проходы вот эти, а у нас же да, еще в латах было, это, знаешь, с копьем, это так ужасно просто.
0: А, кстати, как вот студенты-то, они там вот, насколько я знаю, у них был плакат каждой птицы по путнику, а вот как твой плакатик, с которым ты пришел, и который мы так старательно все здесь рисовали, каждому орнитологу по маскарадному костюмчику, как был он воспринят. Я знаю, что самый главный орнитолог страны, как его, по-моему, зовут, сейчас я скажу, как он... А, да, Бекасин Федор Сидорович вроде бы пришел в замечательном костюме Буратино. Но это по слухам, вот ты там был, расскажи, как это.
1: Не, ну вообще ситуация была такова, что многие боятся того,
0: так жизнь-то
1: что...
0: сейчас страшная пошла.
1: Что я увижу, что...

0: кого-то. А сейчас же я вырос. Ну, конечно.
1: Что не скажешь о торшине.
0: Да.
1: Так о симпозиуме.
0: По поводу симпозиума. Ну, было очень много предложений. Ну, очень много по поводу того, что уже сделать с птицами. Даже фабрика Парижской коммуны там решила там, ну, сделать такое заявление, что они согласны выпустить 1000 пар там вальночек для птиц маленьких. Вот. А... как же это... Фирма «Заря», она тоже заявила, ну, правда, не бесплатно, только в валюте они принимали деньги, что они могли ватнички, ну, телогрейка по простонародью, ну, как говорится.
1: С прорезями для крыльев.
0: Ну, конечно.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос.
0: А вот для страусов, которые живут в Москве, без прорези, потому что все равно они не летают, зачем... Так теплее.
1: А потеть будет, у них будут прыщи под крыльями, то есть поскольку...
0: Нет, а туда вводят...
1: Они взмахивают, я видел.
0: Нет, там в каждом кармашке лежит противопрыщавая мазь, которую они могут, ну, сразу же мазаться.
1: А вот все-таки, если вернуться к валеночкам для птиц, на мой взгляд, это очень гуманная и самая, в общем-то, реально осуществимая идея. Вот ты заметил, что, в принципе, кроме совершенно сошедших с ума рыбаков, никто в валеночках уже не ходит. Ну, по столице нашей родины, по городу-герою Москвы, никто в валеночках-то и не ходит, поэтому все валеночные фабрики, насколько я знаю, на грани кризиса, на грани...
0: Поэтому и рекламная партия вот у этой компании состоит в том, что сначала сделать для птиц, и когда люди увидят, что птицы действительно живут, там, клюют снег или еще чего-нибудь, им в кайф, то они поймут, что в этих валенках мы можем дожить до весны.
1: Так, слушай, а вот такой вопрос, то есть, представь себе, сколько...
0: Сейчас же на птицах столько рекламы делается.
1: Подожди.
0: А как мир рекламировали? Голубя прилепили и мир вовсю.
1: Насчет технических...
0: Нет, ну еще веточку ему в зубы делали.
1: Насчет технических-то дел. Вот ты представь, сколько из одного большого валенка можно сделать маленьких валенчиков для птиц.
0: Три.
1: А, ну, значит, придется брать где-то...
0: Ну, если страуса взять, которые живут в Москве.
1: Ты знаешь, вот эта фирма, насколько я знаю, то есть она единственная, в чем она несколько не права. Она сказала, что действительно вот будут эти делаться валеночки для птиц, но именно для птиц большого размера. А маленьких птиц фирма предложила просто отлавливать и на зиму складировать в большие валенки. И там потом зимой выпускать, чтобы они там...
0: Ты, наверное, газеты опять читал про симпозиум.
1: Да.
0: Ну, понятное дело. Вообще, для птиц... маленького полета, ну, таких как синица, воробей, снегирь, дрозд. Вот, правда, удоды не входят в эту котировку, но вот, в принципе, для них тоже разрабатывается модель, но для мелких городских птиц вылочные ботиночки. Вот, знаешь, на молнии все, то есть совсем прибамбас.
1: А как у них, вот понятно, это очень, конечно, замечательно, а у них целостная подошва, ведь она должна сидеть на дереве, то есть как бы...
0: Этот вопрос.
1: Она же будет обхватывать чем? Ну, то есть у нее должны быть такие расстроенные на конце ботиночки или там...
0: Ну, ты вообще когда-нибудь был в бассейне?
1: Да, заходил.
0: Вот, и когда-нибудь, ну, цеплялся лапами за что-нибудь там?
1: Это, знаешь, я любил очень, вот когда все плавают в бассейне, взгромоздиться наверх, на верхнюю раму, и на ней сидеть и поглядывать, как там вот люди плавают.
0: Не, я когда купаюсь в бассейне, это, правда, происходит редко, мне в ластах, ну, очень неудобно вот за что-нибудь ногой ухватиться. Ну, как-то не получается.
1: А как же ты выходишь из этого положения?
0: Я снимаю ласты.
1: То есть им ничего не стоит снять эти, значит, их ботиночки,
0: да,
1: залететь?
0: Да, то есть, вот, допустим... Птица летит, ну, конечно, поток ветра холодного обдувает ей ноги, и одна их обмораживает. А когда обмораживает ноги, она, соответственно, не сможет уже сесть.
1: Сесть не сможет.
0: Вот. И вот это постоянное состояние полета заставляет ее умирать. Ну, происходит реакция потения, которая выделяет очень вредные для перьев вещества. То есть, допустим, если бы не было мороза,
1: так,
0: вот, птица, когда летит...
1: У нее баланс, слушай, тепловой внутри.
0: Да,
1: обдувает прохладным ветром. А здесь она летит, еще активнее махает, то есть пот-то выделяется.
0: Да,
1: у нее же перья
0: сильнее.
1: Очень это самое. На самом деле, если вот птицу из перьев вытащить, а туда в эти перья запихнуть человека, он умрет очень быстро. Это как парилка. То есть у них тельце не дышит. Это вот последний тезис.

0: был на этом, насколько я знаю. Да. Так и назывался. «Тельце не дышит». Назывался тезис этот. Вот.
1: Вот, и на этой основе было разработано новое, так сказать, введение в птицеводство. Ну, такое птицеводство, как куроведение.
0: Так.
1: Дело в том, что большую проблему до 1994 года составляло то, что курицу было очень трудно ощипать. Для этого, ну, нужно было очень много затрачено рабочей силы, там, денег, средств, ну, вообще всего. А тут все очень просто. Куриц загоняли в холодильник, ну, со специальной там нужной температурой. Uh-huh. И они там начинали вовсю летать, обмораживали лапки, им некуда было садиться, они начинали экстренно потеть, и перья осыпались у них при этом, и они падали уже готовыми тушками на землю.
0: Кстати, тут еще есть один момент, что, в принципе, если вот этот процесс поставить под контроль какой-то, хотя бы визуальный, то не обязательно, скажем, вот эти тушки воспринимать как тушки. Можно эти тушки еще воспринимать как кур без перьев, то есть, когда их оттуда вытаскиваешь, обогреваешь, перья опять нарастают. То есть, не секрет, что многие сейчас вот эти курьи фабрики, которые выпускают курей, они вот специализируются еще на выпуске перьев. То есть, если раньше перья сжигали просто или набивали им подушки, то теперь перья можно купить практически в любом магазине, просто прийти и сказать: дайте мне, пожалуйста, там столько-то килограммов перьев. И без проблем. То есть перья сейчас очень бойкий товар, особенно зимой. Даже грудничков советуют, прежде чем вывозить, ну, гулять в коляске, набивать
1: перьями. В коляску
0: перьями,
1: там
0: да,
1: подстилку перьями делают из перьев, потому что птичье перо, оно по теплозащитным характеристикам самый лучший материал. То есть даже металл не настолько теплозащитен, как перья.
0: Ну, а понимаешь, вот на самом деле были, я насколько знаю, конфликты у Министерства здравоохранения с вот фирмами, выпускающими вот эти перьевые подстилки для грудничков. Речь шла о перьевых паразитах, о грозовике ушанчатом, о внутристержневом вот этом черве, который постоянно внутри находится перьев. То есть обрабатывать их, соответственно, нельзя дихлофосом, потому что как бы это вредно и птицам, это вредно и грудничкам. Это просто вообще вредно, понимаешь? Вот как из этого положения выйти? Ну, придумал. Придумал и сказал, что самые лучшие перья все-таки у птицы заплевка. Мы о ней рассказывали в нашем эфире.
1: И самые экологически чистые.
0: Да, но тем не менее даже птицу заплевку, прежде чем, значит, ее перья задействовать в производстве грудничковых пуховичков, ее обязательно сажают на час, на другой в потник, где птица хорошо пропотевает. Ведь не секрет, что вот этот грозовик внутри стержневой, он не переносит высоких температур. Вот если вы видели птиц, которые летом, они так ложатся на спину и начинают заламывать ноги, клювы и крылья, и на солнце греются, вот они этим солнечными лучами выгоняют этих грозовиков просто-напросто.
1: Да, твоя версия весьма правильная. И вот многие участники симпозиума были за то, чтобы создавать тепличные фермочки для птиц, в которые они могут слетаться для того, чтобы поднять свое здоровье, так сказать, птичьи оздоровительные центры. Ну, организовывается чистка клювов там.
0: Кстати,
1: прически всякие перьевые.
0: В Москве, вот опять же, насколько я знаю, недавно по дважды два показывали, открылась первая стоматологическая, открылась поликлиника для птиц, где вашему пернатому питомцу могут поставить любую пломбу в любую область клюва. Но были прецеденты. Вот один, значит, принес свою птицу. Насколько я знаю, это был пукан, украденный им из зоопарка. И этому пукану доктор был очень неграмотный. Он ему вот поставил, скажем так, пломбы в ноздри, решив, что это вот у него дырки. И пукан погиб. Теперь там идет иск большой. Хорошо, что этот парень приехал из города Нижний Ламов и постоянно тут не может А в Нижнем Ламове пуканов хоть пруд пруди.
1: Ну да, это место наиболее благоприятное, потому что там повышенная радиация. А повышенная реакция очень сильно, ну, влияет на размножение птицы пукана, потому что, в принципе, это птица-мутант.
0: Естественно, естественно.
1: Радиация — это признак уже мутантства. Сама радиация — это уже мутантство.
0: Вот, ну ты знаешь, в принципе, мы обещали вот в прошлом нашем эфире, что ты все-таки расскажешь нам о птице, которая называется языковый вымяк. Я как-то вот, значит, вкратце рассказывал нашим уважаемым радиослушателям об этой птице. Ну, я позволю себе напомнить, прежде чем мы перейдем к более подробному рассказу о птице языковой вымяк, что это за птица. Птица языковый вымяк размером с коровье вымя. И по форме оно напоминает коровье вымя, только из низу растут две тоненькие длинные ножки, а спереди и сзади вымени этого головка и, соответственно, хвостик. И сбоку крылышки приделаны. То есть именно поэтому, да, и птица, естественно, млекопитающая, поскольку вот она сама... Ну, скажем так, по-другому некоторые неумные студенты орнитологии институтов называют эту птицу просто выменем, что очень неправильно.
1: Ну, как бы кличку приделали, то есть, а птица обижается. Тоже.
0: Конечно, она
1: все это понимает. Вообще, этой птицей занимается человек по имени Паул Норсфилд. Вот, и он мне, ну так, немного рассказал, но все-таки я немножко почерпнул его из его рассказа. Я думаю, после того, как мы прослушаем песенку...
0: Ну, давай я сейчас доскажу все-таки, чтобы уже знали. Значит, да, это птица млекопитающая. То есть, почему вымяк, уже все поняли, птица вымяк. А почему, вы спросите, языковый? Дело в том, что эта птица... Она относится к разряду птиц-самоедов. Она питается собственным языком. Он у нее очень длинный, она, как это может быть мне неприятно некоторым услышать, питается кусочками своего же языка, чуть-чуть откус своего. Эта птица, насколько я знаю, из полученной от тебя вот телеграммы тогда с этого симпозиума, помирает в двух случаях. Ну, до старости она вообще не доживает. Никто не знает, сколько может жить языковый вымяк, потому что, первое, она умирает, если у нее кончится ее собственный язык, она умирает, естественно, от голода, или если ее перестают доить. Тогда она превращается в такое большое, действительно, очень некрасивое, обрюзшее темя с тоненькими ножками, с тоненькими крыльями. Вот вы можете частенько на улице увидеть такие картинки. Это лежит птица-вымяк неподойная, она не может взлететь. Есть ей уже, естественно, незачем. Она просто подыхает. А, нет, животное гибнет, скажем так. Вот. Ну что же, а после песни мы тогда уже более подробно расскажем вам о птице языковый вымяк, об ее детенышах и вообще.
1: Да, о том, какой смысл может принести она в
0: нашей природе,
1: в общественность.
0: После этой замечательной песни в исполнении группы Ace of Base мы продолжаем наше рассуждение о... ну, не то, что рассуждение, мы до вас доводим сведения о птице, которая называется языковый вымяк. Кстати, Гуилермо Суалага впервые нашел эту птицу. Нашел эту птицу там же, где и нашел он птицу Гуахара, в пещере Гуахара, самой большой пещере Гуахары. Но дело в том, что там же еще водится птица Гуахара, и вымяк не мог с ними уживаться. Почему? Потому что птица Гуахара хорошо летает в темноте, а вымяк плохо летает. И когда, скажем, в общем, часто происходили столкновения не по вине отнюдь Гуахары, а по вине языкового вымяка. А вы сами можете себе представить, то есть размер птицы языковый вымяк приблизительно ну, размером со средний арбуз. Она, конечно, мягче, чем арбуз. То есть, если там в вас метнуть арбуз, то будет болезненней. Но если в вас попадет птица языковый вымяк, будет очень неприятно в силу, во-первых, перья у нее растут исключительно на крыльях, ножки чешуйчатые, да на морде только перья. А вот сама ее поверхность, ее тельца, она сильно обволошена.
1: Но все... радиослушатели сразу же начали задавать вопросы и писать письма. Но как же так птица с волосяным покровом на выме на каком-то? То есть, ну, то есть столько непонятного совмещается в одной птице. Но все
0: пугаться
1: дело...
0: Пугаться не надо, пугаться,
1: да, все
0: объясни. Все
1: нормально. Дело в том, что у нас там ноги чешуйчатые,
0: ноги
1: голова...
0: Перьевая.
1: Перистая и... Волосатое только вымя. Все очень просто. Когда-то давно, в старые времена, были другие животные. Был ледниковый период, который так запудрил всем мозги. и после которого динозавры уехали кататься на коньках в другую страну. Вот. Были птицы три вида. Вот. Но ледниковый период смешал их. Дело в том, что никому не секрет, что существует такая легенда, что коровы тоже летают.
0: Да, да, неспроста пошла эта пословица. Вот. Но тут и... можно я просто сделаю одну маленькую поправку. Дело в том, что Гуильермо Суалаго, он, значит, такую версию выдвинул, что раньше вся тушка языкового маймака была оперена. Причем достаточно пышным оперением, несравнимым, конечно, с оперением павлина. Но тем не менее. И птица эта жила действительно вот в каких-то очень таких морозистых очень районах, где их сильные морозы. А ночевать она могла только на земле, в силу того, что у нее баланс очень плохой в организме между туловищем, головой и хвостом. Ежели она сидела бы на ветке, то вмиг бы она превращалась в кувыркуна. И, в общем, беда была бы неизбежна. Поэтому птице приходилось устраиваться на ночлег в снегу. А утром, просыпаясь, она обнаруживала, что ее перья вот от этого вымени вмерзли в снег. А она-то в силу... В общем, на самом деле, языковый вымяк — самая глупая птица. У нее полностью отсутствует инстинкт самосохранения. И она взлетала, тем самым вымя отрывалась и оставалась в снегу. Птица пролетала там метров 200, может быть, замечала, что вымя осталось там и гибла просто. Ну, от шока она гибла. И поэтому природа распорядилась так, чтобы не было вмерзания, то так покрылось это вместо перьев коротенькой шерсткой ее вымя, которая, если уж и вмерзает теперь что-то, так вымя целиком. Тогда птица бывает... не улетает уже.
1: Ну, да, ждет... Это бывает тогда, когда птица ложится спать на водную гладь. Если птица делает перелет какой-либо, ну, из одной стороны в другую.
0: На самом деле, ты помнишь, в прошлой программе ты рассказывал о рыбе-вентилек.
1: Вот, рыба-вентилек,
0: вот,
1: да.
0: Вот это... еще ведь один из методов ловли рыбы-вентилька. То есть ты рассказывал, как ловят акул на рыбу-вентилька. Но чтобы поймать акулу на рыбу-вентилька, надо сперва поймать рыбу-вентилек. Берут, кстати, очень жестокий метод. Берут языкового вымяка, подрезают ему крылья и пускают в свободную чистую воду. Естественно, вымя это под водой волочится. Естественно, вентилек думает,
1: молоко.
0: Что это мама. Да.
1: Молоко
0: он
1: выделяет.
0: Тут прыг ртами за ртами, а вентилек очень глупая рыба, она не понимает, она если вцепилась...
1: Дурак значит... дурака видит издалека.
0: Да, у них одно на другое. Она цоп его зубами-то это вот за вымя.
1: Покусывает.
0: Да, а когда вот вымяка охотник достает, то у рыбы уже не хватает мозга отпустить просто. Ну, кто же откажется от такого сочного молока? Так что вот еще один из методов использования птицы вымяка.
1: Ножом соскребает.
0: Да, ножом просто...
1: Нет, с таким металлическим звуком падают на дно пакета.
0: А, кстати, вот птицы вымяка после такой операции хватает где-то, ну, может быть, раза на три ловли. После этого у нее уже вымя истощено.
1: Покусы вот эти, они уже не вызывают ту реакцию.
0: Уже не получается. И даже бывало, что она когда пустая совсем, она, ну, вот уже как птица, вымяк высосанная вся, она напоминает сдутую футбольную камеру. Вот такую, знаете, ее пускают, а она плавает, только голова трепыхается, ножки и крылышки, и постепенно тонет.
1: Вообще у нее было еще после этого второе название — вялая птица. Но оно не удержалось, так как сейчас запретили вентилька ловить на
0: вымяка. Да. Ну, понятно, то есть, в принципе, зеленые не дремлют во всем мире.
1: Да, Greenpeace, он скоро завоюет весь мир, и мы будем ходить в зеленых беретиках с красными флажочками и кричать, что «Да здравствует зеленая травка, красное солнце». Ну, кто за красное, кто за желтое, чтобы были политические разногласия. Вот, и вообще радоваться жизни. И птицы вокруг будут песни петь. И языковый вымяк будет кормить своим молоком не только своих птенцов, но и наших грудничков, у которых от этого увеличивается волосяной покров.
0: И в два раза
1: быстрее, в два раза быстрее растут зубы. Вот. Расширение глаз идет гораздо быстрее. И осознанность мира уменьшается в 5 раз. Сейчас очень большая проблема для нашего человечества то, что дети начинают рано взрослеть.
0: Да, ну, и, кстати, и рано глупеть, соответственно, ну, поскольку да, сдвиг происходит, да.
1: Вот, даже такие примеры, что дети просто родителям говорят, вы зачем меня придумали, чтобы на меня кричать? Или
0: да,
1: еще
0: такое
1: что-то.
0: Бывает,
1: и,
0: да.
1: Или кто кого захотел, я вас или вы меня. Ну, это дети говорят в возрасте 5 месяцев, 6 месяцев. Ну, это, конечно, не в нашей стране. У нас так дети не могут говорить. У нас дети политически подкованные и морально устойчивые, даже в таком возрасте. И музыка красивая. Марти Фридман за окном. Со своими друзьями-музыкантами, отбиваясь от настойчивых голубей, которые пытаются сесть им на пальцы, которые у них особо нагреты в данный момент, потому что скольжение по струнам дает трение, пальцы нагреваются, краснеют, и в то же время голуби,
0: естественно, пытаются отогреть лапки. Да. Вот вообще, да, на самом деле, голуби сейчас в последнее время участилась картинка, как голуби пытаются сесть на пальцы людям, дабы отогреть ножки. И опасайтесь этого. Вот, а вообще, в принципе, да здравствуют те люди, те бабушки, вот многочисленные, которые сейчас, вот летом вы их видите кормящим голубей, кормящими голубей, а зимой они этих голубей дюжинами собирают к себе в комнату, кладут спать с собой вместе под одеяло.
1: Отогревают своим...
0: голубями, как неве лежачим, все в голубях. Голубям хорошо и бабушкам неплохо.
1: Кстати, вот эти голуби очень влияют на биологическую ритм старушек. Вот. Дело в том, что старушки утром начинают себя чувствовать гораздо бодрее. Вот. У многих пропадает гипертония. Вот. Опять же, вот радикулит лечится просто моментально, когда голубь, уже отогревшийся, своими лапками начинает расцарапывать поясницу, но не очень глубоко, а вот буквально, чтобы чуть-чуть был виден след когтей.
0: Чтобы зужжение было.
1: Да, ну, чуть-чуть. И это влияет на...
0: Это называется, типа, вот есть иглотерапия, а это когтитерапия.
1: Да, это то же самое, потому что вот кончики нервов, которые подходят к коже...
0: К поискам. Ну,
1: ну, вот они доходят туда и туда подходят. Да. Они получают этот сигнал раздражения, который очень хорошо влияет на поясничную нервную систему.
0: Кстати, вот некоторые медицинские фирмы в Москве вообще практикуют такой способ массажа. Они берут старушку, ну, или старичка, хорошенько разогревают его в баньке или просто там с помощью терки сухой какой-нибудь сеткой по спинной поверхности, а затем просто его на мороз. И все голуби, которые в округе, дабы отогреть лапки, прям кучей слетаются и топчутся там, ну, чтобы согреть ему. Получается всеобъемлющий такой когтевой массаж, собственно.
1: Дело в том, что лаборатории США медицинские зря не дремлят. Знаешь, есть такая не только подростковая проблема, но и у взрослых — это прыщи.
0: Да, да.
1: Вот. Есть и новую птицу изобрел Майкл Голдштейн. Вот. Он придумал птицу, которая выклевывает прыщи.
0: Называется она... делает это очень, очень так аккуратно. Она не за один поклев, а вот со всех сторон его так обклюет.
1: Ну как, процесс вообще достаточно сложный и дорогой пока. Потому что этих птиц очень мало.
0: А какого она размера?
1: Ну, она очень маленькая. То есть, ну, где-то вот как калибри. Ума, кстати, там не больше, но она такого же.
0: Но дело в том, что эта птица, насколько я вот знаю, она еще очень термическая, термически закаленная, и ее ставят типа банки. Вот, скажем, есть какая-то на коже опухоль или прыщ, как мы его называем. Берут специальную банку, туда сажают эту птицу, потом вот туда огонь, там образуется вакуум, и быстренько шлеп ее на этот самый, на прыщ, прям эту банку, а птица остается в банке, в этом вакууме. Выйти она, естественно, не может, жрать ей хочется. А что она будет жрать? Она же думает, что вот этот прыщик — это семечко. И пока она его не выклюет, эту банку не снимают. Бывает, что пациент ходит с этой банкой вот там дней пять, а все говорят, что он горбатый, еще что-то. Совершенно вовсе нет. Это значит, что пациент стоит, банка вот с птицей прыщуном.
1: Ну, в основном этих людей госпитализируют, и, ну, чтобы не нарушать общественного порядка, там, внешнего вида людей, их, ну, держат заперти. И, ну как, то есть все культурно, каши кормят гречневые, все нормально. То есть не очень сильно беспокойтесь за них, но зато они себя чувствуют прекрасно. То есть, ну, все молодые слушатели, которые меня слушают, очень сильно понимают, насколько вот проблемно это дело, вот когда прыщи выступают, вот, не только на глазах, но и по всему телу.
0: Да, и, ну, правда, пока что услуги вот этих птиц очень дороги.
1: Ну и то это только в США, а у нас можно не беспокоиться. Банки вам не поставят на щеку куда-нибудь или, вот, и не будут в госпитале держать вдали от любимых и родных.
0: Ну что же, надо отвлечь от основной темы нашей беседы на...
1: И перейти к второстепенной?
0: Да, перейдем к музыке, я думаю.
1: А, к музыке. А я тебе дал компакт? А, да, я тебе дал компакт сейчас.
0: Группа Ace of Base.
1: Да.
0: С песней. Ну, песню, я думаю, все и так определят.
1: Песня называется «To Unlimited».

0: Наверное, стоит сказать еще такую вещь, что у птицы языковый вымяк. Тоже такая есть особенность строения передней части морды. Это как-то как бы каемка нормальных человеческих губ вокруг клюва. То есть клюв у языкового вымяка, ну, короче, она им не может щелкать, она может им шмякать.
1: Шлепать,
0: да, у нее, поскольку вот эти самые... Даже бывало, что летают брызги. Вот, мало того, птица языковый вымяк, она, наверное, единственная из всех многочисленных птиц, умеет зевать. Да, еще она икает. Ну, в общем, делает все те вещи, которые делает нормальный человек. Вообще-то это, в принципе, на мой взгляд, объяснимо тем, что это птица млекопитающая.
1: Да, я вот только что хотел заметить то, что это птица млекопитающая и живородящая птица.
0: Да, она живородящая, без сомнения.
1: Вот, и младенцы, соответственно, питаются молоком из... вымя. И этим объясняется строение клюва. То, что он по кайме мягкий, чтобы не покалечить грудь молодой мамы. Все-таки дело такое очень серьезное.
0: Птица несется 4 раза в год. И ровно столько у нее вымени. И рождает, ну, имеется в виду, как бы вот сосков. И рождает она по одному птичьему грудничку. Соответственно, вот... каждый грудничок сосет вымя до тех пор, пока не появляется на свет другой братик или сестренка. И, соответственно, в год на каждого птенца приходится по одному соску. Сами понимаете, вот один родился, сосок этот, он им питается, потом рожается другой с другого соска. Получается как бы вот такая обойма. То есть соски у птицы вымяка по очереди отдыхают от корма, от кормежки. Кстати, советуем и нашим молодым мамам поступать таким же образом.
1: Вообще было бы очень хорошо, если бы нас слушало большое количество молодых мам.
0: А сейчас как раз время кормления. Да. И, то есть все прекрасно мамы знают, мы же во все коляски сейчас подкладываем рекламку о том, что вот в это время советы молодым мамам. Да, надо чередовать. Если, скажем, месяц кормить грудничка одной грудью, другой месяц другой. Тогда на большее количество просто грудничков хватит. Логично.
1: Да, вот радиослушательница одна задает вопрос, а не станет ли одна грудь меньше другой из-за этого? То, что одну эксплуатирует больше, а другую? Конечно же нет, так как система наполнения молоком у груди, она одна. Просто может произойти износ соска, вот, как вы подумаете, но опять же нет, потому что он довольно-таки износкостойкий. И ничего страшного не грозит. Вообще опыты показывали только хорошие результаты. Погибло только 5 молодых мам, и то в этот момент был пожар
0: в лаборатории, да.
1: Да, и поэтому...
0: совершенно не связанный вот с, значит...
1: с опытами.
0: Да, да.

0: Вот, ну еще, что рассказал мне Паул Нортфилд о птице. Как птица это называется?
1: Вымяк.
0: А птицы вымяк. Значит, дело в том, что наиболее летательно способными являются птицы молодые, потому что со временем ее взросления у нее вымя накапливается молоко. И чем, ну, когда вот, допустим, птица еще девочка, вот, у нее, соответственно, нет молока, и вымя не формируется так, как надо. И, соответственно, оно более приспособлено для полета. Обтекаемая форма, там, усиленные подкрылки. Вот это придает ей, ну, не только элегантность, но и высокую скорость полета. Вот она еще, кстати, может парить. И иногда так, ну, можно подумать, что птица летит с парашютом. То есть она как бы зависает в воздухе, но и падает вниз. Вот, еще, ну, можно объяснить.
1: При этом у нее тельце еще так деформируется, у нее же мягкое вымято, да, вот это само тельце, что очень красиво. То есть ощущение такое, что это купол парашюта или большая медуза.
0: Вот, если только что прошел дождь, то по вымя идет преломление солнечных лучей, и мы можем наблюдать радугу. Вот, ну, я не договорил. Значение вымени у молодой птицы то, что вот когда она так парит, задерживаясь в воздухе и все же в то же время падая, она падает на вымя, и это позволяет ей не сломать позвоночник.
1: Амортизация происходит.
0: Да.
1: Кстати, это единственная птица, вот птица языковый вымяк, которая способна делать шпагат. Она когда вот падает, она же, чтобы ноги не сломать, ей нужно упасть на вымя. Такая амортизация, чтобы была. Чтобы ноги не сломать, она прямо перед землей, буквально там в полуметре от земли, быстренько растопыривает свои ноги в разные стороны и падает четко на вымя. А учитывая то, что у нее ноги немножко с боков растут, не как у всех птиц прямо с пуза, а немножко с боков от пуза, то вот она...
0: Да, мы вот опустили одну тему, чем же питается...
1: Да.
0: Вымяк. Скажем так. Вот, а питается он муравьями. Когда у муравьев начинается походный период, и они меняют свое место жительства, ну, перекочевывают из своего одного муравейника в другой. Ну, это как и у людей, в принципе. Бывают дачные периоды, бывают городские периоды, когда люди начинают там из города на даче летом приезжать. У муравьев то же самое происходит.
1: А, ну, вот да, миграция очень сильная.
0: В тот момент миграции птица как раз, она же ест редко. Ну, то есть вот в моменты миграции только.
1: А ей, кстати, еще ведь тут чем это все осложняется? Она-то, может быть, и не против была бы нормально питаться, но ей нельзя, поскольку и вымя много весит. И если она еще наестся, то вообще она не взлетит. А не взлетит, значит, не родит. Они размножаются, в смысле, у них происходит сношение с противоположным полом только в полете. Все мы наблюдали неоднократно в небе любовные пары.
0: Даже, по-моему, был снят порнографический... Ну, фильм по
1: этому. Да, некоторые зоофилы, вот говорят, на Западе, особенно извращенцы, очень успехом пользуются у них и такого рода фильмы с птицами-вымяками.
0: Вот, и когда происходит миграция муравьев, то птица-вымяк... Птица-вымяк тут как тут. Вот, и своими губами, языком она... вылизывает с земли как муравья.
1: Как муравьед. Типа.
0: Ну да, она вот...
1: Кстати, такой... некоторые попадаются, вот там муравьи с крыльями, так эти крылья она потом сплевывает, потому что от этих крыльев у нее происходит запор. Это крылья же, они как из такого же материала, как у паука паутина, то есть очень клейкие.
0: Налепливаются. Труп
1: да
0: заднего прохода
1: там,
0: и...
1: Закупорка происходит, она пухнет от этого птицы. Очень страшно пухнет, уже не может взлететь.
0: Да, у нее вот еще при этом очень странно вылезают глаза из орбиты. Эту птицу лучше не видеть в этот период, потому что вот если ребенок до 5 лет, он, ну, это у него останется на всю жизнь, и он мир будет видеть иначе просто.
1: А еще тут надо учесть, что у нее глаза не по бокам, как, скажем, у птиц, там вот у обычных наших городских птиц, а у нее глаза спереди находятся. Причем вот у страуса тоже вроде бы глаза спереди, да, но не совсем, немножко они раздвинуты, а у птицы вымекание прямо над клювом. Они прямо вот, вот...
0: Это очень легко объяснить, потому что если обычные птицы высматривают себе пищу в разные стороны, то вымяк он смотрит строго на тропу муравьиную и слизывает, соответственно, их увидев.
1: Причем даже есть такой метод охоты вот за птицей вымяком. Дело в том, что птицу вымяк нельзя, вот если вы хотите ее поймать, ее нельзя взять в руки вот так просто, потому что если вы ее возьмете в руки и немножко сильнее сдавите, она может, ну, как бы начать сочиться. Вот, а это, не, в общем, ни птица не принесет пользы, ни вашему костюму. Поэтому птиц вымяков ловят следующим образом. В магазине рыболов спортсмен покупает такие игрушечные, сейчас специально делают маленькие муравьи на колесиках, привязываются к веревочке, и на любую узенькую достаточно тропиночку, где около норки птица вымяка, она в норках живет именно. Вы можете определить эту норку по концу соска, и она, наверное, не целиком помещается в нору. Если торчит сосок, значит, это как раз вот птица вымяк ночует.
0: Надо ей... Так они здороваются друг с другом. Если, допустим, одна птица вымяк идет и проходит мимо норки другой птицы вымяка, она просто подходит, здоровается, идет дальше. Ну, так они проявляют друг другу внимание, общаются краткосрочно и, ну, вообще живут так вот.
1: Да, вы можете воспользоваться вот этой их привычкой. Вы берете, ставите этого муравья на колесиках игрушечного около птицы, и прямо по этой тропинке птица выходит, пытается его слизнуть. У нее глаза в кучку только на этого муравья. Она уже не видит. То есть вы ее просто идете к своему дому, не спеша тянете за собой вот этого муравья на колесиках, и птица, она уже не замечает, что вы вошли в город, что вы уже идете по улице. Она все идет и пытается этого муравья слизнуть. Кстати, если вы хотите, скажем, птицу поймать просто как бы для продуктов, ну, то есть убить эту птицу, то вам достаточно в какой-то момент, когда она пытается слизнуть вашего муравья, молниеносно наступить ей на язык и стоять на нем, пока она будет биться. Ну, аж она сама, естественно, умрет от... Но это не гуманный метод. Лучше, конечно, птицу привести. Можете... Единственное, нельзя птицу заводить в лифт, поскольку там тропинка кончается, и она уже может догадаться, что вы этого муравья вот тащите на веревочке. То есть надо ее по лестнике заводить в квартиру, а уже в квартире в специальную вот клеточку, которую надо спрашивать в аптеках во всех. Специальные клеточки для вымяка. Спросите, есть у вас, вам ответят.
0: Я вот на прошлой неделе совершенно случайно в журнале «Птицелов-спортсмен» наткнулся на более гуманную идею по ловке птиц-вымяка. Это следующим образом. Ну, когда птица находится в норке, соответственно, один из сосков вымени торчит снаружи.
1: Да, да.
0: Вот,
1: птицелов... Не, бывает, что и там и два соска. Дело в том, что птицы это очень быстро растут. И бывало, что она утром еще маленькое гнездо себе выроет, а за ночь вырастет. А так как у нее соски растут вперед ее, вообще они рождаются в форме сосков. В форме вымени они рождаются, детеныши у них. Потом уже там
0: нарастают...
1: картинку, что много-много вымь облепило одно. Это, знаешь, происходит процесс кормления. Вот эти вот просто вымени, это еще не развившиеся в птиц.
0: Птенцы.
1: Птенцы, конечно.
0: Вот, ну и лов происходит следующим образом. Птицелов-спортсмен, выходя на охоту, находит норку. Вот. И, значит, он видит, что вымя из норки торчит. Вы подумайте, ну и что, как же поймать птицу? Всем известно, что птицу так просто оттуда не вынуть. Потому
1: дело
0: что
1: в том, что ножки упираются, ножки.
0: Вот, если взять
1: за... делает шпагат замечательно. Она упирается в своей норке ногами, и все, а ноги у них очень сильные.
0: Сильнее, чем у страуса. И дело еще не в этом, а в том, что вымя скользко. Если потянуть за вымя, то рука будет соскальзывать. Вот. Но все-таки спортсмены ухитрились, они стали надевать на вымя презервативы, и так птица задыхается. Потому что, когда птица находится в норке, она дышит через вымя. Вот, и, соответственно, она задыхается, ее можно уже, и пропадает вот эта слизь на вымени, и вы уже спокойно берете, ослаблевает мышечная структура ног, и можно спокойно вынуть птицу.
1: Главное вовремя снять вот это вот резиновое средство, поскольку иначе птица может погибнуть. А кому нужна дохлая птица вымяк? Ведь всем нам нужна живая, здоровая, веселая птица вымяк.
0: Да, жизнерадостная.
1: Жизнерадостная.
0: Никто, как птица вымяк, не может улыбнуться из птиц.
1: Кстати, действительно, птица, это птица самая улыбчивая. Ее даже зовут, как же, по-моему... как ее зовут, я не помню, но это не важно, но что-то связанное с улыбкой. Мало того, эта птица еще обладает замечательной способностью петь. Но об этом мы расскажем после выпуска новостей. А сейчас новости.

0: Закончили мы предыдущий час, а сейчас в Москве, напоминаю вам, 5 часов утра. С добрым утром для тех, кто проснулся и слушает нас. Закончили мы тот час обещанием рассказать вам таки о том, почему люди пытаются обзавестись вымяком.
1: Дело в том, что птица вымяк — большой любитель попеть. И поет она достаточно хорошо. Ну, конечно, не в сравнении с современным птицам, соловью или скворцу, но звучание птицы вымяка наиболее популярно среди людей, занимающихся тяжелым роком.
0: Дело в том, что птица вымяк, она... Ну вот вы знаете, почему вообще птица... Вот мы говорим, что птица поет. На самом деле, как мы уже говорили, эта птица не поет. Просто в тот момент, когда она открывает свой клюв, у нее внутри образуется сквозняк. И вот этот вот ее свист, это просто сквозит, понимаете? Потому что птица, она вообще любая птица сквозная. Ну, все у нее насквозь проходит. Как только птица клюв закроет, вы обратите внимание, сразу она перестает издавать эти звуки, которые мы называем пением. Потому что, ну, как форточку называется, закрыла. А птица вымяк, она, в общем-то, ничем не отличается от обычной вот птицы, только, как мы уже говорили, тем, что у нее по всей длине клюва еще имеются обычные человеческие, как у вас, товарищ, губы. Да, обычные человеческие губы. И когда птица вымяк открывает свой клюв, вот этот самый сквозняк входит внутрь птицы не в чистом виде, как у обычных птиц, а слегка вот
1: вибрирует,
0: по этим губам.
1: Он,
0: да.
1: Он вибрирует.
0: Поэтому, если тут пошлёпывание, вот как
1: так,
0: это...
1: Примерно так.
0: Да, да, вот такого типа, понимаете. А птице это нравится. Дело в том, что она вообще... у нее
1: губы очень чувствительные.
0: Очень чувствительные губы, и они у нее очень горячие. Это самая горячая часть вот птицы вымяка.
1: Температура достигает 60 градусов по Цельсию.
0: То есть, если такая птица даже вот... Короче, если этой птице дать туда вот зажать несколько сарделек, то можно их даже зажарить.
1: Кстати, с этой же целью их некоторые заводят себе. Дабы не покупать дорогостоящие печи СВЧ, которые так вредны для коры головного мозга.
0: Да, а вот этих птиц заводят. Ну, птица, в общем, она пытается, естественно, у нее желание охладить эти губы. Вот. Дело в том, что еще тут есть такой момент, что эта птица не пьет, потому что у нее нет ноздрей. А если она будет... Она дышит ртом. Если она будет пить, то, короче, у нее сразу вместе находятся и дыхательные пути, и желудок. Если она будет пить вот чисто воду, то она может захлебнуться. То есть это единственная птица, которая обходится без влажности. Вы спросите... А как же тогда она вскармливает через вымя своих грудничков? Но прошу не путать, если птица засунет клюв просто в воду, то там уже щелки для воздуха нет. А вот сосок вымени, он не целиком забивает клювик молодой птицы. Там она, в общем, короче, одновременно и пьет, и дышит.
1: Ну и опять же, в грудничковом возрасте там совершенно другая структура дыхательной системы. Он же все-таки грудничок, и у него там не все так сформировывается, так как надо.
0: У него еще несколько раздельные вот эти две вот системы, еще несколько раздельных.
1: А клюв получается двойственный.
0: Что редкость, кстати. В птичьем мире
1: дело в том, что он как бы имеет некое раздвоение, получается двуротие. То есть через одно он дышит, другим он пьет. И вот, ну, то есть...
0: А вот ест обеими. Кстати, это еще единственная птица, чем она так забавляет своих хозяев. Вот люди стремятся завести птицу вымяка. Она во время еды очень сильно чавкает, поскольку губы эти у нее шлепают. А, да, еще надо сказать, что вот несмотря на то, что у нее губы эти очень чувствительные, как вот уже сказали Энджел Сторшином, они, тем не менее, совершенно бесчувственные. Да, вот как ни странно, они чувствительные к каким-то таким вещам, которые не чувствуем мы. А вот, скажем, к таким вещам, как, например, какой-то твердый предмет, там, скажем, будь то край стола, или вот...
1: Середина.
0: Или... Да. Они вот это вот уже не чувствуют. И поэтому они очень... И звуки при этом у них получаются. То есть они не могут себя контролировать. Вот. Мало того, еще нужно сказать про слуховой аппарат этих птиц. Дело в том, что у них уши... Да, это птица, у которой есть уши. Но никак у человека, не путайте вот с птицей-ушаном. У этой птицы уши приблизительно как вот у собаки кокер-спаниеля. Они висят, но иногда могут встать. Я не знаю, это вот у кокер-спаниеля могут уши встать. Ну, в общем, не важно.
1: Я не знаю.
0: Но это я тоже не знаю. Ну, вы представляете, о какой собаке я говорю. И птица, даже вот были такие случаи, когда ночью... Птица — это вообще житель ночной, птица, вымяк. Она житель ночной. Она ночью вылезает из своего гнезда. И прежде чем отправиться в путешествие по ночному лесу, долго стоит, вытянувшись на своих длинных ножках и подняв эти уши, вслушиваясь в темноту. Потом, если она ничего подозрительного не замечает, уши опадают, и она идет уже туда. Да, идет.
1: Нет, туда.
0: Туда.

0: И я рад представить в нашей студии нашего следующего гостя. Это уже известный вам Назим Надиров, продюсер, журналист и человек, которому мы обязаны, в общем-то, популяризацией в нашем эфире, не только в нашем эфире, но и в местности, в которой мы с вами проживаем, прекрасной музыки с восточными интонациями и, в общем-то, и этнической музыки в какой-то степени. Здравствуй, дорогой и уважаемый.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие мои московские ночные совы.
0: И я, как и обещал, хочу переадресовать тебе вопрос, который задавали вот предыдущим нашим уважаемым, которые тут присутствовали, с которым ты столкнулся в дверях и был так напуган. Но это совершенно порядочные люди. Кстати, посмотри, барсетка на месте у тебя? На месте.
1: А ее нет, поэтому...
0: А, ты сегодня не взял, да? А что же это лежит? Так не говори, кто-то из них забыл, я потом возьму себе. Мало ли, знаешь, что там. А. Да, так вот, приходил такой человек и спрашивал тут. Говорит, очень огромное количество рекламы размещено на бортах транспортных средств, которые ездят по улицам нашего города. Насколько в случае ДТП эта реклама может серьезно воздействовать на мозги зрителей? Просто тут я сразу поясню, что некоторые рекламные кампании специально устраивают ДТП, дабы привлечь к бортовой рекламе как можно больше зевак. То есть, например, доказано, что вот когда была буря у нас в Москве, там я неудачно подул там в одном месте, и, в общем, буря случилась, ты в курсе, да?
1: Да, была.
0: Наибольшее внимание привлекали к себе именно упавшие щиты. И реклама наиболее действенная была на тех, по тем щиткам, которые упали там на автомобили, на животных и на витрины крупных магазинов.
1: Ну, конечно, какая-то внутренняя, а может быть даже и внешняя, если хорошо проследить, видимо, есть связь между всеми явлениями, тем более между такими очевидными. Вот в одном фильме, который я смотрел когда-то в ГДР, когда еще было запрещено, наш ФДЙ, там эти комсомольцы немецкие тащили меня в кинотеатр, запрещали мне идти в этот кинотеатр еще то в советское время коммунистическое, а я все-таки пошел и посмотрел очень хороший фильм, итальянский был, но там играла, по-моему, Моника Витти, и вот там были такие, она проходила, просто выходила на середину улицы и раскидывала шубу, раскрывала, и очень красивое тело, голое, которые видели очень многие проезжавшие мимо или наехавшие прямо на нее водители. Вот. И почему это дело только выяснилось в конце? Она приходила в контору по ремонту автомобилей, получала свой процент с ремонта этих автомобилей. Да, так что я думаю, во всем, что происходит, и на улицах в том числе, все эти ДТП, я думаю, да, есть какая-то связь. Может быть, действительно, эти конторы по ремонту автосервиса, они оплачивают эту рекламу и вывешивают псевдо-рекламу, никому не нужности, а в том, чтобы... Самая главная причина в том, чтобы люди загляделись и попали в дорожно-транспортное происшествие с тем, чтобы пришли потом и оплатили считали ремонт автомобиля.
0: Да, и считали информацию, затем отсканировали вот... что это, говорю, да, считали, отсканировали, а затем уже оплатили. Вот, а в принципе, смотри, мощный вот этот рекламный натиск, я почему-то сейчас хочу вот все-таки о рекламе немножко поговорить, он же сам себя обессиливает. Это как такой беспрерывный онанизм, который приводит к истощению нервной системы. То есть, значит, они дают по телевизору, по радио, там уже, ну, повсюду они увешивают, даже люди уже стали появляться, подобие западных вот, человек-рекламы. И на самом деле не лучше ли сосредоточить все, например, в какой-то одной форме? Ну, к примеру, один целиком выделить канал, который будет вот давать рекламу одной фирмы, и все, а других запретить вообще. Ну, то есть, вот неужели рекламодатели и те, кто размещают эту рекламу, не понимают, что вот ее такое обширное вообще поле деятельности, ее как-то обесценивает, и люди перестают ее воспринимать?
1: Ну, я-то, поскольку я не сейчас вообще не смотрю, а и в мирное время тоже, в общем-то, не смотрю телевизор, поэтому я плохой, видимо, собеседник, не очень профессиональный, потому что я ничего этого не вижу. И когда начинаются всякие сентенции или там я в местах скопления людей или там в обществе каком-нибудь начинает все шутить или обыгрывать что-то, какую-нибудь рекламу, я просто смотрю большими глазами, на меня смотрит, соответственно, как на дебила, потому что я не понимаю, что обыгрывается, потому что я этого и не смотрю. От племянников слышу, от племянниц, они меня цитируют, поют, напевают иногда, когда я к ним приезжаю.
0: Это же опасно.
1: Какую-нибудь рекламу,
0: это же
1: да.
0: Очень опасно.
1: Вообще можно было выделить канал, конечно, и не одну фирму, а просто всю рекламу. Для любителей рекламы показывали по одному каналу. Они ведь не для того, видимо, многие смотрят, чтобы что-то купить или там посмотреть, а просто им нравится
0: краски,
1: смотреть рекламу вообще.
0: Да.
1: И, видимо, сама возможность вот такое ментальное хотя бы представить себе, что это можно было бы купить или что это нужно купить.
0: Вот. Мало того, ведь мы можем тут проследить динамику попаданий вот в эти рекламные сети. То есть изначально они перестают переключать телевизор, когда начинается реклама, потом начинают к ней прислушиваться. Вот. Затем действительно начинают смотреть только ее. А финансы, видимо, благоустройство и финансовая структура вот данного канала должна быть следующая. Просто все вот эти отчисления должны делиться поровну, ну, получаемые с этого канала, между другими. То есть он должен как быть куплен на общак, извиняюсь за такое выражение, вот всех телевизионных каналов своего рода. И должен быть такой золотонесущий жилой, я бы сказал, для всего телевидения. Угу. Ну и для радио тоже.
1: Да, Саша, я просто вспоминаю, перед тем, как идти к тебе, у меня была очень умная мысль какая-то. Как раз, видимо, я чувствовал, что придется с тобой беседовать на эту тему. И как раз о рекламе. Но к этому моменту я ее забыл, поэтому ответить ничего не могу. Когда я вспомню, я скажу, что ж такое умное я думал сегодня.
0: А вот поскольку ты... Я, кстати, тоже очень часто, когда сюда иду, у меня голова полна мыслей, а потом вот увижу вот то, что у нас сегодня, вот ты видел там внизу, да, например, и сразу все выбивается из головы. Ну, естественно, неприятное зрелище. Вот поскольку все-таки ты имеешь непосредственное отношение к музыке, вот заходил Михаил МБ только что и спрашивает, как, говорит, вы относитесь к тому, что некоторые музыканты в целях саморекламы платят детям, чтобы те расписывали заборы и стены в лифтах вот названиями данных групп. Действительно такое существует, и у нас очень многие, например, вот приходят и говорят, поставьте вот именно нас. Одевают маски картонные, кого-то вот мы их не узнаем. Вот он только что принес кассету со своей демозаписью, да, потом одел маску какую-то, приходит, говорит, а не могли бы вы, я вот радиослушатель, завести, например, песню вот такой-то группы? Вот волнуется.
1: Нет,
0: весь.
1: То, что платят, я положительно отношусь,
0: да,
1: Саша, к тому,
0: да,
1: что платят. И, во-первых, что детям, это положительно. Во-вторых, что платят, они бесплатно просят или шантажируют, или не угрожают.
0: Побоями.
1: Могли бы угрожать, между прочим, и там каким-нибудь...
0: Они догадываются.
1: Суровыми карами каким-нибудь, или там тюрьмой, или там каким-нибудь лагерем пионерским. И под страхом гнать детей, там, чтобы они расписывали. Они же ведь платят. Поэтому я считаю, что это очень даже положительно. Ну, что в лифте, конечно, это отрицательно, с другой стороны. Может, других больше мест нет.
0: Других мест действительно нет. Я бы выделил одну вот большую стену.
1: Тоже место. Но вот той самой, на том самом канале,
0: да, да, да,
1: о что-то. Котором мы говорили выше, или вот эти транспортные средства, движущие по проезжей части, о которых мы говорили, которые иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия, можно было их по совместительству. Или там сбоку левая часть под рекламу, правая часть для вот этих платных детей, которые бы там писали название групп.
0: А вообще, вот не считаешь ли ты, что такая перегруженность информацией общества, да, рано или поздно приведет к апокалипсису? То есть это древняя такая тема, мы ее постоянно затрагиваем, но вот сейчас в воздухе, ведь, ну, ты чувствуешь напряжение, вот оно здесь, оно присутствует,
1: да.
0: То есть такой конденсат мощный вот этот, он, вот, люди не отдают себе отчет или уходят как раз в эти во всякие рекламные дела, да, а на самом деле реально сгущается оно, то есть концентрируется вокруг. Вот женщины, они уже все там в Неваде, к примеру, у них уже прилив там, а вот в Марокко у них отлив, и, в общем-то, и даже луны они уже не видят. Там животные все взбесились, там покусы, поклевы происходят. Это только начало. Только начало. Ядерного взрыва-то не будет. не будет, это я точно говорю. Будет просто крах мощнейший средств массовой информации, который приведет к панике, и в этой панике они все побегут, подавят с православных, а потом остальные устанут и попадают. Вот это я высказал не свое мнение, а мнение Филиппа Зельца, известного философа, который часто вот в нашу программу просится, но мы его не пускаем, потому что он словоблудит и говорит одно и то же слово по нескольку раз.
1: Это не отец ли Алька Зельцер, этот товарищ? Или
0: нет,
1: сын,
0: это Зельц быть? Просто.
1: А, просто Зельц.
0: Зельц.
1: Ага. Да. Это, может, ему с похмелья какая мысль пришла?
0: Нет, такая? Он нет. Совершенно такой.
1: А, такой. Да, я думаю, что, Саша, ты прав, поэтому уже энное количество лет я не воспринимаю внешнюю информацию. То есть я не смотрю или очень редко смотрю телевизор, когда приезжают родственники, включают его в 7 утра. Вот. Если я лягу в 6, например, то в 7 очень радостно вот смотреть всякие новости. Вот. А так этот поток информации проходит мимо моего сознания в основном, если только в транспорте или в самолете, или где-нибудь я увижу, что вот как-то вот, ну, вынужденно мне или в такси заставят, там громко новости какие-нибудь мне зачитают. Ну, вредное воздействие вышеуказанной информации на умы, сердца граждан, я это просто очевидно. Это видно по их лицам, по их повадкам, вообще по поведению. Вот. И, конечно, принимает иногда очень просто страшные формы вот эта болезнь. То есть поглощение информации, если серьезно. И вот, например, есть одна парочка. Одна это мамаша, она бывшая даже очень известная в России органистка, победительница союзных конкурсов. Mm-hmm. Она живет нынче во Франкфурте, а сын ее там тоже играет на фортепианах, весь там бренчит, значит, что-то. И вот, когда попадаю в их дом во Франкфурте на Майне, это что-то страшное происходит. То есть там несколько телевизионных установок, несколько телевизоров, еще больше видеомагнитофонов. И они одновременно, параллельно по разным каналам. То есть делают то, что до чего никак я не могу. Я читаю все эти памятки, никак не могу понять, как же можно смотреть одну программу, записывать другую на видео.
0: Я тоже, кстати, не врубаюсь.
1: Да, никак я прочитаю от начала до конца раз то. Я изучил наизусть, знаю все эти памятки телевизионные, но никак не могу это на практике осуществить ни разу. И даже или в отсутствии себя записать какую-нибудь программу.
0: Наверное, потому что мы тупые.
1: Естественно, тупые. Да, не от большого ума, конечно, честно нужно сказать. Но у них, видимо, много этого ума, потому что они

0: кстати, вот такая способность не только вот копить эту информацию, но и как-то ее воспринимать, мне кажется, все-таки свойственно молодым тушкам, молодым организмам. Я, например, вспоминаю вот времена, когда там, будучи 16-летним грудничиной, я, то есть мне ничего не стоило взвалить там за плечи какой-нибудь магнитофон илить катушный, попылить на другой конец города, переписывать там новую пластинку виниловую на зарез, которая у кого-то там из друзей появилась. Сейчас задницу оторвать лень просто вот войти сюда или выйти. Ну, ты же видишь, какой я стал толстый, да, кстати,
1: да,
0: поправился
1: мощно. Вообще в эту дверь.
0: Ну, вот, видишь, Саша, как дверь, да, видишь, косяки все потерты мной. Вот. А есть люди, которые действительно не только умудряются, ну, вот даже на примере музыки, у них, ну, дикая коллекция компакт-дисков, там какое-то немыслимое количество.
1: Саша, даже есть люди, которые, я даже знаю таких, которые на премьеры ходят или в театры.
0: Есть, есть, как правило, видел, женщины, да? Да, женщины.
1: Женщины, да, вот однокурсница у меня ходит, например, в театры периодически, рассказывает мне, что-то там происходит. Вот. И, по причине слабого характера, видимо, не очень я был такой, да, раньше. Сейчас не знаю уж какой, сам не знаю даже. Вот они раньше затаскивали меня в университетские годы во всякие театры. Вот, это был просто кошмар. Но тогда я был товарищ такой, приехавший из деревни. Вот, и еще, да, у меня не было иммунитета, я поддавался иногда. Думаю, ну, если симпатичная однокурсница попросит, надо на ганку. Я говорю, а зачем? Ну, вот надо сходить, достал бы ты билет. Я достал билеты, были хорошие знакомые у меня там в посольствах. И вот они давали билеты, мы шли на Таганку. Там все актеры, там какое-нибудь преступление, наказание, все падали, гремели, ведра на меня там вообще сел в первом, во втором ряду.
0: Устраивали гротески.
1: Да, уже только не устраивали в этих театрах. Я вот, я в жутком недоумении вот выходил из этих театров, и до сих пор в нем, то есть недоумение нахожу. Ну, думаю, что же это было? Что же это было вообще все? Это называлось вообще какое-то страшное там искусство. Я не знаю. У меня чтение Достоевского в 6-7 классе вызывало гораздо больше, естественно, аллюзий и там каких-то переживаний, нежели то, что там, сидя в театре на Таганке, на меня бросали ведра, там что-то там дохлая старуха лежала в двери во время антракта, там еще что-то такое. И что это вместе должно было означать, и как усилить там влияние мысли Достоевского на зрителей, мне совершенно было непонятно. И до сих пор непонятно. И в чем заключалась гениальность постановщиков, ну, об актерах не говорили, они бедные жертвы, так что что говорили, так и где говорили помирать там в проходе, там и помирали, так сказать.
0: А вот что касается вот актеров как раз, вот смотри, ведь я тоже всегда замечал, ну, общаясь с какими-то людьми, что для меня, например, слово там, сейчас придет девушка, скажем, да, она актриса. Для меня это дурная рекомендация. Не потому, что я как думал, что она легкого поведения, просто это у них определенный образ мысли, который мне, ну, непонятен, недоступен, поскольку, как мы выше пришли к выводу с того, что и я тупой, и, в общем-то, и у тебя тоже некоторые проблемы с этим, вот, видимо. Также, например, у меня всегда была непонятка вот с Битлз. То есть, если людей как-то это объединяло, то меня, вот, когда они говорят, там, гениально, как Битлз, я вот резко чувствовал себя почему-то очень грустным и пытался как-то уйти. То есть, для меня, например, человек, который не любит Битлз, это вот лучшая рекомендация. Человек, который не женат на актрисе, это лучшая рекомендация, чем нежели
1: Саша,
0: наоборот. Может быть, просто я еще и урод?
1: Саша, у тебя столько эмоций вызвало твой сейчас вот монолог, что я хотел сначала прицепиться как к актерам, вот так сказать, потому что у меня много эмоций вызывает. Это, конечно, то актрисы, там легко понятно. Я хотел ответить, но я считаю, что аномальным пока таким... Слово «умное» хотел сказать, что кратко, в общем, если по-тупому, то кратко. «Умное» хотел сказать, слово забыл. Как-то проспективно или как-то говорят, как-то... в тезисной форме, вот.
0: Да.
1: В тезисной форме. Сначала, что значит мы... Это вообще аномальное занятие для мужчины, я считаю, актер. Потому что нормальный мужчина не будет там 40 лет, там, ну, как вот нормальная актерская жизнь, корчится там на сцене или в кино, кого-то изображать, там, падать. Ну, что это, дурдом какой-то вообще? Что это? Больше нечем заняться в жизни. А, во-первых, да. А что касается Битлз, да, я не могу, я потом тороплюсь перейти к Битлз, поэтому не развиваю эту тему. Потом вернемся, может быть, к ней. Битлз, я наконец в своем лице нашел вот человек, который меня понимает. Потому что я затаился и все годы 20 лет молчал. И не высказывал своего мнения по поводу Битлз, потому что боялся быть убиенным публикой вообще, обожавшей Битлз. А с Битлз у меня такие очень интимные отношения. Ну, если перейти от внешней формы, что я родился

0: в один день с Полом Маккартни, при этом являясь сам на земле, являясь продюсером его сестры, сводной Рут Маккартни. Это уже какая-то, видимо, судьба что-то меня связывает с семьей Маккартни. А самое интересное, это то, что в школе я был очень примерный мальчик, ну и таковым являюсь, по-моему, до сих пор. Вот, а папа был очень строгий директор школы. А мальчики там были плохие всякие, в школе учились, которые меня зазывали за угол и вообще всякие что-то хотели все постоянно показать. Но я туда не ходил по причине того, что был примерным. Но как-то они все-таки затащили меня туда, был вот, и говорили, что тут Битлз, пойдем, мы тебе покажем. Я думаю, господи, что ж такое Битлз, они мне покажут. Ну и потом показали фотокарточку, я разглядывал минут 20-30. Уже там даже первоклассники надо мной смеялись, я был в 9 классе. Я никак не мог разглядеть, что это такое. Ну, оказалось, вот даже не знаю, как сказать, это была порнографическая открытка, где вот голая женщина занималась чем-то вот с мужчиной, вот. Вот. Оральным способом, да. И вот с тех пор очень долгие годы почему-то я думал, что это и есть Битлз. И у меня, естественно, вообще само упоминание Битлз вызывало какую-то резкую антипатию. Вот. И приехав в Москву в 17 лет, поступив в университет, значит, вот я видел, что почему-то все были этим заняты. То есть однокурсницы так и пытались заманить меня в коммуналки вообще какие-нибудь, где они, сидя на полу, там переписывали с катушечным магнитофон или слушали, или переписывали эти Битлз, Лед Зеппелин. Вот особенно Битлз, когда они... Это было так скучно. То есть я собирался с какой-нибудь Таньке побеседовать с ней, поговорить вообще там. Она садилась, начинала мотать головой, слушала Битлз, вообще ногами там как-то там теребила, сучила ручонками, значит. И вот все орала Битлз. Да, ой, как я обожаю Битлз. И начинала подпевать гнусным голосом. Но это было очень у меня страшное воспоминание с Битлз. И я до сих пор не пойму, я никак не найду человека, который бы мне объяснил, почему я должен вот... И кто-то даже как стыдно, вот молодой человек, вот не понимать, какое влияние они оказали. Я говорю, ну, если оказали влияние, то на вас, видимо. Поскольку на меня это не оказало ни малейшего влияния вообще, то, соответственно, я, видимо, обеднен как личность, да, видимо. Ну, по причине вышеупомянутой тупости, видимо.
1: Кстати, вот там ты очень сейчас тоже прям задел за живое меня. То есть ты правильно сказал насчет того, что если на вас оказало влияние, то на меня нет. Вот дело в том, как ты наверняка тоже заметил, что в большинстве средств массовой информации, когда приходит какой-нибудь, ну, слабоумный там человек, там, ну, почтенный, занимающий высокий пост, да и не только, скажем, это то, о чем я хочу сказать, встречается повсюду. Сентенции такого плана, дескать, нас там обманывали 70 лет, или мы все привыкли к очередям. Почему они говорят мы? Ну, вы привыкли. Я, например, не привык. Я не считаю, что меня там обманывал кто-то. То есть я чувствовал себя достаточно сносно и во все времена, и барсетка эта у меня, видишь, набита вся, то есть и так далее. А вот откуда вот этот коллективизм у них? Меня он всегда очень...
0: Да, обманутыми чувствовал себя тот, кто чувствует себя, тот, кто хотел быть обманут и обманывал себя. Вот. Потому что если ты не был обманут, если тебя пытались обмануть, и ты был обманут, то это тебя обманули не по причине твоей глупости вообще-то, и недальнозоркости, и отсутствия, так сказать, способности анализировать вообще. Кого не обманывали, тот и кого пытались обмануть, но никак не обманули, например, моя мама. Вот. И с детства, когда мы, например, спорили школьники, я был там какой-то комсомольской организации, каким-то активистом, первый, как называется, комсоргом, да. А сестра моя была комсоргом среди учителей, и мы затеяли всякие дискуссии в семье о красном прожекторе или еще какой-нибудь гадости. Вот. То мама просто, женщина молчаливая, я такой именно с жалостью смотрела на нас, очень молча и с жалостью. И просто вообще ей было страшно, нас жаль. Потому что она говорила, ну, вот она не понимала этих дискуссий, о чем мы говорили, мама, ну ты же не понимаешь, вот как вот в предисловиях писали вот про Ахмат, там она не поднялась до высот, вот там восприятия там какой-нибудь революции и так далее. Вот я говорю, мама, ты же не можешь подняться, там, не понять, там, значение. Она не понимала, там, ее выселили в 43-м году, там, с Кавказа, в Среднюю Азию. И для нее это не... всю жизнь, естественно, как и всех, она смотрела тот же телевизор или там слушала то же радио, те же НКВДшники приходили, те же коммунисты пытались ее. Но это не оказало на нее ни малейшего, вообще ни малейшего влияния на ее сущность, на ее характер, на ее повадки, на ее поведение в обществе. То есть все это, все эти коммунизмы и все измы вообще, которые были, прошли мимо ее сознания просто, совершенно не оказав ни малейшего воздействия на нее. Поэтому Она не была обманута. Есть были люди, которые не были обмануты.
1: А вот, ты знаешь, может быть, такая форма подачи информации, как-то вот мы там все вместе выйдем, или там мы там, или там нас, к примеру, да, является своеобразным методом, ну, скажем так, гуманитарного сближения материков. Вот я поясню. Дело в том, что мне одна моя хорошая знакомая рассказывала, что, будучи приехав свою тушку, я как складно выражаюсь, будучи приехав дислоцировать свою тушку, значит, в страну вот грилей и окороков, то есть в Америку, а она пошла, значит, с местными демонами, которые там уже живут там лет 8, тоже бывшие вот наши сограждане, там в кинотеатр в какой-то. И шел фильм действительно тупой, а люди вот эти, по ее словам, которые вот эти иммигранты, они в свое время были, ну, так, как это принято говорить, были продвинутые, то есть мозг у них работал нормально. И здесь идет тупорылое, значит, действие, и вот весь этот зал слабоумных дебилов, он, значит, гогочет, как принято вот в американских этих, я так понял, кинозалах, да? И эти вот тоже вдруг начинают так же. Вот я, говорит, у них спрашиваю, дескать, ну, а что смешного-то там? Ну, вот убил он топором свою беременную жену. Что в этом смешного вообще? Объясните. А в ответ знаешь, что она слышит? От человека, который вот там 8 лет назад считался в совке продвинутым. Расслабься, это же Америка.
0: Ну, да. Духи. Я смотрел в августе на Кавказе телевизор. Много, потому что, ну, вынуждены вроде бы, знаешь, сидишь, ужинаешь или там завтракаешь, и тебе показывают все, потому что не можешь же командовать обществом, там, что включить, что выключить. Я насмотрелся всего, и вот эти истории типа клинтоновской этой мадам там с польской фамилией, там какие-то Моники, да, вот. Ну, это же, ну, это же просто закат, видимо, человечества и полная деградация. Это, да, если это... мне, я на полном серьезе говорю, Саша, потому что я считаю, что мне было бы стыдно там, да, быть в той стране, хотя и в этой стране быть стыдно за многие вещи. Вот, но в Америке за то, что эти 1500 страниц, и все, это до чего? Это значит, что кто это должен поглощать? Мы возвращаемся к там, информации. Вот. Да. И как можно назвать себя уважающим себя человеком, считать, по крайней мере, если ты поглощаешь эту информацию о том, где он там тиснул, какое пятно я там оставил, ну какого хрена мне вообще, что, где он, с кем вообще, да хоть пусть со всеми бабами мира, он пусть переспит. Мне какое дело до Клинтона, который с кем-то спал вообще.
1: Полный бред.
0: Если главное, он будет, так сказать, выполнять свои функции, собственно, на которые он назначен, или который он должен выполнять, то до остального, по-моему, должно быть дело. Или там парикмахерша отрезала гениталии. И все, и вся Америка следила, сколько и как.
1: Их же это серьезно баламутит. То есть интерес-то неподдельный вот к этому.
0: Да,
1: может быть, от скуки уже, а? Может быть,
0: ну, или просто... в провинции меня постоянно часто спрашивают. Вот, например, не о том, они, видимо, думают, что там... А вот как бы мусор вывести, например, меня очень волнует. На Кавказе курортные места и очень красивые. И это действительно чистейшие вообще, получше Австрии, какой-нибудь Швейцарии. Но мусор совершенно не убирается, и поэтому валится, я просто жду. И когда через энное количество лет, видимо, там какая-нибудь чума откроется, не дай бог, или еще что-нибудь, потому что мусор сваливается тоннами, откуда не убирает. Но это никого не волнует абсолютно. И всех волнует, спит ли на самом деле Киркоров с Пугачевой. И вот первый, когда входишь в дом, и вот они говорят о том, когда будет там независимость, или когда уберут там русло реки Тиберды, или когда там что-то там будет, когда война закончится. Назим, как ты думаешь, а вот Киркоров все-таки с Пугачевой вот спит или не спит? Я говорю, я ничего не думаю. Ну, ты же в Москве живешь, общаешься. Я говорю, ну...
1: А, кстати,
0: что ты думаешь? Ну, как, почему я должен думать об этом?
1: Может быть, вот я бы, если бы мне даже такой вопрос бы задали, я бы, может быть, и обиделся. Подумал бы, что меня тупым считают, потому что, ну... Ну, не может такого быть. То есть, ну, хотя бы спросить его там, типа, как чисто ли в Москве, ну, хрен с ним, почем продукты у вас. Ну, вот такого-то плана. Почему это интересует? Почему? Давай послушаем, может быть, по телефону нам что-нибудь
0: объяснят,
1: свое
0: почему?
1: Мнение объяснят. 203-19-22 мы послушаем сейчас, что вы думаете на эту тему. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, не пугайтесь. Испуг на лице. Задумался человек. Он, видимо, хотел, чтобы мы выполнили его музыкальную заявку, а тут мы такую серьезную тему. И ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что вчера, когда к нему приехал гость, из Эстонии, он спросил: скажите, а вот Таймыр Вайкули правда ли спит с президентом? Ну, к примеру, это я что-то такое нескладное сказал, да, сейчас?
0: Ничего. Нет, складное, зато высоту. Да, высоко и прохладно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот продолжая тему рекламы. Доктор Черепахин, которого вы пригласили, совершенно наглым образом воспользовался своим положением и провел рекламную акцию в своей клинике. То же самое делал Макар Назарович Клычок. Свою воспитательную методу прорекламировал.
1: Вы знаете,
2: зачем это делать? Это же нечестно. Вот я, например, тоже хочу рекламу самого себя провести. Ну как же так?
0: Нет,
1: понятно, спасибо. То есть тут действительно ситуация следующая, что очень многие, скажем, приходящие в гости в программу «Музыканты», да, там, они действительно пытаются каким-то образом отрекламировать там какой-то концерт предстоящий или какие-то свои действия. Я это целиком понимаю и одобряю. Другое дело, что, как вот показал этот звонок, аудитория, которая нас слушает, она очень, скажем так, тонкая, интуитивно чувствует, когда человек переигрывает. Мне это приятно. То есть вот данный звонок показал, что нигде нельзя пережимать. Сказать что-то, да, там, завтра концерт, к примеру, приходить. Это можно.
0: Или не приходите.
1: Да, или не приходите. А бывает же, когда галимый идет такой напор, что даже и срам берет за человека.
0: Саша, я переживаю, что мы не дали молодому человеку себя отрекламировать. Почему бы и нет?
1: Он, кстати, тоже вот на взводе был.
0: Да, я бы дал, между прочим, отрекламировать себя ему.
1: Ну и послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
1: Да. А что у вас так пищит жутко?
3: Пищит — это что-то где-то между нами, я так понимаю. Не у нас и не у вас.
1: Да, да. Говорите.
3: Да, мне так кажется. А что вы хотите, чтобы я говорил, как вы думаете?
1: Ну, вы знаете, здесь в данном случае, извините, во-первых, у вас пищит, во-вторых, если, например, я еще буду за вас там ваши репризы тут сейчас сочинять, то это будет очень стоить много денег.
0: Даже вдвоем мы не успеем, Саша.
1: Безусловно. Как говорят ресторанные музыканты, бабки в руки, будут звуки. Если вы хотите, чтобы, например, какую-то фразу, которую вам надо сказать, за вас придумал я, сперва присылайте деньги.
0: На зиму.
1: Да.
0: Саша вам скажет что-то такое. Кстати, да. Где мои носки? Саша, я сидел в другой комнате, вот я слышал, да.
1: Андрей там сказал, вяжет носки сейчас уже.
0: На зиму, ты сказал, перестань вязать носки под столом на зиму.
1: Был.
0: Я навострил уши, где же мои носки, которые вяжут?
1: У Андрея, но он, по-моему, маловато и связал их.
0: Между прочим, большой шок, говоря, кроме до Битлз, у меня это Битлз был второй шок сильный в детстве.
1: А до Битлз что?
0: До Битлз был шок, вот связанный с моим именем, потому что в детском саду тогда я не очень хорошо знал русский язык, и русская воспитательница разучила с детьми, в том числе со мной, песенку «На зиму соберем грибы». Вот. Ну, я до третьего класса я молчал. Этот вопрос застрял просто в моей душе. Я не пел, а она кричала: «Надиров, почему не поешь?» А я не мог объяснить, что не мог понять, почему все дети должны на зиму, то есть мне, собирать грибы. Только в третьем классе на уроке родной речи я прочитал отдельно «на зиму» и понял, наконец-то, все это. Так что...
1: Вот ты знаешь, пока мы сейчас отслушивали телефонные звонки, заходил Карлос и шепнул мне на ухо следующее, говорит: «Сань, Назим, как вы относитесь к молодым людям, которые вместо «хорошо» говорят «окей», вместо «до свидания» «гудбай»? Вообще употребляют очень много иностранной лексики, в которой они ни бельмеса не понимают». Вот дословно я зачитал. Действительно, ведь есть такое вот. Или, например, выражение, вот, которое... То есть, например, «пока-пока».
0: Вау.
1: Или выражение «вау», да. Или выражение, например, многие вот радиоведущие, в частности, да и телеведущие. Я вот как-то стараюсь этого не делать. Например, два раза говорят «здравствуйте, здравствуйте». То есть «здравствуйте, здравствуйте». Вот,
0: как бы, да?
1: Как бы, да, еще вот слово
0: «как».
1: Вау. Но «гудбай», «вау», вот это отдельная такая...
0: Да, я знаю знакомых, которые, да, на моих глазах становились вообще. Как...
1: Ну, это вот... Есть ли у тебя какой-то комментарий? Потому что я... Как, у меня таких знакомых нету, я скажу честно. Я прячусь, как правило, подальше.
0: Ну, я подолгу, да, вот... Такая деятельность у меня странная тоже, в общем-то, мы... Обхаяли актеров, там, театра.
1: Почему? Мы сказали свое мнение.
0: Ну так, нежно, да, любя.
1: Да.
0: Милые бронятся, только тешатся, да, чтобы для...
1: Это мы по свою, наоборот,
0: придать драматизм,
1: почтение,
0: да,
1: безусловно.
0: Хотели придать драматизм нашей беседе, поэтому так вроде бы в надежде, что кто-нибудь ответный нам слово скажет ответное. Есть у меня вот такие знакомые. Они есть, да. И вот, ну я, нет, я так терпимо отношусь, потому что если так хочется, конечно. То есть это мне не нравится, но я терплю. Но иногда наносятся удары ниже пояса. То есть, например, один знакомый, который на моих глазах приехал очень из дальних краев и вообще, так сказать, не знает ни одного слова на импортных языках и вообще. Вдруг недавно, после просмотра одного фильма, он мне сказал, что ты знаешь, обязательно посмотри этот «Титаник». Потому что со мной происходит... Да, вот, Саша, слушай.
1: Серьезно сморщился бы. Да. Извини, я немножко перебью. Дело в том, что мы тут недавно смотрели данный фильм. Ну, я не буду говорить о художественных и так далее, но вот очень много женщин, я так понял, сходят с ума по вот этому, который играет там главного. Вот,
0: Он на обложке всех журналов. Вот, да. Ди Каприо.
1: Вот, да, так вот. А мы прикололись жутко, что это человек, который на луковицу похож, что он Чиполлино. Так, и у него теперь погоняло Чиполлино.
0: А кто тебе сказал, что женщины сходят с ума?
1: А они же визжат повсюду. У Каприо, вот даже сейчас по Арбату, вот можно открыть окно, и ты услышишь, бегают и кричат о Каприо.
0: А я слышал, что он любимец пидорастов.
1: Ну, он, по-моему, и сам, кстати, пидораст. Судя по всему, внешность его, она вот располагает. Ты, такой это самая луковица.
0: Ну, это непроверенные данные у тебя. Зато другой знакомый, вот о котором я говорил выше, после просмотра этого фильма сказал, что с тобой на зиму произойдет катарсис.
1: О как. Я бы
0: в этот момент, это же тебе не гудбай, не вау, да, или там...
1: Это серьезное заявление.
0: Тут я просто сел, хотя и по античке у меня была вообще пятерка, по-моему, чуть ли не там одна из немногих на курсе вообще, и там чуть ли на Крионтов до Сапо читали. Но тут, когда этот человек, я говорю, может, заодно и объяснишь, что такое? Ну, он так путанно объяснил, но это в тот момент, это было, видимо, модное слово в его кругу. А еще там было симпатэ слово, и, в общем-то... Вот, так что... Нет, ну, как-то, если хочется, пусть говорят. Если им от этого легче, то почему бы и нет? Пусть. Goodbye, Юца.
1: Да. Вот Лена сейчас заходила, и такое говорит, повторите, Александр ко мне обратился, повторите как-нибудь предыдущую передачу с вашим гостем Назимом. То есть, представляешь, что ты уже вот здесь, то есть она и уже хочет предыдущую. Лена, мы будем по РБЖ транслировать ее. То есть я же тебе не говорил, я открыл РБЖ, наконец, радио беременных женщин. Но я не буду, естественно, рекламировать, не читаю. Это на средних волнах оно существует. Там все ведущие беременные, вот буквально уже 2 часа, как оно вещает. Вот, и специально для Лены там сейчас я распоряжусь, поставят вот, где мы с тобой беседовали как-то в прошлый раз. Это было, по-моему, год назад, да?
0: Да. А может и 2.
1: Может и 3 где-то. Но у нас, поскольку мы тупые, мы цифры не очень понимаем. Дай послушаем еще звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
4: Алло.
1: Да. Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Вы очень, по-моему, волнуетесь. Может быть, вы перезвоните, успокоитесь, я вас пока выведу.
4: Да нет, волнений-то, в общем-то, никаких.
1: То есть вы спокойны?
4: Вопрос такой. Сейчас вот намечается приближение к нам Восток, то есть то, что мы считали еще сравнительно Западом, сейчас считается Востоком. Как насчет того, как вы определяете границы, где вот музыка восточная, кое вы популяризируете, а где музыка западная? Вот как определить, какая восточная, какая западная, где граница лежит в этих стилях?
1: То есть вы намекаете на вот клип Юсандуры, да, вот этот 7 секунд, который, то есть вроде человек такой этнический, да, а сделан совершенно так по-буржуазному, да?
4: Да.
1: Понятно, вопрос понятен. Ну вот, Назим, ты как специалист в данной службе. Юсандуры я как пример привел.
0: Это было воззвание к моей совести. Продюсер говорит, вы популяризируете. А я совершенно тут сижу, болтаю с тобой, ничего не популяризирую. Ничего, и даже не объявил.
1: И даже не реклама еще даже не дал.
0: Даже не назвали, кто пел вообще, кто еще будет петь.
1: Да.
0: То есть я плохо популяризирую, видимо, ее. Но грани этих нет, видимо. Вот. И... В будущем, видимо, действительно очень много будет то этой восточной этнической музыки. Она уже не будет восприниматься как восточная. И потому что она... Это есть культура, действительно. Я не устаю говорить, что это и все, надеюсь, радиослушатели понимают, что цивилизация
1: только,
0: может
1: не
0: идти
1: только
0: Запада.
1: Культура,
0: да.
1: Извини, что я перебиваю, но и история, на самом деле.
0: Да. Цивилизация Запада, культура с Востока и грани между world music или вот мировой музыкой, можно по-русски так назвать, их, которые они были раньше, тонки, в последнее время они, по-моему, совсем стали невидимыми. И это большая заслуга в этом, по-моему, Юсандура, вот, ну, который объединил там, ладно, еще ритмы какие-то там, и из чартов World Music так плавно перешел вообще там. Лучшая песня MTV стала, по-моему, там, это его когда-то в 95-м году в Европе. А если вы посмотрите популярность, например, Нусрат Фатых Алихана, суфийского певца, ныне покойного.
1: Да, это уже...
0: Да, то есть как...
1: Ну, я не знал, когда это произошло.
0: Это в августе прошлого года.
1: Надо же.
0: То нужно будет признать, что, так сказать, его популярность просто превзошла все границы, если учитывать, что, так сказать, это мистический, религиозный певец ислама. И настолько быть популярным даже в Москве показывает, вот, что во многих... То есть число продаж его дисков превосходит все. А то, что певцы и артисты, там, я не знаю, музыканты используют восточный мотив, так больше нечего вроде бы использовать, за исключением там кельтского слоя, это кельтик, нордик, там, галлик. Вроде бы и больше ниоткуда черпать вообще. Вот поэтому, собственно, да, конечно, будет с востока все идет. И астрологи, главное, утверждают, я не знаю, можно ли им верить, потому что они себя так сбивчиво и много говорят, что потом не запоминаешь вообще, что же они на самом деле сказали до того, как это произошло.
1: Еще эти свечи их постоянно.
0: Свечи, да. Они говорят, что вот наступает эра вообще альтернативной восточной музыки.
1: Ты знаешь, тут заходил только что Афони, вот интересное предложение, говорит, предлагаю вместо английских слов использовать богатый опыт общения между республиками бывшего Советского Союза и вместо «goodbye IK» употреблять аналогичные по смыслу слова грузинского, узбекского, эстонского и прочих языков.
0: Гамарджопы, Саубола там.
1: Да.
0: Ага.
1: Хорошая.
0: Саламат Жбамарзалар, да, это вот был... Это сам... Да, ну почему...
1: Ну, я предлагаю...
0: А как это по графику, извини, Саша, как там, ну, он дальше-то, посмотри, что он пишет?
1: Тут больше ничего он не шепнул, но я подразумеваю, что сколько у нас республик было всего, ты не помнишь? По-моему, штук 12 как раз.
0: Не, у меня висел плакат, я сидел как раз этот у моей головы, вот в моей парте висел там этот гимн этого Барсуладзе Александрийца.
1: Да? А? Ты никогда не считал их, я тоже как-то не удосужился.
0: Убивался, там главное, что всегда все путали Литву с Латвией.
1: И столицы их путали.
0: И Туркмению, и Таджикистаном. И когда я, например, рассказываю на многих радиостанциях, вот, не буду говорить каких, вот, рассказываю, что вот, а это была прекрасная таджикская певица, там, ведущий там спрашивает, какая была, давай я запишу. Я говорю, да зачем? Откуда она из Таджикистана, говорю. Она все исправно записывает, Таджикистан, значит. И когда заканчивается песня, она говорит, можно я? Я говорю, договори. Она, и так это была туркменская певица, там такая-то, я говорю, да нет, таджикская. Она говорит, какая разница?
1: Я, кажется, представляю, о каком радио ты говоришь, судя по манере. Дай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. О, как все у вас запущено. Я советую вам срочно заняться ремонтом телефонной линии. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте,
5: уважаемый. Меня зовут Саша, я ваш тезка, постоянно ваш слушатель, неизменный. Вот, у меня гостю вопрос. Вот, но перед тем, как задать свой вопрос глубоко уважаемому гостю, я бы хотел рассказать такую коротенькую историю. Вы знаете, я вот тут у одной станции метро, вот, недавно стоял такой парень. Вот, но тоже вот о рекламе просто. Раздавал пакетики, вот эти дебильные рекламные. Я, значит, подхожу и говорю, дескать, дай пакетик. Вот, нет, я тебе не дам, ты не сильно одет. Вот, и вдруг подходит девочка такая вся, черти в чем, вот, он ей дал пакетик. Это вот о рекламе, вот.
0: Это, может, пакеты Always раздавали,
5: да? Да.
1: А, то есть вы офаршмочились, попусту говоря.
5: Вот, значит, у меня вопрос к вам такой, вот... Очень люблю музыку слушать, и вопрос следующий. Практически все музыканты, очень многие сейчас на нашей поп-сцене, издают свои так называемые компакт-диски и аудиокассеты, и делают на них свои фотографии. То есть издают альбом, и на альбоме, в общем-то, рожа артиста.
1: Да,
5: вот я знаю, что... Александр, если я не ошибаюсь, к этому относится негативно.
1: Совершенно верно.
5: Вот, так же, как и я, потому что я считаю, что артист, профессиональный артист, действительно человек, который прежде всего уважает себя, потому что музыкант должен прежде всего уважать себя. Вот. Никогда не разместит свое лицо на альбоме компакт-диска.
0: А артист это не решает, альбомах. Саша, извините. Продюсер обычно, если...
1: Нет.
5: Нет, правильно Александр говорит, потому что действительно, знаете, вот
1: И... Ну, понятно, вы знаете, извините, да, то есть смысл ясен. То есть одно дело, когда идет тиражируется музыка, вот. Другое дело, коррозия, собственно.
5: Еще у меня вопросик, значит, другой.
0: А первый был в чем заключался?
5: Первый я же спросил, как отношение ваше к тому, что артисты размещают свою розу на компакт-дисках? Это первое.
0: Это первый. Угу.
5: И второй вопрос. Может ли сейчас какой-то исполнитель обойтись там без мамы, без папы и просто куда-то вообще выйти на сцену?
1: Угу, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Ну, насчет вот размещения реп я... действительно резко отрицательно отношусь, поскольку можно-то вообще музыкальный материал не записывать, а просто выпускать вот в формате компакт-диск свои фотографии и продавать их. Это то же самое слабоумие. Вот. Но это мое мнение. Что касается вот твоего мнения, было бы интересно теперь узнать.
0: Да, я как-то никак не отношусь, если честно.
1: Правильно. А второй вопрос. Насчет мамы и папы. Папа имеется в виду...
0: Сына можно,
1: Газманов, который
0: сына,
1: денег дает. Да. Нет, имеется в виду, да. Имеется в виду финансовые вложения в проекты. И мы сейчас затеяли новый проект. Нам денег дали. Знакомо тебе такое выражение?
0: Да, папа. Ну, если есть у папы, если больше некуда девать, почему бы и нет? С другой стороны, он уже пропьет их все равно где-нибудь там в ночном клубе.
1: Конечно.
0: Если у него есть, ну, пусть удовольствие дочке доставит, потому что если кому не нравится, ведь... Известна ведь певица, муж которой вкладывал в нее просто огромные деньги. И все склады просто были переполнены ее. И, так сказать, она израсходовала, по-моему, только на свою рекламу. То есть не она, а он. На ее рекламную кампанию, ее дисков, по-моему, больше, чем все наши. Там, Алла Пугачева, наверное, за всю свою карьеру, например. Ну и что, эти диски пылятся лежат на складах известной фирмы. Так сказать, они никому не нужны, и поэтому тому, кто...
1: Другой папа, другой певица, он даже пытался мотоцикл разыгрывать и вкладывать в компакт-диски своей дочери. Вот этот жетон с выигрышем тоже не помогло.
0: И знакомые мои продавцы из магазина говорили, что вот именно эти диски продавались только в те дни, когда шла рекламная кампания. И когда эта рекламная кампания и, соответственно, розыгрыш какого-то там мотоцикла заканчивалась, можно было все диски просто на последующие вообще века, времена, просто тут же снять с продажи и выкинуть просто куда-то, потому что ни один не продавался.
1: А ты знаешь, мы что делаем? Мы вот обычно вот эти диски с нашего склада берем и раздаем автолюбителям. Они их вешают и наивно думают, что это помогает, действует как антирадар от милицейских приблуд, которые следят за скоростью. Но я предлагаю сейчас отвлечься и послушать музыки.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, периодически общаться с нами, если у вас появляются какие-то вопросы или там мысли, к примеру. Ну, хотя в такое время вряд ли у кого-то появляются какие-то мысли. Вот. Только что мы прослушали композицию. Я думаю, что нужно все-таки рассказать немножко об исполнительнице.
1: Да, это была Лина Маляк. Это звучали композиции с ее альбома «Арабская танго». Вот одноименная песня была последней. Певица русского происхождения, проживавшая в Сирии. Сейчас она живет в Лондоне. Но она приедет в начале декабря. А если говорить по правде, то уже она же в Москве. И будет в начале декабря презентация ее альбома «Арабская танго», где на скрипке играет горячо любимый слушателями «Эхо Москвы» Гасан Мамедов, который уже некогда звучал на наших волнах, на ваших волнах. Вот. И альбом получился, по-моему, замечательный. И его презентуем в начале декабря как в ЦДХ на Крымском валу. Я думаю, мы еще встретимся со слушателями там.
0: Вот заходил сейчас инкогнито человек, не представился, просит, чтобы ты ответил, почему творчество, не знаю, кто это, правда, какого-то Мурата Насырина не является восточной музыкой. Может быть, ты в курсе.
1: А почему оно должно являться восточной музыкой? Ответ можно? Этот вопрос. Вопросом на вопрос.
0: Я вот не знаю. Не знаю. Вот я вот за что купил, зато продал. Я ничего себе не навариваю. Прошу это учесть. Ладно, заходил еще некто Лумис только что. Интересовался, как вы относитесь к древнеарабской традиции отрубания руки за воровство?
1: Арабская? Ну, это не только в арабских странах, в других восточных есть эта традиция. Ну, к самому процессу, я думаю, он не очень, думаю, эстетично это все смотрится, но к результату отношусь очень положительно, что, конечно, это же ведет к этот неизменно, к понижению количества краж. Вот к результату я отношусь позитивно, а к самому этому я не знаю.
0: Меня, кстати, всегда это немножко удивляло. С одной стороны, ну, вроде человек что-то своровал, да, ему нанесли вот это вот увечье, да, по идее, тем самым лишив его, по идее, возможности каким-то образом зарабатывать честным трудом и провоцируя, наоборот, к дальнейшему какому-то полукриминальному образу жизни.
1: Ворованию ногами.
0: Ну, да, да. Вот ведь, по идее, здоровье нации в целом складывается из здоровья каждого ее члена, не побоюсь этого слова. И тут вот такое самовредительство. Может быть, все-таки неразумно, а может быть, как-то стоило бы остановиться на тюремном заключении или на принудительных работах, например, в пользу обворованного и так далее. Вот как ты думаешь?
1: Ну, тюремное заключение, ведь это опять же из бюджета, Саша, все это из бюджета опять оплачивается. Вот я не пойму, как прекрасно себя чувствуют все те, которым не отрубили ничего, ни один орган, которым они там напортачили, чего-то там наворовали, еще чего-то там сделали. Получается, мы эти, которые не воровали, продолжают работать, опять же, обворованные, работают дальше, платя налоги для того, чтобы содержать тех своровавших. Что же получается-то?
0: Тоже что-то не то. Что-то неправильно.
1: Может, не то отрубают, просто нужно придумать что-нибудь другое отрубать.
0: А, вот то, без чего можно работать, именно заниматься физическим трудом. Дай послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
2: глубокоуважаемый. Я хочу спросить, какого вы мнения о рекламной кампании Дарио Фо, вы знаете, да, это вот лауреат Нобелевской премии по литературе 19-го года. Там у него очень много ипостасей. Это звучит так в одном из его шансонов. Петь не буду, чтобы не распугать дам, которые еще остались с вами, у приемников, да?
0: Да-да-да.
2: Ага. Вот так, дословно. Я надеваю черные чулки с поясом, а он приходит, надирается, избивает меня и уходит кутиться своими друзьями, как вы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: По поводу этих
0: строк рекламных. То есть я так понял, что я с трудом, правда, понял, о чем вообще идет речь. Вот. Да, но реклама сильная. Мне кажется, что вот...
1: Реклама что, публичного дома или этих чулок этих?
0: Ну, а, видимо, тут все это в комбинацию идет. То есть, ну, я не имею в виду одежду, которая, кстати, у нас тут висит на плечиках. Это у нас одна из гостей забыла. Она приходила вчера днем, активная политическая деятельница, и забыла свою комбинацию. Ты поэтому не пугайся. Нет, может... ну, видимо, там все. То есть и публичного дома реклама можно разместить. То есть, к примеру, вот он и уходит к своим вот... там этим самым, по адресу такому-то. И дан там, к примеру, там телефонный адрес. Вот. А
1: отдел...
0: Да, то есть, в принципе, я считаю, что самое действенное...
1: Юноши услуги. Вот я один раз реклама там одной радиопрограммы была посвящена, прям помещена под объявлением юноши.услуги, интим, или там услуги, или что-то такое, прям в журнале, да. Вот я думаю, это не была ли реклама вот этого товарища выше упомянутого? Так ему дали все-таки Нобелевскую или нет?
0: Ну, я так понял, что он лауреат, значит, да? Видимо...
1: Не номинант, а лауреат, да?
0: Да, вот как сказал наш звонящий.
1: Сложные отношения у нас с этими лауреатами. Что-то я забываю постоянно.
0: С лауреатами тоже. Я вот очень всегда с трудом понимаю. Лауреат, номинант, призер. А Афоня тут заходил, спрашивал.
1: Он разве уходил?
0: А он вышел, потом он сейчас он появился, что-то вот опять вышел, то туда-сюда ходит, что-то то все там непонятно. Но он спросил, неоднократно он был в Средней Азии и видел, как певица и танцовщица там осыпают деньгами в моментах выступления. И говорит, вот если бы состоялось там выступление Филиппа Киркорова, был бы он осыпан деньгами, и какова бы была приблизительно сумма?
1: Был бы, конечно, насыпан.
0: То есть это просто как акт вот отдания дани. Ой, извини, что-то не то правильно.
1: Ну, как акт, это точно.
0: Да.
1: Вот, отдание.
0: А ведь ушибы можно получить, потому что, например, если бы мы закидывали их вот тяжелыми деньгами во времен вот этого канцлера германского, вот, дореволюционного, как его там звали, кайзера, да? Кайзеровской Германии. Вот такими деньгами можно было бы нанести серьезные побои и увечья танцорам. Вот.
1: Да, с другой стороны, если Филиппу, я не представляю практически, как это могло осуществиться, потому что танцовщицам-то понятно, куда суют эти деньги. А мужчинам обычно под шапку или под головной убор обычно. Там вот, если головной убор на голове, то вставляют туда деньги, купюры. Вот, суют.
0: Ну,
1: вот.
0: Да. Ну, да.
1: Я не представляю, видимо, стремянка понадобилась бы поклонникам творчества Филиппа Киркорова, чтобы мог достать то место, под которые нужно были, которые нужно было сунуть деньги.
0: А заброс?
1: А заброс просто вот,
0: да.
1: Как листовки.
0: Ну, типа
1: бы.
0: Волейбол.
1: Да, ну, забросали бы, конечно. А что делать? А что еще им делать там скучно?
0: Знаешь, я вот хотел узнать о твоем отношении к таким двум персонажам, которые вошли во многие дома россиян вместе с совершенно идиотской, конечно же, идиотской, русифицированной программой MTV. Но, тем не менее, там встречаются забавные моменты. Вот у Бивиси и Батхати, как ты относишься к данным двум персонажам? Ну, вообще, твое мнение. То есть, потому что, например, вчера Бивис и Батхат, два таких мультипликационных демона. Я понял, ты не в курсе.
1: Да, извиняюсь, конечно. Это... А где они
0: как
1: появились?
0: Как стыдно. Это же гениально, так же гениально, как Битлз.
1: Да. Ну, вот все гениальное прошло мимо меня, это я уже понял. Да. И, видимо, никогда не соприкоснется со мной. А что эти какие-то... Нет, у меня с мультфильмами просто очень сложные отношения. Со сказками, да. И Дюма, и все эти сказки, и Жюль Верн. Вот мне стыдно очень, я филолог вообще. Но все это прошло мимо меня почему-то, не знаю. Каким-то я не могу даже объяснить, и мама у меня библиотека, и отец в школе работал. И читал я очень много вообще, просто практически днем и ночью читал. Но почему-то так и не прочитал ничего толкового и путного.
0: Ни
1: Дюму,
0: ничего. Вот
1: ни Дюму не прочитал. Там. Ну, я начал первую страницу, потом... Гёте так и не прочитал. Очень стыдно. Вот. Но я не понимаю, о чем он пишет. А все понимают. Я спрашиваю любого 14-летнего, 16-летнего. Я говорю, ты читал Гёте? Почитал. Говорит, как? Ой, обожаю там Фауста. Я говорю, и ты все понял? Объясни мне. и объясняют, что-то мне объясняют, и все понимают, а я не понимаю. Поэтому вот эти и мультики прошли мимо его сознания. Mm-hmm.
0: А вот ты знаешь, я когда, помнится, прочитал первый и единственный раз «Ромео и Джульетту», вот я так смеялся. Вот, и чем привел в негодование вот даму, которая мне выдала данную книжку. Вот там, по-моему, перевод был чуть ли не пастернаковский. То есть, ну, серьезный, да, дядька, да? Вот,
1: да, он
0: вот, но тем не менее, даже это не спасло. То есть я попросту... Вот, а потом я объяснил этой даме, почему я смеялся. Сейчас я себе не буду позволять данные сентенции. Вот, и она, вот я так понял, сильно поколебалась вот, в своей любви к подобному роду вот, классической серьезной литературе и поэзии, в частности. Вот, ну, мне интересно твое мнение насчет Ромео с Джульеттой и вообще вот всей этой...
1: Я хотел себя облагородить немножко, но, видимо, не получится. Нужно срывание всех и всяческих масок. Дело в том, что у меня с Шекспиром такие же отношения, как с Гёте. Вот.
0: Я так и
1: Шекспиров,
0: думал.
1: Да, мы не читали, да, сам понимаешь, филолог, что ж тут с меня взять. А вот. Но я думаю, с ним я еще-то встречусь, с Шекспиром, я думаю, в отличие от других авторов. Зато я Тургенева читал, Саша.
0: Тургенева?
1: Да, нет, а вот Пастернак, ты говорил, Пастернак, доктора Живаго я тоже не читал.
0: Ты знаешь, я тоже не читал.
1: Но зато сказать? Удивляюсь, почему же так все обожают доктора Живаго и считают гениальным произведением. Я не читал, но считаю, что... Не знаю, как это странно.
0: Я вот, как-то
1: хотя
0: тоже
1: стихи вот... его нравятся некоторые мне. Да. А вот опять забыл. Вот я как
0: что. Наверное, про Есенина хотел сказать. Но мне нет, вот Есенин нравится очень.
1: Да.
0: Дико. Я тут врубился недавно, что это был такой настоящий, прямо первый, ну, какой-то прорыв, то есть такого безумия.
1: Через много лет вызвавший взрыв типа «Ласкового мая» в России, да?
0: Ну, естественно, любое явление, оно не проходит бесследно. То есть, если, например, где-то в деревне в 18 веке козочка, там, извиняюсь, родила двух козлят, то вот это может привести к тому, что прорвет в Неваде плотину.
1: Недавно племянница мне месяц назад говорит: «Дядя, отгадай, кого я прочитаю». И зачитала мне. Я понял, что это пародия, вот Вишневская или какая-то пародия на кого-то. Она на полном серьезе сказала, что это Есенин. И когда я посмотрел, действительно был Есенин. Почему-то я воспринимал это как пародию на что-то вообще. Есть некоторые стихи, но оказалось, что это не пародия ни на что, а вот просто всякий Есенин. Но с Тургеневым, да ведь еще хуже. Вот Тургенева я читал всего. Вот как-то мне что-то задело, не помню что. И я начал перечитывать «Вешние воды», как там это расставалось, там Амалия или кто-то с кем-то. Ну, Лапина, короче, моя знакомая играла там, что-то они на сене там, что-то и на конях катались там.
0: Это постоянно у них происходит в данных
1: да, я прочитал, да, по-моему, все, что он написал. Даже, может, то, что не писал. И видел дом его в Баден-Бадене.
0: Дом.
1: Да, и я понял, конечно, что он нечестно вообще поступил, что он писал свои такие произведения. И так это ведь все неправда, Саша, что он писал, что вот герой... Заметь, что у него странные герои вот эти, русские демократы.
0: Очень, очень странные. Вот...
1: И сам он и странный. Как вот можно было жить 30 лет в одном доме с женщиной, которую любишь, а она с другим? Это вообще нормально, как ты думаешь?
0: Ну, это какой-то садомазохизм такой, относящийся скорее не к физиологии, а вот к...
1: Ну, героев с физиологией, видимо, точно у было не то.
0: Да,
1: а вот... И их явную там, видимо, или импотенцию, или пидорастию он выдавал за демократизм, за демократические взгляды.
0: А,
1: потому
0: да.
1: что в главный момент они, значит, кружа головы бедным Калинкиным, там, или, не знаю, дворянским этим гнездом и всяким девицам. Самый важный момент, почему-то все его герои там в дыме, пыли, там, где только их нет, вообще эти герои все одинаковые. Самый главный момент, они совершенно исчезают вообще в туман, валят, и говорят, что их ждет революция, или там непонятно. Это совершенно, это ведь отговорка нормального мужчины, если он долго ухаживает и кружит голову девушки, в самый нужный момент он просто не удержится, и в конце концов произойдет что-то. Нельзя там... А если революция его зовет, а какого хрена он вообще кружил ей голову? Надо было заниматься революцией, не надо было кружить голову этим девушкам.
0: Безусловно.
1: Вот, поэтому я думаю, что-то там не сходится с концами.
0: А знаешь, для меня вот, кстати, вот тут, ну, я понимаю, что я вот слабоумный, и то, что я сейчас скажу, может быть, многим не понравится, возмутит их, но тем не менее для меня вот скажем, Тургенев, вот Лев Толстой и Достоевский, они как-то образуют такого трехглавого дракона вот русской вот этой вот всей литературы тех времен. Вот я вот почему-то считаю, что за всех них вместе писал просто какой-то один человек на самом деле.
1: Ну, а «Войну и мир», опять же, как ты догадал, да. Можно и не говорить, я не читал.
0: Да, же, а я читал как раз.
1: Да? Да. Нет, вот у меня просто, у меня остеохондроз развился, или наоборот, можно было его вылечить, потому что в 9 классе, когда начинал, первые 5 страниц прочитал, я мотал просто головой вот вверх-вниз, и нужно было смотреть внизу перевод.
0: А, вот как.
1: Да, поскольку французским я
0: то
1: не владею.
0: То есть это как
1: да.
0: Птица прям.
1: Да, и мне это все надоело делать, зато над Анной Карениной я рыдал в Новый год на 9-м,
0: 9-м классе. А вот Анну Каренину я как-то с трудом освоил.
1: Да?
0: С трудом.
1: Вот видишь. А зато вот этот третий... А, Федора Щитая Михайловича.
0: Да.
1: Я считаю, что просто его нужно изъять из обязательной программы.
0: Я тоже так считаю.
1: Я просто это действительно на полном серьезе считаю, что это калечит новое поколение
0: да,
1: русских людей.
0: Да.
1: Это просто какие-то аномальные психические процессы вызывают у них, потому что он, конечно, гениальный. Я был моим долгое время моим любимым писателем. Я очень много его читал, и, можно сказать, он оказал на меня свое пагубное,
0: это
1: также
0: видно,
1: пагубное
0: это
1: воздействие.
0: Это
1: да.
0: Видно.
1: Но я считаю, что он не должен быть обязательным писателем. Это вот особо экзальтированно можно слушателям прибивать. Я там привычку читать его произведения изредка там. Но насаждение его просто, вот, просто как обязательное чтение его вызывает у русских людей, по-моему, вот это именно Достоевщину. То есть ненужное страдание. Это же от этого все идет. Многие беды,
0: беспокойство у них начинается.
1: Страдания.
0: Тяга к коллективным выступлениям в дальнейшем. Каким-то объединением да, вокруг чего-то.
1: Ищется любой, ведь ищется любой повод у отдельных индивидуумов и коллектива.
0: Дабы просто впасть в депрессию
1: да,
0: в какую-то.
1: Вот просто любой повод изыскивается. Не то, чтобы выйти из ситуации как-то и там каком-нибудь настроении терпимым. Нет. Нужно просто поваляться и там пострадать. Еще какой-нибудь повод найти, чтобы еще пострадать еще больше. Вот моя знакомая, окончив университет, ее распределили куда-то. Я пришел и вечером, в тот день, когда она должна была ехать на место работы, в Тверскую губернию, и застал просто дым.
0: Дым.
1: Дым. И ничего не видно. И там слезы, и вообще все остальное. И однокурсница валяется на кровати, и просто 10 тонн, или там, не знаю, 10 литров слез. Я спрашиваю, что случилось, дорогая? Она говорит, ты знаешь, где моя эта школа находится, когда меня распределили, там, 15 часов от Москвы. В общем, рассказ, как страшно долго. Час рыдает просто на моем плече, говорит, я рыдаю уже 7 часов. Я говорю, а почему ты решил, что тебя туда распределили? Она говорит, ну, потому что меня туда распределили. Я говорю, так тебя туда не распределили, говорю я. Между тем, распределение у нее в кармане и в сумке. Я помню, что совершенно не туда. Я смотрю, и она просто, приехав на вокзал, ей показалось, что ее распределили в какой-то Бережковский, там какой-то район, Тульск, там, или Клинская область, как это называется. Вот.
0: Почему рядышком?
1: Да, здесь? Рядышком, да. Совершенно рядом она, да, в полутора часах от Москвы. Ей же показалось, ей было лень достать свое распределение на вокзале и посмотреть, куда же ее распределили. Ей казалось легче просто посмотреть, спросить, где это находится, туда, где ей показалось, куда распределили, и рыдать 8 часов просто в комнате, просто исходиться, просто и курить одну за другой сигарет, вместо того, чтобы посмотреть и выяснить, что совершенно ей не нужно туда ехать.
0: Достоевщина.
1: Вот это есть погодное влияние Достоевского.
0: Вот это, кстати, не шуточный разговор, это действительно вот... Совершенно верно.
1: До шуток ли сейчас?
0: Не до шуток, совершенно не до шуток. Вот сейчас заходил человек баллончиком, пока мы говорили, чтобы нас не тревожить, на стене написал следующее граффити. По-моему, любая информация занимает одну из самых дорогих субстанций жизни. Вот такая телега у него прошла мощно.
1: Субстанции чего?
0: Жизни.
1: Это композитор. Сегодня заходил композитор один умный. Я его еле выгнал, да, этот что. Я не понимаю, когда... Субстанции. Может, он что еще дальше напишет? Более понятно.
0: Нет, ну вот здесь... Ну, тут очень много чего-то люди приходят, все пишут сейчас.
1: А фоне и мешает писать, всех расталкивает.
0: Ну, тут вот про Битлз что-то только кто-то сказал. Вопрос к замечательному гостю. Вызывает ли у вас протест программы «Эти забавные животные»? А также, какой сериал вы смотрите в последнее время? Это вот Михаил Михайлович на бумажечке мне передал сейчас, чтобы я у тебя спросил.
1: Сериал? А «Забавные животные»? Ну, там... Это там ведущий тот же, который с музыкой вот этот.
0: Такой эстонец.
1: Эстонец.
0: Мы эстонцы.
1: Из МГУ, да.
0: Да.
1: Вот поэтому я только знаю. Я видел рекламу на Кавказе, когда был. Потому что телевизор на этом в аэропорту. и очень удивился.
0: Один, я видел
1: тоже. Да, забав животные, да. Я говорю, почему, какие же животные? Там были вроде люди, отказывали этот, отгадывали музыку.
0: Да,
1: на меня посмотрели с удивлением, говорит, вы что? Говорит, он ведет новую программу теперь.
0: Слушай, а так уже переименовали вот эту. То есть это просто особый цинизм, насколько я
1: теперь
0: понял.
1: Теперь животные меня... отгадывают, что ли, музыку?
0: Нет, вот та же программа, вот, которая «Загадай музыку», вот у него называлась.
1: Теперь «Загадай животных».
0: Это под про животных. То есть у них, я так понял, что это... Эти забавные животные, то есть люди, которые отгадывают музыку, в данном случае их вот называют животными. Я еще удивился, до чего, в общем-то, вот
1: прогалтейцев
0: своих, да, вот дошли уже до точки, унижая нас.
1: И после всего этого можно задавать вопрос, как можно относиться так же, как...
0: Да, конечно, резко отрицательно.
1: А что касается сериалов, да?
0: Да.
1: И сериалов вообще всех, и... Дружинина, по-моему, или кто вот снимал этот... как это? Леонозова?
0: Саша? Леонозова.
1: «17 мгновений» кто снимал?
0: Ты имеешь в виду режиссера?
1: Да.
0: Это что? Ты хочешь, чтобы я тебе ответил?
1: Она мне в 89-м году хотела внести вот «Красную книгу». Сказала, что она первый человек вообще в СНГ, ну тогда в СССР, который не смотрел ее фильмов. Это было искренне, да. А смотрел я только из всех вообще сериалов мира, я видел только одну серию «ТАСС уполномочен заявить».
0: Ну, это страшное кино.
1: Да, и просто по просьбе больных трудящихся в Чимкенте я посмотрел эту серию, когда я там лежал в больнице. Вот. И Брежнев был в Семипалатинске, Саша, в это время. Поэтому сериал «ТАСС уполномочен заявить» переносили на более позднее время. А в больнице это не разрешали смотреть. И все вообще пациенты клиники бросились ко мне, зная, что главный врач относится ко мне хорошо. На зиму не могут упросить его.
0: Я сказал, зашите.
1: Да. Я зашитыл их и попросил их вообще, то есть главврача разрешить смотреть там сериал в час ночи, а не там в 9, например. И вот сейчас ночи, да. Ну и, естественно, был наказан за такую доброту.
0: Ну, я бы и не удивился.
1: Потому что
0: в час
1: ночи все заснули, которые хотели посмотреть. И все ушли. Но я из принципа, назло всем, досмотрел этот сериал. Там девица какая-то собачка бегала, кого-то там в номере гостиницы убили.
0: По-моему, тебя подставили.
1: Да. А на утро все начали меня расспрашивать. Я же тоже
0: задел.
1: А я никому не рассказывал.
0: А, о, это верно. Вот заходил Хэнк один, он, во-первых, спросил, там, товарищ у него интересуется, вот почему, говорит, к вам не заходит женщина, заходит, но просто ничего умного они не спрашивают. Мы, как правило, просто их общупываем, хлопаем и, в общем, тут складываем. А вот Хэнк спросил хороший вопрос. А вот тут зашел... Только что голова лохматая влезла сюда и сказала что просто фразу. Говорит, ее звали Татьяна Лязнова.
1: А, ну вот, я и говорил.
0: Такие образования.

0: А вот те, которые эмансипы или бизнес-вумен, как тебе нравится, кстати, бизнес-вумен. Я тут видел базетку одну, показывали по телевизору. Спрашивают, певица. Певица она. Она поет, знаешь, что? Эти ласковые глазки, эти ножки, голубые ласки. Такая вот
1: она же и бизнес-вумен, да?
0: У нее спросили, типа, говорит, ну вот ты сейчас уже морщина у тебя появилась, ты, дескать, уже все, ну, вот в тираж скоро должна выйти, как ты планируешь, дескать, дальше, типа, Галя, там, по-моему, Галя Салтыкина, как ты, говорит, это самое, будешь вот дальше-то жизнь планировать? Она говорит, я планирую купить себе компьютер и стать бизнес-вумен. Но на этом моменте, честно скажу, мне стало плохо очень с желудком, пришлось пойти канат откинуть, потому что я такие вещи очень тяжело почему-то воспринимаю. Меня это бесит, как бы, красная, хотя я не знаю,
1: с другой стороны, Саша. А кому же, как не ей, быть заниматься бизнесом в этой стране, особенно после последних событий, что ты предлагаешь нормальным людям заниматься, когда все блокировано, все банки не работают? А что, повесь ноутбук на плечо и ходи, хоть глазки, хоть там, не знаю, что, хоть что. И вот как раз таким людям и что, те, кто мог заниматься, или уже давно их выгнали, или они уехали, или их застрелили уже. Потому что остается только вот этим девушкам, вот как-то Бутыркиной, вот заниматься этим бизнесом.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22 крутят пальцы по всей Москве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Ольга Сотник. Я не могу уйти из дома. Возраст, знаете, не позволяет.
0: Спасибо. Вы знаете, мы послали бригаду, сейчас она вас вынесет. Если, значит, вы слишком тучный, то будете выброшены, собственно, через стекло, потому что, я знаю, с вами это неоднократно проделывали. Вам это даже нравится, несмотря на возраст. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Тут чувствую, опять вам ваш дядя звонил.
0: Сейчас нет. Это, в общем-то, мы оказываем помощь очень часто людям на дому, там, кто не может выйти или войти, мы там вносим, иногда путаем, то есть вносим не в ту квартиру, то есть куда, откуда надо вынести, они там по двое, по трое, бывало, кучкуются. Потом у них появляются дети, семьи.
1: Жены,
3: там скандалы появляются.
1: Жены, которые разводятся, проводят потом кампанию против мужей.
0: Да, но я думаю, что вы звоните неспроста, видимо, хотите что-то от нас, да?
3: Ну, конечно, я хочу.
0: Денег у нас нет, я сразу. А, спросить можно. Да.
3: Вот, то есть, в принципе, вот ведь откуда появилась восточная музыка там вот? Вы говорите, восточная музыка, там восточная культура. Ведь как это все произошло? Ведь известно, что поначалу ноты изобрели в Европе. Ну, вот, значит, когда по большому торговому индийскому пути там, значит, носили всякие товары туда-сюда, вот, а купцы-то, они, в общем-то, музыке не подвержены, поэтому они, значит, бумагу с нотами использовали в качестве обертки там для этих семечек разных и так далее. Вот, потом, значит, они вот эти все листы попали туда куда-то, вот, в восточные страны, а там, значит, местные мудрецы стали, значит, думать, что с ними делать, поняли как-то по слуху, что это вроде музыка, но ведь тут в чем дело? Ведь европейская письменность, как известно, слева направо, а арабская, наоборот, справа налево. И поэтому они стали располагать листы так, чтобы читать там все можно было именно справа налево. Ну и получилось, как вы понимаете, что нотные листы оказались вверх ногами. Значит, мало того, что строчки музыкальных произведений считывались в обратном порядке, что совершенно, в общем-то, перепутывало замысел композитора. Вдобавок еще и вот интервалы между нотами тоже все перепутались. То есть диезы, си бемоли, они уже не к тем нотам вот относились. Там, в общем-то, эти все увеличенные секунды появились. Вот. А вот вы говорите, вот восточная музыка, на самом деле это просто ведь результат прочитанных по ошибке вверх ногами вот европейских нот.
0: Да, вот понятно. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут, да?
3: Меня зовут Вениамин Арсентьевич.
0: Вениамин. Просто я скажу вам, Веня, вы очень правильно сказали.
1: Да, все, нет, исторический все правильно ракурс. Сказали, да. Вот, кстати, только единственное, что я было неправильно во всем этом, что я не говорю восточный. Что я сказал? Я говорил восточный?
0: Я не сказал слово восточный, это я сказал.
1: А, ты говорил.
0: То есть это все оплеухи, в общем-то, по мне лепят.
1: Твой огород, да. И единственное, что небольшой момент, что вы перепутали само доминанту, так сказать, с обозначением, саму суть. То есть восточная музыка, говорите, ноты пришли. Этот музыка является самой сутью, так сказать, а ноты являются для ее записи обозначениями. И то, что не было нот, так сказать, не обязательно, что не было

0: есть много вещей, для которых мы еще не придумали ни формы записи, ни вообще даже слов обозначения.
1: Например, запах. Вот как мы, например, передадим вот потомкам запах. Да, запахи, уходящие запахи, например. Как
0: уходящие, вот, да. Женщин, которые вот здесь проходят.
1: Женщин, которые... Тут. Как мы это передадим?
0: Да, и если мы еще их не обозначили, это не значит, что этого нет на самом деле. А так во всем, конечно, все совершенно верно.
1: Вот тут зашла женщина, кстати, к нам. Единственным с умным вопросом, говорит Лаэрский, благодаря тебе я нашла друзей, очень хороших друзей. Васю и Сережу, еще Петю и Костю. А дальше такая просто фраза она сказала. Что ты можешь сказать о профессии учитель? Прям вот так на ухо и быстро-быстро убежала, оставив после себя шлейф Пуазона польского. Ну, я так, я по профессии учитель ничего не могу сказать.
0: Я в коридоре
1: сказать.
0: Прочитал тут об учителях.
1: Написано, да? Уже там баллончиком кто-то написал.
0: Баллончиком там эти, по-моему, ваш главный редактор или там...
1: Да, он иногда граффити занимается здесь.
0: Да, и вот там было написано, фотографии всякие были и вообще что-то такое.
1: Кстати, ты обратил внимание вот на нашу галерею вот этих фотографий?
0: Да, да,
1: там
0: конечно,
1: знакомых много ли тебе людей? Вот лиц, которые тобой действительно уважаемы, которые внесли существенный вклад в развитие российской, скажем, культуры, экономики или там на худой случай политики.
0: Ой, Саша, знакомые лица встречаются, но вот по причине того же, вот что я не очень часто смотрю, газеты я вообще не читаю, а телевизор не смотрю, поэтому несколько лиц я опознал, даже кому-то проникся. Помню, но сейчас я не вспомню. Сейчас я вспоминаю.
1: Нет, просто тех, ты перед глазами пальцем ткнешь, я сниму, тебе заверну, унесешь сама.
0: А, можно, да?
1: Там нет, еще я раздаю тут все, что попало.
0: Половина. Ну, просто кризис, я не понял, кто они. Ну, видимо, они меня тоже не знают.
1: Возможно,
0: но я тоже...
1: которые нравятся, там просто не обязательно знать, кто они. Сам придумаешь, кто там, подпишешь, это неважно. Там масса бездельников. Вот вопрос к тебе. Тут Волков заходил, спрашивал. Кстати, такой вопрос очень щепетильный. Не испытываешь ли ты неловкость в момент просмотра рекламы, связанной с интимно-аптечной деятельностью?
0: Я не испытываю никакой неловкости. Хороший, потому что я не смотрю, да. Хороший, мы должны испытывать хороший. Неловкость от того, что я не вижу.
1: 203-19-22. Ваши вопросы на зиму Надиру. Естественно, я тоже буду по мере вот своих возможностей как-то участвовать в беседе. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
2: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь так. Мы вас отлично слышим. Если вы волнуетесь, я могу вас выключить, а потом перезвонить вы или нет.
2: Алло.
1: Да. Да. Нет, вы все-таки волнуетесь. Нет? Или не волнуетесь? Алло. Да говорите
2: как
1: же.
2: Вы относитесь к буддийской культуре вообще? И как вы относитесь к джа конкретно вообще?
1: К богу джа, как вот мы относимся, и к буддийской культуре. Но это несколько же несовместимо, в том смысле, что они параллельные, но вот...
0: Кто параллельный-то?
1: Да я сейчас посмотрел просто вот на санки, которые делают дети наших сотрудников. К зиме мы устроили между детьми наших сотрудников конкурс по изготовлению зимних санок. Вот, я сейчас посмотрел...
0: Это еще на буддийскому празднику?
1: Нет, просто. Почему зима будет? Ну, это я не к тебе. То есть зима, время года придет, а кататься на мне нужно, знаешь, пословица.
0: На зиму санки нужно.
1: Да, готовь эти сени с изморозку, как рыба об лед, бах, и молчит. Кстати, о пословицах. Вот ты можешь сказать какую-нибудь?
0: Да.
1: Спасибо, да. Так вот, и вот у нее параллельные получились, потому что у всех остальных детей, у них там все в расперды. Одна вот даже девочка, не буду называть чья, сделала крест-накрест. Будьте здоровы. Вот крест-накрест санки сделал. Понимаешь, как она будет ездить? Я говорю, Люсь, говорю, ну ты вот как ты будешь кататься зимой, у тебя же крест-накрест санки. Она говорит, главный конкурс, а вот там как кататься, не важно.
0: На санках не обязательно кататься.
1: Безусловно.
0: У меня были самые красивые санки, мне папа их привез.
1: У тебя но... сани были, не
0: да,
1: санки.
0: Да, но второе, что не было снега.
1: Но снега не было.
0: Вот, но они были самые красивые, да, и ладно, там с тормозами.
1: Прав. Да, назывались Volvo у тебя санки, 940. Да, да.
0: А к буддизму нормально отношусь очень даже. И к Тибету хороши вообще.
1: Кстати, свободный должен быть Тибет. Надо нам будет после, когда закончится эфир, сделать пикет тут, пикетировать кого-нибудь, чтобы Тибет сделали свободным.
0: Давай, с Афони будем пикетировать.
1: Афони тоже, он так присоединится.
0: И этих возьмем.
1: Этих не
0: плакаты,
1: будем брать.
0: Портреты,
1: ага,
0: которые...
1: А плакаты возьмем, вынесем, будем нести их перед собой, все со стен снимем, да. Mm. Насчет бога джа. Как, то есть, попросту говоря, спрашивают, видимо, пыхаем ли мы или нет. Это проще я перевел так. Угу. Иногда.
0: То есть посещаем ли эти клубы молодежные, то есть можно так интерпретировать, где пыхают.
1: Танцуем ли мы рейв, попросту говоря.
0: Глотаем ли, или нюхаем ли марки.
1: Да, ну нет.
0: Сейчас прямо расскажем, да?
1: Мы, я могу сказать, зная несколько музыкальные вкусы Назима Надирова, свои вкусы тоже, что мы очень положительно, да и вы это знаете, положительно относимся к регги-музыке. Вот, да. Альфа Блонди, в частности, группа, вот, которая, да, там вообще, да, у человека его глаза красные. Он так с Богом Джана общался. У него они глаза, у него пучат там вот, жилы в глазах. Он может глазами убить прям.
0: Не, очень позитивно, позитивно.
1: Очень, очень позитивно. Еще телефон звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, гость. Извините, не вовремя подключился.
1: Да, это бывает. Это наша вина
3: не
1: просто.
3: Не знаю имени гостя.
1: Его зовут Назим.
3: Александр?
1: Да.
3: Тут такой вопрос созрел. Вот вас напугала эта девушка, как ее Мария, как ее...
1: Который
3: хочет стать бизнес-вумен.
1: А, понял, да.
3: Вот. А меня тут сегодня тоже по телефону напугали.
1: Да.
3: И я хотел бы у вас проконсультироваться. То есть, как его, уехал товарищ к невесте. Угу. И сказал, ты, дескать, вот позвони, телефон оставил. Вот я позвонил туда через определенное количество времени. А там какая-то женщина сказала, мы, сейчас дословно вам передам, мы конкретно затусовались и отвисли. Я испугался, думаю, что это значит. Вот, ну, испугался показаться невежественным, бросил трубку. Вот сейчас теперь сижу и думаю, что это означает. Вот хотел, я не очень начитан, хотел бы у вас проконсультироваться, что это значит.
0: Давайте вместе перезвоним в прямом эфире. Телефон вы нам скажите и спросим что-то там.
1: Нет, я боюсь, ты что? Нет.
3: Вот отвисли, вот конкретно.
1: Понятно, спасибо. Я вот, ну я бы, в принципе, не стал бы вешать трубку, а начал бы на всякий случай кричать туда «Милиция!». Ну, потому что, глядишь, как-нибудь воздействовало бы. Ну, когда бывает, страшно, надо всегда кричать «Милиция!».
0: Ну, почему? Это же так нормально после катания на санках там или чего-то там.
1: Отвиснуть.
0: Отвиснуть вообще-то.
1: Не, ну я так полагаю, что, в общем, что-то там такое произошло, связанное вот с кем-то, кто более вульгарен, чем этот Бог Джан, более такой радикален в своих воздействиях на психику, скорее всего. Тут на тему отвисли. Потому что, а может быть, просто телефон был плохой. Было, имелось в виду, зависли, дескать, мы тут зависли.
0: А может, вы не туда попали просто, а к этой бизнес-этой...
1: Есть такая, кстати, мерзость. Я извиняюсь, что я вот говорю сейчас, как-то у меня вот эти созвучия пошли. То есть иногда слабый мозг, он начинает как-то дебилизмом заниматься. Еще есть мюсли. Тоже мерзость такая. Вот слово мюсли я бы запретил.
0: А еще есть музыкант из Питера. Ее тоже. Ее кличка мюсли. Я и называю ее мюсли.
1: Какой ужас. Ты знаешь, кстати...
0: Еще хуже, чем сами мюсли. Нет, ну мюсли-то ничего, кстати.
1: Ну, некоторые встречаются. Хотя я с трудом представляю, что это. Ну, вообще все, что встречается, иногда что-то хорошее попадается. Я знаю, что-то подумал. Mm. Вот смотри, например, вот этого президента Югославии, да? Как его? Милошевич, да?
0: Uh-huh.
1: Вот все говорят, например, по телевизору, да, типа, выступил президент Югославии Милошевич. Ну, просто, а почему это не говорит, например, про нашего, типа, там, Николаевич выступил? Я предлагаю всех по отчеству называть, просто, ну, уподобляясь вот Югославам в их простоте, потому что...
0: Слушай, а в русском языке вообще были фамилии? Вот я недавно что-то летел куда-то и думал. Откуда взялась эта дурацкая манера говорить по отчеству?
1: Непонятно, называть? Я тоже не понимаю.
0: Но... Если это была исконная русская манера, тогда нужно фамилию убрать, потому что, ну, получается, ну как это? Это,
1: я
0: это
1: бы только отчество оставил, и все.
0: Да. Так это было раньше, там Петровна.
1: Петровна, да.
0: Демьянова, да. Там Демьяновна, там или Демьяних какая-нибудь.
1: Да,
0: там,
1: да. Там Иванна.
0: Да.
1: Так, а к примеру, да.
0: Имя, отчество и фамилия. Но это просто аномальная какая-то. И вот все так...
1: Ну, кстати, ты знаешь, вот на Востоке там вообще у них длинные, вот такие мощные, там и не выговоришь.
0: Ну, они же в быту не применяют, правильно? Это только когда тебя спросят, чей ты там. Вот, сын того-то, того-то. И когда он, и начинаешь там родословную свою перечислять. А в быту-то у тебя одно имя, например, некоторых. И даже очень демократичное. Вот, например, вот там у Карачаевца, например, там сейчас был в Карачае. Называется и старший, и млад называют друг друга по именам. И на ты все. Вот. Там к тете, к дяде, там, 70-летнему обращаешься по имени, там, Назифа, привет, как ты там тут. А у нас почему-то вот есть тоже от комплекса, видимо, неполноценности. Очень любят какие-нибудь бухгалтерши, 22-летние, там не сложившиеся, еще совсем как-то не созревшие, чтобы их именно вот они крепливым, писклявым голосом требуют там, Александровна, называйте меня Александровной. И вот, или там, то есть они очень так гнусно реагируют, если их без отчества называешь.
1: Давай музыку послушаем.
0: Да, это...
1: Ну это...
0: Гирьям Экунам, таджикская.

сейчас в Москве вот уже скоро без 10, как настанет. И мы вот пока до конца будем сейчас слушать музыку, а мы с Назимом выйдем, проверим Настю, потому что там надо, во-первых, сейчас и температуру померить, и сделать клизмирование срочное, потому что пришло сообщение, что пучит ее сейчас. Мы должны помогать своим ближним, то есть мы исчезнем где-то минут на 10, вернемся сейчас. Подождите, все, воды? Пошли, да? Все, идем.

0: И я напоминаю для тех, кто только что включил свои радиоприемники, это меня так научили вчера разговаривать, такую фразу говорить, что в гостях у нас продюсер, журналист Назим Надиров. Мы вот с вами перманентно тут общаемся, хотя слово «перманентно» мне, например, ничего не говорит. Но тем не менее, пока мы вот слушали замечательную музыку, приходило много людей, вот заходила женщина Галя сюда и шепнула мне на ухо, чтобы я попросил тебя, чтобы ты спел что-нибудь вживую. Сам. Будешь что-нибудь петь? Или ты не любитель песенного творчества?
1: Я пою так же замечательно, как и рисую.
0: Понятно. Да, это тогда лучше не стоит, Галя, в другой раз. Виктор спрашивает, вот он заходил сюда и спросил, когда, Александр, говорит, вы последний раз были на исповеди? Ведь я исповедовал последний раз неделю назад, но наслушался такого от наших сограждан, что, видимо, с этим делом завяжу навсегда, потому что я понимаю, что приходит как-то душу излить и так далее, но для меня это очень трудно слушать. То есть там уже не то, что грехи у людей, а грешище мощнейшее. Поэтому я все реже и реже сейчас исповедую. Вот Савелий тут просунул свою лысую головку, голову в смысле, сюда в дверь, и просил у тебя узнать, что бы ты сделал, если бы стал президентом. Кстати, такой опрос сейчас проводят базитические телевизионщики.
1: Президентом Курдистана или чего?
0: Ну, просто президентом.
1: А, просто президентом.
0: Ну, любым, например, президентом какого-нибудь банка или страны.
1: Вот когда я читал какие-то интервью, и там вот многим задают такие вопросы. По крайней мере, когда я учился в школе, вот всем задавали, вот если там, если вы были президентом. Я всегда очень много думал, вот, что сколько у меня было вариантов ответа. Думаю, я бы сделал и то, и другое. И столько всего я бы хотел бы сделать. Но вот к настоящему моменту я понял, что я бы ничего не хотел сделать и не хотел бы быть президентом, видимо.
0: Я вот иного ответа от тебя не ожидал. Тут заходил Николай, он паспорт мне показал свой, там прям прописка, то есть на улице Усиевич он проживает, и спросил, стали бы мы с тобой смотреть продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя», и как мы относимся вот к человеку с погоняловым кирпич, который там играет, ну, одной из ролей. Я, мое отношение, все знают к этому фильму, замечательный фильм, один из немногих фильмов, вернее, сериалов, который, на мой взгляд, достойны уважения, в основном благодаря, конечно, актерской игре Владимира Семеновича Высоцкого, потому что вот этот второй, он явно переигрывает усатенький Павка, который Корчагин.
1: О ком-то дедушка говорят, да. Я вот минут 20 смотрел, кстати, недавно повторяли где-то, я вот тоже был в гостях и посмотрел тот момент, когда они приходили. Конкин пригласил Высоцкого к себе переночевать. То ли на Высоцкий напросился. Вот. И мне понравилось, да, очень замечательный фильм. Жалко, что действительно, что я не смотрю телевидение и не видел его полностью.
0: Да.
1: Но я бы посмотрел его продолжение.
0: Да, и я надеюсь, что снимут.
1: Если бы смотрел телевизор.
0: Хотя уже вряд ли с такими актерами. Далее. Вот тут заходил человек... Очень странной внешности. Я видел, что так немножко на него посмотрел с опаской, но он безобидный, он постоянно нас слушает. А может, это дух вообще, батька Махно, в общем, он себя называет. Уважаемый Назим, он тут написал на бумажке, на коряву, можете ли вы ответить, можешь ли ты ответить, где берут продавцы черкизовского рынка записи с восточными мелодиями? Ведь известно, что в Москве подобный материал крайне трудно найти. Неужели они, дескать, привозят это все с собой?
1: Вот, Савелий?
0: Савелий? Нет, погоди, почему Савелий? А, в общем, зови Савелий, какая разница?
1: Да, это, к сожалению, не у меня берут это все, потому что единственное место, где это издается действительно в России, я думаю, в этом я уверен, это моя фирма, да, Manos Records, но, к сожалению, к большому...
0: Реклама.
1: Срам. Хором повторять начинаем. Вот, к сожалению, не у меня, да. Но мне многие очень рассказывали, что на черкизовском рынке есть даже видеокассеты с выступлениями артистов, там Олега Фезова, и аудиокассеты. Вот. Где это, по-моему, они ниоткуда не привозят, а дома у себя просто самым наглым пиратским образом просто переписывают и очень плохого качества продают кассеты. А можно было бы купить их. Вот реклама. Почему бы не сделать рекламу? Путь к себе очень эзотерический, есть центры. Путь к себе, Ямское поле, это Ленинградский проспект, дом 10А. И кто хочет действительно хорошую, хорошо записанную, не пиратскую, а такие произведенные компакты, то они там есть большой очень выбор восточной музыки, и суфийская музыка, и тувинская.
0: Ну, сейчас они, наверное, стоят немерных денег. То есть дело, ну, в том, что пираты-то опять, мы же сейчас вернулись, знаешь, куда? Мы вернулись в 92-й год, когда $100 это были гигантские деньги, в общем-то.
1: Да, я помню те времена, когда...
0: И тогда, кстати, процветало аудиопиратство со страшной силой. Если ты помнишь, все ларьки были забиты записями там. Причем, например, я вот, ну, себя отрекламирую. Даже некоторые такие, у меня их нету. Вот, а они пиратски пишут, понимаешь? Поэтому в данном случае вряд ли как-то поможет, мне кажется, очень.
1: Но они очень изоротли, действительно, это нужно отдать должное, потому что есть записи концертов, а вот Олега Феза, например, помянут на видеокассетах. Даже те выступления, которые, о которых я, и которые я не видел, а почему-то они продаются. Где их записали, когда состоятся эти концерты, я даже не догадываюсь.
0: А ведь обидно, с другой стороны. Обидно.
1: За Фезова.
0: За Фезова, да. Вот просят тебя рассказать, как делать плов. Я вот недавно, кстати, срежиссировал новую программу от экс-певца, который сейчас занимается по телевидению готовкой продуктов. Как раз там я, в общем-то, ему показал, как делать. Он все это выполнил. Но, тем не менее, я думаю, что для нашей аудитории, они тоже не все любят телевизор смотреть. Может быть, как-то ты дашь свой особый такой рецепт от Назима Надирова по плову. Или хотя бы вкратце что-то, например, добавить.
1: Ну, я очень люблю, да, плов. Его очень часто готовят на афганский манер, там, на таджикский манер, на узбекский манер, на всякие там виды плова. Мой совет – иметь хороших друзей, которые любят готовить, в том числе плов. Вот я так поступаю, например. Они сами приходят ко мне, даже казаны приносят тяжелые, потому что его нет. Вот остальные нехорошие артисты, вообще всякие знакомые обещают мне лет 20 подарить казан. Все просто.
0: О, я знаю, что такое казан. Я...
1: Да, но ни разу не подарил никто его.
0: И в нем очень классно. Мы тут недавно, в общем-то, ездили на дачу, где в данном устройстве, это такой, я объясню, такая байда, сделанная из специальной стали, из какой-то типа чугунка, попросту говоря, только форма другая. В масле в нем там готовят всякие. У меня есть замечательный товарищ, повар. Он, кстати, раньше работал личным поваром вот в высших правительственных кругах, то есть там обслуживал вот уволенных нынче, там вот Виктора Степановича и компанию всю. Вот он там в этом казане что только не делал. А я в шутку называю, ты знаешь, так я острю, я называю казан казуаром. Есть такая птица казуар. Ну, такая птица, она не летает, ходит. Это. Зато ходит везде, ты знаешь. Ну, вообще птицы, они вообще ходят куда ни попадя. Конечно, повсюду.
1: Как-то я вот у меня с фауной и флорой, вот как и с многими другими вещами, да, как мы выяснили. Сегодня у меня проблемы. Я не отличаю, вот когда там пишут синица там или что-то там села там на подоконник, или там что-то там начинает долго описывать, что-то, какие птицы там что-то там делали. Не знаю, странно, казалось, я 17 лет прожил в деревне, но не отличаю. Вот если голубь, то я понимаю, что это вроде голубь.
0: А остальных как-то не идентифицируешь.
1: Ну, курицу еще отличают. Курица вроде бы как. Или там петух, например. А что там какие-то еще вот эти, которые, как ты назвал, казаны вот эти летающие?
0: Казуар есть. Да. Есть казуар, а еще есть этот дрозд. Ну, дрозда я, например, тоже так слабо себе сейчас представляю визуально. Да, ну вот тут заходил Армен Рубенович, зачем-то написал свой телефон, причем мне на руке чернильной ручкой, непонятно к чему это все. И вроде я так типа заподозрил что-то, думаю, мало ли, так оставил. Вот Армен Рубенович телефон, вроде я не похож на такого, но он сразу поправился, говорит, прошу, говорит, передать для моей любимой супруги. У меня аж как камень с сердца упал, думаю, слава не в это дело, да. Ну, да, запись Фауста Папетти. Вы знаете, уважаемый Армен Рубенович, сегодня наша программа посвящена несколько другой стилистике, поэтому...
1: Другому вряд, Фаусту.
0: Да, да, позвоните, вот, например, в стол заказов какого-нибудь там радио, там, ну, это я не то, что вас отсылаю, ну, какой-нибудь в другое место, где вот прям с радостью вот вам еще обсудят что-нибудь, да, с вами. Вот тут иракез заходил, говорит, сегодня по старому времени вся программа идет. Неужели она будет до 6 часов? Нет, иракез, мы все уйдем раньше, не волнуйся. Вот.
1: Он напугался, думаешь?
0: Безусловно, безусловно. Но как ты думаешь?
1: Какой нетерпеливый, что он.
0: Да, ну что, я предлагаю обратиться, например, к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, как сказал.
2: Это хорошо.
0: Да. Говорите.
2: Вот. У меня вот, вообще говоря, вопрос к человеку, который, в общем-то, мог бы прояснить на самом деле ситуацию, связанную с некоторыми тут вещами. То есть дело в следующем. Насколько мне известно, где-то в Киргизии существует такой новый способ, или, может быть, относительно новый способ преступного бизнеса, в котором используют сорок для, в общем-то, отлова из золотоносных шахт специального песка. Всю золотого песка. То есть как? Ловят сорок, их не кормят там пару дней. Вот. Потом их запускают в шахту, они, склевывают все блестящие предметы, а потом их ловят, соответственно, там спарывают и так далее. Вот. И вот, соответственно, в одной из прошлых передач, когда у вас был какой-то там орнитолог, вот представители этих кланов что-то звонили, сильно ругались на вас. Ну, я думаю, вы помните.
0: Да.
2: Вот. И, в принципе, же ведь не секрет, что на эти деньги, они же не только там для себя, это же как бы мировой терроризм, этим тоже пользуется.
0: Безусловно.
2: Вот такими, такого рода доходами. И, в принципе, насколько человек тут знает Восток, там как-то в этом всем разбирается, я думаю, он мог бы прояснить вот ситуацию. То есть, может быть, на самом деле это не совсем какая-то новая вещь. Может быть, это кто-то когда-то раньше придумал в древности, но потом как-то это забыли. Вот.
0: Понятно.
2: Может, это с какой-то культурой связано как-то.
0: Понятен ваш вопрос. Спасибо, звоните нам еще. Я, кстати, вот хочу немножечко, пошире взглянуть на...
1: Сороку-воровку. Да, Герцен написал. Сорока-воровка, она всегда была.
0: Герцен это писал?
1: Да, про сороку-воровку, которая воровала киргизское золото.
0: Мне так стыдно, я не знаю.
1: Нет, я только знаю, книжка такая. Я знаю, как она выглядит. Классики современности. Написано Герцен. Инициалы не помню. Сорока-воровка. Что делать или с чего начать? Вот, оказывается, нужно было
0: это
1: с сороки-воровки начать.
0: Было, что делать? Ты что?
1: С чего начать? Ворование, да, вот, киргизского золота.
0: Вот отношения, вот ведь действительно очень много случаев, когда животных используют вот,
1: в грязных целях,
0: да. То есть я не имею в виду тут там зоофилию какую-то, а именно вот в целях хищения там крыс разных, там, вот, там собак, там, например, я знаю, что сейчас новый бизнес такой, это заставляют собак своих дрессируют, чтобы те вот выхватывали у прохожих сумки, не кусали их и убегали стремглав. И так далее. Это сейчас процветает. Кстати, хорошо играет, да, человек нам на рояле?
1: На рояле хорошо играет. А как ты думаешь, да, если поймают того, кто посылал собаку, чтобы она своровала сумку, ему будет отрубать руки?
0: Ты знаешь, собака в данном случае не пудель какой-нибудь там замотанный, а вполне там взрослый, там это дог или так далее, пойди поймай его. Я бы, например, с догом биться один на один бы не стал.
1: Да я бы отдал все, да?
0: Конечно, бы отдал.
1: В том числе киргизское золото, все.
0: Да все бы отдал. Лишь бы он ушел и ко мне больше не лез. Ты не будешь говорить про животных? Ну ладно.
1: Нет, ну для этого есть общество защиты животных. Вот мне кажется, вот эти псевдозащитники животных, которые под видом защиты этих животных, из которых делают пушнину. Вот недавно же какие-то тетки были экзальтированные, там где-то кричали. Я долго думал, вот действительно ли они так этим теткам жалко, этих животных. А потом подумал, что, может быть, они подкуплены
0: как
1: производителями или фабриками, фирмами, которые производят искусственный мех.
0: А может быть, они подкуплены и теми, кто производит натуральный, потому что я знаю, что сейчас...
1: Против выступали в натурального меха и натуральных шуб.
0: А то, что сладок запретный плод, сокращенно СПП. Вот синдром СПП вполне возможно работает.
1: Вот что-то какая-то конкурирующая фирма. Я помню, когда в Афинах летом на меня набросили, когда я вышел с парохода. Какие шубы? Я думал, это шутка какая-то, непонятно. Все на русском языке почему-то хотели, чтобы я купил какую-то шубу, а потом понял, что...
0: Евгений тут заходил. Уважаемый Назим, просил тебе передать. Как вы относитесь к рекламным объявлениям, печатаемым в газете из рук в руки? Кстати, хочу сказать, смешная газета, она вот является, на мой взгляд, таким зеркалом, в котором отражается вот вся наша действительность. Причем и экономические все трудности, и проблемы, и там...
1: сексуальные.
0: И все, вообще все. То есть вот ты читал ее вообще?
1: Нет, у меня знакомая однокурсница. Давал там объявления частного характера. Я встречалась с разными людьми, заводила с ними интимные знакомства. О чем мне рассказывала на кухне вообще каждый день.
0: Это такой путеводитель в мир современного человека, в частности, москвича, на мой взгляд.
1: Занимательные были встречи.
0: Занимательные. Далее.
1: А что мне нужно было сказать, Саша?
0: Да нет, тут,
1: по поводу из рук в руки.
0: Тут Реутов зашел. Такую фразу сказал в журнале «Лиза». Ваш гость рассказывает про американскую музыку, что очень противоречит его сегодняшнему рассказу. Да, видимо, ты в «Лизе» про американскую музыку на зиму. Как это могло случиться?
1: Лиза? Кто такая Лиза?
0: Журнал вот тут. Может, это он рекламу дал, так я не знаю. Ну вот про американскую музыку как-то рассказ.
1: Саша, кстати, второй раз я уже слышу. Мне недавно, во время моего вояжа по Кавказу, кто-то ко мне прикопался, сказал, что я вас читал или там видел, или что-то там в журнале «Лиза». Я говорю, что вы говорите? Так я этот журнал никогда не видел. Как я мог там что-то? Вот, видимо...
0: Вот вы вспомните где-нибудь, кому-нибудь на диктофон что-нибудь в каком-то, может, состоянии там рассказывал про американскую музыку. Могли просто распечатать.
1: На самом деле это была Лиза.
0: Да, легко.
1: Я-то думал, Галя, вот это Бутыркина. Это была Лиза. Она все это записала и публиковала в журнале.
0: Нет, ну...
1: Или, может, есть двойник мой?
0: Ну, факты. Или этого не было.
1: Пусть... сообщат, в каком номере, где этот Лиза. Надо мне посмотреть на себя, что я там говорил.
0: Интересно.
1: Главное, об американской музыке, которую я не знаю.
0: Вот вопрос. Заходил тут известный очень Патрик Клювер. Знаешь такого? По мячу бьет. Неважно. Почему, говорит, в арабских странах запрещена музыка хэви-метал?
1: Действительно, почему? А когда она запрещена? Откуда я знаю?
0: Ну, ты уж знаток, ты же должен как-то. Ну, если не знаешь, ты что-нибудь хоть придумай ему, скажи, а то Клювер-то не успокоится.
1: Да не запрещена она, мне так кажется.
0: Ее просто нет там, в силу...
1: Вообще рок восточные народы не восприимчивы, как громкий такой рок или какой-нибудь там хэви-метал. Просто на моем опыте и вообще долгие наблюдения подсказывают мне, говорят о том, что они не воспринимают это. Вот это, она же аномальная, эта музыка, я считаю, вот эта громкая. Я не знаю, как она называется, когда все дергают там гитару, вот по телевизору показывают, и скачут там, прыгают, и вот какими-то этими свастиками, там, я не знаю, какие-то изображения, или там, татуировками вообще.
0: Да.
1: Страшно, да, гремят там каким-то гитарам, барабанами. Это просто народ не воспринимает, видимо, недостаточно мелодично или слишком громко. Вот. И поэтому ее
0: гармония,
1: запрещать не надо, да.
0: Гармония,
1: запрещать друг. Не надо, ее никто не собирается там слушать.
0: Попросту говоря, да. Вот подожди, что-то у меня какая-то мысль-то была сейчас в голове. А, касаемо вот данной International, ты в курсе, да?
1: Ну, это... Я видел объявление на киоске, что есть записи, да, на International. И вот я хотел спросить у продавца, что это имеется в виду. А вот...
0: Ну, это израильский паренек, вот, которого переделали в девку, и он поет техно.
1: Евровидение он, говорит, выиграл это.
0: Вот, да, кстати, как он сейчас выиграл его, я думаю, все, ему кончина настала, потому что до того как-то, ну, даже то, что он вот такой переделан, это
1: так
0: не
1: он
0: особо.
1: Мужик стал бабой или баба стала мужиком?
0: Сейчас дай подумать. А, нет, естественно, он сейчас баба. Вот он был мужиком, а стал бабой.
1: На турецкой вот эстраде очень много. Там Бюлент и Ирсо, и очень много, кстати, артистов.
0: А вот, в данном случае...
1: Они страшно популярны, да.
0: Вот, вот такого рода трансформации, тушки, они вот данного этого International, вот там, в общем-то, всячески они как пытаются зачморить, как у нас принято говорить, и, в общем-то, официальные власти как-то... Ну, действительно, и музыка по их меркам, да, консервативным достаточно такая. Неплохо у него все это сделано, с музыкальной точки зрения, конечно. Вот. А ты вот сразу про Турцию сказал. Вообще, на мой взгляд, такая достаточно страна-то вот и в религиозном смысле консервативная. Как вот это сочетается?
1: Да, считается, что консервативно. Вообще, на самом деле, нет. Все-таки Ататюрк в 23-м, когда он там начал европеизацию, это и в алфавите, и во всем, в принципе, выказывается. Турция достаточно европейская страна, все-таки цивилизованная. Ну, насколько цивилизованная, это другой вопрос, но она все-таки европейская. Или пытаются ею быть, по крайней мере. Угу. Вот. Но, тем не менее, что меня тоже удивляет, очень много звезд и очень горячо любимых, причем народом, Бюлет и Ирсой, это женщина, бывший мужчина, собирает просто многотысячные стадионы, там собирают сотни, просто тысяч, десятки тысяч людей, и все рыдают, и вообще, типа, вот как у нас там Киркоров, Пугачева, все рыдают от того, что вот Бюлент Ирсой не сможет иметь детей, хоть и женщина, вот ныне. Вот, и очень турки переживают по этому поводу. Но они замечательные артисты. Я считаю, что это их дело, в принципе, конечно.
0: Вообще ужасно, конечно, то, что ты рассказал. Вот тут снова зашло, к нам зашел, извините, к нам и говорит, дескать, про в журнале «Лиза» про тебя написано. Ты запиши номер 43.
1: Угу.
0: За 98-й год. Что-то как-то круто, этот журнал.
1: А что, так много номеров?
0: Вот и я думаю, да, в стране кризиса они там...
1: Каждый день по номеру издают. И в каждом номере интервью с Назем Надиром. В журнале, который не видел.
0: Хорошо бы так. Вот тут Седой заходил, говорит, Александр, ваш гость употребил выражение «гремят татуировками». Поясните, пожалуйста.
1: Татуировки бывают громкие, видимо, на татуировках понавешено кое-чего.
0: А, то есть пирсинг еще так называемый.
1: Да, да. Происходит, да. Сочетание, вот они ими гремят как.
0: Ну что, я предлагаю обратиться теперь к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло.
3: Алло.
0: Да,
3: алло.
0: Да, да.
3: Виртуальную девушку имели? Скажите опыт.
0: Виртуальную девочку?
1: Виртуальную девушку.
0: Да. Имели ли мы виртуальную девушку? Такой вопрос. А дело в том, уважаемый, я так понял по голосу, что это Савелий был.
1: Угу.
0: Вот, потому что он вот явно по радиотелефону звонил по местной связи. Для того, дабы поиметь, вот, в общем-то, виртуальную женщину, необходимо достаточно дорогостоящее оборудование и сеть интернета. Мы, поскольку тупые, мы не можем никак
1: обращаться
0: с этой всей байдой. Я, например, вообще, честно говоря, когда услышал слово «мышь», впервые применимых к компьютеру, я... Ну, то же самое вот со мной случилось, что у тебя когда-то вот «Битлз» увидел вот... Напор на этих открытках, понимаешь? Вот.
1: Ну, я помню, с кирпичом у меня с правилами движения так же.
0: А, вот, кстати, про отношения к кирпичу, ты видишь?
1: Да, видишь, да. Я говорю, когда я подъезжал к общежитию, и таксист говорил, что я говорю, ну, подъезжай, вот еще было количество лет назад. Он говорит, как же я подъеду, когда здесь кирпич? Очень удивился и сказал ему, говорит, а ты что, совсем тупой? Говорит, объезжай, говорю, кирпич. Только совсем недавно я узнал вообще, что такое кирпич. Видите, а вот... С девушкой пока до сих пор мы.
0: Вот, кстати, Белани тут зашла сейчас. Принесла нам козьего молока, но, правда, какое-то оно стрёмное, по-моему, искусственное. Ну, в смысле, для выставления в витринах мы не будем употреблять.
1: Это не козье, по-моему, как-то оно. По-моему. Ослиное, по-моему, это для тех, кто коклюшем. Нет, или ослиной мочой лечит коклюш.
0: Нет, насколько вот я знаю, по классикам и бензин разбавляет. Там,
1: я два раза кашлянул, наверное, подумали, что у меня...
0: Это принесли.
1: Принесли.
0: Будьте здоровы, кстати. Да. А вот она спросила, какие особенности существуют у восточных оккультных наук и в чем их основные отличия по отношению к оккультным наукам средневековой Западной Европы? И вообще, существует ли в бывших восточных республиках официально, например, психоанализ? Это интересный вопрос.
1: Официально психоанализ существует ли? Наверное, существует. Официально ли это, неофициально, это трудно сказать. Но, конечно, развито большое количество есть и знахарок, дедуль, бабуль, вот, которым ходят. И с недавнего времени я изменил к ним отношение. То есть, конечно, раньше уже было скептическое, воспитанное, опять же, понятно кем и чем. Вот, но я сам ходил лет вот... много назад. И были странные случаи в моей жизни. То есть там человек, который вообще читать толком не умеет и в каком-нибудь там деревушке среднеазиатской, мне начинал говорить там какие-то истории, которые должны произойти там со мной, например, в следующем времени. Ну, самое смешное, конечно, в том, что это все состоялось потом и было вот между тем, что он не знал, да. То есть он, естественно, говорил там, не мог сказать, что вот поедешь в дальнее место, это, говорит, за пределами нашей страны, вот будет с тобой то-то, то-то, то-то, то-то. Я, конечно, все это не слышал и не слушал, но потом это все случалось со мной, задним числом вспоминал. Но поэтому там это сильнее, по-моему, развито, чем здесь. В Москве сейчас тоже это все эти оккультные центры, салоны высшей магии, да, это все очень много всего, всякого разного.
0: Но они же в основном работают на физическую усталость. То есть, к примеру, вот мы ходили, экспериментировали, женщину одну вперед послали, сотрудницу нашей радиостанции, не буду называть ее, она ведет очень хорошую программу днем. Да. Вот, они говорят, ты, говорит, держи руку такую, ну вот как будто перед тобой Гитлер, и ты ему отвечаешь на приветствие, вот, держи ее так полчаса. Вот она стоит, держит. Ну, вот тебе сказать, а мы твое будущее предугадаем и измерим объемы твоей ауры, в общем-то, так скажем. Вот, значит, она полчаса стояла, и к ней вот эта вот базетка там со свечей полезла. Ну что, сейчас вы должны чувствовать в руке онемение. Так, говорит, чувствую. А я смотрю со стороны, говорю, ну, естественно, как онемение. Она держит ее вот полчаса в этом фашистском почти приветствии. Естественно, там вся кровь отлила. То есть вот метод работы вот так, такого плана в основном вот в Москве происходит. Поэтому все-таки вот, давай вот не будем сюда перетекать, а вот там вот пока останемся, расскажи про тамошний...
1: Как там руку, да, держат, которая,
0: да,
1: не имеет.
0: А вообще там то же самое, что ли?
1: Там тоже руки не имеют, да. Вот, и... Да нет, конечно, это все... Те, которые действительно настоящие, и которые могут чего-то сделать или понять, хотя это тоже, в принципе, греховное занятие, конечно, предсказывать будущее и все такое, то они сидят где-нибудь тихо в какой-нибудь деревушке, и у них там клиентура, видимо, только соседняя, там улица или деревня. А те, кто вот имея, конечно же, какие-то способности, они становятся на путь шарлатанство.
0: Зарабатывание, вот, денег,
1: зарабатывание денег. Потому что, да, уже денег, само собой, уже деньги же нельзя брать. Если это все берется, то уже из этого делается карьера, и для этого есть, конечно же, благодатная почва. Все хотят знать, там, привлечь своего милого, к всяким глупостям заниматься. И тут уж как вот у меня была карьера недолговечная, правда, была, да, самого. А мой друг Володька, значит, в общежитии мы сидели, не было варенья. И вот он сказал, говорит, слушай, говорит, давай будем гадать на картах и предсказывать, говорит, это девицам, говорит, будущее. И тем самым будем взять этими борзыми щенками, то бишь вареньем. Что творилось, Саша? Выстроилась очередь просто. Я там раскладывал карты, которые я вообще не умею, никогда не играл карты, даже дурака толком не умею играть. Тут я что-то там раскладывал, как-то там шептал и говорил, там, Ирочка, тебя ждет вот там парень, который ты любишь, и нес, ну, чушь какую-то просто откровенную. Что ты думаешь? Очередь просто начала увеличиваться изо дня в день.
0: То есть главное говорить приятное, видимо.
1: Да, и вот там все почему-то хотели обязательно прийти, потом мне стало уже приносили варенье и вообще все такое. Готовы, по-моему, не только варенье готовы были отдать вообще.
0: А срамота-то тебя не била за шарлатанство потом?
1: Ну, да, когда наелся варенье, конечно, уже стало бить.
0: Срам
1: вообще,
0: пошло.
1: Да. И я стал отказываться от гадания вообще, так называемого. И что ты думаешь? Они просто рыдали и говорили, если не хочешь, или тебе лень, или там, дима, там, то так и скажи. Я говорю, Ирочка там, или Таня, так я же не умею, я же обманываю.
0: Как ты обманывал? Ты так,
1: так, такую правду говорил нам вообще. Так что так немного надо, что там? Дальняя дорога, суженые, страдания, так,
0: видимо,
1: слезы.
0: Видимо, вот люди все-таки хотят как-то обладать каким-то иллюзорным миром, вот параллельным. Ведь есть такие телеги о параллельных мирах и так далее. Вот, а очень хочется, чтобы поблизости был иллюзорный параллельный мир, сокращенно ИПМ.
1: Да, ИПМ. Ну, даже если он есть, и в действительности есть, например, там параллельные или там какие-то еще миры, то, ну, зачем же ходить куда-то и отдавать за это деньги? Ну, видь его или представь.
0: Или, а если... да, или сам себе погадай.
1: Сам себе погадай, или погадал себе, погадай соседу.
0: А тут, видимо, вот желание вот дать там варенье или денег как-то прислать на базу, на чужую, да, объясняется желанием как-то страдать. Вот любой
1: человек. О чем мы говорили выше.
0: Да, да. И хотя бы в данный случай это такое страдание, вот, ну, на финансовом, ну, какой-то основанный на финансовых потерях, может быть. То есть я пострадал, дескать, за иллюзорный вот свой мир, вот за мир своих приятных иллюзий, потому что привычка в людях вырабатывается с годами, все-таки зрелые уже тушки-то к тебе приходили не дети, правильно?
1: Ну да.
0: А что, дескать, за даром ни одно наслаждение не дается, а соприкосновение с иллюзорностью приятной, оно, в общем-то, должно быть оплачено чем-то.
1: Вот, видимо, там... Да, вот я так и думаю, что отдают. А те, кто берут деньги, вот оправдывалась одна моя знакомая, она очень так, да, в Москве зарабатывает, и вот к ней, с ней ходят и знают ее. Она говорит, что вот бесплатно нельзя делать, что поскольку это получается, если бесплатно, то это доброта, а любое добро наказуемое. Поэтому нужно делать за деньги, только за деньги. Вот это, ну, если учитывать, посмотреть на ее клиентуру, то вроде получается все, люди нашли друг друга, обе стороны.
0: И те, и те довольны.
1: И те довольны, а нам-то что остается?
0: Ну, остается наблюдать со стороны просто и обсуждать. Это, кстати, мне вот интересно, почему это Беланю пробило вдруг на такую тематику в такое время суток? Вы там осторожней. Но это я на всякий случай.
1: Было бы странно, если бы днем ее пробило, когда...
0: Вообще беда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло.
4: Да, здравствуйте. Я хочу с вами поделиться вот таким наблюдением в своей жизни. Вот. В общем, мне очень часто снятся сны, которые я не могу понять, это приснилось или было на самом деле. То есть я с утра просыпаюсь и вообще не понимаю, что произошло. Вот как вы могли объяснить это?
0: Спасибо. Ну, видимо, я так выступлю в роли аналитика в данном случае. Видимо, да, скорее всего, просто днем, вот, который предшествовал вот этой ночи, в которой вот у вас беспокойные такие сны, как-то было много всяких впечатлений, к которым ваш мозг, в общем-то, не был подготовлен. Ну, то есть попросту вам нужно ограничить свое общение как-то с базитическими. Вот, желательно попробовать, скажем, неделю провести где-нибудь там в замкнутом достаточно помещении или на природе. Ну, имеется в виду, скажем, в максимально одиноком состоянии.
1: Нет, тут главное, по-моему, как раз проблема в том, Саша, заключается не в том, что обильные сновидения или там, а именно, что молодой человек не может провести грань. Он не может понять, действительно это были сновидения или это была реальность. Это, может, галлюцинации были какие-то. Вот в чем корень проблемы-то?
0: Так нет, если так вообще об этом рассуждать, то можно сказать, что вот данного вообще звонка-то не существовало. Ты пойми, что...
1: Это наше сновидение.
0: Сновидение тоже не существует, поскольку и галлюцинации не существует. Существует то, что вот, ну, то, что вокруг тебя, попросту говоря, да, вот сейчас я там, это все твоя выдумка.
1: Неужели? Я не выдумываю, я тебя и не вижу даже.
0: Вот, безусловно, вот так же, понимаешь? Поэтому такие, например, вот категории как-то там сон там, или галлюцинация, это, ну, просто, скажем так, название определенных рубрик, вот, на которые разделена выдумка. А выдумка, вот, то есть то, что тебя окружает, зависит от фантазии. Поэтому одних окружают, например, какие-то там жуткие пьяные, там, крашеные в белые бабы, там, вот, жирные, и водка, там, к примеру, драки, и там, я не знаю, там, это Маруся Киркорин, да, вот, а других, например, а там окружает вот такая вот прекрасная музыка, которую мы слушаем вот в данный момент.
1: Которая,
0: да,
1: тоже является сновидением.
0: Безусловно, безусловно, но не сновидением, выдумкой.
1: Иллюзией.
0: Да! Ну что же, еще телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Алексей зовут. Александр Назин, спасибо за вашу глубокую беседу.
0: Да забудьте, ерунда.
5: Вот я вот думал по поводу Милошевича. Вот вы сказали, что это непонятно, то ли фамилия, то ли имя, то ли что. Я думаю, это просто кличка, потому что вот у нас во времена царей и князей тоже была такая манера, там, типа Иван Грозный, там, Иван Калита и так далее. Вот, ну, за советское время мы потеряли вот эту вот традицию хорошую. Поэтому вот у Бориса Николаевича нет никакой клички. Подумал, что вот это кличка. И я хотел спросить, вот на Востоке существует вот такая манера присваивать прозвища, которые не имеют никакого отношения ни к имени, ни к фамилии? Это первое. И второе, я думаю, что по поводу непонятно, то ли это я, то ли это что, это просто раздвоение, то и расстроение личности. Это все очень интересная вещь, и я думаю, что это нужно отдельно пригласить Назима Надирова, чтобы на эту тему поговорить. Это очень глубокое вообще.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот вы сами же сказали, что вот вопрос такой очень серьезный и глубокий. Я думаю, что мы целиком сегодня не будем посвящать.
1: Да, есть клички, конечно же, на Востоке, которые не имеют отношения ни к имени, ни к фамилии, ни к отчеству. Вот, и я сам попадал в просак, конечно, очень часто, потому что люди назывались нашей семьей там каким-то кличком, которые не имели отношения к реальности, были шутливые, там, шутливым названием и так далее. И когда встретишь человека, я говорю, а вы ли тот так называемый такой-то? Очень до сих пор рассказывают нашей семье такие анекдоты, что они очень, конечно, странно реагировали, эти люди. То есть у нас князь там был, человек, вот, ну, просто по кличке князь, а у него было три собаки. Это еще в советское время. Там Ленин, Сталин, там еще кто-то у него было. Вот, и к нему приезжали, кстати, эти самые... Из милиции часто приезжали, вот ему
0: проверяли,
1: требовали, да, чтобы он переименовал собак там. Вот, такие личности, которые вот я не, по-настоящему имена их не знаю, но вот знаю только клички их.
0: У нас, кстати, вот тоже есть тут на радиостанции работает человек, которого все зовут Задницей. И никто не знает, вот как его настоящее имя. Так привыкли, Задница и Задница. Хотя он совсем не похож на Задницу, очень милый, сидит себе постоянно за компьютером, молчит. А Фоня опять беспокоится. Вот тут, как вы, говорит, считаете, в результате экономического кризиса сократится ли количество певичек или сократится количество папиков? Или по нескольку певичек будут группироваться вокруг одного папика?
1: Угу. Или несколько папиков вокруг одной певицы. Может,
0: вполне возможно.
1: Несколько папиков, они же не смогут содержать одну уже дочерь. И несколько папиков войдут в какую-нибудь коалицию, там, не знаю уж какую, экономическую, видимо, там, или, я не знаю, другую, видимо, интимную тоже придется войти, потому что дочерь нужно будет адаптировать одну.
0: То есть она как дочерь вот должна чередь. Будет вот...
1: И вот на 5 папиков, или там вот на 7 обладать там владельцев банка, будет одна дочерь.
0: Ну, причем, поскольку и банки тоже, то есть олигархия, она тоже обеднела, в общем-то, значительно, я так подозреваю.
1: Банок стало меньше, склянок.
0: Да, то есть вот получится, что на одну дочерь, чтобы вот ее нормально содержать, чтобы ее тушка розовела, она там прыгала, резала вокруг шеста, вот придется не меньше 7 таких вот папиков уже. Ну, а иначе либо упадет уровень дочери, то есть если, например, будет на каждую вот дочерь там по папику...
1: Так
0: то
1: будет папик... только полальбома вот.
0: Во-первых, да. А во-вторых, она будет выглядеть как вот в таких колготках, вот это, и из капроновой сетки, в кроссовках Adidas и в школьной юбке.
1: Это как вот девица, которая сейчас только здесь была.
0: Это Прохор, кстати, вернулась из больницы, наша Прохор.
1: Я же не знаком был, извини.
0: Лучше с ней не знакомиться.
1: Да?
0: Опасно. Тут Лев Глебов заходил, спрашивает, дошла ли до наших дней музыкальная культура древних тюрков и татаро-монгол, а также спрашивает, что такое заказ самфа.
1: Древних тюрков дошла культура, например, Дедым Коркут. Коркут был, вот он жил по разным версиям, может быть, в 8-9 веке в русле реки Сырдарьи, это нынешняя Чимкентская область. Вот и ему приписывается, например, то, что он основал или придумал во сне. Он жил 240 лет, говорят, и во сне приснилось ему, как нужен колкобус. Это откат такой инструмент, который, можно сказать, что вот кеманча произошла от него, а известно, что из кеманчи произошла скрипка. Уже там путь ее там с востока через Византию в арабские страны и так далее. То есть это все сохранилось, и даже я знаю человека, который, это Мусабек Жаркенбеков, доцент института Аль-Фараби в Чимкенте, который восстановил около 11, по-моему, этих кюев, которые, соответственно, были написаны там, в 9-10 веке. Я собираюсь, кстати, издать эти кью. Не знаю, кому они нужны, кроме меня и кроме этого Мусабека Жаркенбекова. Но очень интересные произведения эти. И они вот до сих пор, он их, по крайней мере, исполняет. Так что это вот тоже относится к древнему музыкальному искусству тюрков в том числе. А что же касается второго вопроса, так я и даже и не понял, о чем идет там речь. Видимо, из области Шекспира или Гёте? Или...
0: Заказ самфа. Может быть, это из области продовольственных заказов каких-то. И какой-то самф потерял там свою колбасу, ливер и крупу. Извините, да, если ведь... я как-то кощунственно что-то сказал, потому что я не понимаю, что такое самф.
1: Это, наверное, в журнале «Лиза» нужно в том же номере посмотреть.
0: Справиться там.
1: Там что это такое?
0: А нам очень стыдно, что мы не можем ответить на ваш второй вопрос. Но...
1: Нужно будет просвещаться, этот свой уровень интеллектуальный повышать как-нибудь.
0: Ну, так, вопрос тут, как пользоваться кальяном, и разрешается ли восточным женщинам слушать Александра Лаэртского? Ну, я думаю, что многие сейчас слушают нас.
1: Конечно, разрешается, да. Очень даже.
0: Но, по крайней мере, не запрещается.
1: Не запрещается, тем более, что это же паранжа же закрывает глаза или там взгляд, но не уши же.
0: Да.
1: Поэтому даже если в чадре или паранже, очень даже можно все слушать, потому что никак не проверишь, слушает ли она или нет. Я думаю, сходим с того, что все слушают.
0: Да, беруши и прочие вот современные штуки вот гигиенические запрещены.
1: Да, а кальян разрешен.
0: Да, кстати, вот, ты знаешь, как его заряжать, заправлять? Я вот, будучи в Египте, там, в общем-то, на себе испытал.
1: Заправлять мне редко удавалось, потому что

0: Да, там специальные люди, которые подносят.
1: Всю жизнь это и делают, да.
0: Кальянщики, так называемые.
1: Да, вот кальяновые там певцы.
0: Тоже, да. Нет. Послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
2: Здравствуйте, уважаемые, понимаешь, Назим.
1: Здравствуйте.
0: А почему у вас такой голос, уважаемый? Вот давайте нормальным говорите.
2: Какой?
0: Ну, как-то вот вы, по-моему, несерьезно подходите к нашей сегодняшней встрече.
1: Плова поели.
0: Да, вы так посерьезнее. Что вы хотели у нас узнать?
2: Вы знаете...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Доброе.
0: Приветствую.
3: Спасибо большое вам за такую интересную программу. Это
0: да забудьте.
3: Вас беспокоит.
1: Что?
3: Вот, вы знаете, у меня вот еще возник вопрос к гостю студии. Вот сейчас, начиная с 90-х годов, очень сильно обсуждается вот тема, вы затронули тему вот этих сенсов, да, так называемых. А вот сейчас вот говорят об НЛО. Всякие цивилизации, тарелочки, фигелочки, планеты. Mm-hmm. Вот вы не могли бы вот эту тему затронуть в вашей интересной передаче? Потому что вопрос действительно классный. Вот. Как вы считаете вообще существует?
1: Погодите, тема чего?
3: И если бы с ними встретились вообще, как бы с ними стали общаться?
1: Ну, я, во-первых, спасибо. Я встречался. Какую тему я затронул, Саша, я не понял.
0: Инопланетян тему затронул.
1: А самцов, как ты был сказан, или самцов?
0: Нет? Да это уже в прошлом, неважно. Спасибо.
1: Я встречался так.
0: С инопланетянами да. Встречался, да. Расскажи об этом опыте печально. Потому что я тоже, но я, по-моему, с другими. Потому что, по идее, принято передавать привет. Они бы сказали, типа, там, привет тебе там от Назима, Саня, дескать. Те не мрачные были какие-то и ничего не передавали. Пришлось их разогнать с помощью киянки всех.
1: Да. Были у меня, да, эти...
0: Эксцессы.
1: Эксцессы случались, да. Сопровождавший меня путник перепугался. Мне почему-то очень даже было интересно. Вот все это я видел, были контакты. Вот. Ну, что говорить об этом?
0: Да.
1: Теперь уже столько лет прошло, господи.
0: Все уже в прошлом. Ну что, теперь я думаю, что пришло наконец время отвлечься на замечательную композицию.
1: Да, мы уже слушали Парвина. Юсуфи замечательная была певица вот, ну, из Бухары, таджикского происхождения. А сейчас мы слушаем композиции Олега Фезова с того же альбома «Гирьям Экунам».
0: Уже известного нам, кстати, по песне «Локотум».

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вот постоянно заходят люди с разными вопросами. Я не подозревал, что в такое время уже как-то все-таки еще кто-то ходит, гуляет, вообще живет. Тем не менее, заходил человек модный такой, представился диджеем Ацетоном, значит, и произнес следующую фразу. Общеизвестно, что существует не только влияние этнической культуры на поп-музыку, но и наоборот. В частности, известный исполнитель рэпа на немецком и даже французском языках. А следовательно, невозможно будет поверить, что среди ваших подопечных, уважаемый продюсер, не было бы совсем исполнителей музыки в стиле рэп. Расскажите о них поподробнее и обязательно поставьте какие-нибудь их песни. Ну, песни, сразу скажу, не получится, потому что мы с Назимом даже не предполагали, что докатимся, ну, в смысле, не докатимся в хорошем смысле, к утру до вот рэп-музыки, горячо мною любимой. Но рассказать кое-что о данных исполнителях, я думаю, ты сможешь, да?
1: Да, есть, и тем более рассказывать-то и особо нечего, потому что такой человек мне известен только один. Это Парвиз Назаров. Он шугнанского, то есть, ну, он памирского, в общем, происхождения. Он из Таджикистана, но проживает в Алмате, там оженился. Вот. И он единственный, насколько мне известно, в Средней Азии всегда находился в авангарде таких модных всяких современных поисков, поскольку там все это более-менее консервативно, и даже такие поиски и сочетание этнической своей музыки исконной там с рок и поп-элементами были некогда революционными, как, такими, как вот Далер Назаров вот для таджикской музыки сделал, там Юлдуз Усманова для узбекской. Вот, то Парвиз Назаров такое юное дарование вообще, которое всегда в авангарде двигалось. И вот он испробовал в том числе и этот вот рэп, пытался применить как-то это вот на среднеазиатском материале. Ну, в Казахстане он был и есть популярен, он сейчас живет в Алмате, как я уже сказал, эмигрировал из Таджикистана, женился там. И в Казахстане, да, в других республиках это не привилось, его творчество не было, так сказать, одобрительно встречено. А Казахстан, известно, такую занимает буферную такую позицию между Средней Азией и России, и поэтому там всегда вот находят убежище и популярность такие или околовосточные, или псевдовосточные исполнители. Там, например, Азиза очень популярная. Да, вот и, или там и какие-нибудь поп-артисты, которые не особо ни там, ни здесь, а вот из-за того, что в своей такой псевдовосточности, они прививаются в Казахстане в основном.
0: То есть, почему? А можно, можем ли мы, исходя вот из данной вот этой фразы твоей, предположить и сказать, что просто Казахстан, он, в общем-то, всеяден?
1: Да, потому что там перемешалось население, и, как известно, там значительную часть составляют русские, вот, и или там русскоязычное население, поэтому такое уж нельзя назвать, что типа так, как Узбекистан, например, где, или там Армения, где просто подавляющее большинство коренного населения, и поэтому там действительно вот такие исполнители находят прибежище. А что касается самого Парвиза Назарова, то он продвинулся дальше рэпа. Сейчас он, у него есть очень интересные проекты в стиле техно. И вот «Голоса по миру», его новый альбом, возможно, он также будет издан у нас на Manas Records. Возможно,
0: сразу,
1: нет,
0: сразу
1: да. И это, будем. Я хочу сразу сказать, что это один, да. И он, просто его слушали и люди в Европе, которые двигаются в этом направлении, в первых рядах. И они сказали, что это очень просто своеобразные записи. То есть, например, он записал 70-летних памирцев из Маэлитов, он в горах Памира. Там сэмплировал их звуки, их пение. И сделал такой техно-альбом. Такой.
0: Вот то интересно, как бы они к этому отнеслись.
1: Да, как-нибудь, а? Да. Да, надо будет спросить их как-нибудь.
0: Вот тут Долгач тоже интересуется. Существует ли рэп-музыка у арабов?
1: Да мне трудно как-то. Почему решили, если я выпустил арабское танго? Вот, видимо, решили, что я такой большой знаток вообще арабских стран.
0: Ну, я вот не заметил там. То есть там они ездят на коренное население, в основном на верблюдах или на здоровых таких грузовых автомобилях, которые перевозят жидкость вот вдоль побережья Красного моря.
1: И такси дешевые.
0: Ну, я вот не обратил...
1: Нет, я не слышал, если честно, Долгач. По-моему, нет. Мне не встречалось лично.
0: По-моему, тоже. Вот, ты знаешь, женщины все сейчас очень волнуются. Вот, во-первых, эти переводы часов постоянные. Вообще как-то переведите стрелку, вот такое самовыражение. Оно как-то неприятно его слышать в средствах массовой информации. Не забудьте перевести вашу стрелку. То есть, ну, что это такое? Какой-то прямо-таки блатной жаргон.
1: А если бы я не пришел вот к тебе на программу, я бы, наверное, не перевел бы эту стрелку. Я бы и не узнал вообще.
0: Я тоже только здесь об этом узнаю, кстати, постоянно. Я всегда жаловался и жалуюсь, что вот постоянно именно во время программа «Монморанси» происходят вот такие вот апокалипсы какие-то, то ли передвижение масс. Вот женщины волнуются, говорят, то есть Александр, вот сейчас заходили целая группа женщин с тайкой, вошли сюда, правда, да, пожилые все, но все равно стайка, это такие, ну, да, калибри.
1: Места не было прямо или прямо.
0: Места не было, кстати. И они так это разношерстно пахли, то есть каждая своими духами, что тут сейчас мощнейший такой духан стоит. Ну, это они сейчас как раз находятся в такой в акустической расперды, то есть они сейчас нас не слышат, поскольку я вот в лифте, а это единственное место, где нет трансляции. Сейчас они приехали, да, какие милые женщины заходили к нам.
1: Замечательно.
0: Какой аромат, ты заметь, какой изысканный аромат.
1: Замечательно, да, замечательно.
0: Да, так вот они интересуются, насколько вообще повлияет на рейтинг вот нашей программы такие вот совпадения, или и случайно ли это, что постоянно всякие такие микроапокалипсы, как-то перевод стрелок, путчи и прочее, все вот это выпадает именно на программу «Монморанси».
1: Положительно, видимо, все-таки мы должны это использовать в своих целях.
0: Да.
1: Из-за этого программа, по-моему, расширилась. Получилось, что вместо каких-то часов на час больше получилось программы, нет?
0: Ну вот я, судя по...
1: Или
0: вот,
1: меньше?
0: По-моему, больше.
1: Я никак не мог понять, как ты...
0: Но женщины пришли и говорили,
1: куда,
0: что больше.
1: Куда делся этот час, или он?
0: Вот вообще это очень странно как-то.
1: Какое-то аномальное вообще-то явление.
0: Это неприятное. Кому пришло в голову? Это и ради ведь экономии, как я понял, электричество, опять же, дескать, экономят ресурсы. С одной стороны, они экономят ресурсы.
1: А головы наши пожалели?
0: Головы наши не пожалели. Танкеры тонут. Да. Танкеры тонут. Птицы дохнут. Ну, а они экономят энергию, понимаешь, переводя стрелки. Ну, это же слабоумие.
1: Да, это просто безобразие.
0: Вот... Тут, правда, человек инкогнито зашел, записку оставил. Скажите, «Петя и волк» Шостаковича — это единственная пьеса об интимных отношениях грудников и зверей?
1: Ну, много.
0: Мне
1: таких
0: кажется,
1: произведений.
0: Тоже много.
1: Нужно,
0: например, «Красная шапочка».
1: Да.
0: Вот, там же тоже у нее с волком какие-то были.
1: Разве есть какие-то?

0: ходил. Ночь коротка. Такие были длинные ночи обычно.
1: Да.
0: Я странно. Сейчас я позвонит, он объяснит.
1: Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Назим, простите, как?
3: Да.
1: Да.
2: Скажите, пожалуйста, вот используется ли в восточной музыке ненормативная лексика?
1: Спасибо. Ну, даже не то, что в музыке. Давайте ширше спросим. Ширше будем спрашивать. Вообще, в восточных языках вот существует ли что-то...
0: Мат существует. Ненормативно, что... да. Ну, понятна мне проблематика. То есть, есть там языки, которых не существует, потому что все, как кубинский диалект испанского.
1: Например. Или английский.
0: Да, да. Ну, потому что все, что есть, тем богато, тем и рады вроде бы. Да. Как все, что можем, то употребляем. И поскольку ничего не запрещено, то и само понятие мат отпадает, потому что вроде бы... Да, это существует, нет, само понятие или это явление существует, но в культуре и, как я сказал, в культуре. Ну, в песенном творчестве таком нет, мне никогда не встречалось. И довольно, вот особенно персоязычные народы, насколько мне известно, очень в этом отношении блюдут свой язык. Вот, там у таджиков, персов, вот в Узбекистане, хоть и тюркский народ тоже очень... так относится строго к этому. Мне вот, например, за все мои вояжи по Узбекистану ни разу не встречалось так, чтобы при мне заругались матом. То есть вот там в общественном месте...
1: Ты имеешь в виду на узбекском языке?
0: Да, да, да.
1: То есть, там, а так существует?
0: Да, существует, но просто вот не так-то они опрометчивают это все и легко употребляют, как другие. Вот, например, как в русском языке или в Казахстане довольно
1: а потому что
0: легко,
1: жарко,
0: потому
1: что
0: без жарко. Проблем употребляют.
1: Нет, значит, я не прав.
0: Да,
1: то есть вот. Я просто думал, что когда жарко очень, да, то энергия, она как-то внутри вот, не особо конденсируется, и поэтому нет, скажем так, какой-то потребности вот способом фонетическим эту энергию выплескивается.
0: Ну да, ну когда бывает антициклон, это по этим дням, как магнитные бури, видимо, в это да. время выплескивается.
1: А вот получается, Казахстан как-то у нас опять выпадает в региональном отношении вот из всех.
0: Вот, ну поэтому он же не относится к Средней Азии, именно особняком стоит, поэтому, наверное...
1: Вот, ты знаешь, я неоднократно слышал о жестоком обращении с точки зрения заезжих европейцев, миссионеров, так называемых, вот, о жестоком обращении вот, казахов с ишаками. Я не имею в виду тут какие-то там срамные темы, а просто там, например, горная дорога, там какой-то серпантин куда-то идет, и вот там этот ишак тащит 2 мешка угля, там 3 бетона воды идет, и достаточно безропотно. Вот я знаю, что вроде как вот эти организации защиты животных положили вот глаз уже на это и собираются сделать из этого прецедент.
0: Ну, им лишь бы из чего-нибудь сделать прецедент.
1: Не, ну правильно, жестоко. И вот, то есть, нет, ты, конечно, можешь сейчас сказать, что, типа, Саша, шаг на то и шаг, чтобы... на.
0: Вот именно. А что же ему на фортепианах играть, вот, что ли?
1: Ну, не таскать же ему по 2 мешка угля неподъемных.
0: А поскольку? Где написано, сколько нужно таскать ему? Что ему делать? Может, он бедный будет обижен, что вообще... То есть... Что его вроде за ишака не принимают, что даже два там мешка бетона и то не могут.
1: То есть, дескать, он придет в свой ишачник и скажет, скажу, что вообще, я там...
0: Меня совсем за ишака не держит.
1: Да.
0: 2 мешка бетона даже не могли на меня нагрузить. Мол, что я вам...
1: Вот ты знаешь, кстати, странно. Вот здесь, например, когда
0: петух
1: меня...
0: какой или что вообще
1: с левого ряда подрезает там на москвиче кто-нибудь, я обычно высовываю свою, значит, морду жесткую в окно и ору прям так, ты и шаг. Вот, а все обижаются. Вот,
0: странные.
1: То есть, по идее, получается, я делаю комплимент выносливости и так далее.
0: Только терпению, конечно.
1: Вот очень хороший вопрос пришел. Все время тут как-то, значит, пусть ваш гость объяснит, какие журналы читает восточная женщина. А также, опять же, просит нас все время сейчас, вот непонятно, все время какое-то отношение к какой-то группе «Маша с медведем» загадочной.
0: Это в одном вопросе или...
1: Все почему-то в одном смешно. Видимо, как-то сама вот этот медведь там или сам
0: читает
1: Маша
0: журнал,
1: посылают
0: Маша. К нам. Маша читает журнал «Медведь»?
1: Нет, видимо, посылают сюда сами, чтобы как чаще звучало это. Я, понимаете, я не знаю, ты слышал это что-нибудь вообще?
0: Вот? Я Машу видел. Этот,
1: видел Машу?
0: Опять же, в этом недавно.
1: Нет,
0: во время
1: моего актера, что ты имеешь в виду?
0: Внизу,
1: Маша,
0: которая...
1: Внизу вот, Маша. Нет,
0: с журналом «Медведь» она сидела.
1: Да не знаю я никаких «Медведей» вообще. Тут как-то ты сыпешь полиграфическими названиями. Я не понимаю, о чем речь.
0: Ну, там у меня

0: фотограф знакомый, работал оттуда, я знаю.
1: А, подожди, журнал «Медведь» журнал существует.
0: Вот и Маша его читает. Ну, поскольку Маша не восточная девушка, поэтому она читает журнал «Медведь».
1: Ну, а что вообще?
0: Восточная девушка?
1: Читает женщина восточная.
0: Ну, как что? По хозяйству занимается. Разве есть время читать глупости всякие?
1: Вот с какой целью используются шланги в арабских странах? Спрашивают. Я, например, знаю, что... Вообще,
0: какие, вот, какой длины шланги? Какие?
1: Они длинные, здоровые, но в Египте, к примеру, у них проблемы реальные с водой, тем не менее, они умудряются каким-то образом
0: вот разбивать. Мы привязались к арабским, их везде на вас.
1: Ну, ты же принес это арабское танго.
0: Арабское танго теперь.
1: Да, вот тебе.
0: Может, верни мне арабское танго.
1: Назвался «Груздем полезай в кузов». Да. Если рыжий, то лиса, если ледокол, кали.
0: Да.
1: Да. Так
0: если,
1: вот.
0: Если арабские, то на землю. Да.
1: Да. И они там каким-то образом все-таки умудряются культивировать мощные сады и посадки, да, считай, да, в пустыне. И каждое утро там наблюдал я, в общем-то, как они вот со шлангами там занимались поливом этой всей идеи. Да, да. Конечно, шланги применяются.
0: Везде, да, везде на востоке. Не только, да, не только в арабских странах, и сады, и бахчевые культуры, да еще что там, что. Какое бы умное слово сказать еще?
1: Барханы.
0: Вот и барханы поливают, и тарханы, и тархуны выращивают.
1: Ну что, звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы не волнуетесь, нет?
2: Нет.
1: Это хорошо.
2: Вот мне известен такой факт, что в гостинице «Севастополь» в городе Москве торгуют торгаши, приезжие с Востока. И у них в прилавках из мощных динамиков издаются звуки восточной музыки. В некоторых местах наблюдается даже ритмичное движение тушек вот под эту музыку восточную. Вот не кажется ли вам, что это своеобразное заманивание покупателей, чтобы они купили этот дешевый заморский товар, какие-нибудь там шмотки?
1: А, вы имеете в виду вещевой рынок, да?
2: Да, да.
1: Понятно.
0: Конечно, заманиваю. А почему заманивают, покупают дорогие товары, почему же нельзя заманить тушек, чтобы они купили дешевый восточный товар? Конечно, можно. Это афганцы, 4 корпуса гостиницы «Севастополь», афганцы проживают большей частью.
1: Я
0: и там даже говорят, что можно и купить даже рабов себе.
1: Рабов?
0: Да.
1: А рабынь можно?
0: Рабынь, рабов, всех полов вообще. Там
1: можно съездить завтра и взять себе
0: говорят
1: рабыньку, и типа, чтобы она тут у нас, ну...
0: Все что угодно, говорят, можно купить там поставки.
1: Нет, я имею в виду, там тазики меняла, плов там делала на эхе.
0: Да, да, да. Ну, как странно, что даже мне кажется, это даже...
1: Я чего-то прям так мне радостно, как люди наконец жить начали в Москве.
0: Сейчас Саша убежит из эфира просто.
1: Нет, у меня еще есть полчаса, у тебя, кстати, тоже. Медведев сейчас зашел, говорит, Саша, позвони.
0: Маше.
1: А как ты узнал?
0: Я догадался. Он меня уже просил об этом.
1: А, просил уже, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
3: Алло?
1: Да.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы, по-моему, волнуетесь как-то, я слышу.
3: Нет,
1: да волнуетесь. Вот как-то,
0: нет,
1: вот
0: это из гостиницы «Севастополь».
1: Вы сказали вот это слово. Нет, сейчас очень нервно как-то.
3: Кто, я?
1: Да.
3: Нет.
1: Да.
3: Я лингвист.
1: А, ага, понятно, извините.
3: Поэтому не волнуюсь.
1: Да, говорите тогда, да.
3: Извините. Я хотел бы спросить у нашего гостя, верит ли он в похищение людей инопланетянами? Потому что у меня был тут такой вот намедни такой случай, что вроде бы я разговаривал с инопланетянами в течение на разные темы. Потом из памяти все стерлось совершенно. И остался один факт, о котором я знать не знал и думать не думал. Но на следующий день вдруг мне звонят, я работаю на итальянском телевидении, вдруг звонят мне из компании «Астерит» и говорят, что «Телеком» позвонил и сказал, что у вас плохо работают телефоны. Это вот единственное, что осталось в памяти. Хотя я полтора часа после того, как вот я разговаривал с ними, я сидел и пытался запомнить весь разговор. Это было утром. Часа в 4, наверное, вот утра. До 6 я вот сидел, пытался запомнить, хотел записать даже. Ну, думаю, ладно, раз два часа, где-то полтора часа я об этом думаю, то, наверное, запомню.
1: Понятно, понятно. Нам, мы поняли.
3: Как это объяснить?
1: Спасибо вам за звонок. Я, если позволишь, буквально одну фразу скажу. По-моему, просто это объясняется вашей неопытностью. Вы не проходили курсы спецподготовки, там, спецназа и так далее. То есть и не смогли устоять против каких-то дешевых одурманивающих нас средств, которыми вас напичкали вот ваши эти инопланетяне. Потому что, в принципе, вы были, будь вы профессионалом... Вы
0: черемухой бы... надо было в глаза.
1: Нет! Будь вы профессионалом, вы бы запомнили бы, даже вот будучи вообще в неменяемом состоянии, всю информацию. Это мое мнение.
0: Что касается меня, я не верю. Хотя у меня есть знакомые, я сам общался с ними. Есть знакомые, которые вступали в контакты, даже женщины, которых похищали, потом они возвращались. Но по скудному воображению этих женщин трудно представить, чтобы они все это придумали. То есть буквально, я думаю, даже, может, они даже не догадывались, что существуют инопланетяне. И потом они рассказали подробные беседы с ними и что, все, что с ним происходило. Но я делаю вид, что я не верю в это, потому что иначе...
1: Да. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я тебя очень хорошо понимаю. Употребляют ли арабы в своих выражениях слово «убийца»? Это тут вот спросили. По-моему, это уже угрозы пошли нам с тобой.
0: Или намеки.
1: Или намеки. Ну, безусловно, употребляют.
0: Да, или не употребляют. Это, наверное...
1: То есть, это же, кстати, по-чешски, знаешь, как будет вот это...
0: Предупреждают ли они годам?
1: Нет, вот это самое, как ее, прирожденный убийца.
0: Чешская?
1: По-чешски это будет таковы нормально забияки. Вот, ты знаешь, уже у нас, как выяснилось, печально, но кончается вот эта вот пленка. Почему нам уходить, что ли, уже?
0: Да нет, наверное, о чем? Без пленки нельзя беседовать?
1: Да ну... Ну, конечно, нет. Ты вот так вкратце тогда ответь, пожалуйста. Знаешь, вот Армену Рубеновичу, а то он тут под окном в мегафон уже замучил кричать. Что явилось основой убеждения и психологии мышления становления тебя?
0: Это ко мне вопрос.
1: Да. То есть, ну, в общем... Почему ты думаешь так, как ты относишься к философии? Вот тоже такой очень прям серьезный вопрос и свежий. То есть я даже не знаю, как человек мог сформулировать. Ну,
0: на мое воспитание, конечно, не повлияли никакие ни труды, ни книжки, которых я и не читаю в последнее время. Может быть, я за год прочитаю 20 страниц какой-нибудь книжки. А мои личные наблюдения, мое детство в основном, и философия моей мамы, Гоки Кагиевой. Вот, я считаю, что она была уже сейчас суфий, просто именно, может, она даже и не знала, что такое существует вообще, такой суфизм, но просто, видимо, то ли она в ее генах была эта кровь суфийская, то ли само понимание жизни. И моя любовь к ней и мои личные наблюдения в жизни, вот, вот основа, которую создали, создали, собственно, меня таким, каким я являюсь сейчас.
1: Да. Очень хороший ответ. Тут кто-то еще заходит. Постоянно люди какие-то ходят, непонятно даже. Видимо, из нашего коммерческого ларька. Я всегда предлагал перегородить выход. Вот я тут нашел. Может, мы сейчас что-нибудь тут придумаем. Да, ну пока что еще телефонный звоночек вкратце. Да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А где можно послушать и приобрести все-таки музыку? И второй вопрос, вот какие строевые песни восточные?
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, ведь марши там есть какие-то?
0: Да, видимо, есть. Но как-то мне, слава богу, не приходилось служить в арабской армии или там восточной. Вот. И есть ли они? Вот я сейчас серьезно задумаюсь над этой проблемой. Я, наверное, даже с трудом смогу ответить, наверное, на первый вопрос, но постараюсь. А, как я уже говорил, для всех любителей восточной музыки рекомендую два места, которые я сам часто посещаю, как ни странно. Это и с трудом оттуда ухожу, потому что я себя вольготно чувствую в той атмосфере, которая царит в этих заведениях. Это вот культурные эзотерические центры. Вот «Путь к себе», «Ильямское поле», это на метро «Белорусская», вот Ленинградский проспект, дом 10А. Там богатый относительно для Москвы выбор восточной музыки, в том числе то, что мы слышим сегодня, и арабские танги, и таджикская музыка, Олега Фезова, Парвина Юсуфи, Наргиз Бандишоевой, то, что сегодня звучит. Все можно там приобрести, и все остальное, и другое. если он там может понравиться.
1: Я сейчас предлагаю послушать нашим уважаемым широким. Нет, нет, не то, что ты думаешь. Вот пока вот эту музыку симфоническую, а сейчас телевизионщики сменят кассету. Собственно, все сменено, все у них получилось. Мы продолжаем таки беседу с Назием Надировым. Справились мы, в общем-то, с нашими техническими проблемами. Продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. У нас остается не так уж много времени, поэтому, если у вас есть какие-то вот вопросы к нашему гостю, спешите их задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вы как-то нервно сказали ваше «здравствуйте».
5: Да нет.
1: Да-да.
5: Нет.
1: Да.
0: Вы тоже лингвист?
1: Ну, говорите тогда.
5: Ну, вот, прям, знаете, реклама такая есть по телевизору. Вот там рекламируют чистящий порошок «Гомик», да? Вот мне кажется, что вот эта старушка, которая вот ерзает вот с этим порошком, мне кажется, это и есть сама вот эта Маша Медведева, которая вот неоднократно присылали вам сообщения.
1: Угу. Это вот, вот ваше подозрение, или как-то вы вот можете так более обоснованно, почему вы так решили сказать, ну вот, или только подозреваете?
0: Аргументы, аргументируйте.
1: Да!
5: Ну, я считаю, что похоже по внешнему виду, в общем.
0: Угу. Маша на медведя похож.
5: Да.
1: Что-то как-то понятно. Спасибо, спасибо. Ну, мы принимаем, конечно, ваш, хотя я с трудом понимаю, о чем идет речь, опять же. Ну, то есть вообще как-то...
0: Надо будет.
1: Такое ощущение, почему что нет, это все происходит не со мной.
0: Да, может, мы инопланетяне с тобой, Саша.
1: Алло, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
6: Я не волнуюсь.
1: Нет, вот когда вы начинаете говорить с этой фразы, понимаете, вот представьте, заходит человек и говорит, вы знаете, я спокоен, то все боятся и террористического акта. Может быть, вы все-таки перезвоните минут через пять?
6: Нет, я не слышу.
1: Ну, давайте.
6: Я вот увидел вашего гостя на Арбате с Кришнами, вот. Вот, да.
1: Будьте здоровы.
0: Я тоже вас увидел.
1: Зашелся.
0: Угу.
1: Ну так что, с Кришнами-то как?
0: Ну, шли мы с ними, да, по Арбату. С ними была эта бабуля, вот, которая с порошком стиральным, вот это была.
1: А как... Там кого только не было. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: У меня вот такой вопрос на зиму насчет восточной масс-культуры. Есть же у них тоже там свои рекламные ролики, вероятно, какие-то.
0: Да, да, да.
7: И кумиры молодежи тоже. Я вот был в Ташкенте году в 93-м, по-моему, и там был очень популярен, значит, Митхун Чакраборти. Его фотографии продавались на рынках. Там черно-белые какие-то заретушированные, подцветные. Ну, в общем, довольно своеобразное что, явление. Что сейчас творится?
0: Ну, я думаю... Творится тоже, что творилось в 93-м и сейчас, и там в 83-м. Конечно же, в среднеазиатских республиках, но и в России, наверное, вы это сами знаете, популярны индийские фильмы, индийская масс-культура. Так что, я думаю, немного, немало российских женщин томятся в виде фотографии этого Чакраборти.
1: А ну, кто это, извините?
0: Это такой пузатенький индус, значит, такой он снимается в разных там фильмах таких.
1: Актер, то есть.
0: Да, ну то есть, да. И, да, и куми, ну это нормально. Почему бы нет, это арабские фильмы были очень популярны до последнего времени. Вот, да, да, в Средней Азии. Были когда-то персидские популярны, которые еще при этот шахе снимались, Реза Пехлеви. И, кстати, Иран тогда находился в авангарде вообще какой-то культуры. Это была очень светская страна тогда. И хотя и при этой династии, которая 2,5 тысячелетия там правила. Ну вот потом как-то, да, большинству пришлось уехать в Америку. И вот в Америке есть до сих пор парс телевидения, Лос-Анджелес. Там существуют огромные диаспоры. И там свое телевидение, радио, там и компании, которые издают эту музыку. Они многие осели персы. Вот, очень цивилизованные, кстати. И сама Шахиня, кстати, живет в Париже с детьми. Вот, а по традиции эта культура, да, вот арабское кино, индийское очень популярно, да, у этих народов, и до сих пор, да, конечно.
1: А вот тематика вот иранских фильмов?
0: Иранских была не какая-то такая вот типа смесь фильмов наших 60-х годов и там что-то там, как сказать, такие...
1: Ну, чем-то они,
0: да,
1: типа, как,
0: да,
1: как,
0: и романтические. Нет, такие романтические фильмы, то, что были, в принципе, типичные для российского экрана. Вот такие красивые, романтические. Ну, сносные были, нормальные. Гугуш играла, по-моему, в этих, даже певица была такая актриса. А индийский, конечно, тут дело сложнее обстоит, по крайней мере, то, что показывают. Конечно, в индийском кино все знают, есть прекрасные режиссеры, но почему-то их фильмы очень редко показывают, стараются не показывать, а показывать то, что показывают. Вот я был сидеть в московских кинотеатрах до последнего времени, вот, пока, да, лет 7-8 назад еще. Меня затаскивали вот представительницы среднеазиатских республик, мои там приятельницы. И я был вот, смотрел эти фильмы. Ненавистные тоже мне, потому что с детства я возненавидел индийское кино с третьего класса, когда меня вот выгнали.
1: Смотри, нет, все потащили, кстати, и здесь, да. И здесь то же самое.
0: Детство, видите. Потащили все вот из школы, потому что нужно было убежать. Я не хотел быть предателем, и, значит, вроде со всеми побежал на фильм «Сайха» индийский в третьем классе. Я точно помню, сидел во втором ряду или там в первом. И рыдал, что эта бедная Сайха утопла там вообще в речке или там что-то там с ней случилось.
1: То
0: я просто две серии, да,
1: да,
0: я две серии рыдал. А перед девочками было стыдно. Думаю, как же они видят, что я плачу. А в конце казалось, что она совершенно живая, эта Сайха, блин. Она выползла на берег там, как ни в чем не бывало, в виде старушки или там какой-то там девицы. То есть это вообще два часа плакал понапрасну. Представляете, Саша, оказался. С тех пор я не доверяю индийскому кино. А вот...
1: Не знаю, я как-то изначально вот не воспринимал с самого грудничкового возраста и до сих пор не воспринимаю, вот, скажем так, гротески в искусстве. Вот, по-моему, индийское кино — это вот просто олицетворение вот этой гротескности. И ну, даже когда я грудничком был, там вот всякие боевики были, там, например, про там одного мужика, который там всех ногами страшно
0: ушел. Да, вот это один и тот же мужик, по-моему, во всех. Может, это и был Чикрабор.
1: Ну вот, и у меня, например, кроме ужаса, отвращения, желания быстрее все это переключить не было никогда. Я...
0: Саша, ну, с другой стороны, если долгое время не выходили на экраны новые комедии, какими-то там гайдали кого-то, там, сдав очередной экзамен, мы очень даже весело шли на индийский фильм. Правда, все шикали на нас. Я говорю, как рыдающая публика вообще шикала на нас. Я говорю, как вам не стыдно? Как вам не стыдно смеяться? Вот, ну, были очень интересные.
1: Тут к нам в окно влетел только что самолетик бумажный, мы развернули, да, тут написано, мы подходим, подпись «Талибы».
0: Так, а мы-то подумали.
1: А мы-то подумали не
0: а
1: весь чего.
0: А подумал, учения идут, а это, оказывается, талибы идут.
1: Я предлагаю послушать еще телефонные звоночки.
0: Я думал, композицию для талибов.
1: Ну, давай композицию послушаем. Она, правда, длинная очень. Давай
0: тогда не будем.
1: Да, давай послушаем. Звоночек, да, может. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
8: Задать вопрос, хочу прояснить одну тут вещь.
1: Давайте.
8: Все говорят про Машу с медведями.
1: Опять.
8: Вот вроде бы как она там порошок Комет рекламирует. На самом деле совершенно это неверно. То есть про нее вообще узнали после только клипа. Значит, сейчас скажу, как эта песня называлась. «Мое сердце без тебя, словно рыба без огня». Вот. И все люди пытаются, видимо, вас спросить, почему такой странный текст. Вот. Но они-то, видимо, думают, что вы тоже телевизор смотрите, и этот весь текст знаете, так сказать, всю эту песню. Ну вот, видимо, из-за этого такие вот все несообразности и происходят. Но уж эта версия, что там вроде как она порошок рекламирует, это совершенно, в общем-то, ну, бред совершеннейший. Видимо, человек там, в общем-то, с кальяном дружит слабо.
0: Не, нужен телевизор, Саша.
1: Ясно,
0: мы сейчас
1: ясно.
0: Талибов пошлем за телевизором.
1: А нет, я просто почему? Вот что хочу у тебя узнать. Вот обрати внимание, что в столь ранний час, например, происходит какая-то зацепка. Ну, к примеру, мы вот всем экипажем, то есть, да, вот все, кто нас сейчас слушает, ты и я там перемещать. Будьте здоровы.
0: Динкуем бардзо.
1: Перемещаемся по гладко отполированным перилам. Вот, пожалуй, езжай себе, да езжай. Ну, что впереди тебя ждет? Такие же перила. То есть ты катишься, тебе хорошо. Мелькают исписанные там, в общем, хулиганьем всякие стены, понимаешь, перед глазами. И вдруг на тебе какая-то вот, ну, зацепка, да, вот. Несущественная. Чуть-чуть порвала сукно на штанцах, к примеру. И вот начинается вот за эту зацепку, вот вокруг нее до около ходить. Это как ты считаешь, из области психологии или психиатрии все-таки? Ну, например, давайте вот сейчас поговорим о герани, к примеру. Вот возьмем, давайте вот герань.
0: Угу.
1: Вот она растет, герань. Вот она упала, герань. Она
0: рас... Да, да.
1: И начнем, начнем вот говорить о герани также. То есть зацепка за какое-то словосочетание. Очевидно, мы уже дали Назиму понять, что мы не понимаем, о чем вы хотите, что вы от нас хотите. Мы вообще сейчас уйдем и все, понимаете?
0: Пойдем читать Лизу, накупим.
1: И вообще уйдем просто отсюда. И больше никогда не вернемся. Вы поймите, это байду наконец. Что вы к нам пристали с какими-то там медведями, тупорылыми? Не понимаем мы, о чем вы говорите, извините.
0: Маши, Лизы.
1: Да, да. То есть,
0: бедная Лиза это была или богатая?
1: Давайте о геранях. Вот там, ну, зацепитесь за что-нибудь другое вашими языками. Ну что ж вы так это... так. Угу. Вот Савелий заходил. Интересное, кстати, сообщение. Все люди азиатского происхождения говорят и спорят на своем языке. А как дело доходит до мата, автоматически переходят на русский. Резюме. Русский язык самый богатый.
0: По-моему, матом.
1: Да. Не, ну почему? По-моему, в этом есть.
0: Да, да, да.
1: Ну, какая-то есть, но что ты скажешь, Савелий, не
0: понял. Не очень богатый русский мат, это всем известный и очень даже душевный, и горячо любимый нами, да. Другое, другая сторона, что принято, что на своем языке вроде бы как это и неприлично, а на русский вроде стерпит.
1: Вообще
0: не
1: да,
0: родной
1: да.
0: язык, да.
1: А, кстати, может быть, мы тогда тоже вот как-то изучим несколько слов таких неприличных на арабском языке и попытаемся их, ну, сделаем такой эксперимент социальный, попытаемся их внедрить в русский язык. Вот
0: на нем
1: современ...
0: ругаться, да?
1: Да, да, да.
0: Есть разная манера.
1: Составит ли он, кстати, конкуренцию вот... матерный ругань, натуральный такой.
0: Очень даже большой, да.
1: То есть я имею в виду ругань, я не имею в виду, когда человек говорит матом, а ругается. Потому что ругаться можно и не матерно. А матерно можно даже, например, говорить ласковые слова.
0: Составит, если постараться, если будет рекламная кампания проведена такая же, как о которой мы говорили в начале нашей беседы.
1: Я, кстати, а больше вот... не хочу звонки слушать. Я, а почему-то, вот... я, наверное, уйду и больше не вернусь. Это слушай, я не кокетничаю, ни, да? в коем, ни в коем разе. Но,
0: что касается...
1: Если других, ко мне с каким-то да. дебилизмом будут тут приставать, непонятным для меня.
0: И... Давай лучше умное что-нибудь.
1: Да, еще давайте у меня спросите это самое, как, например, поменять эту правую колодку там у Ниссана какого-нибудь.
0: А, я думал, это и певица, которую ты говорил.
1: Вот, да.
0: Вот, например, некоторые народы вот в Турции употребляют числительные, например, турецкие. То есть говорят на своем языке. А вот, например, вот и рассказывают старцы, например, на курды в горах. Говорят, вот, все рассказывают, что было в 20-30-е годы, говорят. А в году там каком-нибудь там Игорь Мябеш какой-нибудь. Вот именно название числительное именно идет на турецком языке. Вот нужно тоже проследить это. Почему же это так происходит? Вот с матом и с числительными, что они говорят на другом языке.
1: Вот.
0: Да.
1: Ну что же, я все-таки предлагаю, наверное, вот оставить наших широчайших и умнейших звонящих, кто еще выжил, вот наедине с этой мыслью. Пусть они думают о том, почему числительные и вот и мат предпочитают произносить некоторые народности на другом языке. А мы сейчас послушаем пьеску, да тихо, чинно пойдем. Хорошее сообщение. Саша, перезвони, и мы поговорим о геране. Подпись Маши с медведем. Ну все, песня.
0: Песня Шамолен.

0: И я рад представить наших сегодняшних гостей в студии. Это певица Лайли Суфи. Она наша гостья из Таджикистана и уже известный вам Назим Надиров, продюсер, которому мы обязаны появлением данной певицы в нашей программе. Если вы не против, я еще вот хочу тут парочку писем тут зачитать. Вот тут уже, кстати, тебе, Назим, вопрос пришел.
1: Наверное, мы сначала поздороваемся, да?
0: Ну, в общем-то, можно, а можно и не здороваться.
1: Нет, хочется очень, Саша. Доброй ночи, дорогие москвичи.
2: Мы вас... Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
1: Любимые, да. И мы вас поздравляем с праздником, с великим светлым праздником Воскресения Христова.
2: Желаем вам мира, счастья, любви.
1: Христос воскрес.
2: Воистину воскрес.
0: Вот Сергей спрашивает: Александр, я сейчас записываю твою передачу, не мог бы ты сказать что-нибудь умное? Я подумал, что вот я скажу, что умное, давайте устроим завтра воскресник помойки моей автомашины.
1: Давайте.
0: Это будет очень
1: помогать. Старостой будет Александр.
0: Это да, я буду руководить и показывать, где забирать ведра. Вот, Сергей, подтягивайся. И вот сразу тут такой ряд вопросов. Сразу вот сейчас... Уважаемый Назим, вы человек, несомненно, интеллигентный, чувствуется рабочая косточка. Объясните вашему коллеге, это я имею в виду, что финны – милые, улыбчивые, бесхитростные люди. Почитайте нам вашу любимую поэзию без матерных слов. Это наш постоянный радиослушатель Куприян сразу вот отреагировал на твое появление в студии.
1: Ой, спасибо большое за такое мнение обо мне. Вот. И обычно Саша вот стишки с матом у меня переписывает. Я про Макашка закрываюсь, а он у меня все списывает и списывает, а потом их читает.
0: Деру идеи попросту.
1: Да. А я потом прикидываюсь таким овечкой, как будто бы интеллигентный.
0: А я еще ведь их окультуриваю, мало кто знает.
1: А про чухонцев что нужно? Похвалить их?
0: Похвали.
1: Ну как? Это известные люди вообще, хорошие. Очень даже. За спичками они... часто вот выходит, как раз вот нужны были спички нам недавно, вот не было финнов под рукой, а то бы мы их послали вообще за спичками.
0: Ну, они, кстати, ими часто балуются, в результате возникают, в общем-то, поджоги телефонных будок, сокращенно ТБ.
1: Леса горят, но там же плакаты висят, что не нужно, осторожно нужно быть со спичками.
0: Ну, и вообще они умные, потому что у них в руках монополия торговли меловой бумагой, мелованной, да? Да. Правильно сказал.
1: Нет, ну, смешную книжку написал один писатель финский, не помню, как его звали, как о том, как в Америку он ездил. Очень смешно, я очень смеялся. Но было давно, поскольку это была одна из единственных книг, которые я почитал. Но автора не помню, я потом.
0: А еще у них есть певица Калама Кио, тоже очень известная финская. Ну, то есть, я думаю, мы все достоинства перечислили.
1: Лестница Якоба.
0: Есть.
1: Лестница по ней обычно.
0: Лестница Дабы еще есть. И Якобы, и Дабы.
1: Слушайте, сколько всего вообще так это же вообще?
0: Любят они лестницы у себя там.
1: Сколько мы всего... Посольство финское должно нам вообще медаль...
0: Денег прислать лучше. Да, чем медаль? С медали я шубу не сошьешь. Пусть денег шлют. И вот, ты знаешь, такой вопрос еще к тебе тоже. Расскажите, пожалуйста, как варить плов и для чего нужна тюбетейка? Вот, кстати, вопрос такой интересный. Многие говорят готовить, да, там, типа там, вот, например, можно сказать про курицу. Я приготовлю курицу. И сразу у людей, кто собирается алчно пожирать это животное убиенное, сразу возникает мысль, что это будет серьезное блюдо. А если скажут, я сейчас отварю курицу, то ассоциация какой-то больничной едой. Ну, помнишь, как нам в больничке все время курицу и курицу, курицу и курицу, индюшка да индюшка. Пиво и пиво.
1: Ута, куропаток.
0: Да, то есть, ну, вот. А если готовить, это считается мощно. А тут такой неожиданный подход. То есть, если, например, скажут, я приготовлю плов, то это как-то немножко банально. Так, я сварю плов, это нечто такое мощное звучит. Это я к тому, что такая происходит филологическая игра, опять же, вот Востока и Запада.
1: Приготовлю, это нужно готовить, нужно нет, как будто бы сложно.
0: Ну, я вот варить прям прибило слово варить.
1: Для кого-то вот варить кажется, что просто. Вот. Но это нужно вообще больше к Лайли, наверное, вопрос. Она как раз, кстати, как к месту задали вопрос, мы же с пловом пришли, или не нужно говорить, нужно в секрете держать.
0: Нет, почему?
1: Стратегически у нас
0: меня,
1: есть секрет.
0: Меня сегодня одарили огромным количеством цветных яиц самого разного калибра, и также куличами и творогом.
1: Вот, а Лайли приготовила плов специально для нашего любимого Александра Лаярского. Вот,
0: то есть я сегодня выкачусь пухлый.
1: Да. и как нужно готовить, я не знаю, потому что я обычно поедаю, что и полагается коварным продюсерам вообще, которые пиявкам таким на теле артистов. Они только, им достаются только эти, этот, все это пенка, и вообще пловы вкусные, обедные артисты вообще вкалывают, готовят пловы, вообще поют. Вот Лайли приготовила плов.
2: Ну, для меня плов — это такое праздничное, такое блюдо.
1: Которое 3 дня подряд, правда, готовила, ждала, пока на день придет.
2: Да. Я вообще-то люблю не так быстро, на скорую руку. Я так все приготовлю и с таким, как говорится, с маком, с таким готовлю. Ну, как из чего? Из свежих продуктов. Мясо, рис, масло. И там,
0: нашу кладете, говорят, что есть прослойка из-за наши, там, нет? То есть это все слухи?
1: Это все, нет, не слухи, по-моему. По-моему, вот кто-то готовили у меня плов.
2: Ну, это зависит от склонностей, наверное.
1: Да, в том числе один известный композитор, известный, по крайней мере, Лайли, не будем говорить, тыкать пальцами, вот он будет некоторые аранжировки нам делать, да. И был там один журналист одной известной газеты и так далее. Они пришли, приготовили плов, Саша. Плов был очень вкусный, мы поели, там они под утро уехали. После этого они говорят, мы запасом тебе приготовим.
2: Говорит, а что с вами случилось потом?
1: Нет,
2: после
1: потом. Они приготовили запасом, действительно, и мне хватило на 3 дня этого плова, потому что огромный казан, и я один, и, в общем, я его поел. Последующие 3 дня у меня было совершенно прекраснейшее настроение. Я с утра там разогрею пловчик, и весь день носился просто на крыльях там по всей Москве. И потом как-то через месяц встретил, он говорит, ну как плов? Я говорю, слушай, прекрасно. Он говорит, я неделю после этого летал, говорю. Он говорит, а ты знаешь, что это плов был с травкой? Я говорю, какой травкой? Он говорит, а вот с чем-то там, я уже не помню даже.
2: А может, он пошутил?
1: Нет, но я точно помню, что...
0: Я же тоже слышал о том, что такое...
2: Я первый раз слышу.
0: Ну, там они его прокладут, вот тоненькую прослоечку, такой, этакий маленький блинок, я бы сказал. Этакий островок повидла в мякише булочки.
1: И после этого они не приходили, представляешь, Саш, какие коварные.
0: А вот, в принципе, Лайли считается, насколько я знаю, по рассказам своих многочисленных друзей, которые скрывались от следствия, в общем-то, в восточных всяких краях, потому что, ну, в федеральном розыске, а там степи, просторы, они все туда, значит, наворовали и свалили. Они рассказывали, что это прерогатива чисто мужская, плов делать, что вот женщин к этому не допускают.
2: Ну нет, что это, я думаю, что это...
1: Ну на больших праздниках, правда, Лайли?
2: Нет, на праздниках это само собой. В неделю, как обычно, раза 2 готовится плов. Это в четверг, с четверга на пятницу у нас обычно принято поминать ушедших, и воскресенье. Вот. И вообще, в принципе, плов — это праздничное блюдо, когда в гости кто-нибудь приходит или так.
1: Ну, вообще, я знаю. Такое. Вот, например, на Навруз, 21-го был Навруз, Новый год у многих восточных народов, и в Доме композиторов было такое, организовал такое действие. И выступали, вот как раз и Лайли приехала на это, был Гасан Мамедов, скрипач от группы «Ашхабад», всеми любимый. Ну, было разных много артистов из разных стран, и плов всем-всем входящим был бесплатный плов, приготовлен тут же перед зданием Московского дома композиторов на Брюсовом переулке. И готовили мужчины Нигмат Джон и Шарафа Джон из Таджикистана.
0: Это, кстати, редкость в наши времена, чтобы так вот просто людям выдавали.
1: На свадьбах. И вот в ответственные моменты все-таки, по-моему, насколько я знаю, вот я был свидетелем того, что мужчины готовили.
2: Ну да, у нас есть хорошие повара, которые очень вкусно готовят плов. Ну,
1: в будничные дни предпраздничные, в будничные дни женщины.
2: Да.
0: А, кстати, тут еще батька Махно, то есть, отреагировал, если вы собрались варить курицу, то к какой части тушки собираетесь подключать землю? То есть, ну, как сварщик сварщику, я скажу, что, в общем-то...
1: Заземлять ее нужно?
0: Да, заземлять, безусловно. Ну, а то искры могут убить человека, понимаешь?
1: Ну, это Саша уже, наверное.
0: Ну, это из области тех высоких технологий. Мы все проще, как бы мы, так сказать, работаем по целым предметам. Если предмет уже лопнул и нуждается в варке, то мы его просто выкидываем, как богатые аристократы. Мы не ремонтируем ничего, мы ничего не чиним, ничего не утилизируем, а все, что у нас хоть чуть-чуть дало трещину, выкидываем на улицу, чтобы люди бедные могли подобрать это.
1: Или завтра, во время субботника, если Сергей поможет убрать.
0: Да, да. Ну что, я хочу сказать, что сегодня Лайли Суфи будет нам еще и петь, и причем это будет происходить в прямом эфире. Выступление будет как-то принято называть у попсовых музыкантов минус один, но это я без обид, то есть, ну, да. То есть музыка будет идти фонограмму. Тут у нас оркестр нарисовался, соответственно, голос будет тоже живой. И также присутствует инструмент, называемый гитара. Вот здесь я хотел бы в свете инструмента гитары... Я сегодня дяденьку видел на Арбате, я же забыл вам сказать. Я сегодня успел, кстати, это самое, тетку согнать с аппарата, потому что везде на Новом Арбате стоят аппараты, где нужно доставать дурацким предметом идиотские плюшевые игрушки.
1: Это в кинотеатрах раньше они стояли в фойе.
0: Да-да-да, а сейчас вот их тут много. Я, значит, тетку согнал пинками, говорю, и пошла. Она ушла, значит, я сел и насрубал нехило там где-то полтинничек.
1: Да?
0: Да, между делом. Вот, и наблюдал, делал, как люди ходят там, тусуются. И там дяденька сидел, у него гитара была сделана, гриф приделан к почтовому ящику. Вот реально я это наблюдал, там он на ней, значит, играл. То есть как люди только вот насчет...
2: Не умудрился.
1: Привязан к почтовому ящику был?
0: Да, вот обычный почтовый ящик, как дека, а гриф нормальный от гитары. Вот, то есть это его такой национальный инструмент. А вот почему вы пришли с гитарой, почему как-то вот выбрали такой классический все-таки вариант музыкального обрамления вот вашего голоса? Может быть, стоило бы освоить что-то такое все-таки национальное как-то?
2: Ну, я не знаю, просто гитара...
1: А гитара, по-моему, восточная.
2: В данный момент... Нет, это не настолько восточная. Просто
1: как, погодите, сейчас
2: она присутствует в любой музыке, как я думаю. И для меня гитара – это как близкая подруга, которая никогда не предаст и всегда поддержит в трудную минуту.
0: А если она начнет фальшивить? Извините, что я вас перебил.
2: Ну, я постараюсь ее настроить.
0: А если она вот... А если струна лопнет?
2: Ну, тогда как это уже как Паганини придется...
1: Она почтовому ящику приделает.
2: Голь на выдумку хитра, говорят же. Ну, это мой любимый инструмент. Я вообще... Я не скажу, что я такая гитаристка, но просто так пару аккордиков знаю, где я могу где-то просто так себе подыграть. Это хотя бы для того, чтобы запомнить мелодию или... Ну,
1: на концертах
2: для души.
1: Все равно другое сопровождение. Там и саз, и там ситари будет сопровождать, там и народные инструменты, и там таблы будут, ну, во время выступления. А так, когда Лайли сама себе...
2: Иногда меня часто приглашают это... на каком-нибудь мероприятии или на дни рождения, или на какие-нибудь праздники. Ну, бывало на концерты, такие небольшие концертики, где я когда-то пела на гитарах. Ну, я часто в круг друзей. Для друзей, для себя, для души, в общем, пою на гитаре, играю.
0: Кстати, поскольку у нас сейчас сломаны все камеры, в том числе камера наружного наблюдения, но, если честно, то в связи с тяжелым положением финансов я попросту их ночью срезал и продал, потому что нужен был. Вот, и я как-то опишу определенным образом внешности вашей, вот, если не против. Да, но Назима вы знаете, потому что он... Ну, а кто не знает, я могу, кстати, сказать, что в 4 часа утра ровно по московскому времени мы с ним встанем, в общем-то, в окно, и вы можете в бинокль наблюдать, вот там на 14 этаже в окне мы покажемся. Что касается Лайли, вы чем-то похожи на певицу Шаде, кстати, внешне.
2: Вот, мне говорили, да.
0: Да, вот это, это просто, чтобы у людей были какие-то определенные
2: ассоциации.
0: Кстати,
2: я очень ее люблю.
0: Безусловно. Кстати, неизвестно ли вам, ничего нового она не выпускала, потому что последний альбом, вот этот Love Deluxe, и все, и с концами. Вот хороший человек и пропал. Единственная информация была, что она ехала пьяная на автомобиле, ее остановил, в общем, тамошний коп какой-то, она, в общем... Ну, сказала ему невежливые слова, ее там забрали куда-то. Ну, так, в общем, вела себя почтенно, как подобает звезде. Вот, нормально. И все, больше я ничего не слышал. У вас есть какая-нибудь информация?
2: Я думаю, что вы больше знаете, чем я.
0: Понятно. Просто обидно, понимаешь? Назим, мне обидно,
1: узнаем,
0: что вот эти вот всякие там дрестящие безделки, вот они везде мелькают, и там например, кто-то там из безделок выходит замуж. Да какое мне дело,
2: мне
0: что она...
2: Мне очень было срам. Обидно за нее, когда я прочитала про нее статью. Там описывалось то, что Шаде, она такая певица, что даже льдинка не растает у нее во рту. Ну, для меня, конечно, все ее песни, может, где-то я не очень понимаю английский язык, но я чувствую. И мне очень нравятся ее песни, ее голос прекрасный, ее манера исполнения. Потом я видела ее в эфире, она очень прекрасно держится на сцене, вообще как певица. Ну, в общем, нет ей слов. Да.
0: Ну, вот раз и куда-то делась.
2: Это не только еще. Плюс ко всему, она вообще во всем, я думаю, что...
0: Да. Да, да, целиком. Да, целиком согласен.
1: Человек должен быть, да. Все прекрасно.
0: Теперь, я думаю, нужно затронуть следующую тему.
1: А петь? А, петь потом.
0: А, ну можно... А давай, давай, действительно. Нет, ну как ты
1: скажешь? Да,
0: вы сами, Лайла, как вы скажете, так и будет. Как вам...
1: Одноименная песня.
0: Песню все-таки, да?
2: Ну, я Лайли. Думала, да.
0: Тогда
2: песню Лайли, которая...
0: С вот, сопровождением. С сопровождением, да. Ну что же, тогда сейчас мы будем слушать композицию.
2: Эту песню я хочу посвятить москвичам в связи с их праздником таким. И желаю пожелать им мира, счастья, любви и всех-всех исполнять их желаний. И всего-всего самого прекрасного.

0: Да, я хотел только сказать, что это была песня Лайли, которая свела Мариюна, известную личность, обезумевшую и слагавшую песни в честь Лайли. А тут был этот ответ Лайли Маджнуну.
1: А вот тут, кстати, такой вопрос пришел, ну, ко мне, но все-таки я хотел бы тоже затронуть. Значит, слышал, что когда-то ты был панк-рок-музыкантом. В свете этого твое отношение к таким группам, как Sex Pistols и The Dent. Ну, тут непонятно, видимо, отпечатка. Кстати, как твои гости относятся к подобного рода музыки? Я себя скажу, что, в общем-то, Sex Pistols цены не тем, что они панки, а тем, что их, опять же, что называется, прет. Так же, как прет Prodigy, это чувствуется. Так же, как, например, прет Rolling Stones. Вот, например, Aerosmith не прет. Вот, простите меня, ну, не прет, да? Так же, как, например, прет Alpha Blondy, а вот UB40 не прет. Вот, так же и здесь. И мое отношение ко всем, кого прет, хорошее. У вас как? Тупой вопрос, конечно.
2: Ну, да. Я, например, не знаю.
0: Я позитивное отношение. Тем более, что я их не отличаю от других групп. Так что ничего против не имею. Но, видимо, хорошие группы, раз ничем плохим мне не запомнили.
2: Ну, я тоже против ничего не имею. Но для меня вообще, в принципе, люблю любую хорошую музыку. Так что я тоже не...
0: Я их путаю, все группы. Я отличаюсь. Продюсер же, в конце концов. Да, ну, кроме себя главное отличить и своих артистов. А там остальное все у меня в тумане.
1: Ну вот и на тему прет, не прет. Вот, Лайли, вот скажите, если бы вы, например, ну не то что родились бы там в такой в русской семье, в такой патриархальной, да, вот даже если бы по-другому, вот вы бы родились, и вас в еще неосознанном таком возрасте, в грудничком, вывезли бы, скажем, в российскую глубинку, куда-нибудь под Смоленск поселили совершенно такую русскую сельскую семью, там, со всеми прибамбасами, с самоварами, с козой, то есть все чин по чину. Как вы считаете, вот прогноз ваш на такой вариант насчет певческой карьеры, она сложилась бы у вас или нет? То есть, и если бы сложилась, присутствовали бы все-таки восточные нотки вот в вашей музыке, или вас бы, вот, я не случайно говорю, это может быть грубое слово «прет», но другого я подобрать не могу. Вот бывает, да, вот энергия выплескивается там у Тайсона, он бьет там тех, кто это самое его подрезал из левого ряда, чайник на «Москвиче», да, музыкантов прет музыка. То есть это же энергия какая-то космическая, не побоюсь этого слова.
2: Может быть, я с вами согласна, где-то может быть и так. Но я думаю, что даже в России, в глубинке, насколько я знаю, каждый второй или каждый третий, как сказать, талантлив. Я очень люблю

0: Я прям всезнающая такая, ну, где-то что-то, как говорится, перепадает. И я думаю, что если бы даже в российской глубинке я бы жила, это проявилось, ну, может быть, такое было бы восточноевропейское что-то такое. Может быть, это в моем представлении так.
1: Я вот тут недавно побывал, ну как недавно, уже где-то месяца два назад, на дне рождения одного своего приятеля. Захожу, там гостиная такая, все дела, гости, значит, там все там общаются, все. Но атмосфера какая-то, знаете, напряженная. Я думаю, что такое? Чувствую какой-то, знаете, дискомфорт. Хотя вроде все свои, а там звучит «Энигма». Ну, неплохая группа «Энигма», да, так вот. Но это цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик, вот эти дела. Я говорю, сейчас говорю, подожди, принес пластиночку «Ману Чао». Очень хорошая группа, на мой взгляд, поставила. Сразу все разомлели, все потеплели.
0: Разрядили
1: музыка регги.
0: Обстановку.
1: Да, автоматически. Вот, то есть, в принципе, регги-музыка, я перевел так немножечко на этнику, да, она действует как массаж в хорошем смысле этого слова, но тут я не могу понять одного. А почему есть люди, которые относятся к ней крайне негативно? Вот для меня что даже бритоголовые вот изначально, они торчали на музыке скаут, скинхеды, то есть и слушали регги. Это просто история.
2: А вот, кто да. относится негативно, слышишь?
1: Вот есть такие есть. Люди,
0: ну,
1: вот у меня есть
0: кажется,
1: знакомые.
0: Мне
1: да.
0: знаете, иногда бывает это связано они, может, с какими-нибудь ассоциациями.
1: Да.
2: Это,
1: да.
2: наверное, закомплексованные
1: может,
2: люди.
1: Да.
2: Это, они не хотят, они боятся расслабления, боятся казаться обнаженными, так сказать, когда, потому что
0: и потом это еще может быть какой-нибудь случай, какое-нибудь такое
2: съели
0: в жизни
2: что-нибудь.
0: Напоминание, что-нибудь, ну, такого неприятного ощущения или таких неприятных воспоминаний. Иногда может, бывает такое. Это действует на какой-то такой осадок оставляет, и потом человек как-то к такой музыке уже все не может, просто не воспринимает.
1: А как? С другой стороны, я вот сейчас подумал немножечко, вот бывают такие моменты, особенно у людей, у наших, у русских, пытающихся там спеть рэп или какую-то музыку с восточным уклоном, когда они пытаются делать интонационные голоса, близкие к оригиналу, и не могут понять, что звукоизвлечение русского горла совершенно другое. То есть никогда там русские девки не споют на бэк-вокале так, как там поют там девки у Супермаркета Макс, к примеру. То есть никогда этого не будет. И пыжиться, и стремиться к этому нельзя. Но если у тебя не получается, так зачем отрицать, да? Зачем говорить, а мне не нравится. То есть если ты так не можешь, ты слушай, ну, оценивай, логично.
2: Сейчас модная, недавно молодая группа, одна не буду говорить, какая там девочка, она поет.
0: Назим такой засекреченный.
2: Засекреченный, не скажу кто, я не знаю кто.
0: Шкатулка с секретом.
2: Да. И она косила под кельтские эти пения. Вот она на русском языке пела, и вот такими все там какие-то эти, там, не знаю, кто Саундгарден, или нот кельтские, знаешь, с этими все завываниями. Я так послушал, думаю, что как странно поет. Вторую песню, третью, да, меня думаю, тут это же модно, сейчас это же волна идет, кельтская музыка сейчас все.
1: Вот
2: это...
1: я, видишь, боюсь, как будто волынки. Волна не привила.
2: Волна волынки.
1: Нашим... Уже одни привили ненависть к брит-попу, вот эти мумия-грили или как их уроды такие уже привили. То есть брит-поп уже нормальные люди ненавидят. Также и к кельтской музыке привьют. Понимаешь, когда люди белые пытаются делать черную музыку, а черные пытаются делать белую музыку, это все-таки... Это хорошо в плане эксперимента.
2: Вот это волнообразно, понимаешь?
1: Мы с тобой прям такие искусствоведы, прикинь, такие сидят, такие гонят.
2: Статью нужно выпустить. Институт этнографии, может, напишем, выпустим статью.
0: Я думаю, что есть иногда такое, что талант, допустим, если человек талантлив, то он талантлив, как всегда говорят, не в одном. И сколько вот я как певица замечала таких людей...
2: Талантливых?
0: Талантливых. И в том плане, что им свойственно было такое понятие, там, спеть что-нибудь из репертуара зарубежных певцов. И это неплохо у них получалось. Я думаю, что это может быть где-то заложено в людях. Они должны это чувствовать, чтобы это передать. Ну, конечно, если человек не может, лучше он вообще пускай за это не берется. А если он знает,
2: они,
0: уверен
2: они
0: в себе...
2: Они не чувствуют, Лайли.
0: Если чувствует...
2: Проблема в том, что люди не чувствуют. Им не, они не могут, но они не понимают этого, что они не могут.
0: У них есть только одно желание, да, и все.
2: Они ловят кайф,
0: мало.
2: Может, от того,
1: вот,
2: что...
1: Сейчас просто нам нужно прерваться, перевернуть эту пластинку, эту, потому что мы же в записи все. Вот. Да, я просто хочу сказать, что, например, ведь кто-то нашелся, кто-то, кто сказал Борису Моисееву: «Боря, ты хорошо танцуешь и красиво». Человек в это свято верит с тех пор. То есть,
2: ты думаешь, он верит?
1: Ну, а ты думаешь, что он это, фриксует?
0: Это предание.

0: Суть сознательно.
1: Придает какую-то силу человеку.
2: Вот. Нет, если сегодня я смотрел, бы... да, Нуреева, кстати, я сегодня включил, мне стало стыдно, потому что мне же последние несколько недель все обвиняли в том, что ну вообще ты с Луны свалился, ну то есть они знают, что я упал. Я упал с Луны.
0: А вот. Я сегодня с коня упал поперек Арбата. Я да у девки что? Коня отобрал. Натурального
2: виртуально?
0: Да, думал, на коне буду катать богатых от метлы там.
2: А до девка этого... на коне привезла этого с гитарой, которая с грифом почти его ящик.
0: Нет. Вот, да? Вот так просто другой сидел, да. Просто
1: сидел. Слава богу, прям что все обошлось.
2: Я включил, увидел там, да, про Нуреева.
1: Отделался легким испугом.
0: Назим, сейчас, давай секунду, просто... Ну...
2: А наш голос, мы делаем вид, что мы как будто живем, говорим.
0: Не, мы вот послушаем, пока вот ребят, ну, играют, стараются за дверью. Открой дверь, пусть послушают.
2: Давай, я пошел.

0: нас снова здесь. Прикрой дверь, пожалуйста. Вот все так, так получится. Да. Да. Вот тут такой вопрос, Саша. Не мог бы ты рассказать о музыканте Ли Скретчер? К сожалению, забыл его фамилию. Если у тебя, конечно, есть о нем какая-нибудь информация. В начале 70-х он продюсировал Боба Марли, а в середине 70-х выпустил несколько своих пластинок. У него была своя студия, на которой писали с регги-команд. Я так понял, речь идет о Ли Скретч Перри. Персонажа таком, который почти дедушка уже. Это дедушка регги-музыки, человек, который вообще первый в мире начал делать вот своеобразные петли, которые потом попсовые модные музыканты стали называть дабами. Ну, вот я все рассказал о Ли Скретч Перри. Зовите меня сегодня энциклопедией.
1: Да, живая энциклопедия проектки.
0: Спасибо, ты мне прям польстил. Да, ну вот, вернемся, значит, снова к таким, к околомузыкальным темам. Вот, Лали, как вы себя называете? Вот, певица? Ну вот так, если у вас, например, подойдет к вам на улице человек какой-то так, в перстнях с двумя соплями мобильными, и скажет: девушка, вы кто? Вы ему скажете: я певица.
2: Я думаю, да.
0: Вот
2: думаю,
0: скажите,
2: что
0: да, это вопрос, вопрос традиционный. Вопрос традиционный. Почему, вот, скажем, женщина-врач, женщина-хирург, женщина-секретарь, женщина-космонавт и женщина-певица, а не певец? Вот.
2: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Почему?
0: А не кажется ли вам, ну, это без всяких обид, то есть вы поймите правильно, мне просто интересно, я всем приходящим вот в нашу программу женщинам, а вы вторая, за 6 лет существования, да, задаю этот вопрос. Вот не кажется ли вам, что когда женщина на сцене поет, то это для нее своего рода, прежде всего своего рода, заявка о своем женском начале. Вот именно в этом и заложена вот эта филологическая фишка. То есть она как бы в хорошем смысле этого слова занимается эксгибиционизмом перед слушателями. Вот. Или я в чем-то не прав? Если не прав, поправьте меня.
1: Да. Пока Лайли думает,
2: может быть.
1: Да. Но это профессия располагает к этому. К эксби, вот я никогда не запомню. Я уже лет 20 пытаюсь это слово запомнить. Как у тебя так хорошо получилось, Саша?
0: Ты имеешь в виду какой?
1: Эксги, вот это, пиццы.
0: Я забыл уж. Слушай, вот. Я обычно записываю.
1: А шпору, ты же выкинул шпору в мусорное ведро уже. Там мы со шпорой читали это слово.
0: Экономизм.
1: Нет, другое было до
0: этого. А, до этого сейчас.
1: Эксбиционизм. Вот это вот, вот, он, да, вот, да. Да, да, да. Вот к этому располагает, к выше этому слову-то. Профессия сама артиста любого пола, даже если, не дай бог, гермафродиты там, или вот эти типа Даяна, вот о котором в твоем эфире спрашивали меня, Диана или кто из Израиля этот...
2: Да,
1: на интернете.
2: Да.
1: Кто, какого не было пола, это сама профессия располагает к этому. Понимаете, выйти на сцену, значит, вывернуть себя наизнанку, показать себя, значит. Если не шестовой стриптиз, то тот душевный шестовой стриптиз. То есть там все закрома своей души показать, рассказать. И только сделав это, можно добиться того, что слушатель тебя полюбит. А без этого никак нельзя. Если ты себя не откроешь, ничего не покажешь и не расскажешь, так сказать, конечно, стриптиз своей души не устроишь, эротику души, то тебя и не за что будет любить, собственно говоря.
0: А вот, ты знаешь, мне, в принципе, очень жалко женщин, которые поют. Ну, вот женщин, у которых профессии, внутри себя они тоже певицы. Вот ты пойми, вот что у них будущего нет. Вот реально. Я, опять же, говорю вещи, может быть, как-то страшные, да, но ведь реальные, да. Вот, например, что может мужчина, артист, вот ныне действующий артист, здоровый, молодой, красивый парень, типа меня. Что? Вот он состарится.
2: Он тебя любит.
0: Она сказала, любит.
2: От скромности не
1: обожает.
0: Вот. Что он может делать, когда, ну, попросту говоря, карьера его на сцене закончится, да? У него несколько шансов. Первый шанс — это организация собственной студии звукозаписи или лейбл, то есть то, чем он занимается сейчас на зиму, да? А второе, ну, это можно идти как бы параллельно. Он может заниматься продюсированием групп исполнителей. На самый такой же...
1: На радио работать.
0: Нет, старперов у нас не любят. Мы их постепенно всех увольняем.
2: Как нас затронули ту тему, которую я говорила, что талант, если человек талантлив, то не в одном. Я знаю очень многих певцов, которые помимо своей такой творческой деятельности занимаются там каким-нибудь другим делом.
1: Наркотики продают.
2: Ну нет, это уже... Нет, кто-то может мастерить, кто-то может плотничать, кто-то может еще что-то такое сделать.
1: Ой, певцы и плотники, Лайли, ты, по-моему, загнула.
2: Это оборудование.
0: Ну, я, например, вот ворую из автомобиля, у метелки, барсетки, магнитофона в свободное время, чего что.
1: Вот курсы можешь.
2: Я просто знаю таких людей.
0: Нет, ну реально, реально.
1: Мебель делать, да, вот Акбар, да.
0: Нет, ну если, Лайли, если повторять именно вот все-таки линию, определенную генеральную линию, связанную с жизнью в музыке, да, то это вот то, что я перечислил, на самый плохой, ну, не то, что плохой, но такой запасной вариант, как подушка под попкой. Это делать мастеринг, это сейчас тоже, в общем-то, окупается. Если человек сам музыкант с каким-то именем, то люди ему доверяют его вкусу. А что может быть в будущем у женщины-певицы? То есть, например, я тут с радостью, например, узнал о том, что одна вот из таких певиц в кавычек беременна. Я сказал, наконец-то она делом занялась, все, сейчас пошла в тираж, и, может быть, не появится. Дай бог, у нее там родится здоровый грудничин, и она будет с ним сюськаться, там, купит ему пудели, и пусть они, лишь бы не вылезала. То есть, сказал я себе, да? Вот, это один выход. Другой выход какой? Ну, может ли женщина быть владельцем студии? Студии звукозаписи.
1: И было ли так?
2: Но это, конечно...
0: Ну, нонсенс, да?
1: Как Армян сказал, в принципе, можно...
0: Да, делать, скажем, мастеринг тоже, как... Я очень мало знаю женщин, которые как бы дружат с компьютером.
1: Звукорежиссеров вы видели женщин?
0: Я видел.
1: Я видел одну в Нюрнберге.
2: Я тоже видела.
1: Ну, лучше бы я ее не видел.
2: Я у нее, кстати, снималась.
1: Она хорошая.
2: Да, лучше бы не снималась.
1: В Нюрнберге была одна, да. Она очень хорошая, и все. Ну, это ужасно.
0: Это звукорежиссура. Это звукорежиссер, это, в принципе, ну, такое это не продюсерская должность. Это человек, который знает студию, коммутирует. Это у нас, как бы, дескать, шишка. Реально, это человек, который коммутирует и крутит ручки, как ему скажет кто-то. То есть это тоже не панацея в данном случае, да? То есть практически вот что, чем заниматься вот бедный поющий.
1: Салон. Вот одна моя певица, этот другой, не салон Кити, а другой.
0: А, извини.
1: Ой, пошлый Александр.
2: Что-то вы тут разбрелись кто куда.
1: Это все поездка на лошади с этой девушкой.
0: Падение с коня.
1: Как падение.
0: Тут теперь мне, если кто-то скажет, Саня, ты что, с коня упал? Я прям буду в табло лепить. Потому что это конкретно.
1: Да, я упал с красного коня. С Воткинского. Нет, и там была Бригитта, вот рок-звезда там немецкая, и у нее теперь салон 9001, это грамзапись, то есть все ее знают, что это там известная певица, ну, морда примелькалась ее там, вот, и вот это не звукозаписи, где грамзаписи продаются, как называется-то, ну, мелодия, вот то, что напротив.
0: Магазин.
1: Ну, только большой магазин.
0: Ну, понятно, маркет. Картинки. О,
1: маркет, да, музыкальный. Мьюзик маркет. Еще одно.
0: Гигант мьюзик маркет.
1: Да. И вот она, типа, хозяйка, она ходит. Вот. Ну, муж ведет дела, конечно, а она вот все знает, что вот Бригитта.
0: Вот сказать, ходячая реклама получается.
1: Ну, вот, типа, допустим, всесоюзный, вот на 5-м этаже ЦУМа. И вот, допустим, владелица, вот певица, которая вот вышла, например, на 5.
0: Кстати, вот, Лайли, вот вы как-то так вот сейчас немножко с таким скучающим видом сидите, а мы же вам продаем классную фишку. То есть мы вам даем вот такой расклад, то есть незаполненную нишу. То есть уже сейчас, в принципе, я не то, что как, ну, об этом можно думать, а можно как-то, ну...
1: Готовить.
0: Да, как говорится, наводить ракеты в нужную цель, понимаете? То есть там, может быть, стоит заняться действительно вот режиссурой записи. Вот вы работаете над звуком. Вот звук здесь, вот, ну, конечно, без обид, он немножко синтетический, но такой... Ну, это потому что еще мини-диск, это компрессия, все понятно. Но, тем не менее, вот вы работаете в студии, вы говорите, дескать, ты знаешь, сними немножечко там, ну, да, верхнюю середину с ведущего,
2: да,
0: барабана, холчик там такой-то,
2: да,
0: вот таким.
2: Это есть. То есть... Я не скажу, что я прям ас в таком, в этом деле, но, конечно, где-то что-то есть.
0: Вот Шаде, кстати, она же сама пишет себе все песни, вы знаете, аранжировки,
1: да,
0: делает все. То есть, вообще, по-моему, второй такой женщины нет. Даже Нина Хаген, моя глубоко уважаемая, она когда приезжала в студию, только пела вокальные треки на уже заранее записанные музыкантами. Хотя талантливая женщина.
1: Лина Маляк, вот которую ты начал, арабская сегодня певица, которая...
2: Я вообще думаю, она что каждый человек вообще по натуре уникален и неповторим. Аналогов не бывает. Это если что бывает такое похожее, что-то напоминающее. Но, в принципе, аналогов не бывает. Это, если так взять, сколько в мире есть людей, и если, как говорится, сопоставить их пальцы, и ни одного не найдешь одинакового. Так что я думаю, что это все просто есть люди, которые мыслят одинаково, там, думают одинаково или еще что-то там совпадает. А так, в принципе, аналогов нет. Люди всегда, все существуют в единственном экземпляре.
0: А вот скажите, вы сказали, что достаточно часто и много видели действительно талантливых людей вот и в России, и у себя на родине. А вот не было ли у вас никогда такого искреннего желания, например, увидев какого-то талантливого, совсем молодого певца, подойти к нему и сказать: слушай, парень, ты классно поешь, давай я тебя вывезу в Москву, познакомлю с Назимом Надировым. Или вы так типа: здорово, парень, классно. А он так: Лели, а вы видите меня на Назима Надирова? А вы так: а я не знаю, кто это, у меня нет телефона.
2: Нет,
0: как?
2: Нет.
0: Не, ну честно,
2: я
0: так, ну честно.
2: Я честно, я по натуре никогда не завидовала вообще. Потому что у меня свое направление, я тоже, если я услышу что-то такое приятное, мне всегда хочется помочь, чем могу. Но иногда бывает, сталкиваешься в жизни, к сожалению, с такими людьми, которые это все воспринимают как-то, особенно в мире искусств. Я, например, если бы у меня была возможность помочь, и хотя бы морально поддержать, я обязательно это сделала. А так... Я никогда не старалась как-то.
1: Как раз в Москве Лали начала по отношению к другим артистам, как раз вот она говорила, что вот я уже позвонила так вот, ну из Душанбе выходцы, вот помоги им сделать то-то-то. Я как раз говорю: Лали, давай сначала займемся нашим альбомом, потом уже так как раз первые были просьбы помочь другим людям.
0: Вот, кстати, тут такой вопрос. Прет ли, на наш взгляд, данный International вопрос от Блумберга? На мой взгляд, прет ли, потому что она очень, я не знаю, как... То есть реально хорошая музычка, и с энергией это делается, там ничего нельзя сказать. То есть это не скутер поносный, который этот идиот немецкий или какой-то.
2: Это все стоит.
0: Чего? А, да.
2: Да. Музыка эта вся, пение вообще. Очень талантливая. Или талантливый.
0: Вот, да, вот в этом случае я тоже так заблуждаюсь.
1: Сложно,
0: как-то,
1: как...
0: да, вот как-то... Не, ну я... Вот...
1: Есть талант.
0: Есть талант.
2: Есть талант, да.
0: Есть талант. Да, постановили.
1: Точка.
0: Запишите там. Они записали. Отошлем. В Думу пошлем, всем пошлем. Ну, у нас вот есть 4 минуты до того, как тут придет парень прочитать нам стишки. Может быть, песню послушаем?
2: Хорошо, с удовольствием.
0: И я включаю
1: Маликай Санги.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Лайли Суфи и продюсер Назим Надиров. Мы будем с вами, конечно же, общаться и посредством телефона 203-19-22, но это несколько позже будет. Сейчас еще песни мы будем слушать, также и беседовать. И вот тут вопрос такой пришел от Сергея. Назим, что сейчас делает Ютуз Усманова? Не могли бы вы ее пригласить в программу «Александр»? Это имеется в виду я, безусловно. Ну, мало ли, вдруг кто что-нибудь подумает.
2: К сожалению.
1: А, извини, пожалуйста, я...
3: Хотел сам же ответить на вопрос.
1: Хотел сам, типа, выключить сюда.
3: Да. И задал вопрос, выключил аппарату и ушел.
1: И сам ответил.
3: И сам ответил.
1: Сам задает, сам отвечает.
3: У тебя, кстати, это пасхальная заставка, ты заметил?
1: Да.
3: С яйцами птицы.
1: Да.
3: Да. Да. Не думал ты об этом?
1: Слушай, ты смотри.
3: Да. А что касается же Юлдус, другой птицы Юлдус Усмановой, то... то, насколько последнее, что я знал, они этот «Бенавша», третий альбом, который просто разошелся за первые 4 недели в Германии и Голландии, только тиражом 7000 экземпляров. И в поп-листах находились некоторые песни из этого. Насколько мне известно, поскольку мы сейчас не работаем с ней, вот, это опосредованно я узнаю информацию. Вот, например, гитарист Марат из Ташкента, он будет в группе Лайли Суфи, вот сейчас новая группа, в Москве будет записываться альбом, здесь и в Германии, наверное. Это вот то, что мы слышим, это пока старый материал. Вот, ну, старый, в смысле, он не старый, а предыдущий. А будет новый материал, который войдет в новый альбом. Вот это материал из альбома Лайли, а будет еще другой альбом. И вот Марат, это гитарист Юлдус Усмановой, но у него тоже никакой код. Так что альбом «Бенавша», я думаю, это третий, последний пока, выпущенный также в Германии. Больше ничего пока я, к сожалению, не могу добавить об этом.
4: Я слышала, что в прошлом году она вернулась тоже из Германии, ну, ведет свою творческую деятельность, продолжает.
3: Раньше была через Москву, альбомом, а я почему начал «к сожалению»? Потому что, к сожалению, для нас в данном случае у нее она может спокойно теперь из Ташкента вылетать. Раньше у нее были проблемы, я всегда возил ее через Москву. И поэтому всегда был в курсе всего. Она останавливалась на Тимирязевской, меня, и мы все это знали. А теперь она из Ташкента летает прямо во Франкфурт. Да.
4: Слышала ее кассету, по-моему, с последними записями. Мне очень понравилось. Вообще, я очень к ней хорошо отношусь, к ее таланту, к ее работе над собой. Она действительно пахарь. Она... И, как говорится, что посеешь, что пожнешь, но она, у нее есть что пожать.
3: Это один из самых талантливых людей, с кем я работал. Это Юлдус Усманова, конечно. Это певица с большой буквы, действительно.
4: На сцене она очень... прекрасно.
3: Я моменты, да, вообще. Когда добрым словом, я думаю, пару слов можно сказать хорошего Юлдуса, да. Она заслуживает, что... Я был свидетелем того, например, Саша, были концерты, презентация, она вызывала меня в Дворце Республики в Ташкенте, у нее было 12 аншлагов подряд. Так вот, нужно как позитивно оценить такие реплики. В фойе все говорили, что фанера. То есть она отрабатывала 1.5-2 часа так, что никому в голову не могло прийти, что это живая группа играет. Там, причем из многих музыкантов. У нее 7-8 человек, двое клавишников. Значит, сато, струны у нее были, дойра, гитара, бас, значит. И все это было настолько двухчасовая программа. Она ни на секунду не останавливается. Она же танцует танцы живота, танцует, поет, подпрыгивает. И все это одновременно,
4: все тяжело,
3: поя,
4: это очень
3: петь
4: нелегко.
3: При этом для дыхания. Хотя бы, да. И она не останется ни на секунды, там, мугамы выводит,
4: нравится,
3: танцует.
4: Знаешь,
3: сама, да.
4: Что бы про нее ни говорили люди, вообще толпа, народ. И как бы, допустим, ее или не восхваляли, не возносили и не, как говорится,
3: не
4: наоборот, да, не критиковали, все-таки ее люди любят. Значит, она действительно чего-то стоит. И так певица вот, с большой буквы.
3: Как она живьем пела, и мало кто знал, мы ее привозили из больницы, тогда это был 93-й год, она лежала под капельницей с температурой 40. Вот, и просто откачивали ее, врачи делали уколы, но она ни за что сказала, нет, я если только буду вот, не буду бездыханно мертва, тогда я а так я выйду в любой ситуации, я выйду на концерт. Ее из больницы вывозили просто на сцену, и она, я видел все ее преображения в Германии, она с температурой 40, синий, просто в судорогах лежит, но начинался концерт, она выходила, и 1.5-2 часа, и даже никто не догадывался, что она вообще когда-либо может болеть в жизни вообще. Это Юлдус Усманова.
1: Это, кстати,
3: вот
1: тоже относится к моему вот этому понятию прет. То есть в данном случае таких людей вот пребывание на сцене даже лечит. Это
3: действительно. Да, как эфир.
1: Все же
3: да,
1: от мозга идет болезнь-то. Они не от простуды, не от того, что там форточку грудник выше по зарогатке, да, или там милиционер оштрафовал, или бадун.
4: Исцеляются, как только выйдут на сцене.
1: Все, все только от
3: Саша,
1: мозга.
3: Саша, наверное, по эфирам это ты знаешь, да? Когда иногда перед эфиром, да, и там болит, здесь болит, то да, болит.
1: А выходишь прям спортсмен.
3: Да, спортсмен, бежишь, летишь, все прекрасно, и не гляжу. Как же ты так думал? Как бы доехать до радио, да. А потом уже все здоровы.
1: Вот у всех людей, творческих людей, занимающихся искусством... Да, сейчас, секунду, вот я хочу сказать. Уважаемый Григорий Распутин, да, не уважаю. Да, успокойтесь. Отстаньте от меня, пожалуйста, дорогой друг. Послушайте ваш агрегат на какой-нибудь другой радиостанции. Милый друг, не тревожьте меня. Да, но это личное. Чего вы так...
3: А я не понял.
1: Нет, ну вот просто один демон все-таки присылает сообщение, просит, чтобы мы завели ему ансамбль некий «Машина времени» и что-то бредит о какой-то там хорошем его настроении. А я не хочу ему его портить, поэтому пересылаю в другие там дела. Ну, не важно. Ну, что...
3: А, понял.
1: Ты втягиваешь меня в интригу, между прочим.
3: Я втягиваю?
1: Да.
3: Это
1: я только хотел, знаешь, умную телегу прогнать. Сейчас я посмотрю, что там с пленкой.
3: Я вообще...
1: А, ну есть еще пленка. Да,
3: так мне выходить не надо, значит.
1: Нет, ты оставайся тут. Вот все люди творческие проявляют себя в разных ипостасях. То есть, ну, к примеру, я пишу холсты, да, вы знаете это.
3: Симпатия.
1: Могу автомобиль чинить. Также вот изготавливаю скворечники. Могу из еловых шишек изготовить Кремль. Подарил мэру Кремль. Пироги пеку. Ну, вообще, то есть, скажем, тот же...
4: Мастер на все руки.
1: Евгений Гребенко. Гребенщиков, известный певец.
4: Ты знаешь,
1: он,
4: счастливая извини, супруга. Извини, что я тебя перебила. Это называется этот... как-то по КВН там затронули такую тему, в общем. Пишет, стирает, читает, моет, шьет, вышивает и так далее. Кто это?
3: Александр
4: и потом
3: Лаэрт.
4: Так думали, а потом ответ. Как там было? Сейчас. Гюльчатай, Гульчехра, Зарина, там и так далее. В общем, целый гарем перечислили. Каждый по одному делу. Но у тебя все это в одном.
1: Ну, так я...
4: Два в одном или десять в одном.
3: В одном флаконе.
1: Есть музыканты, которые пишут стихи, там, сказки разные, там, рассказы, там, ну, массу всяких дел. Кто-то там архитектор строит дома в форме таких пиджаков. Вот. А у вас есть какие-то вот побочные проявления вот вашего вот этого, вот вашего прет? Что
4: есть.
1: Вы
3: кулинарный уже мы обсудили.
4: Ну да, я люблю готовить. Я люблю иногда время от времени заниматься рисованием. Ну я так...
1: Это графика или масло?
4: Нет, масла нет. Я просто люблю это, натюрморт, что ли, что-то вроде этого. Иногда рисую портрет, там что-нибудь, то, что придет на ум.
3: Нет, потом... Масла нет, я думал, будет предложение. Масла нет, Таджикистан.
4: А, нет, ну зачем ты так? Потом я люблю вообще создавать уют, если есть такая возможность, финансовая такая, знаешь.
3: Дизайнер.
4: Дизайнер, да.
1: А вот
4: я
1: откуда
4: люблю...
1: у вас тяга, вот откуда у человека тяга к комфорту? Вот мне интересно, ведь комфорт, ну... он же расслабляет. Ну, нет, понятно, что самое необходимое, там, тепло какое-то.
4: Не обязательно,
1: да?
4: Конечно, чтобы там все, вот иду, там, двухэтажный коттедж.
1: Это сейчас,
4: крепчатом.
1: А появится одна этажный, а будет просто... уже тяга к двухэтажному.
4: Нет,
1: я-то знаю.
4: Знаешь, нет.
1: Да ладно.
4: Ну, может быть, это...
1: Да ладно, человек так устроен.
3: Да, да, да.
4: Честно,
3: да.
4: Ну, может быть, но все-таки я ограничусь таким этим.
3: Тремя
4: потом
3: этажами.
4: Я люблю, знаешь что, вот приходилось делать ремонт самой дома. Я очень люблю так этим заниматься вообще. Потом иногда бывает, пишу песни, но это так, в момент такого вдохновения. Потом люблю пройтись по городу, посмотреть на, как говорится, природу, пообщаться с людьми, с хорошими людьми.
1: Пивка попить.
4: Пиво люблю, да.
1: Вот я чувствую, ну, дружественная душа. То есть пиво – это напиток богов, НБ сокращенно.
4: Люблю посидеть, пообщаться с хорошими, с умными людьми.
1: Спасибо, спасибо.
4: И, конечно же, очень
1: люблю... Я же все на свой счет снимаю.
3: А мне что? А мне что достать?
1: Ой, прости, про тебя забыли. Что-то
4: на зиму.
3: Схожу я пока.
1: Да
3: схожу,
1: нет, покурю. А там закрыто. А, стоп, покурить можно?
3: Сейчас начну курить опять.
1: А вот как относишься к стрелковому оружию?
4: Ну, я не знаю, я...
1: Ну, пострелять там.
3: Пневматическую?
4: Да, я, кстати, очень люблю в тир ходить. Стрелять в тире, это мое такое, знаете.
3: Мне кажется, Шаде тоже любит стрелять.
4: Вот я, знаешь, часто заходила в тир стрелять, и у нас, особенно в Душанбе, там толпы мужиков, и все время говорили, как женщина... Я говорю, ну, что поделать, я очень люблю. И мне часто давали бесплатно пули, чтобы я стреляла.
3: Кстати, Лали играла на ударных, по-моему, была барабанщица.
4: Ну, когда это на зиму, это можно и не затрагивать.
3: Нет, ну, сам факт, что очень редко женщины играют.
1: Я по телевизору недавно, по диапроектору, извиняюсь за ошибку, видел... джазовый концерт, какие-то там мощные негры дуют в дудки такие там, ну все, так, видимо, грамотно, я звук все равно никак не включаю. И девонька сидит на барабанах, ну я так вижу, постановка рук у нее, все там, все эти дела,
4: все
1: там,
4: надо.
1: Все веером летает, так,
4: ну,
1: что да.
4: Ну, он Сюзи Квадро играет на бас-гитаре,
1: ну,
4: тоже
1: ну, как-то так, что-то она играет как-то не
4: по-женски, да?
1: Как-то, ну, что там, бум-бум-бум-бум.
4: Ну, нет, это тоже искусство играть на бас-гитаре.
1: А кто-то
4: тоже.
1: Еще, подождите, есть женщина.
3: Была она...
1: Нет, бас-гитар, это супер инструмент.
3: У нас была группа одна, я сейчас забыл как.
1: Женская болезнь.
3: Да?
1: Такая была, панковая группа.
3: Нет, не там болезни не было. Они...
1: А, другая была.
3: Да, без болезни была. Здоровая группа какая-то. В Центральном доме туриста они здоровые приглашали меня. Это было уже не сегодня и не вчера.
1: Тоже на басу девушка.
3: И там были не только на басу. И она постоянно нажимала этот самый вот переходник, там кнопки какие-то переключала. Вот это мне больше всего понравилось, когда она нагибалась, там что-то нажимала, переключала.
1: Непрофессионально. Вот.
3: Да.
1: И что-то я, так... кстати, отказался от всех этих прибылок, чтобы не включать ничего, щелчки лишние.
3: Ну, вообще...
4: И вообще нет, я еще барабаны. Люблю читать хорошие книжки. Вот еще.
3: На сцене?
1: А вот что последнее было прочитано? Дебильный вопрос, такой просто мне интересно.
4: Я начала читать Джером Селлинджер, это «Над пропастью во ржи». К сожалению, сейчас не могу эту книгу найти.
3: А я обнаружил.
1: Чего ты обнаружил?
3: Книжку свою.
1: А, в смысле?
3: Зигмунда Фройда «Введение в психоаналитику». Вот, и решил перечитать ее недавно. Она случайно выпала вот 2 часа назад откуда-то.
4: Вот. И у меня еще это интересное такое есть. Я не знаю, почему все время с детства. Допустим, отец мой все время прятал вот для гостей. У нас обычно положено, чтобы когда придет к тебе в гости кто-нибудь, чтобы обязательно на столе там были хорошие конфеты, там туда-сюда. В общем, чтобы встретить и проводить гостя, как полагается. Ну и, конечно, для нас тоже. Ну, мы, как обычные сладкоежки, все разом. И меня все время тянет туда, где что-то спрятано. Вот я не хочу...
1: Тебе нужно спелеологом быть. Вот спелеологи, вот эти все дела.
3: Да, может, этот поднимешь. Корабль, который затонул с этим...
1: Так это водолаза, а спелел я не подзю... От водолаза земли, сокращенно ВЗ.
3: Она поднимет, я думал, с одного моря этого Каприо, который затонул. Значит,
1: человека-луковицу.
3: Луковицу. Каприо? Луковица?
1: Луковица, конечно. У него у мамы была фамилия Луковица. И, в принципе, если его разрезать, будет
3: Цибуля,
1: луковка.
3: Цибуля, что ли?
1: Цибуля!
4: Цибуля!
1: А ты знаешь, что это?
3: Нет, я просто...
1: Ну, я просто как думаю, знаешь... лук. Ну, а он-то откуда? Этот вот...
3: Гарно хлопец такой.
4: Страшный, а я же.
3: Он Дане понравится.
1: Женский вкус, да, вот на женский вкус. Как, ну что это? Ну что это? Ну это что, человек? Что?
3: Как тебе, Лайли? Ди Каприо. Титаник.
1: Да монстрил. Ну что это? Цибуля, правильно, да? Цибуля.
4: Не знаю.
3: Надо Дану Интернешнл спросить, он нравится, интересно? Нужно выйти в Израиль, прямо в эфир спросить. Дана, Цибуля тебе нравится?
1: Я думаю, вряд ли.
3: Да?
1: Конечно. Дело в том, что в государстве родиной, который что-то попутался, является вот Израиль, оно не совсем хорошо относится к американским штучкам.
4: Да.
1: Так что тут все-таки... Ну что, сейчас надо прерваться, а тут кончается.
4: Да,
1: сейчас
4: мы дверь откроем.
1: Дверь, да.
3: Да, я понял.
1: И тут еще и приходят разные вопросы. Люди также заходят, приносят нам подарки. И мзду также несут. Это мне всегда нравится. Ко мне несут мзду.
3: Ой, мне тоже нравится.
1: Кому же не нравится, да. Вот такой тут вопрос к тебе, видимо, Назина. Сейчас. Да, нет ли у тебя какой-нибудь информации о том, чем сейчас занимается Фарух Закиров? Подпись, кстати, бывший ташкенец, сокращенно БТ.
3: БТ.
1: БТ.
3: 34 ДТ. Ага. Фарух Закиров, последнее, что он когда был в Москве, он звонил. И звонил мне и рассказывал, очень гордился тем, что его избрали депутатом парламента Узбекистана и, по-моему, даже министром культуры, каким-то министром. Я так, ну, логически можно предположить, что, наверное, культура все-таки.
1: В номенклатуру он, да, подался.
3: Какое-то время ему не давало покоя, он говорил, что вот Палат Бульбулоглы, министр культуры этого Азербайджана, а он говорит, а вот представляешь, а я не министр. Я говорю, да, не представляю, говорю. Ну вот потом он стал министром, очень гордился и очень был удивлен, конечно, что моему прохладному отношению к этому, что я не возрадовался за него, я сказал, что... И медаль, погодите, ему какое-то звание дали. Вот. И я говорю, Фарух, там мне как-то это все вот. Он говорит, ну как же, вот это такое, так почетное такое звание. Ну, я, поскольку я вообще не люблю все звания, и мне несколько республик хотели их давать.
1: А я тоже от всех своих отказался. От всех лауреатств, от погоны, наград.
4: В принципе, я к этому плохо отношусь.
3: Сан-Ремо.
4: Я его очень уважаю.
3: Помнишь, нам с тобой за дуэт вот давали в Сан-Ремо гран-при? Да, давали. Мы тоже отказались, Саша. Вот. И да, потом он был директором зала Туркестан. Нас, по-моему, сейчас продолжает быть там. Вот, ну, нового материала я не слышал, чтобы
1: он был. Естественно, все в номенклатуре.
4: Ну, в принципе, я считаю, что они заслуженно дали это ему. Потому что он сам неплохой человек, он скромный, он никогда не видел, чтобы он был такой весь, ну, как обычно это принято у людей искусства, так, как это выразиться поправили.
3: Не, нормально он, в принципе.
1: Нормально. Ну, да. Вот еще есть
4: сестра, невысокомерный.
1: Балтийский министр есть Райдман Паулс тоже. Вот, тоже министр.
3: Сестра вот. Луиза, вот его с мужем Петром, и дочь Наргиз, да. Закирова была певица. Есть такая еще. Но вот, насколько мне известно, они уехали, эмигрировали в Америку. А Фарух в Ташкенте.
1: Угу. Вот мы сейчас обсуждали тут за кулисами интересную тему. То есть, причем ее затронула Лайли. Она сказала, что, дескать, есть такие мужики, которые, видя на улице красивую девку, совершенно им незнакомую, идущую с другим мужиком, обладают, как правило, одинаковой реакцией, уже заранее относятся к этому вот человеку, с которым данная дама прогуливается, негативное отношение, да? Ну, естественно, мы с Назимом резко воскликнули, естественно, козья морда, и даже если мы были пьяные, мы бы избили его и увели бы женщину просто.
3: Да, правильно бы сделали.
1: Да, вот. Но вот тут такой вопрос. А вот если, например, вот вы идете и видите, идет, ну, прям красавец, две сопли сотки, весь в перстнях, из джипа вылез, и с девкой. Ну, с такой вот, что вы о ней подумаете? Неужто прям типа, да тоже, я знаю.
3: Да, Лайли, не надо, да, всегда. Да.
4: Знаете, вообще-то я, в принципе, человек непривередливый. Я воспринимаю в жизни все так, как есть. И никогда, если дано, дано, не дано, так я не стараюсь выпрыгнуть там.
3: Вот мои университетские подружки, я скажу, Саша, такие вредные девки, девахи, ужасные просто. Я их называю клюшками. И когда кто-то заходил, другие, я говорю, так, клюшки строятся, значит, мы... Да, их мужики начинали сесть мне, что такое, кто такой, ты как разговариваешь с женщинами. Они, значит, тут же затыкали его, молчать. Клюшки. Кто тебе давал вообще здесь слово? Говорит, наш командир сказал, значит, мы клюшки построили, все, значит, все. И, значит, вот клюшки встречаю в Германии где-то. И они очень негативно реагировали на всех подружек моих. Просто, то есть, там, какая-нибудь вот Петра Немка, значит, музыкант была, джазовый, классный такой, в общем, человек. И прекрасная была женщина. И вообще есть, вот, все эти, значит, университетские мои подруги, девахи просто. То есть, раскритиковали так несчастно, она не могла ходить уже вообще, потому что она кривая, косая, вот, ой, как она смотрит, да вообще какая-то, да толстая, по-моему, да она ужасно толстая. Я говорю, да не толстая она же, нормально, у нее все... Нет, толстая. Толстая твоя Петра. Вообще. И поет она как-то не так, по-моему, ты не кажется, что она высоко поет, что-то слишком высоко, или то сегодня слишком низко, что-то у нее не так, и вообще какая-то прическа сегодня не такая. Ты вообще зачем такую нашел? И вот я вспоминаю уже, мы года два уже не дружим с Петрой. Вот я вспоминаю и всех расспрашиваю. Говорю, ну почему вот так? Они говорят, ты знаешь, из вредности, мы тебя вот любим, мне казалось, она недостойна. Вот, типа, а вообще, говорит, классная девка. Если вот если подругой была бы она, то цены ей нет. Самая лучшая подруга была бы. Но рядом с тобой мы вот обязательно считали, что нет, недостойна. Вот и всячески ее поливали грязью. Вот представляете?
1: Вот ты, бедную Петру. Ты представь себе, да, вот многие женщины, они же, ну, настолько наивные, да, они не могут понять вообще своим мозгом, что не бывает понятия подруга или лучшая подруга. То есть вот в ваших женских взаимоотношениях и в ваших женских раскладах этого просто не бывает. Это все равно, что там мой друг Билл Клинтон. Ну какой друг? Это контора конкретная, работает на определенную цель. Все тут понятно. Так же у вас. То есть лучшая подруга сказала, лучшая подруга посоветовала. Все, что она скажет, направлено во вред вам. Все, что она посоветует так, чтобы вам было хуже. Я, например, не верю,
4: почти
1: что...
4: Почти согласна.
1: А почти в чем? А в чем не согласна?
4: Ну, просто я раньше когда-то часто с этим сталкивалась, но у меня действительно, если так можно пересчитать на руках, на пальцах, что есть действительно. Я просто стараюсь соблюдать какую-то дистанцию. Потом обычно женщины любят посвящать своих подруг во все, буквально во все. Есть вещи, которые нужно говорить, есть вещи, которые не нужно говорить. И я думаю, что еще дистанция, плюс ко всему, и там, ну, в общем, соблюдать некоторые правила, и думаю, что все будет нормально. А некоторые женщины просто злоупотребляют этим и сами же от этого страдают.
3: Что касается лучших подруг.
4: Еще помимо этого, еще должна быть голова. Думать надо. Прежде чем что-то сделать и как-то последовать совету подруги, допустим. Ну, конечно, многие подруги завидуют. Люди обычно не могут пережить счастье другого человека. Они горе могут пережить, но счастье никак. И поэтому стараются всячески сделать так, чтобы это все пошло во вред. И убедительно с таким этим... Это часто бывает.
1: А есть, кстати, другой вариант, другая крайность, да. Люди, которые разочаровываются в противоположном поле, ну, то есть, к примеру, там он и она расстались. Она говорит, я пойду стану лесбиянкой. Лучше иметь дело только с бабами. Он говорит, а я пойду стану пидором. И уходит, и, в общем-то, занимается, да. То есть, объясняя счастливо. Это, да, дескать, да, и счастливо тебе. То есть, через секс у них происходят вот, какие-то странные процессы в мозгу, которые вот то, что, о чем мы говорили выше, разбивают просто, что твой дельфин об камне, понимаешь?
4: Вот. Но это как, я считаю, как это, что да? Человек, он, наверное, немного слаб духом. Человек, который сильный духом, он... Жизнь это такая, как говорится...
3: Жизнь, говорит.
4: Человек не раз может... сгореть и снова возродиться из пепла. Это зависит от силы духа и вообще от желания такого и от цели, которую он поставит перед собой. Я, например, у меня тоже, ну, как и у каждого любого человека в жизни бывало такое, чтобы, допустим, упасть, взлететь высоко, упасть, разбиться и снова, как говорится, воспрять духом и смочь опять, может быть, не на ту же самую высоту, может быть, но все-таки взлететь. Это просто зависит, от, опять-таки, от силы воли, от духа человека, и потом вообще от его восприятия, ну, да, от всего такого.
3: Нет, если нет расположенности, по-моему, не получится то, Саш. Нужно, по-моему, расположенность иметь к тому, что...
1: То есть ты имеешь в виду генетическую какую-то уже? То есть, а это просто для них как оправдание такое, ну, вот своих действий.
3: Может быть. Манька меня кинула, вот, Манька меня не любит, и потом это сам. Ну, вообще, вот эти игры, конечно, в любовь вообще, детский сад, как надоело все это. Господи, уже с своей любовью. Я говорю, вчера... Позавчера на кухне я давно долго не принимал, где-то месяцев 7-8 я старался избегать компании. И вот на днях было у меня, и что-то рассказывали. И ты знаешь, я обычно вот раньше 6, ну мы же ночные люди, раньше 6 интернет, то в 7 утра, то в 6, то вот ложусь. А тут лучше оказалось средством, это откровение друзей про на личную жизнь. То есть я уже пол второго стал просто, я не мог сидеть. Как димедрол, выпил 150.
1: Так знакомо.
3: Да, и вот рассказывает мне, и ты представляешь, и она мне сказала, и вот она меня не любит, а я о, господи, я говорю, неужели, как это может быть интересно?
1: Любит, и заинтересовать любит, себя ты этим никак не
3: можешь.
1: Вроде
3: разница?
1: Пытаешься из вежливости.
4: Просто человек зациклился на одном, ему
3: какая
4: нужно
3: разница,
4: что-то другое.
3: Саш, любит, не любит, такое. Нравится, не нравится.
1: Вообще без разницы.
3: Вообще без разницы. Вообще занимайтесь своим делом.
1: Да, да. Как сказал,
4: просто
1: по-моему...
4: ты перешел этот барьер. А
3: главное, если
4: быть...
3: на то пошло, любишь ли ты, вот это самое главное.
1: Омар Хайям сказал, да? Делом займись и тотчас дело уступит любовь.
3: Можно по-немецки в эфире «Эхо Москвы».
1: Давай!
3: Томас Манн говорил, «Das Glück ist nicht geliebt zu werden, das ist eine mit Ekel gemischte Genugtuung für die Eitelkeit. Das Glück ist zu lieben, um vielleicht kleine, trügerische Annäherungen an einen geliebten Gegenstand zu erhaschen». Это, по-моему, в одной из новелл, значит, перевод такой. «Счастье заключается не в том, чтобы быть любимым. Это смешанное с отвращением удовлетворение для гордыни. Счастье заключается в том, чтобы любить и чтобы время от времени испытывать маленькие ложные прикосновения к обожаемому объекту».
5: О, какой умный был мужик-то. Да. Наш, не так побоюсь что, этого да, слова. Да. Хоть и говорил непонятно.
3: Да, вот, хоть и говорил. Так что главное любить. Если ты любишь, все богатство в тебе.
5: Слушай, а я знаешь сейчас о чем подумал? Опять о том, вот, какие женщины-певицы, вообще женщины известные и несчастные. Вот мы-то с тобой люди известные, да? К нам с почтением относятся и женщины, собственно, и мужчины. То есть у нас есть друзья и так далее. И им не важно, кто мы там, да? Там, типа там Назим Танадиров там, или Саша. Лаверский, они тебя ценят совсем за другие качества, логично. А вот представляешь, женщина, да? Вот Лайли известная женщина. То есть, конечно, это прибавляет ей поклонников, но на уме-то у них у всех одно и то же у пакостников, а? Вот ты подумай, вот это же есть? Ну, логично. Ну, вот что, я не прав? Вот представляешь, как тяжело? Даже известность им как гиря.
3: Кому как, а может, кому-то нравится.
5: А вот как только им начинает это нравиться, тут и стоит призадуматься, так сказать, о работе своей щитовидной железы, потому что это начинается базитизм. Когда это начинает нравиться, умирает творчество и искусство, на мой взгляд.
3: Да, так может быть. Всегда, да.
5: Я, конечно, могу ошибаться.
3: Так. И ложные начинаются, что мы избегаем славы, это все эти обманы, для это сказки, байки для
4: вообще
3: народа.
4: Это вообще это очень нелегко как, еще переносить славу.
3: Как тяжело.
4: Популярность,
3: как тяжело.
4: Это тоже.
3: Меня везде узнают, как мне тяжело, я пытаюсь там это самое, это все чушь. Это, к этому только и стремятся. Днем и ночью они спят и видят, где, что какой-нибудь там зашарпанный продавец магазина в мясном отделе где-то наконец узнает, после того, как они 20 минут будут говорить уже целенаправленно о том, что они артист, наконец их, вроде бы сестра вас видела, где-то там вы вроде бы, правда, правда, правда, ой, меня, и будет потом всем...
5: Слушай, а срам такой, вот ты сейчас рассказал, да, я представил подобных персонажей, и мне вот за них стыдно, вот нет ничего хуже, чем чувство стыда за кого-то, вот за себя срам, да, это, дескать, ну, сказался, ну, дурак я, идиот, там, напился, что-то там вчера разрушил башенку и так далее, ну, идиот, все, срам. А кого-то, за кого-то стыдно, вот ты смотришь там, вот, как, или как человек на сцене себя ведет некоторые, вот, или за фриксов, которые вот читают всякие эти сатиристические пристебочки вот свои, знаете, вот эти уроды, вот эти там, ну, эти вот все там, как я не знаю их фамилии, вот, ну, эти комедианты, девка еще у них есть такая там, ну, женщина тоже все это, хохмит, типа, юмористка. Вот смотрю, мне стыдно за это.
3: А, на канале каком-то, да? Да
5: где-то они там, я как-то включил, думаю, господи, что за сборище фриксов-то, этих уродов каких-то. И вот и не ненависть к ним, а стыд. И знаешь, после этого я вот, ну, кого-то с Будуна часа три ходил и чувствовал, что и я в чем-то виноват. Вот знакомо это ощущение, да?
4: Да, вот очень знакомо. Вот.
3: Один артист у меня был. Певец очень талантливый, кстати, очень хороший голос. Он сейчас в тюрьме сидит в Баку. Вот. И он говорил это. Он с ним невозможно было разговаривать. Понимаешь, ему пытаясь что-то объяснить, а он так сидит стеклянными глазами на тебя смотрит и ждет паузу, когда у тебя возникнет. Хоть, ну, какой-то, потому что продюсера вроде нельзя перебивать, а и паузу ждет. И вот слушает, я ему говорю, ты знаешь, вот нужно сделать то, вот аранжировка будет такая. А он ждет, и пауза возникла, он говорит, ты знаешь, а вчера в овощном продавщица Таня мне говорит, вот я слышала вашу песню там на конкурсе, значит. Я говорю, ну, это не важно, говорю, значит, дальше. И он ждет следующую паузу, говорит, ты знаешь, говорит, и Маня позвонила, вот которая вот сестра там, ты, она тоже видела, вот, как я выступал там.
5: А, извини, а за что он в тюрьму сел? Он якобы не был разводящим у какой-нибудь преступной группировки? Да типа, нет, знаешь, так среди разговора, типа, а ты не знаешь, где моя трудовая книжка?
3: Да, в другой группировке. Нет, якобы за наркотики посадили, но это все якобы, конечно. Его на самом деле...
5: Либо он был очень хитрым, либо это
3: болезнь. Нет, я думаю, вот о той болезни, о чем ты говорил раньше. То, что вот, может быть, как будто бы это было оправданием.
5: Слушай, я понял, то есть мы сейчас
3: как будто его разлюбила Зулейха.
5: Мы сейчас по этому признаку сформируем такое, ну, как бы определение новой социальной группы. Я вот понял, вот ты рассказал сейчас, да, вот человек очень ярко описал образ, это знаешь что? Это просто модель, вот реальная визуальная модель КСП. То есть вот когда они собираются вокруг костра, вот, поют, делают вид, что слушают внимательно. На самом деле им совершенно попору. Им быстрее вот взять эту балалайку и спеть самим, вот типа свое. Вот, вот телега-то где, вот почему. Сборище монстров-то, вот оно где.
3: Ужасно.
5: Во, круто.
4: Действительно.
5: Во, круто. О.
3: Нет, я, мне было стыдно себя признаться, потому что люди-то на самом деле, они неплохие, вот эти, которые собираются вокруг костра. Не казалось, плохие, казалось
5: добрые,
3: бы, да.
5: С бородами, туристы.
3: Да. Ну, я природную, я не знаю у меня, что со мной, потому что я вообще эти все эти походы, вообще всяческие там, ну, к чему это вот, например?
5: Ну, знаешь, они что делают?
3: Можно же дома сидеть, зачем куда-то ходить в лес?
5: Можно сходить в лес, но ты сходи по-людски, ты сядь в автомобиль в почтенный, с высоким мостом, полноприводный.
3: Дива.
5: Приберись через такие распри, где никто не ходит, так, чтобы только туристы проплывали. Вот на возьми мясо нормального, вина, выпей, поешь, убери за собой и уезжай.
3: Диваху,
5: так мы приехали, диваху, само собой, все дела. Мы приехали, понимаешь, смотрим, а только что вот эти вот там бэм-блин, моя березка, соснулька, типа только вот, знаешь, отпраздновали и уплыли. Мы думаем, что же они жрут?
3: Давайте.
5: Подходим к этой самой, к их байде, к кострищу, ну, чтобы посмотреть еду их, что они там, там банки из-под шпрота, то есть люди едут на природу, да, но из банка из-под со шпротами, сколько он стоит? 15 рублей. Вот на взрослого мужика,
3: завтрак
5: который гребет, да,
4: ну,
5: калорий
4: может,
5: много, да?
4: У них не было возможности.
5: Ну, вот, ты, нет, ну как, ну то есть вот он слопает 5 банок, я думаю, ну чтобы ему наезд, ну логично, это 5 банок, это 50 килограмм вырезки, ну съешь, на, то есть слушай, у них даже мозг сконструирован, это синтетические люди, ребята,
3: слушай,
5: они
3: стремятся. А может у них прикрытие? Вот мы про сексуальные мы говорили всякие.
5: Вуга, круто!
3: Это, понимаешь, под прикрытием там на свежем воздухе. Можно, понимаешь, когда вокруг костра в темноте, можно полапать. Так что в квартире кого полапаешь, где вообще?
5: Логично.
3: А тут в темноте все же братство, и можно куда-то руку сунуть, там что-то там.
4: Слушай, вообще там хулиганы.
5: А знаете, какая телега? У меня приятель один.
3: Кому же, нормальный человек пойдет в лес вообще зимой там или весной, да холодно.
5: В любое время.
3: Гитара будет.
5: Приехал первый раз на такой конкурс вот этой самодеятельной песни. Вот. А есть такая песня, ну, хороший автор, Висбор. Он там «Солнышко мое», там
3: да,
5: что-то цветики лесные, где там, кем встретимся с вами. Вот. Ну, и типа, я ему говорю, ты что, ну, едешь, что, ну, зачем тебе? Ну, хочу посмотреть на атмосферу. Я говорю, ну, давай, вали, знаешь, приедешь, расскажешь. Приезжает, естественно, с бодуна такой, весь исцарапанный. Я говорю, ну, что ты, говорю, исцарапанный, из бодуна такой. Он говорит, Саня, говорит, видел бы ты этих солнышек лесных. Они их там потом, после того, как костры уже потухнут, когда они напьются, они их ищут, по запаху ходят. Там, да и солнышки по 3 дня там, прикинь, не моются. Солнышки убивать.
3: Ну, также Уолт фестивали, да,
4: солнышко.
3: Мировой музыки на Западе, Саш, проходят же в лесу, вот эти, знаешь, этот Womat, World in the Park, и потом в Германии были Вальсроды, мы с Мириам Акебой, там Юлдус Усман и Мириам Акебой там выступали. В лесу. То есть мы там, не знаю, 3 часа искали штаб, комнату, где раздают там гонорар, ну, ужасно. То есть там в лесу вот эти поляна такая огромная, и там со всей там Германии, например, съезжаются машины. И вот они якобы любители там этой World Music. Они, естественно, не знают, и там мы доказывали, они споры такие происходили. Узбекистан — это то же самое, что Пакистан. Одна доказывала то же самое, что Пакистан. Кто-то говорил, это Северная Индия, а одна самая уверенная говорила, что это Южная Корея. Узбекистан — это, говорит, столица Южной Кореи, я знаю, говорит там. Вот они травки, значит, курят, этот, эти конги берут, эти всякие африканские. Эти,
5: модные прибамбасы.
3: Да, ну, модные прибамбасы. Mm-hmm. Вот они сидят и стучат. Они могут, этот workshops называется у них. Они, значит, часами сидят, может, сутками даже, иногда бывает по неделю у них там семинар, там какой-нибудь там табло или еще чего-нибудь. Они никогда не научатся, они ни один ритм никогда не выучат.
5: Конечно,
3: они,
5: конечно.
3: Совершенно бесполезны.
5: Позитивы,
3: вот
5: еще, да.
3: ГСП такой, только они вот сидят, и вот им нравится, говорят, ой, особенно когда ударные вот идут, там перкуссия какая-нибудь.
5: Дескать,
3: они
5: это нас трясут, гоняет в транс, думают.
3: Они все трясутся из стороны в сторону, перед сценой начинают какие-то...
5: Слушай, мне уже срам, вот ты расскажешь, мне за них стыдно уже.
3: Вот это то же самое, понимаешь? И что?
5: А я такую же картинку видел, ужасную, ну знаешь, где в центре Праги, мы то ехали деньги обналичивать, ну...
3: Да, с этими.
5: Да, ну, чтобы там за наркотики, за оружие, ну, ты знаешь.
3: Само собой, да.
5: Вот. И идем, значит, по центральной улице, ну, там парк такой, типа, ну, не центральная улица, парк. Смотрим, что-то тут бум-бум-бум-бум такой. Думаем, что турки, что ли, напали, что за война там. Типа уже за пистолеты похватались, проблесковые маячки включили, сопли достали, сотые, что, в общем, во всеоружии представить.
3: Да.
5: Перед ПП, потенциальным противником. Смотрим, вот такая же группка. Так полухиппи, полукто, не поймешь, сидят. Тупо лупят вот в эти барабаны. Ну, понятно, больнушки там, с крышей там не лады. Но самое, что я видел, вот это полный отпад. Слышим свист такой. Вот прям буквально. Мы думаем, что это вообще, что такое? Знаешь, обходим куст, знаешь, посылаем разведку вперед. Разведка нам, идите, мол, сюда пальцем. Понял? стоит персонаж в костюме ниндзя, с брюшком с таким, и машет вот этим мечом, то есть, типа, упражняется. Движение некрасивое, не как в кино. Ну, нехорошо. Вот, Назим, нехорошо это.
3: Да, я представляю.
5: Нехорошо и неприятно. Что-то. Неприятно. Но все это на виду. Вот у людей, дескать, я вот вышел позаниматься, а мы вот, дескать, кайфуем, сидим в барабаны. Вот это вот. И к этому что ведет? К этому ведет общая бескультура. Вот вы думаете, войны от чего? От военно-промышленного комплекса? Нет, война от того, что вот существует, вот, как я уже выше говорил, дрестящие, что существуют сделки.
3: Что вот эти ГСП,
5: существуют,
3: да?
5: Колготки и КСП. Конечно, безусловно, все идет от культуры. Все идет от культуры. Культурный человек не пойдет воевать. У культурного человека идея одна. Создавать, а не разрушать. Лес... А какая телега прогнал мощную телегу.
3: И в лес не пойдет культурный человек.
5: Не пойдет
3: человек.
5: В лес. Что-то он потерял. Поедет в лес.
3: Я один раз был в жизни в лесу, когда я приехал от Москвы на первом курсе. Тут же на первой неделе нас отправили в лес. Военный поход назывался. По местам боевой славы или чего-то. Ну, я не знаю, я не хотел я в лес, хотя я читал «Русский лес» Леонова. Вот. Ну, надо было, я попёрся. Вот, военрук у нас... Это ужасно, у меня самое страшное впечатление, я понял. Я уже потом и не пытался в жизни никогда входить в лес. То есть, видимо, для горно-степного человека я, видимо, совершенно не приспособлен. Вот это слякоть, вот это что-то капало, в каких-то резиновых сапогах. И вообще солнца никакого нет, и вообще неба вообще не видно. И там ходить по каким-то тропкам, все в грязи, все какое-то... Это просто было просто насколько целый день мучений.
5: Просто все в какой-то лес, да, странный вывел.
3: Странный, да.
5: А представляешь, березовый лесок, полянка, ящерица.
4: Да? Сухая тропиночка такая, да,
5: да. И сосны, да? Вот
4: да.
5: Сосны.
4: О, я, например, очень я к тому тоже. Положительно отношусь.
5: Я тоже
4: и
5: положительно.
4: Хотела бы в хорошую погоду, конечно,
5: я тоже люблю
4: попасть.
5: С пивком. Ну, нет, а так вот как...
3: У костра песенку
5: спеть.
4: Комары съедят.
5: Урбанизационные процессы у них происходят. То есть настолько вот этот спрут вот этого, скажем так, культурологического фашизма мощно раскидал свои мышцатые пружинистые щупы, что они, в общем, перекинули это КСП уже и в дома. То есть я тут недавно прихожу, вроде нормальные люди были в гости, да, к ним. Садимся, типа там...
3: Паркет стоишь. Жгли, что ли?
5: Нет, свечку, гитары и при свечке. Я говорю, дорогие мои,
3: так
5: я говорю,
3: запущено.
5: Пошел, говорю, да, у вас запущено. Я говорю, чайник забыл выключить, извините. Я расшакался.
3: Анекдоты не рассказывай. Один ответственный редактор, ответственный в смысле, он так называется его должность, не потому что он ответственный, ответственный редактор, так его, очень известного журнала, кстати, вот. И они заманили меня обманом, между прочим, 2 года меня заманивали обманом, и там, исхитрив, что вот жена у него беременна, не знаю, в общем, всякими обманами меня завлекли как-то.

0: Просто говорит, правда, Надя, правда? Я ни разу не сказал «да». Это до какого состояния мне нужно довести? Я сказал, что я молчал. Типа, то есть, ну, давай лучше не петь.
1: Это страшный момент. Это как у зубного врача, когда тебе начинают петь под гитару.
0: Ты понимаешь, да?
2: Сверли зуб.
1: То же самое, уже.
0: Ой, хотя, слава богу, что да, я, с одной стороны, лишен слуха, поэтому это, может, не такие страшные были для мучения, но
2: сказала,
0: все-таки ужасные.
2: Я бы не сказала, что ты лишен слуха.
0: Вот, что... Ну, это было... То есть только в 9 вечера меня отпустили, или там в 10. То есть предварительно спев весь репертуар, там на фортепианах бренчали ужасно, пели мне что-то ужасное. После этого я остерегаюсь, когда мне говорят, там, шашлыки, куда-то. Я уже думаю, так, петь будут, небось, какие-нибудь песни.
1: Слушай, а ты заметил такую фишку, что вот когда тебе кто-то поет, типа, а сейчас я спою тебе свою новую песню.
0: Так вот, и ответственный редактор, вот этот, который пригласил, это все последнее, он рассказывал анекдоты, которые я слышал в детстве, первом, втором, третьем классе. Но
1: задорно смеялся.
0: Один. Единственный, он смеялся и рассказывал их полтора часа про армянское радио, грузины, что-то там, не знаю. И все, вот, которые слышал, лет 20, хотя я не знаю, только анекдоты.
2: Он, бедный, так старался тебя развлечь.
0: Да. Извините, я тебя перебил.
1: А, нет, это я тебя перебил. Ой, а, ну так, так вот, вот когда и начинают так тебя индивидуально исполнять песню, чувствуешь себя в совершенно глупом положении. Во-первых, куда смотреть? Вот, Лайли, скажите, да, куда? Куда? Вот вы смотрите, кому бы на гриф, на аккорды, закрыть глаза, подумать, тащится, значит, чего-нибудь для меня сделать, да? В глаза смотреть тоже тупо, в рот смотреть, скажет, пломба разглядывает. Вот как вообще, откуда этот дебилизм? Откуда это вот? Вот,
2: если человек прекрасно поет, ты, конечно, можешь смотреть ему в глаза, можешь смотреть, следить за игрой, если он на чем-нибудь играет, и вообще чувствовать. Ну, да, а да. Если,
1: ну,
2: конечно...
1: такой расклад, как
2: знаешь,
1: мы рассказали.
2: Знаешь, я раньше...
0: Эксперимент предлагаю.
2: Да, извини.
0: Лайли будет петь, а?
2: Раньше, такие. Когда-то я, когда начинала вот петь, уже более так, в таком этом... И я всегда думала, что слушатель — это такой дар быть слушателем. Потому что я сталкивалась тоже с такими ситуациями, когда мне приходилось слушать, и мне не всегда нравилось то, что я слушаю. Но нужно было какую-то выдержку проявлять и говорить, да, молодец, ну там, чтобы поддержать как-то. Но в душе я вообще не могла просто слушать, и я удивлялась, говорю, как люди слушают. Людей, которые совершенно не нравятся, и вот просто ситуация вынуждает. А потом я думаю, вдруг я тоже в таком плане где-то так не так пою, может быть, что-то не так сделаю, и бедных людей заставляю сидеть и выслушивать что-то. Тут я бренчу. Вот. И когда уже более-менее, ну так, мне такие говорили приятные слова, там, допустим, приятные вещи, то, что приятно слушать. Ну, конечно, я это все воспринимаю как? В одно ухо влетает, в другое влетает. Я никогда не стараюсь этим как-то кичиться или там восхвалять себе что-то. Ну, я такой же обычный человек, считаю, что Бог мне дал этот талант, и Он может это забрать. Вообще, это такая... Как говорится, на эту тему можно говорить и говорить.
0: Я хотел эксперимент предложить, чтобы...
1: Нет, кстати, сейчас я вот еще... Извини, пожалуйста, просто хочу сказать, что не совсем, на мой взгляд, правильная линия поведения была у вас, когда вот вы слушали и говорили, да, нормально.
0: Да, вот я тоже
1: подумал. То есть вы тем самым плодите этих же фриксов, то есть
2: может
1: работаете
2: быть,
1: на, в общем-то, на агрессию. Дело в том, что вот показательный случай. В свое время там, у нас была репетиционная база в одном из клубов, и рядом играли типа ребятишки, там, ну, которые печатали там какую-то продукцию, ну, просто вот рабочие, свободное время. И, соответственно, они все время, типа, вот нам бы такую аппаратуру, как у вас, мы бы там заиграли. Ну, какие-то такие отношения были, ну, обычные, в общем-то, в то время. И играл клавишник там со мной один, я говорю, вот, говорю, Юр, дескать, хорошо, что они этим занимаются музыкой, а то бы ходили, говорит, морды бы били там людям и бухали бы. А так, говорю, сидят что-то и хрен с ними. Он говорит, нет, говорит, Саня, ты не прав, говорит, лучше бы они отходили и били бы морды. Потому что это их дело, их бы за это посадили, и их бы вообще бы не было, была бы нейтрализация. А так они все вот это свое внутреннее дерьмо выплескивают через музыку. Нельзя это... Людям всегда надо говорить правду вот об их творчестве.
2: Просто
1: всегда.
2: Это почему? Так? Да. Почему? Потому что я очень часто сталкивалась с тем, когда говоришь правду, это всегда стараются тебя как-то так... Это все воспринимают, и, в общем, много неприятностей это. И у нас уже потом такой тонкий восточный подход, как бы поскорее от него уйти подальше, лучше сказать да-да и уйти, и убежать вообще, чтобы не слышать и не видеть.
0: Очень негативно.
2: Потому что, да, люди, очень да. негативно.

0: Все воспринимают, и это на тебе может так вылиться, что иногда бывает, должен как-то уже эти знать.
1: Была история, есть история такая. Я лет, ну, 6-7 помогал очень известной певице, не буду называть ее имя. Она имеет отношение косвенное к Востоку, поет она по-русски. Вот, и мне, в принципе, нравилось. Естественно, раз я помогал, я, так сказать, совершенно бескорыстно, я не продюсировал, я просто, у меня как друзья семьи. Вот, и очень много лет прошло, и все было замечательно, и было очень много всего сделано. И в какой-то момент она начала петь песни композитора, ну, которые мне, ну вообще, ну, ужасные просто. Вот, и мне не нравилось это никогда, то, что делает этот композитор, и тем более последнюю продукцию, которую они привезли мне. И они показали, ну, я молчал, там, одна песня, две. Ну, когда уже все это мне каждый, то есть, вот теперь мы клип покажем на эту песню. Я говорю, ну, он так дорого стоит, ну, зачем же было на эту песню снимать клип, когда там то-то-то. И мне ответили после 6 лет дружбы. Говорит, Назим, ты просто завидуешь. Признайся, что ты завидуешь. Ну, вот получалось, что и зависти, видимо, 6 лет бескорыстно помогал.
2: А мы, кстати, говорили, вот это я так скачок назад произведу, о том, понимают ли сами вот эти вот демоны, что они демоны. Вот видишь, не понимают.
1: Понимаешь, нет, ну, в принципе, талантливый человек, талантливая певица, и все.
2: А, то есть это твое, как бы, мнение субъективное просто что было? На нет, нее, но... в том, что не нравилось, или она реально нет, позитическая?
1: Она не позитивная, но песни ужасные, понимаешь? Ну, песни, вот. Надо было честно сказать.
2: Мне, ну, нормальный человек не будет петь
1: я бы мог ужасные песни.
0: Сейчас, что-то... в данное время, очень часто люди, вот, допустим, певицы или певцы там сталкиваются с таким, как... подбирают не такой репертуар.
1: Это
0: вот
1: проблема репертуара, это же огромная проблема.
0: Талант, это, действительно, это такая проблема. Сколько людей? Подобрать, смотри, репертуар, например, не всегда.
1: Наташа могут. Нурмухамедова, классная певица, правильно?
0: Хизбалла. У нее очень прекрасный такой данный голосовый. Да. Ну, а она может вообще, это я не знаю,
1: на кроме Хизбаллы у нее так... нет, да. Хизбалла была там, этот канатоходец, Ялуя напела.
0: Да.
1: И вот практически вот она...
0: Пару песен
1: вот
0: есть.
1: Она выступает, мы делаем восточный шоу, мы вместе выступаем, да. Али Суфии, на Наурузе, вот в доме компании. Прекрасный человек,
0: а талантливый, да,
1: голос,
0: женщина.
1: И она напор, у нее все есть, но нет песен. Вот Хизбалла,
0: нет репертуара.
1: Человек. Нет репертуара, за 15
0: пусть
1: лет...
0: Пусть человек они... будет 1000 раз талантлив и прекрасный голос иметь, но если будет плохой репертуар, это ноль.
1: Ягода, например... малина.
0: Да, я, например...
1: Ягода, да, ну правильно, что бедная, она спела, ягода. И с тех пор ни одной, понимаете, она, ну, нормально, она не хуже, чем какие-то другие певицы.
0: И голос хороший, и все.
1: Ну все, одна малина у нее, и все, нет песни.
2: Давайте, извините, прорвемся, это грустная промнота, мне нужно сказать, выплакаться, да.
1: А мы пока будем петь, пока...
2: Да, мы пока послушаем вот эту вот сейчас песню. Вот, ребята, открываем дверь.
1: Да. И уходим.
2: Ага. Нет, ну сейчас, потом. Чем-то вот это вступление напоминает мне гитариста Эрика Клэптона вот с его акустической пластинки. Ну, сегодня у нас в гостях Лайла Суфи, певица из Таджикистана, и ее продюсер Назим Надиров, человек уже вам достаточно известный. Вот тут тебе телефон Анатолий, кстати, прислал свой, а потом тебе дам его.
1: Да? Да. А что хочет Анатолий?
2: А просто телефон прислал, я не знаю. Далее, вот вопрос. Это ко мне, видимо, Саша. Хотелось бы узнать, ты живешь по понятиям или беспредельщик в натуре? Вестующий спрашивает. Дело в том, что вестующий зависит, так сказать, от моего финансового состояния. Если я могу себе позволить побеспредельничать, я, естественно, пользуюсь этой возможностью. Хотя, конечно, по понятиям, как вся страна. Но хватит о моем личном. Что-то мы сегодня все обо мне.
1: Давайте об общественном.
0: Ты у нас звезда номер один, наверное.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Любимец.
2: Мне всегда приятно это.
1: Любимец.
2: Я предлагаю все-таки послушать песню. Наверное.
1: Мою любимую.
2: А ты, кстати,
0: да,
2: называй
0: эту песню, да, которую нравится Назиму, я хотела бы посвятить Назиму. Ой. Он для меня как талисман. Кстати, очень легкая рука у него вообще.
1: Спасибо.
0: Назим, посвящаю тебе эту песню, которая называется «Загадка».
2: Веду легкой, вот там, то есть, ну, там пойдем в казино, да?
1: Ну, мы пока в казино сходим.
2: А везет тебе в картах, кстати, вот в картах в азартные игры, или ты не...
1: Я не играю, но
2: мне тоже не везет.
0: Я тоже не
1: играю. Если бы играл, то меня многие использовали как талисман. Ты вот сейчас сказал, я вспомнил. Меня просили сидеть рядом или нажимать на что-нибудь, или убирать, там, нажать где-то, что-то такое сделать. И держали всегда, правда, вот за это. Знаешь, вот, пожалуйста, посиди рядом или нажмешь там что-нибудь. что-нибудь там. Говорит, у тебя легкая рука. Но я это терпеть не могу, играть ни во что, потому что это скучно.
0: Я тоже не сторонник так этих таких азартов.
1: А я в пятом классе сыграл один раз в карты, в дурака, по-моему. И у меня такая мука, когда это 16 племянников, у меня племянницы, они, конечно, там, дядя Надя, ну, сыграть, дядя Надя, там, в карты режутся, знаете, там, 7-летние там, режутся вообще, пасьянцы какие-то раскладывают, преферансы играют, там, кто в шахматы, кто не знает что, такие талантливые, это ужас один. Вот, и со всеми нужно играть. И вот когда, если там лет 5, каждый раз я буду приезжать лет 5, и один тот же племянник мне будет просить играть с ним в шахматы, я сыграю. И они очень удивляются, что я играю, я так прикидываюсь, что ничего не умею. После 9 класса не играл, а также умный мальчик был.
2: А вот можно я признаюсь, я тут недавно проиграл очень мощнейший в карты, очень крупную сумму денег, вот реально. И поскольку, естественно, сейчас у меня кризис финансовый, ну, и сами видите, одежка, все, уж другое.
1: Ты предлагаешь нам сходить, пока будет
2: нет,
1: болеть?
2: Нет, я с утра помою тут пару машин, нормально подзаработаю. То есть,
1: на субботу?
2: Нет, просто я буду, так сказать, отрабатывать другим, вот плоды этой отработки вы скоро все увидите, реально. То есть, и услышите, это действительно так вот, ну, а потому что каршень долг чести, проиграл, отдай. А другое дело, в какой форме ты его отдаешь. Вот, людей устроила та форма оплаты, которую я им предложил. Вот. Другое дело, что срам. Да, я скажу тебе отдельно. Остальные пусть отслеживают, а они эту фишку увидят. Ну что, по песенке такой, типа по рюмочке, по песенке.
1: Хорошая очень песня.
0: Это песня для тебя.
1: Спасибо.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А вот чтобы жизнь медом не казалась, и чтобы вы не думали, что вот я прям такой сижу и купаюсь тут как сыр в масле. Вот тут вот на меня тоже наезды происходят. Сейчас вот с радостью зачту, пожалуйста. А, во-первых, два огорчающих сообщения. Ну, одно вот такое. Александр, категоричность ваших суждений, вот слушайте внимательно, свидетельство всесокрушающей грудничковости или, как вы, быть может, думаете сами, тотальной убежденности в полной беззаконности? Знак вопроса. В любом случае, это не собственно... это, собственно, не предмет для обсуждения. Возникает сомнение в вашей такой уж интеллектуальности, на которую вы с изяществом и кокетством, знаете, без сомнения претендуете. И сразу вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о творчестве Джона Кейла. Подпись Андрей и Галина Сергеевна. Вот сколько взаимоисключающих вещей? Вот смотрите, во-первых, все сокрушающие грудничковость. Это разве плохо? Да, я сокрушаю все преграды на своем пути. У меня живу якорь со змеей, татуировка во все плечо.
2: Мы свидетели видим.
1: Да. Далее, вот убеждение в полной безнаказанности. Да, я не наказуем. У меня вот такое право на неделю, я купил его. Вот на этом поизносился.
2: Да, поэтому и деньги закончены. Мы же об этом говорили.
1: Да, так что все совершенно верно. А следующая такая, вот смотри. Только что настроился на вашу волну. Представляешь, сколько человек потерял? Он пришел только что, а что он до этого делал? Ну, хорошо, если праздник.
2: Где вы были, молодой человек?
1: Знаешь, вот мы сидим, несем людям знания.
2: Свет.
1: Говорим умные разговоры. Свет. Дарим им тепло наших душ.
2: Да.
1: Сокращенно НТД.
2: Экзотическую музыку, ЭМ.
1: Да. Да, тоже. Все. А они приходят, включают позже. Но это не все. Дальше. Услышал знакомый голос. Лео, если это ты, позвони по телефону. Дальше дан телефон, подпись Андрей, мы с тобой потерялись на целых 4 года. То есть так, кому, кто из вас Лео? А ты что, вот он верит? Видишь ли, Настя, он такой, кто из нас? А я такой, кто из вас? То есть сразу перевел стрелки. Вот, поэтому-то я вот всесокрушающий.
2: Кто из нас, кто из вас?
3: Случайно ты не Лео?
2: Лео, может быть, я Лео?
1: Ну, ты вспомни свое прошлое. Расскажи нам о своем прошлом, Лео.
3: Свое бурное прошлое.
2: Ой. В прошлой жизни я был Лео.
1: О, уважаемый Александр, я хочу преподнести вам и гостям ящичек крепкого баварского пива. Только не знаю, как к вам войти. Объясните, Павел Павлович. Павел Павлович, вы знаете, вы под окном пошумите. Вот, мы высунемся, спустим канат.
2: Лидия Ивановна принести, может...
1: Не, Лидия Ивановна, она уже спит.
2: Да?
1: Ну, женщина пожилая. Вообще я против того, чтобы пожилых людей эксплуатировать и детей. Детей я против того, чтобы эксплуатировать в рекламных целях. Там памперсы, все фигамперсы, вот эти дела. Потому что это, ну, жестоко и неприятно смотрится.
2: А в каких целях можно их?
1: Вообще ни в каких. Они должны жить в питомниках. Вот. А пожилых людей тоже нельзя заставлять работать.
2: Ну, пусть тогда сам поднимется, наверное.
1: Не пустят. Лифт-то я отключил сейчас.
2: А
3: может быть, у него крылья появились?
1: О,
3: сегодня же такая...
1: За окном такой, знаешь, с ящиком пива такой. Наш ангел. Наш будунистический ангел.
2: Есть ли у ангела...
3: Мы очень вам благодарны за ваше такое, как говорится, желание.
2: Как раз говорили Лайли
1: вот
2: и Саша
1: женщина,
2: о
1: видишь, вот видишь, вот все-таки женщина, она вот подошла к этому вопросу, вот как она поблагодарила. А мы жестоко насмехались.
2: Почему насмехались?
3: Заодно ваше такое желание нам преподнести. Большое вам спасибо.
2: Нет, я не пойму.
3: Мы очень любим это пиво вообще.
2: А за что благодарить? Пива-то нет до сих пор.
3: Ну, все равно за то, что даже просто предложил.
1: Даже когда человек о тебе подумал хорошо, да, вот он ты должен ему сказать спасибо. Вот я, например, всегда говорю спасибо.
3: Спасибо, и вас поздравляю с праздником.
1: Да, я тоже. И с восьмым тоже.
2: Пиво предложили, а мне водку никто не предложил, Саша.
1: А водка, кстати, ты знаешь, не модно уже.
3: Да, сейчас надо переключаться. Уже
1: летнее время пошло.
2: Поэтому
1: вот
2: я
1: по зиму
3: много
1: хорошо,
3: с временем надо шагать.
2: Воду из святого источника пьем.
1: Перцовочку.
3: Кстати, так, мы очень сейчас увлеклись святой водой. Я думаю, что это нам придаст силы и освежит наш ум и нашу душу.
1: Ну, я думаю, что сейчас, секунду, я тут посмотрю, чего у нас тут. Нет, за окном никого пока. Нам еще рано, просто уже несколько человек пришло. Ровно в 4 мы с Назимом будем стоять на подоконнике.
2: Это не Анатолий, вот, который телефон дал. Не он? Может, Анатолий мне тогда?
1: Ты имеешь в виду под окном, который?
2: Да.
3: Павел Павлович, по-моему, ты сказал, да?
2: Нет, Анатолий вот давал свой телефон, чтобы я ему перезвонил. Может, его попросить?
1: Чтобы что-нибудь принес, что ли?
2: Да.
1: Да не, зачем эксплуатировать людей? К людям нужно относиться с уважением и боголепием.
3: Назим, ты зачем так пугаешь наших слушателей?
1: Вот тут телега пришла тоже, это уже наезд на нас всех. А как говорится, камни метают в полносящие деревья.
2: Опять лево, что ли?
1: Нет. Прекратите ваши потуги в сторону кинофильма «Титаник». То есть хотят сказать, что мы тужимся, а потом как дадим мощным канатам. Если несколько сот тысяч зрителей плачут над некоторыми моментами, то это значит, фильм удался. А на ваших концертах сидят 32 человека. Они же ваши почитатели. Подпись Куприяна. Это во рту у меня 32 зуба, Куприян. Вы все перепутали. Концерты никто из нас тут не дает. Мы вам не артисты какие-то. Мы люди все почтенные, богатые. И сидит на стуле.
3: Насчет «Титаника», конечно, это то, что снят фильм по такой теме.
1: Отвратительный, я согласен. Это отвратительные съемки.
3: Это очень тяжело.
1: Тяжело, очень безусловно. Тяжелый и...
3: И после этого это такое давление на человека производит вообще. Это очень... От этого отойти очень тяжело.
1: А это такая
3: вообще
1: проверка, знаете, вот человека на базедовость. То есть вот просмотр этого фильма и массовая истерия, которая творится вокруг таких монстров, это что-то из серии явлений, как Бон Джови, как гамбургер, чизбургер и прочие массовые продукты.
2: Я так легко рассуждаю об «Титанике», потому что я не видел его.
3: Нет, это очень тяжело.
1: Я тоже не видел, но я же тоже...
3: Я видел, это очень тяжелый фильм вообще.
1: Лайля, как вы считаете, вот люди, по-моему, должны нас не любить? Вот если нас не будут любить, нам это придаст сил. А если мы будем, например, хвалить «Титаник», говорить, да, мы тоже плакали, да, мы рыдали, да здравствует
3: Нет,
1: Бой
3: но
1: Джордж.
3: Я говорю то, что я действительно чувствую и ощущаю вообще по отношению к этому фильму.
1: Ну, я как луковица увижу, меня, извиняюсь, ну, плохо мне становится. Ну, надо артиста выбрать хоть симпатичный. Ну, что же это за монстр-то там? Особенно, я не понимаю, как так? Есть замечательный актер, да, Брюс Уиллис. Так, а, кстати, как киноманы со мной начинают беседовать, там, а ты видел последний фильм Спилберга? А ты видел этого Саша Верни, где оператор видел? Я говорю, у меня любимый актер Брюс Уиллис. На меня сразу смотрят как на дебила, меня дико устраивает, потому что я есть дебил, то есть я как бы становлюсь на свое место, и ко мне, соответственно, знаете, с отличников спрос больше. Вот. Так вот, жена от Брюса Уиллиса ушла к луковице. Дура баба.
2: Да.
1: Ну, представляешь, вот что это? Ну, то есть, что это такое? Идиоты. Ладно, сейчас зачитаем, что... А о чем я, собственно, еще...
3: На вкус и цвет товарища не говорят же.
2: Я вспоминаю, какой фильм я видел последний. Мне ничего в голову не приходит.
1: Так, что тут еще? А, ну да, значит, потуги про это. Да. И вот я о чем хотел-то. Может быть, начнем потихонечку принимать звонки телефонные?
2: Давайте. Всегда это же так приятно.
1: Я напоминаю вам, зачем я так сказал, это противно, я, да, вот я нужно говорить коротко, я. Вот, а когда человек как я,
2: Я напоминаю, а почему, я бы тоже так сказал, я напоминаю.
1: А как бы вы сказали, скажите я.
3: Я?
2: Нет,
1: а вот
2: я
1: напоминаю. Разные длительности произношения я, поэтому можно
2: давайте
1: характер.
2: Конкурс устроим.
3: Это, я думаю, что зависит от настроения и от ситуации, и от
2: Давай, Саша, как будто я Саша Лаэртки, а?
3: Я Допустим. Всегда звучит по-разному.
1: Вот, кстати, Василий обнаружился. Дело в том, что я нахулиганил у него по дверью недавно. Вот он отреагировал. Саша, у вас никогда ничего хорошего не получалось, кроме каната. С чем вас и поздравляю. Потейте и тушьтесь. Василий, больше не повторится. Просто по необходимости это произошло около вашей квартиры. Вы уж простите, пожалуйста.
2: Кто такой канат? Что такое канат?
1: Ну, это такой личный. То есть, значит, ну, мне очень приятно, что вы разглядывали
3: история, наверное,
1: это. Что оценили мой канат по достоинству.
2: А я тренируюсь. Я напоминаю вам. Как вышло?
1: А, да. Ну что?
3: Ну ты, я думаю, не расходись, а то там у него свои секреты. Ты, может быть, в другом смысле скажешь, у него все.
1: Я насчет телефона. Он сказал, я тренируюсь.
2: Я тренируюсь, я напоминаю. Мания величия Надирова пошла, он начал под Лаэртского тренироваться.
1: 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно уважаемое.
4: Здравствуйте. Это Дмитрий из Марина.
1: Привет, Дмитрий.
4: Я сегодня звоню, кстати, не из дома, а с работы. А мне в павильоне приходится охранником работать.
1: Угу.
4: Вот. Я, кстати, Христос воскрес.
1: Да, воистину.
2: Воистину воскрес.
4: Вот. Праздником вас всех. Я вот хотел такую вещь. У меня есть один друг, мучается, ежик из Марина. снимали, ну, наверное, знаете такого. Он как спортом занимался, на велосипеде на моем по капоте ездил. Упал и левую нижнюю клешню повредил. Вот сейчас он слушает вашу превосходную просто программу, особенно музыка. Музыка просто превосходная сегодня. Вот.
3: Спасибо большое.
4: Очень, кстати, нравится. Нет, это, наверное, я ему желаю скорейшего выздоровления. И еще хотел. Александр, вы как в своей программе сказали, что вы по национальности грек.
1: Да.
4: Вот, дело в том, я сам наполовину грек.
1: Ну, мы греки понимаем друг друга ведь.
4: Ну да.
1: На расстоянии.
3: Я думаю, что это мне это что-то располагает. Я тоже очень люблю греков, они
1: нашего брата интересны. Грека.
4: Ну да. Вот. Да у меня вообще куча национальностей. Я там вообще отец у меня наполовину поляк, наполовину русский. Короче, смесь бульдога с носорога.
3: Вот. Ну, так. Я думаю, что это не важно. Главное,
4: ну, да,
3: человеческие
4: там
3: качества.
4: Ну да, там главное, человек. В принципе, мы все все равно православные. Я вот, а вот, Александр, вы не хотели бы еще как-нибудь пригласить каких-нибудь греков, к примеру, в программу?
1: Например, Аристотеля и братву его.
4: Да, можно.
1: Ну, вы знаете, Дмитрий, спасибо вам за звонок, спасибо. Дело в том, что мы будем проводить конкурс среди греческих студентов, которые проходят обучение в Москве, на лучшего грека, на право участия вот здесь, в нашей программе. Вот, и, безусловно, ну... Достаточно, греки изобрели гречневую кашу.
2: Да, да.
1: Это же... Кто первый начал ее употреблять? Спасибо, спасибо, друзья, спасибо.
2: Афина Паллада.
1: Что?
2: Афина Паллада.
1: Да,
3: я это хотела бы спеть для друга. К сожалению, забыла, как его звали. Он сказал, который
1: Дима,
3: с велосипеда упал.
2: Из Марина.
1: А, нет, который из велосипеда и клешню повредил.
3: Да.
1: По-моему, у него смешное имя Ёж. Поляк, наверное.
3: Вот для... как говорится, этого ежа, что ли, как его называют, или еж. В общем, Дмитрий, я хочу спеть для вашего друга, как-то поддержать его сейчас в столь трудный час и сказать, что не все так уж плохо в жизни, чтобы он не расстраивался, не отчаивался, а верил во все хорошее.
2: Ну,
3: и я думаю, что
2: на велосипеде.
3: Человек, который верит во что-то, он действительно, как говорится, не пропадет. Вот. И тут микрофон поднимается.
2: Я не
3: держу. Я настроила гитару.
1: Вот. Она сказала, я... поднимается.
2: Да.
3: Я хочу спеть песню, которая называется «Дождь».
2: На греческом?
3: Нет. На всем нам понятном нашем родном русском языке. Дождь.

Ведь влюбленным не помеха дождь, шепчет, лаская, не утихая, нам песню свою. И в красках купаясь, грустная осень роняет листву.

0: Ведь влюблённая не помеха дождь.
1: Это было прям-таки совсем уж живое исполнение, без минусов. То есть Лайли сама играла на гитаре. А вот тут, кстати, на другое устройство. Ты цел на зем, нормально?
2: Да, немножко повредил гитару. Вот тебе как друг Дмитрия.
3: Здесь просто не совсем удобно. Шнур тут немножечко короткий.
2: Да, ногу, когда падал с велосипеда, мне гитара придавила тут ногу.
1: На другое устройство пришло такое сообщение. Назим, расскажи, как поживает Олег Фезов? Есть ли новые альбомы? Андрей Абрамов интересуется. Давно уже эта телега тут висит.
2: Андрей Абрамов. Андрей Абрамов, на то же устройство отправьте сообщение. Правительство звука ты или... Ты с того ли правительство звука? Есть одноименный тезка Андрея Абрамова. Фезов. Новых альбомов. Есть новый альбом. Наверное, все знают, что последний альбом сольный был его «Локотум». Сейчас подготовлено переиздание альбома, поскольку звук был хромал в нескольких треках. Это было, ну, понятное дело, записывался в Душанбе, потом там сводилось и так далее. Но сейчас новый выходит. Уже вышел на кассеты, как это называется, на компакт-кассетах.
1: Там да. Две буковки пишутся еще.
2: Кассетах, двумя «С», да? На компакт-кассетах. «МЦ».
1: Да.
2: О. И выйдет и скоро опять на компакт-дисках тоже. Новый «Локотум», это «Нью» будет «Локотум» с лучшим звуком, в другом порядке будут треки выставлены. И новые песни вышли на альбоме «Гирья Мэкунам» с грустным названием «Я плачу» называется. Кстати, вот три песни Лайли Суфи на этом альбоме. Это сборник таджикской музыки, посвященный ушедшим Наргиз Бантишоевым, певцам и Махсудшоем Матшоевым из Таджикистана. И на этом альбоме три песни Лайли Суфи и три или четыре трека новых Олега Фезова, которые не вошли ни в один из альбомов. Ну, нужно послушать. Итак, новый альбом, я ответил на вопрос, называется «Гирья Мэкунам», «Я плачу» называется он.
1: Вот еще тут письмецо такое пришло. Кстати, вечный твой бич, а тут журнальные всякие телеги. Вот, но я уже зачитываю все, как
2: да,
1: ты и просил. Из журнала «Столица» я знаю, что Назим Надиров курд. Интересно, может ли он продюсировать пластинку песен курдских повстанцев? Я оставлен пейджер даже тут от некоего Аркадия.
2: Обязательно, Аркадий, ты только не зажми, потому что номера мне дай Анатолия, Аркадия, позвоню им.
1: Естественно.
2: Да, конечно. Войду в Аркадий, я могу, и у меня мечта, между прочим, сделать желание сейчас благотворительный концерт, во-первых, российский, звезды российские, а может быть не российские, не только российские, поскольку и в СНГ все звезды, их и многие знаю, и на Западе, может быть, многие согласятся, звезды музыки «За мирный Курдистан», поскольку любое другое название будет оценено как политические какие-то демарши, а «Мирный», «Мир за мир Курдистан», я думаю, мало кто будет против, конечно, из политиков мало кто за, правда, по-моему, вот, но из простых слушателей, людей, я думаю, все будут за, и артисты, и, конечно же, я продюсирую курдских музыкантов. Есть ансамбль «Зузан» и солист там Миша Долуван.
1: А почему мы ни разу не слушали? Как-то ты не приносил мне записи, ничего.
2: Ну, я же интернационалист настоящий. Я в первую очередь, естественно, мне тоже вот курды говорят, ну, что ж такое, ты вот узбекский, таджикский выпускаешь, казахский, киргизский, а вот курдский диск не выпускал. Ну, курдский своим любимым всегда в последнюю очередь. Знаете, родители всегда сначала всем...
1: Он такой же, как я. Я тоже о себе думаю в последнюю очередь.
2: Вот, так что когда-нибудь я выпущу и курдский диск.
3: От скромности не умрешь.
2: Да, и...
1: Видишь, Назим, как она тебя не любит.
2: Да, говорит, от скромности не умрешь. Это кому?
1: Тебе, естественно.
3: Напротив.
2: Да,
3: напротив. Мне очень
2: эти глаза напротив.
1: Спасибо, Лария, спасибо. Я вот. Знал.
2: Так что я буду, Аркадий, продюсировать и выпущу очень хороший курдский диск. Между прочим, я дружу с Иваном Перваром, я очень горжусь. Это человек, который устраивал благотворительный концерт в Уимблдоне. Знаете, вот когда была война в иракском Курдистане, в Уимблдоне звезды Энни Ленокс, я был на Уимблдонском там стадионе, был благотворительный концерт всех звезд мировой музыки. Это устраивал Шиван Первар, курдская звезда. Он живет в Швеции, он сам выходит из Турции. Для многих курдов, я помню, в те годы покупали даже компакт-проигрыватели в советское время, еще там давно это было, чтобы именно слушать его кассеты. Настолько был он обожаемый певец, классный. И многие не верят. В 85-м году я с ним подружился на Всемирном фестивале «Молодежь и студент». И трудно, конечно, в это поверить, но несколько ночей, где-то около недели до утра пел только мне. То есть он там 12 ночи приползал в номер, конечно, еле живой, но почему-то считал нужным вот мне. Говорит, ты знаешь, говорит, я вот для тебя играл на бузуке и пел мне до 5, до 6 утра. Сольные такие концерты мне давал. Потом мы снялись, фотографии. И когда я привез домой, в Казахстан, значит, тогда мы жили, никто не верил. Никто. Просто говорит, как? Ты с Шиваном? И он тебе до утра, то есть этот, он приезжал в Москву как-то. Классный совершенно, классный, очень талантливый человек, певец.
1: Я думаю, как мы
3: фотосужимся. Я думаю, что ты родился, наверное, где-то все-таки под счастливой звездой.
2: Да. Он на Вомаде издавался тоже, Питер Гэбриэл издавал его диски тоже.
1: Ну, Петя, он разбирается в хорошей музыке, да. Знает вкус.
2: Мы с Петей.
1: Ну, сейчас прервемся, а то тут снова нужно это. Откроем дверь-то пока сейчас.
2: Да, выхожу.

0: Сейчас модно среди вот великих музыкантов открывать свои мастер-классы, также среди великих режиссеров, художников, акробаты, кстати, тоже всякие этим занимаются, ну, там и прочие люди, как-то дрессировщики и сборщики налогов. Вот и нас к этому делу потихонечку притягивают, и хотят, чтобы мы занимались просвещением людей не только в области духовности, там, искусства, но и в области чисто прикладном, в области музыкальных инструментов. Вот наш постоянный радиослушатель Хэнк интересуется на тему музыкального инструмента сарбука. Тут вот так вот написано, я читаю.
1: Я думаю, это опечатка, Хэнк. Это дарбука вы имели в виду, это перкуссивный инструмент. Вот и этот родственный таджикскому тавлаку, там, дой, ну, не, перкуссия, короче, да, дарбука, дарабука, там по-разному называют. Я думаю, это дарбука, да?
0: Да, ну вот, все объяснили. Ну и самое время, видимо, принять звоночки, да, телефон еще? 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Хотелось бы для начала поздравить вас с праздником.
0: Спасибо.
1: Вас также.
2: Вот. Я являюсь вот старым слушателем программы «Маморанти». Кстати, вам сегодня, Александр, я вот напомнил о старой программе. Вот. Я вот помню, что вы, Назим, уже раз, наверное, 5 были в программе Александра, вот представляли вот другого исполнителя, вот Олега Фезова. Вот. Но дальше как-то вот у вас, то есть вот дальше, чем выпуск компактов, у вас как дело не пошло. Почему так происходит? Ведь, на мой взгляд, то, что вы делаете, ну, ничем не хуже, чем там Юсендор. И это могло бы пользоваться там, ну, популярностью и не только в Европе, а и здесь, и на том же MTV это бы крутилось. Ведь качество музыки и даже то, как она записана, ничуть не хуже, чем вот западных каких-то проектов этнических исполнителей. Почему отсутствие такой вот мощного промоушена?
1: В данном случае я вам отвечу. В случае с Олегом Фезовым это чисто человеческий план. У нас, я не буду тут уже лукавить, у нас мы по-человечески не стали понимать друг друга. Я, если бы это было понимание дальше, я не сомневаюсь в том, что вы говорите. С этой целью только я бы мог, вы думаете, я 7 лет потратил на то, чтобы раскучить его, видно, не для того жить, чтобы остановиться на полпути. Я считаю, что все было сделано правильно. Может быть, это немножко самоуверенно, но я считаю, что с моей стороны я все делал правильно. И совершенно неизвестно, или вот свидетель, она из Таджикистана, и совершенно никому неизвестного человека, да, Олег Фезов стал одним из самых известных в области...
3: Да, он сейчас звезда номер один.
1: Звезда номер один, да.
3: Везде
1: его знают в Европе, и это единственный исполнитель этнический, наверное, из российских, из СНГ, который, да, хорошо представлен в радиоэфире, его знают во многих радиостанциях, и в Москве его крутят особенно. Может быть, не все знают, что это именно Олег Фезов, поскольку он в сборниках Voice of Europe после Deep Forest идет на многих изданиях, которые в Германии выходили, например, на BMG он издавался. То есть, ну, просто многие не знают, думают, Олег Фесов, какое-то непонятное что там, но знают его песни, по крайней мере. И в последнее, в ту осень, когда были его концерты, когда я был как раз у Саши впервые, тогда мы приглашали на его концерты. И потом, я не знаю, что случилось с ним, но было очень трудно с ним работать. Музыканты отказывались уже многие. Один аранжировщик и клавишник Сухиб Носимов талантливый, он уехал от него в Таджикистан. Пришлось брать его Ахмада Бакаева, который будет, кстати, аранжировки вот, писать и для Лайли Суфи. А многие аранжировки будет в основном он делать, Ахмад Бакаев. Ну, в общем, вы знаете, уже это было невозможно просто работать, и поэтому наше сотрудничество, так сказать, распалось.
0: Может быть, это у него просто ЗБ началось, звездная болезнь.
1: ЗБ, да, началось.
0: Ставила,
1: да,
0: ему.
1: Да, ну я объяснил, и причем я не прерывал сотрудничество, сказал, что есть контракт, я буду соблюдать его, какая бы ЗБ ни была крутая. Но он хотел не знаю чего. В общем, во всяком случае, самое интересное, что я выполнил, то есть все альбомы, которые я издал на компактах, и «Колыбельную по миру» переиздал, и «Локотум», уже после нашего разлада. Вот, то есть практически я мог и не выкладывать этих денег, и не расходовать, потому что меня уже ничего не связывало, я знаю, что это пойдет как вода в песок, потому что без концертов и без сотрудничества уже, конечно, трудно продавать вообще какую-либо продукцию. Но я все-таки сделал, чтобы меня... Потому что я обещал это до того, как это все ЗБ началось. Поэтому я выполнил свои обязательства, я выполнил... Я чувствую себя нормально, я сделал хорошее дело. А человек жалеет. Мне передавали буквально вчера, звонили, что он в Германии, и у него планы, он хочет опять вернуться в эту музыку и как-то сотрудничать. Ну, посмотрим, что будет. А вообще, конечно, это очень высокий уровень, он профессиональный и очень талантливый человек, конечно, Олег Фезов.
0: Еще звоночек. Габром заслушался. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание. Продолжение вы знаете мои.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Добрый. Это Михей Зеленоградский.
0: А извините, а вы как так говорите? Вы волнуетесь. Наверное, может быть, как-то вас выключить, чтобы вы отдохнули.
4: Нет, пожалуйста, уж не надо. Голос у меня специфический. Тысячи раз предупреждал.
0: А, извините.
4: Да, во-первых, Лейли, к вам вопрос. В смысле, вначале такая сентенция. Просто прелесть, замечательно. Наш всепроникающая, всепобеждающая этника, этническая музыка должна в скором времени разгромить вот этот вот безобразный трио «Секс, наркотики, рок-н-ролл». И у меня вот такой к вам вопрос. Не могли бы вы чего-нибудь представить из музыки ваших известных, в общем-то, воинственностью, но не музыкальностью соседей, пуштунов, афганцев? Ведь наверняка есть какие-то такие песенки.
3: Обязательно, конечно.
4: Не могли бы сейчас. И второе, для героических сербов, пожалуйста, спойте тоже.
3: Спасибо большое вам за теплые слова.
1: Да, мы афганское есть в репертуаре в Лайли.
3: Да, я...
0: Так может сразу и к делу, какую вы скажете, я выступлю.
3: Я думаю, что мы посвятим вам, наверное, песню, которая называется «Будилам Наздик». Она под номером 19.
1: «Близка моему сердцу».
3: Да, эту песню...
1: Афганская народная?
3: Афганская народная песня. Я очень люблю эту песню и вообще посвящаю вам.
1: И сербам.
3: Да.
1: Сербам.
3: Всем, кто любит
1: искусство. Мы с вами сербы.

0: Артур, далека от моих глаз. Правильно я перевожу, да?
1: Да. От глаз далека, но сердце моего близко.
0: Да.
2: Совершенно такая нескучная музыка, о чем свидетельствуют многочисленные послания, которые тут везде приходят. Вот почему я сказал, что массаж в хорошем смысле, а? Вот она. То есть вот не скучно слушать, да, и вот интересно.
0: С этой песни мы начнется новый альбом писаться, это будет новая версия этой песни, сделает Ахмат Бакаев. Это будет первая песня, которая в новый альбом войдет, Лейли Суфи.
2: Дудки, кстати, вот юсандуровские немножечко вот были.
0: Она
2: слева.
0: Ага.
2: Ну, скрипка хорошая, хорошая скрипка.
1: Скрипка живая.
2: Да, вот чувствуется, она так все-таки выделяется. Ну, конечно, вот все-таки надо с живыми музыкантами. Такая музыка должна быть с живыми музыкантами.
0: Обязательно.
2: Совсем. Да. Ну, это уже вот
1: все, что это игралось так, как говорится, под минус один, это все мы играли на живые. На концертах, на, допустим, на каких-нибудь мероприятиях, там, на свадьбе.
0: Да, конечно же, на презентации будет вот в июне, когда там будет СДХ, наверное. Естественно, будет живые
1: я
0: музыканты.
1: Я тоже сторонник естественной музыки, живой.
0: Без этого даже трудно представить.
1: Да.
2: Вы тогда мне-то хоть в рельсу стукните,
1: здесь,
2: чтобы я примчался.
1: Все обязательно, обязательно. Саша. Тебя-то уж мы не забудем.
0: Да, музыканты не все поместились. Вам пришлось их попросить
2: половину
0: выйти.
2: Половину за дверь, собственно. Но это мы по-доброму сказали, выйдите за дверь. Но у нас глаза лучились добротой, и они не восприняли это как оскорбление. Они сказали, мы поняли, что это техническая мера. И все там сгрудились, толпятся.
0: И съели наш плов, наверное.
2: Ну что, еще звоночек телефонный, да?
1: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
3: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: Во-первых, поздравляю вас всех с грядущим Всемирным днем авиации и космонавтики.
2: Спасибо.
3: Помню, забыли все.
2: Да, 19 апреля будет, мы помним прекрасно.
3: Спасибо за замечательных гостей. Я слушаю передачу с удовольствием. Как и всегда, в общем-то, на зиму всегда приятно слушать.
0: Спасибо.
3: Вот шел разговор где-то часа полтора назад по поводу вышедших в тираж певиц, потерявших физическую форму. Там,
2: нет, не совсем так, извините, я просто сразу поправлю. Она вышла в тираж, то есть она родила, разродилась, вот та, вот о ком я говорил. То есть не то, что она вот сама там на пластинках вышла или растиражировалась, понимаете?
3: Ну да.
2: Ксерокс включила.
3: Либо из-за обжорства, либо там ее спонсор обжорствовал, больше нет средств оплачивать, значит, эфир и все такое. Вот вы знаете, куда они деваются в основном? Вот очень многие из них сидят со свечками, передача «Знак качества». Снимают всякие венки безбрачия там и прочую байду. Угу. Такие хвори.
0: Ой, да, вот я видел как-то. Это как называется, вы говорите, программа?
3: Ну, «Знак качества», еще какая-то там, я знаю. Я их не смотрю.
0: Ну, вы знаете, это очень опасный народ. Вот эти со свечками у меня была одна знакомая, 4 года она. Потом она стала претендовать на роль жрицы в моей судьбе вообще.
2: Она агрессивная.
0: Пока я не прогнал метлой, да. Потом я прогнал ее метлой, теперь она безвредная.
2: Это они с виду добрые, понимаете? Нас, то есть, а мы вам поможем, мы вас там...
3: Но это все за деньги делается.
2: Вот, во-первых.
3: Для тех же блестящих, я думаю, там уже тоже место заготовлено.
2: Может быть, согласен с вами.
3: А вопрос у меня, Лаэли, по поводу Таджикистана. Вот там, насколько я знаю, 5 лет назад была такая довольно мощная война между местными маджахедами, подверженными влиянием из-за границы пуштунской, афганской, и людьми, поддерживающими там президента и все такое. Но сейчас, насколько я знаю, это все дело потихоньку затихло. Но вот как сейчас? Расколота ли таджикская нация вот на горную часть и на равнинную? То есть если вот 2 человека, скажем, из Куляба или из Хаджента встретиться на концерте того же Олега Фезова, то будут ли они, смогут ли они подружиться, или же они, могут начать битву?
1: Я думаю, что времена меняются, люди тоже. Наверное, эта война нас чему-то научила. Я не буду лезть в политику. Я думаю, что по моим понятиям, как я это правильно воспринимаю, это нужно было не народу, не людям, а какой-то определенной кучке людей. В итоге пострадал народ. Это, я не знаю, это что-то. Столько жертв, столько невинных погибших людей. Это все, конечно, это оставило какой-то отпечаток на музыке и на всем. Вообще, буквально на всем. Люди, они истосковались по миру, они устали от этой войны, и наконец-то вот с таким, ждали этого дня, этого времени, когда наступит наконец-то долгожданный, хотя бы, не знаю, как это называть, мир. Вот, и мы надеемся, конечно, что этого больше не будет, потому что, Ну, никто этого не любит, не хочет, чтобы это происходило вообще. Люди более-менее как-то стали друг другу, может быть, я не знаю, там, Кулябский или там Гармский.
0: На концертах были, на твоих вот в Доме композиторов были, естественно, и Гармский,
1: просто,
0: и Кулябский.
1: Просто, да, это уже как-то пройденный немножечко этап, и дай бог, чтобы всегда так было. Ну, конечно, бывают стычки, это, я думаю, что это еще зависит от интеллекта, от развитости человека, от его всяких каких-то моральных принципов, и думаю, что этого уже больше в таком, может быть, не
0: на
1: повторится.
0: Я надеюсь. Не будет этого никогда.
1: Да, дай бог. Людей объединяет музыка. Они просто счастливы. Они истосковались по искусству. Даже вот когда я жила некоторое время в Бухаре, и вот приезжал Яла к нам в Душанбе, и был такой общий сборный концерт. Звезды с Ташкента, там звезды наши, таджикские. Вот. И как-то я попала на этот концерт, и я увидела людей, которые истосковались буквально по искусству, по музыке. Это настолько было им необходимо, что они были счастливы, что люди все-таки, несмотря на то, что у нас такое было положение, смогли приехать с Ташкента, вот, и уделить, как говорится, время нам, таджикам, протянуть руку помощи какой-то, может быть, и не финансовую такую, а просто морально поддержать. И это какой-то заряд дало людям. Они, может быть, где-то стали чуточку добрее, где-то стали более. Я думаю, что если мы, певцы, мы, которые стараемся как-то нести эту искорку для людей, для там искорку культуры, для наших соотечественников, если они уходят с концерта довольными или становятся немножечко чуточку добрее, значит, я думаю, что мы не зря это делаем. И это нам очень нужно. Это он нам очень помогает, особенно в самые трудные и тяжелые моменты.
2: Кстати, вот интересное наблюдение я тут недавно провел. Вот музыка и люди вот тоже, вернее, люди делятся так же, как и музыка, на разные категории. Вот есть люди агрессивные, есть люди добрые, есть музыка добрая, но есть же и марши, которые объединяют людей совершенно на другое, согласны? Да. Вот тоже и нельзя сказать, что марш – это, скажем, хорошо написанный, хорошо сыгранный марш, что это не искусство. Логично, то есть искусство, конечно, тоже может разрушать и, в общем-то…
1: Созидать и…
2: То есть все, все я предусмотрел, все сделал так, чтобы все было уравновешено.
0: Не, ну правильно, я думаю о людях, вот у кого доброе лицо и талантливое, например, ДДТ, вот Юра Шевчук, видите, и он уехал в Сербию. Я просто… У меня есть момент, когда я включаю, говорю, раз в две недели на пять минут включаю телевизор, и обязательно в этот момент вижу то, что, видимо, мне нужно было увидеть. И вот я совершенно не удивился, я включил какой-то момент, увидел в аэропорту, Шевчук уезжает в Сербию. Я этому не удивился, я думал, действительно, это… Не знаю, мне кажется, совесть действительно российская эстрады. Может быть, какие-то слова такие, конечно, может, слишком громкие. Но счастье, что есть такие артисты. И, ну, а сожаление, можно говорить, потому что очень много не таких артистов у нас на сцене, которые, наоборот, даже одев футболку той страны, например, которая убивает миллионами людей, не будут тыкать пальцами. Например, это же человек вообще не понимает, что он делает. Он одевает футболку, и перед миллионами, сотнями миллионов зрителей он, так сказать, светит флаг той страны, которая тысячами убивает людей просто, понимаете? Просто за то, что они другой национальности, или курды, или греки, или там, неважно кто. Как можно так безответственно относиться? Я понимаю, там, не нужно там в российском флаге танцевать или петь, но нельзя так просто на границе придурковатости просто, понимаете, я не боюсь этих слов, на границе придурковатости просто. Это,
2: может быть, неосмысленность определенная,
0: инфантильность, да, уже подозрительная в том возрасте.
2: Понимаете? И грудничковость. Да. Ну, а почему возраст? Вот опять-то неправильно. Вот, мы же обсуждали.
0: Возрасты, да.
2: Вот, понимаешь, возраст это вовсе не является показателем грудничковости. Я встречал грудников 50 лет. Вот он 50 лет, ему у него борода там здоровая, там, а он грудник, и все. Причем грудник в плохом смысле этого слова. Не то, что он детская непосредственность и восприимчивость. Он же дебил. Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся, потому что пришел тут к нам человек рассказать стихотворение. И затем продолжим.

0: Все время забывают номер, хотя у меня все руки в татуировках уже этого номера. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего.
1: Алло, доброе утро, это еще раз Михей Зеленоградский.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь, может быть, как-то вы пока передохнете?
1: Ни чуточки.
0: Нет, как-то вы возбужденно говорите, может, что-то случилось с этой...
1: Нет, абсолютно ничего не случилось. Нет, как это не случилось? Постоянно случается. Он теперь 24 часа в сутки бомбить обещает. Вы что? Угу. Это же катастрофа. Вот, хотел спросить Назима, как продюсер, занимается ли он ремастерингом старых записей? В общем-то, хотелось бы сейчас услышать Рашида Бейбутова, например, или Иованну, греческую певицу, или Царлиандр, например. Но нигде записи нет, и ремастеринга, в общем-то, только вот песнеры. Я очень благодарен студии «Мороз», что они восстановили, в общем-то, все свои альбомы сейчас заново вышли. А как обстоит дело с остальными исполнителями, в общем-то, насчет... которые очень хочется слышать, но...
2: Сара Леандр никак... и греческих вы загнули, конечно, кто же мне даст эти записи, но Рашида Бейбутова, кстати, а вот видите, как мне бальзам на душу пролили вы. У меня идея такая есть, я ни с кем ею не делился, вот вы угадали. Я хочу издать песни Рашида Бейбутова. Один диск, и потом отдельно песни Рашида Бейбутова исполняю, исполненные другими исполнителями. Например, вот Гасан Мамедов поет «Необыкновенные глаза» свою версию. Потом много всего там из фильма «Рашин Малалан», потом какие-нибудь...
3: «Рашин Малалан».
2: Да. Вот. Много исполнителей исполняет разных. Они, может, не очень известны, но версии очень хорошие этих песен Рашида Бейбутова. Ну вот, оригиналов нет. Я думаю, что... Кстати, это, я думаю, не очень сложно сделать... Даже подсказываю, если продюсеры другие слушают, я не обижусь, если они опередят меня. С таджик-фильмом. Он много работал на таджик-фильме, кстати. Я думаю, эти записи не использованы, лежат на таджик-фильме, никому не нужные. Их можно просто взять, там договориться и издать этот альбом. Так что вы реанимировали мою давнюю мечту издать песни Рашида Бейбутова. Да.
0: А вот мне интересно, ты как-то вот специализируешься только вот такой по музыке с ярко выраженным восточным уклоном. Если к тебе, например, придет человек, принесет там русскую народную музыку или там музыку Карибских островов, не знаю, есть ли такие, видимо, есть, вот и ты западешь на это дело, тебе понравится.
2: Скорее русскую, чем Карибских островов.
0: Ну, я такую.
2: Я мало люблю, вообще нельзя говорить.
0: Мало люблю,
2: хорошо так.
0: Хорошо.
2: Видно, что филолог.
0: Хороший телек.
2: Видно, да. Видно, что МГУ заканчивал. Ага. И... африканскую. У меня что-то дружба не складывается. То есть, понятно, Юсендур, там и песни. Но вот то, что поднимается под африканской, эти ритмы, все барабаны, вот это все афрокультура, вот это как она надоела. Это просто ужасно. Понимаете, что это несколько там, одну-две группы какие-то, эти там танцующие «Бамос Андар», «Парарер», «Бамос Алаплай», вот это все. Такое псевдо-афро какая-то культура. Нет, Карибских не издал бы просто вот.
0: Потому что русскую народную.
2: Много, потому что очень много лейблов. «Пиранья» из Берлина есть еще, которые просто у них по 30-40 барабанов африканской какой-то там музыки и Карибских островов, миллион альбомов. А скорее русскую издал бы. Вот, например, серьезно задумывался о том же Гусли из Ярославля откуда-то. Мне ну, тоже кассеты присылают.
0: Я тебе певицу одну привезу классную.
2: Да? Угу. Очень много. Я думал, Гусли может быть издать, потому что, ну что, чем не Сантур какой-нибудь там пакистанский, индийский. А еще будет исключение из области этнической, из вообще того, что материала, который я издаю, потому что я впервые не издам скоро, наверное, надеюсь, не восточный альбом. То есть это, ну, кроме альбома «Лайли», «Суфи» там и так далее, будет один русскоязычный альбом. И мало того, это исполнит девочка, маленькая совершенно, 6-летняя девочка, Алена Федорова из Сочи.
0: Детей она... эксплуатируешь.
2: Да, да, очень, с удовольствием.
0: Нет,
2: да,
0: нет,
2: и не будет, а песни будут... Ольги Дубровской, автора музыки и слов из Сочи.
0: Как это будет... девочка может спеть? Хотя, ты знаешь, мне тут довелось, нонсенс был, мне довелось быть членом жюри конкурса вот этого «Утренняя звезда», вот там груднички собираются.
2: Там вот это была вот эта девочка, но не потому, что там
0: была. Там одна пела, грудничок маленький, как дала, я только думаю, ой ля-ля, я с бодуна был, у меня праздники одни.
2: Это не Алена была Федорова из Сочи?
0: Не помню, но на видео у меня записано, это все смешно.
2: Давно?
0: Вот прошлой осенью, по-моему. Угу. То есть груднички могут петь, но просто другое дело, что когда они поют очень хорошо, они воспринимаются уже как взрослые. А когда поют плохо, то вот этот расчет на умиление, опять же, это отталкивает людей нормальных, понимаешь?
2: Я не потому, да, я просто из Ольги Дубровской написал песню «Марине Цхай», певица из Петербурга, которая из Казахстана самородом. И, понимаешь, такой случай, когда ты понимаешь, что нельзя не издать этот альбом. Понимаешь? То есть я никогда не думал, естественно, издавать русскую.

0: музыку. Но когда я послушал одну песню в исполнении, то есть в данном случае девочки, ну это не важно, может мальчик спеть, девочка, сама Ольга Дубровская может споет. Просто это такая песня одна, называется «О том, как я маму люблю». Просто такая простая песня. Я понял, что...
1: Ну, послушаем, момент... послушаем.
0: Послушаем как-нибудь.
1: И вот не то не сё у нас получается. Сейчас вот показывают оркестр, там играет. Может, я еще сейчас звоночки, а потом...
0: Угу. Да? Потом выйдем.
1: Потом выскочим туда там.
0: А, как раз пиво возьмем, которое подвезут.
1: Забил,
0: а уже сказали, Лидия Ивановна, он сказал, что уже коробка стоит там, это ящик пива. Да. Спасибо, что привезли нам ящик пива.
1: А сейчас звоночек, да?
0: Да.
1: Там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: I never motherfuck.
1: Ну что же, со своей мамой человек, так этим же губами вы целуете вашу маму.
0: Да.
1: Фу, кстати, вот шаблонное мышление. Ну, сказал бы человек по-русски, да? Ведь видно, что сам-то из-под Саратова приехал. Нормальный русский мужик. Поясничает. Фу, стыдно.
0: Какие слова, да.
1: Проснется с утра, стыдно ему будет. Срамота. Фу. Фу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
1: Да.
2: Да.
1: Здравствуйте. Рассказывайте, рассказывайте.
2: Ну, у меня такой вопрос к Назиму. Вот столица Курдистана, как называется, если не секрет?
0: Столица...
1: У тебя географический атлас ты наш.
0: Да, да, я такой знаток, хотя я объехал это все, весь Курдистан. Но общей столицы нет для всех частей Курдистана. Некоронованной столицей турецкого Курдистана, который, видимо, сейчас актуальна тема в связи с Джаланом, Диарбакр считается город такой. В Турции. А, кроме того, в Ираке, видимо, Сулеймания все-таки. А, там, поскольку там Курдский университет даже сейчас открыт. Вот. В Иране, наверное, не знаю, в Иране Керманшах или Синендадж, не знаю, вот, что считается в Иране какой-то такой столицей. Ну, в Турции, во всяком случае, Диарбакр. Общего же Курдистана нет, соответственно, и нет столицы, как нет и общего литературного языка.
1: А, ну что, сейчас прервемся, да, немножечко. Тут дверку да откроем. А, в общем-то, вся та много... Вот просто тут вопросы приходят, например, такой. Александр, когда можно будет идти спать, спрашивает Сергей. Я ко всем обращаюсь, кто слушает нас, уже можете отправляться. Мы уже с Назимом 2 минуты простояли, и вот мне нечего толпиться под окнами, больше это зрелище не повторится. Так что можете отправляться и, в общем-то, по домам и слушать нас уже непосредственно в эфире. Но я думаю, наши тушки мощно татуированные, тельняшестые, произвели, скажем так, положительное и неизгладимое. Я забыл это слово, неизгладимое, да.
0: Спрашивайте, спрашивайте, отвечаем, Александр.
1: Да, да.
0: Хоть и мало любим мы, но, как я сказал...
1: Хоть мало, мало люблю.
0: Мало люблю.
1: Да, мало люблю.
0: Ага.
1: Ну, перейдем, видимо, к песням, да.
0: Как называется?
3: Песня, которую я хочу сейчас исполнить для наших радиослушателей, называется «Мухаббат», что в переводе означает «любовь».
0: Мы подпеваем, Саша.

0: Кстати, вот такая музыка вскрывает некоторые глубинные тайны, я бы сказал, наших радиослушателей. Вот тут просят, чтобы мы поставили песню в исполнении. Сейчас, прошу прощения. В исполнении Нусрата Фатеха Алихана. Mm-hmm. Представляешь? Кстати, ты мне сказал, что он умер, да?
1: Он умер еще в августе, к сожалению, в августе 97-го еще года.
0: То есть уже... приятно, что люди вот все равно...
1: Да, и вышел альбом, да, неопубликованными его вещами, кстати, «Хомач», «Посвящение Нусрату» называется, с лучшей суфийской музыкой, двойной альбом, где то, что его произведения, которые никогда не были опубликованы, и также и посвященный ему, и один раз только исполненный, специально записанный для этого альбома прекрасных музыкантов восточных, в том числе из СНГ. Это трио Алима Хасымова из Азербайджана, Мунджаджат Юлчиева из Узбекистана, еще некоторые артисты, вот там курдские музыканты записаны, по-моему, на этом альбоме прекрасно, называется «Посвящение Нусрату».
0: Кстати, я могу сказать, что периодически в программе «Монмаранси» песни этого исполнителя звучат. Просто нужно слушать. И вот, как я говорил, есть люди со стажем, есть груднички, есть, так сказать, межрамники эдакие, которые вот ни там, ни сям. Вот-вот уйдут, а вот еще и здесь. Нет, ну что ты так и опять о своем?
1: Нусрат гениален, да.
0: Да, да. Вот интересуется, тут опять же, Ёж спрашивает, почему нашу программу транслируют по кабельному телевидению «Телеинформ». Тем самым он вскрыл мою маленькую тайну. Я, естественно, продал право на трансляцию, чтобы как-то поправить свое финансовое положение. Пошатнулся еще после того случая, ты знаешь.
1: Да, вот да, когда ты это упал, слушай. Да,
0: вот это видишь. Вот еще сообщение такое. Вы пытаетесь представить себя культурными людьми, но у вас это получается с трудом. Лучше говорите, как обычно, Сэм. Подписал Сэм, во-первых, с каких пор мы с тобой на «вы»? То есть зачем такой официоз? Подумай сам, но вот если я буду обычным языком говорить,
1: как
0: в такой
1: мы,
0: светлый
1: как мы
0: праздник...
1: Обычно.
0: Да,
1: то же, нас же закроют
0: и зарвут минут. Вообще, да. То есть мы же все-таки...
1: Как мы, обычно, хоть... как мы с тобой вчера по телефону говорили.
0: Круто, вот так.
1: Говорили два часа мы с Сашей, ни одного слова не было приличного сказать.
0: Вообще нет, нам. Мы хотели засамплировать эту речь и поставить вам сегодня вот вместо
1: по
0: эфира.
1: Да. Да.
0: Так, что тут еще?
2: Хулиганы.
0: Ну, это вот Харрис, уважаемый Харрис, можно вас попросить вот с такими глупостями? Я больше чем уверен, что Назим не знает название ансамбля, который вы упоминаете. А если и знает, то не хотелось бы о такой глупости говорить в столь важной и серьезной программе, как программа «Монмаранси». Достойно ответил, да?
1: Да.
0: Я прям горжусь, на сам
1: тем
0: собой
1: более, что
0: скажешь,
1: знаю,
0: что ты думаешь, какой хороший
1: тем
0: парень.
1: Тем более не знаю, о каком ансамбле ты речь.
0: Да.
1: Так что это получилось, что правда, действительно не знаю об этом ансамбле.
0: Телефончик, да, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый ночь, или доброе утро. Это вас беспокоит Гюзель.
1: Гюзель?
3: Назим.
1: Гюзель, как вы попали на эту волну?
3: Ой, вы знаете, что-то вот проснулось, вот, да, и стало ловить.
1: Саша, я должен радиослушать.
3: По своему плееру.
1: Да, постоянно слушательница, моей программы.
3: Да,
1: да.
0: Видишь, как у нас пересекаются аудитории.
1: Да, Гюзель, я вас полично.
3: Вы знаете, я просто счастлива. Без ума. Вот услышала эту программу и слушаю. И вот последняя песня Лейли Суфи, вот Мухаббат, это значит счастье, правильно, это у нас тоже по-татарски.
1: Любовь.
3: Я хочу просто сказать, Александр, Назим и Лейла, большое вам спасибо. Вы знаете, я такой бальзам на душу получила, тем более у меня завтра, вот не завтра, а сегодня будет старт, это посвященный пробегу весны, пробегу любви, это ко дню космонавтов.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю, а где он будет?
3: Он будет в городе Королёве.
0: Я буду.
3: Будьте?
0: Вы знаете, вы увидите меня, я буду в таких здоровых спортивных штанах, обрезанных чуть-чуть ниже колена. Вот. И без майки вы узнаете меня по татуировкам моим. Я буду нестись впереди с вымпелом.
1: С наклеенным носом.
3: Прекрасно, Александр.
0: Мы там встретимся.
2: Вам, спасибо вам за хорошие слова.
3: Вы знаете, вот я хотел бы
1: успехов
3: спросить
1: вам желать.
3: У Лайды. Вот вы, наверное, знаете такую певицу таджикскую, это Провиная Софи, да?
2: Это я и есть. Это мое новое имя. Просто дело в том, что у меня песня есть, Лайли, и из-за этой песни постоянно меня стали так называть. И еще одна причина, по которой мне, как говорится, второе имя у меня такое.
3: Парвина, да?
2: Нет,
1: Парвина — это первое.
2: Парвина — это мое родное имя, потому что у нас очень много развелось Парвин. Группа Парвин, Парвина Шукурулаева, Парвина Ахмазаты. И меня всегда путают. И, кстати, в немецких буклетах, когда делали про меня материал, меня Парвин Юсуфи, правильно у меня будет имя, меня называли... Певцом. У него очень прекрасный тембр. Ну, в общем, в мужском роде, так
1: писали
2: сказать.
1: Всегда.
2: Да, и меня назвали так Лайли, нежно
1: думаю,
2: так...
1: Рука не поднимется, я думаю, писать у певца Лайли Суфи. Я думаю, тут уже даже немцы не смогут так написать.
0: Узнаю, кстати, руку продюсера вот в фишке с изменением имени.
3: Вот я хочу сказать вам большое спасибо, Лайла, да, вот за песню «Я плачу».
2: Это песня, которую я спела. Кстати, я записывала ее здесь, в Москве. Я спела эту песню и посвятила памяти своего отца. А сейчас, конечно же, и посвятила памяти своего брата, который так трагически ушел с жизни.
1: Может, мы... Если можно, да, Саш?
0: Да.
1: Здесь есть минусовая фонограмма.
2: И... Да, и эту песню я хотела бы спеть, посвятить в лице своего отца и своего брата, своим друзьям и тем, кого не стало, и вообще всем тем...
1: Наргиз Бандишоевой, да?
2: Наргиз Бандишоевой, Махсушу и Матшоеву, и всем-всем своим друзьям, которых не стало, и, конечно, своим близким.
1: Переводится как «Я плачу».
2: Эта песня переводится «Я плачу».

0: И близится к своему завершению наша все-таки сегодняшняя программа. Но у вас еще есть время, дабы поднять в свои мощные мозолистые руки трубки телефонные и позвонить по телефону 203-19-22 и задать какие-то вопросы нашим гостям. Я вот, в свою очередь, какая мне пришла в голову мысль. Дело в том, что принято считать у широкого пользователя, да, что практически все, скажем так, этнические традиции, которые выносятся на суд общественности, ну не что, что на суд, на вид, да, то есть в каких-то массовых изданиях, это все-таки сильно скорректированные произведения для вот, пользователя, и от оригинала отличаются достаточно сильно. Вот в том числе, естественно, и тебя, Назим, тоже подозревают в таких моментах, что, дескать, ты на пластинках на своих издаешь людей, наиболее пригодных, скажем так, для европейского уха, а людей, которые представляют из себя вот настоящую стопроцентную этнику, в общем-то, европейское ухо воспринимать не сможет.
1: Вот все сможет вот воспринимать ухо, и я не, и это неправда, что я издаю только то, что европейское ухо воспринимает. Кстати, Олега Фезова европейское хуже. Европейское ухо воспринимает, например, намного хуже, чем мой другой альбом, например, малоизвестный в Москве и совсем неизвестный в Казахстане, но он является единственным компакт-диском в мире, насколько мне известно, с музыкой Казахстана, с этнической музыкой. Я издавал такой альбом, первое издание вышло в 95 году в Германии, еще «Songs for Jamila». Это кюи, инструментальная музыка 17-19 веков, казахская. Вот. И в Германии он разошелся мгновенно просто. Это совершенно необработанная, чистая это казахская музыка, и исполненная на там, шертерах, там, хул-хобузе и на других казахских исконных инструментах. И совершенно она необработанная, вообще совершенно не приспосабливали мы ее под европейское ухо. Но он разошелся тут же, и второе издание очень хорошо расходится. И об этом это феномен или феномен, я забываю, как правильно, постоянно как настоящий филолог. Мало люблю это слово я. Вот. Но я хочу сказать, что я писал об этом статью в Швеции, издавал, что песни для Джамили на скользком льду Медео писал. Самый кайф вообще этой истории состоит в том, что да, всего 2-3 копии этого диска разошлись в Казахстане.
0: Вот,
1: и весь тираж на Западе.
0: Да. Вот в связи с этим я бы хотел вот узнать. Интересно, вот ну, если, например, взять и пивную немецкую музыку, да, как-то именно здесь начинались мюнхенские пивные пучи, да, вот, попробовать продать в Казахстане. Вот, и хотя...
1: Я думаю, там сидят. Я писал, что в Казахстане именно популярно псевдо-восточное.
0: Изобразил.
1: Да, да, хорошо получилось.
0: Да, я сам...
1: Да. Псевдо, я не знаю, почему есть такие подбрюшины, какие-то регионы, вот это в Северный Кавказ, Казахстан. Они, может быть, и не Восток, но и уже не Россия, хотя Россия тоже и не Запад, и не Восток. Вот, и там популярны, например, вот такие исполнительницы очень там скандальные есть из некоторых республик, и там вот исполнитель песни «Джамиля, Джамиля, только моя». Вот они в своих республиках, да, там, в своих республиках их никто не признает, ноль просто. Вот, ну, не знаю, они не, по крайней мере, нельзя сказать, что это ноль, но их не считают. Исконно.
2: Ну, это как обычно.
1: Да, да.
2: Как
1: и в других, там, в Европе, в России тоже. Но вот есть регионы, Казахстан к ним относится, где такой псевдо-восток популярен.
0: Ну, даже так, вот не будем там брать Казахстан, а будем брать вот именно те территории, музыку которых ты представляешь на пластинках на Западе. Можно ли на этих территориях представить народную музыку этого самого Запада, и будет ли она также популярна? Я просто к чему веду этот разговор? Может быть, просто все-таки тут есть какой-то элемент вот этой моды и всеядности, это их не буржуйский. Увлечение пряжками, матрешками до сих пор от Базетки на MTV дарят в знак там почтения, дескать, от русского MTV, да, дескать, вашему шапке, ушанке. Представляешь, 21 век, ну, давай, все шапки-ушанки дарят с кокардой, там, российской MTV, то есть, ну, что позор. Ну, то есть, логично, что это дискредитация России.
1: Нет, правда, с другой стороны, фонда Сороса, мне было очень приятно, однокурсница позвонила, и визжала от счастья. Вообще, это было действительно очень приятно. А в фонде Сороса на день, в день независимости этой страны, которую даже называть не хочется. Вот. Макдональдс.
3: Политический чуток.
1: Да, Макдональдс, да. Там, в июле. И всем иностранным сотрудникам фонда Сороса в Нью-Йорке подарили диск. И когда она села, успокоилась, устала разглядывать, увидела, что продюсит, и мое имя стояло, бай. Ей было очень приятно. Это был казахский диск, казах народную музыку. И они почему-то закупили где-то и всем иностранным сотрудникам подарили, проявив чуткость, да, такую художественную, можно сказать. Но, с другой стороны, есть такие моменты, что ну, в этом есть позитивное начало, что они не всегда понимают, что, но любят что-то чужое. Это лучше, чем, например, в России, ну, до последнего времени, там, только 3-4 года назад пошла там эзотерическая любовь к эзотерике, там, склон. Вот со своими минусами, своими плюсами, но это уже интересно, это направление. А так у нас скорее вот российский человек скажет, если неизвестно, скорее неинтересно. Правильно, Саш? Ты не знаешь. Вот концерт идет, кто-то выступает где-то. Алла, понятно, там выступает, это понятно. А где там Лайли Суфи, например, там таджикам понятно, кто не знает, там кто-нибудь. А так скорее нет, чем да, если ты не знаешь певца там. А для немца раньше скорее да, чем нет, если неизвестно имя. То есть поскольку своего там Петера Мафиля, не знаю, они и так все знают, и каждый день с утра до ночи ты можешь послушать всех исполнителей попсы, которые вот, вот не надо заказывать даже. Включи любую бандуру, и ты услышишь там певца, правильно? 20 раз на день тебе с хитом российским, русскоязычным или немецкоязычным. А чтобы редкое что-то услышать, они, им интересно. Стоит там Таджикистан, они не знают, где это. Они знают стан, значит, это Восток. И идут. Да, это они отличить могут, поскольку Пакистан в один ряд они выстраивают. Да.
2: Могут, да?
1: Хиндустан, Пакистан, значит, где-то с Востока. Интересно, что за страна даже, что за певец, надо пойти посмотреть. Это уже, ну, в этом есть что-то положительное, интерес к новому.
0: У нас времени остается немного. Я думаю, может быть, еще какую-то песню мы послушаем.
2: 21-й. Я уже хотела 21-й? Бы более такую веселую песню спеть, шуточную.
1: Бобо.
2: Бобо Хайдар называется.
1: Дедушка
2: песня.
1: Хайдар?
2: Дедушка Хайдар. Это который помог возлюбленной одной с разбитым сердцем тоже воспрять щека... духом и влюбиться снова.
1: Разбитая будет щекости опять?
2: Да.
1: Разбитое сердце.

0: вот совсем нас время подпирает, и я предлагаю послушать последний, видимо, в сегодняшнем эфире звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
1: О.
0: Попытался сказать что-то на языке, который услышал.
1: И
0: это
1: дальше?
0: Успех.
1: И
0: это
1: дальше?
0: Уже успех.
2: А мы дальше? Слушаем.
0: А я все уже выключил.
1: Да?
0: Да.
1: О, это так хорошо.
0: Но я вот хотел вот тут вот обратиться. Тут несколько таких. Во-первых, спрашивают быстренько Максим и Рита Юрченко, что представляет из себя этническая музыка забайкальских народов и насколько это похоже на то, что доносит до слушателей группа Калинов Мост, некая группа. Ты в курсе?
1: Хотя не забайкальские, я думал, предбайкальских народов. Ну, это вообще русского народа, эта музыка. Насколько я понимаю, это музыка русского народа, соприкасавшегося с другими народами в этих регионах. Вот. Интересная группа, я считаю. Во-первых, в первую очередь, мне что интересно, это сам, это просто цельный человек, это Тревякин его зовут, главное. Просто интересная личность, я увидел, как это. Цельный человек... Видно, что он не в мегаполисе рос.
0: О,
1: да.
0: Да. А еще вот это последнее, видимо, за сегодня сообщение. Господин Лаэрский, не могли бы вы одолжить мне на 3 дня $379 США срочно? Подпись Соров. Ответ нет.
1: Я думал, Сорос.
0: Нет, ну я бы, в общем-то, я бы, конечно, дал под залог недвижимости, автомобиля и имущества, который потом не вернул, ибо его стоимость превышала бы значительно ту сумму, которую
1: давай
0: я дал.
1: Давай мы кинем, Саш.
0: Вот кинем его, что ли? Давай,
1: нет,
0: переходи.
1: Деньги в окно мы кидаем.
0: А, вот нет, нет, не будем. Ну что же, на этой щедрой ноте, на этой, я бы сказал, добрейшей черте нашей натуры.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
4: Пока Алена Юрьевна ищет очки, я рад вас приветствовать, Юрий Романович. Вот, кстати, нравится мне, вот и нашла Алена Юрьевна очки. Я вот всегда удивляюсь. Вот у нас принято в нашей стране обращаться по именам, по отчествам. Юрий Романович, да? Ну, в крайнем случае, вот можно, например, наверняка вас, ваши коллеги по пенсионному фонду называют, она просто Юриком, да? Вот, но как-то гораздо менее распространено, хотя и имеет иногда схождение, ну, как просто Романович. А вот у Югослава, как просто, вот он себя, целый президент, просто Милошевич. Ему так говорят, Милошевич, ну, что ты, тут все нормально. Вот согласитесь, насколько непосредственно все-таки жить. Там-то там горы, там воздух, там почти что Молдавия.
5: Ну, вы сами можете заметить, к чему довели эти горы, этот воздух довел к чему в Югославии. Может быть, все началось именно с этой вот такой несдержанности в разговоре.
4: Да, вот какой-то, может быть, понимаете.
5: Фамильярность, излишняя фамильярность. Друг хорват, друг серб. И вот с этого все.
4: Старина Милош.
5: Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что у меня сегодня есть возможность поведать вам о серьезнейшем, я бы сказал, явлении в нашем жизни. И любой прогрессивно думающий, мыслящий человек не может отвернуться от этой проблемы, о которой мы сейчас и хотим с вами поговорить.
4: И нужно сказать еще, что не зря мы сегодня попросили прийти к нам Алену Юрьевну редакцию Полянскую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я хочу сказать, что Алена Юрьевна является единственным, наверное, на сегодняшний день архивариусом, серьезным архивариусом журнала «Юный натуралист». Причем, насколько я знаю, Алена Юрьевна, в ваших архивах хранятся не только, так сказать, материалы, которые были опубликованы, но и то, что было отсеяно по каким-то причинам существующей тогда даже в «Юном натуралисте» цензуры. Об этих материалах, так сказать, материалах подпольных, материалов журнала «Юный натуралист» мы тоже сегодня поговорим. Но самая главная тема, которую, ради которой мы здесь и собрались, и которая натолкнула нас на эту встречу, это, как ни странно, тема, заданная нашим радиослушателям. Тема следующая. Ну, вы, наверное, вы скажете, как все-таки специалист.
5: Да, да, кстати, вот о чем и хотелось поговорить. Все мы зашоренные, замученные социальными потрясениями, ростом цен, безработицы, инфляции, падение нравственных устоев, девальвация нравственных ценностей, тотальным, может быть, даже где-то. Вот сейчас мы чуем сальмонеллез, трихинеллез, все это. Сточные воды, ужасно все совершенно. Я согласен. Но дело в том, что мы все долгое время не замечали, как оказалось, что сегодняшнее поколение живет в эпоху огромных не только социальных потрясений и перемен, но и уже свершившегося такого очень неприятного закончившегося процесса. Я хочу обратить ваше внимание, что не только уходят какие-то нравственные ценности, не только пропадают какие-то, стираются имена из памяти людской, не только уходят какие-то памятники архитектуры, не только пыль забвения покрывает многое, в общем-то, и стряхнуть ее уже не в наших силах. Но я хочу обратить ваш взор на то, что мы видим ежедневно, но почему-то вот последние годы никто на это не обращал внимания, хотя закрывать на это глаза никак нельзя. Я хочу поднять тему, которая очень тревожит меня последние месяцы, она не дает мне спать, не дает мне спокойно есть. Я хочу обратить ваше внимание на, казалось бы, может быть, не самый важный вопрос в наши дни, но если вдуматься на очень важную составляющую нашей среды, нашей жизни, наших чувств, эмоций. Я хочу задать вам вопрос. Единственное, что я хочу сказать, к сожалению, это не передача назидания, не передача разъяснения. Это передача вопрос, который, скорее всего, так и останется открытым. Вопрос этот звучит, казалось бы, просто, но, тем не менее, весьма трагически. Куда подевались воробушки?
4: И этот вопрос нам задают наши многочисленные радиослушатели в своих письмах и приходя сюда, как я уже говорил выше, действительно, за обилием каких-то бытовых проблем, за всеми новомодными супермаркетами, ларьками, рейв-дискотеками, как-то постепенно люди перестали замечать, ну, вначале резкое сокращение этих замечательных птичек, а затем вот сейчас практически дефицит. То есть, идя где-то по улице, может быть, еще мы и не удивляемся, увидев воробушка, но я хочу сказать, что уже встречаются на улице и на возгласы детей. Ну, дети, они как наиболее непосредственные создания, более восприимчивых к каким-то таким броским, скажем так, вещам. Они такой: мама, смотри, воробушек. Это же адская картинка, потому что раньше этих воробьев было, помнится, идешь, они под ногами хрустят вот в парке Горького.
5: Я сразу вижу в вас радиожурналиста. Вы стремитесь затушевать, завуалировать проблему, потому что давно уже ребенок не может крикнуть: «Мама, посмотри, какой воробушек», потому что нет этих воробушков, этих чудных, нежных, сереньких птичек, которые так мило ворошились в пыли, так раздвигали крылышки, распушали перышки.
4: Простите, Юрий Романович, а кто же тогда у меня вот свил в лыжах гнездо и гадит на балконе так, что не видишь?
5: Я вчера видел снегиря. Но не вы буквально вот любой человек из существующих... Кстати, вот, как известно, поколение бывает трех типов. Самые короткие категории поколений – это социальное поколение, всего 6 лет. То есть через 6 лет социальное поколение сменяется и приходит новое поколение. То есть уже 16-летние могут гордиться, что 10-летки уже это другое поколение.
4: Таким образом, с течением времени этот срок, как мне кажется, сокращается.
5: Ну, не об этом. И буквально вот даже сегодняшнее социальное поколение, не геронтологическое поколение, которое является там 75 лет, или поколение вот историческое, как 100 лет, там, вот, а даже теперешнее социальное поколение уже вынуждено напрягать память или обращаться к каким-то изданиям, вот как горячо любимое издание «Юный натуралист», например, для того, чтобы увидеть исконно московского зверя, птицу, воробушка. В общем-то, если буквально еще 3 года, 4, 5 лет назад ветки были просто наполнены шумными стайками этих милых зверьков, то сейчас мы видим, ну, максимум, вот сегодня ко мне в сад залетела ворона, но воронье – привычная птица для любого вообще времени и безвремени. А пресловутый голубь мира, экстремиста, импрессиониста Пикассо, очень-то грязная всеядная птица с отвратительными социальными наклонностями, отвратительная совершенно, это голубь помоечный, в общем-то, зверь совершенно, он питается отбросами, норовит заразу, да.
4: Кстати, мы пытались поднять в Думе вопрос о том, чтобы наносить какие-то штрафные санкции применять к бабушкам и дедушкам, которые кормят этих ужасных птиц.
5: Не, ну, кстати, в общем-то, были какие-то предприняты в свое время, когда проще было с людскими ресурсами по опыту по стреноживанию голубей. Это, в общем-то, как-то их нормализовало. Но сейчас даже окольцовывать не на что. А стреножить голуби, это, в общем-то, стоит $1.5. Поэтому сейчас, конечно, никто эти деньги никуда, в общем-то, не будет, в общем-то, вкладывать. Хотя я с удовольствием, если сейчас кто-то слушает нас из автомобиля, то есть слушает, может по мобильному телефону позвонить, мы с удовольствием бы приняли предложение от спонсора. Мы бы на кольцах для стреножения мы писали бы рекламу.
4: Кстати,
5: в общем-то, да.
4: Можно по заказу делать даже и подвесную какую-то, чтобы во время полета этой...
5: Можно, у голубя очень удобно, у него под крылом светлый пух, можно выжигать какую-то рекламу, летящий голубь тоже, в общем-то, да. И вот, но, к сожалению, мы вынуждены говорить о голубе только потому, что мы опять-таки давным-давно не видели воробушков. Куда подевались воробушки? Это...
4: Юрий Романович, вот я сразу хочу, так сказать, перейти, с вашего позволения, к делу. Наши радиослушатели, ну, очень много версий существует. Вот они присылают письма, и в них пишут самые, кстати, вот, ваша однофамилица Маргарита Прохоровна Филин, она вот такую версию написала, что, дескать, сравнивает вот исчезновение воробушков здесь с результатом, который был достигнут вот тем же способом, что в свое время в Китае, когда на этих маленьких серых комочков перьев ополчились все вот эти японские вот китайцы.
5: Вплоть до хунвибинов, кстати, все да, это, да.
4: Они были мобилизованы целиком. Но, с другой стороны, как-то мы не замечали, чтобы по улицам какие-то люди бегали и ловили воробьев. Вторая версия, что их...
5: Я вас не перебиваю, хочу дополнить. Для тех, кто родился позже или как-то мимо которого прошла эта информация, это беда. В Китае вот был объявлен воробей очередным врагом народа, великого китайского народа. И был объявлен день всекитайской борьбы с воробушком. Выяснилось, что воробей не может долго продержаться в полете. Он вынужден отдыхать. Все видели, кто еще помнит воробья, что он, его полет – это чередование резких таких взмахов крыльев, это кабрирование взлета вверх. И он эти крылышки прижимает к тельцу, и по инерции, пикируя, да, летит. Такая волнообразная, очень милая, трогательная траектория получается. И воробей вынужден отдыхать. Он отдыхает в полете, сложив крылышки, и вынужден потом, сев на веточку, восстанавливать свои утраченные силки. И для того был выбран очень простой, очень коварный, по-восточному коварный метод. Воробушек, в принципе, же птица не боевая, очень пугливая. Да. Это вот, да. И великий китайский народ был выгнан своими партийными боссами на улицу с тазами, с корытами. И был вынужден, я думаю, что любой вообще нормальный гражданин сам бы до такого не докатился, стучать по этим тазам и спугнуть всех воробушков с места. Воробушки летали, стук по тазам все возрастал, люди же в толпе сатанеют, мы все знаем, что такое толпа, каждый нормальный гражданин, который в кругу семьи может быть теплым, заботливым, борща максимум. Борща. Единственный агрессивный жест – это стук бам по столу борща. Это да. Все, что вот вообще... Вот я считаю, в толпе зверем, зверем. Вот эту вот психологию толпы можно наблюдать на муравьишках. Каждый муравьишка, возьмите его на палец, он суетливо забегает, испугается, да? Муравьишки накинутся хотя бы на гусеницу. Сразу организованность, агрессия. И тащить ее куда-то. И тащить.
4: Можно нашим радиослушателям предложить эксперимент, действительно, посмотреть там.
5: А если тело, да, какое-то беспомощное поместить, вот связать, хорошая лента есть, липкая, сейчас я видел на рынке, коричневая, не белая, белая. Если связать тело лентой этой, чтобы не мог, и кинуть в муравейник, будет. Вы представьте, что...
4: Вообще-то наша программа с должниками так часто поступает. Очень хороший метод. К тому же ведь это же лечебные укусы. Если как-то это до поры до времени, в течение получаса вот. Нормально, дальше может произойти уже интоксикация.
5: И летающие воробушки падали обессиленные. Чувство страха, тельце маленькое, сознание слабое, страх. Они кружили над сухой китайской землей снизу. Агрессивные, перекошенные, узкоглазые лица, злые.
4: Потому что в то время китайцы не были такими, как сейчас.
5: Харьки, я бы сказал, маленькие злобные харьки, да, китайские.
4: Как одно, только, ну, представьте себе.
5: Тазы с обколупанной полуды от исступления стучащих изо всех сил туда пустыми бутылками, палками. Внизу грузовики со спущенными колесами, все это по пустым бензобакам, грохот, все это. Детишки, у детишек у целого поколения изломана психика. Они видели все это, они участвовали, да. И воробушки падали бездыханными тушками пушистыми. И злобные китайские босые пятки топтали их.
4: Кстати, вы заметите, Юрий Романович, что в то время, так сказать, гонения на воробьев, оно практически идет нога в ногу со временем, когда были конфликты на китайско-советской границе. То есть они,
5: и там, только лазеры, только советские лазеры сумели, только лазеры советские сумели эту агрессию, эту эскалацию агрессии, которая началась с безобидного истребления воробьишек. И вылилось потом. Пожалуйста. Вот я, да, с удовольствием выслушаю мою коллегу.
2: Простите, пожалуйста, мне очень тяжело сейчас говорить, потому что, вероятно, я не в том возрасте, чтобы называть меня Айоном, но сейчас мне, вот и простите, я не буду, хотя, вероятно, по возрасту я могу называть вас Саша, Юва, но мне очень тяжело, поскольку, в общем-то, все ваше поколение страдает, к сожалению, недостатком информации. Вы очень верно, Юра, описали именно методику истребления воробушков в Китае, но, к сожалению, вы не смогли верно раскрыть, собственно, суть того, почему начались эти гонения. Дело в том, что в это время Китай встал на путь коммунизма. А если вы достаточно хорошо знаете историю Китая, вы, наверное, могли бы вспомнить, что Китай – это близкая к буддизму и конфуцианству страна, в которой вегетарианство было введено в культ. очень долгое время поколение китайцев питались исключительно рисом и прочими вегетарианскими продуктами. У них был введен запрет на мясо. Политик нашего государства после становления Китая на путь к коммунизму, естественно, была направлена на то, чтобы уничтожить вегетарианство. Поэтому, собственно, борьба с воробушками была направлена на то, чтобы накормить мясом каждую китайскую семью.
4: То есть вы хотите сказать, что это прежде всего решение?
2: Безусловно. Безусловно. Политическая.
4: А скажите, Алена...
2: Это была политическая акция.
4: А скажите, пожалуйста, а почему в журнале вот «Юный натуралист» не было этого описано? Это как раз та вот информация, урезанная цензурой?
2: Ну что вы. Даже бабочка, открытая Вадимом Набоковым, не была описана в нашем журнале. Хотя мы пристально следили за каждым открытием в области... биология, но вы же знаете, что наш великий соотечественник, мой большой друг Вадим Набоков, прежде очередь занимался тем, что собирал коллекцию бабочек. И прежде очередь он оценил себя именно как собиратель бабочек, а не как писатель. И, к сожалению, когда он сделал это великое открытие, он, значит, нашел бабочку, это не было описано в нашем журнале. Мы вообще вышли в ногу со временем, мы не печатали авторов, которые противоречили. Безусловно.
5: И, кстати говоря, вот говоря о горячо любимом мною Набокове, как часто люди с извращенной, с нарушенной сексуальной ориентацией, чтобы скрыть ее, прибегают к маскирующим таким акциям, как то гомосексуалисты имитируют повышенный интерес к противоположному полу, так и Набоков, считая, будучи страстным собирателем бабочек, он даже был вынужден написать такую великолепную, я считаю, произведение о нимфетке Лолиту, чтобы скрыть свою исконную твою личную страсть. То есть вот кажущимся интересом к нимфеткам, такую вот...
4: Страсть к старушкам.
5: Нет,

0: обычный такой, но очень простой Вова Маковский. В общем, мы топали каблучками. Вы знаете, это было своеобразное очарование в том, что мы ходили под этими спутанными ветками деревьев в нескучном саду. Вы знаете, что сейчас улыбают нескучный сад? Вы, наверное, не знаете. И эти нежные птавки чирикали над нами. Тогда, вы знаете, и синички были, и снеги, но воробушки.
1: И ведь даже когда какали на голову, не было обидно.
0: Вы знаете, как и лошади. А воробушки лылись в том, как и лошади. И вы знаете, я сейчас думаю, что пьяных тогда на улице было меньше, только потому, что лошади какали на улице, и пьяные тогда, вы знаете, какая альтернатива была пьяная? Ну, упал он лицом в лошадиный навоз, в теплый лошадиный навоз, и он грелся, лежал в... Потом навоз потихоньку холодел, он вставал, ушел домой. И, в общем-то, все кончалось довольно благополучно. Приходил домой весь вонючий, в лошадином навозе, но взвешенный и живой. А сейчас падает пьяный человек. Вы знаете, много сейчас пьяных людей на улице падают.
1: Сникерс недоеденный.
0: Вот попробуйте упасть в недоеденный Сникерс. Ни тепла.
1: Орехи почти.
0: Ничего, вы понимаете, в чем дело. И никакого вообще, даже если вы встали, протрезвели, пришли домой, пахнете шоколадом, лицо в орехах, никаких. А раньше вполне понятно человеку, в чем он лежал, до чего он напился. И я думаю, что пьяных стало на улице больше.
2: Кстати, вот так же незаметно ведь ушли с московских улиц лошади. Вот раньше.
0: Ушли.
2: Интересно.
1: Они, правда, несколько позже ушли, чем вот этих.
2: Ну, про это мы не будем.
0: Мне сложно вспоминать.
2: Все это как бы... А скажите все-таки, Алена Юрьевна, вот ваше мнение. Вот мы сейчас
0: Лёля. Меня звали Лёля. А сейчас я, конечно, для вас уже Алена Юрьевна. И, может быть, даже уже, конечно, полусумасшедшая Алена Юрьевна. Но
1: такая милая старушка,
0: спасибо,
1: с которой
0: Юра.
1: Нам так приятно.
0: Спасибо,
1: тут.
0: Юра.
1: Я думаю, слушателям приятно. Кстати, мы с удовольствием выслушаем ваши ответы.
2: Ваши поставленные нами вопросы. Телефон студии 203-19-22, если у вас какие-то будут мысли, вы звоните. А я все-таки хотел спросить, вот первое мнение насчет того, что было как бы такое подобие Китая, мы как бы обсудили. Второе мнение, что это как бы исчезновение этих пернатых зверьков связано напрямую с зубоврачебной промышленностью. Сейчас не секрет, что очень модно производить протезирование зубов, вместо зубов протезировать клювами, поскольку ясно, что это и прочно, и как бы и достаточно красиво, и нету скола. И даже у нас вот внизу, мы уже об этом неоднократно говорили, открылся зубопротезный кабинет при программе Монморанси, где протезирование производится клювами птиц. Вот. И поскольку клювы воробушков достаточно подходят все-таки под эту функцию, может быть такое, что произошел его чересчур большой отлов этих птиц.
0: Вы знаете, это безобразие. Это безобразие, то, что у нас настолько плохие продукты питания, что такое огромное количество народа нуждается в протезировании зубов. Безусловно.
1: Кстати говоря, сникерсы, кто ест... Это единственная пища, которая разъедает даже клювные протезы.
2: Да, совершенно, совершенно точно, поскольку...
1: Причем совершенно неважно, чистите вы сникерс перед едой, едите его нечищенным, кипятите, на пару приготавливайте, ешьте сырой сникерс. Совершенно неважно, зубы разрушаются, металлокерамика разрушается, металлопластмасса разрушается сразу. Золотые зубы тускнеют.
2: Да, вообще происходит полное.
1: А в клювах тут же забиваются ноздри клювные.
2: Но это в том случае, просто вы несколько

0: Не вкусно, они говорят, потому что сейчас уже новые технологии, что ноздри клювные их перед тем, как вставляют, их пломбируют. Ну, как правило, это сейчас только начали.
1: Вы, если бы вы знали подоплеку, мы как натуралисты прошли через... Ведь самое ужасное, что воробушков перед смертью заставляют клевать амальгаму, и ноздри забиваются. Воробушки мрут от удушья.
0: Вот это мы не знали, потому что обычно такие зубоврачебные кабинеты получают уже готовые клювы.
1: И никто этого не знал, это ужасно. Вот синюшность остатков мяса, которые дочищают уже зубные техники, она свидетельствует о том, что бедные воробушки клевали амальгаму.
0: Так, а как вы все-таки считаете, вот как это связано? Может быть, действительно стоит сейчас поставить вот вопрос в Думе на тему, так сказать, введения строгого лицензирования на... Вот, хотя кого уже лицензировать? Ведь исчезли?
2: Вы знаете, это безобразие. Я думаю, что это безобразие. На самом деле, в наше время мы вели огромную кампанию с Вильмиром Ходосевичем по поводу защиты слоников, поскольку делали протезы из слоновой кости. Но воробушки, вы знаете, я, вероятно, уже давно живу, я стала человеком, я считаю, что это просто полное безобразие. Просто полное. Я слышу об этом первый раз, и, честно говоря, мне очень тяжело это слушать, как юной натуралистке. В общем, я не знаю. Я попробую назвать на все наши клавиши и, в общем, поднять вопрос, думаю, безусловно. А амальгаму – это безопаснее.
1: В ноздрички.
0: Исчезли такие зверьки, как воробьи. Что с этим связано? Что это может повлечь? Кстати, действительно, они исчезли. Спорить с этим не приходится. Просто мало кто на это обращает внимание. Тем не менее, как вы считаете, у меня вопрос к обоим нашим гостям, какие это может иметь последствия для экологии? Ну, и к тому же, действительно, как мы говорили выше, вот, скажем, детишки, они видят, как чирикают воробушки, и у детишек душа, понимаете, поет. А сейчас у них душа не поет, они будут мрачными дебилами.
1: Наверное. Грязного голубя наблюдаем, да.
0: Вот дело... Какие у вас прогнозы?
1: Во-первых, самое очевидное, самое неприятное. Раньше, когда вот какая-нибудь сердобольная старушка выходила из подъезда, какой-нибудь гражданин степенный, покупал буханку за 26 копеек, не сегодня будет сказана эта цифра, и крошил ее, щедро разбрасывая своей рукой на тротуаре. Налетали сначала юркие воробушки, и потом уже грязные тяжеловесные голуби. И они пребывали в постоянной борьбе, в постоянной конкуренции за каждую хлебную крошечку, за каждый мякиш. И голуби не могли получить всего объема разбросанного хлеба. А сейчас, когда голуби пребывают абсолютно вне конкуренции, они собирают всю пищу, и развиваются вот эти клоны, эти популяции грязных птиц, голубей, серых голубей, они теперь развиваются бессистемно и беспредельно. Мы будем мы еще года через два наблюдать безмерный рост этого отвратительной, этой помоечной, этой грязной птицы и голубь. Вот Александр Алексеевич верно заметил давеча здесь в приватной беседе, что голуби начали даже садиться на ветви деревьев. Голуби стали на зеленые, даже не только на сухие, на зеленые, ведь раньше голубь мог сесть только на помойку. Голубь мог сесть только на грязную палку. Мог сесть на столб. Теперь голуби садятся на зеленые побеги. Голуби садятся на веточки. на почки, на зарождающиеся листики.
0: Юрий Романович, еще нужно сказать, что если воробушки, извините за такое, может быть, выражение, в эфире какали мало и экологически чисто, это доказано многочисленными лабораториями по атмосфере экологической в Москве, всегда брали анализ у всех птиц, то голубиный помет, он, как сейчас, тоже мало кто это замечает, но если, например, голубь накакает, извините, на капот вашего Мерседеса, понимаете, до любого автомобиля, то вы именно в этом месте, если вы сразу не сотрете, образуется резко коррозия, то есть краска разъедается наглухо. Если он нагадит на зеленый какой-то листочек, то происходит мгновенная протравка зеленого этого, зеленой массы чуть ли не насквозь. И в связи с этим сразу назревает следующий вопрос. Ведь известно, что численность одной популяции напрямую связана с численностью другой популяции. Может быть, увеличение численности популяции вот этих голубей напрямую повлияло вот на уменьшение популяции воробьев. Хотя, когда происходило, я помню, кормежка птиц в скверике какой-нибудь сердобольной бабушкой, то воробьи достаточно так выхватывали куски.
1: Причем, да, я хотел... Великий воспитательный момент этого дела. Вот вспомните, наглый, толстый, жирный, грязный голубь приближается к своей вот уже заведомо включенной голубиной сознание добычи, к этому кусочку. И шустрый, хрупкий, пушистый воробушек раз унес под жирной мордой этот кусочек и на веточку его с друзьями, со своими с воробушками клевать. И вот этот, это голубиная ряха, это грязный голубиный клюв, он терял свою вот эту записанную в глубинное сознание добычу. И торжество вот этого хрупкого, светлого, чистого, великолепного создания, оно вселяло в души надежды на то, что не всегда сильный побеждает, не всегда жирные морды урвет вот этот от жизни кусочек, а и вот этим созданием тоже перепадала заслуженная добыча. И любой сидящий на бульваре, в лесопарковой зоне, на лужайке, он мог вот в этой, казалось, естественный отбор. Ни от материализма, ни от дарвинизма, никакого отхода, никакого. Что шустрость, ум побеждала вот эту силу грубую, это нахрап, это ряху все. Сейчас толстый голубь приближается к недоеденному Сникерсу и жрет его, тут же гадит. Сникерс недоеден, рядом голых нагадил.
0: Напротив какие-нибудь гопники около ларька.
1: Сидят, да, или лежат. Все это вместе вообще.
0: И откуда-то строится композиция?
1: Кстати,
0: Шафутинского
1: вот
0: или кого-нибудь?
1: Горячо мной любимого Шафутинского, да, вот там. Кстати, вот если кому-то сложно представить всеобъемлющую общую картину, я предлагаю обратиться к выжимке нашего общества, к выставке достижений народного хозяйства, ВДНХ. Для меня, человека предыдущих поколений, ВДНХ всегда останется ВДНХ. Вот что такое выходные, семья, советская московская семья, куда она шла? Она шла на ВДНХ. Это аттракционы, это повсеместно варящиеся сосиски. Кстати, зря, Александр Алексеевич, вы улыбаетесь. Видимо, вы моложе. Вы не помните.
0: Нет,
1: любая московская семья...
0: Просто у меня тут под столом Прохор опять не совсем в хорошем состоянии.
1: Что такое был поход на ВДНХ?
0: Да.
1: Это вареные сосиски. Великолепный запах варящихся микояновских сосисек. Круглые булочки по 3 копейки.
0: Маша.
1: В одном месте эти булочки были проткнуты уже, сосиски вареные, в другом месте подавались рядом. Пиво, пшеничный колос, 39 копеек, 45 копеек. ВДНХ, все. Это слева за шашлычной, не доходя до ярмарки, всегда был портвейн. Хороший, нормальный портвейн. И сердобольные продавщицы за 5 копеек вам продавали бумажный стаканчик.
0: Нет.
1: Любой нормальный... Выражение вашего лица вызывает жалость. Александр Алексеевич, вам меня дарили. Просто дарили. Любой москвич скажет, что я прав. За каждое свое слово я отвечаю памятью всех моих товарищей, ныне слава богу, здравствующих, но уже никто не пойдет гулять на эту помойку, которую прилетели в ДНХ. Раньше это кафе «Колос», фонтаны действующие. Если уже вот первая порция портвейна с шашлыком выпита, можно зайти в любой действующий павильон, понаблюдать возрастающую мощь нашего хозяйства.
0: Например, павильон «Коноводство».
1: Лучше всего «Космонавтика». «Космонавтика», заглянуть в иллюминатор, покрутить автомобили. Эти поганые западные автомобили с формой фаллопластики вообще, с этой ужасной совершенно. Дальше, ВДНХ. Там были великолепные хряки. Я нигде не видел такого хряка, как на ВДНХ. Они стоять не могли, эти хряки лежали. Настоящий огромный хряк. 215, 315, 750 килограмм. Бык! Это... Понимаете, любое вообще сердце, душа русского, московского человека на ВДНХ, она могла получить полный комплекс удовольствия. Из динамиков раздавалась нормальная советская музыка. Нормальные советские карусели, качели, аттракционы, все. Артисты, фонтан дружбы народов был еще весь в золоте в самоварном, ничего не облетело. Рабочие и колхозница, не тускнеющие, сияли в лучах восходящего, заходящего и прочего солнца. Зимний снежок искрился на на радостных шапках гостей столицы. Понимаете? А что может заменить, какой Феррари, какой Ламборгини может заменить эти автопоезда, которые курсировали по территории... С чем можно сравнить чувство ребенка, который сидел в открытом автопоезде и мимо проносились достижения народного хозяйства Великого Советского Союза? Вы понимаете? Поезд, автопоезд, его надо было дождаться, выстоять очередь. Сосиска переваривалась в довольном желудке. Из динамиков раздавалась великолепная советская музыка.
0: И, кстати, я боюсь
1: показать. Да, в том-то об этом я иду веду речь. И когда душа переполнялась негой, покоем и удовольствием, можно было сесть на многочисленную лавку, покрошить оставшиеся от сосиски за 3 копейки хлебушек. Все помнят вот эти булочки, которые отлично ломалось пополам, очень сексуально и многозначительно. Раз и пополам. И покрошить половинку оставить до следующей сосиски, а половинку покрошить воробушком. Кстати, вот одно из ярчайших воспоминаний моей молодости, правда, это уже происходило в парке у метро Войковская, будучи студентом института неподалеку этого метро, мы с друзьями, сдав успешно зачет, что такое зачет? 70-х, 80-х, и что такое зачет 90-х? Зачет 90-х, что, $50? Тачка до дома, все, герла, койка, мойка, помойка, все это. Что такое студент 90-х? Это индивидуум, озабоченный набиванием кармана. Или несчастный ботаник, отторгнутый обществом, социальным строем и прочими ингредиентами социальными.
0: Постоянно, унижаемый какими-то...
1: Тогда вспомним зачет. Зачет это... Не могу. Сердце заходится.
2: Юва!
1: И однажды... Подождите, не мешайте сейчас. Секундочку. Приятного аппетита. Мы после...
0: Это у нас фирменные щи. Вот мы всегда всех гостей угощаем.
2: Очень вкусно.
1: После успешного зачета мы, перепивший пиво, пшеничный колос, взяли последнюю бутылку, раскрошили батончик за 13 копеек и кормили воробушков. Если бы вы видели, как мило они покачивались назад-вперед, испугнутые грязной кошкой, они еле взлетели на нижние веточки. Это было настолько мило, настолько живо, непосредственно, настолько по-настоящему, что, какое видео, какое вообще, что сейчас масс-медиа, CD-ROM, мультимедиа, У тебя саундбластер есть? Нет, пока пейджер. Ё-моё, какие воробушки, кто вообще их сейчас бы увидел?
0: А, кстати, еще достаточно действительно сейчас сходить и посмотреть на ВДНХ. Ну, на бывшего ВДНХ. Кругом какие-то люди в шапках со здоровыми носами, с усами, тащат какие-то непотребные коробки куда-то. Да, да, я с вами тут целиком согласен. Может быть, кстати, воробушки, как наиболее эмоционально восприимчивые птицы, не могут просто...
1: Не вынесли, да, не да. Вы всего да. Этого, всего.
0: Да, давайте все-таки послушаем, что хочет нам сказать Алена Юрьевна.
2: Юра, вот так катастрофически молодо, что вперед-назад, он фрейт мне какие-то странные ассоциации. Вы знаете... ВДНХ для меня это не вафы тележки, не вафы сосиски, это мороженое и военные. Военные и мороженое. Знаете, столько было молодых, красивых военных перед войной. Ну, почти столько, сколько ваших воробушков. И мне очень странно, что вы как, ну, вы, в общем-то, юный человек, но, в общем-то, я помню, что на ВДНХ не было хряков, хряков не было, были свиноматки, и именно они езжали и не могли встать. И, между прочим, я как архивариус, журнал «Юный натуралист», могу вам сказать, что это был, между прочим, очень тяжелый факт в биографии нашего Отечества, поскольку свиноматки не могли встать и именно потому, что на них испытывали новые комбикорма. Из-за которых свиноматки передали жира, у них атрофировались конечности, но была повышенная сексуальная активность и выделение молока. Наверное, вы заметили, что ни одна свиноматка на ВДНХ не могла встать. Вы помните, Юра?
1: Да, я еще помню, там еще были бараны. Там были бараны, и если баран стоял задом, все девчонки так хихикали и локотки к телу прижимали. Бараны были на ВДНХ просто обалдительные. И вообще
0: коноводство.
1: Ой, кони. Их водили кругом там, сейчас там все ободрано, сейчас там продают таблетки для собак. А раньше кони ходили. В воскресенье музыка громче. И кони кругами рядом. Не военные, правда, просто ребята шли.
2: Военные.
1: Военные с другой на трибуне стали. А вот по самому манежу...
2: Военные ходи.
1: Кони шли, кони там. Классный хвост развивается. Девчонки ходят. Кстати, вот это помните? Меня очень мучает теперь. Сейчас я прочитал в Бурда Модн журнал. Бурда Модн. Трусы, женские трусы, не оставляющие следов на женском теле. Одеваешь трусы, снимаешь от резины. Вы представляете, господа, снимаются трусики, не остается следов.
0: Какая радость.
1: Ужас. Вся прелесть на дряблом женском тельце. Такая вся в рисочку штучка. Полосочка от трусов. Это же повод для такой фантазии, для такого полета воображения. Это такой всплеск адреналина, тестостерона. Это океан сексуальной фантазии. И сейчас покупаешь за 20 баксов трусы, они даже следа не остались. Я не говорю про запах. Они даже следов на женском теле не остались. Я помню 72-й год. Плеск мини-юбок. Вот уж мини так мини. Сегодняшние шорты отдыхают на том мини. Продавщица, она не могла взять ни с нижней полки, ни с верхней. Потому что ее бы тут же за аморалку уволили из комсомола. Вы понимаете, это было нормальное мини. И были чулки.
2: Юва, в наше время комсомолку могли уволить за то, что она носит косынку. Причем юбки.
1: Я хочу, как мужчина тех лет, как мужчина, сейчас я уже скорее натуралист, вспомнить были чудные женские пояса с чулками и с такими резиночками. Надо было чулок...
0: И с белыми такими хреновинками.
1: Чулок наложить на резиновую пимпочку, да, и такой рогулечкой сверху пришпилить. И все это создавало такое вот напряжение, натяжение. Сейчас вот сейчас чулок, это вот сверху резиновая, так, эластичная вот эта вот манжета.
0: Вот, они... Прохоре, вот на ней, видите?
1: Да, да, да, да, вот она опять эти ноги сует вообще. Спасибо, хватит. И вот именно вот этот вот свернутый в жгут чулок, казалось бы, совершенно неэстетичный. Это вызывало такое возбуждение всегда.
2: Вы очень правильно подняли эту тему. Теперь девушки не носят штанишек. Раньше девушки носили шерстяные штанишки, и поэтому не страдали воспалением придатков. Теперь девушки не носят штанишек. Они отказались от резинок, от чулок, от фидепесовых чулок, от фидекосовых чулок. И не носят штанишки. Они носят колготки, страдают воспалением придатков и не могут рожать детей. Вы, Юра, наверное, заметили, что поголовье детей уменьшилось так же, как поголовье воробушков.
0: Да, да, это, кстати, серьезный
1: вопрос. Это единственное, единственное утешение, что отсутствие воробушков уже почти некому наблюдать. Взрослым некогда, не до того. А дети, популяция детей, она, в общем-то, сходит на нет.
2: Причем какие тут дети? Вы говорите о воробушках, вы говорите о голубях. На самом деле, на смену воробушкам, как говорят наши ученые, придут не голуби и даже не вороны, а утки. Вы, наверное, замечали, какое огромное количество уток сейчас наблюдается у тех мест, где раньше люди кормили голубей и воробушков. Теперь всю эту нишу заняли огромные крякущие, топающие утки.
0: Они тоже появились в таких количествах недавно.
2: Они начали гнездиться на деревьях.
0: Да, да, да, да, по идее, нормальные утки. Это какие-то странные происходят все-таки вещи. Ну, знаете, просто уже пришло время выпуска новостей, а после этого мы продолжим наш разговор. А в гостях у нас, я вам напоминаю, уважаемый Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. А сейчас новости. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Филиным и Аленой Юрьевной Цигель-Полянской. Кстати, Юрий Романович, Алена Юрьевна пока не нашла. Там, скажем по секрету, она пришла сюда со своим маленьким внуком, который вот... Вот на что... А, вот вы уже пришли. Я просто рассказал про вашего внука, которого вы взяли с собой. И вот вы действительно, как я говорю, почет недостаточно.
3: Правнука.
0: Правнук уже?
3: Правнук.
0: Ну, по-моему, не скажешь. Кстати, вы действительно выглядите достаточно молодо. Вот с чем это связано? Вот я знаю, что вы по службе, по служебному положению достаточно часто выезжали в какие-то командировки. Вот я знаю, что вы очень хорошо, достаточно близко знакомы вот с товарищем Сенкевичем.
3: Конечно, но вы знаете, это не самый интересный из моих знакомых. Вы знаете, я была знакома с очень большим количеством мужчин, и я думаю, что я сохранилась исключительно благодаря своим мужчинам. Вы знаете, в моей жизни, если я начала писать уже третий том моих мемуаров, я надеюсь, что их скоро издадут, но очень многие мои воспоминания интимного плана. Вы знаете, я была близко знакома с Сашей, Боком, с Володей Маяковским. Ну, в общем, я не буду перечислять. Вы знаете, я в то время, я уже, наверное, была не юной девушкой. Сейчас я, конечно, уже даже уже не старая старушка. Я, наверное, уже, как бы вы сказали бы, наверное, я уже патриарх. всего этого.
0: Мы между собой любя называем вот ваше положение вторым дыханием.
3: Вы знаете, это, наверное, уже четвертое дыхание. И после того, как умер мой близкий, знакомый, мой любимый человек... Вы, конечно, знаете этого большого поэта, вы знаете его фамилию, он недавно умер в Штатах, я не буду называть эту фамилию, я не хочу компрометировать его семью, но, наверное, сейчас я бы уже сказала, что я, наверное, потихоньку выхожу в тираж. И поэтому мне так приятно видеть такие молодые лица, как Ю, как вас, Саша.
0: Ну, кстати, вот насчет Прохора, вы тоже, я смотрю, вы на нее сейчас смотрите. Вы знаете, она практически, ну, не сильно моложе вас. То есть вот девушки Прохора наши, мы так любя называем, вчера, представляете, исполнилось 53 года. Вы сказали? У вас очаровательно. А скажите, пожалуйста, Алена Юрьевна, вот все-таки давайте немножко сейчас вернемся к журналу «Юный натуралист». Я знаю, что вы храните массу статей, которые...
1: О, я не могу, не могу промолчать. Я хочу обратить вашу память опять-таки к ВДНХ. Там же были, как войдешь, прямо и налево, два павильона. Юный техник и юный натуралист. Во что теперь они превратились? Господи, это... Вы... Вот кто силен, кто из наших слушателей силен в русском языке? Я вам предлагаю такой неологизм. Не нужно быть структуралистом. Не нужно быть последовательным поклонником Жалковского и других известных структуралистов русского языка, чтобы врубиться в название «Китайские товары со всего мира». Вы представляете, во что превращен великолепный, маленький, но столь самобытный, столь необходимый каждому юному гражданину павильон «Юный натуралист».
0: А давайте вот поинтересуемся все-таки Алена Юрьевна, как же так получилось, что...
1: И сейчас, который... сейчас в этих павильонах единственная достопримечательность – это Мишка Олимпийский. Это кто с мохнатой рожей сделал все чуть-чуть дороже. Великолепный стишок 80-го года. Надувной олимпийский Мишка висел в одном из этих павильонов. Это все, что осталось от столь светлой, столь теплой, столь ароматной памяти нашего недавнего, но, похоже, безвозвратного прошлого, полного воробушков, столь милых сердцу моей оппонентки военных, хряков, баранов, космонавтов и лошадей нашего недавнего прошлого.
3: Вы знаете, за что я люблю эволюцию? За то, что была выведена такая замечательная порода буденовских жеребец. А буденовский жеребец – большая лыжа-лошадь. Огромная лыжная лошадь. Вы когда-нибудь видели жеребца буденовской породы? Ну, вы обязательно сходите на ВДНХ, не знаю сейчас, но наверняка где-нибудь вы увидите...
1: У входа торгуют шашлыками, нет?
3: Я не помню. Простите, пожалуйста, я не помню, вы говорили здесь о альпинском мишке. Я такая приехала старушка, что не помню вашего альпинского мишку. Я недавно была на замечательной улице Аббат, на которой жило много моих знакомых. Я видела там мишку. И орла. Это была, в общем, очень приятная встреча.
1: Чудная сейчас, кстати, прозвучала композиция. Мне очень понравилось. Только человек, который все детство наблюдал воробушек, кормил их хлебушком, мог написать такую музыку.
0: Уже достаточно взглянуть на лицо Майкла Джексона, чтобы понять, что это действительно так. Да, итак, о том, собственно, почему еще пропали воробушки. Наверняка многие наши радиослушатели помнят такую необычную физическую, я бы сказал, особенность этих птиц. Голуби, они всегда ходят, достаточно некрасиво переставляя свои вот эти вот оковалки, которые некоторые бабушки называют лапки. Лапки на снегу. Извините, пожалуйста.
1: Такое чудо.
0: А воробушки, они, как вы могли заметить, всегда прыгают. У них нет такого шагового режима. То есть редуктор шаговое отсутствие. И исходя из этого, есть такая научная версия. Голуби имеют возможность перешагивать ту дрянь, которую сейчас в изобилии посыпают дороги. Тогда как воробушки, прыгая, разбрызгивают, ну, конечно, соответственно, с их размером, вот эту массу всей этой соли анти, вот, скользящей, да, которая на дорогах, вот, как старый автомобилист, Юрий Романович, наверняка меня понимаете. И не секрет, что добавки, которые входят вот в эту присыпку для дорог, есть присыпка для грузничков, есть для дорог, они имеют достаточно серьезную, так сказать, химическую и биологическую активность. Ведь недаром они приводят их к коррозии, и даже асфальт портит, согласитесь, это же факт. И вот эти микробрызги, попадая на оперение нижнего, значит, брюшка этих замечательных птиц, и также в половые органы, которые находятся непосредственно в достижении их, значит, прыжков, они вызывают рано или поздно заязвление, приток каких-то инфекционных, я бы сказал, таких струй вовнутрь их тушек. И это привело к постепенному исчезновению. Но это такое, даже можно сказать, на уровне химического отравления, может быть, даже немножко вирусоедального. Как вы считаете?
1: Может быть, просто... Воробушки, в отличие от голубей, не могут ходить строем, не могут ходить в ногу. Голуби заставь, будет переставлять свои грязные лапы в ногу. Лево-право, лево-право. Воробушка, хоть пополам руби. Прыг-прыг, прыг-прыг. Воробушек, понимаете, голубь. Лево-право, лево-право. Это же так... Какой глубочайший смысл в этом заложен? Неспособность, физиологическая неспособность идти в ногу. Это не индивидуализм, не собственность. Это свобода, это маленькая личная свобода маленького свободного существа. Понимаете? А голуби расселись по ветвям.
0: Простите.
3: Половые органы – это вообще такая тонкая, деликатная вещь. Где вы видели половые органы свободного человека, свободного существа, Юрий?
1: Свободное существо своих половых органов не прячет.
3: Ну что вы. Ну что вы, вы знаете, я думаю, дело совершенно не в плохом органах.
1: Да я не про девчонок ваших говорю, господи, что вы...
3: А почему бы не поговорить о наших девчонках? Моя тёзка Йоя, Брик, всегда говорил Володе, Володя, не надо писать стихов. Ты лучше ходи своим строевым шагом. Я не могу дальше подождать. Я, пожалуй, принесу вам свои мемуары. Они не имеют отношения к воробушкам и даже к голубям. Но они имеют отношение к военным и к строевому шагу, о котором вы сейчас говорите. То есть вы хотите сказать, что строевой шаг в связи с тем, что в нашей стране перестали ходить строевым шагом, и это можно заметить дальше по Красной площади, что на Красной площади перестали ходить строевым шагом. И поэтому вы хотите сказать, что воробушки, как вид, привыкший к строевому шагу, начинают почему-то вымирать.
1: И нет, нет, нет, я был в армии, я дослужился до ефрейтора, сам причем нормально дослужился.
0: Простите, а почему же у вас тут погоны подполковника на вашем пиджаке, да, гражданского человека?
1: А вы путаете погоны внутренней службы и внешней службы. Вы совершенно не знакомы с этими нюансами. Прости.
3: Военные такие коварные.
1: И дело-то совершенно в другом. Кстати, вы спутали, вы инвертировали понятие, вы исказили основу. Это голуби способны к строевому шагу. Лево, право, лево, право.
3: Ё, вы меня искушаете.
1: Нисколько. Не форсируйте. Несчастный.
0: И возникает следующий вопрос. То есть, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, вот как бы время так повлияло на животный мир, ну, конкретно на мир пернатых, которые обитают в Москве, действительно исчезновение воробушков. А почему это не произошло с такой популяцией, вот, достаточно обильной, как, например, собаки, кошки бездомные, вот они же не исчезли. Я думаю, что исчезновение, скажем, бездомных собак и кошек, так, кстати, характерно, их отсутствие ну, во многих странах Европы, оно воспринимается как нормальное. У нас, если бы это произошло, то, мне кажется, люди бы это заметили гораздо быстрее, нежели исчезновение вот этих воробьев.
1: А вот, кстати, про кошек. Похоже, у меня есть любимый кот Тимофей. Тимофей окрас чудный, три цвета. Мужчина, а три цвета очень редкий окрас. И хочу сказать, вот сейчас эти китикет, китикет Вискас, сухой корм для кошек. Сухой корм для кошек, да? Кошка же всегда дрызгает рыбу мокрую, да?
0: Да, то есть животные, кстати, как ни странно, боящиеся воды, но боящиеся влаги.
1: Яйцо дрызгает мокрое, да? Все, да. Мой Тимофей, мой любимый кот Тимофей, как прижмется лапы, закинет за шею. Ой, не гомосексуализм, просто любовь. Вот. И мой Тимофей принес ему корм. Не помню гадость, как называется. То ли Вискас, то ли китикет. Не различаю. По иностранному ненавижу. Он его сначала жрет, потом хрумкает. Когда наестся, откроет пасть, губы. У котов, кстати, чудные, чудные, нежные розовые губы. Обычно люди не различают. Вот кот усыщи, да, усыщи, сыщи, усыщи. Вот мех, да, но там же, блин, так. Какие губки! Они тонкой розовой черточкой, такие нежные. Когда улыбается, коты не только ссут, коты улыбаются. Это чудные розовые губки, полупрозрачные. Я не скажу чувственные, чушь собачья, пусть бабы такие слова говорят. Коты просто... И вот этот кот, он раздвигает свои... Когда он сыт. Не сыт, а сыт. Когда кот наест этого сухого корма, он открывает широко рот, зависает над миской и начинает щелкать его, щелкать. Он уже есть не хочет. Но такая вот паскудная, видимо, в этом привлекательность, в этих гранулах, в этих ссохшихся комочках. И они летят по всей кухне моей. Кухня 9 метров, по всей кухне летят. Вот эти кусочки недоеденные. Ему главное вот этот треск этот паскудный. Главное, сам этот обычное животное. Все конкретно. Да, животное. У него же все по необходимости. Совокупляться раз в год. Так, чтобы народить потомство. Драться только когда территория затронута. Целоваться только когда хозяина любит. А тут еда. Главное после страха потребность кота. Он откроет пасть, как нигде в мире животных. Смотрели? Никогда тигр пасть не откроет. Он жрет лося, сжавший рот. Каждая кроха лося попала в пищевод. Все. Здесь разморенный Тимофей. Любимый Тимочка, если он сейчас слушает радио, Тима, для тебя. Откроет свою пасть, вот эти кошачьи губы, все это вот разинут, все это уже так с пренебрежением. И вот этот продукт высокой гадкой цивилизации разлетается по всей кухне. Треск идет. И уже вот кайф-то коту, коту, нормальному существу. В процессе еда разлетается по комнате. То есть я хочу... И, а, кстати, о чем я начал-то? Потом я с семьей сажусь за стол. Кот, как нормальное домашнее животное, лезет под локоть, сует свою мордочку усатую раз, и вдруг вспоминает, что он сыт, что все его потребности удовлетворены. И он уже мою кашу, мой омлет, мое мясо, он не хочет. Потому что эти гранулы поганые, они отшибли у него все котиные человеческие инстинкты.
3: Я очень часто замечала за мужчинами, что для них важно совокупляться не более чем один раз в год.
0: Я имею в виду
3: котов.
0: Скажите, пожалуйста.
1: И дело-то...
0: Романович, простите, вот такой вопрос. То есть, как бы здесь мы затронули такую тему, как-то вот синтетической все-таки пищи. Может быть, поскольку отходы города все более, ну, поскольку продовольственные поставки все более синтезируемые, то есть продукты не есть.
1: Ужас-то в чем? Сан Сеич. Умные ваши глаза, ваша умная речь, простите. Дело-то в чем ужас? Ужас в чем? Что пропали стимулы. Стимулы. Мой Тимофей, как продукт чистой природы, он просыпается, знает, что у него в миске насыпана вся еда. У него пропал элемент охоты, добывание пищи. Ища, да? Выходим мы на улицу. Вы вспомните, Сан Сеич, вы же не молодой человек. Вспомните, что такое было купить бутылку водки. О, это был процесс. Дома ждут девчонки. Дома все нормально. Колбаса по 2,90 полезна. Водки нет. Вы мужчина. Сан Сеич, вы мужчина. Не отнекивайтесь, Сан Сеич. Не отнекивайтесь. Он здесь, конечно, радиожурналист. Он не может сейчас. Но Сан Сеич мужчина в первую очередь. Вынужден выйти на улицу. Будь там дождь, будь там снег, любая непогода. Ловить таксистов. Водка есть. Идти в кафе, в другие криминогенные точки. Там водки продашь. Это целый процесс. Процесс охотника мужчины, добытчика. Бутылка водки – это добыча. А тот, кто ее достал, это добытчик, это охотник. Первозданные инстинкты не только сохранялись, но они и развивались. Сейчас эти коммерческие ларьки. Так, это реклама. Обнаженное женское тело, да? Представить голую сиську для любого восьмиклассника – это было подавиться и упасть посреди урока химии даже. Сейчас это ужас. НТВ, Пентхаус, ОРТ, эротик. Это немыслимо. То есть все вот эти покровы тайны, вся недоступность сдернута. То же самое, что для моего Тимофея вот этот самый комбикорм в миске. То есть, может быть, в этом кроется вот та самая причина, из-за чего воробушки, огромная необходимая составляющая нашего бытия пропала из сегодняшней жизни. Еду по Садовому кольцу, соблюдаю рядность, скоростной режим движения. Ни в коем случае не пересекаю двойную сплошную. Смотрю направо, думаю, вдруг там предупреждающий, не дай бог, запрещающий знак. Что такое? Вижу. Делай раз. Соль. Делай два. Лимон. Делай три. Текила. Вы понимаете? На нашем Садовом кольце
2: текила.
1: Это для участников движения какой это не только пример, на какие мысли это вообще может его подвигнуть.
0: Это целиком соблазн такой. Это, ну, так называется в художественной литературе.
1: Да, да, вы совершенно, в очередной раз, вы совершенно коварно правы. Меня поражают ваши оживленные глаза. Видимо, вы реже бываете, чем я, участник движения. Но вы так же, как и я, участник нашей жизни. Нашей жизни без воробушков. Нашей жизни среди сникерсов. Среди обнаженных женских тел. Среди...
3: Ах, соблазны! Сколько было соблазнов в наше время. И никаких птичек. И никаких обнаженных тел. Вы знаете, что соблазны совершенно не зависят от обнаженных тел. Я, между прочим, противник обнаженных тел. Я ни разу в жизни не обнажал своего тела. Ни один мужчина в жизни не знает, какое у меня обнаженное тело, но при этом я очень люблю птичек, я люблю воробушков. Я не понимаю, о чем здесь говорит Юрий, о чем говорите вы. Простите, это какая-то порнография, наверное. Вы сейчас меня, приличную женщину, пригласили и говорите о...
1: Еще Петрарка, говоря о Лауре, еще любой ловелас.
3: Петрарка не видел свою Лауру обнаженной.
1: Мог ее домыслить, любой ловелас.
3: Домыслить мог кто угодно. Домыслить меня мог кто угодно. Меня было очень легко домыслить, но... обноваться?
1: Именно. Что? Именно об этом я и говорю. Только когда включается воображение, когда включается инстинкт добытчика, творца.
3: Мужчина должен выходить на охоту. И поэтому для него очень важно, чтобы женщина была закупорена с ног до головы. Закупорена. Я считаю, что это безобразие.
0: Как вот подружка Владимира Ильича.
3: Не стоило. Я думаю, что не стоило бы сейчас разоблачать мой секрет. Я об этом просила не говорить перед началом эфира. Но я хочу вам сказать, что Владимир Ильич был очень скромный и очень, я думаю, закомплексованный человек. В свое время он обращался, вернее, не он, а Лев Константинович Крупская, обращался к Зигмунду Фрейду для поведения себя за психоанализа для Владимира Ильича. Владимир Ильич отказался. Я думаю, что это имело негативные последствия для
2: личности, такой высокой и значительной личности, какой, представь себе, Вадим Ильич. Вадим Ильич был замечательным мужчиной и замечательным человеком. Я думаю, что... если бы он прошел сеансы психоанализа, наверное, в его жизни все бы сложилось гораздо удачнее. И он бы не связался с этой безумной, я настаиваю, безумной Вэнфиной. Вэнфины. Нет, я имею в виду Надюшку Константиновну Курскую, я имею в виду Инессу Амант, которая, собственно, изгубила эту замечательную личность Вадима Ильича Ленина. Ульянова.
0: Вот известен такой человеческий орган, как кадык. Вот, вот такой вопрос, может быть, несколько к нашей теме не относящийся. Вот скажите, пожалуйста, роль кадыка в сексе. Как органа привлекательного, как органа сексуального, ну и вообще, так сказать, роль КДК как органов сексуальной революции.
1: Особенно у военных, да, да.
0: У них же там это вот, некоторые, кстати, подшивают воротнички целлофаном, от этого прыщи идут по всему КДКу. Ну это чтобы вот схалявить от загрязнения.
2: КДК на самом деле это одно из немногих частей тела, которые очень возбуждаю женщину. В свое время мы проводили социальные опросы. Вернее, нельзя назвать это социальными опросами. Кадык – это одно из вторичных сексуальных признаков, которые одевают мужчину, а женщину. Наверняка вы не видели женщину.
0: Разные
2: безусловно. Дело там, на самом деле, это исключительно физиологическая вещь, никак не влияющая на речь, на какие-то там внутренние там восприятия этих органов. Это чисто внешняя вещь. Кадык. Кадык возбуждает женщину.
0: А скажите, пожалуйста, вот у животных, вот, ну, поскольку у всех...
1: Ой, кстати говоря, вот на ВДНХ, глядя в открытых шашлычных, как у мужчин, которые глотают пресловутый портвейн, кадык очень, да, очень восхитительно. Он сначала поднимался вверх к самому подбородку небритому, и потом падал, рухал воробушком.
2: Ну, воробушков нет кадыка.
0: Нет, кстати, у многих животных нет кадыка. У пеликанов нет кадыка. У кошек нет кадыка.
2: Нет кадыка. Это...
1: Вернусь. О, вы не видели Тимофея в период сексуальной активности.
0: Что? Тимофеем у нас есть Прохор. А, ну, собственно, это тоже по другой
2: программе. Я люблю кадык.
4: Часто была, вот он посыпает эти крошки, да, вот, когда она стукала, в общем, часто бывало так, воробей не пришибал его, а он успевал отпрыгнуть, и ему, ну, просто вот выклинило передний, верхний клюв. И после этого, вот я, честное слово, просто вот я видел лично, мне просто запомнилось, когда вот там в окрестностях этого района просто вот бегали вот эти вот изуродованные воробушки, когда у них вот нижний клюв остался, а верхний вот этот кровь и этот язычок клокочет. Они, естественно, умирали. А он, по всей видимости, подбирал их и ел. Ну, вот. Ну, так чему это все говорю? Просто вот я, как всегда, вот, занимаюсь... стихоплёсами, и вообще мне, ну, волнуют различные темы, и вот в данном таком объемистом этой теме я хотел затронуть такую старую тему, как вот вивисекция, и, то есть взаимоотношения людей к этой проблеме. Вот. Так, и вот хотелось бы по этому поводу очень такой конкрет. Я уже затрагивал, но это вот как бы продолжение этой темы. Вивисекция и звери. Можно, да?
5: Да-да-да. Ведь смерть – желанная для твари. Они уходят навсегда. К мозгам несчастные обезьяны уже подводят провода. Она сидит в глубоком шоке. Глаза заклеены и рот. Мозги – без черепной коробки, а рядом сумрачный народ. Не слышит криков испытатель, лишь смертью пахнет из-под век. На тощие лапки обезьянки сустав ломает человек. Его движение привычный, в душе макаки сущий ад. Нажатием кнопки вышибает мозги простой дегенерат. Здесь смерть во имя медицины, во благо изуверства тел. На труп несчастной обезьянки пес за решетку и смотрел. Его оставим и на завтра, спокойный голос прозвучал. И пес беспомощно залаял, но вскоре снова замолчал. Он вспоминал свою хозяйку, стекали слезы вниз на пол. Жизнь коротка, и смотрит звери на свет решетчатых окон. Вот хотелось бы услышать просто какое-то мнение вот таких ваших гостей, очень неординарных, особенно вот Лёля, я просто вот по её речи, я просто очень впечатлён.
3: Серёжа Есенин, это ты.
6: Спасибо за звонок.
3: Это ты.
6: А ну что скажете?

0: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы, мысли, идеи для Юрия Романовича и Алены Юрьевны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Прошу прощения, это Тимофей Гантеля. Просто не в курсе, о чем речь, в двух словах. Можно вкратце?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что у нас сейчас целый штат референтов трудится над тем, чтобы составлять конспекты наших программ, и мы вам по почте вышлем обязательно
1: конспект. Вопрос, на какую тему я могу в общем задать?
0: Давайте в общем.
1: В общем, хорошо. Вот как вот объяснит Елена Юрьевна ситуацию с тем, что яблоки, в общем-то, овальная форма, и какой-то фаллический символ сверху из них присутствует. Меня просто, в общем-то, эта тема давно беспокоит.
0: Хорошо,
1: Елена,
0: спасибо.
1: Елена Юрьевна, как...
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Простите, извините, пожалуйста, что вы имеете в виду под фаллическим символом сверху яблока?
0: Веточку.
2: Веточка сверху яблока.
0: А может быть, саму яблоню? Вот если смотреть на яблоко, как на центр яблони, то есть, ну, представить себе, что яблоня произрастает из яблока, а не наоборот, то получается, что вот древо само, это является фаллическим символом яблока.
2: Безусловно.

0: Безусловно, если мы будем рассматривать религию, то это именно так. Поскольку грех вырастает именно на фалсе, а ни в коем случае на что-нибудь другом. Яблоня, она и есть воплощение этого фалса.
1: Заметьте, что вот веточка из яблочка, она очень характерно изгибается. Каждый раз.
0: Не знаю.
2: Тоже не могу ничего про это сказать. Ну, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Добрый вечер, уважаемая Елена Юрьевна. Добрый вечер, уважаемые Кости. У меня такой вопрос. Вот в прошлой передаче вел очень уважаемый господин Пацифик.
2: Андрей Егоршев.
3: Да, Андрей, вот именно он. И моя племянница, 11-летняя девочка, очень хорошо относится к нему, звонила и задавала его вопросы, разговаривала. И уважаемый Саша,
2: да.
3: Я, конечно, очень хорошо информирован о ваших отношениях с Пацификом, о том, что вы даже на обложку своих компакт-дисков пишете, что огромное спасибо Пацифику, там, сиамскому близнецу. Ну, он в одном ряду стоит. Сиамским близнецом, с уважаемым Энджелом Торшином.
2: Да, с двумя.
3: Да. Ну, один Энджел, другой Торшин.
2: Да.
3: Я бы хотел такой вопрос задать, Саша. Вот, все-таки, кто главнее? Энджел, Торшин или Пацифик?
2: Понял,
3: я, конечно, но,
2: понял.
3: Но с другой стороны, я понимаю, что все-таки друзья есть друзья.
2: Я понял. Сейчас я постараюсь ответить. Видите ли, главнее из этой троицы для меня, конечно же, все-таки Торшин. А могу объяснить, почему. Поскольку Торшин, являясь достаточно неполноценно развитым придатком Энджелса, и тем не менее являясь живым, однако, существом, ну, младшим братишкой сиамского нашего близнеца, он полностью зависит от прихоти того. То есть Энджел сможет Торшина, ну, буквально в любой момент оторвать, как-то унизить, обидеть. Поэтому для меня ближе все-таки всего, конечно, Торшин за его бессловесную какую-то покорность, за его такую терпимость, я бы сказал. Ведь вот глядя в глаза Торшина, многие наверняка из вас видели его на каких-то, может быть, вечеринках, на каких-то мероприятиях, устраиваемых нашей программой в последнее время очень часто. И вы наверняка обратили внимание, что несмотря на то, что Торшин как бы полным дебилом считается, тем не менее в глазах у него есть какая-то мысль. А мне всегда жалко людей, у которых в глазах... Ну, жалко это в хорошем смысле, я их понимаю по-своему, у которых в глазах так сказать, мысль, а на губах у них молчание. Ну, предлагаю послушать звонок следующего радиослушателя. Телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
4: Здравствуйте, уважаемый Саша.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Юрий и Алена. Это Кондратий Тимофеевич Азимов.
2: Очень приятно, Кондратий Тимофеевич.
4: И вот у меня несколько сразу к вам вот таких вопросов, там, замечаний. Сначала, кстати, версия по поводу исчезновения воробьев. Если проследить этимологию слова «воробей», то мы там находим как бы сноску на предусудительный характер его поведения. Да, собственно, и наблюдая, тоже мы вот видим, что у этих глупых голубей они вечно еду крадут. Правильно?
2: Ну да, да.
4: Ну вот, таким образом, при социальном расслоении и переструктуре нашего общества, как бы позицию крадущих заняли гораздо более большие и как бы сильные создания. Вот, мы их можем видеть около ларьков, ну и в других тоже местах. Вот, таким образом, просто несчастные воробушки были вытеснены. И ничего им не оставалось, кроме как сократиться в числе и исчезнуть. Вот такая вот версия. Есть еще, кстати, такая замечательная штука. Хотел вам рассказать, поделиться как бы. Вот вы постоянно соскакиваете на сексуальность. Сексуальность как таковую, какие-то признаки, там, темы. Ну так вот, вот негры, они постоянно ходят голые, да? Таким образом.
2: Да, вот у нас, кстати, сейчас под окном мы смотрим, тут некоторые появляются, да.
4: Да, ну вот, они ходят голые, другими словами, внешние сексуальные признаки не являются для них сексуально притягательными и не несут сексуальной нагрузки. Ну вот. То есть, вот скажем, хочет негритянская девушка каким-то образом дать понять негритянскому юноше, что он ей нравится, и хочет она его соблазнить. Угу. Так вот, что она, оказывается, делает? Самым сексуальным местом у негритянских женщин считается бритый затылок.
2: Да, несомненно. Кстати, у многих наших отечественных вот товарищей, граждан тоже это котируется. Поэтому много людей с подобной прической.
4: Вы совершенно правы, поняли мою мысль. Ну так вот, показывает девушка свой бритый затылок парню, и все. Логической задачи. И вспоминает что-то хорошее, вроде пива ячменный колос. По 39, да, копеек, или по 45?
1: 45.
4: Вот, в общем, я как бы всецело с вами в этом вопросе. Так что, и последняя, кстати, тема. Я ж признанный логопед, как бы, и психоаналитик. Вот, я смотрю вас сейчас по 8 каналу телевидения.
2: Угу.
4: Вот, и я вот как бы хотел предложить свои услуги в качестве логопеда для Алены.
2: Вы знаете,
0: я думаю, что, наверное, мне уже поздно.
2: Да, лучше...
4: Что вы, Алена, никогда не...
2: Лучше, коллега, предложите Алене Юрьевне свои услуги в качестве обмерщика. Спасибо вам за звонок.
0: Это грубая шутка, Саша.
2: 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас старейший юнат Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская, архивариус журнала «Юный натуралист». Ваши звонки в прямом эфире принесут, так сказать, новые какие-то идеи, может быть, вопросы у вас появятся, на которые наши гости смогут ответить. И мы с радостью вас слушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Алло, говорите, а то нажму кнопку. Непослушный. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
5: Алло.
2: Ой.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Вы меня напугали.
5: Простите, пожалуйста, только на меня не обижайтесь.
2: Да, что нам обижаться?
5: Я не помню, сколько ступенек находится с 14 этажа, на котором вы находитесь. Но над вами находится... Мосгоскомприрода.
2: Вы знаете, уже нет, вы ошибаетесь. Дело в том, что вчера...
5: Я по делам профессиональным в этом заведении, может быть, я ошибаюсь, был 20 дней назад. И там вы могли выяснить, что с воробушками. Дело в том, что там есть карта загазованности Москвы.
2: То есть вы имеете в виду вот загазованность вот этими
5: автомобилями? Ну, конечно. Дело в том, что когда идет загазованность, то идут окислы азота и окислы кислотные. И они вытесняют. А птицы очень четко это дело чувствуют.
2: А простите, а как же тогда вот ваши слова несколько нелогичны? В смысле, а голуби это же тоже птицы?
5: А голуби я вам могу сказать. Значит, дело в том, что вот ваш собеседник, которого я слышал здесь...
2: Юрий Романович, да?
5: Да, прошу прощения, что я имя отчество не запомнил. Он просто забыл. Дело в том, что сизокрылых голубей в Москве... Ну, я достаточно пожилой человек. В общем-то, практически не было. Они появились... Где-то в районе, наверное, 70-х годов. А до этого, я сам гонял голубей. Были белокрылые голуби.
2: Да.
5: Да.
2: То есть, а вот эти, вы считаете, сизокрылые, это мутанты какие-то?
5: Сизокрылые. Они появились вот сейчас так же, как развелись вороны. То есть, это реакция среды.
2: Скажите...
5: И еще одну минуточку.
2: Да.
5: Было одно такое замечание. Дело в том, что великий художник, он, между прочим, нарисовал не сизокрылого голубя, а белокрылого. Белокрылые голуби недрочливые. Сизокрылые, я согласен с вашим собеседником, Это действительно.
2: Ну, грязная птица такая. Не совсем симпатичная. Я бы сказал.
5: То есть с момента, когда началось изменение экологической среды и прочих всех вещей, вот тогда это все начало заводиться. И если вы будете любезны, я говорю, по-моему, это все не изменилось, потому что я был всего 2 недели назад.
2: А, извините,
5: на 15-м этаже. На 15-м вашем этаже. А дальше идет там все, это Мосгосприрода.
2: Нет, Алло. Просто вот сейчас дело в том, что в потолке здоровая такая пробоина, и наверху я вижу ничего нет. Ну, просто у нас ремонтные работы постоянно.
5: Ну, не надо, вы сидите в апартаментах бывшего министра.
2: Да?
5: Конечно, 14 этаж,
2: 13. А я-то думаю, чей это тут портрет висит на стене?
5: Ну, я вам говорю, что 13 и 14 этаж — это апартаменты бывшего министра.
2: А скажите, пожалуйста, как вот, например, ваш личный прогноз по поводу вот тех же самых воробушков? Реально ли, так сказать, восстановление популяции?
5: А вы знаете, это восстановлено. Дело в том, что я по делам профессиональным и работаю, ну, несколько на краю Москвы. Это за Сокольниками.
2: Ну, понятно, там обширные парки все-таки.
5: Вы знаете, ко мне в мою кормушку, я профессионал совсем другого класса. Ко мне в мою кормушку ежедневно прилетают и воробушки, и снегири, и еще маленькие другие птицы, которые называются синицы.
2: Но они обычно сало едят, насколько я знаю.
5: Но я ее подвешу, естественно.
2: Ну да, да, понятно.
5: Вот
2: понятно.
5: Так. А теперь меня ваш собеседник слышит?
2: Конечно, да, да. Конечно.
5: Прошу прощения. Решите, я вам позавидую.
1: Имеет ли смысл?
5: Вы нет, не собеседник, а собеседница.
0: Простите, пожалуйста.
5: Вы меня слышите?
0: Миллион.
5: Можно я вам позавидую?
0: Да.
5: Вы знаете в чем? Я вам завидую. У меня только внуки, а вы сказали, что вы привели правнука.
0: Правнука?
2: Ну, не привели,
5: вот,
2: а привезли.
5: Я вот вам позавидую и пожелаю. И второе, я слышал предшествующий разговор. Знаете, по возрасту, ну, я, в общем-то, вас моложе, но 60 мне уже есть. Я вам говорю о другой вещи. Ни в коем случае не идите никому в логопеду, ни к чему. Вот как вы говорите, это ваше. И пускай оно останется с вами.
2: Правильно.
5: Это мое личное, так сказать, я не навязываю. Это, так сказать, мое личное мнение.
2: Но вам это очень идет. Спасибо вам за звонок. Я, кстати, тоже считаю, что, вот, например, вам, Алена Юрьевна, например, исправить вашу замечательную речь, то же самое, что, например, воробушку пришить лошадиные губы или коню пришить клюв от тукана птиц. Это же будет нелепо. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
2: Приветствуем
6: вас. Феофан Бухника, с подводной лодки.
2: Здравствуйте.
6: Уранга, добрый вечер. Вопрос у меня несколько, только, пожалуйста, не отключайте, потому что...
2: Если вы будете краткими, то мы...
6: Я краткий,
2: у нас установлен лимитер, так сказать, под именем Прохор, да.
6: Ага. Вопрос такой, вот относительно подводных лодок. Меня, собственно, что интересует? У нас по последней инструкции на подводной лодке положено иметь воробушка. И в то же время в экипаж включено 2 китайца без ведома экипажа. Без ведома руководства. Это как вы считаете, вот как, значит, не съедят ли они, потому что нам в плавание уходить? И вот вопрос такой, ну, потому что, сами понимаете...
2: Да, и второй, сразу второй вопрос, первый.
6: Второй вопрос, как вы относитесь к тому, что подводная лодка, она как бы входит в море? Вот никакие ассоциации у вас, потому что у нас, сами понимаете, мы долго в походе в подводном. Вот, в общем-то, и все.
2: Спасибо. Ну, насчет, как бы, Алены Юрьевны, насчет вот входа подводной лодки, так сказать, в море. Море
0: прошу,
2: влажная среда все-таки.
0: Прощение. Относительно китайцев. Я не уточнила в свое время, почему так связано вегетарианство и китайская философия. Дело в том, что что китайцы в свое время были лишены разнообразных продуктов питания, и поэтому их вынужденной философией было потребление единственного продукта, который рос на их территории. Это рис. Представляете себе нацию, которая 200 лет питалась рисом. 200 лет питания рисом – это 200 лет страдания запором.
2: Кстати, извините, из-за этого запора постоянно тужились и глаза узкие.
0: Я не знаю относительно узких глаз, но относительно философии людей, 200 лет страдающих запором, извините, я могу себе представить. Я думаю, что вам ничего не грозит. Я думаю, что вы будете вы будете прекрасно путешествовать с китайцами и с воробушком. Я думаю, что на самом деле все реакции не связаны.
2: Кстати, тут нужно сказать еще такую вещь, что вот если раньше подводников после длительного, так сказать, плавания патрульного какого-нибудь отправляли на какой-то курорт специальный, вот, и многие из них, мои хорошие друзья, мы и сами тоже плавали, как говорится, они рассказывали, что на подводной лодке, я сам свидетель, кормили лучше, чем, скажем, на суше в самом крутом санатории, то есть там те фрукты, там те овощи, ля-ля, поля, все положится, дадут. Вот, то сейчас, так сказать, как все же на самоокупаемости происходит, то сейчас подводников после долгого рейса отправляют в войска пехотные, которые, как известно, трудятся, обычно это летом происходит, на плантациях винограда, уборка овощей, фруктов, в колхозах девки, там, молоко, вымя, там, ну, все как положено. А, соответственно, пехотинцев отправляют отъедаться на подводные лодки, доедать продукты, недоеденные моряками в плавании.
0: Тем более, что в связи с дефицитом воробушков сейчас на подводные лодки будут поставлять кеннеров крашеных серый цвет.
2: Да-да-да.
0: Если этот воробушек... Кеннеры поют по утрам.
2: Ну, не
0: но
2: все.
0: Кеннеры не поют под водой. Поэтому, если ваш воробушек не поет утром на подводной лодке, это совершенно не значит, что он не кеннер. И поэтому, наверное, надо внимательно проследить, чтобы ваш воробушек не казался кеннером.
2: Иначе получится у него как-то нечестный такой немножко.
0: Это совсем безусловно.
1: Господа, господа, о чем вы говорите? Мы констатировали, что воробушков нету. Куда? Куда подевались воробушки? Наша армия подводных лодок, она уже не может быть обеспечена даже по одному воробушку. И кроме того, китаец на подводной лодке, это же неизбежно. Лодка, море, марина.
2: Почему?
1: Это жареная селедка.
2: Жареная. Нет, простите, жареная селедка у вьетнамцев. Вы что-то попутались. Совершенно точно. Причем жарят они селедку прямо на конфорках плит, не кладя под нее сковородку, вот под селедку, под тушку селедки. Прямо.
0: Китайцы на подводные лодки продают электронику.
2: Кстати, вполне возможно. Мы думали о том, чтобы открыть в Мурманске в одном из портов
1: супермаркет. Вдруг в этот момент к нам звонит какой-нибудь господин, который знает, куда же подевались воробушки, куда. Давайте послушаем.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте опять, это Кондратий Тимофеевич Азимов. И вот вы знаете, я, как это не прискорбно, знаю, куда подевались воробушки. Сначала я выдвинул свою такую детскую версию для того, чтобы оттянуть конец, как бы.
2: Ну нет, ну она для ваших 13 лет не такая уж детская.
7: Вот вы просто как в воду глядели. У меня сегодня день рождения.
2: О, я вас поздравляю.
7: Вот.
2: Мы вам пришлем, кстати, поделку из шишек.
7: чудесно.
2: Ну, я в хорошем смысле, вы не подумайте что-нибудь. Да.
7: Ну, хорошо, что не кислородная подушка.
0: Молодому человеку Иби не стоит общаться с общественными организациями.
2: Вот замечательный ответ на звонок нашего радиослушателя. Только зря вот Алена Юрьевна, вы повесили трубку. Ну, ничего страшного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, я хотела бы про воробья рассказать стихотворение.
2: Угу.
8: Я работала в метро, в тоннеле.
2: Как в тоннеле?
8: Это кабельной сети.
2: Ага.
8: В тоннеле я нашла его в субботний день. Он к Тюбингу прижался и спать хотел. Немного тронула ногой, он прыгнул от меня. Зачем в тоннеле воробей? И я его взяла. Уже окончился обход, и я везу его домой. Он так обиделся тогда, стал воевать со мной. Кусал как мох, и боль была, такая боль, хоть плачь. Я б не поверила другим, что воробей силач. Когда я вышла из метро, на красной песне было. Он так вонзил мне в руку плюв, от боли чуть не выла. И все же привезла я в дом. Он притворился мертвецом, не шевелил он и хвостом, закрыл глаза и голова как ком. Я поднесла его к окну, почуял волю. Он так рванул и так порхнул, я закричала «караул!» и узнавала во дворе. А воробьи не принимали, и я звала его порой, кормила, приручала. Он понял, что он чик-чирик, все чаще прилетая, и он взомнил, что он мой сын, просил еду и крыльями махая. Однажды прихожу с ночной, он в хлебницу забился, открыта форточка ему, и он совсем прижился. А я ложилась поспать. Он крылья трес и стал кричать, тут и глухой бы не уснул. И я давай его ругать. Зачем же спать мне не даешь? Уже людей на свете мало. Не понимаешь, я с ночной. Ведь ты пойми, я так устала.
2: Замечательное стихотворение. Спасибо вам. Спасибо вам большое. И, кстати, действительно, наша радиослушательница очень права. Однажды, я помню, в детстве шел и нашел в палисаднике воробья, такого старого толстого воробья, по своим размерам приближающегося к голуби. Я его тоже взял в руки, и он меня укусил. Именно не поклев был, а укус. Вот он как собака повис на плоти моего пальца. Вот здесь, видите, вот здесь. Вот можете потрогать. Вот это место. Тут шрам даже остался. И он висел на нем минут 15, пока как соплю стряхивал. Это действительно сильнейшее создание. Мне кажется, что у него в головах жил, ну, не бей лежачего. Иначе как бы он так кусался? Следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
9: Извините, что такой голос, ну, немножко болею, поэтому трудно.
2: Да говорить. Нет, ну, вполне для подростка нормальный голос, да.
9: Ну, спасибо. За подростка огромное спасибо. Но, тем не менее, вы знаете, мне кажется, вот тот человек говорил об этимологии этого слова, но он не прав. Понимаете, что такое воробей? Это же возглас. Воробей.
2: О-о-о.
9: Да,
2: то есть
9: воробей. А сейчас этот возглас, ну, довольно опасен, скажем так, да?
2: Угу.
9: И поэтому воробьи превратились в ворочтеев, то есть ворочти.
2: А еще раз просто, мы не разобрали, простите.
9: Ну, если раньше было воробей...
2: Это понятно, да.
9: А теперь ворочти.
2: Ворочти.
9: Значит, это ворочтей.
2: Угу. Понятно. Но, однако, понимаете, в чем дело? Если так вот проследить логически, то, как бы, наверное, все-таки они не успели перекатить за ту грань, когда их начали чтить. Потому что, видимо, вот этот первый их возглас как-то более по жизни оказался сильным. Все-таки побили, видать, их нет уже, их действительно нету.
9: Ну вот нету, поэтому, значит, он оказался сильнее. Они просто переродились.
2: Угу.
9: Они ну как мутации произошли.
2: Ну вот вы чувствуете какую-то ностальгию по ним?
9: По ворам-то?
2: Нет, по воробьям.
9: А по то, чтобы их били, да, чувствую.
2: Спасибо.
9: Всего доброго.
2: Спасибо. Вот, Юрий Романович, достаточно оригинальное мнение было вот у радиослушательницы насчет как бы... Воробей. Вообще, я помню, что даже были такие моменты, вот насчет воробей, я вспомнил такой дворик моего детства, мы-то жили в бараке, в Раменках, и там вот вывешивали ковры сушиться, ну, как ковры, паласики, ковры это, вы не смотрите на меня с таким укором, паласики, я сказал, и по ним стучали, ну, типа вот выбивалкой, палкой, и так было много воробьев, они, видимо, думали, что там постоянно барак, там грязь, там это... типа брохта. Вот, и они прям налетят на этот ковер, и вот палками били, даже не разбирали. Они такие были глупые, доверчивые, прям десятками там и гибли, прям ложились, прям просто удары приходились по ним, совершенно не нарочно.
1: Вот я слушаю нашу респондентку телефонного нашего вот оппонента, и грустно мне становится. Привык я всегда к женщине, к образу женщины-хозяйки, женщины-матери, женщины-подруги. И вот приходит эта социальность, грустная, необходимая, привнесенная социальность. Воробей, наворованная, да. Там...
2: Грабь,
1: да, награбленная. И думаешь, милые женщины, подруги, опора наша и утешение, вернитесь к своим истокам.
2: Нет, ну простите, Юрий Романович, что сейчас для, вот так сказать, женщин, современных женщин...
1: Вспоминая ту же ВДНХ, женщина всегда стояла рядом, ехала рядом в вагончике автопоезда, стояла рядом в шашлычной, ходила чуть-чуть позади по великолепным павильонам
2: и аллеям
1: среди экспонатов, да. Кстати, по поводу аллеек, вот очень такая... Помните, слева за павильоном «Юный натуралист» были великолепные яблочные аллеи, где прямо на деревьях росли яблоки?
0: Это безобразно. Яблочные аллеи. Там росли не яблоки, а дички. Дички там росли.
2: Из них неплохое венцо.
0: Это не венцо, это безобразие.
2: Я работал в то время охранником этой аллеи.
0: Там могло быть варенье, но никто не умеет в этом городе варить варенье из дички. Это были безобразные аллеи.
1: А в то же время вот женщины, так было... Я хочу сказать о тебе огромное спасибо за великолепное стихотворение, которое мы буквально 7 минут назад... Огромное человеческое, мужское, юнацкое спасибо. Спасибо. И так приятно слышать женщину с большой буквы. Женщину-женщину, женщину-мать, женщину-носительницу всего слабого, чарующего, поэтического. Может быть, еще кто-нибудь позвонит нам с таким же настроем, с такой струной.
2: 203-19-22. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
10: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Я что хочу сказать про воробьев. Ну, вот, еще, наверное, до того момента, когда китайцы начали их истреблять, они вот их, ну как, ели... Ну, чтобы приготовить.
2: Вы знаете, они их ели, извините, я вас перебил, а они делали из них типа аналог нашей воблы. У них же там, ну, климат достаточно сухой в Китае. Вот. И они из воробьев делали воблы, это действительно факт. Ко мне тут приезжал один китайский панк в гости. И он привез мне так-то как в знак презента такую сумочку сушеных воробьев. Я говорю, ты что, говорю, лень, с коня упал, что ли? Говорю, забирай это. Я говорю, ну, тем не менее, вот он это при мне ел. Да, извините, нет, что
10: мне рассказывал мой знакомый, это самый тоже китаец, то, что вот до этого момента они их, ну, как жарили. Но чтобы приготовить их, надо было большое количество дров, таких палочек. И вот воробьи, наверное, они ушли, потому что все палочки сожгли.
2: Угу.
10: И это самое, экологический, так сказать, баланс...
2: Нарушился.
10: Да, нарушился. И вот у нас стало очень мало деревьев.
2: Угу.
10: Ну вот, и может быть они... Ну, деревьев-то... Из-за этого, а?
2: Деревьев-то полным-полно.
10: Не, ну вот...
1: А рыбушков-то нету.
2: А извините, вот такой вопрос к вам несколько неожиданный. Вот как вы считаете, все-таки воробей, ну вот как животное, да, ага. Это относится к птицам или нет?
10: Ну, я думаю, нет.
2: Не птица?
10: Ну, я думаю, это какое-то, я не знаю, неземное какое-то.
2: Спасибо.
10: Вот так вот.
2: Спасибо. А что вы скажете, Юрий Романович, и вы, Алена Юрьевна, на вот это замечательное высказывание? До сих пор я слышал, что его относят только к кошкам. Ну, что, дескать, кошка — это лунное, дескать, животное, понимаете? Да.
0: Воробьи, по некоторым философиям, это проводники потустороннего мира в наш мир. И поэтому... На самом деле, если вы сталкиваетесь с стаей воробьев, то это место надо срочно покинуть, поскольку стаи воробьев собираются только для того, чтобы перенести весть из как бы потустороннего мира в этот мир. Не надо участвовать в этом событии. И когда воробьи принесут весть вам, вы это почувствуете.
1: Вот, кстати, я чисто когда-то был мальчишкой и помню, вот нормальные мальчишки...
2: Вообще, глядя на вас, сложно поверить в это, но тем не менее.
1: Верьте, верьте. Был, принесу фотографии, покажу.
2: А, кстати, извините, вот эта татуировка у вас на руках, это вот с тех времен. Извините, что так за личное. Ну, смотри, это змея вокруг кинжала. Вот что это значит?
1: Чуть позже. Это армейские такие символы специальные. Дембель уже был неизбежен и кончился. Не об этом. Да. Воробушки. Вот... Нормальные мальчишки всегда с самострела стреляли голубей. И только самые...
2: Негодяи.
1: Негодяи могли не в смысле попасть, а поднять руку, поднять самострел, самопал, духовушку на воробушка. Это как лакмусовая бумажка, как тот водораздел между нормальными людьми и, как вы верно выразились, негодяями. Воробушка нормальный человек застрелить никогда не мог.
2: Может быть, кстати, тут срабатывало чисто, ну, такое, как бы, что просто в него попасть сложнее. Воробья из пушки, ведь масса пословиц.
1: Сан Сеевич, вы забыли, что такое воробьиная стайка?
2: А, да,
1: воробьиная,
2: если картечь дать...
1: Воробьиная стайка — это же конгломерат, это же живой общий организм.
2: Кстати, у них коллективное сильно развито.
1: Очень.
2: Вот поэтому в одного-то они... Да, ну что же, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
11: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Алена Юрьевна, Юрий Романович. Сегодня у вас достаточно интересная, как мне кажется, передача. Хотя у вас она всегда интересная. Это вас тревожит или просто, можно сказать, говорит Иван Кегля. У меня два вопроса. Один вопрос, скорее всего, рассуждение. Вот, знаете, есть такие лошади и ослы. Так вот, если они скрещиваются, то мулы, получаются, которые в дальнейшем...
2: Детишек катают в парке Горького.
11: Да-да-да. Но, что характерно, они потомство не оставляют.
2: Мулы не оставляют потомство?
11: Да-да-да-да-да.
2: Вот этого я не знал.
11: Так, ну, это так, к сведению.
2: Спасибо.
11: И просто у меня такое наводящее, как бы, рассуждение. Возможно, всплеском сексуальной литературы и общедоступных сведений о сексе, возможно, произошло нечто подобное и в звериной птичьей сфере, и, соответственно, получились птички, подобные от воробьев мулам, и они уже не могли давать дальше потомство.
2: То есть вы имеете в виду... Вот...
0: Простите, пожалуйста, вы что имеете в виду? Дело в том, что от скрещивания осла и лошади получается два вида – мулы и лошаки. Мулы прекрасные, выносливые животные, которые... долгое время используется человеком. А лошаки – это плохое потомство, которое вымирает. Что вы имеете в виду, когда говорите по скрещиванию?
11: Ну, я хочу сказать, что если скрестить мула с мула, то уже мула не получится.
0: Если скрестить мула, не получится ничего.
11: Да, вот я и думаю, не произошло ли то же самое с воробьями?
0: А как вы предполагаете, с кем скрещивались воробьи?
11: Вот это, к сожалению, для меня загадка.
2: Ну, мы...
0: Вы понимаете, в чем дело?
11: Еще один вопрос, с вашего позволения.
2: Да-да-да.
11: Вот относительно кадыков, я вполне могу представить себе кадык, скажем, у некоторых млекопитающих с не очень большой шеей. А вот как это дело обстоит у жирафа, хотелось бы поинтересоваться. У него что, один кадык, и он перемещается по этой шее? Или же это какая-то система кадычков или каких-то, ну, таких органов, может быть? Ведь, ну, вы понимаете, шея очень длинная.
0: У жирафов женского рода нет кадыков. У жирафов мужского рода на каждый четвертый позвонок приходится по два кадыка.
2: То есть такой многокадыковый.
1: К сожалению, в данном случае имеет место грубейшая ошибка. Как известно, что жираф, будучи лежа больше некоторого времени, тут же умирает.
2: Извините, него... Юрий Романович, давайте после композиции и новостей, потому что тема достаточно обширная, и мы не можем сейчас ее просто развить и сразу прервать. В Москве без 2:04 после музыки и после новостей мы продолжим разговор. 14:05 в Москве. Кому, как говорится, не спится в ночь глухую? Хотя по-другому это уже утро. Давайте, уважаемые коллеги, проверим, кто же этот, сохранивший в себе, я бы так сказал, бодрость утренней росы, радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
12: Звонит Зяма.
2: Зяма, ну здравствуйте, Зяма. А, так подождите, вы же вроде как по второму сроку уже пошли. Вот.
12: Не, я по третьему.
2: А, то есть...
12: Вы
2: понял.
12: Немножечко-то, я по третьему. Просто вот сейчас откинулся немного. Мы с супругой лежим, Люся вот моя.
2: Люська, привет.
12: Под боком,
2: привет,
12: да, привет. Я пока там был в отсидке. Там...
2: Люсинди, привет.
12: Люся, вот мы, знаете, когда я был в отсидке, Люся завела воробушка. И вот она думала, что воробушек, я пришел, а это морская свинка. Ну просто вот интересно, вот хвостики, она почему-то думает, что хвостики, она по хвостикам определила, что это воробушек. Оказывается, я пришел, и это свинка. Вот, ну, понимаете, вопрос вот к даме или Лена Юрьевна у вас, да?
2: Да, Алена Юрьевна.
12: Вот, собственно, как она вообще вот думает, что есть воробушек, потому что у нас-то в зоне те же, ну, сами понимаете, это хрен свинка, а вот...
0: Простите, понимаете по словам хвостик?
12: Ну, Люсенька, что ты понимаешь по словам? Ну, она говорит, что заменял он меня. Люся...
2: Сейчас Алена Юрьевна
0: ответит. Что это за хвостик, или простите, что это за вы?
12: Я Зяма.
0: Еще раз повторю, что это за хвостик, что это за, простите, воробушек,
2: нет, давайте,
0: или что
2: давайте,
0: это за вы?
2: Нет, подождите, коллеги,
12: мы были, что
2: коллеги,
12: вот, что
2: коллеги.
12: Воробушка завела, я, в общем-то, ничего, я почему позвонил, потому
0: так
12: что...
0: Так он вас заменял?
12: Ну, она так вот сейчас сказала, она вот ногой ударила меня, говорит, ой.
0: Он вас заменял?
12: Да.
0: Так это был
2: Алена Юрьевна. Алена Юрьевна, вполне возможно, что замена происходила в качестве какого-то, знаете, живого организма. Ну, вот одной, тем более, Люсинди, есть же одной, его там это, ну, ей же одной грустно. А ну, тут все-таки ну, что-то бьется об стенки, там летает, корма просит туда-сюда.
0: Это называется вот, мужская следа.
12: Не, ну, понимаете, самое-то обидное было то, что вот я сейчас ее перевернул, эту свиночку, она женщина.
0: Люся?
2: Вы знаете, Зёма, давайте сделаем так.
0: Зёма, вы перевернули Люсю, и это казалось не воробушек.
12: А?
2: Зёма, подождите, так может быть, если вы только сейчас перевернули Люсю, то есть у вас кто-то ногой стукнул, может, вам милицию лучше вызвать?
12: Она назвала нашего, я теперь как сынка его, он, в общем-то, свинка, она его назвала почему-то феоктист. И почему-то я перевернул и говорю, да это феоктистия.
2: Ага. Вы знаете, сейчас вот Юрий Романович, наверное, вам ответит на ваш вопрос.
12: Потому что нет, просто у нас вот такой семейный скандальчик вышел, маленький, потому что...
0: По поводу того, кто кого кому ревнует.
2: Кстати, вы знаете...
12: Алименты, потому что сейчас, сами понимаете, я когда уходил-то был еще за социализм, а сейчас же проблема денег актуальна стала. Я вышел, я не знал, что доллар бывает. Когда вышел, пришел, думаю, доллар, она говорит, вот у меня, смотри, тут.
0: Так вы знали, что бывают морские свинки?
12: Обидно. Нет, это я знал, я в мире, это, ребята о зверятах, любимая передача детства.
2: Ой.
0: Тогда вы знали,
2: на меня накатила светлая волна ностальгии. Спасибо вам, Зёма, за звонок.
12: Ведущая красивая, помните?
2: Вы знаете, я больше того скажу. То есть я был одним из соавторов программы «Зверятам о ребятах». И я, ну, был всегда за кадром. Вот вы слышали на такой задушевный голос. Это был я. И именно там проходили стажировку все вот нынешние ведущие программы «Монмаранси» и «Сиамский близнец». Кстати, там была Екатерина Половинкина и даже наш бузитолог Андрей Орлов тоже. Это была программа единственная независимая, кстати, коммерческая. Что-то я не то говорю, извините. Вот да, что-то вы хотели, Юрий Романович, нам поведать насчет звонка нашего радиослушателя Зёмы, замечательного, кстати, моего корешка.
1: Я, однако, со стороны...
2: Вы что-то тихо шепчете, пожалуйста.
1: Однако я со стороны русского языка бы усомниться хотел. Как бы перец с зоны откинулся, он бы сказал не в зоне, а на зоне у нас. Так что тот ли тот еще корешок, сегодня кент-то завтра мент.
2: Я подумаю над вашими словами.
1: И такой ли это воробушек?
13: Эхо Москвы.
2: Кстати, у меня появилась другая мысль насчет исчезновения воробушков. Ну, не то, что вот насчет почему они исчезли, а насчет того, что у них не появилось каких-то таких ярко выраженных иммунных каких-то явлений. Ну, например, у человека от как пылезащитное средство, это вот, скажем, волосы в ноздрях. Даже бигуди существуют специальные, это ни для кого не секрет, для накрутки вот волос в ноздрях. Вот, у воробьев эти волосы не проросли. Насколько мы знаем, ни одного, так сказать, ноздреволосатого воробья еще поймано, вот, по крайней мере, нашей независимой ассоциации орнитологов не было. То есть, видимо, такой слабый иммунитет вызван все-таки мелкокалиберностью тушки. Как вот вы считаете?
1: Вот, вспоминая ВДНХ, может быть, дело в том, что просто нет больше булочек по 3 копейки. Нет больше сосисек по 1,80 рубля. Нету. И нормальный трудящийся гражданин, нормальный, с хорошим воспитанием, с нормальным мировоззрением, он не способен отломить от булки за 5 тысяч, от сосиски за 22, пусть за 18 тысяч, и кинуть даже воробушку. Я думаю, что здесь экономические корни. Я не знаю про ноздри, не знаю про бигуди. Термобигуди на Маньке помню. Жуткое зрелище. Парафин, варить, все это ужас. Колбасу варил, но бигуди – гадость. Но я думаю, что здесь социальные корни. Что когда общество, пусть статичное, пусть, может быть, оно где-то застоялое такое, пусть оно даже... чуть регрессивное, но общество известных возможностей, прогнозируемого будущего и светлого прошлого, тогда воробушки, они не паразитируют, они гармонично развиваются на этой базе. Но когда завтра неизвестно, вчера стыдно, сегодня темно, какие могут быть воробушки? Коршуны, гадюки, медведи, крокодилы. Но воробушки, ну что вы? Вспомните коготок воробушка. Что он за ухом не может им почесать?
2: Не может. Кстати, никто не видел, чтобы воробей чесал себе вот за ухом.
1: За ухом. Вспомните его клювик.
2: Ой, сейчас только вот кто улыбнется в кабаке в мажорном. И видно вот единственное воспоминание вместо зубов эти клювы. Грустно это все. Вы знаете, Юрий Романович, давайте вот все-таки, может быть, немножко развеселим себя сами. Вот ведь не могли же они просто так исчезнуть. Ведь есть же яйца. Ну, у них, в смысле, они... Да? Ведь, может быть, какая-то произошла просто миграция. Миграция, может быть, произошла.
0: Пардон, о чем вы говорите? О миграции яиц? Простите, яйца не мигрируют. Если бы воробушки продолжали нести яйца в наших широтах, то эти яйца бы так и были бы яйца наших широт. А вы хотите сейчас сказать, что воробушки несут яйца в других широтах, и яйца воробушков мигрируют? Как вы себе это представляете? Извините, конечно.
1: Знаете, бывают Rolling Stones.
2: Это а вы может... имеете в виду сорт кактуса?
1: А может быть, мой партнер говорит Bowling Stones, как у группы XS было, except было Ball to the Wall Man, яйца об стену, мужики. Так и перекати не камни, а перекати яйца.
2: Перекати яйца, замечательно. Вы знаете, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 телефон в нашей студии. Мы с нетерпением ждем ваших мнений о этой действительно волнующей проблеме. И, кстати, может быть, предложение о том, как исправить ситуацию, поскольку это будет, может быть, злободневно.
1: Господа, куда поднимались воробушки?
2: Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
14: Дмитрий невнимательный. Я бы хотел вот вам некоторые даже претензии предъявить. Дело в том, что, ну, во-первых, вы опять, по-моему, занимаетесь нечестным бизнесом. То есть вот вы только что говорили, что вот волосы в ноздрях это с иммунитетом связано. А вы продаете ноздревые эпиляторы. То есть люди купят.
2: Да нет, извините, извините, уважаемый Дмитрий. Да. Я вам, вы несколько не поняли. Ноздревые эпиляторы – это уже устаревшая штука. То есть мы неоднократно рассказывали в нашей программе о том, что зимой просто для утепления ноздревого отростка ноздри выворачиваются наизнанку, волосами наружу. Это тепло. Летом – наоборот, для защиты от пыли. Раньше, во время зимы, эпиляция происходила ноздрей для более, так сказать, обильного доступа свежего воздуха и супротив застревания посторонних предметов. Ну, которые появляются в результате от там откашливания, понимаете сами.
14: Да. Ну, в общем, тогда еще другое.
2: Так что вы по существу, пожалуйста. Да.
14: Дело в том, что вот по 8-му каналу опять же идет вот эта реклама постоянно.
2: Да, вот сейчас реклама, как раз рекламная отбивка там.
14: Да, но почему там указан мой телефон? Я просто не могу даже, шквал звонков просто.
2: Да? Ну, вы знаете, честно говоря, мы забыли предупредить, что вы уже закрыли свою вот эту клинику по приему анализов. Да, извините. Кстати, хорошо, спасибо, спасибо. Звонок, вы знаете, действительно, уважаемый, действительно, Дмитрий невнимательный закрыл уже свою клинику по приему анализов, по исследованию, поэтому сейчас даже правоохранительные органы, вы знаете, заинтересовались, что около подъезда одного из жилых домов, по секрету, в нем живет наш радиослушатель, постоянно скапливаются склянки с соответствующим содержимым, коробочки спичечные с соответствующим содержимым. Все это Дмитрию приходится выносить на улицу в силу того, что лаборатория по исследованию, так сказать, человеческих
0: экскрементов
2: прекратила свое существование в силу. И это устаревшая реклама. Мы, несомненно, Рафику Пантелеймоновичу вдул, спонсору нашей программы, скажем, что, дескать, Рафик, скажем, дескать, ну что ж ты так. Я вижу, Юрий Романович, у вас огонек в глазах, я имею в виду. Видимо, у вас какая-то неожиданная появилась мысль.
1: Меня,
2: кстати, тоже. И именно вот сейчас.
1: Меня очень грустит. Очень грустит. Вот как все радиослушатели, в отличие от великолепного стихотворения нашей радиослушательницы, меня грустит, как по голосу чувствую постоянно. Радиослушатели норовят свернуть с магистральной темы. Они обращают внимание на нашу сексуальную ориентацию.
2: На вашу?
1: На нашу общую, Сан Свич. Они норовят свернуть на анализы. Анализы давно уже не принимаются из-за того, что нет тех баночек из-под горчицы. Анализ кала стандартно принимался в баночке из-под горчицы. Где вы сейчас найдете? Горчица продается в любых упаковках. Вы же не понесете в этом пластиковом кульке анализ кала?
2: Да, вот который сперли из Аэрофлота.
1: Конечно, ну, конечно.
2: Ни в коем разе.
1: Вот. И я считаю, что это грязные инсинуации. Инсинуации. И это завуалирование, затушевывание магистральной темы.
2: Ну, давайте послушаем. Может быть, кто-то из наших радиослушателей все-таки по теме, я бы так сказал, выступит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
15: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
16: Алло, Саша, доброй ночи.
2: Приветствую.
16: Алексей.
2: Здравствуйте.
16: Приветствую также ваших уважаемых гостей, Алену Юрьевну и Юрия Романовича. Ну, во-первых, так кратенько, большое вам спасибо за песенку «Экзотический зверь».
2: Старались.
16: Лет на 7 назад. Вот. А по поводу, значит, исчезновения воробьев я могу объяснить. Дело в том, что вот не далее, как, кажется, в среду, мы с другом, в общем-то, пили пиво, а он работает младшим научным сотрудником в НИИ ПИВИПР.
2: Каком?
16: НИИ ПИВИПР. Это...
2: Известный НИИ, можете не расшифровывать.
16: Да. Это по изучению воробьев и прочих.
2: Да-да-да.
16: Вот. То есть он мне, ну, мы, в общем-то, обсуждали эту тему несколько в другом контексте, но все равно я, в общем-то, выяснил у него. Дело в том, что, значит, директор отдела, в котором он работает, его внучку вот года полтора назад испугала крыса.
2: А, кстати, если вы имеете в виду... А, ну, собственно, ладно, об этом мы по другой передаче обычно, да? Извините, что перебил.
16: Ну, так вот. И, значит, он...
2: Хорошо, что еще только испугал, потому что вот с одной моей знакомой произошел совершенно другой случай, и теперь вот с ужасом все ждут результатов, так сказать, родов, да.
16: Значит, пришел вот, собственно, этот директор отдела на работу с утра и срочно, значит, в план работы отдела вписал... как бы, значит, пункт об уничтожении немедленно всех крыс. Ну, это уже начали дело разрабатывать, все там подключили другие, как бы, инстанции.
2: Как и... обычно, кстати, вот чтобы ответственность на других потом.
16: Ну, да. Естественно, это, в общем-то, для нашей страны, по-моему, вообще очень характерно.
2: Это, кстати, вот хочу сказать, что именно оттуда, из ведомственных вот этих разборок, произошло понятие, нынче достаточно серьезное коммерческое такое понятие, как пирамида. Вот тогда это была пирамида ответственности.
16: Ну так
2: спасибо.
16: Вот, и в общем был изобретен спустя там буквально несколько месяцев какой-то полимер. Я, в общем-то, не знаю. Дело в том, что он не распространялся, потому что вы, наверное, знаете, что раньше этот институт-то был, в общем-то, засекречен. И сейчас даже остались какие-то, как бы, у них... Так вот, значит, и, то есть, ловили просто самку, осеменяли ее искусственно, с добавлением каким-то небольшим этого полимера, и, значит, подразумевалось, что, как бы они там половым путем вот это все дело разносят и дохнут. Вот. Ну, а дело в том, что, может быть, произошла как бы ошибка в составлении химической схемы вот этого вещества. Вот, может быть, еще какие-то там неизвестные пока нам особенности. Но, в общем, получилось так, что у крыс наблюдался такой побочный эффект. То есть, как бы в нее вот это дело засаживали, она, значит, лежит. Вот. Ну и как бы начинает на нее действовать это вещество, а воробушки, они же такие, в общем-то,
2: хрупкие,
16: наивные,
2: хрупкие,
16: да.
2: Наивные, да. У них, вот. Кстати, хрупкая не только тушка, но и психика очень, заметьте.
16: Вот. Ну, они смотрят там, типа, что-то такое лежит, они же любопытные еще. Вот. Ну, они подпрыгивают, а у нее вот чисто почему-то, как он мне рассказал, в основном на воробьев действует. То есть она выпрыгивает, как вот эти мишки Гамми там. Ну, в этом мультсериале. Вот. И, значит, как бы разрывает его там напополам. Причем, что самое интересное, после того, как эта крыса убивала определенное количество вот этих воробьев, значит, она как бы, ну, то есть самоустранялась, то есть дохла. То есть, если вы заметили, в последнее время ведь крыса стала...
2: Простите, уважаемый, а что вы сегодня принимали?
16: В каком смысле?
0: Простите, пожалуйста, наверное, вы очень близки к крысам, вы очень интересовались ими, поскольку мы говорили с вами о птичках. Я не понимаю, почему мы сейчас вышли на эту новую тему о крысах. Я с удовольствием поговорила с вами о крысах, поскольку вы знаете, что все ведущие наши поэты и писатели были безумно замолчен на крысах. Поэтому мне очень интересно. Я, вы знаете, я пристально наблюдаю за творчеством всех современных писателей, и никто из них никогда не говорил о крысах. И вот сейчас в прямом эфире я слышу вас и ваше соображение о крысах. Я понимаю, что вы новый, перспективный, вероятно, единственный в этом веке писатель. Я прошу, чтобы вы представили

0: Нет, да, нас послали оплодотворять тёлок. Ну, в смысле, коровок. Не смотрите на меня так.
1: У вас для того, чтобы оплодотворить тёлок, должны быть достаточно длинные руки.
0: Да, да, вы знаете, и вот вы очень подошли близко к истине.
1: Саша, покажите, пожалуйста, вашу руку.
0: Пожалуйста. Пионер всем детям пример.
1: Это замечательная рука. Это просто...
0: Ну, вы только не трогайте. Не трогайте, не трогайте. Уберите, уберите руку. Да, да, да. Вот, а то тут мои эти... Печаточки все. Снимите, ничего, так бывало. Да, так вот. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, тёлок оплодотворяют попарно. Ну, попарно в том смысле, что, скажем, один практикант не сможет это сделать. Потому что, вот, например, у него же на руку одевается резиновая перчатка. Берется это вот...
2: Ну, клизма?
0: Нет, клизма, простите. Простите, пожалуйста, Юрий Романович. Я знаю, что вы только что из больницы вышли.
1: Поцеловать?
0: Вот этого у них не принято, как это ни странно. А другой напарник оплодотворяющий, он должен со всей дури прыгнуть и наскочить корове на горб, потому что в момент, значит, проникновения руки в утробу корова, извините за подробности, она скособачивается вот так, она становится как треугольник, знаете, как пирамида.
1: У вас есть дети?
0: Вы знаете, этот вопрос мне задают очень много людей, в том числе в письмах.
1: Вы честно скажете, у вас есть дети?
0: А что?
1: А сколько тёлок вы оплодотворили?
3: ...53,82 МГц.
4: Эхо Москвы.
0: И без 15:05 в нашем чудесном городе. В гостях у нас Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. Вы знаете, у нас сегодня произошел такой несколько какой-то ностальгический достаточно разговор, может быть, немножко грустный. И тем не менее, я думаю, что многие наши радиослушатели все-таки задумаются о том, что есть действительная ценность. Ну, скажем, вот представьте себе, если, например, сейчас каждому предложат, скажут, вот тебе мы дадим пейджер, а вместо пейджера умрет десяток воробушков. Вот такая ситуация. Ведь я думаю, что каждый второй согласится.
5: Если не каждый первый.
0: А, вот вы даже видите как. И не подумает о дальнейших последствиях, что...
5: А каждый третий спросит, извините, пейджер Вестерлинка или Моторола? И вот это
0: Моторола
5: самое...
0: этого им, они уже давно не продаются. Я сейчас мотоциклы в моде, мотороллеры уже не ездят.
5: Неважно, неважно. Человек упрется в фетиш.
0: Кстати, извините, товарный Юрий Романович, марка. Юрий Романович, еще же я сейчас вспомнил такую вещь. Уникальное устройство, по-моему, как-то незаметно прошедшее через всю эту технократическую байду, мотороллер. Это же что-то такое совершенно несуразное. Я так, во-первых, это чисто женский вид транспорта. На нем не надо раскоряку, расперды делать. Правильно?
5: Да.
0: Вот. Во-вторых, я помню, что мороженое развозили в таких, помните, переделанных?
5: Трициклах.
0: По той же вот ВДНХ.
5: Да.
0: Куда они-то делись? Хорошее средство.
5: Дело в том, я был давеча в одной организации, мотороллеры... чудным и темным образом преобразились в снегокаты. Сзади тот же самый мотороллер, спереди две лыжи. И получилось агрессивное устройство. Издали глянешь, вроде мотороллер, поближе посмотришь.
0: Снегокат. А смысл?
5: За зверями нормальные те же люди, может быть, женщины те же, гоняются за зверями по снегу. Раньше мотоцикл, автомобиль, газик, да? Солена началась, зверь ушел. Теперь зверь думает, солена началась, я ушел. Сзади тоже тыр.
0: То есть на измену сажают.
5: Звери садятся.
0: Давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло. Добрый вечер, ребята. Вы знаете, блестящая у вас глубина поднятия темы. Я всегда удивляюсь, как вы глубоко, так сказать, все рассматриваете.
0: Ну, это

0: Даже не наша заслуга, это заслуга Валентины Зинаидовны Двери, нашего куратора. Ну,
1: Да, ну вот,
0: продолжайте.
1: и мне хотелось бы маленькую лепту внести в вашу дискуссию, чрезвычайно глубокую.
0: Финансовую?
1: Нет,
0: ну ладно,
1: откуда
0: тогда
1: в наше
0: говорите.
1: Время да такие вещи? Только моральную. Вы знаете, вот с воробьями, это исключительно интересная вещь. Помните, был такой писатель Богданов? Он их называл мирскими захребетниками. Не помните?
0: Так время было другое.
1: Время было другое. Они на лошадях сидели, на овсех.
0: Да.
1: Вокруг лошадей, понимаете?
0: Не то, что паразитировали, симбиоз.
1: Да? Ну, точно, точно, прямо в жилу смотрите.
0: Прямо в очко
1: попал. А война
0: наступила
1: наша, что случилось с воробьями?
0: Одни выхлопы, воробьев нету.
1: Не, лошадей не стало.
0: Нету.
1: Хлеба не было, и воробьев стало мало. А голубей мы с вами, если помните, ребята, душили диких, потому что они наших домашних заманивали.
0: Да-да-да, да, было дело.
1: Специально лазили по чердакам и их всех душили.
0: Кстати, это даже, по-моему, вот постоянно путались, что, то есть, вот это горлинка, да?
1: Не, горлинка не путать. Цитопеля турта до кого-то, это совсем другое дело. С горлинкой не путайте. А вот именно голубей душили специально,
0: нет,
1: чтобы
0: я...
1: они не заманивали наших домашних. А вот после фестиваля 57-го года тут пошла такая трогательная любовь к голубям. И они как раз после фестиваля начали появляться. Помните, у Большого театра сидела старушка и за рубль давала покормить голубей?
0: А вы знаете, вот скажу вам по секрету, что эта старушка и была Валентина Зинаидовна Дверь.
1: Ну, это блестяще.
0: Которая сейчас является куратором нашей программы. Кстати, вот этот факт в ее биографии замазан.
1: Угу. Она очень трогательно меняла свой облик, чтобы ее не опознали. Она в разные недели разной была. Это очень правильно, так сказать, чтобы создать массовость, так сказать.
0: Это такие, знаете, Штирлиц, я бы сказал.
1: Да нет, ну это как факт.
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самуэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самуэль. Вот мы можем пожать
2: Кирилл,
1: друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие, плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, Коломятов, почему Джозеф. Его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. О, у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолка весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеп и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да. Ну вот
2: сошкреб произошел, да.
0: Нет, еще вот они что производят.
3: Ну, уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: Ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на самом модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете.
2: И не туда, и не сюда.
0: Совершенно верно, Самуэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письма. Радиослушатели приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам тайну, москвичам?
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные. Но дело в том, что мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты. Но вниз проще, потому что как бы ближе. Когда вверх, то часто они затягиваются.
0: Назад они падают, да, назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плюшат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные эшелоны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
1: Плюшки просто не берут. Вот
0: нет,
1: сейчас.
0: Ну, конечно,
2: нет, их берут.
1: Сейчас уже берут.
2: Очень
3: об
2: плохо
3: этом можно спорить. Берут, да, берут. Но
0: если
3: плохо.
0: Их,
3: да.
0: Ну, плохо, хуже. Безусловно. А вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. Без спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
2: Ручная ручка.
3: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
0: Вот вы знаете,
3: а об этом... вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
0: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
1: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые, безусловно, можно купить практически в любом ларьке.
3: И в любом городе мира.
1: Безусловно, да. И
0: которые... кроме, извините, что я вас впервые, города Софии.
1: Поскольку... Безусловно, безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
2: Промышленные.
1: Промышленные, безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
2: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
1: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье. Что это такое?
3: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
2: Могут быть даже и не вкусовыми.
3: Да, вообще. Вот я, например, с детства не люблю курицу.
0: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб. И его частоты у нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, вот, касающиеся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову, каламбур какой у меня, живой, понимаете, курицы, кроме нас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Ну, я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит, но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику, и вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
0: То есть сделать трепанацию,
3: да,
0: черепа.
3: Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
0: Ну, как адустамеска, бритва, пена, безусловно.
3: То есть,
0: вы что, вы не доктор разве?
1: Не до такой степени.
3: Нет, не до такой степени, да,
2: доктор,
3: верно.
2: Доктор, это Бихтель.
3: Кирилл, ну, тогда получается, что клиент должен обладать хотя бы минимальными навыками слесарного дела или парикмахерского дела.
0: Ну, вообще доказано, что самые вот сильные руки – это у хирургов и у людей, играющих на пианино.
3: Да. Я думаю, что...
2: Это бесспорно.
0: Да. Ну что, я думаю, что сейчас в данный момент мы послушаем ваши песенные произведения. Кстати, тут мне некто человек, подписавшийся на бумажке Берлиозом, прислал записку следующего содержания. Александр, это у тебя вода набита головой. Видимо, Берлиоз очень любит кур.
3: Мне кажется, это композитор такой, да, зарубежный?
2: Это, отечественный.
0: Это Иван Берлиоз, это человек уволенный в
3: Чернобыле. Композитор.
0: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться надо мной. Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что я оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
3: Да, приемных Джозефов.
0: Да.
4: Ты за меня! Я тебя Тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя Тремграф!

Радиотеатр МГРАФ на

0: Я тебя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета?

Зовите меня! Я тебя отрамграфтану, ну, полетю!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого
2: зовут... Это я.
1: Да, другого зовут Самуэль Бехтерев, третий отсутствует, поэтому
3: самый о нем главный, обогател. Самый главный. Это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и да, не смог.
2: Очень прийти. Внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому у него он не может говорить.
3: А вот но заметьте, слышать нас он еще
1: заметьте,
3: может.
1: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили, в Думу уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травмы даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, потому что слышу какие-то...
3: Топот.
1: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями?
3: Коней надо кормить лучше.
2: Я бы хотел вот немножко... Я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
3: И... Лошадьми?
2: Нет, именно конями.
1: Они говорит, тоже ходили кактусами?
2: Я не... Мне не удалось отследить. Нет,
4: просто кони, это... Я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней – это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
2: шахмат
4: и футбола, говорят о том, что кони – это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии. Будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
3: не
4: кони...
3: слышал о такой версии.
1: Я тоже не
2: такая версия. Я думаю, что кони – это шахматные фигуры такие.
4: Безусловно.
2: Они бывают разные. Они
4: слоны
2: вот
4: есть
2: поменьше.
4: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по, ну, как бы по пояс и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
1: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
4: безусловно,
1: животных, которые толпятся.
4: Безусловно, видимо, здесь речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов, а в условиях того, что чемпионат России по футбол закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
2: Оно не было отдано японцам?
4: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но все-таки здравый смысл восторжествовал, и те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наше серебро, и те люди, которые оголены по пояс, размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фэны своей команды. Ну, собственно говоря, это...
1: безусловно.
2: Среди них много дальтоников, как вы думаете? Вот, если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
4: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о зелено о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алания» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
1: тела и
4: это...
1: тушки.
4: Безусловно.
1: Кирилл,
4: тушки.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру. И почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворение.
4: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание – это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть и проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
1: это
4: мы говорим.
1: Это то, что хотел, мне помнится, сделать шахматист Гитлер.
4: Безусловно. И кто
1: он все время говорил блиц.
4: Безусловно, да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
1: Барбаросса, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое.
3: Блиц и Барбаросса.
4: Да. Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра-двух, одновременно играя в шахматы.
2: Это Гитлер?
3: Нет, Барбаросса.
4: Это не Гитлер и не Барбаросса. Это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
1: Да.
4: И эти люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт.
1: И других предметов.
4: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
2: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка встречает.
4: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем, обсуждаем это. Да, безусловно,
1: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
4: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаэрский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немолеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
1: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос. Почему этот вид спорта запрещенный? Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который, не обладая достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то, он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И, да, ну, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки вот на длинном ремне с крыш высотных зданий, ну, на самодельном длинном ремне, я не беру в виду казан.
3: За шею когда, да?
1: За ногу.
3: За ногу?
1: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
3: Тоже был запрещен, да?
1: Да,
3: именно
1: безусловно.
3: Именно там Укропница тоже имел место быть.
1: Укропница, он остался увязшим.
2: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
1: Вы заставать противника, соперника врасплох,
3: да?
1: Совершенно. Что недопустимо,
2: да,
1: в данной игре.
2: Я думаю,
1: игре.
2: Что даже они друг друга застают врасплох.
4: Если,
2: оба спортсмена.
4: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
1: предметом, как бы предметом, который на доске вот располагается.
4: То подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
2: от
4: он
2: его
4: может
2: умения, да, задержать,
4: да, задержать дыхание, и насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза,
2: до его клинической...
4: Да. Да, до крика «все, не могу, поднимайте». То есть, как бы, понятно, когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
3: не изучен.
4: Действительно, не изучен.
1: Плюс не изучен его воздействие на человеческий организм.
4: Абсолютно.
1: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос, пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. И будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит, запретить подводные шахматы. Вот был побит, после чего нещадно.
2: Но, тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
3: Нет, глубоководные шашки, на самом деле.
2: Ой, я перешел.
1: Да.
2: Но отличие глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом, поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором. И лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы с целью, чтобы он мог перемещать предметы.
1: Но по есть доске, это, по шашечной. У них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
2: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы и
3: не могут подтягиваться, да? Вы
2: глубоководный шашист, да, должен обладать очень развитой мускулатурой и рук и верхнего пояса.
4: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой, и один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
1: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
4: То есть здесь некая работа ума и работа мысли, она ну, как бы
2: входит в резонанс. Второй план.
4: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека в условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой соображать.
1: Искать и соображать.
4: Соображать, более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины.
1: И конфигурации.
4: Да. Конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед, либо назад.
1: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
4: Да.
1: В
4: глубоководной шахмате. Мне кажется, что...
1: Надо послушать музыку.
4: Надо послушать музыку, а потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта. И, может быть, сейчас смогут что-то привнести в нашу достаточно такую...
1: непосредственную ведущую беседу.
4: Безусловно.
1: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить и с вами по телефону 203-19-22. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал. Возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности в ванне, и как сделать надувные шахматы? Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит, то есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову, в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность разорвать или проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: С
1: фигурой противника. То есть,
2: или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголкой было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, ну, я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно да. Верно, совершенно верно. Смотрели, которую, это, в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот, а внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
3: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, да, конечно.
2: С удовольствием.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: А, нет, голос... это не я.
0: Не вы, извините.
3: Значит, вопрос такой.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводная шахмата чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Понятно.
3: Гениальная мысль гроссмейстеров иногда не знают границы. И, в общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо, спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть чтобы усложнить как-то не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Без до четырех, да? Да, практически да, до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому
2: на
1: что...
2: На канатах, да.
0: Для канатов трудно.
1: Потому что да. Мы все
0: размер
1: с вами...
0: размер увеличить их, сам размер
1: совершенно справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, и это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. И мы видим, что их всего пять. То есть мы видим некие три шашечки, заполненные черным цветом, и две шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает и наоборот. То есть, если мы хотим сделать этот вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны... как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, вот здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, 11 человек на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы батискафа.
1: Я думаю, что это... не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Или бритвах. Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о, как бы...
0: Мозолях и прочих...
1: предметах. Да, предметах, которые возникают после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сядут два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход — это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц, даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То
0: да,
1: есть человек
0: безусловно.
1: Должен мобилизовать всю свою волю, все свое эмоциональное и физиологическое умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате,
4: кстати,
1: необходимо...
4: еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца. Они там...
2: и вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, просто. Но последним вроде...
2: Нет, кто-то Юрий Серегин, мне кажется, он поднялся.
4: Юрий Серегин,
0: но он всплыл уже. Дело в том, что он всплыл, и он, в общем, поразил его кессоновая болезнь.
4: Под воздействием газов.
1: Дело в том, что если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: Нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или что-нибудь вообще.
1: Да.
0: Кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их. Но немногие как-то обрадовались этой идее, поскольку он, в общем-то, достать его нереально из батискафа, а мест он занимает много. А квартиры у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально.
2: Да,
0: чуть-чуть,
2: с удовольствием, да? Конечно.
0: А затем, конечно, о кубках — это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф, это Джозеф Бехтерев, Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы, было очень много вопросов, приходило очень много людей, мы всем им ответили очно, они все ушли довольные, но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами вот в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который вот бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку вот Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченной немецкой вот тушенки, которую еще взяли со складов во время Второй мировой войны. Ну, в плен тушенку ведь тоже брали.
2: Да. Взяли это, американцы, простите?
0: Маша взяли, наши взяли, и мы им шлем. Но это не важно. Это я так плавно перешел к следующей теме награды. Вы помните наверняка такую Марию Грилёк, которая победила, по-моему, на втором чемпионате международном по киданию плоских гирь. Сейчас это называется метание дисков. Это проходил он в Вильнюсе, по-моему, в 1918 году. Вот ей подарили в награду несколько килограммов свежей свининой вырезки.
4: То
0: вот
4: есть это тоже можно назвать кубком? Да?
0: Безусловно. Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобное, не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными памперсами, женщинами. Да, памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно. Вот.
2: У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
1: На самом деле, тема подгузниц... тема очень интересная.
4: Это что-то связано с птичьим каким-то...
1: Это нечто среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь в связи с тем, что тема достаточно нова и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить. То есть,
0: либо хотя бы краткий экскурс.
1: Либо мы краткий экскурс сейчас проживаем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий достаточно
2: резонанс
1: достаточно естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем говорить, что мы сделали анонс просто, да, что ближайшая тема программы будет
1: программа
0: посвящена проблемам подгузницы. И вообще
1: подгузниц.
2: Да. А можно и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно,
2: они,
0: потому что между ними прямая связь.
2: Аналогии.
0: Аналогии есть, связи.
2: Да,
0: и, вот мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
4: Даже вот у Джозефа Бегтерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть. Да. Но картина сюда не поместилась. Мы ее пока временно поставили на улице у входа. Вы можете подойти и посмотреть.
1: Да, нам бы хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
4: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Да, безусловно, да, Кирилл, безусловно, с этим сложно согласиться.
2: Возможно, преломлять каким-то образом.
1: Если можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
1: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятия определенного рода, или, к примеру, и солярка, и бензин, и мазут, и керосин.
1: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу тебе.
4: Продолжать.
2: И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов. То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана. Ну,
4: от Пастернака,
2: от диктора,
0: безусловно. Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно же, другой Левитан писал объявление, можно сказать. Его голос, я помню, записывала и слушала вся страна.
1: А если можно еще?
0: Да, что-нибудь.
2: Да, еще. Портсигаров и пенсне, и часов и портмоне.
1: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Нет, прекрасно, действительно.
2: А вот, например, есть и про животных тоже такие зарисовки. И жуков, и пауков, тараканов, и сверчков. Но это, собственно, не совсем животные, это скорее насекомые.
0: Энтомология.
4: Ну вот.
0: Да. Непосредственно.
2: Или воробьев и голубей, и синиц, и снегирей.
0: Ну это вообще замечательно.
1: А наличие снегирей...
0: Оно прекрасно, поскольку безусловно. В последний момент мы не замечаем данных красных грудей нигде. Вот и отсутствие красных грудей в этом белом пейзаже.
1: Безусловно, если мы вспомним некий мультфильм «Оранжевое горлышко», то вообще как бы возникают одни вопросы.
0: Это где «Оранжевое горлышко»? Снегири? Вот, по-моему, вы немножко перепутали. Это
4: с
0: вот у теленка.
4: Что-то, да?
0: Нет, у теленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже. Он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
4: Оранжевая.
2: И вот оранжевое, отсюда и пошло оранжевое горлышко.
0: Нет. Да.
4: Оранжевое солнце.
1: Если можно еще пару четверостишей.
2: О животных?
4: Нет. Да. О вечном, пожалуйста.
2: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О,
2: к примеру. Или вот можно, вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
1: Прекрасно.
2: Или вот есть про персонажей, наверное, любимых многими слушателями. Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
4: Да, Буратино это у нас постоянно приходит сюда, Буратино.
1: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего деревянного исполина по имени Бурата.
0: Да.
1: Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
0: Ну, не создатель, Бурито. Человек, который вложил просто душу раскопки.
1: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его голос
2: спасибо,
1: сегодня.
2: Да, спасибо, я здесь.
1: Да, действительно, он здесь.
0: Просто... Вы знаете, женщина-врач тут тоже хочет присоединиться. И язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
2: очень хорошо. Болезнь, немножко очень хорошо. Немножко строгость стиля не соблюдена, поскольку ритмическое дробление.
0: Ну, это женщина, все-таки женщина, врач.
2: Но спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.
0: Безусловно, прекрасно. А что-нибудь еще вы не прочитаете нам, любезный Джоз?
1: Да, я прошу прощения, в свое время нами была придумана фраза «болею чумой, перенес менингит». То есть здесь тоже как бы определенное совмещение.
4: Не, но здесь совершенно другой стиль.
0: Другой стиль.
4: И
0: это
4: совершенно...
0: белый стиль. Это да, что-то уже Пушкиниада, да, там, да. Это далеко. Хотя это высокопарный достаточно у вас стиль, Кирилл. Ну, высокопарный, я имею, вкладываю сюда действительно.
1: Просто мы подразумеваем некую драматургию.
0: Да.
1: И прежде всего ощущение человека. То есть мы знаем, болею чумой, перенес менингит. Или фраза «и кроме проказа ничем не болел». То есть здесь есть некая достаточно достаточная емкость,
4: да.
1: И при этом в этой некой емкости заключенный достаточно как бы
4: оптимизм, я бы сказал,
1: в какой-то степени все-таки, оптимизм все-таки, и в то же время ощущение человека, который прошел через жизненные испытания.
0: Вы помните еще, вот это «ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел».
1: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот «болею чумой, перенес менингит», либо «и кроме проказа ничем не болел», то есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
0: Да.
1: И люди не знают, что
4: очень
1: могло...
4: Легкомысленные люди.
0: Очень легкомысленные.
1: Вот, я
0: не
1: думаю,
0: думают
1: что...
0: не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй, ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производят. Толпы ломились на раскопки. Вот, сейчас вот мы пытались объявить...

0: в Никола.
1: И, к примеру, а вот еще есть вот? Еще, да, есть такие стихи. И колготок.
2: Ванадий.
1: Ванадий. И колготок, и чулков, и ритузов, и носков.
0: Носков – это поэт такой.
2: А Ритузов – это музыкант.
3: Музыкант Ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
0: Спился, да?
3: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
0: Вот участь наших талантливых.
2: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас...
0: Лейся песня.
2: Я прошу прощения, лейся песня, но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь за рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов. И с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
3: не уедешь.
0: Да. Ну, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
3: Просто Ритуз.
0: Михаил Джексонов вроде бы.
2: Нет, дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
0: Вася Ритузов.
2: Да, безусловно, означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов, понимаешь? Да. Это
3: и совершенно... бутылка, и стакан, сигареты, и диван.
0: Да,
3: чашки, плошки, вилки, ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
4: Должен заметить, что...
3: Мы уволим его, Джозеф.
4: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден — обобщение и преломление.
3: Да.
4: А во втором, опять же, вот...
3: Ритмический
2: я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишек, если вам не сложно?
4: Безусловно. Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
2: Прекрасно, я телец.
4: Я тоже.
0: Вам посвящается.
3: Знаете? Вам посвящается.
4: А вот
3: вы сидите между двух тельцов, тоже загадываете желание.
2: Какое число?
4: Число чего?
2: Число тельца, тельцов.
4: Вот нас пока двое.
0: Тельцев.
2: Прекрасно.
0: Да, четыре тельцев.
4: А новгородцам. Да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
3: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии?
0: Или историческое что-то есть у вас?
3: Да.
0: Историческое.
4: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
3: Ну, что-нибудь по памяти, по памяти.
4: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
3: Вот это замечательно.
2: Прекрасно.
3: Гурманство такое. Питейное гурманство. Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
2: Что наши долгожданные радиотелеслушатели...
3: Нет, я хочу еще послушать стихи.
2: Я согласен, но мы говорим о том, что...
3: Сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
2: Безусловно,
3: да.
2: Вот, книжка не захваченная, я так понимаю, то есть...
4: Не захваченная... Чем не захваченная?
2: Ну, не захвачена кем, я бы говорил.
0: 15-й томик ваших стихов. Да. Вы не захватили уже, да?
4: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
3: А вот что-нибудь нет ли у вас, чтобы по столярному делу, или по стоматологии, или вот из истории?
4: Есть вот скорее по слесарному.
3: Давайте, это тоже пойдет.
4: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
3: Замечательно.
0: Замечательно. Замечательно. Особенно вот последняя строчка — и отверток, и болтов.
4: А да. Декламировал
3: я... Даже медицинские есть
4: вот строки. Такой вот декламировал о преемственности поколений. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
2: Прекрасно. Прекрасно. Достаточно, я думаю, что, логично.
3: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет?
2: Нет.
3: Нет.
2: Нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация...
0: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или...
2: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
4: Да, вы совершенно правы. 15-й
0: том, да, не взяли.
3: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо... Вы уж поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
2: Нет, и я бы не хотел, чтобы это навсегда, происходило.
3: Я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений, Кирилл. То есть...
4: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова, да. Который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
0: Идейный...

0: брат и идейный вдохновитель всего.
1: И вдохновитель всего от
0: сущего.
1: Нашего сущего.
2: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой как бы коалиции, этой тусовки.
1: Безусловно. Чему мы, кстати, рады.
2: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну» возможно для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
1: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
2: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием «Бонни Нем» является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива «Бонни Нем», которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефы» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
0: Еще не один раз, да?
2: Безусловно, поскольку эта песня является неким лейтмотивом.
1: Да, и да, я должен еще заметить, что она характерна тем, что там присутствует много протяжных звуков, а также звуков отрывистых.
3: Кстати,
1: вы заметили?
2: Да, я как бы более того, я хотел бы предоставить слово вам для того, чтобы внести некую ясность, почему такое количество протяжных звуков и в то же время присутствует достаточно большое количество отрывистых звуков. Ведь если мы знаем, на протяжении развития мировой музыкальной культуры музыканты, композиторы и исполнители предпочитали что-то одно. Либо это протяжные, некие долговые звуковые отрезки, либо это острые стаккато.
3: И печикато,
2: безусловно.
1: Печикато, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
0: И не только пальцев.
1: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, если он недостаточно отдохнувший.
3: Или производить питание организма.
1: Да, а звуки будут сами при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
3: Что важно.
0: Да, очень важно.
3: Ну, вы знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них зачту.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемный Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Но я думаю, что не ритмично все-таки, господа. Это не ритмично.
1: Да, да.
2: Это, да, опять это все равно, что
1: не выдержано, конечно. Ну,
2: Терешкова и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да. Тут правильно, есть и такое, вот и такого плана тоже рукописи. Вот, а вот это гораздо, по-моему, смешней. Лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
1: Да, ну это, конечно,
2: это уже ближе.
1: Ближе,
2: да.
1: Это уже ближе.
2: Особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
2: Согласен, абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизмом. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Кирилл.
2: Да, это я.
3: Как-то наблюдали вас по телевидению. Это среди тараканов.
2: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
3: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
2: Это ужасно.
1: Может, это двойник был, да, Кирилл?
2: Видимо, это был дублер. Дело дублер, в том, что спасибо, мы часто путаем, мы часто путаем понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих лучших
2: товарищей? Нет, дело
0: товарищей.
2: В том, что дублер — это человек, не отправленный в космос. Это,
0: да, безусловно.
2: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный, конечно, его вот-вот уже,
2: да,
0: готовы были.
2: Дело в том, что это человек, который готовился, конечно, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь, но так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
4: Замечание это... вот у меня есть.
1: Все-таки кто дублер?
4: По поводу диктора, что диктор это также человек, не отправленный в космос.
2: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас
4: в силу каких-то его качеств.
2: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: То, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов,
2: безусловно,
0: всегда показывают выше.
2: Это первое. А второе... Дело в том, что дикторы обязаны...
0: Всем.
2: Всем именно космонавтам, потому,
0: да,
2: что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты, и мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что говорят. Да,
1: да,
2: безусловно. А
1: приходится
2: диктор,
1: потом
2: задача диктора,
1: конечно,
2: в данном случае мы говорим о Леониде Печискере,
0: да,
2: это об
0: Печискер,
2: самом известном,
0: безусловно,
2: дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
1: Среди тараканов, да?
2: Да, среди как бы известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивал Печискер. Что делал Печискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
0: А, Кирилл, извините, а вот в момент уже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа я вот видел.
2: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову. То есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% — это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые, в частности, Джанибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречение, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
4: и профессию в целом.
2: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Печискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия. Она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
0: Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Печискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз. То есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу. Вот, и он начал эту фразу говорить, именно придя в сознание в момент подлета Печискера. И получился такой конфуз, что вроде двойной голос. Да, в общем-то, Печискер, я помню, сконфузился и даже хотел уехать из страны одно время. Вот. Но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
1: Ну, он очень большой профессионал, наверное, из-за этого. Я поэтому, оценили. Конечно, нет, на самом таких деле, людей не выпускают. Да.
2: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия. И Леонид Печискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, естественно, стал невыездным, и все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов, будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других экстремальных летчиков.
1: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
2: Да.
0: За него я, кстати, хочу сказать...
1: Василий Печискер.
0: Да, именно Василий Печискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Печискер. Это двоюродный брат вот нашего замечательного.
4: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
0: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
2: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
4: и мимику.
2: Ну, нравы и повадки. Совершенно справедливо.
0: Дублируемого тоже так же.
1: Да, но из большой семьи Печискеров он, пожалуй, единственный только и выездной, да? Потому что Леня работает в ЦУПе.
0: То есть у него секретность.
1: Да, остальные все.
4: Игнат Печискер, я слышал, он сейчас работает кузнецом.
1: А, кузнецом. Тоже не
0: выездной. Он уже не первый раз сидел.
1: И не выездной абсолютно.
0: Вы знаете, вот то ли я заходил, снова привез стихи, и планеты, и ракеты, и кометы, и корветы.
2: Вот меня интересуют корветы.
0: Меня тоже, кстати.
2: Кто это?
0: Есть такая птица, я знаю, вот типа чайки.
2: А мне кажется, что это достаточно известный усилитель.
1: Это
2: усилитель, мне кажется. Достаточно старый усилитель отечественного производства.
4: Усилитель музыкальных звуков.
2: Да.
0: Протяжных
2: музыкальных звуков.
4: И отрывистых тоже.
1: Это фамилия специалиста, да, по усилителям?
0: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь любили в советские времена.
2: Абсолютно справедливо. Александр, я согласен, что мы все помним это название
1: корвет. Степан усилителя, кто же не помнит?
2: Да.
4: Степан Корвет был такой.
0: Это сейчас вот Корвет, Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но все в честь кого-то.
2: Но вот Корветы, ведь
0: чем
2: это...
0: он был известен, Кирилл? Это вы же знаете, вы же археолог, вы же нашли его череп.
2: Безусловно, череп был найден, но...
0: В расколотом виде. Ну, вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, чтоб под рукой нашли, ну, хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже давно на помойке социализма.
2: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка, но речь идет о том, что программа «Монморанси» выходит в прямом эфире, и сегодня Я сейчас посмотрю, какое у нас сегодня число. А сегодня у нас, на секундочку, 8 ноября.
5: Да.
2: Мы склонны рассматривать заявки и просьбы, пожелания наших радиослушателей. И мы сегодня можем поговорить о некоем корветте.
5: Можем.
2: О том, что это такое и какое место некий корвет, будь то усилитель или будь то фамилия человека еврейской национальности или птицы, занимает в нашей жизни, да?
5: Да.
1: Совершенно верно, да.
5: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло.
5: Да.
6: Здрасте.
5: Здрасте.
6: Вот я был в деревне 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры. Земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, а нельзя ли комнату обогревать? Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глент-то? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
5: Ну, понятно, понятно.
1: Да.
5: Спасибо.
1: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его, в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
4: Да, а что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он, кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым
1: обычно его
4: из воды, он может использоваться как световой прибор, как потому что он раскаляется до бела практически. И,
5: Ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что женщины деревенские...
1: Со свечой обычно в деревне,
5: ну,
1: да?
5: Сейчас, сейчас электричество халявное.
4: Да, но достаточно быстро процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20,
5: да.
4: И процесс обогрева,
1: ну, за это время обычно все успевают прочитать всю правду.
5: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как-то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбазы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам, четвероногим, парнокопытным, в разные части тела, не понимая, почему не работает.
4: Почему клейма не получается.
5: Да, а потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот, но с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
1: отношении
5: мнении.
1: К,
5: да,
1: к этим приборам, да,
5: прибору. И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что корвет это вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
1: джипс?
5: Такого барсетку не
1: джипс
5: уводил.
1: Это
5: из Чероки уводил.
1: Это американский танец, джипс, да? Танец.
5: Джипс?
1: Джипс.
5: Автомобиль такой.
1: Нет, джипс это американский танец. Очень редкий, причем.
5: Помните,
1: это только
5: вот это?
1: В некоторых штатах.
4: По-моему, развязный.
1: Да, очень неприличный.
5: Это
1: да, да, да. Они руками машут.
5: А помните, вот это упрятанные планшеты в кармические карты.
1: В кармические, да.
5: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
4: Да, да,
1: да. Вот именно космос. Об этом как
4: Кульман,
1: раз и говорили.
4: Кульман назначал полеты.
5: Кульман, старший летчик Кульман.
1: Старший летчик Кульман. Ой,
5: сколько да. было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно. Ну, давайте послушаем еще, может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Ленин, Сталин, молодцы, нашей партии отцы.
5: Стих.
7: От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
5: Спасибо.
1: Спасибо.
5: Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это приятно.
1: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии есть, нам
5: а кто
1: отцы,
5: был мать?
1: Да?
5: Мне вот хотелось бы знать.
1: А матери...
5: О, кто был мать? Хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь,
1: это
5: Самуэль Джозеф.
1: Хороший,
5: это
1: да,
5: хорошее стихотворение. Само собой вырвалось.
4: Прекрасно.
5: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
1: Импровизация,
5: это.
1: Да. Импровизация.
4: Даже поэзия работает над ними.
1: Обычно.
4: В каком-то смысле.
5: Хм.
4: Заставляя их вот преломлять.
1: Ну, очень приятно, конечно, что к нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно очень присылают нам
4: очень
1: информацию.
4: Много, да, зависит от метода, с которым художник подходит к созданию произведений. Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
1: Да.
5: Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да. И по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально, начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
4: Да, за ногу.
1: К сожалению, вот они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому
5: и
1: что она всем
5: подтяжки, кстати,
1: дарила.
5: Тоже не сохранились. Хотя их бы сейчас неплохо. Нет, ну, два произведения сохранились. Одно, правда, от него осталось только...
1: Автопортрет один, я помню, там, Пудель с Артемоном.
5: Да.
1: С Мальвиной,
5: вот. А второй просто рамка от картины. И она, я знаю, ушла неплохо. Там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
4: Так известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
1: Угу. Но многие склоняются к этому.
5: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький и красный», то есть «маленький корнет», простите,
1: корвет.
5: Это, а еще есть да. «корнет», да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
4: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных местах...
1: Стыдливо их прикрывают.
5: Да. Да. Да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
4: Да. С удовольствием.
1: С удовольствием.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Меня Вася Солнцевский зовут.
5: Приветствую.
8: Можно я свой, я тоже вот поэт, вот, и можно я свои стихарши себе выражу?
5: Безусловно.
1: Да, пожалуйста.
8: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
5: Ваши скелетики.
1: Да, это очень
5: замечательные
1: хорошие, очень хорошие, да, и это в нашу коллекцию. Такой. Да.
4: А сколько, может быть, вы поэт?
5: А, уже все.
4: Да, вот, уже, судя по всему, это Вася Солнцевский был, да, он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
1: Мои, он в образном, поэтическом
5: поэт,
1: смысле.
5: Да.
1: В собирательном смысле это имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми тружениками нашей России и страны,
5: да,
1: и мира. Да.
5: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да. Ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
4: Да.
1: Это а будет когда скелетики мои...
5: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, который так любим мы, американцы.
1: Да.
4: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатому Александром,
5: да.
4: О кубках.
5: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
4: Дело в том, что часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы уточнить.
1: Уточнить форму этих кубков? Или...
5: Вообще, нет, это форма, это связь. Это
4: как,
5: связь
4: каким сложность. Образом происходит процесс обладания
1: кубками.
5: И какой кубок получает обладатель?
1: Как
4: одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем
1: порядке
4: происходит?
1: Нет, на самом деле это, мне кажется, уже как филателия, как нумизматика. То есть они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих кубков.
4: И он обладает многими кубками.
1: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
5: Думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок просто
1: кубков,
5: так.
1: Да,
5: 10 кубков у тебя, бери один.
1: Бонус.
4: Да, и именно он называется кубком кубков.
1: Да, да.
4: То есть всем кубком кубок.
1: Правда,
4: получается.
1: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков на самом деле может существовать.
5: Потому
1: вот.
5: Что,
4: видимо, много, потому что
5: тоже будет там,
4: потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
1: Да. Да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков, да?
5: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
1: Да, есть.
5: Помимо приобретения бонусного кубка?
1: Ну, обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
5: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, который вот он накопил. Ну,
1: да,
5: чтобы как-то их сложить.
1: Очень целесообразно, потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться. Они везде заставленные различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка.
4: Да,
1: кубка.
4: А так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два, они достаточно
1: они
4: тяжелые.
1: Они очень тяжелые, да. Это... Бывают деревянные, металлические, невозможно. Стеклянные даже, да?
4: Да.
5: Ну что же, у нас вот осталось но совершенно тема, наверное, немного... Уже, да. Ну я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему
1: по
5: обладателей
1: поводу...
5: кубка кубков?
1: Да. Кубка кубков мы поговорили.
2: Кубков?
5: Да.
4: Кубка кубков, обладателей кубка кубков.
2: Вот, если мы говорим о кубке кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года и прекрасных футболистов вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Пхинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... Дай бог памяти, это Гочи Мачиидзе, Манучар Мачиидзе и Нукрика Килашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
1: Но все-таки о кубке кубков.
5: Хотелось бы знать, как они поделили все вот Гучары.
2: Вот это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один-единственный кубок кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
4: Каким образом обладали спортсмены?
2: Да, каким образом обладали. Я думаю, что
1: по расписанию,
2: достаточно сложное время...
5: Возможно.
2: Кубком кубков обладал...
5: Недельку одного дома стоит, недельку у другого.
2: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Надар Парсаданович Ахалкадзе, который, к сожалению...
5: Это несправедливо.
2: Я согласен, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Надар Парсаданович Ахалкадзе руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил кубок кубков из первых рук.
5: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
2: Их было 24 кубка обладателей
5: я
2: кубков.
5: Я был прав.
1: Да, вот совершенно так. Верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков, после какого числа ему преподносят кубок кубка кубков?
2: Если обладатель кубка, обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем кубка кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени. И мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей кубка кубков в момент получения им кубка обладателей кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4, 8. То есть мы пропускаем 4 обладателя кубка кубков, и получается, что где-то на третьей или четвертой минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя кубка кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение...
4: Не вручать.
2: Да, не вручать обладателю кубка кубков вот некий кубок кубков европейских.
4: Кубков.
2: А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
5: Без
1: то есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет вот
2: это. Да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем кубка кубков.
1: Кубка кубка кубков.
2: Кубка кубка кубков. Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального кубка кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
5: Безусловно. Да. Ну что же, уважаемые гости.
1: Да, поэтому,
5: сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы вопросы, касающиеся кубка, кубков и их обладателей, и на вопросы шахматы, шашек всякого, всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы.
1: Спасибо,
5: что
1: Александр.
5: Пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот. И мы слушаем вашу совершенно новую песню.
9: Я тебя Тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя Тремграф!

Let's eat a drum glass, no, no, no!

Я тебя тремкляв на луну полечу!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Возьми мою ракету.
2: Где моя ракета?

Я тебя отрамгаю!

0: Девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И, как я и обещал, сегодня напротив меня находится сиамский близнец Angels и Torsion. И тема нашей сегодняшней беседы, подсказанная, кстати, вашими письмами, звучит следующим образом. Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я, кстати, рад, что так успешно закончилась вот ваша командировка длительная. Вы выглядите так достаточно бодро. Я знаю, что вы успели проездом посетить Милан. И вот как раз центр климатических и космических исследований Милана, самый крупнейший, собственно, центр в этой области. Скажите, пожалуйста, как объясняют миланские ученые вот такую погоду за окном? В принципе, для марта такие снегопады — это как бы нонсенс. Не наблюдалось уже очень давно. Может быть, как-то вы разъясните нам обстановку?
3: Дело в том, что если рассматривать перхоть, то тут идет такой вопрос трения облаков. Дело в том, что когда происходит трение облаков, это практически то же самое, что почесывание головы, что приводит к образованию перхоти на голове и, соответственно, появление снега из облаков. Вот. И при встречных ветряных потоках облака движутся, как автомобили по магистрали друг другу навстречу, только они не объезжают друг друга, а трутся.
2: А вот не происходит ли такого внедрения внутриоблачного? То есть, ну, они же все разные плотности, видимо.
3: Да, и, но скажем, у них разные, это самое, разные поля электрические. Вы сами знаете, что там как бы разнополые поля притягиваются, а однополые оттягиваются. И тут такое же происходит, такое хаотичное движение облаков.
2: То есть они прям мечутся.
3: Да, мечутся, сближаются, скрещиваются, там, разваливаются, сваливаются, там, вот, катыши образуются.
2: А вот нельзя ли поподробнее? Ведь дело в том, что вот нам пишут огромное количество писем. В частности, вот наш постоянный радиослушатель Геннадий Чубайс пишет в своем письме: недавно мы с супругой, стоя на балконе, наблюдали пару, так сказать, катышей, которые в небе как-то очень странно курсировали. Ну, и, естественно, облаковых катышей, сокращенно их называют ОК. Вот, облаковые катыши. Вот раньше облаковых катышей в природе, собственно, вообще не встречалось. Вот, ну, некоторые там пергаменты, которые находятся при раскопках, а как бы говорят, что в мезозойскую, когда-то эру, это была самая такая существующая из форм облаков, вот катыши. Вот потом как-то после вот этих там похолоданий и так далее, вымираний динозавриных, вот, уже как бы облаковые катыши исчезли. Появились, значит, перьевые облака, ПО сокращенно, прочие. Ну, вот, а сейчас снова вот эти вот как бы катыши. Вот нельзя ли как бы пояснить ситуацию, чем это вызвано, и как следует гражданам реагировать на это? Может быть, какие-то меры предосторожности?
3: Ну, ваш друг мог, конечно, видеть АК. Вот. Но вообще для человеческого восприятия это очень сложный элемент. Вот. Надо применять какие-то фотолинзы, чтобы увидеть их. И, скорее всего, у нее это были галлюцинации, возрожденные там каким-то психическим расстройством. Вот. И я сомневаюсь, что он действительно это видел. Он просто, наверное, сочинил это, чтобы как-то прорваться в радиоэфир или как-то, чтобы его упомянули.
2: Ну, вполне возможно. А скажите, вот все-таки, что касается почек, когда же, наконец?
3: А, набухнут?
2: Да.
3: Ну, знаете, где-то вот между 3 и 5.
2: А, ну понятно. То есть это как бы будет вот немножко все-таки смещено туда.
3: Ну да, будет потом.
2: Ага.
3: Но между 3 и 5 обязательно, потому что даже, можно сказать, между 15 и 17. То есть это вот как раз время дня, когда почки уже поняли, что им пора набухать, и они начинают набухать уже. А вот какого числа, это, конечно, пока еще неизвестно. Еще, опять же, вот эти снегопады обильные, появление большого количества уборочных машин на дороге.
2: Да.
3: Это очень, ну, сказывается на набухании почек, потому что все эти уборные машины, они выбрасывают огромное количество песка на асфальт,
2: да,
3: вот, который кристаллизуется. Еще раз. То есть песок он же сделал это раз, и еще раз он когда делает.
2: То есть называется дабл кристаллизация.
3: Да, вторичная кристаллизация. Да. Вот, то там получается очень сложный такой феномен природы, что когда происходит эта кристаллизация, то в воздух идет какая-то энергетика непонятная, которая тормозит рост вообще. И вот как бы это и называется авиметаминоз. Вот. Ага, когда витаминов не хватает. То есть это как бы для нас, Лопухов, придумали это слово. Ну, типа, то витаминов нету, чтобы
2: фрукты... Дескать, кушать, да, покупайте фрукты.
3: Да, фрукты. Да. Это чисто рекламная программа такая. Угу. Она издавна идет уже. На самом деле это все вот по той причине, что сыпят песок на асфальт. Вот, ну и как...
2: А скажите, а вот как бы нельзя ли решить проблему просто, вот, значит, не сыпать песок? И вообще, я хотел бы тут знать, а откуда берется такое количество песка? Ведь песчаных карьеров не так много. То есть, ну, собственно, если, например, заказывают там яблоки, которых много и так в подмосковных лесах, прям вот собирай, не хочу, их привозят откуда-то там из Персии, то, может быть, песок заказывают из Египта, тем самым растрачивая валютный фонд от России, я уже не знаю.
3: Нет, нет. Нет, на самом деле это не так. Вот вы слышали,
2: ну, проясните, если да.
3: Слышали, наверное, что сломали там район целый, Новой Черемушки.
2: Да,
3: куда
2: вот...
3: плиты их просто раздробили в песок и бросали на асфальт.
2: Вместе вот с железочками.
3: Да, вот со всеми вот этими делами.
2: Ну, вполне разумно.
3: Поэтому сейчас прокалывание шин такое интенсивное. То есть шиномонтаж, опять же, очень поднялись. Ребята уже пересели на дорогие машины. Владельцы шиномонтажа. Все идет от того, что у нас очень сильный подъем коммерческой деятельности в России. От этого многим людям становится жить неприятно.
2: Ага. А скажите, вот очень многих наших радиослушателей волнует, ну, если вы позволите, я все-таки назову фамилии этих радиослушателей. Вот Татьяна Афанасьевна Печ, Гергей Гергеевич Венгрия, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ух. Вот это только часть, это небольшая часть писем, которые приходят сюда. Все спрашивают насчет почкового фальшстарта, то есть известный случай, когда вот они уже оп тут, а он снова а, и они снова раз, скукужились, а потом с утра выходишь, уже оно потекло, а этого нет. И ты смотришь, вроде солнца, а зеленого нет. И поэтому начинается депрессия, и дальше после этого уже, соответственно, больница.
3: Да, эти деревья лечат, но они только уже на следующий год могут носить листья. Дело в том, что фальшстарты происходят в основном в тех местах, где проложены трубопроводы с горячей водой. Потому что они обманчиво влияют на природу окружающую. Вот, и в этих местах стараются не сажать.
2: Ну, а если само выросло?
3: Но если само выросло, то оно из года в год не приносит. Оно живет только зимой, а летом оно как бы погибает, ну, затормаживается. Потому что на мозг дерева идет давление со среды почек, потому что как бы с мозга идет сигнал к почкам, что пора распускаться, а природа, то есть воздух атмосферный и местный, он давит на почки и подает более сильный обратный сигнал, что этот сигнал идет в мозг. И вот этот очень сильный удар делает потрясение, которое задерживает рост дерева на несколько месяцев.
2: Ну, а вот жители близлежащих домов, как влияет вот весь этот процесс на их психику? Очень важно. Вот они живут там рядом с теплотрассой, да?
3: Да.
2: То есть, значит, почки дали уже фальшстарт. Соответственно, организм стартует на весну.
3: Ну да, ну тут вот да, опять
2: как,
3: же...
2: как быть? Может быть, там таблетки какие-то, или, скажем, может, клизма промывочная. Вот перед весной ведь очень многие страдают запорами, как бы отвердевание каната. И просто у нас даже вот тут в клизменную очередь выстраивается очень большая. Вы сейчас, наверное, проходили круглосуточно работу.
3: Да, я даже удивился, почему сегодня так много народу, может, зарплату начали давать. Вот. Ты же, наверное, говорил, что мы не получаем уже 3 года зарплату.
2: Да.
3: То есть мы уже скоро выступаем по той программе, что мы не будем выходить в эфир, пока нам не дадут денег.
2: Не дадут, да.
3: Вот, и значит, по поводу людей, да, вот, да, вот у них в связи с тем, что почки вступают в связь до торможения, на людях, ну, это
2: происходит
3: тоже,
2: как бы, рассинхронизация даже, да. Я, может быть, не назвал это расторможением или торможением, а рассинхронизация скорее, значит, почечно-людская такая.
3: Да, если так сказать, все знают понятие круговорот воды в природе, да. И тут происходит то же самое, если что-то с деревьями окружающими плохо, человек тоже видит это нагнетание, то есть если сейчас взять, развалить всю Москву в руины, то есть мы...
2: Ну, может, покажем все-таки.
3: Нет, я к примеру говорю, да, то мы психически все расстроимся очень сильно. То есть мы на своих новеньких мерседесах уже не сможем промчаться
2: за зарплату.
3: Да, по новому Арбату ночью там километров 250 в час и сбить какую-нибудь старушку бродящую по Арбату. Ну, чисто бутылки, которые собирает. Правда, ну, ведь водители любят выставлять бутылки.
2: Да, попил, выставил. Да.
3: Да. Вот. А бабки ходят, и мерседесы ездят. И все это как-то в совокупности.
2: Получается, вот, да. Сейчас, так сказать, нашла коса на камень.
3: Да, даже вот сейчас вот джипы ездят с дугами. Дуги специально против бабок ставят. Чтобы, угу. Когда сбиваешь, капот не портит, допустим.
2: Ну что, кстати, разумная техническая, да, находка. Да, вот. Да, ну вот о почечном фальштарте.
3: Да, и вот этот фальштарт, он очень интенсивно влияет на функцию деятельности человека. Появляются такие псевдоболезни при авитаминозе. Вот. Угу. Вот, как проеды.
2: Вот, вот нельзя ли поподробнее вот о проедах? Дело в том, что как раз я просто не знал, что это такое, и думал, что просто старушка ошиблась. Нам пришло просто письмо от Маргариты Анатольевны Йопс. Она спрашивает как раз, ну, расскажите все-таки о проедах поподробнее. Я, честно говоря, думал, или опечатка на компьютере письмо, то есть пенсионерка, ну, компьютер, все у нее. Вот. И тут вы вдруг упоминаете вот о проедах, я думаю, стоит поподробнее.
3: Ну, значит, проеды — это... Вот такая псевдоболезнь, когда на время авитаминоза, вот, в организме человека, то есть именно в его коже, не хватает витаминов.
2: Вот. То есть это как бы вы имеете в виду опять к цыпким, ближе к цыпкам, назад.
3: Ну, это как-то так, да, это как-то, знаете, они параллельно идут, друг друга не затрагивая, но...
2: Это как бы такой кожистый суховей, видимо.
3: Нет, там как бы проеды получаются, то есть маленькие язвочки, такое ощущение, что по вам пробежало стадо крыс, оно погрызло вас чуть-чуть.
2: А кожистый суховей — это другое совершенно, просто...
3: Ну, это тоже при
2: авитаминозе,
3: да.
2: А скажите, вот кожистый суховей и проеды, вот как бы симптоматику болезни все-таки немножко хотелось бы. Ну, можно по порядку. Давайте все-таки вот с проедов, а потом...
3: Ну, я вот говорю, проеды — это вот такое ощущение, что вас покусали прям так. Ну,
2: то есть вот если вас
3: выдрали куски кожи, как будто. Но это потом восстанавливается.
2: То есть вот. фальш-болезнь такая.
3: Да, но...
2: Ну, неприятно, наверное, все равно.
3: С годами, если эта болезнь повторяется из года в год на протяжении 5-6 лет, то это уже может так вот все испортить.
2: Типа оспиной.
3: Да.
2: Будет как бы. И... То есть, а не является ли это новая такая вот форма оспы, вот проезд все-таки там получается очень...
3: Я думаю, что нет. Потому что оспа — это все-таки что-то другое, связанное с коровами. Вот. А тут все-таки связанное немного с крысами. И поэтому, конечно, можно делать какие-то восстановительные пластические операции, но заполнять вот эти проеды, их очень трудно. Их, наверное, надо насыщать каким-нибудь гелем, вот как женщинам грудь там форму делают.
2: А, то есть, знаю, может быть, скажем, может быть, в таком случае имеет в виду, имеет смысл вот эти вот проеды как бы заливать силиконом, а сверху пудрить, видимо.
3: Ну да, можно это так делать, можно просто пластилином замазывать. Ну каждый вечер обязательно... Каждый вечер,
2: потом,
3: да, надо будет вычищать. Но чисто на лице, шее, руках там. Вот, ноги обычно в носочках держатся. Вот. И уши там, так, да.
2: Значит, что касается кожистого суховея, вот его симптом, если можно. Потому что сейчас от лета наступает.
3: Да, вот серьезная болезнь. Да.
2: Да, просто я о чем хочу спросить. То есть нам написал письмо, сейчас я его найду, Василий Васильевич Жуй. он учится в 10 классе, и у него хронические цыпки, собственно. И он спрашивает, вот хронические цыпки являются все-таки заболеванием более зимним, не перейдут ли они у него вот в одну из форм кожистого суховея?
3: Нет, я думаю, ему особо нечего волноваться. Вот, потому что все-таки суховей — это немного другая болезнь, чтобы цыпки как-то побоялись ее. То есть они могут существовать параллельно. То есть и цыпки, и суховей.
2: Да,
3: то есть ему бояться нечего. То есть смена не перепроизойдет. Он останется со своими цыпками и, опять же, может заполучить суховей.
2: А вот скажите, вот, а как говорится, Бог любит троицу, вот проиды могут у него тоже быть?
3: А, проиды?
2: Ну, из суховей.
3: Нет, я же уже говорил до этого, что суховей и проиды могут существовать параллельно. Так, что,
2: так же, как же, как и цыпки.
3: И цыпки, да.
2: То есть в цыпках, в проидах и в суховее.
3: Да, то есть полная программа.
2: То есть не следует как бы ему особо переживать.
3: Нет, он может всем этим переболеть. И даже есть некоторые больницы, которые могут его обеспечить этими болезнями.
2: Скажите, а вот такой вопрос к нам пришел от Дениса Саидович, да, Денис Саидович Шкурка. Это глупая фамилия, не хочу никого видеть. А, извиняюсь, Кожуркин. Да, от Кожуркина пришло письмо. Он пишет, что вот совсем недавно ему поставили диагноз межглазовой волос. Ну, то есть, вот когда между глаз, прямо вот здесь на переносице, вырастает очень жесткий длинный волос, прямой такой, как фонарный стол, практически как китовый ус. Вот, удалять его нельзя хирургически, срезать можно, но чем ты его активнее срезаешь, тем
3: он активнее растет.
2: И вот спрашивает Шкурка, значит, каким образом следует избежать. Ну, плюс там он описывает свои дальше беды, там, и с канатом у него серьезные проблемы возникли, вот, и цыпки у него как бы затяжные, ну, и гланды вот собираются его положить на операцию по удалению гланд, кстати, вот...
3: Да, прям сгусток такой
2: сгусток
3: получается.
2: Может,
3: ну, по поводу этого волоса, это, конечно, несколько я сразу фраз произнесу таких опрометчивых. Значит, ну, чтобы... То есть особо расстраиваться нечего. Волос. То есть на голове волосы мы не расстраиваемся. Мы расстраиваемся, когда они выпадают. Когда они растут, это нормально.
2: Может быть, как-то можно загнуть его термической обработкой на лысину?
3: Не, ну, химию можно, да, будет сделать. И получится такая шикарная прическа, если этот еще волос подрезать особым способом, который мы...
2: Ну, такой ирокез получится.
3: То он будет толще, сам волос. Он как рог будет такой. Тоже. Его будут показывать по телевизору. Самый толстый волос. То есть вы слушаете, как этого коня зовут?
2: Ланселот.
3: Нет, Кожуркин, да?
2: А,
3: у которого волос-то.
2: Да, Шкурка Кожуркин.
3: Вот. То есть я вам сейчас конкретно даю возможность заработать денег. Если вы нарастите этот волос, как положено, то вы заработаете денег. Но это, конечно, вам скажется на здоровье.
2: Не, ну, пишет Кожурка, что от него как бы вот жена грозится уйти к соседу.
3: А тут другое. Значит, у соседа там другие вопросы больше гораздо, чем волос.
2: Так понятно.
3: Что, не, это не та проблема, на которую стоит обращать внимание при той популярности, которая светит этому человеку.
2: Не, ну,
3: вот,
2: другой...
3: Если Кожуркина, вот эта мистерша Кожуркина сейчас слушает нашу передачу, она не пойдет уже к соседу. Она понимает, что через 2-3 недели она будет кататься в 500-м кабриолете Мерседесе просто. Как дети в школу.
2: А то есть это все-таки редкое заболевание?
3: Ну, это очень редкое. То есть сейчас в мире есть всего лишь один человек. Это в Новой Зеландии какого-то пигмея нашли, да? Вот. Но у него толщина волоса 1 миллиметр. Если этот конь нарастит себе волос больше, то ему сразу подарят там несколько Мерседесов.
2: Нет, это Денис Саидович. То есть у вас не то письмо. Афанасий Иннокентьевич Конь, это он написал совершенно в другую программу. И вообще письмо адресовано на имя бывшего нижегородского губернатора. Вы видите, там написано Борису Немцову, по-моему. То есть вы отложите его, то есть Конь это туда. Да, так...
3: Вот, я продолжу. Да, но есть, конечно, серьезные вещи, так как этот волос для своего роста забирает очень много, вообще межброверные волосы, они забирают очень много витаминов и могут проявляться, и опять же, эти проеды от нехватки витаминов. Ага.
2: А скажите вообще, вот как бы о бровях тоже очень много приходит вопросов, неимоверное количество. Вот вообще функциональное их значение. Ну, понятно, если бы они были очень здоровы и свисали бы, то от ветра, который надует вот вертикально сверху вниз, так называемый вертикальный верхняк. Вот, а есть еще вертикальный низняк. Но вертикальный низняк — это если вы, например, встанете вплотную к стенке какого-то дома, а ветер будет дуть параллельно очень сильно прямо на этот дом, то он будет напирать на этот дом, ударяться об него и взлетать вертикально вверх. Это называется вертикальный низняк. А сверху он может дуть вообще естественным путем достаточно. Вот, ну или там оттолкнувшись тоже от какого-то здания. Вот тогда брови будут сюда пригибаться и не будет как-то травмировать подглазье, к примеру.
3: Вот. Ну вот, допустим, если взять пример нашего видного политического деятеля, как Леонида Ильича Брежнева, да. Густые брови такие мощные, они свидетельствуют о сильной натуре, способны руководить государством, тот же Сталин взять его.
2: Тоже у него были.
3: Да, у него тоже мощные брови были. Да. Вот. Опять же, видные деятели, Суворов был с очень мощными такими бровями. Потом этот...
2: Вот эта Терешкова была, космонавт тоже.
3: Да, она вообще... Мощнейшая. У нее даже и операцию делали по выстриганию, потому что у нее брови выходили
2: мешали смотреть
3: на веки. Да. И она не могла открывать сильно глаза, и выбривали там. Ну, сделали какую-то сложную операцию по замене век, и как вшили от какого-то другого космонавта веки.
2: Да,
3: то есть
2: да.
3: Там что-то серьезное было.
2: Кстати, не путать ее с Тамарой вот, Терешковой. Да, ну неважно.
3: Не, я не путаю.
2: А, ну вы имеете в виду Маргариту именно.
3: Да.
2: Да.
3: Вот, а у этого парня с волосом еще какое свидетельство? Есть такая народная...

0: Кстати, да, ведь очень тяжело, потому что впереди, такой впереди растущий, загиба стекло происходит и так далее. Ну, скажите, опять же, очень много вопросов, в частности, вот завалили письма, где спрашивают насчет того, насколько все-таки был успешным в этом году лыжный сезон. Да, и как поживает вот ваша подмосковная фабрика по производству лыж? Ведь вы производите лыжи из близстоящих деревьев. То есть, насколько я знаю, вот этот радиус постоянно вокруг фабрики увеличивается. И если раньше прям вот эта избушка по выпилу стояла в центре леса, то сейчас же это из-за пушки превратилось в поле, по краям которого леса. И как вы планируете дальше? Потому что вот эти лыжи индивидуальные, в общем-то, они очень пользуются большим спросом.
1: А, не, ну мы же насаживаем деревья на вырубленные места, и фактически, то есть этот радиус растягивается на километр, и за то время, пока мы успеваем вырубать до этого километра, нарастают новые деревья. Это такое беспрерывное производство. Что лыжи получают все.
0: Ну, я напомню, что основная тема нашей сегодняшней беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Ну, прежде еще сейчас мне пришла в голову совершенно мысль такая, а животные, населяющие этот лес, что же они, получается, так же кочуются, как волны, то есть прям вот, а тут вырубка?
1: Ну да, у них есть некоторая мини-миграция, есть, да, те, которые предпочитают полянки. Вот, те живут как бы все время на полянке, а те как бы нет перехлёста животных.
0: А вот нельзя ли поподробнее вот спрогнозировать ситуацию? Просто прям вы как в воду смотрите. Вот Руслан Георгиевич Каблук нам написал, что, говорит, за эту зиму в их деревне, которая находится тут недалеко под Москвой, произошел мощнейший перехлёст животных совершенно. Но он, правда, не говорит об этом, подробно не расписывает ситуацию. Но письмо написано таким образом, что как бы всем понятно, что такое перехлёст животных. Вот. И вы, опять же, это слово упомянули. Вот не могли бы вы пояснить?
1: Дело в том, что перехлёст — это достаточно сложное явление в природе, и оно происходит из-за того, что какие-то климатические условия, вот опять же, те же фальстарт тот же природный, вот он очень сказывается. Вот, допустим, одни животные на весну реагируют раньше.
0: Какие, к примеру?
1: Ну, допустим, зайцы. Вот. У них сразу там шкурка спадает и новая нарастает, да?
0: Это у змей, по-моему.
1: Нет, у нас нет змей.
0: Ну, да, вообще-то.
1: Вот. Потом олени, они сразу, то есть, почки набухли, да, они сразу у них рогами уперлись, рога поотлетали. Вот. Или это лоси? Лоси.
0: Лоси.
1: А лоси и олени — это почти братья, так что и олени, и лоси.
0: То же самое, вот, конечно.
1: И другие рогоносцы.
0: Да.
1: Вот. Опять же, медведи начинают искать малину, вот что самое главное. Но они как-то... Вообще, медведи, у них нарушена координация поиска. Вот, и поэтому они заранее что-либо начинают искать и селятся вокруг малинников. То есть они на самом деле запах малины не знают. Они знают запах листа малины. И уже весной они находят кустарники малины, метят их своими медвежачьими способами.
0: Канатом, наверное, ну, обматывают.
1: Да, обматывают канатом. И потом уже возвращаются на эти места. И вот, допустим, мы с тобой два медведя, да, я пришел, отметил это место канатом, да, вот, и ты уже пришел на это место, учуял там...
0: Что тебе сказать, уже тут канат обдуман,
1: да. Да, все, ты уже не подходишь, не берешь. То есть, если я сильный, быстрый медведь, то я оббежал все малинники, то есть вся малина в лесу моя.
0: А скажите, а вот получается, как бы, что же тогда, если другой медведь, который прощелкал это дело, вот как бы вынужден покинуть этот лес, или все-таки пользоваться потом объедками? Ну, к примеру, там вот сильный...
1: Ну, коренями он питается. Иногда зайца поймает, там, знаете, там. Иногда зайцы бегают мимо, ему же делать нечего, зайца. Они вот сигают там где-нибудь. А медведь идет мимо, смоет заяц, ему лапой так.
0: Бамах, типа, да.
1: И главное, чтобы никто не видел. У них же тоже там, хоть они и звери, но у них есть какие-то законы. Вот, и так, ну, то есть медведь — это, ну, в принципе, он хищник, но такой вялый.
0: Вялый, текущий. Да. А скажите, собственно, ведь медведь-то он, как бы, на самом деле, по всем законам, вот, не должен уже выживать, потому что очень большой организм, требующий огромного количества еды, вот.
1: Вы знаете, есть такая фишка, что, как бы, насекомые любят питаться, да?
0: Насекомые?
1: Да, кровью. Вот. А у медведя есть такая фишка,

0: что он как бы въедает в себя этих насекомых, садящихся на его кожу. Как бы поры раздвигаются и поглощают насекомых, и берутся оттуда все ингредиенты, нужные для организма.
1: Ну, как-то даже не верится.
0: Да, а если с кровью еще, то это, считай, насыщается кровью сразу организм.
1: То есть тогда...
0: Нет вот этого, знаете, поглощения пищи, это все.
1: Так тогда, судя по всему, медведь должен селиться где-то вблизи тех мест, где колхозники производят покос костный, чтобы, значит, на потные тушки колхозников слетались комары, которые потом, напившись, отлетают.
0: А медведи набегали бы на этих колхозников и падали на них, да?
1: Нет, или на комаров.
0: Ну, а комары на колхозниках сидят, то есть, соответственно, напрыгивают медведи на колхозников, да?
1: И слиз производит.
0: Ну, это фильмы фантастические.
1: Ну, кстати, на самом деле, вот сейчас ведь очень модно ставят специально потного человека определенной национальности, который наелся перед этим специальной пищи, и это в пивнушках ставят, чтобы клиенты могли вот его, с позволения сказать, облизывать под пивком.
0: Нет, ну, это да, это сейчас экстравагантно считается. Как бы пивко с путничком там.
1: А вот как в Европе с этим делом обстоит?
0: Ну, как? В Европе все просто. Там, если что-то нужно человеку, это сделают. То есть ты пришел, сказал, мне нужен мужик, который будет тут стоять и потеть, а я его буду облизывать. Я плачу 10 гринца, и все. То есть и придет какой-нибудь потный повар жирный, его поставят, вымоют, да, и он будет стоять обильно потеть.
1: А даже... вымоют зачем?
0: Ну, грязного облизывать.
1: Ну, что да, да.
0: Вот. И даже могут, вы можете попросить набрать кружечку пота там. Как-то так вот. То есть, это не проблема. У них там все можно. Все что угодно.
1: Ну что же, я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы, к теме, которая звучит так: все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. И еще я хочу сказать, что сиамский близнец Энджелс и Торшин только вчера вернулись из города, который называется Тирана. Вот. И после небольшой совершенно музыкальной паузы мы узнаем истину. И, соответственно, вы по телефону 203-19-22 можете задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Еще хотелось сказать, что буквально где-то практически, ну, меньше чем за полгода, по-моему, да, до того, как вот произошли все эти события в Албании, Энджелс и Торшин были почетным, личным почетным гостем, теперь уже, наверное, бывшего президента Албании, Сайли Бериша, вот, который, ну...
0: И вас... помог разобраться мне с многими проблемами.

красиво и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он не любовный и мягкий. В нем гулять прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим любовным другом. С другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся. Хорошо дома в лесу, но в советском лесу лучше. Все его любят и славят. В великой советской литературе о нем пишут много. Известный советский и русский поэт писал, что летом в лесу щекотно в носу. Я согласен, что нюхать листик всем забавно и любовно. И особенно советский лес. Сам великий Ленин В.И. прославил советский лес в известной русской литературе и творчестве. И поэтому я возрадуюсь гулять в социалистический лес и советский, и русский особенно.

советском лесу можно видеть много русских животных. Например, медведь, волк, белки. Заяц, корова, птица, песы. И других скот. Все они мне любовны, потому что прославлены. В русском лесу много деревьев. Ель, сосна, береза, дуб. Березы, кусты, трава и другой росток. Советские растения мне любовны, как звери. Я их нюхаю и дарую друзьям, и они любовны ими и крепок. В лесу, в реке и в воде есть рыба, и она мне любовна. Советские рыбку славит поэзия в произведении «Без труда не высунешь рыбу из пруда». Я любовень рыба, и щуки, и карасик, и ежик, и все славно. Я любовен советский лес, и звери, и рыба, и росток. Я ими горден и возрадовался.

0: Это были албанские откровения Гарсия Хорхеса. Нужно сказать, что сиамский близнец Эжилси Торшин, будучи вот в Албании, в частности в Тиране, получал огромное количество писем, посланий. К нему приходили, в общем-то, люди, албанцы, приносили свои...
1: Студенты в основном.
0: Студенты. Да. И вот...
1: мы как-то по духу равны.
0: Да, и вот как бы мы сегодня в нашей теме «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Это была такая подрубрика «Албанские откровения». Это было одно из писем, адресованное сиамскому близнецу. Единственное, я не знаю, почему вот вы в конце все-таки не прочитали последнюю фразу: «Дяденька, заберите меня отсюда».
1: Ну, попросили меня это не говорить, да?
0: Ну,
1: раз вы уже сказали.
0: Ну что же, по телефону 203-19-22 сиамский близнец Эжилси Торшин ждет ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это вам Федори звонит.
0: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел спросить. Вначале можно маленький вопрос Эжилси Торшин?
0: Да.
1: Да. Скажите... Ты, пожалуйста, повнять не мое имя, это меня обижает очень сильно.
2: А что именно?
1: Мое, Эжилси Торшин там. Как так вот? Фокусируйте на этом внимание немного.
2: Извините, хорошо.
1: Тем более в будущем это будет еще и с отчеством, так что...
2: Хорошо, хорошо, да. Но все-таки...
1: Не, вы мне скажите сейчас отчетливо это, и начнем ваш вопрос разрешать.
2: Эжилси Торшин.
1: Ну ладно, тренируйтесь дома, ну продолжайте ваш вопрос.
2: Не, ну все-таки вот, какая ваша национальность? Вы родные албанцы или...
0: Нет, нет.
1: Не, какой я албанец? Я сиамец. Я сиамский близнец. У них нет национальности, они не принадлежат никакому.
0: Нет, сиамский близнец Эжилси Торшин, я поясню, это как бы достояние всего человечества. Хотя по происхождению...
1: Моя национальность — землянин.
0: Вот, ну, не, ну почему бы не сказать, что по происхождению вы все-таки латиноамериканец?
1: Да, но гражданин России. Меня вывезли из Латиноамерики эти...
2: Ну, хорошо.
1: Кубинские воины наши.
2: Хорошо, да. Но просто я слышал, сейчас там волнения какие-то происходят.
0: Да.
2: И вот мне моя соседка Клара сказала, что это по поводу... Национальный какой-то все имеет подвох на самом деле.
1: Не, на самом деле все по-другому. Там у них появился конь, типа нашего Мавроди, который там взял, всех денег собрал и свалил куда-то. Вот, и поэтому волнение происходит. Все хотят обратно денег получить, а парень уехал уже, его не догнать. И денег у него так много, что он купит все. Прикиньте, вся Албания денег ему отдала.
0: Задумался наш. Да, что вы говорите?
2: Вы тоже отдали.
1: Я тоже попал на 200 тысяч долларов, поэтому я так особо, конечно, расстраиваюсь. Поэтому я туда и ездил.
2: А вы случайно сюда приехали не по поводу получения здесь политического убежища?
1: Нет, а мне не надо здесь политическое убежище получать.
0: Потому что, как
1: я гражданин говорили, России.
0: Да. Просто Эжилси Торшин ездил в командировку, собственно, туда.
1: Да.
0: Да. Вот. Ну, спасибо вам за вопрос. Я, кстати, знаю, что ваши деньги погорели, по-моему, в Албан-Агрбанке.
1: Ну да, он тоже этот вот...
0: Все один был.
1: Да.
0: Один дяденька. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Нет, что-то там не ответил.
1: Не получилось, да?
0: Да, но тем не менее, вот судя по тому письму вам, который вот только что зачли, как бы желание уехать с вами вот у этого студента было велико.
1: Ну да, ему очень понравился наш лес, как вот видно из письма.
0: То есть, а вы его привозили или присылали фотографии?
1: Нет, он был, он учился в Москве, то есть отсюда очень прекрасные знания русского языка. Вот, и опять же... Ему очень понравилось здесь, природа такая. У них же в Албании нет всего этого. Опять же, медведей нет.
0: А вот о природе немножко, о природе Албании. То есть, как бы, ну, понятно, что, скажем, где-то на там Гвинее можно питаться бананами и не обязательно вообще иметь денег. Вот какие фрукты едят албанцы? Вообще, что за город Тиран? Если можно поподробнее о городе.
1: Тирана.
0: Да, о городе Тирана, да.
1: Ну, это такой город с улицами, можно даже сказать, с домами, с людьми живущими, то есть магазинами. Вот,
0: а супермаркеты существуют?
1: Супермаркеты есть, ну, два, по-моему.
0: Ночные клубы.
1: Нет, есть только... Нет, все дискотеки работают до 10 вечера, и после пол 11 уже весь город спит, потому что всем в 5 утра на работу.
0: А почему в 5 вот хотел?
1: Ну, у них вот рабочий день начинается с 5:30, и все работают около этих самых заводов, то есть живут. И в полчаса все... То есть уже в 6 никого на улицах нету.
0: А правда ли, что заводы Албании до сих пор по утрам призывают своих рабочих гудком, как это было вот...
1: Ну да, только этот гудок звучит по радио, чтобы...
0: Ну, чтобы все.
1: Да.
0: Угу. А скажите, вот я знаю, что вы ездили, выступали, значит, на митингах перед рабочими и так далее. Вот что вы говорили албанским рабочим?
1: Ну, то, что наши рабочие также солидарны с албанскими рабочими, что у них тоже был Мавроди, что у них там... У наших шахтеров там уголь сыпется, а деньги не сыпятся. То есть такие же проблемы, что они живут в таких же лачугах, но нет гудка по радио, и приходится покупать будильники.
0: Что-то же выкачивают деньги, да. Часовая промышленность.
1: Да, то есть, ну...
0: А, кстати, требование вот, восстановить гудок по радио все-таки, как-то вы здесь собираетесь выдвигать вот, с профсоюзом рабочих всех отраслей?
1: Ну, после...
0: То есть долой будильники, вот эта же акция у вас проходила, долой будильники, профсоюзы за долой будильники.
1: Как это самое, это осложнилось тем, что как бы Москва является мегаполисом, а вот, и радиофицировать всех рабочих, которые постоянно увольняются и привольняются, а вот, очень сложно пока для нашей нищей страны, а вот. Все, конечно, сейчас очень обостряют внимание на памятники Петру Первому, но я как бы невольно тоже выскажу некоторое недовольство этим явлением.
0: Скульптуркой.
1: То есть, да, у нас...
0: А, кстати, ведь я хочу сказать, что мы только было, поскольку мы программа очень модная и молодежная, мы только было подсуетились при нашей программе выпускать маленьких таких же Петров Первого копий, чтобы продавать их москвичам, дескать, популярно.
1: И то это по у нас филиал в Петербурге, да, и то чисто по их инициативе.
0: И все равно, и как бы получилось, что маркетинг, который провели наши вот, агенты по рекламе, они был очень неправильным, и теперь весь рекламный отдел вообще уволили прям сразу, да. Да, ну так что с Петром?
1: А, да, в общем, то есть у нас есть деньги на то, чтобы построить памятник, но нет денег, чтобы сделать гудок в каждой квартире.
0: В каждой квартире.
1: Да, у албанцев это проще, потому что...
0: А скажите, страна... есть ли вот в Албании памятник, там, скажем, я слышал, что там на центральной площади Тирана господин Сали Бериша поставил памятник прям самому себе и
1: своей супруге.
0: Да, это
1: у них очень распространено, просто видные политические, коммерческие деятели, у кого есть деньги, покупают... какой-то участок земли и выстраивают себе памятник. То есть даже я себе, в принципе, мог построить памятник. Я даже сказал, что я себе построю памятник, если мне вернутся мои деньги. Но мне деньги пока не вернулись, и памятник я пока себе не строю в Албании.
0: А скажите, ну вы же вот как бы на короткой, так сказать, ноге или на ногах, наверное, к вам это больше применимо, на коротких ногах Сали Бериши. Неужели вы не можете с ним связаться как-то там по такой-то там связи, по спутнику, искать, дескать, это я, там, Энджелс, он вас наверняка вспомнит, вы же уникальный, как бы, уникальное создание. И, типа, сказать, мы не могли бы рассмотреть мой случай как частный, или, как бы, Сали Бериш уже целиком, там, как бы, не знает даже, что в Албании справа, а что слева, как бы.
1: Ну, знаете, я пытаюсь его по сотовой дудке все время вызвать, но он как-то потерялся, то есть там все время тетка какая-то говорит, что его нет дома, там, в общем, что-то... Пока он не выходит на связь.
0: То есть скрывается
1: да,
0: от вас.
1: Да, то есть он сейчас пока от меня скрывается. Ну, во-первых, стыдно посмотреть мне в глаза, даже по телефону. Вот. И, но пока он отмалчивается, скажем так. Хотя немалую роль за этот месяц я сыграл в алманской жизни. И, может быть, это как-то влияет на более лучший исход.
0: Вот этих событий.
1: Да.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а после этого прерыва продолжим наш сегодняшний разговор с Энджелсом и Торшином. И тема этого разговора — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.

0: Скажите, вот, собственно, тот, те вещи, которые показываются по телевидению, то Албании, ну, сами понимаете, о чем я говорю, вот их вообще, ну, смысл, вот эти люди, как бы, значит, размахивая ружьями, они надеются таким образом, что к ним очень быстро вернутся их деньги, или вот вы же, я знаю, там разговаривали на улицах, там, как общались со многими людьми, вот что они думают, или для них это все-таки большая игра, там вот показывают здоровые дядьки такой внешности кавказской, махают автоматами, стреляют в воздух, в глазах у них не детская радость, ощущение такое, что они уже забыли об этих деньгах, которые им должны, вот они взяли этот автоматик и стреляют, или все-таки это впечатление обманчиво?
1: Ну, я вот как раз в то время, когда был там, склонялся к той мысли, что ты прав, Александр. Дело в том, что действительно уже люди поняли, что деньги ушли. Вот, но им в руки дали оружие, и они переоттягиваются на полную катушку. И кто-то на этом деле неплохо зарабатывает, занимается мародерством, вот, грабит какие-то там мелкие коммерческие лавочки, которые сейчас в данный момент пытаются заработать денег. А кто-то просто стреляет и все. То есть я бы сейчас с удовольствием взял бы пулемет какой-то мощный, желательно, который вот против самолетов пулемет, да, крупнокалиберный.
0: Хороший, да. У меня на даче такой, да.
1: И по окнам, вот многоэтажки. Не просто ради того, чтобы кого-то убить, там, да, нанести вред. Но просто хочется мне пострелять. Вот.
0: То есть деструктивные акции.
1: Да, чтобы вот разлетание стекол, вот когда пуля попадает в стену, и прям как бы взрывчик такой.
0: То есть вы это все наблюдали там, я знаю, воочию.
1: Да, ну я даже и стрелял, то есть я взорвал 16-этажное здание.
0: Ну, просто так, для вот развлечения. Да. А они не подадут ли на вас, вот если там все нормализуется, власти, как бы в суд коммерческий, что скажут?
1: Нет, никаких накладных я не подписывал, так что я чистый.
0: Понятно.
1: Никто не видел, никто не знает.
0: Скажите, я знаю, что вы также общались еще и с самым малообеспеченным классом албанским, это пенсионерами. И вот я просил вас зачесть тут какой-нибудь из писем, которые вам присылали уже пенсионерки албанские. То есть и все же они просят, чтобы вы сюда их привезли.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть, мы говорят,
1: засчитаю,
0: пустите нас. Мы, говорит, бумага уже пошла, пустите нас, говорят. Вот так.
1: Ну да, я сейчас пытаюсь им сделать визы, хотя это очень сложно, потому что беженцы — это всегда проблема.
0: Не модно уже давно,
1: вот,
0: да.
1: Вот, и тем более та старушка, которая мечтает, она чуть-чуть не в ту страну обращается.
0: Ну, понятно. Вот.
1: Ну, хотя,
0: старенькая,
1: в принципе,
0: да.
1: Возможно, да.
0: Ну, давайте послушаем письмо, да.
1: Мне нравится летний отдых. Он прельстивен и любовен. Я возрадуюсь, когда наступит лето. Летнее время всегда сухое и сладко. Мне нравится проводить лето в воде, особенно в море соленом. Там всем любовно и прельстиво. В море можно купаться или загореться. Мне нравится загораться. Когда загораешься, всегда тепло и колеся. Но можно обгореться. Когда обгореться, это не страх и не пугаться. То есть можно жить. Мне нравится загорать со своим другом. Когда мы загорим, то будем красивые и прельстивые. Когда я загорася, то ноги стали темны, как у друга, у которого ноги смуглые. У меня тоже стали смуглы рука, ноги, туловище, нос, уши и другие члены. Загораться нужно на пляже. Это мудро и умно. Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься лучше тоже и всегда с друзьями. Когда я плыву, то мне прельстиво и сыро, но любовно. И сладко, и рыбку. Да, рыбку можно часто видеть. Когда я купался в море, то видел рыбку такую, как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другие чудинки. Им было чутко и прельстиво в воде. Друг тоже видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись. То есть акула и кит. И другой морской скотин. Я и друг не видим крупный морской скотин. Друг любит купаться. Особенно нам нравится, когда у нас мокрый сырой живот. И туловище тоже. И головки, и все члены. Это нам любовно и прельстиво. Наш народный писатель писал, что море всем прельстиво и забавно. Там можно мочиться и намокать трусики, и беситься, и любовно там всем вместе. Я с этим согласен. Особенно лучше советские море и океан. Всем нравится советские вода. Особенно Ленин. Он их прославил. И я, и друзья, и весь советский народ этим возрадованы. Мне любовнее летний отдых, особенно советское море.
0: Да, весьма странные представления складываются об албанском народе при прочтении вот такого письма, особенно как бы мочиться в море, вот пенсионерка, как бы. А скажите, да. Это какой-то случай, вот, ну, то есть очевидно, что это что-то такое вот как бы не вполне нормальное. Если мы сделаем скидку все-таки на язык, да, ну, все-таки там люди не совсем, видимо, хорошо владеют русским языком, вот, тем не менее, какие-то их вот занятия, они настораживают, вот, не могли бы вы сказать, не ошибка ли это все-таки социологов, например, албанских, изучающих долгое время общественное мнение албанцев и просто прозевавших вот какие-то такие вот не очень хорошие тенденции, что и привело нынче вот к этим событиям?
1: Дело в том, что вот с тем же мочиться у них очень большая проблема. То есть у нас гораздо просто сходить в туалет. То есть зашел, снял трусики и пописал. То есть и все нормально. То у албанцев это достаточно серьезная проблема, и которая занимает массу времени.
0: Поподробнее, пожалуйста, то чтобы...
1: Туалеты, это у них такие маленькие бассейнчики, кабинчики, куда, чтобы зайти, сначала надо раздеться и как минимум по пояс зайти в воду. И только тогда можно будет... помочиться, и, то есть будет все нормально, потому есть, что у них что-то с организмом. Дело в том, что Албания на протяжении 200 лет была затоплена, и люди постоянно жили наполовину в воде,
0: туловище,
1: да. И у них как бы выработался такой инстинкт, который стал врожденный, они переписывают только
0: в воду. А воду, скажите, да. А вот как бы канат, тоже происходит сброс каната в воду?
1: Да, естественно, это однозначно.
0: А не является ли это просто вот ну, как бы вот это захоронение во время акта дефекации по пояс в воду просто ну, как бы гуманным таким предостережением по отношению к окружающим. Ну, я имею в виду запахи просто, которые, естественно, выделяются при этом.
1: Ну, как бы это, с одной стороны, лучше, но это отнимает очень много времени.
0: То есть, как бы вот, видимо, да, тут действительно получается, что вот эта пенсионерка, которая написала вам письмо, это вовсе не из хулиганских побуждений, то есть это большое море, которое она почему-то думает тут. Ну, действительно, у нас есть вроде море там в Сочи, да?
1: Да, ну, около Киева, то есть да. В Крыму.
0: Да, да, да. Кстати,
1: вот, ну, они же сами живут около, они сами живут около моря, но им видно...
0: Запрещено, может, как-то? Или, может быть, там все этим занимаются и просто уже...
1: Ну, им прельстиво, видишь, они пишут, прельстиво. Что именно в Советском море, где Ленин купался там, да.
0: Ну что же, послушаем, может быть, телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Тема сегодняшней нашей беседы – все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Меня зовут Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Значит, я политикой занимаюсь почти с пеленок. И этот разговор, вот политическая передача, первый раз у вас тут на передаче, на программе, очень меня заинтересовало. Вот мне интересно, конечно, как вот ваш сегодняшний собеседник вообще оттуда выбрался, сколько у него там паспортов было. Потому что, наверное, тяжело ему в таком вот виде спокойно там таможню проходить. Всегда проблемы возникают. Ну и само собой, по поводу Албании там. Говорят, что там народ вообще голодал, и не было ли там случаев каннибализма, вот такого проявления. А вообще, тут ходят по Европе вообще слухи, что албанцев там нормальных хотят вообще оттуда выселить, а из страны там сделать такую большую тюрьму, значит, колючей проволокой по границе там все это обтянуть, заминировать, сделать такую, значит, европейскую одну большую такую зону, чтобы там всех там держали. Ну, короче, все в этом роде. Вот такие вот слухи, как вот это все прокомментируете.
0: Спасибо. Ну, можно, все-таки я понимаю, что я вижу, вы как-то смутились, это Angel Sweet Torch, но вот по поводу первого вопроса, я вижу, что вам не совсем приятно его было слышать, я возьму на себя такую ответственность и отвечу, если вы позволите. Дело в том, что на самом деле сиамский близнец Angel Sweet Torch, он, ну, сейчас уже не так выглядит, ну, будем откровенно ужасно, как это было в первые вот годы нашего сотрудничества, после многочисленных операций всяческих и так далее и тому подобное, он имеет сейчас полную возможность Angel спрятать своего брата, в общем-то, под куртку практически целиком. Вот. И поэтому мало чем отличается, на первый взгляд, от ну, самого обычного человека, то есть от нас с вами. Естественно, конечно, кое-что в нем так незаметно и так далее, но, опять же, следует сказать, что вот сейчас он показал мне свой паспорт. Дело в том, что албанский близнец, чуть было не сказал, сиамский близнец Angel Sweet Torch, он обладает паспортом гражданина мира, так сказать, в силу своей вот уникальности просто, как организма человеческого, поэтому...
1: Теперь, ну, он такой зеленый.
0: Да, вот, да, да. Вот. Ну и что касается как бы каннибализма, случались ли акты каннибализма в Албании? И насчет второй вопрос, насчет европейской зоны такой, да.
1: По поводу каннибализма, да, иногда такое бывает, то есть это повторение Второй мировой войны.
0: В некотором смысле, это, в принципе, где не бывает.
1: Да, как бы, но едят только убиенных. То есть, живьем никого не едят, то есть не берут нормальных людей. И там, вот, либо тот, кто уже там беспомощно больной, вот, либо там уже все сейчас только-только вот уже остывать вот начал, вот еще не испортился. Вот таких иногда, да. Вот. А по поводу
0: тюрьмы, как бы,
1: общеевропейской тюрьмы, вся мировая...
0: Вообще, сама идея, она очень свежая, я, так сказать, мне она даже чем-то нравится.
1: Да, и даже ЕС там очень заинтересовалась.
0: Так это... что это такое, простите?
1: Европейское сообщество.
0: А, понятно, извините.
1: Да. Вот, и... Но мировая общественность выступила очень против вот этой фишки, потому что, как бы, Албания — это определенный народ, и чтобы так вычеркнуть целый народ из жизни мира, это нельзя.
0: Ну, как бы, тут можно сказать, что в свое время вот как бы произвели такое массовое переселение чеченов, в результате вот что получилось. Поэтому, да, как бы, не надо нам, понимаете, второй Чечни, попросту, да, говоря, да еще на мировом таком уровне. Ну, вот вопрос, который, как бы, просто-таки нас замучили этим вопросом. Вот я некоторых только радиослушателей назову. Мария Гуревич, пенсионерка из подмосковных Мытищ. Ну, да, в общем, многие, я думаю, всех там. Эдуард Корень, постоянный наш радиослушатель. Все спрашивают, как относится сиамский близнец Angel Sweet Torch к расширению НАТО на восток?
1: Да, вопрос такой, конечно, очень интересный. Дело в том, что не раз я звонил нашему президенту, попытался...
0: То есть Борису Николаевичу.
1: Да, ему.
0: Ну да, тут нужно сказать, что, как бы, опять же, в силу уникальности вот состроения своего организма, сиамский близнец Angel Sweet Torch имеет, конечно, доступ к великим мира сего.
1: И даже можно сказать, что удивляться, они прислушиваются к моему мнению.
0: Ну, этого я, конечно, не знаю. Это, как
1: ну,
0: бы,
1: это я знаю.
0: Ну, понятно.
1: Вот. И, как бы, мы с ним очень много беседовали на эту тему, стоит ли нам НАТО туда-сюда. Но я с ним поговорил, и мы так с ним сошлись на той мысли, что нам лучше взять денег у американцев на то, чтобы создать нашу армию нормально, чтобы платить денег, Вот. А мы в случае чего им поможем.
0: Совершенно правильно. То есть в случае чего мы сразу прям...
1: То есть тут сейчас такая проблема нагнетает, что всему миру стоит бояться китайцев.
0: Ага, а причина? Я, кстати,
1: их
0: знаю...
1: много, а остальных всех мало. И они хотят уже насытить всю планету собой.
0: То есть как бы произойдет у них вынужденная борьба
1: вот
0: с остальным миром.
1: Вот они тоже Албанию они хотели купить.
0: Уже были попытки.
1: Да, они хотели выселить оттуда всех
0: албанцев. А может быть, тогда
1: купить,
0: вот, может быть тогда вот этот как бы ход европейского сообщества вот как бы насчет всей
1: тюрьмы
0: такой... Да, насчет тюрьмы
1: может
0: был,
1: быть, да,
0: чтобы каким-то образом... Мы уже
1: попытка,
0: знаем, мы уже застолбили территорию, дескать, такой. Или... То есть,
1: это была попытка продать Китаю эту территорию и как бы всем насвистеть, что как бы это будет тюрьма. Но на самом деле там бы была китайская страна, но туда никто бы не имел права въезжать, выезжать. То есть такая секретная зона до поры до времени. А вот, ну, как бы это не прошло пока. Вот, может быть, китайцы напрямую выйдут. Но, как говорится, мой старый друг Салли Берш сейчас в бегах. И китайцы не могут на него выйти, чтобы денег ему предложить, чтобы он что-то сделал.
0: А скажите, а вообще вот какова сейчас ситуация в городе Тирана с другими национальностями, не с албанцами? Много ли там китайцев, там людей негроидной расы и так далее?
1: Ну, там вообще достаточно немного. Но их особо не трогают, потому что понимают, что в принципе, им так же плохо и даже еще хуже, чем всем остальным. Потому что, в первую очередь, на деньги попали граждане других национальностей, чем албанцы.
0: Понятно. Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к беседе нашей сегодняшней с сиамским близнецом. Тема этой беседы, напомню, все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.
3: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум.

0: Хотелось бы немножко вот порасспросить вас о быте албанцев. Ну, как у них обстановка в домах? То есть, вот, например, заходя в дом к москвичу, сразу чувствуется такая атмосфера совершенно определенная и иная, нежели, например, это дома у человека, живущего в Праге, ну и так далее. Вот какие-то особенности жилища средней албанской семьи, может быть, какие-то привычки, там, особенности национальных там каких-то отношений.
1: Ну, конечно же, первое — это то, что у каждого дома бассейн, ну, то бишь туалет. Вот. Ну и живут они так обособленно, то есть нет у них такого понятия, как соседство. Они все живут как пчелы в улице, сами по себе.
0: Нельзя ли тут поподробнее немножко все-таки?
1: Ну, то есть, у них нет такого, как у нас принято. Вышел из подъезда, сидят бабки, сказал всем здрасте. Uh-huh. Вот, и все тебя знают 100 лет, и ты пошел. Там никто никого не знает и знать не хочет. Вообще албанцы, они злые.
0: Злобные люди.
1: Да, они злые друг на друга, что у кого-то есть автомат, а у кого-то нет автомата. Кто-то денег заплатил в этот банк 10 тысяч. Допустим, а другой 9. И вот кто заплатил 10, он злится на того, кто 9 заплатил.
0: Вот. До того, наверное, тот наоборот злился, дескать, я штуку не дотянул.
1: Да. Когда-то, то есть, ну, да, думаешь, да, то, что. Это, да. Вот. И вот такое преобладание злобы, оно, видно, и вылилось вот в такую общую злобственность. То есть, как бы, если верить в Бога, то как бы Бог их и наказал за это. Uh-huh. Вот. Это как бы Содом и Гомор в миниатюре. Вот, ну, в некоторой степени даже можно сказать.
0: Скажите, а вот форма одежды на улицах, то есть, ну, например, вот определите ли вы сразу, что, дескать, вот это как бы албанский идет человек или нет? Ну, в чем там ходит, например, молодежь, какие у нее развлечения? Ну, помимо, я знаю, что они там очень любят как бы украшать свои бассейны.
1: Ну, молодежь у них, в принципе, она вся везде одинаковая. Вот, там, стрит-фэшн, все дела вот эти. Вот, есть просто студенческая молодежь, это такие же студенты, как и у нас. Вот, немножко заумные виды, там, какой-нибудь албанского МГУ.
0: А вот университет, ведь крупнейший университет в Албании, в городе Тирана, университет международного права и экономики, по-моему.
1: Да.
0: Вот я знаю, что вы знакомы с некоторыми представителями ректората этого университета. Вот
1: да, они все учились у нас в Москве.
0: Да.
1: А вот, когда они узнали, что приехал из России человек, вот, они пригласили меня к себе, у нас был очень славный фуршет, вот, мы соревновались в питье водки, пиво там.
0: Кто... А, скажи, много ли пьют албанцы, вот?
1: Нет, они, вы знаете, все такие тоже слабые, как эти европейцы. Uh-huh. Вот, то есть я им показал несколько российских коктейлей, то есть водка без пива, который называется. Вот, водка с пивом. Вот, то есть у нас в России есть такое понятие, как водка без пива, деньги на ветер. Да? Вот, я им объяснил это дело, им это очень понравилось. Вот, и мы пили вот этот коктейль водкой с пивом. Вот, ну и они что-то были очень слабые. То есть после первой рюмки за столами становилось пусто. Потом я им показывал коктейль «Северное сияние». Это когда водка запивается шампанским. То есть очень тоже великолепный напиток. Если вы, допустим, желаете сэкономить достаточное количество денег, а не выпить там 3-4 литра водки, чтобы опьянеть, лучше запивать водку шампанским. Вот, и очень прекрасно, быстро очень опьянеете и сэкономите кучу денег. Не обязательно шампанское Асти какое-нибудь дорогое, можно дешевое итальянское какое-нибудь.
0: А, скажите, а насколько сейчас там безопасно или опасно на улицах? Вот после этого фуршета вы прогуливались ли пешком по Тиране, или все-таки как бы на бронированном, да, броневичке передвигались?
1: Ну, на какой-то там вот этой, на какого... Кто-то меня отвез в отель. То есть у меня, если я много пью, я же там не сразу со всеми соревновался, а...
0: По очереди.
1: По очереди, да. То есть там...
0: То есть сеанс одновременной игры.
1: Да, я сломался где-то на предпоследнем их вот этим... Вот этом...
0: Гости как бы.
1: Нет, декан какой-то был, да. Вот. И меня уже отвезли То есть я очнулся уже в номере, помню, что я там что-то пил с кем-то.
0: Uh-huh. Вот. А скажите, а вот отношение албанской профессуры к личности Сайли Беруши каково?
1: Ну, дело в том, что сам Сайли выходец из профессуры, и они делали очень большие ставки на него, и в его проект вложили очень много денег. Uh-huh. И как бы
0: То есть это как президент от профессуры.
1: Да, вот. И он, в принципе, подставил их очень нехорошо, и они очень... То есть я даже как-то сказал что-то про то, что я на короткой ноге с самим Сайли. Они на меня так косо посмотрели, и один там мой хороший знакомый из этого университета шепнул на ухо: лучше об этом не надо, и я больше на эту тему... Да, и никто ни разу не затронул этого имени в нашей беседе. Все спрашивали про то, как там в России хорошо живется. Там.
0: То есть все готовят почву все-таки, чтобы...
1: Да, то есть они хотят, чтобы мы взяли их все. То есть вот профессура сама, то есть так как другой народ, он как бы... немножко, ну, в этом деле немного не понимает, а профессура, вот, интеллигенция албанская, она за то, чтобы мы взяли все-таки республику Албания себе.
0: Как бы к России присоединили, да. Ну, понятно. Ну, что же, может быть, еще вот какое-то из писем, я знаю, что вот...
1: письма можно,
0: вот,
1: да.
0: И от кого это письмо, если сразу можно сказать, кто его написал?
1: А, да, сейчас я скажу. Сейчас, минуточку. Они вечно так подписывают конверты, ужасно. Сейчас, значит, это будет у нас. Нет, не он.
0: Ну, может, мне вот посмотрите.
1: Что вы хотите?
0: Может быть, я сейчас посмотрю.
1: А, вот, это Дансван писал.
0: А, Дансван, это какой-то, по-моему, как раз китайский. Вот.
1: Нет.
0: Да, это Фан, албанец, это, албанское имя.
1: Да, на албанское.
0: А кто он, там не написано, профессия?
1: Он, значит, гальванщик на заводе. Вот, он полирует детали металлические.
0: Напыляет там всякие.
1: Да. Гальваническим способом обрабатывает металлические поверхности.
0: И что же хочет Ван Сдань?
1: Ну, он вот о своем досуге что-то... Не Данис Вань, а Данс Ван.
0: А, Данс Ван, простите, вот. Данс Ван, да.
1: Да, вот, значит, письмо. Его письмо, да. «Когда мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо, и прельстиво. Мы шли в наш любимый магазин. Он хорош, потому что там можно иметь многих. Это очень удобное место для покупления. Особенно продукты там вкусены и мягки. Из продукт можно насладиться и иметь очень вкусным и прихвостатой пищи и сидеть у блюдой и радоваться, что можно насытиться и переварить в желудке всю еду и любоваться тем, что не болит кишки и другой член. Сначала мы взошли в писаный магазин. Там мы увидели прельстивый забор и об него насладились. Купили забор и вышли смело и сладко на задвижке из лейкового плаустуря. И купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Вот очень трудно читать неразборчивый почерк, я извиняюсь за паузу. Иметь товар было наслаженного у нас. Когда пришли в наш любовный магазин, то встретили много другов и сладкого педагога из института. Все будь здоровались. В магазине мы имели... Один бутылка, много молоки, хлеба, нет, хлебу. Жопку. Поридж. Кока. Едва квашеный. Еда квашеный. Гризли сушеный. карасик и другие овощи. Затовариваясь, мы вправили свои хозяйства в магазин. То есть был другой Зипла. В дуром магазине был разнообразелый штук. В нем мы имели один грелка, два кипятикола, один секретат, чайник, посуды и другая техника, раскидушка и 8 грузин. И еще пылесос или мыльницу. Мы от всего этого возрадовались до плеши. Поздно пришел домой, мы приготовили пищу из еды и с другом возрадовались за свои заслуги.
0: Ну вот из этого письма как бы возникает несколько вопросов. То есть он тоже просится, дан сын, вот как бы вот сюда уехать, да? То есть тоже.
1: Ну на самом деле это письмо датировано 1973 годом. Вот, то есть, тогда они еще, наверное, ходили по магазинам. Вот.
0: Ну да, то есть, судя, там изобилие было.
1: Да.
0: Ну вот хотелось бы попросить вас все-таки расшифровать несколько терминов из этого письма, которые наверняка у наших радиослушателей вызвали такое недоумение, потому что, то есть, может быть, через это письмо мы узнаем некоторые интересные подробности жизни албанцев, албанского населения. Вот первое, что значит писаный магазин?
1: Писаный магазин — это тот магазин, в котором можно... Есть бассейны специальные, вот, где можно...
0: То есть у них это все-таки, да, такая серьезная проблема.
1: Да, как... справить свою нужду.
0: Вот я знаю, что вьетнамцы сюда вот к нам приезжали, вьетнамские диджеи на «Эхо Москвы» стажироваться. И у них вместо приветствия они себя спрашивают, что ел. То есть у них какая-то болезненная проблема всегда еды остро
1: ставить.
0: Может,
1: у них что-нибудь с отрыжкой?
0: Или, может быть, да, там кислотность какая-то. Вот. Всегда спрашивают, что ел. Может быть, там как... Ну, все равно это считается у них вежливостью. Вот здесь, я так понял, все-таки у этих зациклено на какой-то... на дефекации.
1: Да, вот у них с этим проблема очень такая насыщенная.
0: Следующее выражение — «насладились в забор». Вот хотелось бы немножко...
1: Но как бы вот эти бассейны, они все выстроены в виде забора. Ну, только без щелей, чтобы вода не вытекала.
0: То есть прям стоят в ряд?
1: Ну, нет, как бы такой квадратик, ну, вот...
0: В микрофон поверните к себе. Да-да-да, вот так.
1: Квадратик такой, как бы... Ну, вот как забор он весь.
0: А смысл?
1: Не знаю, просто так заведено.
0: Для красоты, как бы.
1: Ну, может быть, да.
0: Или, может быть, чтобы птицам было удобнее сидеть.
1: Да, чтобы каждая птица сидела на своем...
0: То есть, как бы, у них туалет все-таки называется еще как и забор, я понял.
1: Да, ну, как бы там...
0: Насладиться в забор, значит, сходить в туалет, попросту говоря. Понятно. Вот в магазине, я так понял, вот рабочий этот купил странные вещи. Значит, некую жопку, гризли сушеного и, почему-то, овощ-карасик. Вот не могли бы прояснить некоторые особенности национальной кухни все-таки албанцев? Вот, ну, да, все-таки хотелось бы начать с жопки.
1: Жопки. Ну, это, знаете, такая вещь, сделанная из риса, муки, вот, молока, гречки, сухарей. Все это как-то перемешивается, выпекается и делается в форме попки человеческой.
0: А смысл такого?
1: Ну, как бы булка такая называется, она жопка по-ихнему.
0: А, то есть как бы это типа такое, ну, достаточно сложное все-таки хлебопечное изделие.
1: Да, это выпечка.
0: Выпечка, понятно. Дальше вот гризли сушеный. Уже гризли — это, насколько мы знаем, мишка такой.
1: Да, это там вот забивают медведей, высушивают их мясо и продают сушеные гризли.
0: То есть, а что там, как бы эта порода медведей водится с таком изобилии?
1: Нет, их там нету.
0: Понятно. А овощ-карасик, вот это вот интересно, что же это?
1: Дело в том, что они все вот эти рыбные дела называют почему-то овощами.
0: То есть как бы там, да, помидоры, а что тогда помидор?
1: Не
0: то
1: знаю.
0: Есть если рыба, например, севрюга, это все равно овощ.
1: Знаете, я как-то вот на эти мелочи там особо не обращал внимания, да и времени не было. Я все время занимался какими-нибудь важными политическими делами, либо общался с профессурой, вот, к примеру. Либо ходил просто по домам и, ну, как-то растения, росток.
0: А что, собственно, вот еще, давайте вернемся к дому, чисто к обиходу албанского жилища. Ну, вот вы уже сказали про бассейнчик, про забор.
1: А
0: еще
1: у них
0: какие-то особенности?
1: У них нет сковородок. Вот.
0: Так.
1: Они все жарят, варят только в кастрюлях. У них есть только кастрюли. А вот.
0: То есть вообще сковородка просто не применяется в силу как бы недогадливости? Или это концептуально, или просто от недогадливости?
1: А вы знаете, это как-то очень непонятно. Говорят даже, что была такая очень древняя история, когда разгневавшаяся жена ударила ночью по голове своего мужа чугунной сковородкой и убила его насмерть. И вот эта легенда потрясла всю Албанию, и с тех пор
0: сковородок нет.
1: Сковородок просто запрещен.
0: А скажите, а правда ли, что вот в Албании не едят яйца вообще? То есть как бы яйцеводство и куроводство отсутствует, что как бы у них огромное изумление вызывает вообще такой продукт, как яичница. Прямо они в недоумении.
1: Дело в том, что по их понятиям это то же самое, что зажарить заживо беременную женщину. Вот. И поэтому они как бы, ну, с уважением относятся к капризам природы.
0: Вот и как бы к беременному,
1: да,
0: яйцу.
1: То есть там не едят молодого поросенка, как у нас любят зажарить, да, на вертеле.
0: А, он же не беременный еще.
1: Неважно, это...
0: Как бы носитель генов.
1: То есть это зародок самый. Ага. Потом это невыгодно. То есть из него могла бы вырасти здоровенная свинья, ага, и накормиться могло бы 100 человек, а не 3.
0: А, что ж, ну разумно, разумно.
1: Вот. Да.
0: А, ну, тогда, может быть, телефонный звонок,
1: да,
0: теперь, если
1: вы
0: не против. 203-19-22, тема нашей сегодняшней беседы с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. Называется следующим образом: «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр.
1: Доброй ночи.
2: Это ваш постоянный слушатель Влас.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня к вам 3 вопроса.
0: Угу, можно? Говорите. Да, говорите.
2: Во-первых, куда делась Катя в четверть Половинкина?
0: Угу.
2: Раз.
0: Да.
2: Второй вопрос. Скоро ли к вам в гости придут квачи?
0: Угу.
2: А третий. Не кажется ли вам, что ваш гость албанец, судя по примитивности мышления?
0: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо за вопрос. Ну, я по порядку начну. Значит, насчет Кати. Катя сейчас занимает ответственную административную должность при программе и также занимается вообще режиссурой нашей программы. Просто в силу некоторых временных сложностей с голосовыми связками она не может сейчас принимать участие в нашем прямом эфире, но она является полноправным участником программы. Что касается квачей, то они ведут свое шоу постоянно на одной из радиостанций, которую я по понятным целям не могу называть здесь. Вот. А что касается примитивного мышления, вот, как бы, сиамского близнеца Энджелса и Торшина, действительно, я хочу сказать, что что-то у вас случилось с этим, но я это как раз очень замечательный наш, кстати, вот наблюдательный радиослушатель, человек, я имею в виду уже сейчас сиамского близнеца, который практически 2 месяца с лишним жил среди албанцев, общался там, естественно, перенял какие-то манеры и повадки. Вот, то есть, ну, например, я заметил, что сегодня вот вы ни разу не положили нога на ногу. То есть чисто албанская привычка. Вот. Ну, естественно, мышление тоже каким-то образом, видимо, на вас вот повлияло. То есть я чувствую, что как-то вы немножко изменились все-таки. Что вы сами вот скажете по этому поводу?
1: А, ну, вы когда-нибудь пробовали отсидеть в тюрьме хотя бы год?
0: Ну, это было так давно.
1: Ну вот, и поэтому вы же когда вышли, у вас все дела, вот эти пальцы веерочком, там, вот этот жаргончик, все. То есть я сейчас поживу еще 3 дня, адаптируюсь в Москве, схожу в несколько ночных клубов, встречусь с кем-нибудь из российской профессуры, и мой уровень поднимется. Так что вы не волнуйтесь, дорогой Влас.
0: все будет нормально.
1: Да, все будет нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Александр, добрый вечер, Angels и Торшин. Вот у меня к вам такой вопрос, Angels. Не отражается ли такой, в общем-то, трудный образ жизни, который вы ведете на Торшине? То есть, вот я имею в виду возлияние, фуршеты там...

0: музыки. А, я вспомнил остальные вопросы. Значит, да. Вопрос к вам насчет того, каким образом на торшине сказываются вот эти физические нагрузки.
1: Дело в том, что все физические нагрузки, они распределяются в равной степени по организму обоих туловищ в процентном соотношении с массой тел.
0: Ну и к тому же еще хотел сказать, что на самом деле блага, они тоже таким же образом распределяются. А блага у вас, как бы, если вы способны вложить в Албан Агробанк 200
1: тысяч долларов. Вот, и потом, если пьем мы вместе, я и Торшин, то мы напиваемся в два раза быстрее, чем пил я, либо он один. Да.
0: Наоборот, медленнее.
1: Нет, в два раза быстрее. То есть наши тушки наполняются алкоголем, ага, в два раза быстрее.
0: То есть в две глотки, что называется. Да. И следующий вопрос, касаемый выставки. Как бы человек, который брался за организацию этого проекта, он почему-то ушел немножко сейчас в тень. Причин я этого не знаю.
1: Может, он с нашим албанским другом-то и ушел в тень-то?
0: Вполне возможно.
1: Кстати, если я когда ему дозвонюсь, я у него спрашиваю, нет ли с ним рядом,
0: да,
1: этого товарища.
0: Да, тоже поинтересуюсь. Но я сразу, как только что-то с выставкой прояснится, обязательно об этом сообщу. Вот. Ну, и я предлагаю послушать еще телефонные звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Эхо Москвы.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А вот такой вопрос. Значит,
1: а представьтесь, пожалуйста.
2: Андрей меня зовут.
1: А фамилия какая у вас?
2: Закускин.
0: Записали.
2: Здорово, да?
0: Да-да-да.
2: Щуки есть в Албании, да? Караси есть. Церетери, по-моему, тоже есть.
0: Угу.
2: Вот. А как с сексом в Албании? Секс есть?
0: А, хороший вопрос. Да, спасибо. Да. Спасибо, да, вам, Андрей.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Я сейчас могу зачесть письмо по этому поводу.
0: То есть, как бы, да, присылали. Давайте, да, кстати, ответят. А это письмо от женщины или от мужчины?
1: Знаете, я не понял.
0: А, ну что же, кстати, постараемся.
1: Там у них такие имена, что там не разберешься.
0: Давайте сделаем так, кстати, наш радиослушатель, вот им такое предложение. Сейчас сиамский близнец зачтет одно из писем албанского гражданина или гражданки, которое,
1: да,
0: пришло.
1: Мы на конкурсной основе решим, кто это был.
0: Да, вы звоните и попытайтесь сказать, кто же это все-таки был. И проблема, я думаю, в этом письме поднята достаточно серьезно. Да ладно, вы имя-то не считаете, ну чего, вдруг кто-то знает албанские рекламации и нам все скажет. Давайте сразу письмо.
1: Письмо, да? То есть имя не,
0: да,
1: надо,
0: конечно,
1: да,
0: не стоит.
1: Потому что она ничего не скажет, мужчина, ничего, это женщина.
0: Да.
1: Это Ленсген.
0: Ага, албанские откровения, значит, да, албанский секс.
1: Да.
0: Секс
1: по-албански. Секса, да,
0: да. Секс по-албански.
1: Да.
0: Из серии «Албанские откровения» в рубрике «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить».
1: Да. Значит, письмо. У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут Хорошо. Мы с ним дружны говно. Он является моим любовным соратником и союзником. Мой друг хороший господин. Мы с ним не ссоримся. Он никогда не бьет меня палкой или шнурками. Я возрадуюсь, когда он меня любит. Друг и я мечтательные много. В детстве хотели поиметь корову или быка в деревне. Но потом решили поступить в институты. Мой друг большой красавец. Спереди у него лицо красивое и глаза добрые. Ноги красавца смуглы и нежны, как руки.

Друг не занимается плохими делами, не курит, не пьет. Я и друг любим гостевание. Он наш праздник. В гостях мы любим петь и страдать. Время был веселый и теплый. Я и мой любовный друг иногда занимались вдвоем. Нам было тепло и уютно вместе. После поступка сюда мы распрощались и долго не занимались. Но я остаюсь ему любовным другом.

0: А скажите, а почему же все-таки вот вам такие письма присылают? Это же прям практически личное откровение вот албанского гражданина.
1: В течение вот последней недели, в которой я уже пребываю в России, я открыл клуб сострадания албанцам. А вот и сами албанцы пишут мне письма. Вот они узнали об этом. То есть за те два месяца, которые я пробовал в Албании, обо мне узнала вся Албания.
0: Ну да, естественно. Вот она знала о вас еще со времен вашей дружбы с Саэль Беришей.
1: Да.
0: Собственно, скажите, а вот почему так у них все-таки плохо с русским языком? Как бы, ну, конечно, понятно, о чем идет речь.
1: Ну, тут один ответ. Они же албанцы.
0: Ну что ж, вообще логично. Вообще
1: да,
0: логично.
1: И вот русские у них знают только в основном те люди, которые были в России.
0: Ну давайте послушаем телефонный звонок на 203-19-22. Тема
1: может,
0: нашей сегодняшней...
1: кто-то из Албании опять же позвонит.
0: Да, тема нашей сегодняшней беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: У меня два вопроса. Я просто не силен в геодезии, вот, и картографии. У меня вопрос, где вообще находится Албания, и далеко ли от Серебряного бора до нее?
0: Откуда, извините?
2: До Албании.
0: Отсюда до Албании.
2: От Серебряного бора до Албании.
0: Ага, понятно.
1: Вот, часа три лета.
2: Сколько?
1: Часа три.
2: Беда. А второй вопрос. Как вот бороться с такой вот страшной болезнью, как жабодавка?
0: Спасибо. Ну, я что-то не слышал об такой болезни.
1: Ну, это же, по-моему, наши радиослушатели просто фантазируют.
0: По-моему, тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Александр. Я... Вот меня интересует такой вопрос. Как в Албании относится рок-музыке, в частности, к группе AC/DC? Ведь не секрет, что солист этой группы наполовину албанец. То есть я говорю о Брайане Джонсоне. Вот. Его мама албанка, а отец, насколько я знаю, наполовину узбек и наполовину украинец.
0: Ну, он, кстати, успел своих родителей вывести, вот, насколько я знаю, до начала этих событий все-таки.
1: Ну, он давно уже.
0: Спасибо, спасибо
1: в
0: за вопрос.
4: И, пожалуйста, мне такая просьба, если это возможно, в конце, значит, ну или по ходу дела, передать такую песню, которая посвящена албанской армии. За названием «Беган».
0: Хорошо, спасибо. Это композиция группы AC/DC, так называется, посвященная албанской армии. Мы постараемся выполнить вашу просьбу.
1: Да, я думаю, мы что-то начнем.
0: Вот. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю сейчас послушать музыку. Вот. А после этого мы уже продолжим дальше нашу беседу с сиамским близнецом Энджелсом. Точно.

0: Напоминаю вам, что тема нашей сегодняшней беседы с только что вернувшимся сиамским близнецом из дальней командировки. Он вернулся все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. По ходу беседы Энджелс зачитывает нам письма, которые присылали ему албанские граждане в тот момент, когда вот он там находился. Но я прежде всего хотел спросить о некоторых, так сказать, моментах, связанных с вашей близкой дружбой с Саиль Бериш. Не могли бы вы рассказать немножко о его семье, о каком-то там, может быть, о каких-то особенностях семейного распорядка президента Албании, может быть, бывшего, я пока не знаю.
1: Вы знаете, ну, может быть, это в первое впечатление, но мне он показался достаточно хорошим собеседником. Вот. Ну и просто хорошим человеком. Может, какая-то рутина его завалила, и он сделал некоторый неосторожный шаг. Вот. Ну, человек, который разводит енотов, я думаю, он не мог просто так обойтись со всем албанским народом.
0: А, собственно, зачем енотов?
1: Ну, он не для мяса, не для шкурок. У него живет парочка енотов, то есть енотих и...
0: А вот в резиденции загородной или в городской квартире?
1: В городской прям живут. У них собственная комната.
0: Ты подумай.
1: Да, вот сколько она, по-моему, 40 метров.
0: Угу. Вот у енотов?
1: Них... Да. Угу. А вот у них как бы сделаны там посадки, земля, то есть у них...
0: А вот сейчас он вроде как выехал за пределы Албании, вот он забрал животных с собой, вы не в курсе или...
1: Нет, он взял только самое необходимое, зубную щетку, пасту.
0: То есть как спартанец истинный подался.
1: Комплект запасного белья, там, жену и 3 дочерей.
0: Угу. Ну, а еще какие-то особенности? То есть еноты, это как понятно, любимцы президента. Вот. Что он, например, любит есть на завтрак, на ужин? Может, там жопку любит...
1: Ну, вы знаете, как-то мы с ним особо не столовались. Был обычный фуршет в честь приезда меня как-то.
0: Угу. Вот и что подавали в семье? То есть я же знаю, что вы были как раз на семейном обеде по приглашению самого Саиля Бериша.
1: Ну, был рыбный день, четверг. Вот, и была в основном рыба.
0: Овощи, то есть по-ихнему.
1: Да, овощи по-ихнему.
0: Ага, ну а как они готовят овощи, если без сковороды? Говорят, что вареная рыба, как вот наша
1: домохозяйка. Нет, жареная на дне, в этой кастрюле рыба.
0: А, то есть на дно кладут,
1: да,
0: и жарят.
1: А им, правда, неудобно переворачивать неудобно.
0: Вот неудобно никак.
1: Ну, они берут, у них крышки такие, без ручки. Mm-hmm. И они переворачивают кастрюлю так вот.
0: И в другую кастрюлю.
1: Нет, и рыба падает на крышку. И уже на крышке лежит, жарится. Потом, когда начинает перегорать, они опять переворачивают. И как бы у них вот такой способ жарки.
0: Не проще ли как-то отменить эту легенду? А вот...
1: Ну, они вот боятся, что это может повлиять на резком сокращении мужчин.
0: А ведь, как бы, вот скажите, албанец и воин — это одно и то же?
1: Ну, в принципе, да, потому что у них в крови, знаете, они такие воинственные, если посмотреть летописи их.
0: А скажите, а вот самый любимый, самый распространенный среди албанцев вид спорта?
1: Это бег. Дело в том, что у них очень плохо с транспортом. Uh-huh. И они почему-то все время бегают. И, наверное, все время опаздывают на работу. Вот, потому что гудок идет за полчаса.
0: До начала смены.
1: Да, и ему надо успеть и поесть.
0: Домчаться
1: и,
0: просто.
1: Да, и домчаться. И, ну, и там другие, опять же, в бассейн зайти. Вот. И все это вот быстро они как-то бегают. Вот.
0: А скажите, а Саиль Бериша тоже не исключение в данном вот случае? Или все-таки у него какие-то есть свои виды спорта?
1: Нет,
0: любимые?
1: Нет, он не исключение. Он тоже очень много бегает, потому что у него тоже раздается гудок в его комнате.
0: То есть это национальное такое,
1: да,
0: явление,
1: то есть это
0: албанский
1: строго,
0: гудок.
1: Да. Все строго полшестого встают, или в 5, я же сказал.
0: В 5, по-моему.
1: Да, и полшестого приходят на работу. Угу. Все, независимо кто ты, детсадовский работник, сельский учитель, просто рабочий или президент, ты должен встать в 5 утра и в 5:30 уже быть на работе.
0: А вот пенсионеры освобождены от этой обязанности или они должны как бы тоже что-то вот...
1: Ну, вы знаете, вот инвалиды Второй мировой Отечественной войны, ну, вот эта вот категория людей, как участники ВОВ, инвалиды, инвалиды труда, герои труда.
0: Албании вот.
1: Да. Mm-hmm. Вот, они освобождены от этого вставания, у них отключают этот гудок.
0: А пенсионеры?
1: А пенсионеры они строго встают. Стоят. Обязательно, mm-hmm. да, так как они должны
0: помогать. А дети помогать. Вот до какого, с какого возраста начинают строиться?
1: Ну, если уже в детский сад начинает ходить ребенок, то он уже
0: ну
1: все,
0: да,
1: погодку
0: да,
1: уже.
0: Разумно, да. Ну что же, телефонный звонок мы послушаем, если вы не против, 203-19-22, и вы можете задавать ваши вопросы, те вопросы, которые, в общем-то, вы хотели бы задать, но боялись, о Албании, сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я бы хотел узнать, вот какая все-таки в Албании, ну, промышленность, потому что такое ощущение, что там один завод какой-то большой, на котором вся страна, так сказать, и работает. Вот чем она живет вообще? Сельским хозяйством там или еще чем-то?
0: Понятен вопрос, спасибо. Вот письмо же пришло от гальванщика, вы сказали. Это весьма интересно. То есть для меня было даже некоторой неожиданностью. Я понимаю нашего радиослушателя, потому что как-то странно. Вдруг Албания и гальванщик. Это сочетается как, например, Майя Плисецкая и, например, Новая Гвинея, Папуа.
1: Дело в том, что у них есть такие мини-заводики, частные предприятия, такие маленькие. То есть они, в принципе, сами ничего практически не производят, но все-таки есть какие-то небольшие отрасли, которые они делают сами. Вот. А так это аграрная страна, это в основном сельхозведы все. Вот,
0: а и... скотоводство? Как я
1: да,
0: думаю,
1: опять же,
0: тоже
1: да.
0: Скот употребляется.
1: Скотоводство, рыбоводство,
0: овощеводство. Да.
1: Да. Вот, то есть в основном вот эти направления у них очень сильно развиты. Вот, ну и пока председателем, то есть не председателем, а этим президентом был наш друг Сайли, все разводили енотов у себя. У них сейчас огромное количество енотов, и они сейчас живут только за счет того, что продают шкурки енотов.
0: Ну, кстати,
1: другие страны.
0: Мясо енотов тоже пользуется популярностью.
1: Но они его съедают сами, всего того, что голод, а шкурки, ну, как бы... Магазины все разграблены, одежды уже все они себе наворовали, вот, а шкурки они продают.
0: Вот. А вот сейчас практически, вот когда вы уезжали, вот пекарни, выпекающие жопки тоже встали?
1: Нет, вот пекарни, это как бы святое осталось, и жопки полным ходом идут вперед.
0: То есть как бы все-таки вот ограбить, там я что-то слышал, что
1: это
0: там...
1: Это уже святотатство.
0: Святотатство.
1: Да, хлеб это
0: военный
1: святое,
0: склад
1: да.
0: можно, а жопку как бы не трогать.
1: Да.
0: Понятно.
1: Святотатство даже.
0: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел спросить, Александр, ведь, наверное, вам тоже хочется поехать теперь в Албанию. И я хотел поехать вместе с вами и вместе с сиамскими близнецами. Я просто хотел спросить вас, как это можно сделать и когда? Просто жопки и мочиться в бассейне, это все так классно. Когда это можно сделать и каким образом? Спасибо большое.
0: Спасибо. Но я не поеду сразу, я говорю.
1: Я поясню, что одна туристическая фирма, я не буду ее называть.
0: Да, нельзя.
1: Вот, это нельзя, денег не платили. Вот, она сейчас организует туры вместе со мной, под моим руководством, в Албанию. Вот, участие в боевых действиях.
0: Гарантированно.
1: Да, участие в манифестах. Опять же...
0: В ограблениях специально сформированных военных складов.
1: Да.
0: То есть специально склады фирмы ставят.
1: Опять же, поход в их университет для
0: фуршета,
1: фуршета с профессурой.
0: Да.
1: Вот, ну, в принципе...
0: Тут масса. Вот я смотрю, вот вы мне дали тоже...
1: Повтор всех моих похождений.
0: Прайс-лист, тут даже написано «Секс по-албански». Вот. Да, персональный бассейн, то есть как бы забор и так далее. А вот условия проживания какие? Что там? Кондиционер, там отель, звезды?
1: Я
0: там?
1: Не знаю, вот там... Сейчас эта фирма как раз достраивает отель, если его не снесут, да, то как бы въедем в нормальное здание. А так, ну, в палатках где-нибудь поселимся.
0: Это даже ненадолго,
1: да.
0: Это на неделю к тому же будет.
1: То есть там будет вывозной забор стоять.
0: Ага.
1: То есть нормально.
0: А, будет. А, ну да. Вот, да. О, я тут пропустил, да, написано вывозной забор. А скажите, все, вот пункт 10 написано. Оружием обеспечивает фирма, оружие за счет фирмы. Понятно. Ну что ж, следующий звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Лена. Я хотела бы узнать, а вообще как албанские женщины выглядят? Красивы ли, на ваш, так сказать, взгляд, они?
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, кстати, тема достаточно интересная, потому что...
1: Женский вопрос, можно
0: сказать. Женский вопрос. И, кстати, и я вот откуда бы я ни возвращался, у меня часто спрашивают знакомые, а как там выглядит местное женское население, вот. И я, честно говоря, собирался этот же вопрос задать вам. Что за женщина в Албании? Албанская женщина, какова она, как мать, как героиня? Может ли она в хату войти с уздечкой, коня задержать, треть как рыба об лёд и молчит наглухо, да?
1: Но в горящую избу и сквозь медные трубы проходят только русские женщины.
0: Ага, что ж, вот. Это похвально. Я думаю, Лене приятно это слышать.
1: Да, и албанцы, ну как, то есть албанцы — это не какие-то чудовища, с глазами во лбу где-то, да, и так далее. Ну, женщины, как женщины, тоже ходят в бассейн, вот, им... Как говорится, гораздо проще, чем у наших женщин все это дело обстоит. Вот, потом матери они тоже, да, но воинственные.
0: Вот не могли бы
1: То есть у них армия есть женская.
0: Угу, то есть как да, в Израиле.
1: Да, то есть там и даже не еще хуже, чем в Израиле. Там женщины служат на таких, там, в пехоте,
0: а чем это объясняется?
1: Ну... Как говорится, женщины боролись за эмансипацию и напоролись. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, как бы я знаю, что раньше их вот они были в основном окопными массажистками, то есть их не допускали к боевым прямым действиям.
1: Нет, сейчас уже этот вопрос решили, они воюют. То есть хотите руководить страной, пожалуйста, идите в армию, там все. Угу,
0: понятно. А вот скажите, вот был такой прогноз, что в силу того, что как бы все албанское население вдруг резко сказало, отдайте наши деньги, потом, значит, ля-ля-то-поля, все это переросло в такую уже битву в большом таком масштабе. Вот, то есть это, в принципе, не гражданская война, ее нельзя назвать гражданской войной, да и вообще войной сложно назвать, потому что все, то есть другая сторона воинствующая,
1: да,
0: в лице Саали
1: Беруши,
0: она как бы, да, а воинствующая сторона в лице Саали Беруши просто как бы ретировалась, да. Вот. И была такая теория, что постепенно албанский народ, как заводная машинка, которому очень уже как бы скучно, уже вроде подогрев есть, просто начнет искать противника, и произойдет разделение как раз между, ну, половой, по половым признакам. То есть будет гражданская война между албанскими женщинами и
1: мужчинами.
0: Даже
1: можно сказать, половая война будет.
0: Половая война, да. Это действительно так?
1: Да, это возможно, и я призывал массы албанские к тому, чтобы это не делали. Иначе просто это скажется на рождаемости. Они могут вымереть.
0: Угу. И тогда действительно придется делать тюрьму там.
1: Да, но...
0: Ну, вот, понятно. Ну, понятно в целом.
1: Ну, да. Угу. Хотя сейчас пробирочные дети там и женщины как бы вот в силу этих вот, они как бы... Это их стимулирует.
0: А скажите, а на каком уровне сейчас обстоит вот дело с медициной в Албании? Ну, скажем, вот вырвать зуб или там поставить клизму, опять же, то есть, ну, вот насколько это безопасно, насколько там медицина все-таки, в смысле гигиена там стерильная,
1: ну,
0: и так далее?
1: С медициной сейчас очень плохо, потому что очень много зданий разрушено, особенно это больницы. А вот вырывание зубов происходит вольным стилем, там удар в челюсть, как говорится. А вот клизмы применяются не там, они не продезинфицированы, это обычные пластиковые бутылки из-под кока-колы. Все настолько примитивно, люди не думают о себе.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Скажите, пожалуйста, ну что вы, женщины, половой вопрос. А что Энвер-Хаджа по этому поводу думает?
0: Где думают?
5: Да, Энвер-Хаджа.
0: А, понятно. Спасибо, спасибо за
1: вопрос. Я так и не понял, где думает.
0: А Энвер-Хаджа что думает по этому вообще на всю, по этому поводу? Энвер-Хаджа. Я, правда, не знаком с этим.
1: Мы с ним даже не разговаривали на эту тему. Я думаю, на следующей радиопередаче...
0: Понятно. Тут нужно вообще сразу сказать, что Энвер-Хаджа это как, то есть, ну, настолько широко распространенный в Албании имя, как Саша, а фамилии, как, например, там Иванов или Сидоров. Поэтому, то есть, сложно сказать, кого подразумевал сейчас в виду наш радиослушатель. То есть, может быть, вы просто думаете об одном Альвире, а он имел в виду другого Альвира, потому что только в кабинете правительства Сайли Бериши было Альвиров Хаджа, ну, не менее 5 штук, я это знаю.
1: Да, и при том очень близкие сенаторы были.
0: Да, тоже ориентировались. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
6: Вот скажите, пожалуйста, вот как вы сейчас там не испытываете потребности пищи на радиостанции? Как вам оставила смена-то предыдущая, холодца там?
1: А что, у них праздник какой-то был?
6: Нет, это вот Александр просто говорит, что обычно оставляют.
0: Ну, в этот раз тоже не исключение. У нас очень порядочные сотрудники в этом смысле. И вот эта цепочка, она неразрывна, смею вас уверить.
6: То есть подвести там вам не требуется?
1: Нет, да, и вот эти музыкальные паузы, они существуют лишь только для того, чтобы зачавкали в микрофон.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Да-да.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте.
7: Знаете, да?
0: Да-да-да.
7: Это Борис.
0: Здравствуйте.
7: У вас сценарий там, да?
0: Сценарий
7: про Албанию, да?
0: Нет, по-моему, это у вас был сценарий по написанию вашего последнего альбома. Вот. Ага. Как он у вас назывался, альбом «Навигатор» последний?
7: Не знаю, вот песню последнюю залупили, не та была, да?
0: Не та песня?
7: Да, это не Албания. Это не армия.
0: А, то есть вы имеете в виду про, как бы, про
7: да-да.
0: Бигана.
1: Хорошо. А сейчас будет же, по-моему, эта композиция.
0: Сейчас будет.
7: Дай бог.
1: Звоните еще.
0: И встает опять же вопрос, который, я думаю, все наши радиослушатели задали прямо сейчас вам. Вам это, я имею в виду, сиамскому близнецу Энджелсу Этершину. Каковы вообще сейчас, какова ситуация в Албании с авиацией, с военной и гражданской авиацией? Не применяется ли вот этими восставшим населением авиация против, ну, непонятно кого и так далее? То есть участие авиации в албанских событиях?
1: Ну, такого масштабного аэропорта у них нету. Вот, если туда лететь, то прилетаешь в соседние страны. Вот, и оттуда поездом, машиной добираешься до Албании. Вот, а так у них в некоторой степени есть развитая авиация еще.
0: Простите, а вот что-то я такое помню по телевидению, вроде показывали про какой-то аэропорт. Или это чтобы не обидеть просто?
1: Ну, это, может быть, показывали соседнюю страну.
0: А, понятно.
1: Да. Да, в Албании есть договоренность там с соседними странами по поводу того, что как бы, когда это что-то упоминается, то это как бы их аэропорт тоже, они за это отплачивали
0: то
1: денег.
0: Получается, что вот от Серебряного Бора только 3 часа лета до соседней страны, а соответственно до Албании
1: еще до Албании ехать. Да. А вот, значит, еще в 1936 году правительство Советского Союза вот, продало около 200 кукурузников, используемых у нас в сельхозтехнике. Для
0: рассева?
1: Нет, для того, чтобы укрепить мощь албанской армии.
0: А. Вот, ну, тогда, как бы, да, тогда было модно помогать.
1: Да, вот, тогда еще шло все в предвестии Второй мировой войны. Вот, и с тех пор они вот летают на этих кукурузниках и даже сейчас, по-моему, сражаются на них. Вот,
0: хороший уход за самолетами, да. Кстати, надо сказать.
1: Кидают гранаты вовсю. У нас до сих пор одна коммерческая фирма поставляет запчасти для кукурузников в Албанию.
0: Надо же.
1: Да, то есть, вот маленький заводик.
0: Замечательно, кстати. Совершенно неожиданная информация и очень такая прям удивительная. Прям. Ну что же, я думаю, что, может быть, сейчас мы обратимся опять же к письмам албанских граждан. Опять же, рубрика «Албанские откровения» и письмо, которое...
1: По поводу хобби.
0: По поводу... Хобби, а, вот да. Этот, да, кстати, действительно, ведь этот вопрос, как, что, собственно...
1: Приспустился слегка.
0: Приспустился. Как-то мы его немножко, да, забыли. Хобби албанцев, албанского населения, чем занимаются в Албании. А давайте сейчас спросим, вот, кстати, сперва, если вы не против, у радиослушателей, как они думают.
1: Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте,
8: добрый
0: можно вечер. Вам задать сразу вопрос?
8: Давайте.
0: Скажите, как вы думаете, вот у населения Албании какое хобби, чем занимаются албанцы в свободное от работы время? Ну, не сейчас, понятное дело, что сейчас они как бы...
1: Спят.
0: Да.
7: Ну, наверное, спорт занимаются.
0: Спорт. А еще какие-то есть предположения?
7: Ну, может быть, я хотел как раз спросить вот по этому поводу сиамского близнеца. Это то, что какая господствующая религия в Албании. Угу. Может быть, они ходят куда-то.
1: Понятно. Куда ходят?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, о религии, или, ну, о религии, может быть, позже, это серьезная тема.
1: Да, отдельная. Это надо развивать ее отдельно.
0: Давайте еще попробуем звонок. То есть спорт было предположение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас. Алло.
8: Алло.
0: Да.
8: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А что вы думаете по поводу вот албанского хобби?
8: Насколько я знаю, я вам сейчас из Албании сам звоню.
0: Угу.
8: А у нас коллекционируют транзистор, с которым передают каждое утро гудки.
0: Угу.
8: Вот. И человек, который собрал большее количество транзисторов, он считается национальным героем. Вот, угу. Это я вам могу сказать, поскольку я там живу. Угу. И вот этому можете верить достоверно.
0: Что же, спасибо. Спасибо за ваше мнение.
1: Судя по тому, как он это выговаривался, действительно, да, я бы сказал, что это албанец, в стиле Албании.
0: Хотя, на самом деле, по-моему, немножко как бы нас попытались разыграть. Вот. Давайте послушаем истинную картинку. Итак, откровение Албании, хобби албанцев, письмо. То есть это, кстати, тут нужно сказать, что вот это письмо, основная цель, с которым оно прислано, и которое вы сейчас будете читать, это попытка устроиться здесь на легальную работу. Вот здесь, да, или в любой другой стране, да.
1: У меня есть любимое занятие в большом количестве. Оно является труд. Это великий дел и занятие. Все, в конце концов, славит труд. Это меня... вдохновляет и радуюсь. Трудиться трудным делом имеет славу в мире. Мой любимый труд — это умелые руки. Например, однажды днем я резал веревку. Но порезал конец и палец. Несмотря на ужасный и душевыдирающий боль, я не упал ухом.

а в оборот. Возрадовался, потому что палец выжил. И великий прославленный труд завершился умело и мудро. Кроме умелые руки, я любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда я готовлю еду, молоки, крошу, сардель, сосиски, котлеты –

0: жопку. Конфету и другой пищи. Все меня считают великий повар. Но я скромен, но прельстивый и возрадуюсь от наслаждения. Есть ли другой труд, кроме умелой руки, готовить, это учиться. Я учиться. Хорошо. Мой любовный предмет – это русский язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный, как мама и папа. Все его славят и пишут произведения советские, особенно Ленин. Этим я тоже горжусь. Весь труд – это слава. Все трудом горды. Наш великий поэт писал, что труд нам любовен и славен, и мы им горделивы, и целовать ему пятку. И другой член. В качестве... В качестве благодарности за хлеб. Вода и... Вода и мыло. Еще, например, великий советский русский писатель. Еще, например, великий советский и русский тоже писатель Ленин В.И. писал. Почти то же самое. Весь советский народ этим гордится и славит строчку памяти труда и Ленину дорогому, и любовью поклониться. И я тоже этим горден и возрадован. Мое любимое занятие – хорошо отражать всемирно известное произведение. Слава партия, слава Ленин, слава труд.
1: Да, совершенно такое... Замечательное письмо. Видно, что вот ход мысли автора этого письма опережает просто вот движение его руки заметно по некоторым, скажем так, признакам. Но опять же, тут некоторый термин, который, если позволите, я да, попрошу хорошо. Разъяснить. Вот интересный термин кроша. То есть я готовлю крошу. Что это значит за кроша?
0: Ну, насколько я знаю, они брали жопки. Угу. Вот, и раскрашивали их.
1: А смысл?
0: И языком со стола слизывали. Ну, как бы...
1: Странное занятие.
0: Такой способ поедания.
1: То есть, есть ли другие способы поедания жопок целиком?
0: Не, ну, можно просто... То есть, все общеизвестные, как хлеб едят.
1: Ага, а так вот это кроши, это раскрашивание. Да. Оригинальный у них подход. А потом молоки. То есть, вот там было сказано, что, типа, он готовит молоки. Немножко непонятно. Молоко существует в сельди.
0: Да.
1: Вот. Ну, с молоком нет, вряд ли это как бы, наверное, ассоциируется.
0: Нет, это, скорее всего, молоко. Только то в множественном
1: просто...
0: числе.
1: То есть просто он ошибся, видимо, в написании, да?
0: Нет, это просто множественное число.
1: А, понятно. И сардель. Вот это что такое?
0: Это обыкновенная сарделька, только в 3 раза больше.
1: Ага. то есть это албанское такое.
0: Да, албанский сардель.
1: Ну, то есть, в принципе, вот еще непонятно, зачем было автору этого письма резать веревку. То есть такое рукоделие странное, травмирующее, причем вот какое-то очень странное хобби. То есть у меня действительно опасения серьезные за здоровье нации албанской просто возникают.
0: Человек показал, насколько он любит работать.
1: А, то есть трудоусердие, да? То есть, а действительно, вот скажите, вот ваше наблюдение вот за албанцами вообще, как они трудолюбивы, усердные, усидчивы?
0: Ну да, вот усердные такие они прям. То есть... Они, может быть, не любят работать, но они усердные. Они вот, знаешь, отдаются полностью, но ничего не делают, наверное, все-таки.
1: Угу. Ну, понятно. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
3: Да. Да.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Ну, у меня, в общем-то, несколько вопросов.
3: Давайте мы записываем.
2: Собеседнику, да. В первую очередь, вы такие замечательные письма зачитывали в прямом эфире. Мне хотелось бы, это уже давнишняя моя мечта, я хотела бы переписываться
3: с албанскими друзьями, да?
2: Да.
3: Переписка. Угу, записали. Мы, может быть, в конце программы возьмите ручки и бумаги, пойдем несколько телефонов и адресов продиктуем.
2: Это было бы замечательно.
3: Да. Дальше следующий вопрос.
2: Вот, потом по поводу албанской кухни.
3: Угу.
2: Я очень люблю албанскую кухню.
3: То есть несколько рецептов дать?
2: Несколько рецептов,
3: да. Рецепты, понятно. Угу.
2: Вот, и что еще? Еще по поводу досуга все-таки.
3: То есть досуг.
2: Албанской молодежи, так скажем.
3: Понятно, спасибо. Спасибо вам за эти вопросы. И мы ответим на них, вернее, как мы, я так примазался. Конечно же, замечательный наш знаток Албании ответит на них после музыкальной паузы.
0: Да.
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я напомню вопросы, которые нам задала, вернее, вам радиослушательница. Первый вопрос, это касаемый переписки с кем-нибудь из албанских граждан. Мы уже сказали, что приготовьте ручки, бумагу. Мы в конце программы назовем вам адреса. По крайней мере, вот этих писем, я думаю, что будут только рады общению с вами. Кухня и рецепты. То есть, если можно, рецепт какого-нибудь блюда. Ну, вы как-то вкратце упомянули, например, что входит
1: в жопки.
0: В жопки, да. Что это?
1: Ну, это достаточно простое. Все то же самое почти, как хлеб.
0: Ну, может быть, так какой-то другой. Например, вот, может быть, каким образом готовят они, например, овощ карасик или гризли сушеную, или вот тут, например, сардели, что сделать?
1: Ну, вот сардель очень интересный продукт. Значит, это делается из свежезадушенной свиньи. Дело в том, что они их не закалывают, а душат.
0: Смысл?
1: Ну, чтобы шкурку не попортить.
0: Логично.
1: Вот, и, значит, берется мочевой пузырь. Вот, и в него набивают вот эти вот всякие желудочки, кишки, ну, такой вот, ну, типа что-то наши ливерные колбасы туда напихивают.
0: А как-то их перемалывают?
1: Ну, да, естественно, их перемалывают, получается, такая котлета. И в мочевой пузырь засовывают, перетягивают.
0: А специи какие-то там?
1: Специи добавляют, то есть туда входит корица. Вот, красный перец и черный вместе. Вот, то есть они в совокупности дают нечто другое, чем в отдельности. Вот, соль, щепотку сахара.
0: А сахар зачем, как бы?
1: Ну вот, нужно обязательно.
0: Вот, а албанский сардель, что получилось?
1: Да.
0: Без сахара просто будет. Понятно.
1: Вот, потом... Значит, нитками заматывают с двух концов.
0: Вот мочевой пузырь.
1: Да.
0: А ведь пахнуть будет, а нет?
1: Не, ну его же моют.
0: Понятно.
1: Его сначала выпаривают.
0: А то вот
1: моют, выпаривают.
0: А вот о процессе выпарки немножко хотелось бы. Потому что, то есть, как бы, наверняка наши радиослушатели записывают, как бы мочевой пузырь достать, это не проблема сейчас. Вот, а просто вот выпарка. Как выпарить мочевой пузырь задушенной свиньи? Если свинья будет не задушена, ведь все-таки, то есть...
1: Это да, это может повлиять.
0: Может.
1: Да. Значит, вот душите свинью, да, вырезаете мочевой пузырь, вот, берете 3-литровый таз, и заливаете его водой.
0: Именно в тазу лучше, да?
1: Да. Там площадь кипения больше.
0: Понятно.
1: Вот. И пока еще... То есть, как воду залили, сразу кидайте туда мочевой пузырь.
0: А скажите, а вот он утонет, что ожидать? Если, например, он всплывет, то его лучше погрузить на дно, то есть где он должен дислоцироваться в воде?
1: А это, в принципе, не имеет никакого значения. Да, он там... то есть... В разное время он находится в разном положении. В холодном состоянии он лежит на дне, как пельмени.
0: А то есть его нужно кидать не в кипящую уже воду, а в холодную?
1: Вот прям в холодную воду его кидаешь, да. И уже надо дождаться момента кипения, так, и отследить его, и 3 минуты ждать, пока будет в кипящей воде находиться.
0: А после этого не нужно ли его прополоскать или прокипятить повторно?
1: Не, прокипятить не нужно, повторно лучше прополоскать в холодной воде, чтобы удалить вот эти всякие ненужные частички, которые в процессе кипения
0: обваривается, конечно.
1: Вот, и набивается, значит, требухой всей вот этой.
0: А требуху нужно брать от этой же свиньи?
1: Исключительно от этой, иначе вплоть до отравления дело доходит.
0: Понятно.
1: Вот, так что в производственном процессе это очень интересно соблюдается. Вот, и шаг в сторону, как говорится, растет.
0: А сколь мелко перемалывать вот потроха? Ну вот...
1: Мелко.
0: Понятно, да, дальше.
1: Вот, чесночка туда немножко, луку, головку. Вот. И можно это немножко, вот эту вот смесь пропитать ананасовым соком.
0: А, то есть прям вот обычный магазин, в обычном магазине купить ананас и туда выжать.
1: Пропитать, выжать сок и массу перемешать, и дать ей постоять 15 минут. После этого она засовывается в этот пузырь и коптится в течение 3 часов в стандартной коптильне. А при температуре плюс 90 градусов.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы, если нет дома коптильни в московских условиях, в московской квартиры, как прокоптить?
1: Ну, ее надо обзавестись, надо ей. Сейчас некоторые фирмы, выпускающие бытовую электротехнику, начали делать мини-коптильни электрические.
0: Ну, а скажите, а вот как бы запах дыма все-таки должен быть вот у сарделя?
1: Ну как, когда откроете коптильню, тогда да, весь смысл коптильни в том, что из нее дым не выходит.
0: А употребляют албанцы сардель в холодном виде или в горячем?
1: Ну, это уже на вкус и цвет. Вот, то есть, в принципе, ее... Ну, в основном лучше, конечно, горячим.
0: Ну, понятно, да.
1: Вот, но можно и в холодном.
0: Подожди, а
1: ее сушат еще вот.
0: А какое-то практическое использование вот, вот этой воды, в которой был вскипячен пузырь, как-то у албанцев принять или просто она поливается?
1: Насколько я знаю, мой старый друг, ну теперь он мне почти не друг, Сайли, он поил енотов. У них гладкая шерстка становилась.
0: Понятно. Ну что же, и еще один вопрос, который тоже задает вам наша радиослушательница. Это досуг албанской молодежи. Ну понятно, что не вчера и не сейчас. Сейчас как бы она спит, а вчера они стреляли в воздух из орудий. Вот. А так вот, когда там ситуация была относительно стабильной.
1: Ну вот, как сказать, молодежь у них такая немножко раздолбайная. Они ходят, крутят цепочки вокруг пальцев. Причем это почти все делают. Вот если вы идете по улице, вам навстречу идет группа молодых людей, человек 5-6, то они как с пропеллерами все идут, цепочку крутят. Вот это как бы у них высшее наслаждение. Вот, а скажем, уже люди постарше, они либо занимаются трудом, либо вот у них веруют они очень сильно. То есть это вот основные хобби. Ну, конечно, есть, встречаются индивидуумы, это в профессуре уже, которые занимаются марками.
0: Собирают марки.
1: То есть собирательством занимаются конкретно. Вот. Ну и так из таких высоких коллекционеров я только видел одного, и то он собирал презервативы.
0: Ага, ну то есть он знал хотя бы их назначение?
1: Ну, видимо, да.
0: А скажите, вот теперь тема религии. Вот судя по письмам, которые приходят, опять же, вот на ваш адрес от албанского населения, как бы люди, они такие легко воспламеняющиеся, очень импульсивные и эмоционально ранимые. Вот.
1: Да, и только вера их удерживает в норме.
0: Да, ну вот немножко поподробнее об этом.
1: Дело в том, что как бы явление Бога у них — это писатель, то есть это люди, приближенные к лику святых.
0: То есть писатель, так, который пишет. Ага.
1: То есть у них там орел сразу, то есть это литераторы, поэты, писатели, там, белостиховцы. Ну, то есть я, по-моему...
0: А вот скульпторы?
1: Скульптор нет, это уже, это уже другое.
0: Не котируйся.
1: Нет. Вот, и в принципе я могу зачитать письмо одного из глубоко верующих.
0: Давайте, давайте, это будет интересно.
1: Можно, да?
0: Да.
1: Много думать, что я плохой читатель. Но кто так думать, неверно и пошло. Потому что я читатель верный и славный. Потому что я читатель поданный. У меня есть писатель, который много и все любимые. Я начитан много и любил цитату из знаменитых и известных писателей. О чтении писал поэт. Читать всем любовно и забавно. Все читатели великие и славные, особенно социалистические и народные. Но горе настигнет ленивых капиталистических читателей. Потому что они не читатели народные и знают мелко всяко. Я и весь советский народ с этим согласились. Но эти мысли, которые мудрые, не может сравниться с мыслями моего любимого писателя. дорогой и славный учитель, великий вождь и борец за дело рабочих и крестьян, в частности, славный коммунист и основатель держав Пушкин АЭС. Он писал почти такой же славный и верный стих, как наш поэт народный, который писал: «В чудесен день появился социалистической ориентации». И все возрадовались. Пушкин писал почти то же самое. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Он хорошо еще писал про мужика, который страдает в капиталистическом обществе, и сравнивает его с лошадкой, который в холодную зиму мучится от буржуазной эксплуатации. И хвороста. То есть это стихи начинаются так: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Это просто гениальный писатель. Но самый великий писатель, который любовный во всем мире, и мне больше Пушкина, он есть великий Ленин В.И. Он славный гений литературы. Великий мудрец и умник –

теплый и мягкий, нежный мужик. Человек и сладкий педагог. Я его уважил и дивился над гениальный труд этого писателя. Я читал много книг его. Они все очень интересны и увлекательны. Много приключений, мудрых мыслей. И великий герой. Я согласен, что Ленин – партия. И мне гордо за это. Ленин писал много раз «учиться, учиться, учиться». Я выполнил и тоже горжусь. Он великий, потому что построил прельстивый советское общество и возрадовался до плеши.

0: За это его уважили и строят мавзолей. Мой любимый писатель Ленин В.И. Мне нравься и любивный ко мне промозгло. Я горден.
1: Да, ну вот я думаю, это письмо разъяснило вот религиозные, как бы, ну я даже не знаю, как их назвать, религиозные убеждения населения вот этого, да, этого государства. Я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим нашу сегодняшнюю беседу, которая проходит под шапкой «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». И напоминаю, что в студии сегодня находится сиамский близнец Энджел Сатошин, который 3 месяца провел в городе Тирана, столице Албании, и очень в хороших дружеских отношениях с президентом этой страны Сайлем Беришей.

0: И я предлагаю снова послушать телефонные звонки. Вот было прочтено письмо. А вот, вот это письмо, касаемое писателей и религии, как бы кто его-то автор, мужчина или женщина? Или, то есть, как бы там, по-моему, он, я читал.
1: А это коллективное письмо.
0: А, то есть, как бы...
1: Да. Угу. Коллективное. Это вот целая секта прислала. Угу. Вот они поклоняются, в частности, двум гением русской литературы. Это Пушкину и Ленину.
0: Пушкину и Ленину. Да. А, по-моему, вот цитировались гораздо больше людей.
1: Да.
0: Ну, нет.
1: Я ну, не да, не... еще был АЭС, вы.
0: Да. А, ну что же, звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне, я уточните это, когда про кукурузные вертолеты, это я читал, когда у них левый мотор отказывает, да, они закручиваются, понимаете, и так медленно садятся. Вот, потом, значит, это, там есть такой племя Гонореев, да?
0: Еще раз, пожалуйста.
2: В Албании.
0: Кто-кто?
2: Гонореев. Племя.
0: Да-да-да.
2: Я еще в 21 год с одним переписываюсь уже с тех пор. Вот. Еще там было деревня, так, человек 15 этих бедуинов, знаете, планет. С Египта.
0: Да-да-да. Было поселение, да.
2: Вот. Ну там две старухи там, один мужик там. Короче говоря, там Средиземное море, где там еще бабаины есть такие, ну, обезьяны, вот, бедуины,
0: да.
2: Бабаины.
0: Да-да-да.
2: Там, ну вот. И вот где они пропали, я не знаю, это как вот типа бушменов, там остался там сонный отец горбатый, ну, они этих едят.
0: Кузнечиков,
2: знаешь?
0: Да-да-да.
2: Ну вот, поэтому они же горбатые, кузнечики, саранча. Ну вот, вот хотелось бы там про гонореев, что он знает, нет?
0: Спасибо.
2: И про бедуинов.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, что нужно начать, так сказать, с албанской все-таки гонореи. Как там с этим дело?
1: Дело в том, что действительно в 1631 году из Египта были ввезены с целью рабства египтяне. Вот, вот эти вот гонорейщики. Вот, и в очень короткий срок они разнесли эту заразу по всей стране, и их просто убили через несколько лет, когда выяснили, что это от них пошло.
0: Угу, то есть до того не было этого там.
1: Да, и тогда рабство прекратилось в этой стране.
0: А вот что случилось с поселением бедуинов? Ну, оно же там действительно было. Это, то есть в Албании албанские бедуины существовали. Как сейчас?
1: Ну, они и сейчас существуют.
0: Нельзя ли вот об их жизни рассказать подробнее, как они ощущают себя, вот это поселение в сегодняшних условиях?
1: Дело в том, что когда 15 бедуинов пришло в правительство Албании, ну, это еще было лет 150
0: назад. То есть вы хотите сказать, а, прям путем демократических выборов?
1: Нет, просто пришли пешком.
0: А, просто как...
1: Да, как люди ходят ногами. А вот, и просто попросили политического убежища. А вот, и... Албанские там всякие вот эти люди большие подумали и решили.
0: А тогда был уже Сайли Бериша там или нет еще?
1: Нет, его еще не было. Ну, это было 150 лет назад.
0: Отец еще был его?
1: Да, вообще это очень древний род. Вот, и всех сыновей обязательно называли Сайли.
0: Ну, правильно, вот. Сайли Бериша первый, второй.
1: Да, да, да. И вот они так и шли.

0: вас слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот, понимаете, есть такая информация, что вот когда собирали деньги вот на финансовые эти пирамиды, да, в Албании, то одна организация собирала деньги на постройку грандиозной совершенно стелы в центре города Тирана, наверху которой должен был стоять, значит, Владимир Ильич, вот, указывающий, значит, пальцем куда-то в неизвестность. Ну, и было обещано каждому жителю, значит, что его имя будет выгравировано на этой стеле при постройке. Но вот это все оказалось обманом, к сожалению.
2: Вот ну да, деньги-то убежали.
1: Это правда или нет?
2: Да, это правда.
0: Спасибо.
2: И в силу того, что деньги ушли, все, на этом история как бы закончилась.
0: Ну, то есть, как бы получается, что здесь, в данном случае, поскольку личность Ленина занимает, как бы там, весьма не последнее место, практически это бог там.
2: Даже весьма первое.
0: Да, по письмам даже, по этим судя, то вот на создание этой божественной пирамиды, видимо, были собраны достаточно большие средства, и здесь кто-то сыграл на религиозных чувствах этого народа, доверчивого, да. Простого, да?
2: Даже вот этот...
0: Сайли?
2: Да, Сайли где-то 199-й.
0: А, еще...
2: Вот, он был знаком с Лениным. Они даже, он даже как-то приезжал в шалаш к Ленину побеседовать. Вот, и как бы вот это и продолжило вот это вот все дело. Поклонение Ленину, то есть оккультуризация... ленинских идей.
0: Скажите, вот как бы везде, ну, по крайней мере, в бывших республиках вот Советского Союза, везде по-своему трактуется внешний физический облик Ленина. Ну, так скажем, в Казахстане он, как правило, в тюбетейке с козой под мышкой и такой раскосый, да? В Грузии он в папахе, там, значит, с конем под мышкой и с шашкой, там, в таких, значит, в грузинских чешках танцует грузинский танец вот ча-ча-ча. Ну, и так далее. Там, усы у него стилизованы под эту нацию. Вот албанский Ленин, не могли бы его описать? А что значит образ Ленина в представлении все-таки среднестатистического албанского гражданина?
2: Ну, это значит такой человек в больших одеждах, которые ему явно велики.
0: Угу.
2: Вот, они могут быть немного порваны, с автоматом калашников в руке, вот, и с плешью.
0: Угу, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Я дозвонилась до вас второй раз. Мне очень понравилась ваша передача. Это безумно интересно, столько познавательного. И я хотела бы еще два вопроса задать.
0: Да, конечно.
3: Да, вы знаете, мне бы хотелось знать, существует ли в Албании национальный кинематограф.
0: Кинематограф.
3: Да, и вообще вручается ли премия типа нашей Ники или Оскара американского. Вот, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, албанский кинематограф. Ну, понятно, что как бы на сегодняшний момент этот вопрос, может быть, и так остро не стоит, но, с другой стороны, вообще албанское кино, история албанского кино, национальная кинопремия Албании. Что вы об этом знаете?
2: Дело в том, что кинематограф находится в стадии развития. Вот, то есть сейчас там это делается, то есть только любительские фильмы.
0: В смысле это, любительские?
2: Это берется владелец нескольких фотоаппаратов, притом с красных
0: фотоаппаратов.
2: Ну, там только так. И снимается на кадр каждое вот шевеление. Вот очень трудоемкий кинематограф. То есть
0: практически это такая аппликационная мультипликация?
2: Нет, это просто в некотором таком смысле... диджейство такое. Они берут и микшируют все эти пленки. Вот, у них такой диапроектор. Он, во-первых, очень скорострельный. Там они склеивают несколько пленок. Вот, и прокручивают со скоростью 24. Вот, и потом, допустим, снимается 4 разных человека. Они запланированно как-то двигаются. И вот эти 4 пленки заряжаются в диапроектор и пускаются. И получается сцена с 4 человеками. Как будто они там производят какое-то
0: А почему, действие. Почему они не, просто не снимут их всех 4 на одну пленку, непонятно. Ну, чтобы вот, неповторимость, типа, как бы.
2: У них это не получается.
0: Ну, а вот какой-то там любимый фильм в Албании, это наличие кино.

0: театров.
1: Ну, любимый фильм – это, соответственно, «Выступление в Ильи Ленина».
0: Ага.
1: Вот, вот, в основном. Вот, и экранизация Пушкина.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с национальной телевизионной премией? Как она выглядит? И есть ли она албанская кинопремия? Да.
1: Да, есть албанская кинопремия.
0: И какие там любимые актеры у них местные? Ну, то есть там, может быть, есть какие-то великие имена албанских киноактеров?
1: Ну, значит, насчет премии. Премия — это, вот как я уже говорил, то есть это такой мужчина в больших одеждах, с автоматом в руке, немного порванный, с плешью.
0: То
1: вот
0: есть
1: это вот так выглядит,
0: бюстик.
1: Да, бюстик такой, он сделан из железа. Вот, и дарится там лучшей киноленте. Но у них
0: я
1: выходит...
0: Я слышал, что он отлит вроде как не из железа, а из
1: нет,
0: пуль.
1: Ну, пуль железный.
0: А, да.
1: Свинцовый, во всяком случае. А вот, и у них выходит в год 1-2 фильма, и обязательно какой-нибудь берет этот приз.
0: Один из этих двух, понятно.
1: Да.
0: А скажите, а как выглядит телевидение албанское? Наверняка вот вы в вашем номере в отеле был телевизор. Есть ли там такое понятие, как спутниковое телевидение? Принимаются ли в Албании каналы других стран? Или там как бы все-таки национальное?
1: Дело в том, что телевидение находится в Албании в развитии начальном. Вот, и еще в 1967 году советское государство продало Албании партию 500 тысяч черно-белых телевизоров в безлинз, которые должны с линзами идти, но без линз.
0: А почему так?
1: Ну, не сошлись в цене, и албанцы посчитали, что с линзами это будет очень дорого, и решили сэкономить на линзах.
0: А как же без линз просмотр делать?
1: Ну, они набирают ведро воды и ставят перед телевизором. И вода увеличивает.
0: А ведро же непрозрачное.
1: Ну, главное, чтобы увеличивало.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня Парфен зовут.
0: Очень приятно.
2: Ну вот, здесь вот профессор сидит, так?
0: Угу.
2: Он рассказал, что вот там в Албании есть потомки мавров.
0: Угу.
2: Мавров. И вот один из них пирамиду построил.
0: Угу.
2: Вот. Ну и прошло там много веков. Ну, наследники там, ну, люди забыли и называли его вроде мавр. Кто построил? Вроде мавр.
0: Uh-huh.
2: Вроде мавр там. Ну вот. А потом, это самое, у него оказался здесь наследник. Только не вроде мавр, а мавроди.
0: Uh-huh.
2: Знаешь, видишь, как у него целый, у него талмуд, научный труд в этом.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Но мне почему-то кажется, что это...
1: Это одна из легенд, скорее всего.
0: Одна из легенд, не имеющая ничего вообще общего с действительностью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел спросить, Александр, скажите, пожалуйста, почему вы совершенно упорно не хотите поехать в Албанию? Вот, а второй вопрос такой. Дело в том, что вот албанская земля, она, конечно, велика, но есть ли там место для того, чтобы похоронить вот великого албанского писателя Веленина? Дело в том, что вот Ельцин сейчас очень озабочен этой проблемой.
0: Uh-huh.
3: Вот не могли бы вы осветить эту проблему? Есть ли там место для Ельцина? И каким будет выглядеть нагробный памятник? Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, я как бы скажу, что я не поеду, потому что там очень много безумных людей сейчас с автоматами. Вот, и пишут они странные письма, пусть даже эти письма адресованы сиамскому близнецу, но все равно они пугают меня, я скажу вам откровенно, делать мне там совершенно нечего. А вот эта идея о том, что да, собираются перезахоронить великого вы и Ленина, собственно, вот, в принципе, сейчас, как бы уже, насколько я знаю, найдено компромиссное решение, просто целиком вот это... сооружение под названием «Мавзолей» перенести в один из спальных районов. Причем между спальными районами будет производиться соревнование между жильцами. Ну, например, за чистоту. Чей район самый чистый?
1: В течение 10 лет, по-моему, соревнования будут проходить.
0: Да, у кого там в течение там, 10 лет или там, какого-то срока, мы пока его толком не знаем, будет самый чистый спальный район, туда перед кинотеатром, в любом спальном районе есть кинотеатр, там где там какой-то, я не знаю даже их названий, вот, будет перед кинотеатром установлен прямо на площади мавзолей с тушкой вождя. Поэтому здесь в данном случае, я думаю, что албанцам, может быть, если обломится, то это энное количество копий. Причем копии, как бы вот они заказывали, совершенно реально. Ну, знаете, как бывают машинки, там даже с водителями. Также и здесь прям точная копия мавзолея с чучелкой, которая лежит прям внутри, прям и ничем не отличается. Дело в том, что вот эти люди, которые набрали у албанского народа денег, так называемые новариши, они хотят и могут себе позволить иметь свой мавзолей с великим писателем. Вот, и у них в загородных резиденциях, там, где они сейчас, кто на Канары свалил, да, кто куда, кто во Францию, то есть просто будет отстоять вот эти копии мавзолея, сейчас уже мерки снимаются, то есть оригинал, я думаю, мы не можем позволить себе вывести, все-таки это какое не печальное, но, однако, наследие России, да?
1: Состояние даже, да. Можно сказать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Энджел Сатошин.
0: Здравствуйте.
4: Это ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: А, очень приятно.
4: Я вот тут до вас не мог дозвониться никак.
0: А, да.
4: Вот у меня несколько вопросов по поводу Албании.
0: Давайте.
4: Ну вот, я так понял, что у албанцев остро стоит проблема таких отправлений нужд.
0: Да, вот
4: не является ли это следствием такой специфической кухни? То есть вот проблема вот дабления, вот как бы.
0: То есть отдабливаются, как бы они вот.
4: То есть активно вот.
0: Активно, да.
4: В результате этого.
0: Понятно.
4: Это вот один вопрос. А второй вопрос, это как бы известно, что вот Энджелс и Торшин, они обладают большой силой.
0: Да.
4: Как вот он сам рассказывал, он привлекался с пожарниками к взлому дверей там железных во время пожаров. Так как у него там очень силовой поток.
0: Угу.
4: Очень мощный, сам он такой мощный человек. Вот его там не пытались повстанцы склонить в свою, как бы, на свою сторону и как-то с ним заключить контракт, что ли, как-то его использовать вот, для этих целей. Вот. И как там происходит вскормление матерьми, вот, как правильно, матерями, наверное?
0: Ну, матерьми, то есть, как бы они, в общем, называют матерьми.
4: Вот грудью они кормят или там каким-то суррогатом?
0: Понятно, спасибо.
4: Александр, да. И вот извините, вот я вот не могу никак тут вложить ребенка, вот чего вы мне посоветуете?
0: То есть вы его бьете всякими предметами, а он все вскакивает, что ли?
4: Нет, он просто
0: еще... спать укладывает.
4: Он маленький совсем, он не вскакивает еще.
0: А что же он-то, а чем же он вам мешает? Уйдите просто в другую комнату, и пусть он себе лежит.
4: Да, думаете, он заснет в конце концов?
1: Естественно, измотайте его.
0: Нет, а вам даже не обязательно знать, заснет он или не заснет.
4: Нет, но у меня же все-таки душа-то болит все-таки.
1: У него свой мир.
4: Да,
0: может быть, он в данный момент готовится стать писателем.
1: Предоставьте его самому себе.
4: А вот вы мне не поможете, может, колыбельный какой?
1: Колыбельный. Сейчас колыбельный будет. Да.
0: Давайте мы сейчас ответим на ваши вопросы о колыбельной.
4: Спасибо,
0: удачи вам.
1: Удачи.
0: Ну что же, действительно, вот как бы вполне разумное предположение. Вот эти некоторые обостренные отношения албанского населения с как бы... со справлением естественных надобностей наш радиослушатель связал с особенностями албанской же кухни. Что вы на эту тему думаете? 3 месяца вы жили там, вы жили в Тирана и питались, так сказать, и жопкой, и сарделем питались. Вот, и гризли сушеного, я знаю, даже с собой привезли чуть овощи, там все это вы потребляли. Насколько это отразилось на функциях вашего организма?
1: Ну, мы в организм вообще быстро адаптируемый к еде. Вот. Ну, а так их пища состоит на 90% из воды. Они же очень много потребляют овощей, то есть карасиков. Вот. И поэтому они в забор ходят чаще.
0: Понятно. Вот следующее предложение. То есть вопрос, не поступало ли вам предложение от них участвовать?
1: Да, боевые действия.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я на первом собрании объявил, что ни в каких военных действиях я уже не участвую.
0: То есть сразу как он приехал, да?
1: То есть люди мне упомянули войну в Ливане.
0: Напомнили, я знаю, там и вот Вьетнам тоже.
1: Да, Пакистан, вот последние мои заминки в Израиле.
0: Да, кстати, очень странная целая отдельная тема, что там произошло, почему вы как на этот раз так неудачно не оправдали надежд в Израиле.
1: Да, ну...
0: Ну, понятно, но это да, это к Албании не относится, да. А отдельно. Ну, то есть вы сразу ретировались.
1: Да, я сказал, что чтобы больше не было никаких... политических разборок между... Так как я, в принципе, являюсь представителем страны.
0: Ну да. Да,
1: вот, да. И, соответственно, ответственность за меня несет моя страна. Вот. И в первый же звонок Борис Николаевич попросил меня...
0: Никуда не встревать.
1: Да, не встревать, просто там не шалить. Вот, а проводить чисто свою миссию, которая на меня возложена.
0: Понятно. И следующий вопрос, я думаю, тоже не безинтересный. Как происходит, то есть, вскармливание младенцев по-албански? То есть грудят? Или, может быть, я вот что-то слышал, что в некоторых странах как бы есть такое понятие ОМ, ну, что значит общественная мама. То есть как бы та женщина, у которой по анализам молоко гораздо более питательно, вскармливает грудничков всего селения. Вот. Ну, чтобы таким образом вырастить мощную такую нацию. Как бы вот в Албании это распространено или все-таки...
1: Нет, в Албании чуть другой способ. Значит, матери скармливают не грудью младенцев, они сцеживают молоко и потом дают пить из стакана.
0: А в чем причина? Чтобы, может быть, хватка сразу к стакану привыкания или что?
1: Ну, может, отвыкание от груди. Потому что все мужчины, вот, которые вовремя не отвыкли, они тянутся.

Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.

0: И я рад приветствовать в нашей студии, в общем-то, гостей нашей сегодняшней программы. Как я уже сказал, это представители буддийского центра Алмазного пути школы Карма Качу, Елена, Татьяна и Эдуард. Здравствуйте, уважаемые гости. Вот как я сегодня, в общем, благостно расположен. Да, да. И, соответственно, сразу же мы начнем общение в том духе, что не кажется ли вам, вот что, к сожалению, буддизм — это модно. Вот человек, скажем так, зрелый, у которого усы, вот как у меня сейчас, я просто решил наконец-то начать заниматься делом и отращивать зимой растительность, а летом ее сбривать, соответственно. Он не поймет этого. То есть он и так... Ну, если не является самодостаточным, то самого себя таким считает. Но у него все есть. Есть жинка. Он приходит, она ему пельмешка на стол ставит. И как-то отвлечь его от этого вот образа жизни не представляется вообще возможным. То есть это я почему еще спрашиваю? Вот я, вы молодые люди, да, я вот вижу это и всех уверяю радиослушателей, что это действительно так. Мне сложно представить, например, на вашем месте каких-нибудь 50-летних людей вот наших соотечественников, я не имею в виду основателей, да, вот. Ну, и исходя из этого, я как-то делаю вывод, что, может, это действительно модно. Как в свое время было модно, вот, ходили люди, Харе Кришна пели, и к ним присоединялись кто ни попадя, да.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: На самом деле, да?
0: Да.
2: Давай. На самом деле, почему, к сожалению... Это действительно модно, и даже года полтора назад примерно такой известный человек, как Мадонна, да, певица, вот, она сказала такую фразу, что, очевидно, буддизм является очень интересным предложением для людей Запада, духовным предложением. И это действительно правда, потому что буддизм относится к человеку с большим доверием и симпатией. Вот, и с большим доверием к его возможностям. И вовсе не обязательно, чтобы все становились буддистами. Очень хорошо, что у нас есть масса предложений, из которых мы можем выбирать то, что нам больше всего подходит, то, что нам поможет.
4: Вот. А что касается пельмешков и жинки, то да. Есть замечательная история про маргариновую фабрику. Вот, Лена, может, расскажешь?
2: Это не столько история, сколько цитата из нашего ламы Оли Нидала, которую мы на днях хотели бы увидеть и надеемся, что увидим здесь, в Москве. Он говорит, что... То есть он описывает жизнь вот обычного человека и говорит, что когда он уже проработал на маргариновой фабрике лет 30 или 40... все это время так или иначе ссорился с женой, у него как-то не получалось, чтобы дети вот стали тем, чем он хотел бы их увидеть. И всю жизнь ему говорили какие-то там хвалебные речи на работе. Последняя хвалебная речь говорится, когда он выходит на пенсию. Затем проходит еще какое-то время, и последняя, самая уже последняя хвалебная речь говорится над его гробом. Затем его выносят ногами вперед. И всего этого как-то не совсем достаточно. То есть мы все как-то вот немножко ищем смысл жизни, даже если не хотим в этом себе признаться. Нам все время кажется, в какой-то момент, вот подобно герою фильма «Матрица», мы начинаем чувствовать, что в этом мире что-то не совсем так. И вот в этих вещах, разрозненных вокруг нас, нам чего-то не хватает. Чего-то общего, связующего, чего-то стоящего за всеми вот этими вещами. И вот мы начинаем искать, да.
0: Ну вот есть определенное такое подозрение, что... опять же, поиск смысла жизни, он присущ все-таки молодым организмам, да? Вот. И многие его как раз находят там в семье или в работе в какой-то. Вот. И считают людей, вот, которые продолжают там, заниматься поиском смысла жизни, какими-то, ну, не то что такими придурковатыми, а, дескать, со странностями такими, вот, с внешними признаками, там, Ахматовой, к примеру, вот, а там, ну, такие мощные театральные глаза, вздохи там, и ох, как я устал, вот, человек, ищущий смысл жизни, обычно так рассуждает, если он женского пола. А вот эти вроде как нашли уже, я просто хочу... Как понять, то есть вот, ну, согласитесь, что есть часть населения, которой вот нереально покрыть никакой вот религии, да, музыкой там прекрасной невозможно покрыть. Вот, и вот эти демоны, они, в общем-то, живут среди нас в огромном количестве. И при этом,
2: счастье,
0: да, и они счастливы, безусловно, они счастливы. Так может, это и есть смысл жизни? Может, мы сейчас возьмем портвишка? И эхма. И нормально. Поставим вот песню замечательную. Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку. Это же вот гимн вообще. Гимн. Вот. И вот смысл жизни они вроде как нашли. Может быть, у них высшая степень буддизма. Вот. А просто мы этого не врубаемся. Да. Вот, да.
2: Прекрасно, портвишок. В общем, с удовольствием. Я думаю, сейчас мы договорим и обязательно возьмем портвишка.
0: Вот. Или беленькой.
4: Беленькой, это же хорошо.
2: Беленькой, чистенькой. Лучше всего. Но вот во всех этих вещах есть один базовый недостаток, к сожалению. Они кончаются однажды. И вот у нас был, наверное, слово, такое имя, как Далай-Лама, известно всем.
0: Да.
2: Ну, более или менее всем. И вот шестой Далай-Лама сказал замечательный стих. Значит, если... Сейчас я, может быть, сосредоточусь. Если бы вино никогда не кончалось... А девушки были бы вечно молодыми. Таково было бы мое прибежище, совершенно достаточное и окончательное.
0: Хорошая фраза. А вот такой вопрос, как это назвать-то, организационного, что ли, плана. Тут по телевизору, по диапроектору промелькнула информация о том, что вот какие-то неприятности у Далай-Ламы, что он какими-то тропами где-то там, в общем-то, скрывался от... неких демонов китайских. Ну, то есть, мне вот передали бумажку и написали, что вот, дескать, так вроде как было, я-то сам не в курсе. Что там вообще за реальная история? И почему как-то вот происходят постоянные вот эти конфликты с китайским руководством? Вроде бы религия достойная, религия уважаемая, не напряженная, никого не напрягает. Приемлет другие, да, тем более формы и вероисповедания, а ее так там вот как-то, может быть, просто люди думают, что самая нормальная религия — тоталитарная религия, которая вот строит хорошо, да, мрачная, чтобы вот, чтобы маленькие окошки были, чтобы люди боялись, всегда были на построении. Да, вот. Ну и да, и что, конечно, там действительно вот реально происходит сейчас с вами, да.
2: Реально происходит то, что в 1959 году, Китай оккупировал Тибет практически полностью. И вот многим ламам удалось уйти из Тибета. Они, часть из них оказалась на Западе в итоге в эмиграции, часть из них оказалась в Индии. Вот, например, Далай-Лама, он ушел вместе со своими монахами. Еще в 59-м году он ушел. И
0: а сейчас вот вроде тоже кто-то ушел.
2: Сейчас тоже кто-то ушел.
0: Вот они всегда уходят. Как-то,
2: они уходят, да. Уходят на свободу, да. Но вот та история, которая сейчас, она очень специфическая, загадочная. И в ней есть те стороны, которые совершенно неизвестны сейчас, о которых только намеком упомянули разные информационные агентства. А именно, что эта лама не совсем лама.
4: Не Далай-Лама.
2: Во-первых, он совсем не Далай-Лама. Вот, но это, может быть, и не тот лама. Его зовут, может быть, совсем не так, как его представляют. И он,
0: то
2: может
0: есть, в принципе,
2: не совсем тот.
0: Вот, да? Сейчас, ну, если говорить так прямым языком, то это, в общем, самозванец какой-то, ну, вполне возможно. Вообще, бывает ли, вот, скажем так, вот в буддизме, да, ну, опять же, вот, все, что такое демократичное, да, оно доступное. Вот наверняка должны быть какие-то мошенники, люди, называющиеся, там, да, вот, ламами или как-то вот организующие так называемые худые ветви от основного ствола вот религии. То есть какие-то секты внутри вот, вот этой мощной религии. Как это все определить, как вот сохранить чистоту, скажем так, и сейчас по-другому я даже вспомню это слово такое есть, да, аутентизм, вот, да.
2: Подлинность, можно по-русски?
0: Да. Может быть, служба безопасности какая-то должна существовать внутри, вот, ну, чтобы, дескать, отсеивать всяких негодяев и самозванцев.
4: На самом деле, в любых религиях есть такой печальный опыт, что люди называют себя тем, кем они не являются. И часто даже не сами они называют себя тем, кем они не являются, а те, кто хотели бы играть в какие-то политические игры, тем, кому это выгодно. Дело в том, что тибетское общество, оно фактически феодальное, на очень низком развитии, и там очень сильна клановая система. И высокие ламы – это те, кто стоит на верхушке пирамиды, куда их толкают вот эти кланы в погоне за какими-то обычными, всем понятными социальными благами, что ли, можно так сказать. И поэтому часто в ущерб истинности, да, выбираются совсем не те ламы, которые являются настоящими, но те, которые хотели бы видеть те или иные кланы.
0: А люди им верят также, вот население, то есть свято верит в них, вот, в этих таких лжелам, или все-таки как-то являются соучастниками в данном случае? Вот.
2: Верит, да? Конечно, доверяют.
0: То есть такое мавродивщина такая, в общем-то. Только вот,
2: да. Такого не очень много, на самом деле, но просто вот ламы, люди действительно высокого духовного уровня развития, они далеко не всегда хорошо умеют вести политические игры. Они действительно сильны в своем учении, но не очень сильны вот именно в мирских делах, в политике. Их достаточно несложно обмануть тем людям, которые в этом поднаторели, да, что называется.
0: А это вот на самом деле не очень хорошо. Я вот тут совершенно недавно у нас были мощные сражения и дебаты насчет того, вот как активно себя ведет Папа Римский, да?
4: Например?
0: То есть мало того, что он записал пластинку рэпов конкретных, да, там, окрестил вообще не пойми кого, да, ну, в принципе, очень мощно он двигает, что твой бульдозер, вот, католичество продвигает, так сказать, на мировой рынок религиозный, да, вот, наше немножечко вроде как послабей, вот, а вот как буддизм как таковой, он в основном через искусство, мне кажется, вот происходит его вот продвижение, да, на, ну, ну такие слова, может, не очень хорошо, на рынок, да, назовем это так.
2: Ничего,
4: вот. Нормально.
0: А ведь это же очень классно, когда вот, может быть, это так должно быть, что человек, вот священник, там, лама, да, он просто обязан быть настолько всесторонне развитым, чтобы вот и в глубине верить, и в то же время уметь вот играть в эти политические игры. Если он обладает такой мудростью и свободой определенной, так ему ничего не стоит сделать всех этих балбесов вот в этой политической интрижке. Но иначе как можно человеку, ведь религия так, я так скажу, огромная часть общества, значит, это уже и политика. Может быть, недостаток, вот наоборот. И мошенники из-за этого лезут как раз. Может
2: если
0: быть,
2: бы
0: какие-то
2: тут...
0: так, курсы организовать им там по политике, дескать, как там буду...
4: Как оно является на самом деле.
0: Да.
4: Без приукрас, да?
0: Ну, конечно.
4: Ну, на самом деле, вот мы очень благодарны своему ламе Оле Нидалу. Он датчанин, современный человек, совершенно ясно и принципиально мыслящий по многим-многим политическим вопросам. И он просит, чтобы его ученики были такими же. Он просит, чтобы мы знали, что происходит в мире, имели свое мнение. И вообще буддизм — это для людей зрелых, которые не хотят во что-то верить, но которые хотят сами разбираться и сами быть у руля. Это очень важно, важный вот принцип буддийский такой. И еще то, что важно, наверное, отметить, это то, что буддизм очень многослоен, и есть разные традиции. Есть монашеская форма проявления, монашеская одежда, которую носят буддисты. Есть также миряне, которыми являемся мы. И если мы буддисты, но при этом миряне, то абсолютно не обязаны уходить в монастырь, отказываться от чего-то, от каких-то радостей жизни. Но наша задача здесь, вот в этой кипучей социальной жизни, быть эффективными и применять буддийские методы вот здесь, сейчас. И смотреть все эти калейдоскопы через призму буддийского видения того, что все фантастично только там, потому что происходит, и разбираться в этом ясно. То есть эффективность мирянина заключается в том, если он практикует правильно буддийские методы, в том, что он успешен и в миру также.
2: То есть можно сказать, что хороший буддист — это тот, кто обладает по-настоящему здравым смыслом, хорошим чувством юмора, и все, что он делает блестяще. Ну, это в идеале, конечно.
0: Да, понятно. Ну вот насчет вот как раз Оли Нидалу, у него же такое, ну, скажем так, своеобразное очень прошлое, да? То есть было бы странно, если бы с его прошлым он как-то еще неумело вел бы себя с внешним агрессором, с окружающим миром. А все-таки вот, ну, как-то мне, например, больше, вот, то есть я посещал Непал и там наблюдал людей, которые вообще не, они не выезжали никогда оттуда. Вот от них излучается такая вот... Это действительно есть. То есть даже, скажем так, похмельный синдром снимается в его присутствии в течение там, ну, 2 минут. Тушка освобождается, да? Вот. Люди живут непосредственно все время на этой земле. Она питается ее энергией. Вот. А вот Оля, он же там, ну, в Дании. Человек в Дании жил. Потом в какой-то момент его немножко пробило. Он, да, он, я верю в то, что он искренне принял данную религию. Но опять же, как может вот, гармонично уживаться в одном организме вот такая аутентичность, да, и вот весь, в принципе, не очень хороший опыт прошлого. Вот. Ну вот люди, я просто, может быть, это такой вопрос обидный, но есть в этом какая-то порочность определенная, дескать, я изменился. Все такой образ человека, который там до того, как он стал хорошим, он был в Ку-клукс-клане, там, к примеру, да, потом типа я уже изменился, это старая татуировка, это там из одного сериала сюжет, там, вот... Это то же самое, я просто хочу сказать, что немножечко дискредитировало людей, вот кришнаитов, которые появились очень модной волной. У нас вся практически их тусовка состояла из ну, каких-то людей, там, там часть отсидела из них, да, там в тюрьме, часть какие-то там бывшие алкоголики. То есть вот...
2: Понятно.
0: Да, вот сам вот Оля, как он у вас вызывает? Вот, не бывает ли у него там таких на раз, какие-нибудь казя-базя проскочит?
2: Нет, конечно, бывает. То есть, дело в том, что вот что касается Оли, то это человек действительно с огромной энергией. И когда так много энергии в человеке, в молодости, в Дании,
4: в 60-х годах,
2: когда начиналось движение хиппи, когда только-только еще узнавались наркотики, их еще даже не успели назвать плохими и запретить.
4: А также психоделики.
2: Да. То есть это люди, которые... Было такое здоровое, молодое, буйное поколение, которое искало чего-то... Ну вот опять же, не то чтобы смысла жизни, а чего-то за пределами.
4: Такой идеализм.
2: Вот повседневного опыта. Такой, да, значит, буйный идеализм. Хулиганский идеализм такой. Конечно, он был кулачным бойцом. Он пытался нарушать все правила, которые вообще только можно нарушить. Не причиняя страданий, насколько я знаю, да, никому.
0: Нет, ну обычно, я извиняюсь, что перебиваю, он мог, конечно, желать не причинять страдания, но поскольку, в общем-то, его бесило наверняка и пучило, как всех беспредельщиков. Это же человек никогда не хочет никому причинить страдания. Вот любой человек, да, даже, скажем так, профессиональный убийца, сокращенный ПУ, он не хочет никому причинить страдания. Он...
2: Нет, он хочет, я
0: думаю. Нет.
2: На самом деле, конечно, он хочет прежде всего счастья самому себе. Но мне кажется, что он...
1: Потом уже всем остальным.
2: Все-таки он делает это, я думаю, с гневом, с ненавистью, со всеми прилагающимися вещами.
0: А это тогда уже не профессионализм. Вот, да, то есть совершенно как человек делает свою работу и так далее, а параллельно, конечно, какое-то зло производится.
2: Ну вот...
4: Оля.
2: Тем не менее, да, возвращаясь к Оле, будучи вот таким вот как бы нелегким человеком, очевидно, для окружающих, он
4: в молодости,
2: да, он вместе со своей юной женой Ханной, красавицей, кстати, отправился в свадебное путешествие в Непал, и там вот они встретили ламу. Да, и вот при этой встрече с Кармапой, с 16-м Кармапой, королем йогов Тибета его называют. Это вот второй сознательно перерождающийся лама после Далай-ламы, которого мы знаем. То есть, может быть, даже не второй, а по времени первый, потому что Далай-ламы появились позднее. Но вот,
4: исторически.
2: Так вот, исторически, да. И вот эта встреча полностью изменила жизнь Оли и изменила все. То есть вот тот сосуд, это тело, да, сосуд, в котором до сих пор находились такие буйные энергии, которые не могли совладать ни с чем, вот, стал сосудом для благословения ламы, для благословения линии передачи, вот, для благословения всего буддизма. То есть буквально лама положила ему руку на голову, да, и там вдруг Его собственный свет отозвался и проявился. И вся эта энергия, которая до сих пор бушевала вот таким вот образом, известным нам, она...
4: Не знала выхода,
2: она пошла на очень-очень большую пользу. То есть сейчас этот человек, вот уже 30 лет или даже немножечко больше, как он не останавливается, он путешествует по всему миру, он каждый день находится в новом городе, каждый вечер читает лекцию перед достаточно полным залом, перед своими учениками. И не останавливается никогда. За год он дважды объезжает земной шар. У него нет ни секунды для себя.
0: Это, кстати, тяжело. Это я просто уверяю наших уважаемых радиослушателей, что... Знаете, как многие мечтают, дескать, да я хочу путешествовать по всему миру. А вот там 11 часов на самолете пролетишь, выходишь, как даун, помятый весь, ничего не соображаешь. Конечно,
2: а по России 2 месяца на поезде.
0: Ой, круто.
4: Датчанину, да? Нормально.
0: Да, это... А вот такая тема еще автоматически приходит в голову, как вот, например, феминизм, да? Вот есть же... Вот, вы вот две очаровательные, в общем-то, женщины, да?
4: Спасибо.
0: Наверняка пробивала по молодости там, ну, на мужиков, типа, да все мужики козлы. Ну, такая было ведь, да? Да?
2: Меня нет.
4: Меня тоже нет.
0: Смело, да?
4: Правда. Всегда любили мужчин. И они нас.
2: Да, точно.
0: Ну вот религия, она каким-то образом автоматически гасит вот эту феминистическую активность. Вот, вот женщина в религии или женщина в феминизме. Видать, к Эдуарду.
4: Эдуард, скажи, пожалуйста, с точки зрения твоей,
0: как это... Ну вот, смотри, то есть, в принципе, да, вот от Лена, Таня, вы как бы коллеги, да, в какой-то степени, то есть вы делаете одно общее дело, да? Вдруг ты, например, встречаешь какую-то бешеную совершенно феминистку, вот, то есть, которой вообще нет дела до буддизма, да, вот, и все, и у тебя, например, башня отъезжает, ты в нее дико влюблен. Но, представляешь, может такое быть?
1: Нет, я думаю, что нет, потому что ты в последнее время решил для себя влюбляться только вот в буддисток. А среди них нет феминисток, потому что...
0: Понятно.
4: Ну, можно еще чуть-чуть дополнить эту тему. На самом деле, то, что связано с партнерством, это то, что приносит нам много опыта и много радости. И поэтому, опять же, признак успешного развития буддиста – это то, что у него все хорошо в партнерстве. И вообще, человек, практикующий буддизм, если это женщина, то она становится более красивой и более мудрой, а мужчины становятся более сильными, радостными и бесстрашными. Это мы просто видим, как это происходит на наших глазах.
0: А вот насчет тогда вот радости и бесстрашия. Вот есть люди, занимающиеся профессиональным ветсерфингом, к примеру, да, вот. И они тоже действительно радостные. Я вот смотрю, я думаю, откуда у людей столько радости? Вот они прям, вот всему рады. У него там конфисковали дом и все, а он все равно рад со своим этим. Ну, серьезно, это так оно
2: здорово.
0: И есть.
2: Здорово.
0: Вот, может быть, это тоже своего рода, буддизм.
4: Религия.
0: Просто, да, он проявляется вот в другом.
2: Ну, конечно, да. Я думаю, что да.
0: То есть любой радостный человек, если это, конечно, не по болезни мозга, там, такой постоянно радостный, да, он, в принципе, уже... Вот,
2: немножечко буддист.
1: Стихийный буддист, да.
0: А вот должен ли настоящий буддист, да, нести радость другим? Или достаточно, чтобы он сам по себе был радостен?
2: Должен.
0: И ни на кого не напрягал? Вот.
2: Он должен нести. Дело в том, что мы все немножечко даже это обещаем. Когда начинаем быть буддистами, мы обещаем, что делаем все это для других, не для себя.
0: А ритуал вот этот, вот кому вы обещаете, как это все происходит? Потому что ведь многие люди, вот наши обычные люди, которые живут здесь и вот едят мандарины зимой, к примеру, вот, они же воспринимают все-таки, большинство, вот буддизм как такую, как ни странно, даже мрачную, сектантскую такую вот идеологию. И самые мрачные ходят представления о ритуалах, там, да, вот о, ну, как там, о кришнаитов назвали, сектанта, там. Даже вот было, как круто, я расскажу, юность, короче, моя. Поехал я к одному дауну покупать магнитофон Ростов.
2: Действительно даун? Со справкой?
0: Ну как, ну не даун он такой, ну, в общем, посуди сама, приезжаю, там, магнитофон Ростов, он там ставит какую-то катушку, там, я говорю, а что тут записано? Ну, с одной стороны, какая-то там называет название, а с другой стороны включает «А», говорит, да какие-то сектанты. Вот, а в дальнейшем оказалось, что это группа Блэкугуру замечательная. То есть сектант, вот непонятная музыка, сектанты.
2: Но все непонятное кажется странным, страшным, враждебным, конечно, да.
4: Опасным.
2: Вот, поэтому не так уж плохо, вот ты начал с того, что буддизм в моде. Вовсе не так уж плохо, что что-то в моде. Люди больше об этом узнают, и у них появляется дополнительная возможность выбора.
0: Ну, а будут лезть случайные, будут изнутри, там, подтачивать. А
2: дело в том, что тот, кому это не нужно, кому там не нравится, он не останется, он идет искать дальше.
0: Ну, а насчет вот ритуалов каких-то?
2: Как выглядят эти ритуалы? Да. Ну, на самом деле, достаточно просто. То есть можно прийти посмотреть. У нас нет... То есть у нас все выглядит совершенно по-западному. У нас в центре гладкие... То есть у нас евроремонт, да?
4: Фактически.
2: Да. У нас гладкие стены, почти белые, да, приятного цвета. То есть прямые углы. Нет ничего, так сказать, темного,
4: особо экзотического.
2: Особо экзотического, да. То есть все совершенно, совершенно разумно. И на самом деле вот то обещание, которое мы даем, начиная быть буддистами, оно называется «Обет Бодхисаттвы». Ну, ты уж извини.
0: Да я понял, ничего, да.
2: Где мы просто обещаем, что делаем все не для себя, а для других. Это очень такая позитивная вещь.
4: Но это не означает, что мы как-то относимся к этому очень консервативно. И заумно. То есть мы не даем обещания себе, что вот сегодня я должен перевести обязательно 3 бабушки через дорогу.
2: Кровью не подписываемся при этом.
4: Вот. То есть это становится естественным и спонтанным. Просто все практики и медитации, которыми занимается буддист практикующий, работают таким образом, что открывается много энергии для других, открывается много мудрости, много ясности, и ты становишься вдруг спонтанно адекватным, спонтанно нужным в любой ситуации, сам от себя быть может, даже этого и не ожидая.
2: У меня сравнение даже возникло. Сравнение такое. Вот представь себе океан, да, и на нем волны. Сильные волны такие. И, в общем-то, сверху ты не видишь дна, ничего, да. Но вот по мере того, как ты начинаешь успокаивать эти волны, вот как только они уже успокоились, ты видишь очень много на дне самых красивых вещей, самых разнообразных.
4: Камушков, ракушечек.
2: И вот точно
0: крабов.
2: Да, пираний всяких.
0: Да.
2: Вот точно так же, примерно так работают вот буддийские практики. То есть ты устраняешь не совсем нужное, да, устраняешь всякую суету, всякое дергание, всякое там метание.
4: В собственном сознании.
2: В собственном уме, да. И постепенно проступает все то, что там было, весь его прекрасный потенциал, все его богатство такое разнообразное, красочное. Mm-hmm. Собственно говоря, просто выходит на поверхность, проявляется то, что было всегда, что есть всегда, но просто мы этого не видели, потому что мы метались, вот, носились за всем, что мелькает вокруг.
4: Да, и были увлечены гигантским количеством мыслей, которые, подобно стадам диких обезьян, каждый день и каждую минуту дергают нас. То в прошлое, то в будущее, то в одно место, то в другое.
2: Надежды, страхи, ужас.
0: Ну, в принципе, вот получается, ну, это так, чтобы такую затравку тем, кто много думает и не знает, о чем и как выпутаться, да, вот. А вот буддизм вам поможет, скажем так, вот эти мысли разложить, ну, по каким-то ясным направлениям, да?
4: То есть... быть...
0: А если мыслей нет вообще? Вот я вот, например, знал одного. У него вообще вот человек не думал. Ну, вот правда.
2: А делал он что?
4: Да, при этом.
0: Милиционером
4: работал. Пускал слюни?
2: Милиционером работал?
0: Да, и вообще у него мыслей вот никаких.
2: Но он был хорошим милиционером? Ну, он помогал людям или, так сказать, только штрафы драл?
0: Вот, ты знаешь, помогал, я так понимаю. Он как-то вот был принципиальным таким. Но при этом, вот, правда, ни о чем не думал. Вот ему там спрашиваешь что-то, он, а я что-то как-то...
4: Молодец.
2: Хороший человек.
0: Я, кстати, хочу предложить нашим уважаемым тоже так вступать потихонечку в беседу. Сейчас я напомню тут номер телефона, да, если будут какие-то вопросы, вы уж тут звоните, да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Все это, конечно, очень хорошо, но с другой стороны, опять же, наверняка наши уважаемые сейчас немножечко насторожились. Радиослушатели, я имею в виду, да. Я-то, так сказать, ко всему отношусь очень благосклонно, кроме...
4: феминисток.
0: И MTV, да. Вот. Но, тем не менее, вот идет, опять же, вот вы сами сказали, у нас все очень по-западному, да? А вот вдруг вас, например, обманывают, и вдруг вот пытаются вашими руками нанести психологическую, идеологическую диверсию от русской ментальности. Ну, Я очень одобряю. Я очень одобряю, когда идет действительно, не зря я сказал, вот, из Непала, это когда там приезжает человек какой-нибудь именно вот аутентичный. Но когда вот человек из Дании как-то... Ну, вдруг он вообще агент ЦРУ. Вот, вот это же неизвестно. Ведь работа производится на очень высоком уровне. То есть и через религию, и через искусство, да?
4: Ну, на самом деле, если мы посмотрим за тем, как развиваются религии на планете Земля в обозримом прошлом, то мы увидим, как они путешествуют. И Русь никогда не была изначально христианской. Христианство пришло сюда и поселилось однажды. Причем мы знаем все как. И это не важно совершенно в данной беседе. И точно так же буддизм, зародившись в Индии, однажды пришел в Тибет. И тибетцы постарались и переложили все-все-все мантры, все тексты на тибетский язык. Они буквально все-все-все перевели, все подточили под свой уклад, под свой менталитет, под свой устрой. И, да, под свой культурный уклад. И стали это делать так, как они это видят. Но смысл остался, эта суть осталась благодаря прямой передаче, которая передается от ученика к учителю. Живой опыт, который вне концепции и каких-то представлений, связанных вот с менталитетом, с тем, что меняется и уходит. И точно так же сейчас буддизм пришел в Европу, когда для этого созрели условия, и принимает наши формы. Это нормально. Но суть его и смысл остается за счет того, что есть люди, которые могут это передавать.
2: И относительно обмана, очень хорошо, что есть действительно живые люди, которые все это несут и все передают, потому что даже Будда, вот умирая, он сказал такую вещь. «Не верьте, пожалуйста, ни одному моему слову, только потому что это Будда сказал. Все проверяйте обязательно и будьте сами себе путеводным светом». Очень хорошая вещь. Мы, на самом деле, не в книжках же все это вычитываем. То есть в книжке бумага стерпит все. В книжке можно написать все, что угодно, да? Все, что угодно сочинить. Вот. Мы просто видим живого человека, ламу, да? Мы его можем любому рентгену подвергнуть с любой стороны, просмотреть все, как он живет, любит ли он людей, насколько он щадит самого себя, насколько он работает для других. Или, может быть, люди его раздражают, он хочет только спрятаться от них, что-то такое. Насколько он бесстрашен, да? Боится ли он проехать на красный свет? С какой скоростью ездит он на мотоцикле? Мы все проверяем и видим, насколько он развился. Помогли ли ему самому эти методы? И только потом мы уже можем сказать, ну ладно, я тебе доверяю. Теперь покажи, как ты это сделал, я тоже хочу стать таким же. Здесь все происходит абсолютно прозрачно, вот именно по-западному.
4: И еще тут важно сказать, что буддизм является религия опыта. Мы знаем, что есть религии веры, где непременным условием является вера. Мы сначала должны верить, и тогда нам говорят, да, заходи. Буддизм же является религией опыта. Здесь на входе главное иметь любопытство и желание. Желание открыться какому-то новому опыту. И никогда невозможно человеку доказать, что банан, предположим, сладкий, вкусный, и вообще объяснить, какой его вкус. Для того, чтобы пережить это состояние, нужно его попробовать наконец-то. И тогда мы, проживав его, проглотив, скажем, ну, пожалуй, да, мне это нравится. Если мы не делаем этого, то у нас нет опыта. И вот буддизм – это религия опыта. Благодаря тому, что мы что-то пробуем, у нас складываются какие-то впечатления, и из этого мы понимаем, дома мы или нет. Если мы чувствуем себя дома, мы остаемся здесь и развиваемся дальше. Если нет, идем дальше.
2: И вход, и выход свободны совершенно.
4: Будда не ревнив.
0: Может быть, сейчас послушаем, о чем хотят спросить вас наши глубоко уважаемые. Я поднимаю дуду.
4: Мы с удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да. Здравствуйте.
5: А, мы вас слушаем.
0: Рассказывайте.
5: Уже давно.
0: Да.
5: Мы художники вообще-то. И ваш этот вообще-то невозможный трюк нам очень нравится.
0: Спасибо. Вы хотели что-то спросить или просто доставить нам наслаждение, сказав, как мы прекрасны?
5: Нет, вы знаете, вообще-то я люблю иногда слушать это.
0: Я тоже это слушать люблю. Да. Ну, спасибо, спасибо вам. Кстати, спасибо.
2: Спасибо.
0: Я тут
2: спасибо.
0: Посетил город, и там, в общем-то, музей одной картины. И я там свою картину тоже выставлял, которая называется «Водолаз всплыл». Но это я так похвастался, чтобы... Но иначе как-то, ну, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
6: Я хотел бы спросить у вас насчет одного места. Называемого, ну, «Мосгирпромтранс».
0: Да.
6: Да.
7: Ну, как вот там сейчас? Я хотел бы узнать. И есть где-нибудь еще точки, ну, где можно приобрести там литературу подобную? Вот.
0: Спасибо.
2: В Доме культуры «Мозги про транс» примерно год назад, неполный год назад, произошел курс лекций Ламы Оли Нидал. Действительно, это происходило 3 дня. Вот. Очень успешный, красивый курс. Но сейчас его... Он будет не там. То есть он состоится, но не там. Я, может быть, немножко позже скажу точный адрес и дату, время. И время, и все такое.
0: Да,
2: то есть
0: это все есть. Готовьте ручки, бумажки.
4: Но что касается безотносительно этого мероприятия, то в Москве есть буддийский центр. Он находится на Пушкинской. Можем ли мы сообщить его координаты?
0: Почему бы нет?
4: Это станция метро «Цветной бульвар». Физический адрес – это Петровский бульвар, дом 17, квартира 35, и телефон 925-16-81. Чуть не забыла. Так что он открыт, вы можете прийти, получить любую информацию, которая вас интересует.
0: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Я тут должен пойти пострелять из ружья по редким прохожим. Из пневматического, да. Ну, чтобы быстрее беглось им. А то замерзнут вялые люди очень. И затем мы продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу с Еленой, Татьяной и Эдуардом, нашими гостями из буддийского центра «Алмазного пути» школы «Карма Качу». Вы можете, конечно, тоже нам звонить, задавать всяческие вопросы. Но прежде я все-таки хочу узнать следующее. Меня интересует вот возрастной, как это называется, да, возраст. Вот, соответственно, максимальный возраст человека, который является членом вашего центра, и минимальный, да. Было бы также неплохо по половым признакам обозначить. Ну, к примеру, там, мальчик 11 лет, там, или там женщина, там, 80, да.
2: Да.
0: Ну, именно вот те, с кем вы общаетесь, ну, ваши, понятно, единомышленники, да.
2: Ну, вообще вот в центрах у нас соотношение полов совершенно такой же, как вообще в обществе. Я думаю, что чуть-чуть больше женщин, наверное, процент 51, и, соответственно, 49 мужчин. Примерно так. Угу. А что касается возраста, то, ну, считается, что до 16 лет медитация, она как бы явных результатов не приносит, потому что просто в силу того, что организм еще не сформировался полностью. Поэтому можно считать, что 16, наверное, у нас самый молодой возраст. Хотя детей тоже приводят, но...
4: Это они просто, не являются, да, активными медитаторами.
2: Да, такое странное слово. Вот. А самый пожилой человек, которого я знаю, это женщина, ей 83. На Украине есть такая.
4: Ну, в основном это...

0: ломов тут все. Вообще, что это такое? Вот для некоторых, наверное, узбеков атлама — это самый пожилой узбек, который у них там живет, и курит коноплю. Например, для молодых алкашей, которые еще едва успели опухнуть, там мужчина с морщинистым лицом, который делит, стоит четвертинку, он тоже лама. Понятно. У Александра, наверное, лам никаких нет вообще. Вот.
1: Да.
0: А он самый главный буддист в стране, наверное.
2: Еще и слава в Южной Америке. Это животные такие с четырьмя ногами.
0: Во-во-во, на верблюда, который похож.
2: Да-да-да, совершенно.
1: А, понятно, спасибо за вопрос. Но тут, в принципе, действительно речь идет о, вот как говорится, не создай себе кумир, да, об авторитете. То есть совершенно правильно наш радиослушатель сказал, что для многих юнцов, вот которые там побухать, да, вот старший товарищ побухал, является вот таким божеством. Ведь не исключено, то есть, ну, как-то и вы знаете наверняка, да, что всегда дети ориентируются на старших. Вот эта авторитетность взрослого человека, она идет на самом деле в ущерб. Потому что он, может быть, там червяков дождевых давит специально, когда выходит там из дома, да, или занимается какими-то гадкими извращениями. Вот при этом его возраст уже создает ему авторитет, да, так же, как и звание порой. То есть, может быть, майор в 20 раз глупее ефрейтора, но однако он майор целый.
3: Понятно.
1: Да.
3: Понятно. Для нас лама — это прежде всего пример, человек. Но это правда, да, так оно и есть, да, на самом деле. Мы все выбираем себе какие-то примеры для подражания, да. Но вот в нашем случае мы эти примеры тщательно, опять-таки, проверяем. Я это уже говорила, мы подвергаем его со всех сторон всяческому рентгену.
4: Ну, лама — это также учитель. Тот, кто передает нам знания, что такое буддизм, и тот, кто передает опыт медитации непосредственный.
1: Ну, понятно, но с другой стороны, есть ли у вас возможность выбирать? Вот возможность выбора,
3: мы это,
1: да,
3: делаем.
4: Рынок духовности, например, в Москве, да, вот, очень вот широко представлен. Угу. Тут очень много из чего можно выбирать. Достаточно даже зайти, например, в магазин «Путь к себе», угу, и там будет большая-большая доска. Сейчас вторая такая же появилась на втором этаже. Все они завешаны листочками, листиками, плакатиками. И там есть все, что угодно. Астральное карате и энергетический массаж соседу. И при том, что еще и за деньги. Так что выбор достаточно большой.
3: Надо только разумно подходить к этому вопросу и действительно смотреть, чего человек достиг. Хочу ли я стать таким же, как этот человек?
1: Ну, а хорошо, если, например, попадется вот вам какой-то человек, достигший вот в данной области вершин более таких ярких, нежели вот Оле, да?
3: Оле.
1: Оле, да. Вот поменяете ли вы учителя? То есть, дескать, скажете ли вы: старичок, ты уже не тянешь, покеда, родной, и перейдете к другому. То есть, получается, вот такая возможность менять. Вот,
3: есть возможность менять, да.
1: А конечно, это же рождает конкуренцию между ними.
3: Прекрасно, пускай конкурируют.
1: Они, кстати, могут даже драться. Вот тут показывали, что недавно буддийские монахи не поделили храм какой-то. Дрались с помощью даже палок и цепей.
3: И
1: вот,
3: камней.
1: Кстати, да, доброта, да, все понятно. Вот люди там. Но это же дикость какая-то. Что это их так вспучило-то? Вот как так может быть? Или демон на них повлиял, какой-то массовый психоз?
3: Буддист вот — это еще не Будда. Это человек только на пути.
1: Но они же храм не поделили.
3: Храм не поделили, конечно. Но буддист, на самом деле, это не пацифист. То есть если ему есть что защищать, то следует защищать, следует это делать. Мы не являемся пацифистами, не являемся непротивленцами злу, насилием. Мы как бы нормальные люди, которые в обществе нормально действуют. И если... То есть нормальный буддист, он вполне может идти в армию. Ему это абсолютно никто не запретит. И, конечно, лучше стрелять по ногам. Но
4: или
3: если
4: вверх.
3: Нужно...
1: Это же жестоко.
4: Но имеется в виду не убивать.
3: У нас даже есть группа буддийская в городе Всеволожске, что под Питером, которая состоит из отряда ОМОН. И вот эти люди, они, значит, воюют в Дагестане вначале, они служили. Теперь вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, я видела их в Петербурге. Они как раз улетали в Чечню. Вот такие есть тоже люди.
1: А вот я думаю, что в Чечне тоже наверняка есть там люди, придерживающиеся аналогичных религиозных взглядов.
4: Вряд ли, вряд ли.
1: Ну, может быть, кто-то один-два есть. Но я думаю, тоже вряд ли, но с другой стороны...
3: Подожди, ты имеешь в виду на российской стороне? Или...
1: Нет, на стороне вот...
3: Ни в коем случае.
4: Исключено.
3: Это ислам, это...
1: А хорошо.

0: Совершенно другое дело.
1: Нет, но есть же наемники, которым безразлично, собственно, религия, да, они просто за бабки идут лупить, кого им покажут. Вот. С той стороны они там явно присутствуют, это как-то вот известно.
0: Докажи.
1: Ну, как, ну, так есть такое.
0: Не, ну,
1: нет, я не говорю, что они есть буддисты, но люди, которые непосредственно за деньги вот воюют на стороне,
0: ну,
1: вот,
0: конечно, да, за
1: бандформирований, так называемых, да, только за деньги. Но среди них может быть тоже человек, вот.
0: Но это опять-таки его личное дело. Это
1: а как они друг... Нет, а хорошо, вот отряд милиции особого назначения, угу. Это, в принципе, то же самое. Людям платят деньги государства. Они за это там могут там порубать там где-нибудь в Риге людей лопатами, могут там на рынках каких-то там совершенно бедных, забитых азербайджанцев досущий построить. Вот. То есть где вот эта грань? Они там друг друга встретят, а давай тоже друг друга лупить.
0: Это люди, вот именно те, о которых я говорю, да, я не говорю о других людях, да, вот они очень хорошо делают свою работу, как можно лучше, с самыми, как сказать, самой лучшей мотивацией помочь обществу, наверное.
1: Нет, ну вот это вот очень хорошо ты сказала насчет, да, насчет того, что люди делают свою работу. Ее нужно делать очень хорошо, и тогда, да, это, наверное, и есть, кстати, тоже, да, такая... В этом есть нечто божественное. Когда человеком любуешься, как он работает.
0: Да, очень это хорошо, похвально, да.
1: Вот тут вопрос пришел на пейджер, сейчас я его зачитаю. Как вы относитесь к космической теории, изложенной Лазаревым в серии своих книг «Диагностика кармы»? А дальше такая телега длинная. С одной стороны, действительно, по мере приближения человека к тому, что он сильно хочет, ему начинают грозить совершенно необъяснимые опасности. С другой стороны, подход автора к объяснению своего феномена представляет предвзятым. Вот такое вот сообщение.
0: Кто-нибудь читал книгу?
2: К сожалению, не читали.
1: Я тоже. Я вообще, в принципе, в последнее время книжек не читаю, телевизоров не смотрю. А потому что это все-таки коррекция психики. И в школах я бы не преподавал бы литературу. Да, преподавал бы только науки. Ну, то есть вот как деньги считать. Ну, самые корыстные, чтобы, знаешь, грудник по выходе из школы был готов к внешним опасностям, да. Вот, а Льва Толстого не давал бы ему читать. Пусть сам уже потом выбирает, какую книжку ему читать в зрелом возрасте.
0: Ну, может быть. Но насчет кармы, да?
2: Да.
1: Да.
0: Насчет кармы все-таки хотелось бы ответить слушателю. С точки зрения буддизма, карма — это не рок, не судьба. Да. Это закон причины и следствия, он называется. То есть закон, согласно которому, если мы сажаем, скажем, вишневую косточку в благодатную почву, то вырастает именно вишня, а не что-нибудь еще.
2: Не фикус.
0: Не фикус, например, да. То есть все, что мы думаем, говорим или делаем в нашем уме, в сознании, откладывает определенный отпечаток.
2: Семена.
0: Семена засевает как бы туда, которые там хранятся. И как только созревают условия, складываются, это прорастает в виде событий нашей же собственной жизни. Этой, следующей и любой.
2: Тут еще важно... напомнить, что то, что мы имеем сейчас, то, что мы видим и то, что происходит с нами в сегодняшнем дне, это те плоды, которые созрели из семян, засеянных когда-то ранее, сознательно или бессознательно. И точно так же сегодня мы продолжаем засевать эти семена, сознательно или бессознательно. И то, что делает практикующий буддист, он начинает относиться к засеиванию этих семян более сознательно. И тщательно контролирует, чтобы ненароком не насеять там кактусов,
1: да,
2: чтобы
1: да.
2: потом не обвинять в этом дядю Васю или
0: других. Да.
2: Или других.
3: А мне вот еще одна аналогия пришла. Это вот, когда на грабли наступаешь, да, они тебя по лбу бьют.
2: Да-да-да, замечательно.
3: Вот, это вот. И вот как бы, ну, нужно просто второй раз не наступать.
1: А вот такой сразу вопрос. Вот на качество данных вот семян влияет как-то визуальный контакт вот с действительностью? Ну, я имею в виду, вот есть же теория у Афанасия Брынза, известного психолога, что человек, да, он ну, вернее, молодая мама, да, или там супружеская пара, которые вот собираются, в общем-то, продлить свою жизнь, да, они должны, как правило, окружать себя красивыми вещами попросту, да, там, лесным массивом, да, вот и так далее. А если человек живет среди вот девятиэтажек мрачных, или ему, например, поет какая-нибудь Анастасия Черникова, там, песни постоянные из каждой дыры, да, то... хочешь, не хочешь, но семя будет немножечко испорчено.
0: Ну, вот. Немножечко такой момент, конечно, есть, хотя это скорее то, касается что... того, что мы делаем сами, скорее нашей активности касается. В принципе, любые впечатления, они остаются в уме, любые. И с этой точки зрения намного лучше, если эти впечатления позитивные.
1: А как вот не делаете ли какие-нибудь выездные мероприятия, дабы отдохнуть? Ну, вот, например, вот эта зима, да, она, ну, мне кажется, людей с нормальной психикой, с уравновешенной, все равно действует, в общем-то, очень... Ну, это борьба, да, такой окоп мощный, да, вот. Человеку очень тяжело здесь выжить, да, и для этого нужно делать выездные сессии, в общем-то, куда-то на, там, на Канары, там, ну, там, да, вот, как-то окружать себя, опять же, как я сказал, красивыми предметами, красивыми женщинами, хорошей музыкой.
0: Но не перебарщивать,
1: музыкой.
0: Не перебарщивать.
1: А почему, кстати, и что значит? Нет, а почему, вот, например, ну, да, если дабы... я хочу, например, на Линкольне, по Канарам...
2: Не, пожалуйста, да, главное не залипнуть в это и не потратить на эту всю жизнь, потому что на этих же Канарах можно
1: красота.
2: Отъехать в мир иной, так и не успев поняв, что почем.
1: А вот нужно ли, например, жителям острова Таити, вот, нужен ли им буддизм?
0: Я думаю, что... Они сами должны решить для себя, наверное.
2: Вся проблема в том, что вот Лена уже в самом начале сказала, что все хорошее, что мы имеем в этом материальном мире, кончается. И, как говорится, с собой все это добро, но тут все это не утащишь. А еще есть датская поговорка, что у последней рубашки нет карманов. Вот вся проблема основная.
0: То есть, если бы эти Канары оставались с нами всегда, во время смерти, после смерти, было бы замечательно.
2: Угу. И поэтому буддист, он заботится о том, чтобы открыть полный потенциал своего ума и узнать, что это безграничное сияющее пространство, которое создает все прекрасные и непрекрасные вещи.
0: А что касается тех... Извини.
1: Ничего.
0: Да? Еще одна маленькая фразочка. Да. Что касается тех вот приятных вещей, которые мы в жизни можем иметь, а можем и не иметь, конечно, хорошо иметь. Но хуже, если мы начинаем зависеть от того, чтобы иметь. Если мы начинаем страдать, когда теряем, да, и страдать, когда еще не получили. Вот эта гонка, она неприятна, да, а пользоваться мы можем всем чем угодно. И даже такие традиционные древние буддийские тексты тоже очень красиво говорят, что мы должны жить как в гостинице. Мы можем пользоваться всем, но мы точно знаем, что уйдем и ничего не сможем взять с собой.
1: Ну, это совершенно верно, да. А вот может ли, так сказать, постичь всю глубину буддизма, да, человек, который всю жизнь жил изолированно. Вот без гуру, да, без учителя. Вот, ну, к примеру, я такой беру вариант самый такой. То есть он родился в тюрьме. Идти ему некуда. Живет, ну, образно говоря. Или в какой-то изолированном помещении. Он не знает там, ну, как что твой человек дождя, да. Вот. Может ли ну, так по-другому-то вопрос. С вашей точки зрения, может ли ты буддизм передаться генетически? Ну, без информации, получаемой снаружи об этом.
0: Ну, видишь, у нас у всех есть какие-то старые вещи, какие-то уже впечатления, накопленные в нашем уме, какая-то карма, что называется, извиняюсь за выражение. И неизвестно, как это сработает, в какой момент и как проявится. Конечно, на самом деле возможно все. Возможно, действительно все. То есть нельзя сказать, что он без внешних впечатлений не сможет что-то постичь. Но действительно, все-таки это сложно. Наверное, сложно. Он, откуда он узнает об этом?
2: Он может иметь какие-то хорошие впечатления и действительно может переживать мир более радостно и более философски, да? Но учитель в буддизме, особенно то, что касается нашей линии, вот алмазный путь школы Кармакагью, в нашем случае очень важен аспект отождествления. То, что мы постоянно примеряем на себя что-то более совершенное. И эти методы настолько сильны и настолько эффективны, что это подобно тому, что мы летим в реактивном самолете. То есть мы можем научиться самостоятельно ездить на велосипеде или там даже на машине, ну, несколько раз врезавшись в столб. Вот. Но на реактивном самолете мы не улетим просто никуда. Это точно совершенно.
1: Да.
2: Это опасно для жизни. А
1: вот для жизни окружающих.
2: И для жизни окружающих. А вот методы алмазного пути, они настолько интенсивные, что здесь нужен учитель.
1: А вот, кстати, вопрос такой насчет... Да, насчет вреда, да. Существует ли у вас такое понятие ахимса, непричинение зла, перевела Ирина, автор данного послания?
4: Существует. То есть такого слова мы не используем. Это индуистское слово. Насколько я понимаю, оно происходит из санскрита. Вот. То, о чем говорится в буддизме. То есть, на самом деле, нужно сказать так, что Будда вообще ничего не запрещает. Вообще ничего. Он только говорит нам, как взрослым, сознательным людям, что если вы будете делать вот это приведет к такому-то результату. А если вы будете делать вот то это приведет к иному результату. И мы можем сами выбирать, как поступать. Поэтому, конечно же, скажем, нанесение вреда, убийства считается очень тяжелым поступком. Действительно тяжелым. Особенно, если оно совершается с гневом, с ненавистью и без желания.
3: А если с улыбкой?
1: Да, с улыбкой, хладнокровно.
3: Это можно.
1: Да, это нормально.
4: И на самом деле, если это кому-то поможет... Действительно, нет,
2: ну
4: реально поможет.
2: Ну, такой случай был в буддийской истории, когда нужно было...
4: Нужно было спасти 500 человек и ради этого убить одного бандита. Ну и Будда убил бандита. Вот.
2: Ну так,
4: и спас 500 человек.
2: Языком нашим.
4: Ну, все достаточно разумно.
1: Вот такой еще вопрос. Какие-то мощные приходят вопросы, на ваш взгляд. Знакомы ли вы с творчеством Пурба? И что вы думаете о древней тибетской традиции бон? А человек по имени Кощей, собственно, прислал сообщение.
2: Мы знакомы с музыкой группы Пурба.
1: Это ансамбль, кстати, да?
2: Это ансамбль Пурба.
1: Я просто вообще не знаю.
2: Экзотический ансамбль тибетской музыки. Очень действительно впечатляющие. Вот, там они много рычат, гудят в трубы, произносят мантры басом, там ва-ва-ва, вот так. Действительно классно, особенно для тех, кто ничего в этом не понимает. Очень экзотично. И, кстати сказать, большинство из них буддисты и даже попросили разрешения у своих учителей на то, чтобы использовать эти мантры. Еще там какой-то был вопрос.
1: А вот про учение, тибетская традиция бон. Да.
2: Бон – это вид шамаизма в Тибете. Это добуддийская религия, шамаистская. И когда пришел буддизм, то многие боновские учителя, которые, кстати, занимались жертвоприношениями, они были укрощены величайшими тибетскими буддийскими йогинами и постепенненько трансформировались в буддизм.
4: Ну, то есть буддизм, он впитал в себя бонскую обрядовость вот именно на территории Тибета, и он как бы немножко выглядит так, имеет такие черты бон, чуть-чуть. Угу.
1: Вот еще тоже вопрос. Недавно видела, рассекреченные документальные киносъемки посещения Тибета некими персонажами в форме СС. Как вы объясните, что тибетские монахи умудрились пустить к себе представителя оккультной организации Ананербе? Белани спрашивает. Ну, действительно, они пребывали там, это не секрет.
4: Видимо, то есть во время вот гитлеровского фашизма это
1: да, конечно,
4: вот эти
1: да,
4: времена,
1: да,
4: да?
1: Да, ну да.
4: Ну, дело в том, что в Тибет вообще трудно было пробраться, насколько мне известно. И каким-то людям, конечно, это удавалось, но в истории буддизма тибетского не сохранилось никаких упоминаний об СС.
1: Ну, может быть, просто их так немножечко, да, удалили, потому что все-таки...
4: Могли удалить, но...
1: Нет,
4: я думаю, что с точки зрения тибетцев это было совершенно закрытое феодальное общество, которое очень мало что знало об окружающем мире. Приезжают какие-то западные люди. Да. Конечно, они в основном, я думаю, они совершенно не разбирались в том, что происходит где-то там в Европе, какие армии друг с другом воюют. Для них это были просто люди, которые пришли, задавали какие-то вопросы. Я думаю, так.
1: Угу. А вот теперь, я думаю, к телефонным звонкам, да, вернемся. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, да. Ну, вы, видать, задумались, как-то прибило кого-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Это Серафим Абрамович.
1: Здравствуйте, да.
5: А вот интересная передача. Вопрос можно задать, да?
4: Да.
1: Ну, давайте, да.
5: Пожалуйста. Вот, например, Библию написали наши ученые, да? А вот Будда, кто создал это ваше учение?
1: Хороший вопрос. Спасибо, спасибо, Серафим. Да.
4: Значит, учение Будды, так скажем, глобально состоит в основном из двух очень больших частей, вот из того, что было записано. Одна часть называется «Кангьюр», и это прямые слова Будды, они были записаны его учениками. Это 108 томов толщиной, наверное, вот корешок сантиметра 4-5, 108 таких больших томов. И есть еще вторая часть, она называется «Тенгьюр». Это более поздние комментарии к прямым словам Будды. Они занимают еще втрое больше пространства. То есть вот такого объема литература буддийская.
2: И вообще все дело происходило в Индии. И нужно сказать еще, почему вот так много появилось написанных трудов. Потому что Будде повезло с учениками. И ему удалось долго прожить. Он достиг полного просветления в
4: 35 лет.
2: В 35 лет. И после этого он еще 40 лет учил. Даже, может быть, чуть больше.
4: 45.
2: 45 лет, да. И ему встречались всевозможные, самые разнообразные ученики из разных слоев населения, с разным менталитетом, с разным воспитанием, разной степенью учености. И для всех, для всех, для всех, для них он давал разные наставления, такие, которые люди могли воспринять, и такие, которые были полезны для конкретных вопрошающих людей. Поэтому такое огромное количество поучений, ответвлений и течений, поэтому в одном только буддизме можно найти очень много школ и ниш, и найти что-то для себя полезное.
4: Сказано, что буддизм состоит из 84 тысяч поучений. 84 тысячи.
1: Это много.
2: Да, и Будда умер своей смертью. То есть он прожил дольше всех из известных нам
4: святых. И сказал,
2: святых.
4: Что, сказал, умирая, что он может умереть счастливым, потому что ничего не оставил в закрытой ладони, в кулаке не зажал, не спрятал, а дал людям все, что только мог дать.
2: Индия, кстати, еще дополню, в то время была очень высоко развитым в интеллектуальном смысле, очень развитой страной, с очень высоко развитым населением, поэтому вот Будде повезло с учениками. В то время авторитеты признавались в спорах, в дебатах.
4: Да, и нужно было доказывать.
2: Нужно было доказывать, да. И если кто-то проспаривал, то он по обычаю должен стать учеником того, кому он проспорил. Поэтому это в такой в жесткой конкуренции все проявлялось. Буддист шлифовал себя в условиях жесткой конкуренции.
1: Ну, это же, наверное, хорошо.
2: Конечно, да, великолепно. Хорошо. Поэтому он так великолепен.
1: Да. Вот Лена тут спрашивает на посредством пейджер, есть ли у вас на, так сказать, телесных ваших болванах какие-нибудь татуировки? И вообще отношение вот религии к, да, нанесению рисунков, а также дырявливанию тушки. Вот.
4: Это совершенно индивидуально. Это абсолютно личное дело.
1: То есть, в принципе, не запрещается?
2: Не запрещается.
4: Ничего не запрещается.
2: У меня вот есть небольшая татуировка. Я ее даже сделала в начале своего буддийского развития. И также у некоторых буддистов есть...
4: У меня нет.
2: Пирсинг какой-то. Да, но это вот совершенно свободный момент. Вот. На самом деле, наш учитель хотел бы, чтобы мы выглядели нормальными, здравыми людьми, желательно не совсем придурками, вот, чтобы более-менее адекватно вписываться в общество. Но какие-то отклонения они могут быть небольшие. Вполне.
1: Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Вы не против?
2: Да.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи, господин Маевский.
1: Здравствуйте.
7: Да, буддисты. Я, знаете, вот что хочу вас спросить. Вот, например, в христианстве вот Иисус Христос отпростил вот Марию Магдалену, проститутку, да? Но сказал ей все-таки иди и больше вот не греши. А вот, судя по словам девушек, что вот в буддизме как-то это все размыто. Похоже, что и проститутка может быть буддисткой, лишь бы она хорошо делала свое дело. Я как-то вот так вот это понимаю. То есть очень нравственные вот такие вот критерии очень размыты. И поэтому похоже, что девушки просто стремятся, ну, как бы в свою тусовку как можно больше людей получить. Ну, как бы такая мягкая экспансия, так скажем. Вот что они на это скажут?
1: Понятно. Спасибо за вопрос.
4: Да, спасибо за вопрос.
1: Я ничего, например, говорить не буду. У вас спрашивают вы, да.
4: На самом деле, вот что касается проституции... нет, я еще немножечко назад отступлю и скажу о слове «грех». Во всем буддийском учении не существует понятия грех. То есть не существует того, что мы должны были бы, за что бы нас Бог, так сказать, судил и
2: Будда
4: затем карал, Будда наказывал бы. Он просто говорит нам, что есть вещи, которые хорошо делать, потому что это приносит другим счастье. И что есть вещи, которые делать плохо, потому что это приносит другим страдания. И если мы причиняем другому страдания, то впоследствии мы сами же это страдание на собственной, так сказать, шкуре переживем. Обязательно. Мы не сможем от этого никуда уйти. С этой точки зрения, проституция, да, если это делается только ради денег, и если в этом действительно много страданий, много невроза из того, что мы можем видеть на наших улицах, да, в этом нет абсолютно ничего полезного. Но в то же время есть существуют всевозможные у нас тоже легенды и истории о женщинах, которые были куртизанками, проститутками, и затем они начинали помогать каким-то нашим вот историческим там йогинам и так далее буддийским. Они становились тоже действительно на путь буддизма и давали другим достаточно много счастья, радости и вдохновения, то есть все, на что способна женщина.
1: Ну, в принципе, тут, видимо, даже о другом еще вот хотела наша радиослушательница узнать, существует ли, ну, в такой, опять же, демократичной вот форме религии, как буддизм, да, какой-нибудь секс-тренажер. Да, как себя должны вести буддисты в сексуальной жизни, да.
4: О, прекрасный вопрос.
1: Да, спасибо. Да я вообще забавлюсь.
4: Спасибо. Значит, буддизм смотрит на тело как на драгоценную вещь, очень совершенный инструмент для того, чтобы давать другим любовь и защиту. Вот. С этой точки зрения, вот в нем нет совершенно ничего грязного, порочного, и в самом сексе нет ничего ни грязного, ни порочного, наоборот. Это способ дать другому человеку радость, радоваться самому и развиваться вместе. Вот. То есть о партнерстве у нас есть очень большие лекции, большая литература о том, как происходит, вот, что происходит в союзе мужчины и женщины на любом уровне, как в постели, так и в повседневной жизни, во всем их совместном развитии. Это очень большая тема.
2: Конечно же, речь не идет о чем-то безнравственном. Если люди посредством интимных вещей приносят страдания, разрушают счастливые пары, делая это специально, то, конечно же, мы не поддерживаем это, естественно.
1: Понятно. Вот прежде чем я еще один вопрос, вот такой вопрос от Березовского пришел. Современные отечественные буддисты и бизнес. Что вы можете по этому поводу сказать?
2: О, Лизочка, да. Это ты должен сказать.
3: Ну,
2: Эдуард, ты как?
3: Эдуард. Ну, в общем, современные буддисты занимаются бизнесом.
2: Многие успешно.
3: Многие успешно. И, собственно, за этот счет мы живем.
2: То есть мы не воруем?
3: Мы не воруем. У нас просто есть сейчас людей, которые занимаются бизнесом, и поэтому у нас все хорошо.
4: Ну, то есть крупных таких действительно известных каких-то имен в бизнесе у нас пока нет, но...
2: Таких воротил.
4: Да, воротил. Но есть люди, которые, и мы им очень благодарны, которые поддерживают нас, и мы все по мере возможности поддерживаем друг друга.
3: Ну и, в общем, занятие буддизмом, оно как-то им не мешает в бизнесе, а...
2: Наоборот.
3: Наоборот, видимо, даже помогает.
2: Дело в том, что когда мы занимаемся практиками, мы расстаемся постепенно со своими всевозможными концепциями, со своими комплексами.
4: Страхами.
2: Да, опасениями. Мы становимся более ясными, более открытыми, более теплыми. И люди воспринимают это, и это работает так, что мы становимся... мы делаем более конкретные шаги, более ясные, более адекватные. И становимся более успешными и в бизнесе.
3: Да, действия становятся более осмысленными, без паранойи.
1: Угу. Да, вот это очень важно. Да. Угу. Чтобы не было суеты и эндогенного пропотевания в момент совершения допросно-рядовых операций.
4: Супер.
2: Да.
1: А вот Филипп тут спрашивает, объясните, что такое дзен-буддизм? Одно и то же это с просто буддизмом или нет?
2: Лена.
4: Буддизм, он зародился в Индии 2500 лет назад примерно. И затем он распространялся по разным странам. То есть какие-то учителя приходили в Индию, получали там передачу учения и уходили к себе домой, начинали развивать это там. Вот. И всегда, приходя на почву очередной какой-то страны, буддизм впитывал местную культуру. И таким образом, когда он пришел в Японию, он стал дзен-буддизмом. Когда он пришел в Китай, он стал чань-буддизмом. В Корее он стал буддизмом сон, в Тибет он стал тибетским буддизмом и так далее. Когда он пришел на юг, ну это еще до всего этого, это получился буддизм Тхеравады и так далее. И вот дзен-буддизм, да, от тибетского буддизма он отличается даже хотя бы визуально. Достаточно посмотреть на группу монахов дзен. Они одеты черно-бело, у них очень строгие, спокойные, сосредоточенные лица. Они сидят совершенно прямо, когда медитируют, очень так вот по струнке, очень дисциплинированно. И за спинами у них ходит их учитель с палкой. И если кто-нибудь вдруг как бы потеряет вот эту прямую позу, учитель бьет его палкой, ну не очень сильно, не очень больно, да, бьет его палкой по спине, тот человек тут же выпрямляется, и у него появляется ясность, концентрация, все восстанавливается. Тибетские буддисты, тибетские монахи, вот сами тибетцы, они выглядят по-другому. Они
2: больше
4: буйные.
2: На русских похожи.
4: Да, они смешные, они одеты в ярко-красные, оранжевые и желтые. Вот, они могут сидеть как угодно, согнувшись, они могут смеяться. Во время самых важных церемоний они могут кидаться друг в друга рисом, смеяться, засыпать, похрапывать. То есть там, конечно, дисциплины нет никакой. И просто действительно, вот чисто визуально такая вот разница. Ну а целью, если так говорить серьезно, с философской точки зрения, цель у них одна. На самом деле, достижение полного просветления на благо всех существ.
1: А вот как в России с этим дело обстоит? Ведь тут ситуация в следующем, что, мне кажется, Россия обладает такой своей собственной энергией, что и эта энергия повлияет на буддизм, скорректирует, то есть появится форма русского буддизма. Вот как мы ее назовем?
2: Это сейчас происходит. Название пока что еще не появилось.
1: Надо срочно придумывать, запатентовать. Вот, кстати, и бизнес, Эдуард.
2: Между прочим, Эдуард, возьми заметку.
4: Да.
2: Между прочим, сам буддизм, это тоже слово не придумал Будда Шакьямуни, да? Это слово появилось позже. Его придумали другие.
4: Западные люди.
2: Да, западные люди. От слова Будда придумали это слово буддизм. А когда же у Будды спрашивали, чему такому он учит своих учеников, что это такое буддизм, то он говорил, что я учу тому, каким все является на самом деле. Вот так.
1: Ну, видимо, есть смысл еще нам послушать телефонный звонок. Угу. Как он? Не против ли?
2: Ну, с удовольствием.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте уже.
8: Доброй ночи, друзья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дружище.
8: Вот у меня возник такой вопрос. Вы сказали, что вы просвечиваете вашу ламу рентгеновским излучением, да?
4: Да,
8: а
4: буквально.
8: Скажите, пожалуйста, вот какой длины волны вашего рентгеновского луча?
1: Спасибо. Ну, это такой технический вопрос. Я думаю, что среди нас физиков мало здесь. И к тому же все приборы, которые делаются вот специалистами, при внедрении внутрь этих приборов, как правило, ломаются и могут наносить вред. Да,
4: но мы, тем не менее, можем ответить.
1: А, извините, что это
4: так. Что касается, да, что касается ламы Оли, то здесь, поскольку жизнь его полностью прозрачна и открыта, то длина наших волн совершенно безгранична. То есть я просто расскажу, как выглядит его день. Значит, этот человек уже 30 лет, это мы уже говорили, я просто напомню, непрерывно путешествует. Он основал за все это время от имени своего учителя 16-го Кармапы, он основал во всем мире, кроме Африки и исламских стран, во всем мире более 270 центров медитации тибетского буддизма или буддизма алмазного пути, 270 центров, которыми он фактически руководит. То есть практической работой руководит он. И он все время путешествует, переезжая из центра в центр. И день его выглядит так. Утром он приехал в аэропорт или на вокзал. Его встречают ученики, везут по дороге, решая какие-то организационные вопросы. Затем обед, очевидно, с какой-то, как правило, с какой-то прессой. То ли это интервью на радио, на телевидении, то ли просто что-то, какие-то такие беседы. Значит, потом, после обеда он обычно отправляется на какую-то, опять-таки, то ли на встречу с центром, где решаются какие-то снова организационные вопросы. К нему приходят люди за благословением, за советом, с вопросами, с личными, с общественными, с чем угодно. Вечером, часов 7-8, начинается лекция публичная перед достаточно полным залом. После лекции опять организационные вопросы. Он ложится спать в 2-3 часа ночи.
2: В 4,
4: да. И утром он отправляется или на поезд, или на самолет. И все это продолжается так без конца. У него нет никакой возможности заболеть, отдохнуть, уехать в отпуск, покататься на горных лыжах где-нибудь и так далее. То есть это человек, который постоянно находится в пути. Вся его жизнь абсолютно у нас на глазах происходит. Мы его можем подвергнуть совершенно любому анализу, любой проверке.
1: Вот тут пришел вопрос, опять же, на пейджер от Николая Мышкина. Вот он интересуется, а как вообще обстоят дела, так возвращение к секс-тренажеру, собственно, с секс-меньшинствами, то есть, да. Вот лесбиянство поощряется ли, гомосексуализм. Ну и вообще, да, существует ли это в ваших рядах?
2: Вообще, фактически не существует. Буддизм делает людей действительно, ну, в хорошем смысле нормальными, нормальными, здоровыми, интересными, активно развивающимися людьми. И это, даже если у кого-то, может быть, когда-то в юности были какие-то перекосы, то с буддизмом они уходят. И в нашем центре фактически таких людей нет, действительно нет. Но сам Оля рассказывал, что все-таки где-то в Европе у него есть парочка учеников гомосексуалистов. И сам он говорит о том, что это специфическая карма, которая связана с тем, что эти люди унижали или оскорбляли женщин в прошлой жизни. Или если это лесбиянки, то наоборот. Ну, то есть недооценивали как-то и преуменьшали достоинство противоположного пола. Вот так. Такая вот обидная, обедняющая карма.
4: Иногда вот у Оли переводчик у нас вот на русский язык, он мужчина, его зовут Вагит. И вот иногда это выглядит достаточно смешно. Вот они сидят рядом на сцене, Оля читает лекции, вот приходит такой вопрос ему о гомосексуализме, и он говорит: вот если бы я сейчас что-нибудь плохое сказала о женщинах, была бы опасность, что в следующей жизни я ходил бы держать с Вагидом за ручку.
1: Понятно. Ну, еще телефонные звонки. Звоните, уважаемые. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание беспредельно наше к вам.
9: Алло.
1: Да, рассказывайте.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Вы меня извините за поздний звонок.
1: Да ничего, мы не спим еще, да.
9: Я хочу спросить, а как у этих девочек вообще, мне непонятно, уживается вообще Будда, Христос, Магомед, все не там. И как все это, в общем-то, происходит в мире? У каждого своя вера, каждый во что-то верит, каждый поклоняется своему Богу. Все мы в одном мире, и у каждого своя вера. И в то же время есть различия между этим. Вот такой мой первый вопрос. Угу. И второй вопрос, вы меня извините.
1: Да ничего, ничего.
9: Ваши девушки, я понимаю, что они очень нашли себе большое увлечение, ну, может быть, даже по-серьезному в своей вере. Как говорится, дай бог им.
4: Хотя спасибо.
9: Такие хохотушки. Мне бы очень хотелось знать, а что они в мирской жизни из себя представляют? Вообще они умеют борщ варить?
4: О.
9: Они вообще представляют, что такое дети, семья? Или они ушли в эту свою веру для того, чтобы там вообще, как говорится, поклоняться, радоваться, веселиться и забыть о самых главных заповедях в нашей жизни? Это дети, это их будущее, их воспитание. Извините за мой такой вот длинный вопрос.
1: Понятно, спасибо. Спасибо.
3: Можно на второй вопрос я отвечу?
4: Да.
3: А, борщ варить они умеют.
2: Еще салат оливье, винегрет.
4: Булочки печем.
2: Да. Блины. Грибной суп, заварное,
3: печенье, я не ужинал.
2: Кисель, многое другое.
4: Да, мы даже вас приглашаем на ужин, мы гарантируем вам борщ. И
2: вот конкретно вас.
1: Борща давай, борща.
4: Да.
1: Ну а первый,
4: да, первый вопрос.
1: Ну, он какой-то такой был длинный и да.
2: Не совсем. Ну,
1: ответ на него, по-моему, да, давать как-то нельзя по той причине, что
2: он не был задан.
3: Ну, там да. Это было как...
4: Нет, можно.
1: Да.
2: Ну хорошо.
3: Там было как Будда и Христос уживаются в одном мире, так я понял.
4: Дело в том, что очень здорово, что есть так много разных духовных предложений, поскольку есть так много разных людей, так много разных характеров. Потому что, ну, что называется, один женится на матери, другой женится на дочери, и оба будут счастливы. И совсем не обязательно, чтобы даже не нужно,
2: образно
4: чтобы была
2: говоря.
4: Всего одна религия на всех. Это все равно, что хотеть, чтобы все блюда, у всех блюд был одинаковый вкус, или чтобы все женщины выглядели совершенно одинаково. В этом нет ничего как бы хорошего,
2: да,
4: на самом-то деле.
2: Еще религии являются в каком-то смысле лекарствами от болезней нашего ума, от всевозможных омрачений. И подобно аналогии с болезнями, так как мы все люди подвержены тем или иным заболеваниям, у одного печень, у другого почки, мозг или щитовидная железа, и от всех этих вещей совершенно разные лекарства прописываются. Точно так же и религии служат лекарствами для разных омрачений наших человеческих.
4: Да, так что это большой подарок, что есть так много всего.
2: Угу. Поэтому каждый может действительно выбирать то, что ему по душе, то, что ему полезно.
1: Да, многопартийная система в религии. О,
4: опять-таки.
1: Тупая фраза такая, шаблонность. Такая,
4: плюрализм.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
10: Здравствуйте, я хотел бы узнать мнение ваших гостей, значит, по поводу трудов Е. Блаватской. Спасибо.
1: Спасибо. Мне вот картина нравится.
2: Рериха?
4: А, Рериха.
1: Да.
3: А Е. Блаватскую никто
2: она,
3: не
2: писала? Она, по-моему, не рисовала.
1: По-моему, тоже, но я думаю, что мечтала, по крайней мере.
4: Ну,
1: да.
4: Вот что касается вот меня лично, я как-то присутствовала на лекциях Агни-йоги. Это было в конце 80-х годов. По-моему, я пришла на одну лекцию, пробыла там, наверное, минут 15 и вышла недовольная.
1: Да, то есть спешно покинула помещение.
4: Спешно покинула помещение, да.
1: Понятно.
2: Ну, да. Я еще могу это прокомментировать таким образом, что в основном сейчас кружки Блаватской создают, ну, в основном пожилые люди, это что-то подобное разговорам около подъезда. И, в принципе, у нее есть какая-то информация о чем-то высокодуховном, но совершенно при этом отсутствуют методы. Методы, как этого достичь?
4: Ну, опять-таки, для кого-то, я думаю, это может оказаться хорошим предложением, потому что во всем этом явно присутствует много смысла и свет определенный, конечно же.
2: Ну, и вообще,
4: позитивная вещь,
2: как-то ведет все-таки к духовности, что само по себе хорошо.
1: Ну, понятно. Сейчас я предлагаю немножко, опять же, прерваться. Вот. Послушаем композицию, а потом что-нибудь еще послушаем, а затем, если вы не против, продолжим, да?
4: Да.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси представитель буддийского центра Алмазного пути, школы Карма Качью, Эдуард, Татьяна и Елена. Вы можете общаться с ним посредством известного вам, собственно, телефона, ну, также посредством пейджера, не менее тоже известного. Скажите, а вот афроамериканцы есть среди вас?
4: Есть мулаты, насколько мне известно. Женщины почему-то в основном. Очень красивые.
1: Да?
4: Но немного, да. В Германии есть в основном.
1: Вот, кстати, я вот когда внизу стоял, вас ожидал, мне в голову пришла мысль, что вот, ну, вот такое словосочетание «немецкий буддизм» — это абсурд. Ну вот я вот почему-то об этом помню. Понимаете, немец-буддист.
4: Прекрасно. В Германии, на самом деле, буддистов очень много. Вот сейчас из всех стран, в которых Оли основал свои центры на сегодняшний день, в Германии центров больше всего. Там чуть ли не в каждой деревне есть буддийский центр Алмазного пути школы Карма Каги. Вот. Любопытная вещь. И только после нее идет уже Россия по численности.
2: Мы сейчас были как раз на Новый год в Германии. Встречали там Новый год в Упертале. Там было на Новом году вот с нашим ламой Оли 2000 человек. А потом была историческая встреча, действительно очень важная. Впервые в Европу приехал наш лама Кармапа. 17-й Кармапа. Это 16-летний юноша. И на этом мероприятии было 6 тысяч человек со всего мира. И
1: а как это все происходит? Вот, а там просто люди тусуются, или там какие-то шумные банкеты с выпивкой и танцами, вот как? Или все очень так, скажем так, да, консервативно, так строго, чинно?
2: Если это Новый год, то, конечно, это с выпивкой, с едой, с танцами.
4: Две дискотеки, одна транс, другая рэп.
1: О, рэп?
2: Да, и со слайдами того, как люди выпрыгивают из самолетов с парашютами, а также незапланированные развлечения, типа ныряние со сцены в народ, вот такие вещи, что показывает, что пространство — это наш друг, который всегда поддерживает. Но это праздник.
4: Неформальная часть, да.
2: Действительно. То, когда люди отдыхают просто.
1: А, вот,
2: а есть официальная часть.
1: Георгий Стебелек утверждает в своих многочисленных книгах, что время вот там завтра, вчера нет, есть время всегда. Вот. Но он вообще любит так о времени поговорить. Вот. А что вот эти временные градации, пишет Стебелек, это, в общем-то, преступление. Или, ну, или та же самая наркомания, да, чтобы людям было как-то понятнее существовать в окружающем мире, они вот пытаются все там как-то расставить на свои полочки. Это желтое, это зеленое. Но Стебелек сейчас вторую книгу уже делает, где пишет, что цветов тоже нет никаких. Имеется в виду, да, цвета. Цвета не существует, существует только белое. Да, вот он так. Вот. Как вы оцениваете вот его труд? Ну, вот в данный момент насчет времени. Да.
4: Ну, я так понимаю, что этот человек как может борется вот с какими-то жесткими концепциями,
1: да,
4: которые кажутся ему ограничивающими.
1: Да, да,
4: можно,
1: да,
4: только за него порадоваться.
1: Он, кстати, и против нот.
4: Понятно. Ну, хорошо. На самом деле, относительно времени, буддизм тоже очень известное, самое известное, может быть, лозунг буддизма — это здесь и сейчас. Да, вот то, что мы... название магазина нам известно такое в Москве и так далее. То есть буддизм говорит, что действительно нет оснований, чтобы мы углублялись в прошлое, поскольку его уже нет, и мы ничего не сможем там изменить. Нет оснований для нас слишком увлекаться будущим и строить какие-то планы и надежды излишние, как-то пытаться гарантировать себе какое-то будущее и так далее, потому что его еще нет, и здесь мы опять-таки, в общем-то, бессильны, не знаем, что произойдет. Единственное, что мы можем реально сделать, то есть все, что мы можем реально сделать, мы можем сделать только сейчас. Вот. И поскольку произойдет потом только то, для чего мы сейчас засеем семена. Вот. И поэтому вот все наше самое главное происходит только здесь и сейчас.
1: А вот если человек, например, очень добр, как бобр, но при этом скуп, вот, вот, ну вот хочет он сделать людям добро и может, да, а вот жалко ему семени, вот он ну, такой эгоистичный в этом смысле. Вот какие есть, ну, скажем, три примитивных, самых простых способа заставить его вот все-таки вот это семя там, да, вот как-то освободить для, да, для, ну, дел грядущих?
4: Сам Будда говорил, что если человек хочет развить щедрость, но не может ее развить, если ему, в общем-то, даже и хотелось бы кому-то дать, скажем, драгоценный камень, да, но он не может его никому дать, пусть начнет с картофелины. Возьмет маленькую грязную картофелину,
1: а и учится
4: делать этот жест.
2: Нет, нет,
4: почему нет?
2: Нет,
4: это не так. Он будет учиться делать вот такой жест, протягивать руку и давать.
1: А вот есть, знаешь, другая теория, вот, да? Вот такая, да, то есть, что, например, вообще никому ничего не нужно давать, ни у кого ничего не нужно брать. И это то же самое, что ты все отдал или все взял. Ну, то есть, вот передача таких каких-то вещей, там, материальных, как тот алмаз, то есть, если это не проецировать, там, да, на духовное какое-то там благо, да, вот именно вот физическая вещь, вот ты дал кому-то ее, значит, тебе кто-то что-то вернул, да, а проще ему не давать, и он тебе не вернет, и вроде как... Да, отношения совершенно идеалистические. Между людьми не стоят вещи. Вот, круто. Но это самый сейчас последний такой модный вот такой среди молодежи прогрессивный такой понт, что, дескать, не дарить на день рождения. То есть, ну, подарок следующий. Слушай, я тебе ничего не дарю, а у меня будет. Ты мне ничего не дари. Вот так. Да.
4: У нас... У нас немножечко противоположные есть... У нас противоположная мода, я бы сказала. Вот сам Оля о себе говорит, что он старается как можно лучше, как можно больше делать для других. Даже самые маленькие, крошечные вещи. То есть все, что хорошее можно сейчас, в данный момент, сделать для другого человека, он всегда старается делать. Дать маленькое, поправить, застегнуть на нем пуговицу, если это возможно, расправить какую-то складку. Даже такие крошечные вещи. То есть все хорошее, что можно сделать для другого человека, чтобы дать ему хоть маленькое счастье сейчас и здесь, это нужно сделать.
3: А вот, не знаю, мне приятно, когда подарки дарят на день рождения.
4: Мне тоже.
2: И мне приятно. И дарить, кстати, тоже чрезвычайно приятно.
1: А я дико смущаюсь. Например.
3: Дарить или получать?
1: Ну, получать подарки.
2: Так, так, так.
1: Ну, вот,
4: тоже нужно тренироваться.
1: Дарить, ну, это да, дарить приятно. Но дарить гораздо приятнее, чем получать на самом деле.
2: Да,
3: ну, вот.
2: Значительно.
1: Вот. Да, ну ладно, телефонный звонок еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее. Вы знаете уже эту речь. Да. Рассказывайте.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: Я вот в Казани звоню.
4: Угу.
11: Нас тут недавно подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас. Вот, слушаем.
4: Спасибо.
11: Вот. Я вот, значит, хотел спросить о так называемом принципе кармической справедливости, который вскоре хотят ввести законодательно. То есть, чтобы вместо трудовых книжек у человека были бы свидетельства о карме. И при приеме на работу, соответственно, если он в прошлой жизни был мошенником, то его в банк, как вы понимаете, не возьмут. Вот. Как вы думаете, насколько это могло бы быть разумным? И, соответственно, с этим еще аналогичный вопрос. Вот понимаете, как бывает. Вот человек, допустим, учился всю жизнь гончарному делу, да? Он... Плохо у него это получалось, он разорился. Но чему-то он все-таки научился к концу жизни, так сказать, там, напрягом и так далее. А в следующей жизни, соответственно, он уже, когда начинает учиться, если опять же ему повезет, и он начнет учиться тому же самому, у него уже какое-то базовое... какой-то базовый уровень знаний есть. Соответственно, таким образом он может стать в конечном итоге корифеем. Значит, ну, допустим,
4: гончарного бизнеса.
11: Ну, в музыке, например, или в живописи. Вот, вот как вы думаете, каким образом вот это можно применить при обучении в основном детей, потому что вот бывает заставляют ходить там в спортивную секцию, да, а он, соответственно, ну, не в зуб ногой. А родители злятся, так сказать, орут на него, типа, мы деньги заплатили, а еще в советские времена, помните, тогда же в секцию попасть было очень сложно. То есть буквально очереди стояли, и уж если приходилось, опять же, всяким чиновникам взятки давать, ну, тоже не секрет, там, гусей всяких носить, вот, деньги также. И, соответственно, очень сильно они злились, если дядя не хотела в эту секцию ходить. А может быть, ему совершенно это не подходит, может, ему, например, музыка, наоборот, больше. Вот. Или наоборот, вот ему охота мяч во дворе гонять, а его заставляют ноты учить. После чего он, естественно, дико ненавидит. Я такую музыку, и вот в отместку музыки как эгрегору начинает слушать вот Стрелков, Ларису Черникову и так далее.
1: Марусю.
11: В качестве такого, да-да-да, вот в качестве внутреннего протеста против музыки, какая есть. Вот. Или все-таки вы считаете, что научные знания обновляются куда быстрее, чем цикл реинкарнации, что, в общем-то, как-то ограничивает применимость такого подхода к обучению? Вот как вы считаете?
1: Сложный такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну как?
4: Ну, на самом деле, закон кармы, закон причины и следствия, это вещь настолько для вот нашего уровня сознания еще пока не познанная, не понятая, что как-то решать за карму нам, особенно отделом кадров, я думаю, не стоит. И сложится все у человека так постепенно прояснится, к чему он склонен само собой. И книжки кармы, или я просто не очень точно помню, как вы
2: трудовые
4: сказали,
2: книжки.
4: Да, вместо трудовых книжек заводить, конечно, не стоит. То есть лучше традиционные методы.
1: Да, и вообще, в общем-то, любая бюрократия, это все от лукавого, конечно. Люди должны верить друг другу. К примеру, подходит ко мне человек на улице, говорит: Саня, дай пятерочку грина. Я говорю: конечно, завтра на этом же месте встретимся. И нет, это идеальная ситуация, когда люди должны просто верить друг другу. Но этого, к сожалению, не происходит, и вряд ли как произойдет.
2: А потом, как мы можем доказать или проверить, был ли человек вором или еще кем-то в прошлой жизни?
1: Конечно.
4: Для этого нужно иметь очень-очень большую способность к прозрению, очень глубокую проницательность. Это не наш уровень.
1: Плюс наверняка найдутся такие же мошенники, которые за определенные бабки будут устраивать себе, так сказать, нормальную карму.
4: Да-да-да.
1: Они будут проникать просто негодяи туда.
4: Да-да-да.
1: А что касается вот вопроса, касающегося там музыки, да, вот
4: развитие способности, да-да-да.
1: Так это все дело происходит от того, что, в общем-то, мы неоднократно в наших программах упоминали, это насилие, конечно, со стороны матери, которая, вот если верить, опять же, в реинкарнацию, чувствует всю мощь знаний ребенка своего грудного, она чувствует, что он знает больше ее, что он умнее ее, и пытается это забить, то есть буквально заткнуть ему рот грудью, значит, своей, или завязать косички мощные. То есть это, конечно же, уже насилие социума. И очень немногие экземпляры, как тот... умудряются сохранить остатки вот в себе до конца своей новой жизни, вот той мудрости, которую они получили из прошлой жизни. Вот как я круто сказал.
4: Да, Саш, согласно буддизму, родителей мы себе выбираем сами, в зависимости от того, что мы сами натворили в своих прошлых жизнях. Так что все наши родители — это те самые кактусы, которые мы посадили сами раньше, а теперь на них сами сели.
1: Да.
2: Одновременно с этим можно сказать, что дети являются кредиторами своих родителей, кредиторами из прошлых жизней. И именно поэтому родители вынуждены 16, 17, 18, 20, 25 лет из своей жизни бескорыстно трудиться на этих спиногрызов и дарить им свое спокойствие, свои силы,
4: деньги,
2: здоровье и так далее.
1: А еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту беспредельно. Как это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте, доброй ночи, господа.
4: Добрый.
12: Меня зовут Саша, вот у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот во многих религиях, в том числе в христианской, существует такая штука, как ограничение пищи в определенные промежутки времени. Вот, существуют ли такие ограничения вот в буддизме? Это первый, так сказать, вопрос. И второй вопрос. Что, например, в том же христианстве существуют такие вещи, как обряды, причащания, вот, замаление, так сказать, грехов, вот, всякие вот протверочки, вот, святая вода. То есть вот расскажите подробнее о том, что в буддизме происходит на празднике. И, кстати говоря, сколько праздников в году.
1: Вот. Спасибо.
12: И да, пожелание вам, действительно, успехов, удачи. Я не являюсь, так сказать, сторонником вашей религии, но вот со стороны это просто интересно, потому что это нужно, да, кому-то говорить. Спасибо.
4: Спасибо.
2: Спасибо
4: огромное.
2: Вам огромное.
4: Ага.
1: Да.
4: Ну, по поводу диеты. Буддизм никак не ограничивает наше питание.
2: Ну, не считая монашеского буддизма.
4: Да, кроме монашеского буддизма, в котором существуют какие-то свои особые вещи, но в наших центрах это совсем не используется. Единственное, практика, наверное, которая нам известна, есть такая практика, для которой человек уединяется на какое-то время, или группа людей, может быть, уходит
2: в ретрит
4: так называемый, да. И там нужно какое-то время не есть, не пить и не разговаривать. Но это исключительная вещь, она делается время от времени, делается по желанию, и здесь нет никакого принуждения.
2: То есть буддисты могут есть мясо, например, это свободный выбор, и считается, что в любом случае эти животные уже умерли, уже погибли, и пусть лучше они принесут пользу для кого-то, ну, своей смертью. Единственное, что мы стараемся не допускать, это чтобы животное было убито специально для нас. Предположим, мы приезжаем в гости в деревню,
1: да,
2: и нам сообщают,
1: барашка, типа, да.
2: Сейчас
1: да,
2: мы
1: да,
2: вот
1: да.
2: для вас зарежем барашка или курочку, мы, конечно, будем протестовать.
4: Лучше не быть причастным к чужой угу. смерти никак, конечно.
2: Но если уже без нашей просьбы, без нашего воздействия какое-то животное умерло, то
4: лучше съесть его и поблагодарить да. его за то, что вот так произошло.
1: Но есть такое понятие, как, в общем-то, неосознанный социальный заказ на убийство. То есть уже покупая мясо, вот угу. любой человек

0: оккупированного, в итоге оказался во Франции, и там давал учения, и у него, например, принял прибежище Владимир Высоцкий однажды. Вот, звали этого учителя Калу Ринпоче. И вот в одной своей лекции в ответ на вопрос о вегетарианстве, о необходимости вегетарианства в буддизме, Калу Ринпоче сказал такую вещь. Представь себе, ну, пусть ты вегетарианец, но ты пьешь чай. За день ты выпиваешь, ну, скажем, 4, 5, ну, 6 стаканов чая. Представь себе, для того, чтобы этот чай вырос, нужно было сначала вспахать землю, и таким образом те червячки, которые находились под землей, оказались на поверхности и погибли, да. А те насекомые, которые были на поверхности, оказались под землей и тоже погибли. И представь себе, что ты пьешь на самом деле. Это чуть ли не стакан крови всех этих существ. Так что избежать вот, гибели разных крошечных существ практически невозможно. Просто нужно относиться к этому как бы вот с благодарностью. Они все равно погибли.
1: Сочувствием.
0: И с сочувствием, да. К ним, желать им всего самого лучшего, лучших перерождений, раз уж так уже случилось.
2: Вот известная история о отшельнице Махе Лесной, которая, в общем-то, жила там не пойми где, ходила по оврагам, была вся в клещах. Когда ей говорили: Мах, ну, дескать, дай мы тебе это, вот, клещей это всех выцепим, мы как-то проведем такую санобработку. Она говорила: вы что? Ведь я мама планеты для вот этой цивилизации клещей. То есть я не могу вот, да, принести чистоту своего тела, в общем-то, в жертву, чтобы погубили целую цивилизацию. Мы ее дико уважали и подкармливали. Она прям с рук питалась. Вот. Ну, еще телефонный звонок, да?
0: Да, да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Рассказывайте. Волнуется очень человек. Угу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Алло?
2: Да-да-да.
3: Доброй всем ночи.
2: Вам добрый. Также, да.
3: Меня зовут Ксения. Господин ведущий, а можно задать вопрос вашим гостям?
2: Конечно, конечно.
3: Я вот что хотела спросить. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к пророку Магомеду и к исламу? И что вам в нем нравится, может, что-то не нравится, если можно поподробнее?
2: Спасибо.
0: Да, спасибо за вопрос. Религии, конечно, и религии есть разные. Каждая из религий представляет собой предложение полезное для тех людей, которым это подходит. Вот. Но вот относительно ислама, к сожалению, ну, нельзя сказать, чтобы мы видели в этом какое-то особое благословение, в том, что человек вдруг, то есть человек исповедует ислам. То есть из того, что можно видеть сейчас, ислам ведет священные войны, притесняет женщин, шариат, все это, в общем, настораживает очень сильно.
1: Угу. Все это пронизано насилием и болью. В мусульманских странах закрываются больницы для женщин, и буддизм не может поддерживать такие вещи.
4: Скажите просто, что вы паранджу хотите, не хотите носить.
1: Ну, это тоже верно.
0: А ты хотел бы носить паранджу?
4: Нет.
2: Ну, видимо, тоже у них это все неспроста, да, происходит. И если тамошние обитатели принимают это и как-то живут с этим, то, видимо, им это подходит, поэтому...
0: Да, это подходит одним, но в то же время, когда это насильно распространяется на другие территории, вот это уже действительно настораживает.
1: И известно, что сейчас это одна из основных опасностей для всего человечества.
2: Понятно. Следующий, да, звонок тогда. Угу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте еще раз. Я хотел бы узнать у ваших гостей их мнение, значит, как они считают, что такое нирвана и что есть дух. Спасибо.
2: Спасибо. Угу. Какой хороший вопрос.
1: Угу. Спасибо.
0: Нирваной называется, то есть дословный перевод слова нирвана — это сдувание. И в какие-то моменты можно подумать, что это сдувание нас или сдувание сознания. На самом деле это сдувание всего, что препятствует проявлению нашей как бы вот истинной природы, да, препятствует проявлению вот целостного, разнообразного потенциала нашего ума. Вот, нирвана считается выход, полный выход за пределы страданий. Малая нирвана — это выход за пределы только собственных страданий. И есть так называемая большая нирвана, где человек не только сам перестает испытывать

0: страдания, но и...
1: Может интенсивно помогать другим освобождаться
0: от страданий. От страданий, да. Ну, так, наверное, можно сказать. Но в буддизме алмазного пути мы не останавливаем. То есть нирвана не называется... То есть наша цель не называется нирвана. Мы скорее говорим, что наша цель — это достижение полного просветления на благо всех существ. Полное проявление потенциала нашего собственного ума, всех его позитивных качеств на благо всех существ.
1: А слово «дух» вообще не используется в буддизме. Мы используем такое слово, как «ум». Вы, наверное, уже успели это заметить. И оно не имеет в виду мозг, там, интеллект. Мы специально выбрали это слово, чтобы отличаться от других, чтобы не было путаницы. Мы специально не используем такие слова, как дух и душа. И под словом ум мы подразумеваем полный потенциал, безграничный потенциал нашего сознания. И это называется ум.
2: И прежде всего, вероятно, логика, да, должна быть.
1: Логика – это один из совершенных аспектов нашего ума, один из граней.
0: Одна из способностей.
1: То есть наш ум сравнивает с прекрасным совершенным алмазом, который сверкает и переливается многими бесконечными гранями. И вот все совершенные качества, которые мы можем только себе представить и не можем представить, и логика в том числе, это одна из этих граней, совершенных граней.
2: Еще раз напомню номер телефона. Вы, уважаемые, звоните. Мы еще здесь, да. Ну и так, правда, люди звонят, но я просто напомню, вдруг кто-то не помнит телефон. Вообще мы предлагаем всем желающим бесплатно, в общем-то, делать тут татуировки с телефоном в студии. А что такого? Он у меня игла лежит, шину поджег автомобильную, как раньше, по старинке, что да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Да.
4: Доброй ночи.
2: Вам
0: доброй ночи.
2: Да.
4: Спасибо, у вас очень интересная передача.
2: Программа у нас.
0: Мы рады.
2: Да, извините. Да.
4: Вы знаете, я, наверное, был однажды в одном из центров буддизма. Это было под Малагой, в горах. Там есть центр, там есть большая ступа стоит.
0: Кармагион называется.
4: Ого. Да, совершенно верно.
0: Да.
4: Вы знаете, спасибо, что вы пришли, конечно, на радио, так интересно все рассказываете. Но можно все-таки один серьезный вопрос?
0: Да.
4: Если можно, потом, наверное, второй.
0: Да.
4: Первый. По вашим понятиям, по вашим мировоззрениям, как вы думаете, Будда был аватаром или Джаванмухтой? Терминология вам понятна?
0: Нет.
4: Понятно. Значит, Будда в Индию пришел. Индия была достаточно просвещенной страной в то время.
0: Да.
4: А понятие аватар существует во всех ведических писаниях абсолютно. И в Ведах, и в Пуранах, и в Упанишадах.
0: Буддизм не основан на Ведах, поэтому...
4: Да, очень хорошо. Значит, что такое аватар, вы должны знать.
0: Не
4: это непосредственно воплощение Бога в иллюзорную человеческую форму. Аватаром был Кришна и Рама. Будда является аватаром или Дживанмуктой, то есть душой, освобожденной при жизни.
0: Угу. Если позволите, мы на этот вопрос ответим просто не используя санскрит, а просто вот как бы по-русски, да?
4: Хорошо.
0: Ага. Вот понятие «бог» в буддизме не существует. Будда был человеком, который однажды, поняв, что ему чего-то не хватает в той повседневной жизни, которая у него есть, что однажды, не смирившись с непостоянством, с тем, что все это однажды исчезнет и вообще ничего не останется, пошел, отправился искать то, что неприходящее, что не мимолетно, что останется навсегда, то самое ценное и абсолютное. И он это нашел, обнаружил это в себе. Он раскрыл полный потенциал собственного ума в медитации, что называется, достиг просветления. Вот если это ответ на ваш вопрос, то я буду рада.
2: Второй вопрос вы будете задавать?
4: Да, если можно. Так значит, буддизм – это не религия, а философия избавления от страданий, освобождения при жизни и остановки колеса сансары.
0: Да.
4: Отчасти, значит,
0: да.
4: Это не религия.
0: Это и философия, и практика,
1: И психология
0: отчасти, да. И в действительно очень небольшой степени религия.
4: В небольшой?
0: В очень небольшой степени религия. Религией буддизм становится в обществе.
1: В слове «религия» есть корень или приставка «ре», которая означает «возвращаться». И предполагается, что можно вернуться в какой-то рай, да, в который был когда-то утерян, вот подобно тому, как это есть в христианстве и в Библии. В буддизме же мы ничего не потеряли. У нас всегда была совершенно просветленная сияющая основа, и все, что нам нужно сделать, это увидеть ее. Все, что нам нужно сделать, это протереть вот грани на этом алмазе и увидеть, как он сверкает. Угу. Вот что мы делаем в буддизме.
4: Ну, вы почти то же самое говорите, только несколько своим языком, адаптированным.
0: Да.
4: Относительно того, чему меня учили в Тибете монахи, в монастырях. Значит, там говорят, ты должен успокоить ум. Потому что ум является единственной помехой тебе осознать твою собственную божественную природу, говорили буддисты в монастыре.
2: Спасибо.
4: Значит, если можно, я закончу.
2: Конечно.
4: Я постараюсь быть кратким.
2: Да.
4: Они объясняли много раз, что при всем том, что ты божественен, природа твоей души божественна, ты не осознаешь этого, потому что ты находишься в иллюзии. Все вокруг тебя майя, и ты думаешь, что все это реально. Будда успокоил свой ум, говорил мне лама. И поэтому он смог осознать, кто он и что он. Вы несколько адаптированы для европейского сознания.
1: Это естественно, никто не знает
4: говорите
1: в России.
4: Говорите вещи, которые не противоречат на самом деле ведам.
1: Спасибо.
4: Не противоречат ни Пуранам, ни Упанишадам. Угу. Потому что Будда не придумывал ничего нового.
1: Да.
4: Он был лишь маленькой коррекцией в индуизме в то время, когда брамины стали злоупотреблять и говорить, что только они знают истину в ведах.
0: Спасибо.
4: Ну, спасибо вам за вашу передачу.
2: Спасибо за программу, конечно, потому что передача, она в тюрьме все-таки, а мы, в общем-то, в эфире. Хорошее. Мне понравилось. Вот понравился только что выступавший. Я вижу, у вас появились какие-то несогласия с ним определенные, да, какие-то вот. Можно, кстати,
0: по терминологии высказать. Немножечко, да.
2: Ну, все-таки наш слушает огромное количество людей. Вы можете высказаться сейчас, да, вот насчет терминологии. Это, кстати, очень важно. Мелочь, а знаете...
1: Подобно тому же, как буддизм, придя из Индии в Тибет, был полностью переведен на тибетский язык, который был понятен тибетцам, сейчас все тексты, все буддийские тексты переводятся на языки Запада. Так немцы ведут медитации на немецком языке, мы русские на русском языке, французы на французском языке, и так далее. То есть мы хотим, чтобы люди понимали смысл того, что происходит, а не цеплялись за непонятные обряды. Мы хотим, чтобы люди понимали, что они делают, и для этого нужна ясность и нужны простые слова, которыми мы пользуемся в нашем языке.
2: Понятно.
1: Все.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Звоните, уважаемые, задавайте ваши вопросы, пользуюсь случаем. Сегодня я щедр на телефонные звонки, обычно мы их мало принимаем, или они все записные, или из соседней комнаты. Сегодня же вот действительно звонят живые, реальные люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельное.
5: Алло, это «Эхо Москвы»?
2: Да.
5: Скажите, пожалуйста, ваши собеседницы, кто по образованию? Они вообще знают, как, что людям известно о устройстве природы, о законах ее? Вот кто они по образованию?
2: Понятно.
5: Чтобы рассуждать о том и давать советы людям.
2: Сейчас они ответят, я думаю.
5: Спасибо большое.
0: Я математик.
1: А у меня музыкальное образование.
6: А я физик.
2: Вот. А я просто Саша. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
7: Будьте здоровы.
2: Спасибо, да, видите, после того случая со мной это все чаще и чаще. Да, извините, что вас перебил говорить. Рассказывайте, да. С вами опять то же самое? Ой.
0: Алло.
2: Да, ну...
1: Прорвалось.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые.
6: Хотел бы задать вот какой вопрос. Какое отношение у ваших гостей к такой личности неординарной, как Борис Гребенщиков, который последние там лет 10, наверное, активно, так сказать, продвигает сквозь музыку, сквозь искусство буддизм, вот, по большей мере. Вот. А еще небольшой вопрос к вам, Александр.
2: Угу.
6: Принесли ли вы сегодня с собой запись песни Майка Науменко, песни «Гуру»?
2: Ну, то, к сожалению, не, да, к сожалению, не взял ее.
6: Жаль.
2: Да. Жаль.
6: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Мы очень хорошо относимся к Борису Гребенщикову. То есть я вот свидетель того, как он принял в 93-м году прибежище у Ламы Оли в московском центре. Это было в начале
1: было
0: сентября.
1: Не в московском центре?
0: В московском. Я сидела рядом, я знаю.
1: А я видела его в Алуште.
0: В Алуште он был, да.
1: На мероприятии тоже под названием «Пхова» или «Умирание в сознании».
0: Да, очень интересный курс, кстати, Пхова. И он проходит каждый год летом на территории или России, или Украины. И вот Борис Гребенщиков тоже присутствовал на таком курсе, может быть, даже не раз. И там в конце этого курса в Алуште в 93-м году он даже сыграл нам концерт.
1: Благотворительный.
0: Благотворительный перед всем залом, за что мы ему очень признательны. Вот. Насколько нам известно, он действительно практикует буддизм. Его учитель живет в Непале. Очень известный, хороший лама нашей же линии, высокий. Вот. И, в общем, все хорошо. И музыка у него тоже хорошая.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: У меня к вам такой вопрос. Может быть, он не так интересен для вас, но он прагматичный. Если ребенок очень милый, хороший, активный, расположенный, открытый к миру, вдруг как-то изменился, и когда пошла учеба, то он замкнулся весь, не стал, просто не хочет учиться, и родители его все время наказывают, никуда не пускают. Что это? Можно какой-то найти из этого выход, из этого положения? И что это? Это он больной или ленивый?
2: Понятно, таком, спасибо.
1: В таком случае, наверное, нужно, во-первых, много доброты, чуткости со стороны родителей. Ну и, конечно, сейчас есть масса всевозможных психологических школ для детей, которые в таком непосредственном игровом виде раскрывают детей. Просто нужно поискать какие-то ключи к ребенку. Может, действительно, он столкнулся с какими-то трудностями, и нужно помочь ему.
0: Если у вас, вот, не знаю, вы, наверное, не родитель его, если у вас есть возможность как-то ему помочь теплом просто, мне кажется, ребенку нужно очень много тепла в каком-то определенном возрасте. Если вы можете ему как-то помочь теплом или чем-то еще, я думаю, что очень здорово, если вы это сделаете.
2: Сейчас я посмотрю, что тут еще приходит на пейджер, а то мы как-то, да. Ну, вот какой вопрос. Не происходит ли потери смысла, ну, части смысла, или его трансформации при переводе с индийского на тибетский, с тибетского на немецкий и с немецкого на русский? Ирина вот волнуется очень, да.
1: Спасибо за вопрос, кстати, хороший.
2: Хороший.
0: Да, действительно хороший вопрос. Но, конечно, все зависит от переводчика. Вот в классической традиции над действительно серьезным каким-то текстом всегда работают несколько человек. Один — это переводчик, знающий, видимо, для которого язык, на который переводится, является родным. И люди, для которых родным является язык, с которого переводят. Вот они совместно, обсуждая содержание этого текста, нужно еще иметь какое-то знания, какие-то, какой-то уровень реализации этого текста и так далее. То есть все это очень большая работа, конечно.
1: А что касается практик, то здесь очень важна не концептуальная передача. То, что лежит за пределами слов, действительно, и концепции. И здесь важно, чтобы был хороший учитель, который действительно понимает этот смысл и может передать его не только словами, но и как бы на деле, чтобы мы могли увидеть и почувствовать это. Для этого должен быть высокореализованный лама, вот каким является Оля Нидл, например.
2: А вот женщина может быть ламой?
1: Может быть.
2: А есть?
1: Такие примеры есть. В истории тибетского буддизма было много женщин-йогинь, так называемых, которые достигли в течение своей жизни просветления, и многих-многих людей и других живых существ привели к просветлению.
2: А вот, вот ты сказала, других живых существ, это вот как? Да, как?
1: Ну, буддизм считает, что есть много самых разнообразных форм существования, и грубая классификация этих форм выглядит так, что есть божественные сферы, где люди переживают бесконечные наслаждения, есть, и туда приводит гордость, есть мир полубогов, где люди, существа, вернее, тоже живут неплохо, но их мучает зависть и ревность, и им недостаточно своего счастья, они думают, думают о том, что есть у другого. Есть также сфера людей, о которой мы более-менее знаем. Сюда приводит чувство желания, сильного желания. Еще одна планка пониже – это животные. Туда приводит состояние глупости. Далее следует ниже планка – это голодные духи, так называемые. И это жадность, которая приводит вот в такие состояния, что тебе все время чего-то не хватает. Описывается, что у них очень маленькие ротики, огромные животы размером с город, и они всю жизнь испытывают страдания от того, что никогда не могут насытиться.
2: Это вот такое выражение, еще есть жабы душат.
1: Да. И последняя планка – это адские существования, где существа отпрессованы совершенно паранойей и переживают бесконечные страдания. И теперь еще очень важный момент, что все это на самом-то деле находится в нашем сознании, между нашими ушами, и это подобно сну, из которого мы можем проснуться. Подобно тому, как нам может сниться кошмар, мы можем проснуться из него и увидеть, что это только сон. И также все, что с нами происходит, это на самом деле просто тяжелые разные впечатления в нашем уме.
9: Только чтобы проснуться, нужно проделать очень большую работу.
2: А вот если так взять, ну, совершенно обычный сон, да, вот ведь существует такое учение как-то коррекции сна. Вот ты же правильно сказал, что приснился какой-то ужас и садомии, да, ты проснулся такой, ох, о, типа нормально, я вот у себя там, да, и все это было сном. Но бывает наоборот,
1: да.
2: Когда снится полный такой хороший угар, а ты просыпаешься, а вот за окном там это зима.
1: Опять
2: и,
1: жить.
2: То есть сон в любом случае это великое искушение. Да. Вот. Нужно каким-то образом либо научиться вот не обращать внимания на то, что ты видела во сне, вот, либо как-то еще лучше корректировать сон.
1: Либо то есть... научиться видеть, что все это является сном, и
2: да,
1: понимать здесь
2: все это,
1: возможно.
2: Да.
1: Это дает нам просто больше свободы, больше возможностей.
2: Но есть вот у вас какой-нибудь специальный тренинг такой вот на эту тему, да?
9: Есть практики осознанных сновидений.
2: Вот, да, вот да. Я к этому.
1: Есть специальные медитации, которые делаются именно вот на сон грядущий.
2: Но
1: и
2: вот...
1: они, кстати, одни из самых сложных. Как только начинаешь их делать, сразу засыпаешь.
2: Вот мы вполне возможно, у нас уже так время немножечко подпирает, и многие наши радиослушатели взбудоражены попросту вот прошедшей недели и тем, что начинается новое, которое, ну, ничем не будет отличаться от прошедшей, в общем-то, как и все последующие.
1: К сожалению.
2: Да. Им, конечно, захочется залечь в люльку. И вот чтобы не было такого эндогенного, опять же, пропотевания, нервов, там, бодуна, колотуна, да, обычно как же происходит? Часов в 5 утра они вскакивают такие, вот так они делают. Вот. Может быть, вы дадите сейчас какой-нибудь практический совет, дескать, что себе сказать перед сном, себе любимому или себе любимой, да?
9: Сказать, пусть мой завтрашний день пройдет как можно лучше на благо всех существ.
2: Хорошая, какая хорошая фраза. Ну и еще звонки у нас еще есть. Время, здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту безумно даже.
10: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
10: А можно вопрос гостя вашего?
2: Да.
10: Спасибо. Я бы хотела спросить, до принятия буддизма они какую-нибудь веру исповедовали? Это первый вопрос. А второй вопрос. У вас какая-то хитрая религия, я вам скажу. Значит, человек живет, наделал здесь всяких гадостей. И по потом раз в кого-нибудь превратился там в букашку-таракашку. Извините, но за все, за то, что мы делаем в этой жизни, за все нам придется ответить перед Богом, не перед Буддой, а перед Господом, перед тем, кто создал это все. Вот мне вас жалко, что вы истину не знаете Христа. Он бы вам больше дал. И не шли бы вы всю жизнь вот так вот. На благо, вы не так все чуть-чуть. Вот мне жалко, что вы не знаете истину. Ну вот на первый вопрос будьте добры.
2: Угу. Угу, спасибо.
1: Сейчас заплачем.
2: Ну, было же такое утверждение, то есть вас как бы вот обвинили в, да, угу, в незнании, в общем-то, истины.
0: На первый вопрос, наверное, по очереди тогда. Вот что касается меня, то я искала. Действительно, я несколько лет искала, выбирала, ходила на какие-то разные лекции, но нигде долго не задерживалась. В итоге мне показалось, что здесь я нашла то, что дает мне ответы практически на все мои вопросы и даже более того.
1: А если не дает сейчас, то мы знаем, что даст обязательно в будущем.
0: Ну, есть такое чувство.
1: Чувство, да.
0: А ты?
2: Это к Эдуарду вопрос.
11: Ну, я, собственно, не знаю, меня крестили когда-то родители. Вот, ну...
1: Я, ну, тоже.
11: Ну, все.
1: Я
11: на
1: тоже...
11: этом мое все как бы искание до буддизма, оно на этом и заканчивалось. Вот. Ну, и...
0: То есть ты спонтанно как-то пришел, случайно или как?
11: Ну, в общем, да.
1: Я тоже, меня покрестили родители. Ну, вернее, покрестилась сама в молодости, в юности. Ну, для того, даже можно сказать, в угоду маме. Просто чтобы ей было приятно. Но для меня это не было чем-то глубоким, и я всегда чувствовала равнодушие большое. Ну, то есть не чувствовала ничего волнующего в церкви. А когда же я услышала предложение, которым вообще не было никакого смысла, но оно было про буддизм, то меня очень это взволновало, когда я впервые попала на буддийскую практику. Это была как раз Пхова, которая будет у нас в скорости в России тоже. То когда я на ней оказалась, я почувствовала просто себя дома, что я нахожусь среди родных людей, и все здесь очень родное. И в этом очень много истины.
11: Ну, я думаю, здесь вот такая же ситуация, как вот был вопрос про то, как родители заставляют ребенка заниматься спортом, а он хочет там играть на скрипке, да? Вот типа того, то есть как бы родители просто выбирали для ребенка христианство, а его тянуло просто в другое.
1: Которое для них выбрали их родители тоже.
0: Да, на самом деле ведь... В буддизме немножко все по-другому рассматривается. Вот Бог, считается, что Бога нет, то есть нет того,
1: как
0: кто, да, то есть нет того, кто создал этот мир, нет того, кто нас все время судит и
1: контролирует.
0: Контролирует и в конце будет карать. Нет вот этого ревнивого Бога. Весь в буддизме говорится, что весь рай и ад, все это совершается между нашими ушами.
1: Мы сами создаем эти миры.
0: Мы сами создаем эти миры, и мы сами будем... Да, вы правы, на самом деле, в том, что нам придется за все это ответить совершенно справедливо, но не перед Богом.
1: А перед самим собой.
0: А перед самим собой, с точки зрения буддизма. И я понимаю, что если вам близка другая религия, то это очень хорошо. Очень хорошо то, что она дает вам то, что вы ищете, отвечает на ваши вопросы.
1: Дает вам эту истину.
0: Дает вам эту истину. Истина в буддизме тоже немножечко другая. Нельзя сказать, что есть отдельно человек и отдельно Бог. Одно совершенное, другое несовершенное, как бы изначально. Буддийская истина, она пронизывает все. Она находится абсолютно в каждом атоме. И мы говорим, что каждый атом дрожит, вибрирует от радости и скрепляется любовью. И нет такого места в пространстве, где не было бы истины.
2: Ну и поскольку время наше так уже поджимается, вот после такого замечательного выступления, прям можно даже издать это на кассетах, как вот такое руководство, да.
0: Дарю.
2: Спасибо. Люблю подарки. Да, вот. Уже непосредственно, я думаю, есть смысл рассказать о месте проведения вот мероприятий, потому что, может быть, кто-то вот заинтересуется, придет и как-то это поможет ему. Да, это будет очень приятно.
1: 18 января, то есть во вторник, в Москву приезжает лама Оли Нидл. Мы приглашаем всех, кого это интересует, на лекцию. Она состоится по адресу станция метро Новослободская, Новосущевский переулок, дом 6, дом культуры МИИТ.
9: Она... 19.00.
1: 19.00, да. Это на весь вечер. Приходите, пожалуйста, если у вас возникнут какие-то еще вопросы или вы не сможете прийти, мы можем еще раз повторить телефон нашего центра, по которому вы можете получить всю информацию. 925-16-81. Звоните, приходите, интересуйтесь. Мы желаем всем слушателям счастья, радости, развития и смысла в жизни.
9: Да, большого смысла в жизни.
2: Я, конечно, тоже присоединяюсь вот к желаниям. Спасибо вам.
1: Саша, спасибо тебе огромное.
2: От меня вот огромный привет вот господину Оле, да. Вот скажите Сане, прям так вот, да.
1: Передал, так и передал. Вот.
2: Спасибо. И вполне возможно, что, наверное, наша не последняя встреча, как будут какие-то появляться новости, да, там, мысли. Милости просим. Всегда.
1: Мы с радостью.
2: Будем рады вас тут видеть.
9: Спасибо.
1: Спасибо, Саша. До свидания.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, который так остро сейчас стоит в нашей стране, и восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество или личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и повнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
0: Кстати, творчество этого дворянина близко нам своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
1: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщена широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
0: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку рук у Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот почему Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
1: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру. А известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом. И Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
0: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуга Вольф просто-таки своровал нынче здесь, завтра там. Кстати, видимо, отсюда и взято.
1: Да, много, кстати, советских авторов послось на широкой ниве Малера.
0: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
1: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на Ниве.
0: Как, на ваш взгляд, как руководителю все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, это, вот эта проблема пасьбы на Ниве, так и называется ПНВ, пасьба на Ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
1: Притом она нынче 98. Потому что 98, Нива, да, сами знаете, приносит урожай 2, ну от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
0: А если речь идет о многоярусных полях, ну, там, 7-е поле, 8-е, сейчас я знаю, 3-е закрыто поле, вот 7-е поле...
1: На гидропонике.
0: Вроде... Да-да-да, именно это я имею в виду.
1: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
0: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что 8-е поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
1: Это этический имперский интерес.
0: Так,
1: Очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
0: А, ну, все-таки тут двояко получается некоторые такой... конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали 8-е, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им 8-е, вот плохо, да? С другой стороны, это 8-е наиболее нитратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать 8-е плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, если бы отдали, например, 9-е, да, к примеру,
1: нет,
0: это...
1: просто тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нитратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации, он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
0: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимать на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, например, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птице поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
1: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
0: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя, милая, немножко переводить поточнее.
1: Нет, ну, в принципе, она верно делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
0: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе какие-то трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяких противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
1: Верно, верно. Да, да. Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
0: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
1: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
0: Да.
1: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выбора не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
0: Четыре.
1: Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
0: А сейчас, ну, как пиво практически.
1: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет, но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
0: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
1: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
0: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке воле-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
1: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
0: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться революция.
1: Фамилия, да, произносится Брахамс.
0: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
1: Да, Брахмс.
0: Как бы МС в конце.
1: Да.
0: Брах МС.
1: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
0: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
1: Это не Хармс, конечно.
0: Вообще далеко не Хармс. Да, так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
1: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» этикеточками, вы помните? Или с крышечками, да, с этаким тиснением по металлу. Опять же, милицейское пиво, то есть «Жигули» Ярославского завода, оно такое сине-зеленое, как милицейский автомобиль. Оно имеет своих приверженцев, то есть люди будут делиться на «Жигулях». А так, ну пусть они делятся через «Хайнекен» и «Клинское». Все-таки широта.
0: Но, с другой стороны, чем больше противоречий, тем больше вероятности возникновения конфликтов. То есть, например, вот заметьте, стабильность общества, по крайней мере, с виду, вот визуально так, нащупывалась больше всего в так называемой газе, в застой, когда пиво было, как вы сказали, там, «Жигулевское», там, и «Жигулевское» с этикеткой такой, то есть два сорта, да, вот. А что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это «Жигуль», «Москвич», «Волга», еще «Запорожец», да, вот, и, в общем-то, самолеты тоже были ИЛ, там, и ТУ, два типа, да. Вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидности больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим? Значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамсм, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
1: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобою рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
0: Которую мы одобряем.
1: Нет, мы ее не одобряем.
0: А, понятно. Я
1: почему?
0: Просто...
1: Вы не в ту посмотрели книжицу, видимо.
0: Нет, просто вы такое
1: готовясь к
0: эфиру подняли приветственную руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
1: Нет, не очень.
0: А, понятно,
1: а
0: да.
1: А пивной мордобой совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
0: Но, тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
1: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Туберг от Хельстена?
0: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот из его точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, практически как Равель.
1: Правильно.
0: Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у нее изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
1: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
0: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, рискал потерять работу. Лишился ее, кстати, в конце концов.
1: Вот я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
0: Вот да-да-да-да.
1: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
0: Так называемая
1: шизофрения.
0: Фанатическая одержимость, попросту говоря. Обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
1: других. Она его и поглотила.
0: Да, он же требовал постоянно.
1: Да, а вы что думаете, Мавзолей? Это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
0: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
1: ТС-10. У меня внучок балуется.
0: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое, сгладит ли это его страдания. Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде, то, о чем, дескать, создается музыка, это все то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
1: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
0: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительно вел внутреннюю
1: ничего
0: жизнь.
1: Ничего, неправда. В апассионате он знал только один мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
0: Ну хорошо, а хорошо, вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы, вот видите?
1: Это конъюнктивит, Сашенька.
0: Ага, понятно.
1: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
0: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
1: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
0: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете, это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
1: Он искоренен во властных структурах, и напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
0: Это не я, это седой некто.
1: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичатся приобретением дурацкой коробки.
0: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я». То есть,
1: вот именно,
0: это...
1: никуда, в никуда.
0: Да. Нет, ну как, исступленное творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, потому что он всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
1: Ну, это просто сцена из «Дельфинария». В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
0: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
1: Да, практически, особенно кудри.
0: А... Да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически.
1: Да
0: вот
1: нет,
0: это...
1: не Давыдов. Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же баритональная тремолянда.
0: Так, трема...
1: Давыдыч, это вот, Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет из «Тангейзера».
0: Так он еще исполняет эту самую тремолянду, да, он ее написал, но да. Он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетил Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его Онегина. Он просто поразился громадным талантом автора тремоляндии.
1: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч-то, Йосик, вот да, молодец. Да. Вот, он не вдаряется в дебри аутентизма, а поет чисто багнеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
0: Кстати, вот его мама рассказывала в таких кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать так называемый струнный поскреб, струнно-смычковый поскреб. Это такой прием игры у аутентичных музыкантов.
1: Да,
0: например.
1: Я, кстати, могу напеть. И вот таким тембром это исполняется. Многим нравится.
0: Да, но вот маме его не нравилось. Хотя, причем, кстати, он же в Лондоне успешно с оперой моего Вагнера, кстати, с Фиделио тоже, вот эта аутентичная скрипка, это же было нововведение практически. Изначально у них все было покой, так сказать, тщетность труда художника, полная отдача своего «я», иступленное творческое горение.
1: Об этом
0: горение.
1: Мы уже говорили, да.
0: А, да, так вот. А тут он раз и с аутентичной скрипкой. 80-е и 90-е годы, ведь большинство музыкантов и еще видели в нем всего лишь выдающегося исполнителя. Вот.
1: А он, да, да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: А между тем, истоки его творчества восходят к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
1: Ну, в общем-то, кстати, я тут был на Щелковской.
0: Да. Вот. Ой, а когда?
1: Ну,
0: я тоже сегодня там проходил.
1: Нет, я по вторникам туда хожу.
0: А.
1: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
0: Хорош.
1: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
0: А, вот видимо, видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда за ней следует вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит, является...
1: Шестая, кстати, да. Это общеприз признанный пролог пролога.
0: А, то есть в разные стороны это получается такая,
1: да,
0: сеть идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президента вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотелось бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Дидур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует. Хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам. Вот там любовный эпизод, который, вы знаете,
1: вот
0: Жан-Поль.
1: Вот с этим соло, тромбона, да.
0: Да-да-да-да.
1: Но, Саша, я должен заметить, что зная вас как владельца мощного компьютерного издательства, этакой модемной многопрофильной типографии, я думаю, вы сами понимаете, почему роженица не фигурирует в партитуре. Они должны фигурировать в воспоминаниях. Их можно припечатывать в маленьких брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
0: Нет, ну хорошо. Вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким с необыкновенным размахом. Там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы. Кстати, возникающие, собственно, тишины и такого предрассветного оцепенения звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи. Сейчас ведь огромное количество кличей разных. Отовсюду кого-то не сунется, например, по коридору проходишь, там клич.

0: Аллергии, нет в природе. Видите? Вот такой звук. Где вы найдете?
1: То есть вы прям сейчас выдумали это название объяснения?
0: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
1: Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот, а чем это было вызвано? Ведь пантеизмы никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал, еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы, пятна, звуки гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он, например, пишет «Я вчера», после «вчера», там, например, идет, то есть, ну, у него получается «Я маленькая», это как нет, шапочка, там, «вчера» ниже, и получается, например, когда смотришь издалека, черепашка, или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
0: А на самом деле...
1: Деканотную грамоту. Вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жан-Полем, в общем-то, все разрушил.
0: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграммы — это каббалистика. Каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически. Это грязь.
1: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь, покачка на ней общества, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросло, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг. То есть это скерца, буйно жизнерадостный, понимаете, так брызущая грубоватой силой, но без него скучно.
0: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия? Да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
1: да-да-да,
0: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
1: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны такой юноша-герой. Предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь вот, по ветке, раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
0: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, да, куда вот стремится Маля, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
1: Кстати, у меня напоминает этот кусочек траурный марш в манере Кало. Узнаете?
0: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
1: То есть таким образом он вот этими огромными такими он делал, уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
0: он его
1: получается.
0: Размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
1: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
0: А Альма была беременна гораздо более раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитацией.
1: И, кстати, вот, ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если, ну, верить его дневникам, я помню, вот такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот... практически так, похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы, он как раз и отразил. Вот,
0: ну, это, опять же, расшиф...

0: моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши Земли. Золотая флейта России.
1: Кстати,
0: вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
1: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни-суши. Поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
0: Ну почему?
1: Так нет, ну все-таки давайте.
0: Вот все говорят, Паваротти — это попса. Нам бы такую попсу.
1: Вы имеете в виду Паваротти вот этого нашего замечательного?
0: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный Паваротти, Шуфутинский. Правда похож?
1: А это не советский. Это иммигрант из Америки.
0: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
1: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть, смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот. Но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот, и мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень — это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость, намерение, там, сосредоточенность — это как раз вот черта, образующая ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
0: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
1: Ну, а если смотреть с точки зрения исторического, то расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, важные ребята, тра-та-та-та-та-та-та.
0: И песенку поет.
1: Да, вот,

0: Но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить, он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа, вот, и является одним из, ну, на взгляд, историков. Опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, его тон, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера, это вот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист, но не более того, это же не дирижер. Дирижер — приверженец Вагнера, однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да. Но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да. Ну и хорошую... В общем-то, сборную по хоккею СССР, да? Также вот, значит, собственно, сюда же входит уже и классический музыкант.

0: бренда. Например, это Карлс Бышек, сметана чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так раз, они скок, и прям стоят как суслики. Вот. И, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати, 1971 год, совсем недавно. Вот он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм – это оборотная сторона некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение, технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы – это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически файл... Файл – это и есть, в общем-то, утилизация даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс это
1: интеллекта. А вы вспомните песенку «Into the File». Там сказано, еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас Юра и нас Юра.
1: Ну, пьесы
0: наш Юра спрашивает нас.
1: А, да. Юра Голубев, знаю, прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. И, кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему в Тримолянда. Ну, в данном случае в Стрюнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот смотреть, если Тримолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в Тримолянде помогают. Тримолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, Тримолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером. Другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путаете лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: На Неве культуры.
1: На Шпрее. Западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком, ну, немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они как... Вот вспомните этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы... То есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да, Кубичека-старшего.
1: Да, да,
0: вот,
1: правильно.
0: И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство. Многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, ну, мало ли, ну, сделал я вам тогда укол, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Нет, ну, я понимаю, да. Может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть. Может быть, грипп у вас в Москве. Но должны же быть факторы релаксации.
0: То есть гуманизм, массаж.
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлягер, чтобы легче переносить звук бармашины. А здесь укол и пошел в эфир. Ну как же так?
0: Ну зато как вы себя сейчас хорошо чувствуете, я вижу, да. Так нет, но я все-таки кубичку бы хотел. Кубичек. Вот давайте, мне не дает сейчас покоя кубичек и его личность.
1: Кубичек и любичек.
0: Блямбышек это. Да. Так вот, кубичек, он же когда служил там, он же был явно такой более, ну что ли, ответственный, трудолюбивый, чем, скажем, тот же Гитлер.
1: Да Гитлер вообще, в принципе, не очень. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
0: Подождите, говорят, нет, подождите, что он маршировал нет. мощно.
1: А Иосиф Виссарионович...
0: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, а вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
1: Миша Турецкого.
0: Вот там они засэмплировали топот, задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот на что читают рэп о негритянских женщинах?
1: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
0: Но они в личном архиве, в личном
1: никак
0: архиве...
1: Нет, ну, они почему? Не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так с ушами хлопает, что ли?
0: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
1: Конечно.
0: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какая? Ну, как предметную, то есть я не имею в виду цитату, то есть, например, это «я не хотел стать архитектором, препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
1: Это ксерокопия последнего визита певца вот это Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
0: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, значит, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот, а когда его, кстати... тоже не приняли в лицей. Кстати, вы были...
1: Да, опять вы про лицей забудьте. Нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательная районка.
0: Ладно, назовем его как колледж.
1: Ну, пусть будет так.
0: Да, вот вы, значит, не приняли в колледж. Он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось
1: на
0: вроде бы.
1: На шум...
0: Штум.
1: Штумпер ин панштурцен.
0: Найбауцен.
1: Всех вокруг.
0: Да, так вот, вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
1: Рыбы — это суть.
0: Нет, он
1: архетипы.
0: Же вы...
1: Архетипы,
0: да, но,
1: бессознательного.
0: Да, безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается на глубине. Но это как пример. Это как пример. То есть, это кубичек. Все через это прошли. Кубичек, кубичек, кубичек. Да, так вот. И...
1: Это, кстати, да. Называется стадия рыбы.
0: Безусловно, безусловно.
1: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивидуумов.
0: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
1: Нет, это данность.
0: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает. Хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад, он, значит, вернулся туда к рыбам, первый попавшийся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил, так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файлы, что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
1: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности и в общении с художниками.
0: Вот это интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Но зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание — это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете, так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате, пусть недельку поживет, а потом ну-ка его в Отрадное. Вот вам и страдания, вот вам и произведения. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: Ну, а послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива от вашего поступила с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных, все клерки бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. Дело в том, что самодисциплины, признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для порывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового, как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пытался делать это Каренина.
1: Да, Каренина, да. Так вот... Кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего совещательного Стамбольского. Ну,
1: нет,
0: внебрачный сын.
1: Ну, да.
0: Внучатый племянник Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как, он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс...
0: Челмы, сокращенно КЧ. Ну, это симптоматика у него была. Психиатр его говорил об этом. Конечно, может быть, грустно об этом сейчас упоминать здесь, в этом салуне,
1: хорошо,
0: но...
1: Хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули там же косточки. Ну, ладно, да. Так вот, хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Каримка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: у него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим, да нет, ну, 600 дорого, дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот. Таким образом, вы вернетесь в реальность. Это такое не самобичевание, а бичевание на уровне отношений, значит, земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел, и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом, вполне возможно, сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Ну, знаете... Давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: А вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то, это виртуальным унитазом или гробом.
1: Виртуальный гробовой унитаз, если точнее. А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график? Он пытается найти на дисплее эрогенные, как ему кажется, зоны его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении, потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы, в отличие от женщины и даже от мужчины.
0: Что касается, скажем, джойстика, то есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением взиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, присоединился к отребью общества, и все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот,
0: джойстик... Лёлик из Болика.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: Вы открываете такие прям глубокие, уже прям это, подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь «Титаник», сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря. Матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это пан Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старший, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересно, фамилия Б.Ф. Смитом, это такое-то странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита. То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, которая брук. Вот, и они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И что, и что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо. Но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь, такая, ну, я не люблю слово «медитативное», но тем не менее непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что это закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредником. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот же он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту, через...
1: Или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигра, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме. Приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера. То есть практически вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временным таким постояльцам уже они относятся с снисхождением. А тут-то получилось так, что практически эти стали снисхождением. И тут раз, и входит с чемоданчиком Ханиш. Вот тут они встретились. На первый взгляд это было так, напоминало такое позднее взросление, в результате которого он вроде так вошел в норму, да? А когда весь проведенный выше вот детальный анализ своего эмоционального созревания оказался необязательным, он испытал, ну, в принципе, в юности такие сложные становления характера, и где-то вот уже к 23-м Ханец, он, в общем, был приспособленным к жизни и психически здоровым человеком. Кто, значит, чемодан на то попадает. Вот. И мы что видим? Мы видим человека чрезвычайно энергичного, обуреваемого честолюбием и жаждой власти. Вот твердо убежденным, что призван стать великим архитектором, художником. А местные что думают? Местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто дескать?
1: Саша, да. Реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру Б.Ф. Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное, в общем,
1: символ. Это прозвище, да. А прозвище не дается с потолка. Даже в тюрьме.
0: Неспроста так, да, да. Вот к нам на пейдж, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень поживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. Пагерман — это, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду доберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субга вас спрашивает. Этот вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки у нас создает, скажем так, ну, новые, на мой взгляд. Да, да, да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так?
1: Хорошо. Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы как-то ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. Я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да, но... То, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят, я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм.
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот, так да. Обычно они очень досаждают, но в данном случае в мюнхенской ситуации безденежья мы его, так как гонорар оказался более чем символический. Вот эти Пагер, все, что можно, мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти Пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают
1: а
0: о революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа» — революции. То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и притом иногда себе на голову.
0: Да, так в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции ЛР. ЛР Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да, да.
0: Вот. Так вот, представляю себе, что, значит, победа революции, предположим, да, вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она уж практически тут наступила. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать. как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот. И плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи. Так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация. Значит, он, благодаря всем им, оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слежу за вашими рассуждениями.
0: Да, да. То есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил. Вот. То есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть, либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват. Вот. Либо сделать такой ход, дескать... Ну, аналог известному Версальскому договору. Вот. Хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка. То есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести. Но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, и в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Да, спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот, и он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих
1: она
0: революционеров.
1: Она не кусается?
0: И у нее выбиты зубы. Да, так вот, получается ситуация следующая, что он практически, как он будет, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А грин-карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американскую практически гражданина,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Commandos.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот. Теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите.
1: Угу. Угу. Музыку слушает.
2: Угу. Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какое имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему, я как уже говорил, академик, он у нас несколько глух. Угу. Он спрашивает, вот... Вот это превращение своего собственного поражения и унижения в унижение и поражение единомышленников. Вот. Позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Ну, как это же забудешь, когда грин-карта греет сердце в карманчике-то?
0: А, то есть практически это как бы грелка такая, да? Здравствуйте.
1: Грел-карта.
0: Да, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Говорите. Угу. Вот. Понятно. Вот дело в том, что спрашивают нас наши радиослушатели. Вот великий демагог и великий художник. Одно и то же это или нет? Поскольку ведь создание любой палитры — это своего рода искусство. Например, мы создаем палитру, вот когда было 850 лет Сарату, мы высадили около 1500 деревьев, выкопав их в городе, высадив за кольцевую дорогу. Вот, то есть создав таким образом палитру, замаскировали очень...
1: На самом деле, я вас перебью.
0: Да, безусловно.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки, я знаю, мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, вот тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилии, фомы, все вышесказанное является, так скажем, доказательством вот разрушительности всей фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна. Конечно. Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, например, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер, в конце концов-то.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там, полководцев, да?
1: Это только пишется, тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям?
0: Ну хорошо, давайте возьмем другую ситуацию. Представим себе, что Гитлер бы умер в 1933 году, да, и не совершил бы множество там известных действий, как построение Берлинской стены, ну и прочее стены, да, вот, то есть, по всей видимости, уже тогда, скажем, до 1933 года его можно, скажем, диагностировать как некрофила, да, на основе такого детального изучения личности и характера. Вот, ну, как только он начал, там, например, напал на Польшу, да, приказал там разрушить большую часть Германии, истребить ее население, да, тогда уже это, в общем-то, для многих стало подтверждением его, в общем, диагноза. Вот, но, с другой стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода вот каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния. Ага. Да. То есть, это... А Фома, он как модель у нас. Он остается, да, с Фома, да. Там, значит, Малер,
1: Альберт.
0: Еще я Альберт,
1: могу,
0: да,
1: рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек. Вы считаете, что они что-то делают для вашего блага? Нет. Забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих, в лучшем случае, фрейдистских комплексов. В частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению, места, где он находится, обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее, я Фомы бы... или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с германской волтерновой школой. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, то именно волтерна очищена от пытиво-речивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фаллос. Фаллос, ощупываемый... Саша, поменяйте пластинку, пожалуйста. Фаллос, ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А волторна имеет дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя. Последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: А, да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор, или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой нагэ, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечестии и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают себя такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывает, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием. Потому что при существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрясь бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были, решение конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорит с Фритигерном. Ну, к примеру, да?
0: Да, он бывало.
1: Говорит, о Феодосии, Фритигерному втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел им песню. Тот, дескать, говорит ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фритигерн, попробовать мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот, и диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких, причем это не потому, что агрессии не было, а потому что агрессия в их случаях, там, еще ведь Арбагас сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта. А, например, не Фритигер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем меркам. Они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Саулом проблемы там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор с Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такой вот на уровне самообороны. То есть,
0: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя. Это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить. То есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Его.
1: Вы имеете в виду
0: шах.
1: Перевод на какие-то спортивные состязания?
0: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Древний
1: здесь,
0: мир был...
1: Если вы имеете в виду, например, отношение не с Торией, с Иоанном, епископом
0: антиохонистом... А почему бы и нет?
1: Так это тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с Арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития. Да? Но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, другая, значит, Ефасская дева, да, или там дева Халкидонская. Вот
0: он, значит, еще.
1: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, Халкидонская, Ефасская. Вот. А с другой стороны, вот, скажем, не истории с Иоанном, только по их перепискам. Потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот в Ефесе, да, это было, в 1943 году.
0: В июне.
1: В июне, да, именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь он был такой красноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антихании такую славу сподвижника, защитника, дескать, православия, а тут раз ты письмо-то читаешь, а что, оказывается, не с Тори Суаном, чем они занимались. В таком случае получается, что вот эта связь, она их опорочила, хотя, в принципе...
0: Ну, в результате-то они... были опорочены в наших глазах. Я хочу вернуться к тому, что древний мир был изощрен в выдумках всяческих забав. Я имею в виду то, что вы понимаете, Саша. И с другой стороны, опорочив себя в наших глазах, они утихомирили бурлящий плебс, который ждал расправы над инакомыслием. Уж плебс-то не пытался придать агрессии человеческого лица.
1: Ну хорошо, тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, появление таких личностей, как это Хасруй. И их брата
0: и
1: Хасрова.
0: Хасрак.
1: Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цивы, первый рэкетир, который уж он в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укрепления, которые отходили, помните, со стороны Севастополя, раньше... Кстати, Севастополь назывался Диаскориада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продают. Такие мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
0: С птицами.
1: И с птицами ходят тоже.
0: Пицунда.
1: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасрой, Хасруй.
0: И Хасрак. Это три Англии. Вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои, но они были до этого обветшалы, потому что...
1: Нет, о чем они? Нет, они стали обветшалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады, вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там из Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами, там, в результате Лазики эти все там появились. Это. А до этого это была мощная такая штука, то есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, вы помните, начальник гарнизона? То есть,
0: он один из первых историков несчастья.
1: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
0: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
1: ВЛ и НЛ.
0: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло... цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
1: Безусловно.
0: На гуннов и вандалов. Вы что думаете, а западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников не считались по истории, так и поясни.
1: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
0: Главного, правильно.
1: Вот,
0: когда главный
1: вот,
0: заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй... Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Но оторвался от народца-то.
1: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка-то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
0: Сынка и... любил.
1: Да, сынка.
0: А средствов не было медицинских.
1: Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Ник, он происходил в начале 532 года, был там императором Юстиниан такой, да? Вот, вот это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была и наемное войско. Вот, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского Спафиря и Кавелария. Как раз Колоподия, да, наиболее, как наиболее жестким человеком. То есть вообще Колоподий, вот сейчас, например, вот пойдите и скажите таксисту на улице, Колоподий, да, то есть он
0: не, вас не посадит, не знаю.
1: Не посадит, а тем не менее, это самый жестокий человек. Ну, как раз у них началось вот это.
0: Раньше,
1: вот,
0: кстати, боялись, скажешь, Колоподий.
1: Безусловно.
0: Все, все куда вот хочешь, довезет.
1: Как Малюта Скуратов.
0: Да, был такой.
1: Вот так.
0: Но он, правда, перегнул. Вот, перегнул.
1: А в чем, нет, а в чем же парадокс? То есть, получается, значит, мы злой, революция, мы добрый, революция. Значит, нужно, видимо, найти все-таки вот, скажем так, причину, почему бунтовщики сделались хозяинами положения. Да? Прогласили, к примеру, другого императора, выпустили из темницы содержавшихся там преступников. Да? Это что, но же это, все это получается? Захватили телеграф, в конце концов.
0: Это легко объяснимо, потому
1: возбудили,
0: что...
1: Возбудили, кстати, мирное население, да, своими насильственными действиями. Ведь как это же, как чехотка. То есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да?
0: Завтра...
1: Из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса своих... И, в общем-то,
0: и желание полезть в витрину и унести факс.
1: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делать. Так что
0: а вот я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немедленно. Это, да,
1: ну, с этой
0: сказать?
1: Точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем ведь в городе события шли своим чередом-то.
0: Своим чередом.
1: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велисарий вступил в ристалище, мудристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Попросту
0: я
1: говоря,
0: должен обратиться к компьютеризации.
1: Так.
0: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
1: А может, наоборот, изгоняли, собственно.
0: Да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. 3W Orthodoxal Church.ru. Можете нажать. Так. Вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
1: тут
0: там можете...
1: какие-то кошечки. Видать, рекламные распродажи у кого-то.
0: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
1: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять, вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хартулария с точки зрения вот... Ну, то есть он вроде как
0: ну,
1: бы...
0: Ну ладно, ж прям хартулария-то.
1: Не, ну хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там...
0: Мальдарием.
1: Доместик Фема, к примеру, ну не важно.
0: Вот это ближе.
1: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
0: Он... Порфирфородний.
1: Порфирфородний.
0: Да.
1: На, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
0: Ну, это не очень.
1: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в ФИМе роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого. Ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете, да, у нас крупье. Вот вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
0: А военные вокруг...
1: Да, да, то есть получается, что вроде как это самое, как комитштаба или... А тут, кстати, от

0: То есть получается обратный процесс относительно, скажем, свеклу фильтровать или там это картофель, да, иногда, знаешь, мы клюквы. Да, обычные деньги, скажи, там клюква, например, фильтровый, то есть
1: клюква.
0: Да, перекидка дынек. То есть тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, знаешь, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть палка о двух концах. Посередине, как говорится, точка. Вот она крутится, крутится, крутится. Раз, то есть, знаешь, мы... В принципе, находимся на двух предположениях. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупная дороже, а если макароны, то, знаешь, крупная...
1: Крупная дешевле.
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Ну, вот. Это так, такая мода.
0: Это же нонсенс вроде бы.
1: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
0: Я там... бы с радостью, да.
1: А-а-а. Да вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
0: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловища японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
1: На медитацию.
0: Ну, да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, вот доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через нее так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особой не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царстве не льва, ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
1: Они ворочали военными, ворочали, а теперь не в приворот там военных-то.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь саморекламу любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой
1: да,
0: же,
1: кстати,
0: как реклама порошка.
1: Вот вы
0: да?
1: хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти как представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйста, денег.
0: Правильно.
1: А это неправильно.
0: Неправильно.
1: Потому что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут-то с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
0: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
1: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
0: да,
1: вы,
0: да. Вот
1: вы господин Ариэль.
0: Да,
1: или господин Тайт.
0: Да.
1: Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немедленно должны взять денег.
0: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализации академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32 и На том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно. Вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите вы спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пока. Здравствуйте.
2: Не слышно?
0: Ну, относительно. Это, вот, но нашему академику...